0: Вот. Он несколько меньше своих собратьев.
1: Ну, как пони среди слонов, пони.
0: Да, более активный, да, в силу своего небольшого, собственно, рост, он вынужден вести не такой размеренный образ жизни, как африканский, скажем, бродящий по саванне слон, а более такой шустрый, как бы выражаясь простым языком.
1: Ну, так такой вот, бегает даже.
0: Да, да. Так скачет, вот, что это касается этого суматранского, собственно, слона, то вот как раз тут яркий пример географической конвергенции, о чем спрашивал нас радиослушатель. Значит, тут мы видим яркий пример так называемой суматранской конвергенции. Это общий такой известный термин в биологии. Он характеризует...
1: Кстати, изменение... этот термин ввел Ганс Гильом.
0: Безусловно.
1: Который является очень авторитетным.
0: Но он, первый был, да, кто посетил Суматру из белых людей, потому что до этого там жили преимущественно симанги, это яркие представители этнической группы негритосов. Вот. Дело в том, что суматранская фауна и флора, она является своего рода эндемической, то есть свойственной только этому месту. Все там является как бы точной копией материковых животных, но в уменьшенной форме. Не избежал этого участи и суматранский слон. Даже его движение хоботом отличается своей уменьшенностью по отношению к африканскому. Если африканский слон хоботит достаточно активно, то суматранский делает это с паузами и, собственно, перерывами.
1: Вот, кстати, предыдущий, вот как бы слон, он хоботит столь активно, что он, вот даже вот молодые особи, они хоботят с такой страшной силой, что вот сливается в круг это вращательное движение хобота. Там происходит, значит, просто отлуп муховых, которые, они же стремятся к слоновому. И вот он этим хоботом с такой страшной силой мотает, что, кстати, вот не может себе позволить ни суматранский, ни индийский.
0: Нет, но это вызвано...
1: Африканский тоже, потому что с ним живут половой жизнью в хобот. У него хобот поэтому очень прямой.
0: Да, тут необходимо отметить, что цель преследуется слоном следующая. Дело в том, что в рацион питания любого крупного млекопитающего, помимо древесной пищи, необходимо также и добавки из насекомых, в частности, добавка из трубконосого, собственно, комара, который обитает в Южной Родезии, то есть на территории Южной Родезии. Вот он пасется стаями, то есть стая комаров способна, в общем-то, высосать кровь с хорошего была в течение часа всю полностью. И вот именно для отбива и поеда вот этих вот трубконосых комаров, и именно этим, вернее, и вызвана частота, собственно, хоботения африканского слона. Да, то есть, да, на взгляд европейца это может показаться странным, такие беспорядочные движения хоботом, но на практике, так сказать, это вызвано необходимостью добавки такой мясной подкормки, опять же, хитиновой, чтобы росли лучше бивни, потому что все в природе взаимосвязано, если вымрут трубконосы комары из Южной Родезии, то в конце концов и цена на бивень упадет.
1: И птицы все тоже вымрут. А вот еще хотел сказать, что наглядный пример, как это ни странно, конвергенции, да, между слонами и свиньями налицо. Это по признаку, да, хвостовых. Исключительно по признаку хвостовых.
0: Нет, ну и форма, собственно, хоботового рыльца, да.
1: То есть очень схожа.
0: То есть, как бы эволюционно хобот он произошел и от пятакового, поскольку...
1: Да, да, да. Ну, тянулись они всегда вечно.
0: Да.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы гостю нашей программы, доктору биологических наук, профессору Герману Витольдовичу Козявку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
2: Я бы хотел, чтобы профессор помог мне определить породу моей собаки. Ее зовут Каролина, у нее такие выпуклые глаза, ей 1.5 года. Но вот сказать о ней, так сказать, что-то хорошее, я могу много говорить о ней.
1: А вы простите, что я вас перебиваю, а вот...

0: наличие выпуклых глаз не наблюдается ли у нее подчелюстного зоба?
1: Зоб не наблюдается подчелюстной, но глаза светятся. Что самое интересное, как у кошки. Вот знаете, у котов не сиамских, а породы млекопитающиеся коты. Вы
0: знаете, да? Да-да-да, конечно.
2: Я хотел переспросить.
0: Просто говоря, древесный кот.
2: Я хотел спросить у вас, скажите, вы уверены точно, что это собака?
1: Вот не уверен.
2: А может, почему вы спросили? Может быть, это про... Опишите, пожалуйста, строение когтевых.
1: Ну, у меня плохо с абстрактным мышлением, но я...
2: Нет, ну вы что, вот вы перед собой посадите ее сейчас?
1: А, ну, она сейчас на балкон пошла. Сейчас я опишу. Значит, строение когтевых. Значит, у нее когти загнуты, как у обычной собаки, так?
2: То есть к подушкам вплотную не согнуты в виде полумесяца вот такого?
1: Нет, не в виде полумесяца, и даже там не наблюдается, собственно, ни полумесяц, ни крест, ничего не наблюдается.
2: Извините, а ночной когтевой пастух как бы производится?
1: С пастухом я не обращался к ветеринару, я, собственно, сам все это стараюсь понять и никак не могу разобраться, понимаете? И у нее, собственно, диагноз-то ей, наверное, у нее диагноза так особого нет с постукиванием, и с челюстью у нее сжимается, и, значит, но она, вот у меня есть кот еще, так? Кот, кота зовут, вернее, это кошка, по-моему, Соня. Я тоже не разбираюсь в них, Соня ее зовут, так?
2: Да, да.
1: Ну, вы в курсе?
2: Да.
1: Вот,
2: да.
1: И, значит, она их постоянно гоняет, это странно. Может быть, это следствие какого-то умственного перенапряжения?
2: Ну, вы знаете, сейчас вот я вижу, профессор как бы записал себе вот что-то на бумагу. Я думаю, он сейчас, может быть, что-то вам ответит. Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: Ну что, Герман Витальевич, по-моему, достаточно странная вещь. То есть когтевого постука не наблюдается.
3: Мне кажется, что здесь налицо мы видим, что вот это вот существо, которое обитает у уважаемого радиослушателя, не относится как ни к псовым, так, собственно, и не к кошачьим. Я классифицирую его как пластинчатоклювого, собственно, дятла.
0: Ну, вы знаете, я бы, честно говоря, конечно, ваш авторитет очень высок, но я бы все-таки посоветовал, прежде чем... Вот,
3: ну,
0: как-то
3: давайте
0: нашему...
3: проанализируем.
0: Нет, может быть, все-таки сделать, хотя это дорогостояще, но анализ Ликфора произвести, потому что если это как бы вот все-таки к дятлам относится, да, то хотя когтевые тоже наличествуют. Знаете, наверное, я с вами соглашусь. Вот. И к тому же вот это стремление на балкон постоянное, оно...
3: Опять же, кошка гоняется.
0: Да. Да, дятел у вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи
4: вам. Вот у меня живет в клетке, вот, это порядка воробьевых. У меня все время проблемы в том плане, что ведь изначально вот у меня он был... Вроде воробьи московские. Сейчас вот он прожил у нас в общем, довольно-таки большой период времени. И он поменял немножко окрас. Вот я смотрю, как с улицы, вот обычные воробьи дворовые, такие московские, и в клетке. Они немножко разные. Вот и по пернатости, и вот по пушистости. Вот мне хотелось бы уточнить, насколько влияет. Вот именно, значит, внешняя атмосфера и, в общем-то... природа, изменения всех этих факторов на моего воробья, потому что я немножко его не узнаю, а по весне он вообще какой-то становится чересчур пушистый такой и когтистый.
0: Извините, скажите, а форма хвостового плавника, она не менялась? Вот,
4: как... Вы знаете, чешуйчатый такой вариант, в общем-то, я как-то за ним слежу, но, в общем-то, окрас постоянно меняется, отливает перламутром.
0: А скажите, вы как бы не брали вот на анализ у вашего питомца кристаллики гуанина? Потому что я понимаю, что это дорогостоящая достаточно операция. Будьте здоровы.
4: Прошу, это воробей. Вот. Нет, мне кристаллики, они кристаллики полупрозрачные.
0: Да-да-да-да-да, они обычно вот на задних пыльцевых вот этих вот отростках.
4: Выделение вот это происходит.
0: Соскреб легкий.
4: Здесь дело в том, что здесь такой нюанс, что в квартире, значит, вот после этих выделений кристалликов происходит, значит, вот миазматические варианты, что я-то, в общем-то, тоже не один, и соседи как-то относятся к этому, ну, скажем так, по-моему, они просто не любят, может быть, природу, а, в общем-то, воробьи маленькие, а кристаллики довольно-таки концентрированные, и, в общем-то, происходят варианты, скажем так, несовместимости. Ну, надеюсь, вы понимаете.
2: Да, да. Вы знаете, вот еще профессор хочет что-то добавить. Спасибо.
3: Да, хотел хотел спросить у вас одну минуточку.
2: Да.
3: Вы сами откуда родом, если не секрет?
4: Нет, в общем-то, мы с Воробьем тоже московские оба, в общем-то, что Воробей, что я. Как-то он в клетке, я, в общем-то, в квартире. Мы как-то вместе совмещаем.
3: Понятно. Понятно, спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Ну, я вот еще думаю, что все-таки, конечно, как-то наш радиослушатель несколько несерьезно отнесся вот к этому достаточно серьезному анализу на проверку качества кристалликов гуанина. Я еще раз посоветую действительно обратиться с этим, потому что может в конечном итоге просто произойти у вашего питомца превращение вот его обычного зрения в монокулярное, и он может быть стать просто белым.
3: Нет, ну да. Тут еще надо добавить, что, возможно, радиослушатель является невольным свидетелем быстрой эволюции. Ведь известно, что воробьины на сегодняшний день являются самым многочисленным и самым перспективным видом, поскольку их выживаемость в мегаполисах, то есть его коэффициент сожительства с человеком достаточно высоки. Просто такой же подобный случай происходил на одном из Галапагосских островов, на острове Худ. Там имелось порядка 20 тысяч пар галапагосских воробьев, вот, не считая находящихся в море, вот, а также около 500 нелетающих особей, которые размещались на островах Альбимарл и Нарбора. Так вот, в результате порыва радиоактивного облака, которое накрыло эти острова после испытаний уже советских, произошла резкая эволюционизация, собственно, воробьиных. И сейчас они увеличились в размере, полностью поменяли окраску, вот, и являются из таких, как бы, достаточно небрезгливых, в общем-то, птиц, превратились в отпетых хищников, и их популяции на сегодняшний день угрожает, в общем-то, поголовью грызунов. То есть сейчас переквалифицировались буквально за два поколения эти птицы из, в общем-то, зерноядных в вредителей грызунов.
0: Кстати, ведь такая же беда случилась с угревидной зубаткой, которая тоже мутировала, и в результате вот бывшие, ну, вы знаете, у нее были такие массивные, достаточно дробящие зубы, вот, они как бы сзади челюстей сидели, сейчас они превратились в такое подобие бивней. Да. И в результате происходит подточка как бы вот основ всяческих причалов и портов.
3: Да, но наиболее яркий случай описан еще Дональдом Мензелом. Он описал эскимосского кроншнепа, который во множестве в прошлом веке наблюдался на Аляске, вот, а также на Чукотском побережье Берингового моря. Так вот, Мензел отметил, что буквально в течение 10 лет, то есть сменилось 10 поколений эскимосских кроншнепов, и окрас переменился с коричнево-серо-черного в зеленовато, собственно, желтый. И форма клюва из копьевидного превратилась в тупоконечный, напоминающий утиный.
0: Ну, это же ужасно, вот то, что вы рассказываете.
3: Тем не менее. Ну,
0: вот, вот вообще природа, она же делает страшные вещи. Вот сейчас как бы серьезные происходят изменения вообще и в мире, и с природой. Я так думаю, таким образом как бы говорит о том, что у нее наличествует иммунитет после, против внедрения человека в ее как бы недра. Вот, к примеру, переселение гамфозы там от гамфозы Гавайских островов в Охотское море. Вот рыбаки были в шоке, когда поймали первого гамфоза. Вот все эти...
3: Поэтому надо отдать должное таким представителям, как Латимерия, упомянутые выше, и особенно индийскому Бородастику, поскольку...
0: Кстати, Бородастик, вот, извините, что я вас перебил, в последнее время совершенно перестал нестись. Вы знаете, что эта птица находится доживает последние... То есть яйца пустые, пустая нутрь.
3: Да. Так вот, все-таки отдам я им должное за то, что существует на Земле порядка от 100 миллионов лет в случае Бородастика и до 300 в случае Латимерии, мы имеем практически неизменный вид, то есть сохранившийся до нас с древних времен. Этим могут похвастать совершенно немногие, но разве что змеишейка, потому что кулик-сорока, допустим, он сформировался как самостоятельный вид на стыке 17-18 веков. То есть в нашем тысячелетии. А вот что касается Бородастика и Латимерии, это, так сказать, можно сказать, живые ископаемые. И наша задача сохранить их в первозданном виде, потому что они доказали свою жизнестойкость именно вот этими миллионолетиями.
0: Да, но я думаю, что это будет все-таки достаточно сложно сделать в связи с появлением огромного количества новых видов различных паразитов. Вот, например, паразит Дзуку, которого, кстати, обнаружил и классифицировал Исибаси Масаси, вот японский эколог. Вот
3: известный очень.
0: Да, вот этот паразит Дзуку, он вообще всеяден, то есть он вводится и в перьевых, и в чешуйчатых, и в подногтевых, то есть это, кстати, это ведь вот Дзуку, он синдром Дзуку, так называемый, да. Он только сейчас начинается, это в дальнейшем, по утверждению Исибаси Масаси, это будет, собственно, вот такий как бы глобальный циклон, который распространится на весь земной шар, и все будут под Дзуку.
3: И существует риск, помимо этого, так сказать, бесконтрольного размножения насекомых, ведь что мы видим? Бородастик гибнет, соответственно, оголяется пищевая цепочка, то есть поедаемый им зубодробительный слепень, то есть он остается множество в бесчисленных количествах.
0: Давайте немножко к музыке, как-то грустно от всего этого.
5: Эхо Москвы.
0: И в гостях у программы «Монмаранси» доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. И к нам пришло письмо от пенсионера, инвалида труда Дмитрия Ивановского, который спрашивает: расскажите, пожалуйста, уважаемые, что такое бентозавр, что такое бронтозавр. Вот Дмитрий как бы знает на собственном опыте, именно благодаря бронтозавру он и стал инвалидом как бы труда. Вот что такое бентозавр? Его интересует. Но я думаю, что на этот вопрос мы отвечать не...
3: Нет, но я думаю, что надо затронуть, потому что наверняка это не только его одного.
0: Нет, простите, Герман Витольевич. Давайте лучше поговорим о костной... Ганоидный... Подавился. О костной ганоидной рыбе.
3: Безусловно. Хорошо, что вы вспомнили об этом. Это наиболее яркий представитель... конвергентный к нашему, в общем-то, среднерусскому коню, морской представитель морской, собственно, флоры.
0: Кстати, вот. Извините, что я вас перебиваю. Тут вот как бы костная ганоидная рыба, она действительно полностью конвергентна обычному нашему коню, тогда как обычный наш конь целиком дивергентен пони. Небезызвестно. Но, тем не менее, тут такой парадокс.
3: Вы имеете пони... в виду Тамару пони?
0: Нет, а Тамара пони, подождите, она же давно уже уехала отсюда.
3: Нет, я думал, может быть, вы по старой памяти.
0: Я помню старушку, но как бы я же не до такой степени с ней могу быть фамильярным, чтобы ее как бы конвергенизировать с конем, к примеру. Нет, пони, животное пони, оно как бы, тем не менее, целиком дивергентно костной ганоидной рыбе. То есть вот... правильно, так и получается.
3: Все верно, но...
0: Так, тогда давайте поговорим о спинном мозге.
3: С удовольствием.
0: Потому что эта тема интересует...
3: Это основа нашей двигательной функции.
0: Да, она, эта проблема очень интересует молодого студента, вот, который только что закончил школу, Виктора Аносова. Вот он прислал нам письмо, говорит, расскажите мне все о спинном мозге. И, в частности, о том, почему вот в одной молодежной газете было написано, что спинной мозг человека целиком конвергентен спинному мозгу акантодиевой рыбы.
3: Ну, в общем-то, здесь все просто. Молодежная газета основывалась на подсчете спинных позвонков. Ведь общеизвестно, что акантодиевая рыба содержит в себе 38 позвонков. Среднестатистический человек, будь то мужчина либо же женщина, содержит 39. Вот. А поскольку у человека нет плавников, скидываем один, получается 38, поэтому конвергенция налицо.
0: То есть газета не обманула нашего радиослушателя?
3: Нет, это единственный, вернее, не единственный, но один из тех случаев, когда пресса написала правду. А что же касается акантодиевой рыбы как таковой, то характеризовать ее можно тем, что ее головная, собственно, форма соответствует приблизительно форме черепа яркого представителя племени банту в Африке, поскольку вот здесь мы видим пример географической, собственно, конвергенции, поскольку температура воды в тех местах, где обычно нерестится акантоидная рыба, она вот влияет на эту форму, и она соответствует, приблизительно соответствует, по-моему, разница порядка в полградуса. Вот, составляет, приблизительно соответствует температуре в местах обитания вот, племени банту, то есть это приблизительно район государства Того, там Гана, может быть, кто знает по географии африканского континента.
0: А вот, кстати, еще один вопрос, который задает нам, то есть сразу два письма прислал нам студент Дмитрий Савицкий. Вот во втором письме он спрашивает, правда ли, что прилипала живородящая?
3: Да.
0: Ну это что так. Ну нормально, да, извините, что я вас сбил этим вопросом, вот вернемся туда, да?
3: Да, так вот, значит, форма головы и структура костной ткани, кстати, надо отметить, что акантодиевая рыба, она одна из немногих, у которой присутствует так называемое наружно-костное покрытие, то есть в данном случае кость спрятана не под чешую, либо же кожицу, а выступает непосредственно наружу. Вот. Что, опять же, свойственно племени банту, поскольку таких развитых надбровных дуг нет, пожалуй, что ни у кого на земле. Так вот, что касается акантодиевой рыбы. Она, помимо выступающего наружу костного черепа, вот, который достаточно тверд, и известны случаи, когда выловившие ее рыбаки пытались, и причем не безуспешно, колоть кокосовые орехи, дабы утолить жажду, что им с успехом удавалось. Вот. Так вот, эта рыба, она, помимо того, что обладает такой достаточно крепкой головой, она имеет на теле всего-навсего один хвостовой плавник, то есть полное отсутствие передних конечностей, даже их рудиментов, которые называются у рыб плавниками, привело к просто сумасшедшей скорости, которую развивает эта рыба. Вот, то есть в пересчете с морских миль в километры в час можно охарактеризовать эту скорость, ну, приблизительно в 45-50 километров в час, что, в общем-то, до недавнего времени было недостижимо для современных кораблей, и только в последнее время вот некоторые суда перешагнули этот скоростной барьер. И бывали случаи, в частности, вот в Бермудском треугольнике, где наиболее большое распространение эта рыба нашла, когда косяк этих рыб, почуяв запах кальмаров саргассовых, которыми они, собственно, питаются, устремлялись за ними в погоню, поскольку кальмары тоже достаточно быстро плавают, но поскольку они кляклые на ощупь, они не причиняют вреда бортам судна, вот, и разбиваясь, просто размазываются, вот, и истекают в виде таких сопелюшек по якорным. лопастям судна. Так вот, увлекшись погоней, акантоидная рыба врезалась на громадной этой скорости в борта, вот, в общем-то, производя такой сильный помяв, вынуждая судно встать на преждевременный капитальный ремонт днища, окраску, вот, а в отдельных случаях, если судно было недостаточно крепким, просто происходил протык с последующим затопом, да.
0: Вот нам пришло письмо от студента экономического факультета от одного из вузов Германа Цфасмана. Он спрашивает, да, получается, ваш тезка. Он спрашивает Германа, дескать, правда ли, что самые быстрые вообще из рыб, это репедистивы и пресноводные рыбы. Тут я немножко поясню, как бы Цфасмана интересует в данном случае соотношение скорости и размера. То есть, действительно, я позволю
3: себе... Так называемая удельная скорость.
0: Да, то есть, действительно, в плане вот удельной скорости репедистивы и пресноводные рыбы являются самыми скоростными рыбами. То есть, если их увеличить, например, до размера самой быстрой рыбы, а самая быстрая рыба — это рыба молот, за ней идет рыба-меч и так далее, вот, то она их просто обгонит элементарно.
3: Да, но в свою очередь надо отметить, что самая медленная птица — это, прошу прощения, рыба — это рыба-яйцо. А вот она.
0: А самая медленная птица — это пингвин.
3: Да.
0: Ну, она ходит медленно.
3: Да, больше. Да. Но плавает она быстро.
0: Но все равно медленнее, чем репедистивы и пресноводные рыбы.
3: Безусловно. Но в силу своей мелкости репедистивы и пресноводные, она, в общем-то, в длину порядка 2 миллиметров. То есть для нее та скорость, она просто, ну, сверхзвуковой является.
0: Ну, практически.
3: Если совместить ее по габаритам с бомбардировщиком Ту-160, то она перебивает его в полтора раза по максимальной скорости. Но в силу своей микроразмерности, то есть, ну, грубо говоря, так одним словом, в своем мирке она самая быстрая.
0: Ну, попросту такой гибадонт, как бы. Вот, давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброе утро.
0: Доброе утро.
5: Вот знаете, у меня сейчас сидит товарищ, делает диплом.
0: Угу.
5: Вот, в конец уже обессилел, за голову держится.
0: Угу.
5: И вот хотелось задать такой вопрос. Он периодически называет своего руководителя «сука» и «тридакный».
0: Угу.
5: То есть зоологические термины, верно?
0: А второе слово, пожалуйста, какое еще?
5: «Тридакна».
3: Да, это известный термин, это моллюск.
5: Такой очень большой, там еще ноги застревают.
3: Да, головоноги причем.
5: Вот, и вот ноги, вот товарищи тоже уже там подгибаются.
0: Ну, мы тут ничем помочь не можем, не будем же мы делать дипломы за него, да.
5: Хотелось бы спросить.
0: Давайте.
5: Вот есть такая тема традиционных сексуальных контактов преподавателей и студентов во время сессии. Вот что вы об этом думаете и вот что можете сказать?
0: Спасибо за вопрос. Это немножко, я так понял, Герман Витольдович, наш радиослушатель, хотят отвлечь от нас от такой сугубо научной тематики, в которой мы углубились, и вернуть нас, так сказать, вот,
3: к реальной жизни.
0: К реальной жизни, да. Каково ваше отношение к сексуальным связям в момент вот, сдачи экзаменов между преподавателем и студенткой?
3: Ну, я вам хочу сказать, что это во многом зависит от пола преподавателя. Но что касается того института, где я преподаю, а это, собственно, некоторые международные известные колледжи, в частности, я преподавал в Кембридже, у нас это не практиковалось. Я слышал об отдельных случаях, которые происходят в городе Москве, в частности. Это, конечно, печально, поскольку знания не купишь. Вот.
0: Да, хотя рождаемость иногда повышает.
3: Но я хотел бы немного к тридакне вернуться.
0: Вот да, если
3: действительно
0: можно.
3: Действительно, это головоногий моллюск, но они не так интересны, поскольку это именно это вот тридакне, именно это панцирный головоногий моллюск, то есть у него все в одном органе. Это, грубо говоря, такая сосиска, которая обитает в раковине, так сказать, простыми словами, и вылезает оттуда периодически, дабы пополнить свои пищевые запасы, потребности.
0: Да. Кстати, ее домохозяйки называют чесалкой еще.
3: Да, да, совершенно они правы. Но наиболее интересные из моллюсков — это клювоголовые. Значит, к ним относятся непальский осьминог, и ну, он еще так на местном жаргоне, как брахмапутрский козлик его называют, местные жители, по-моему, с непальского в переводе. Вот. Дело в том, что это пресноводные головоногие.
0: Кстати, брахмапутровский козлик считается в государстве Непал священным животным. То есть,
3: да, безусловно.
0: В прямо в центре Катманду ему установлен памятник.
3: Да. Хотя в соседней, собственно, Бирме местные торговцы с успехом практикуют контрабандный, да, вылов и поджар тут же на углях. Я, кстати, будучи там, попробовал, достаточно вкусно. Так вот, клювоголовые моллюски, они представляют из себя, ну, грубо говоря, ярчайший пример конвергенции, так сказать, головоногих, вот, с непосредственно птичьими. То есть налицо клюв у одних, у других.
0: Да,
3: причем
0: да.
3: Форма и структура клюва одинаковая. Но в данном случае, в случае с птицами, мы имеем, так сказать, клюв как принадлежность тушки. В случае же моллюсков мы имеем как бы клюв, обросший сзади, такой имеющий нарост в виде глаз и, так сказать, всех остальных органов. То есть в процентном соотношении, если у птицы клюв, даже вот у такого ярчайшего представителя птичьих, как тукан, составляет порядка там 20% от тела,
0: да, по даже, массе. Да, даже больше. Если,
3: да,
0: если
3: ну это максимально, то есть максимум 30%,
0: да,
3: вот,
0: да.
3: То головоногий моллюск в процентном соотношении к телу дает нам до 95% чистейшего рогового вещества, из которого делают оправы.
0: Вы знаете, пришло нам письмо от Елены Зосимовой, которая спрашивает, вот часто, говорит она, подружки называют меня акулой, ну, такое достаточно личное письмо, вот, и как бы она спрашивает, действительно, вот мне объяснили, ей имеется в виду, что как бы существует очень серьезная конвергенция акулы и женщины. Вот как бы давайте попробуем сравнить, к примеру, если вы не против, Герман Витольевич, вот...
3: Не против.
0: Вот смотрите, рот у акулы есть?
3: Есть.
0: У женщины тоже есть?
3: Есть.
0: Правильно.
3: Но я хотел бы подчеркнуть здесь, что самым главным признаком акулы является печень.
0: Печень есть у женщины.
3: Да.
0: Сердце, печень, так? Головной мозг. Наличествует внутренняя...
3: Да, но заметьте, что в процентном отношении головной мозг акулы к телу и головной мозг женщины к телу совпадает до десятых долей процента.
0: Да, практически.
3: Что дальше является основным.
0: Внутреннее отверстие брызгальца. У женщины это тоже есть, только называется по-другому. Да, их два. Спинной мозг,
3: позвоночник. Ну, акулы, он тоже парный.
0: Парный. Обонятельная луковица. Ну, их тоже две у женщины в ноздрях находятся.
3: Нет, она одна по центру. Перегородки.
0: Ну
3: ноздри это просто как сопло своего рода.
0: Угу. Выводной проток семенника. Это, наверное, единственное, что отличает женщину от акулы.
3: Ну, у вас, по-моему, чучелка перед вами самца акулы.
0: Самца явно.
3: Но то вот самцы акулы, они относятся больше к зуйкам. То есть.
0: Ага, да. Задние кардинальные вены общая, спинная аорта общая, семенной пузырек общая, даже ректальная железа у женщин
3: безусловно
0: тоже наличествует.
3: А заметьте, червячную передачу в желудочно-кишечном тракте.
0: А, вот-вот-вот, да-да-да, вот то же самое.
3: Да, и зазор в ней регулируется так же.
0: Так же, мочеполовой сосочек, тоже, в общем-то, в отверстие клоаки, сама, значит, клоака, все ректальная железа, что действительно очень... То есть практически
3: вот
0: конвергенция...
3: Давайте поговорим о ректальной железе.
0: Давайте.
3: Потому что чему
0: она отдельно конвергентна как орган? Потому что многие считают,
3: что... Это редчайшее проявление специализации.
0: Некоторые считают, что она конвергентна куриному копчику, то бишь сальной железе.
3: Совершенно с вами согласен. Что касается женщин, то у них существует похожий орган внутренний, он на языке хирургов именуется как брыжа. Вот.
0: Да, я знаю, на брыжу вот как раз оперировали вот Тамару Пони. Я помню, это серьезная была операция, дорогостоящая в то время. Сейчас, по-моему, брыжу очень просто как бы лечат даже в обычной поликлинике.
3: Да, ну, правда, сейчас эта операция, насколько я слышал, платная. Так вот, что касается брыжи и ректальной железы, здесь мы имеем полную конвергенцию. То есть названия разные, суть одна и та же. Обеспечить нормальный отток гормонов по, собственно, полостям, размаз по внешним. То есть вот И да. это наблюдается только у самок акулы и у самок человека.
0: Ну что же, еще один телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Ваши вопросы нашему гостю, профессору Герману Витольдовичу Козявко. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Будьте добры, профессор, объясните мне, да. а можно ли вот использовать моллюсков, которые бились о борт корабля?
2: Нет, билась актиноидная рыба.
6: А моллюски не бились?
2: Не бились.
6: А, ну, значит, вот эта рыба, она билась, и она превращалась в какую-то массу.
2: А да? это, да, они не бились, они размазывались,
6: размазывались. Моллюски. Так вот, и получалась какая-то консистенция такая, да?
2: Сопельки.
6: Сопельки. Да. Так вот, меня интересует, а можно ли эти сопельки использовать в косметике вот для юных и взрослых модниц, так же, как пельмени?
0: Угу, спасибо за вопрос. Но тут немножко другое. То есть пельмени, как я говорил, там наличествует клейстер и так далее. То есть масса веществ, вообще, которые свойственны тесту. Вот. А вот в этих моллюсках они поедают не моллюски, эти вот самые рыбы, они поедают ведь планктон, собирают вот попросту.
2: Рискованная это.
0: Сорная рыба, да. То есть могут вскочить угри. Вот,
3: просто может ярко быть выраженным синдром плеб-база, который никому, я думаю, не нужен.
0: К тому же этот синдром сейчас, на сегодняшний момент, всего лишь у 20 с лишним человек выявлен. Как бы, то есть редкая болезнь, которая практически не лечится. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
7: Меня зовут Устин Николаевич.
0: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот вопрос к уважаемому профессору. Я вообще, так сказать, по специальности экономист, у меня родилась такая идея. Почему бы нам вот слонов, не акклиматизировать, скажем, ну, на территории Российской Федерации? В этом случае была бы, во-первых, снята проблема с удобрениями, и мы бы могли даже удобрения экспортировать в иные страны и получать за это валюту. Кроме того, если, например, яйцеклетку слона привить к яйцеклетке какой-нибудь хищной птицы, тогда бы слоны бы смогли летать, и тогда бы автоматически решилась проблема полива полей и, скажем так, занесения туда удобрений. Ну, правда бы, и мы все тоже в этих удобрениях, так сказать, плавали, но это ничего, можно выпустить сапоги, зонтики, вот. Вот я хочу узнать, работают как-нибудь биологи сейчас над этой проблемой или нет?
0: Спасибо пожалуйста. За вопрос. Ну, насчет вот как бы полетов слонов, это вы несколько нафантазировали, я думаю, что если бы вы так же фантазировали себя на работе, то как бы развал экономики произошел бы еще быстрее. То есть, если подойти серьезнее к этой проблеме, да, то тут как бы мы выкраиваем основную суть, которая действительно реальна, это акклиматизация пароходов пустыни к нашим условиям. Вот профессор сейчас ответит вам.
3: Да, ну действительно, верблюды, они в пустыне сильно развиты, потому что действительно им там легче жить, поскольку наличие горба вот в наших условиях, оно приводит просто к ожирению верблюда, поскольку жидкость она не расходуется в достаточных количествах, потому что ведь всем известно, что почему верблюд так хорошо приспособлен к пустыне. Ведь его горб, он сохраняет влагу, необходимую для жизнедеятельности. В то же время у верблюда отсутствуют потовые. Но задались мы вопросом еще, в смысле мы, я имею в виду биологов, на заре, так сказать, становления биологии как науки еще, до старины Дарвина. Так вот, задались мы вопросом, как же выживает верблюд с большим запасом воды в горбе в своем и при полном отсутствии потовых желез. И путем долгих исследований мы пришли к выводу, что помогает ему в этом верблюжья блоха. Потому что она, в отличие от всех остальных паразитов, которые паразитируют на других млекопитающих и, собственно, всех видов животных, она питается не кровью, а исключительно той влагой, которая смешанная с жиром, находится в горбе вот упомянутого вами верблюда.
0: Кстати, именно вот от вот этой верблюжьей блохи погиб естествоиспытатель и очень известный Роланд Дордрих, то есть человек, который на себе культивировал верблюжий горб. То есть он хотел попасть в книгу Гиннесса, перейдя пустыню Гоби прямо в сухую в одного. И для этого человек специально на себя нарастил некое подобие верблюжьего горба. Вот, то есть, ну, клетки верблюда были пересажены. Сложнейшая операция. То есть человек отдался науке, весь сгорел, потому что там была именно блоха, которая отсосала просто всего Ролана вчистую.
3: Да, осталась одна кожица. Ну, так вот, еще что я хотел добавить к этому. Так вот, метод на сегодняшний день, значит, продвинулись мы по ассимиляции, собственно, верблюдовых на нашу топографическую местность. Загвоздка сейчас состоит в том, то есть отсос водяных здесь как бы нужен в еще большем количестве, дабы компенсировать внутренний обмен веществ, а ввиду отсутствия потовых, значит, можно увеличить отсос только путем размещения большего количества блох. Но происходит, так сказать, их переквалификация ввиду отсутствия, ввиду, вернее, чрезмерной заселенности на единицу верблюжью, на единицу верблюда. Поэтому мы стоим сейчас перед дилеммой, так сказать, либо увеличить количество блох на единицу верблюда, тем самым, так сказать, обрекая его на неминуемую гибель, либо, так сказать, с другой стороны, если мы уменьшаем количество блох, то верблюд опять-таки гибнет, потому что просто пухнет от водянки.
0: А, кстати, вот в Британской Колумбии вот такой метод борьбы с верблюжьей блохой выработали, достаточно смешной. Там развели обезьян обычных.
3: Да?
0: Да.
3: И что, к чему это привело? Я что-то не слышал.
0: Дело в том, что как бы блохи, они не всегда находят все подходящего верблюда.
3: Не, ну давайте все-таки не будем скрывать от радиослушателей размер верблюжьей блохи.
0: Сладонь.
3: Да, представьте себе обезьяну, на которой поистине смешное зрелище, если на ней 2-3 блохи.
0: Нет, правильно, две блохи. Правильно. Так нет, вот понимаете, как произошло? То есть ведь блохи, они достаточно гибкие, они приспосабливаются к условиям очень быстро, да? Вот. И когда блохи видят, ну, грубо говоря, что нет объекта, ведь в Британской Колумбии верблюдов нет, то есть туда закидывают этих блох, они, значит, тусуются, смотрят, деваться им некуда, кроме как обезьяны. Соответственно, им что остается делать? Естественным путем уменьшать свой размер. Ужиматься, понимаете?
3: То есть, отсюда и произошло выражение. Вот ужимки какие.
0: Да, да, да, да. Именно отсюда. То есть практически обезьяны являются в данном случае как бы приманкой шерстяной для блох. Соответственно, идет уменьшение размеров. После этого этих блох счесывают и, значит, пересылают назад туда, где водятся верблюды. И они вступают в половые связи. И в результате происходит уменьшение блох этих, понимаете? Да. Вот. А это, я вам скажу, очень такой серьезный способ борьбы, который, кстати, вот перед самой смертью, уже когда там почти кожица осталась, кожица и голосовые связки Роланда Дордрихта сказали, я одобряю этот метод. Ну что же, прервемся ненадолго. И в гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко по телефону 203-19-22. Вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы. Речь у нас идет о конвергенции в мире биологии и так далее. Кстати, мы еще не говорили о конвергенции и дивергенции в мире микробиологии, но у нас еще есть немножко времени. Сейчас послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
8: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
8: Я хотела бы задать вопрос уважаемому профессору.
3: Да, профессор вас слушает.
8: Это тоже из области конвергенции.
3: Угу.
8: Вы понимаете, я учусь на биолого-юридическом факультете МГУ.
3: Угу.
8: У нас очень часто происходят дебаты по следующему вопросу. Значит, следующие два типа. Слон обыкновенный или элефант и пчела медовая, обычная садовая.
3: Uh-huh.
8: Вот. Ну, всем известны такие черты конвергенции, как, предположим, у обоих типов есть по одному рту, по два глаза и также по хоботу. Так вот, но у пчелы при этом отсутствует такая яркая черта всех слоновых, как большие лопухообразные уши.
2: Угу.
8: Так вот, у нас студенты никак не могут понять, в чем причина. Профессор объясняет это тем, что пчеле эти уши будут мешать при полете. Но хотелось бы, конечно, услышать мнение практикующего специалиста.
2: Угу. Спасибо вам за вопрос. Ну, Герман Витольдович, вот как бы действительно, казалось бы, конвергенция на лицо.
0: Да. С другой стороны, я так для себя представляю, что пчелье щечки заменяют уши. Или
3: не совсем так. Угу, да. Дело в том, что пчела относится к отряду двукрылых. Вот. И эволюционно ее два крыла, которые являются прозрачными, в общем-то, произошли от ушей. Тем самым объясняется. И вот возьмите, посчитайте среднюю площадь ушных, вот у хоботных, и размер крыльевых у медоносов. И вы с удивлением обнаружите, что квадратный корень из обоих площадей идентичен.
0: Кстати, да, если говорить вообще о размерах, то же самое, что, например, рыба-зубастик обыкновенный и птица-тукан по рыльцевым, они целиком конвергентны. Вот. Вообще, в принципе, скажите, пожалуйста, существует ли какое-нибудь более жесткое определение конвергенции? Потому что ведь можно найти, например, ну вот передо мной индикатор загорается иногда красным. Я не знаю, что это такое. Может быть, сигнал тревоги пожарный вот, или что-то такое. Тем не менее, таким же, например, огнем зажигается на фотоснимке полироида глаза человека. Вот, пожалуйста, конвергенция. Но, с другой стороны, ведь это абсурд.
3: Не совсем так. Конвергенция, она, собственно, тем и хороша, что подходит, вернее, вмещает в себя все то схожее, что мы можем наблюдать в любом исследуемом нами объекте. Будь то краснокрылая пламидея, либо же, так сказать, глубинный червь Аконка, вот, который обитает только на глубине 2500 метров в высокогорном озере, в общем-то, Титикака.
0: А скажите, почему вот аборигены зовут этого червя, просто я наслышан таким неприятным немножко словом, пердун?
3: Дело в том, что при погружении в глубинные слои придонного ила происходит так называемый почавк, который при неправильном переводе на русский язык с, собственно, горно-алеутского наречия, вот они говорят там, по-моему, на языке хату, он именно транскриптируется как вот пердун.
0: А, ну то же самое, что по-немецки петух кричит кикирики.
3: Да, то есть в русском более, как бы, было бы в русском языке более корректно было бы употребление слова чавак.
0: Ну, от слова чавка.
3: Чавкун, да.
0: Да. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброе утро, Александр.
0: Здравствуйте.
9: Это ваш постоянный радиослушатель, вот хоккеист.
0: А, здравствуйте.
9: Вот. У меня как и к вашему гостю вопросы, так и к вам.
0: Давайте мы ответим на эти вопросы.
9: Вот я хотел бы затронуть тему грибков.
0: Угу.
9: Вот известно, что йогурт там, в общем, при его приготовлении не без них обходится.
0: Ну, это скорее кефирный грибок, вы имеете в виду.
9: Да.
0: Технология изготовления йогурта несколько другая. Она, ну, давайте так, к кефиру.
9: Ну,
0: потому что кефир и йогурт разные вещи.
9: Вот я все про ту же соседку-то, у которой проблемы, значит, с анальным жёлобом.
0: Да-да-да.
9: Вот мало того, что у нее вот это, ну, то есть у нее сейчас появились проеды, и она использует маски йогуртные. И в таком виде она забывает ее снять, выходит утром, и мы с ней видимся. Просто это очень страшное зрелище.
0: Это ведь еще пока не состоялся сейчас ульевый вылет пчеловых, потому что как только состоится ульевый вылет, то она подвергнется опасностям серьезным в плане покуса. А если она аллегрик, то там могила.
9: Да, а вот я еще тут заметил как-то, стоя на балконе, что вот кошки живут в подъездах.
0: Угу. Но они не только в подъездах.
3: Ну, это не важно, да.
9: И, ну, у них сейчас брачный этот период, активно они, значит, там кричат по ночам, бегают друг за дружкой. И вот я заметил, что там пару кошек взлезли на дерево. И, ну, в погоне друг за другом. И был совершен заклев воронами. То есть гнезд не наблюдалось поблизости.
0: А то есть просто вот, казалось бы, такое беспочвенное, достаточно агрессивное поведение.
9: Да, то есть вторжение...
0: Я тоже наблюдал такое.
9: Вторжение кошек вот в воздушное пространство как-то их, наверное, задело это.
0: Да, да, да, да.
9: Вот. И вот к вам у меня это... Ну, это вот прокомментировать я прошу, уважаемого профессора.
0: Угу.
9: Такое поведение непонятно. А к вам у меня вопрос, Александр.
0: Да, да.
9: Вот что у вас вообще с альбомом?
0: Угу.
9: И вот вы не собираетесь как-то навести порядок в деятельности ваших вот питомцев, как не знаю назвать их? Ну, я имею в виду Б и С.
0: Ага, понятно, спасибо, спасибо вам за звонок. Если позволите, Герман Витольевич, я на первый вопрос отвечу. Ну, мое мнение просто. Дело в том, что в данном случае вороновые и кошатные, они как бы... действительно не поделили вот среду обитания, среду, неважно, среду обитания. Просто дело в том, что вороновые, они просто не очень нетерпимо, видимо, относятся к любым попыткам конвергенции с кошатными. И в случае, если кошатные поднимаются на одну высоту с ними, то для них это целиком такая антисреда получается. Они воюют.
3: Да, я с вами согласен, но... Дело в том, что при нормальном единоборстве кошатные всегда держат верх. Видимо, наш радиослушатель пользовался биноклем советского производства при рассмотре и спутал крысу, собственно, с кошаковым, что и породило в нем такой вопрос. А что касается соседки, тут я бы хотел уточнить. Вот жалко, что вы прервались. Вы говорили о банальном жоме и в то же время о том, что, борясь с ним, соседка накладывает маску. Маску, да будет вам известно, накладывают только на лицо. А что же касается анального, то там уже не маска, а... несколько другая технология по преодолению этого заболевания, оно, в общем-то, смысл его содержится в погружении тыльной части спинного окончания в такой концентрированный раствор, собственно, конского помета, поскольку конский помет, он является наиболее богатым в минеральном плане, вот именно... веществом, которое, ведь известно, что анальный жом, он из-за отсутствия необходимого количества и процентного соотношения минералов.
0: Или фосфора.
3: Да, и вот погружение, значит, приблизительно по пояс в конский помет дает очень хорошие результаты, насколько я знаю.
0: Что касается второго вопроса, это так немножко личное, как бы в Хорошовском районном суде вот буквально 2 недели назад слушалось дело, как бы против этих самых Б и С пресловутых. К сожалению, первый этап дела мы проиграли, поскольку за Б и С стоят очень мощные, в общем-то, финансовые благотворительные организации. Но это ничего не значит. Я думаю, что мы добьемся пересмотра дела. К тому же там еще путались постоянно под ногами какие-то кришнаиды, там какие-то журналисты. Все это мешало нормальному разбирательству дела. Я думаю, что мы пока не сдадимся и постараемся вот, в общем-то, каким-то образом вытеснить Б и С с тех мест, где они вот сейчас находятся. Вот. Ну, давайте от грустного вернемся снова к основной теме нашей беседы, к теме конвергенции в живом мире. В гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы. И вот один из вопросов нам задал Виктор Аносов, студент. Он спрашивает, вообще откуда появились млекопитающие? Кто кормил первые млекопитающие, когда сиськи кормящие еще как бы не было? Так он и пишет. Сиськи. Вот. Ну, он простой рабочий.
3: Ничего страшного, поскольку этот термин, он, в принципе, на бытовом уровне между биологами тоже употребим.
0: Конечно, конечно.
3: Вот. Ничего странного здесь нет. Вопрос действительно своевременный. То есть человеческая цивилизация достигла уже такого уровня, когда становится очевидным недостаточность теории Дарвина. То есть она, эта недостаточность проявляется в том, что уже современное человечество не удовлетворяет та оценка, та формулировка, с которой Дарвин описывал эволюцию млекопитающих как, собственно, высший на сегодняшний момент этап развития живого на Земле. Так вот, по последним исследованиям, в частности и моим, вот, докторская диссертация моя была посвящена эволютивности организмов на Земле, ученые все больше склоняются к мнению, что эволюция произошла на этапе образования позвоночных несколько иным путем, чем описывал это Дарвин. То есть изначально после образования первобытных растений, после образования беспозвоночных, постепенно образовались хордовые, ярким представителем которых является на сегодняшний день, вот из доживших до нашего времени, это перуанский ланцетум, это рыбка, которая не имеет лучевых костей, прошу прощения, вот, а имеет только хорду.
0: Кстати, вот, к этому же отряду можно отнести симфизодона обычного.
3: Безусловно. Хотя, они родственные единицы.
0: Хотя один птица, другой рыба.
3: Да, да, да. Так вот, что касается этого этих ярчайших примеров, их и можно назвать всеми прародителями. Так вот, современная наука классифицирует становление таким образом. То есть изначально образовались беспозвоночные, затем хордовые. И что самое интересное, лучевые кости, то есть реберные конечности и стоповые, собственно, фаланги, образовались впоследствии не путем удлинения отростков от хорды, а путем так называемого совокупления различных организмов между собой. То есть, выражаясь фигурально, можно назвать современного человека в его, собственно, в нынешнем виде как бы ярчайшим примером симбиоза различных видов организмов, которые постепенно за миллионы лет эволюционировали и пришли к такому консенсусу в виде человека или, в принципе, любого другого млекопитающего современного, представляющего единое целое. Поясню подробнее. То есть хорда изначально обрастала паразитами. Паразиты были различных видов. Это были, значит, паразиты спинномозговые, паразиты кровососущие. Вот. Они-то наряду, так сказать, с эволюцией хордовых, они сами эволюционировали, превращаясь порой в отдельные органы, так скажем, небезызвестный нам хвост, который мы наблюдаем практически у всех видов млекопитающих современных, да и не только. Порой даже у человека встречается.
0: Кстати, вот паразитический рачок тоже ярчайший представитель, ведь раньше...
3: Да, вот как раз именно этот рачок и послужил прообразом хвостовой лопасти современных животных. То есть он паразитировал в анальном стволе, да.
0: Ведь представьте себе, к чему это привело. Вот он сперва, да, паразитировал там в анале, затем как бы превратился в ходе достаточно длительной эволюции в паразитического рачка обычного, да, среднеземноморского и так далее. Вот,
3: он превратился попросту в хвост.
0: Но это потом. Ведь был промежуточный этап, когда он превратился в бактериального рачка.
3: Да.
0: Вот. А в момент, когда он превратился в бактериального рачка, то есть он селился там, скажем, и на муренах,
3: на миногах.
0: На миногах, вот. И на пятнистом кузовке просто весь был оплебленный, я помню, кузовок там немеренно просто на нем было этих рачков. Вот.
3: Кузовок вообще замечательная рыба. Это как бы... Тут мы видим на примере кузовка как бы огромный паразит, к которому приплюсовалась хорда.
0: Да,
3: то есть
0: да.
3: Это, в общем-то, кузовок напрямую произошел от морской блохи, которая нерестилась на...
0: Ну, в принципе, вот морскую блоху рыбаки называют вымя. Кстати, почему-то. Ну, то у рыбаков вообще сложные ассоциации. Ну, нет, только, понимаете, да.
3: Нет, она паразитировала на трилобите. Вот. И дело в том, что со временем она его подавила, то есть получилось так, что обратный симбиоз, и произошло так, что блоха в ходе эволюции разрослась до размеров, превосходящих размер среднего трилашма в несколько раз.
0: А вот такая же ситуация, я все-таки хотел бы вернуться к паразитическому рачку. То есть он долгое время паразитировал, как вы правильно сказали, вот на кузовке, на мурене и так далее. А ведь, соответственно, на каждую эту самую резьбу найдется и гайка другая,
3: да,
0: правильно?
3: Да.
0: И кто истреблял этих паразитов? Ведь природа должна была каким-то образом вот,
3: они истребляли сами себя.
0: Это во-первых. Но после они успели, однако, дать толчок к появлению такого вида, как полосатый губан и так далее. То есть радужный губан. Это рыбки, которые питались паразитами с больших рыб.
3: Да.
0: Казалось бы, все нормально. Природа все уравновесила. Да? Вот. Потом эти пятнистые паразитические рачки превращаются в хвост. Но до этого что происходит? До этого появляется такая форма, как мнимый чистильщик, то есть морская собачка,
3: да,
0: аспидон.
3: Да, да, очень известный вид он. Это практически, я бы даже так сказал, это ротовой аппарат первобытный.

0: поедает.
1: Но...
0: Затем рачки эти, как форма существования, исчезли, превратились в хвост, а морская собачка, это аспидонтус, существует. То есть тем самым вот эти самые рачки, мать их так-то, они... Благодаря им возникла новая форма существования. Правильно. Вот, пожалуйста, никому, казалось бы, не нужна морская собачка аспидонтус. То есть новый проект. Все равно, что комары создали бы шакалов.
1: А, так вот, в том-то все и дело, что это частный случай касаемо аспидонтуса.
0: Я просто возмущен этим, понимаете?
1: Ничего страшного, вы справедливо совершенно заметили это. И ваше возмущение мне понятно отчасти. Даже я солидарен с вами в этом вопросе. Но мне бы хотелось более раскрыть эту тему и вернуться к обозначению рыбаками термину «вымя».
0: Да-да-да,
1: действительно. Так что касается, значит, паразитизма. Как бы современная наука все-таки склоняется к тому, что любая современная форма, которая существует в данное время на Земле, она образовалась из взаимного паразитического симбиоза. То есть, так сказать, грубо говоря, блоха и ее носитель то и дело менялись местами. То есть сначала рачки паразитировали на хордовые, постепенно рачок обратился в хвост. Затем хордовый становился паразитом более продвинутого на тот момент существа. И так далее, изменение шло до наших дней. То есть это и в конечном итоге, вот сейчас мы можем сказать совершенно точно, что наличие у человека двух рук, двух ног и, значит, головы и того, что снизу, обеспечивается наличием, то есть, вернее, подтверждается наличием шести паразитов основных на теле древнего существа, да, который служил прародителем человека. Так вот, самый одаренный в плане интеллекта послужил развитием головного мозга. Он присасывался к верхней части хордовой, к ротовому отверстию, поскольку был самый умный на тот момент.
0: Ну, не то, ну, что такой, умный, просто не умный, интуиция, да, то есть, интуиция да, была да, развита.
1: Более просто такой, уже развитая, не чисто рефлексами мыслил, а как бы пытался что-то анализировать.
0: Выгоду на своем уровне.
1: Да, да. Да. Вот. Тот, который между, тот был как бы отбросом и вот. Но он, по сути, и сейчас таким является.
0: Кстати, из-за этого именно вот шершавые пятки у людей.
1: Да, но самое интересное, что на заре становления перед хордовыми и паразитирующими рачками возникла проблема размножения и деления. То есть, ну, на раннем этапе все просто размножались исключительно делением.
0: Как попало вообще? Причем делились, бывало, не на двоих, а и на четверых, прям, и не было никакого контроля.
1: Подчас на троих, вот недаром.
0: Да.
1: На территории бывшей Евразии это, тут в основном делились на троих, и это перешло, собственно, да, как бы на современное население, вот, своеобразным образом.
0: Вот.
1: Вот. Ну, дело в том, что некоторые особи поражались паразитами более, чем другие. И этим мы обязаны появлением у женщин такого прекрасного органа, как грудь. То есть и вообще изначально, так сказать, явление вскармливания младенцев, то есть своего отпрыска молоком, будь то это млекопитающее, либо же примитивный утконос, основано на внедрении в тело организма
0: инородной жидкости, собственно говоря, да. Поскольку инъекция паразитов.
1: Приспосабливаемость природы, она общеизвестна, то есть крысы живут даже на Северном полюсе, проедая лед и питаясь замерзшей килькой.
0: Да, да, кстати, вот именно, опять же, Исибаси Масаси, вот он обнаружил этих крыс. Дело в том, что японцы вообще крайне пронырливые. Ему же сперва не верили. Исибаси говорит, ты, говорит, Исибаси, давай, пули-то лей нормальные. Вот. А он как бы вот стоял на своем. Сейчас обнаружен, да, действительно, ледяные подледные есть, да, крысы существуют.
1: Там. Вот, так что касается, ну, все-таки...
0: А может быть, звоночек послушаем?
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Не получилось. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я вот хотел бы уточнить, значит, я хотел бы представиться, меня зовут Игорь Анатольевич, хотел бы вопрос задать Герману Витольевичу.
0: Да.
2: Значит, у меня такая ситуация. Я, значит, в аквариуме развожу угревидных ползучих перламутровых кривошипов. Вот у меня проблема в чем? Значит, они теряют перламутровость. Значит, оттенки, в общем-то, не те, которые хотел бы я добиться, значит, ну, по познавению, в общем-то, скажем так, теряет свою агрессивность, и, ну, самка, в общем-то, ведет себя, значит, совершенно неадекватно к самцу, и, значит, никакой не вижу прямой монопенисуальности.

0: в этом вопросе. Хотелось бы уточнить у профессора, насколько влияет тут, может быть, вода из крана я заливаю в аквариум или что, каким-то образом
1: Извините, на это влиять? Извините, можно у вас узнать, вот вы не смотрели, не обращали внимания на цвет жаберных щелей ваших питомцев?
0: Вы знаете, он там мохнатость немножко увеличилась, и, значит, и просвет, в общем-то, сузился до минимума.
1: Все, извините, я вам советую срочно все это дело вылить, не щадя, и купить новых животных. Это все.
2: Это дешевле просто будет.
1: Да. Даже я понимаю, что это жалко, но это так. Это так.
0: Спасибо вам большое за совет.
1: До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Будьте любезны, я хотел бы для начала, чтобы гость дал бы более точную аргументацию вот того, что называется конвергенция, для того, чтобы я задал более точный вопрос, чтобы не попасть в просак.
1: Конвергенция называется любая форма внешнего, внутреннего, глубинного, да, в общем, какого хотите, сходства между отдельными особями разных видов.
3: Ага,
1: будь вот то рыба, кит, либо же слон.
2: Ну, вот, например, мы сравнивали рыбу с женщиной, а не целиком конвергентно.
3: Понял. Хорошо. Будьте любезны, такой вопрос. Конвергенция, частично этот вопрос можно отнести к конвергенции, я не знаю или нет, но я надеюсь, вы мне это растолкуете. Происхождение данного особя, истоки происхождения являются вопросом по теме?
1: Вопросом чего?
3: По теме.
1: Происхождение данного, от данного особя?
3: Ну, то есть, вот существует, например, порода собаки.
1: Так.
3: Хотелось бы узнать истинное происхождение этой породы. Название породы, дословно, Ньюфаундленд.
1: Очень просто.
3: Ну, в данном случае я не знаю, как насчет просто, потому что в некоторых данных используются разные материалы, и хотелось бы вот с точки зрения биолога узнать, чем объясняется недостаточная подвижность задних конечностей у данной породы.
1: Ну, дело в том, что любая искусственно выведенная порода обладает ярко или менее ярко выраженной дистрофией, так мы это называем. То есть в данном случае, что касается породы ньюфаундлендов, платой за безумное увеличение туши вот служит такая недоразвитость задней.
2: К тому же они ведь не прыгучие собаки, они не относятся к отряду прыгучих.
1: То есть вообще изначально ньюфаундлендов вывели из, в общем-то, степного норвежского волка. Его скрестили с горным животным, которое охраняет, то есть тоже к породе псовых относящимся, вот, но ближе к чернобурым лисам, которые проживали, в общем-то, в норах. И вот этот вот симбиоз,
2: дальнейший отбор... Лазящие животные, понимаете, не прыгающие, а животные как, ну, ближе к таксам, понимаете?
1: То есть основная жизнь вот горной чернобурки норвежской, она заключается в том, чтобы залечь в нору, в общем-то, и поедать запасы зайчатины.
2: Да, да. Вот, спасибо вам за вопрос. Вот, следующий телефонный звонок 203-19-22. У нас в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко, который вот так уже экспресс-методом отвечает на ваши вопросы, буквально прикладные, то есть дает советы, времени у нас остается совсем немножко. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
1: Алло, алло.
2: Стесняется радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, не стесняйтесь, говорите. Алло.
4: Скажите, пожалуйста, здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста, погромче, вас плохо слышно.
4: У вас скоро отпускное время закончится?
1: Вы знаете, дело в том, что мы как бы всегда на посту. Дело в том, что это я про себя говорю, поскольку тоже немножко занимаюсь наукой, а профессор Герман Витольдович, он просто фанатик своего дела, и отпуск для него это травма.
4: Он, у него лаборатория по адресу Загородное шоссе, дом 3.
1: Нет,
2: у меня не в Москве лаборатория,
1: да,
2: вообще
1: находится,
2: а в ближайшем Подмосковье, поскольку...
4: Подмосковье тоже имеется.
1: Угу.
4: Но вообще красиво.
1: Не, ну естественно, то есть к тому же, я так понял, вы как раз из этого заведения-то и звоните. Вот вам виднее, конечно, в окошко. Спасибо за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброго утра.
1: Здравствуйте.
5: Клептомания на место положников вас беспокоит.
1: Угу.
5: Слово завернутое, не выговорю. Есть ли сходство в бледной спирохете и в коне в пальто.
1: Да.
5: Вот просто.
2: Спасибо, спасибо за вопрос. Не знаю, по-моему, как бы наш радиослушатель несколько несерьезно относится к вот теме нашей сегодняшней передачи, и вместо того, чтобы какую-то с пользой для себя задать вопрос уважаемому профессору, он как бы что-то про коня в пальто, не знаю, вот на этот вопрос у коня и спросите, у него голова больше, собственно. Вот, скажите, пожалуйста, Герман Витольдович, вот я знаю, что вы сейчас готовите к изданию новую книгу. О чем будет эта книга? И вообще, что в ней будет? Да.
1: Я, значит, готовлю действительно книгу в издательстве «Мир». Вот она уже сдана в набор. Скоро вы сможете ее приобрести на книжных развалах Москвы. Вот. Я хочу осветить в этой книге как раз вот новый взгляд на эволюцию. Поскольку я считаю, что конвергенция конвергенции, а этот вопрос он наиболее животрепещущий, потому что, во-первых, правильное понимание эволюционирования отдельных органов человека, оно даст неограниченные возможности для лечения болезней этих органов. Так, например, вот я уже слегка затронул тему, в общем-то, появления так называемых молочных желез у млекопитающих. То есть, по моей, собственно, версии, они как раз произошли эволюционно из постоянно паразитирующих, в общем-то, древних паразитов, которые находились спереди, так сказать, приматов, либо же под брюшной у парнокопытных и всех остальных.
2: То есть, попросту говоря, да. Кожные бляхи.
1: Да, кожные бляхи. Это были такие постоянные, так сказать, паразиты, которые не покидали значит, своего хозяина. И все попытки избавиться от них, они ни к чему не приводили. И постепенно эволюционируя, особи научились, так сказать, приспособились к их взаимному существованию. И постепенно они вот на сегодняшнем этапе уже эти паразиты образуют с хозяином единый организм. И в качестве своих выделений они дают полноценное, в общем-то, молоко.
2: И я буквально вот на прошлой неделе встречался с Исибаси Масаси. Он просил передать вам, в общем-то, ну, сейчас я уже не успеваю передать его слова. Давайте в следующем эфире я передам пожелания Исибаси Масаси нашим радиослушателям. А так, спаси вас Бог от кожных блях. Спасибо вам, уважаемый профессор, и до следующих.
6: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: И у нас в студии следующий гость, который только что прибыл с тяжелейшего, не побоюсь этого слова, мероприятия, как-то концерт в области Раменки. Дело в том, что раньше Раменки это был город, и выбирались туда на концерты на санях. Это, ну, была целая акция. Бояре садились в сани, девки с колокольцами, белые кони и так далее. Это Василий Шумов. Здравствуй, я рад снова приветствовать тебя здесь. Как видишь, студия с момента твоего последнего появления здесь стала меньше, поскольку часть ее мы отдали под аренду. Вот этот мужчина, который здесь как бы полулежит, он снимает ее под рекламу гамаков морских. Вот эти лифчики повсюду, эту нижнюю одежду. Но, сам понимаешь, нужно как-то выкручиваться.
1: Идти в ногу со временем. Все так делают, почему бы вам не приобщиться в 21 век, проложить мостик прямо через этот гамак.
0: Ну и, видимо, хотел я спросить у тебя вот что. В последнее время наших соотечественников все больше занимает вопрос о том, что все-таки первичнее, буква или цифра, как понятие, как явление. Первичнее и, самое главное, человечнее, гуманнее.
1: Я думаю, что вопрос совершенно ясен. Это две цифры, ноль и единица. Потому что все, что вокруг тебя сейчас. Вот ты смотришь сейчас. Ну, не смотри на меня, по крайней мере. Куда-нибудь вот посмотри вот направо.
0: Туда я не могу смотреть. Дело в том, что там сейчас вчера не убрано.
1: Ладно, но вот там ноль и единица.
0: А вот там ноль и единица?
1: Да, что сейчас играет там на заднем плане, тоже ноль и единица. То есть букв нет. Все то, что практически... Но до сих пор еще до нас не дошло, вот до нашего так называемого бади. Все остальное это ноль единица. Оцифровано, отдигитизировано и так далее, препарировано. Так что ноль единица это две основополагающие всей нашей жизни теперь.
0: Мне недавно подарили пластинку новомодной ансамбля Prodigy.
1: Есть такие ребята,
0: которые я прослушал, и, по-моему, последняя пластинка, третий трек сделан в классическом рэпе. Угу. Если ты слышал, помнишь.
1: Мне а очень... какой вот этот Fat of the Land?
0: По-моему, да.
1: С крабом там на
0: обложке. Да, кто-то его называет этим самым пауком.
1: Понятно.
0: Вот, кстати, очень легко проверять человека на его, скажем так, отношение к природе, потому что у меня был знакомый, который сейчас подтянется, он говорит, это который с пауком на обложке, понимаешь? Угу. Вот ты сказал краб.
1: Ну, кстати говоря, может,
0: крабик.
1: Понимаешь, он, может, имел в виду вообще другой какой-нибудь альбом, где по-настоящему паук на обложке.
0: Ты кстати, может быть.
1: Тоже. Причем немало альбомов в истории рок-музыки с пауком на обложке. Так что он, может быть, был дезориентирован. Может, у него паукомания, и все, что он видит на любом. Если там какие-то есть какие-то очертания, хотя бы как напоминающие паука, он считает, что это паук.
0: А может быть, даже если ему показать что-то и не похожее на паука.
1: Он скажет, все равно это паук.
0: Он скажет, да.
1: Потому что он сейчас подтягивается вместе с пауками со своими.
0: Там сейчас влезает уже. Главное, чтобы он не покусал там та собака наша. Да, так вот, прослушав этот трек, я так врубился, что на самом деле... Ну, представил себе, что вот этот человек, он просто прыгает вокруг костра и под какой-то ритм, который звучит только у него в голове, издает вот эти вот свои звуки, скажем так, читает рэп. И почему-то неожиданно мне это очень понравилось. То есть на меня это как-то воздействовало. Я и подумал, что изначально музыка, видать, была такой. То есть ее не могли записать на ноты, а ее исполнение в племени каралось. Ну, представь себе, например, вот сидят люди в племени, жарят барана своего. Вдруг один начинает что-то «Алла-ла» замарать. Ему сразу, в общем-то, дают дубиной, чтобы он умер и не шумел. Логично. Поэтому у каждого была своя музыка в голове. С другой стороны, сейчас идет обратная тенденция. Чем человек больше поет, тем чем он громче поет, чем он чаще поет, тем он почетнее в обществе.
1: Да, и в так называемом белом обществе. Потому что все, что ты рассказал, это обычно было характерно для племен Навахо, Flathead Indians, штата Северная Монтана, или там, где я живу, там племя Чумаш такие есть. Вот. племен Юма и так далее. Вот. Но белые люди в силу все больше развивающегося комплекса неполноценности и дикой зависти, типа, знаешь, белый человек, он не может спокойно существовать. Ему нужно обязательно обладать тем, чем кто-то обладает. Поэтому для белых людей совершенно не свойственно такого рода вот музицирование, такого рода гортанные крики. Так, ну не свойственно, ну и почему все тебе должно быть свойственно? А вот белые люди в силу своего вот этого, как тебе сказать, дикого большого ума, такого совершенно гиганта, что вот у них висит там на плечах, вот этого дикого ума большого, особенно тем более, если он еще подкреплен каким-то верхним образованием, типа МГУ, вот, у них зудит везде, что мы должны вот быть так же и уметь вот бить дубины по голове, когда кому-то что-то не нравится, и также делать гортанные крики, ну, по крайней мере, не хуже, чем обычный воин племени Чумаш, которая уже давным-давно вымерла.
0: А с другой стороны, вот так поют, они поют, вот, скажем, там, племя там, Юмы, племя Чумаш. Они могут, кстати, не обязательно прям петь на улице. Вот мы наблюдали, что он идет и просто поет какими-то даже волнами. А тем не менее, вот нельзя, видимо, сказать, что сейчас черное население чересчур угнетено. То есть даже я бы сказал наоборот, вот происходит нечто обратное, то есть белая раса, она самым банальным образом загибается, это видно по Лондону, где в таких шикарных белых лимузинах ездят дядьки черные с этими соплями мобильными, и у них такие вот эти белые их фаты, придержаны такими золотыми обручами, вот, из чистого, собственно говоря, золота.
1: И увешаны, естественно, бриллиантами.
0: Совершенно. Я был шокирован. То есть, мало того, черная культура активно проникает вообще во все социальные сферы. И даже клерки в маленьком институте биологии в штате Огайо слушают черную музыку. Даже вот то, что у нас идет на подкладе, это, в принципе, в этом есть элемент черной культуры. Тогда как наша культура, ну, возьмем, как пример, русскую, да, в Америке была, может быть, немножечко известна на пении от перестройки, и то там я подарил матрешку одному, он думал, что это презерватив, в результате получил массу травм, подал на меня в суд, мне пришлось отдать. Ну, ты знаешь эту печальную историю, все почти пришлось.
1: Она широко была муссирована NBC, CBS и прочих средствах масс-медиа.
0: Да. Так вот, эту же ситуацию, видимо, как-то надо исправлять. Пока что роль щита такого против проникновения черной культуры в белый социум на себе взяли хэви-металлисты и же с ними. Ну, по крайней мере, они так считают.
1: Дело вот в чем, что картина на самом деле несколько даже более печальна, чем ты описал, потому что черная раса, она сейчас ставит вопрос ребром в плане того, что она требует компенсации за 400 лет рабства. То есть черная раса начинает говорить на белом языке. На языке адвокатов, на языке прокурора, на языке обвинителя, на языке присяжного заседателя. То есть они требуют финансовой компенсации в эквиваленте миллиардов и миллиардов деноминированных рублей у белой расы за 400 лет рабства, на что какие-то белые адвокаты пытаются сказать, что ну как же так, ну вы же вот работали там, да, там 400 лет, но дело в том, что вот были такие условия, и мы не знаем даже, как этот вопрос можно и рассматривать. На что черные, уже такие развитые люди, они говорят: да, если даже ничего особого нет, но мы же работали за бесплатно, правильно? Вот мы были там рабами вашими последние там 300 лет.
0: То есть они имеют в виду, что они там возводили здания, они
1: работали
0: просто
1: на плантациях, понимаешь?
0: Ну, так там это можно выдать, дескать, за то, что вы и себя кормили этим.
1: Да, но момент такой, где камень преткновения, и ничего никто сделать не может. Они говорят: мы работали бесплатно, бесплатно. А теперь смотри за ходом мысли. Раз я работал бесплатно, значит, те деньги, которые ты, белая морда, должен был мне платить, так? Ты их себе откладывал в кубышку. То есть ты все равно наживался на мне. Видишь, ход мысли какой? Uh-huh. Довольно-таки такой современный, правильно?
0: Современный достаточно.
1: Вот. И они требуют финансовой компенсации за 400 лет рабства, потому что, допустим, вот ты знаешь, многие сейчас требуют финансовой компенсации с Германии за... Значит, происки вот Адольфа Гитлера и его компашки с разных концов к ним подходят, вот к этим, к современным, значит, лидерам Германии, и говорят: плати.
0: Дескать, денег дай, дескать.
1: Давайте денег.
0: А ты знаешь, кстати, какой удачный способ все-таки вот взять денег с Германии, ну и вообще с буржуев мы все-таки нашли. Ну, даже не мы, а некто, который вот с одной стороны мы этого некто не любим, с другой стороны этот некто реально выполняет функцию по возврату денег. Это пираты, аудио-видео, компьютерные пираты, которые реально за бесценок доставляют сюда нашим бедным пользователям эти программы, эту музыку, тем самым обкрадывая тамошних, в общем-то, мощных усатых бюргеров, говоря им: а мой дедушка воевал с вашим и не пустил его под Курском, поэтому вы мне должны денег. Поэтому, ну, прослеживаешь ход.
1: Да, и теперь дело только встало, что представлять уже сумму, уже разговоров достаточно. Теперь каждый человек, у которого дедушка был под Курском, под Сталинградом или где угодно он был, понимаешь?
0: Ну, там, неважно, конечно.
1: Да. Они просто теперь уже должны переходить от слов к конкретным цифрам, которые все понимают. Я уверен, что там будут цифры в деноминированных рублях.
0: Безусловно, так, все должно учитываться.
1: Что же там они сами все пересчитают в стойкую вот эту там их Deutsche Marke, или как это называется. Вот, и после этого мы продолжим наш разговор с ними, потому что вот когда дадут уже все бумаги с цифрами, нужный веш, 0 единицы, прям там же, там будет 1 единица и очень много нолей. Так, вот, и наши вот дорогие бюргеры, так, вот эти все там Хельмуты, Клаусы, Ральфы, Флорианы, в общем, все те с теми же самыми именами, которым дали пинка под Курском, так, они опять ощущают боль в ягодицах, потому что придется теперь раскошелиться на деноминированные рубли.
0: А, скажи, мы немножечко оставили в стороне еще одних интересных представителей. Это Хуанов, Марий и прочих. То есть, какова будет их функция в этом круговороте долгов? Ну, здесь, кстати, понятно, что все долги, то есть неграм, ну, с позволения сказать, негроидной расе, черной расе, долги должны будут выплатить их эксплуататоры. Русские негров особо не эксплуатировали. Ну, так, может, пару раз.
1: Так, там, с хуанами дело такое, ну, что хуанами, да. Это, как говорят, будет вторая волна. Так. Дело в чем, что когда, значит, будут проведены выплаты за 400 лет рабства, так, неграм, так называемой черной расе, получается такая картина, что большая часть южных штатов в Америке – это Мексика. Так, когда-то была она аннексирована дядей Сэмом. И как они это делали? Они просто приезжали на эти места, где жили мексиканцы, в частности, Калифорния, Аризона, Техас, Нью-Мексико. Это штаты, которые были раньше мексиканской территорией. И они приезжали и просто выдавали всем американские паспорта. Да? Просто записывали, вот ты сидишь там, вот ты теперь гражданин United States of America. Да? И работа за бесплатно. Так? Теперь, значит, глядя на черную расу, так называемая красная раса пробуждается, и уже я чувствую, уже набирает обороты вторая волна финансовых претензий к дяде Сэму. И там тоже будет немало нолей, но только 1 единица. И считать слева направо без точек. То есть вот единица, и пошли нолей. Да? Вот. Я думаю, что количество нолей в каждом отдельном случае будет обусловлено протяженностью имени Хуана. Вот мы говорим Хуан, а там где-то слов 20 у него.
0: Да, да? У него длинный.
1: Хуан, Мария, Карлос, Фернандо.
0: Еще раз Хуан обычно.
1: Хуана, опять Карлос, да, да, Дон. и так далее, Хуан и так далее.
0: Вот тут, наверное, ты будут тикать как такс и счетчик.
1: Вот, и они скажут так: смотрите, вы нам лучше заплатите, а то мы тебе вернем американские паспорта, мы их сдадим. А человек-то без паспорта теперь нельзя.
0: Нельзя теперь.
1: Нельзя.
0: Это уже никак.
1: Если он его сдаст...
0: Что скажет ООН?
1: А их там, не знаю, в одной Калифорнии, наверное, где-то 30 миллионов таких вот, которые могут сдать паспорта и заговорить по-испански только. Так? А кто будет работать в этих... в дешевых Макдональдсах?
0: В каменоломне.
1: В...
0: Ну, дабы фигурки вытачивать, которые...
1: Кто будет мыть туалет? Кто будет работать на бензоколонке?
0: Без паспорта никак.
1: Во-первых, без паспорта работать запрещено. А во-вторых, что же, белый человек опустится до работы на бензоколонке, он лучше откупится, понимаешь? И попросту опять Хуана вернуться и заправлять бензин.
0: Скажет: Хуан, ну вернись, а.
1: Вот те деньги, я все понимаю, у нас вот мы выдали вам паспорта тогда, но, пожалуйста, давайте сейчас будем глядеть вперед, как американцы любят, давайте оставаться позитивными. В Америке, значит, обязательно нужно быть позитивным. Так, чтобы все предложения были конструктивные, позитивные, чтобы все это было в духе доброжелательном. Так, чтобы никого, значит, не оскорблять, так, вот, и постепенно начнем продвигаться в 21 век, мы вам немножко дадим, значит, что вы хотите, и где-то, как американцы говорят, встретимся посередке, то есть вы двигаетесь с вашей стороны, мы двигаемся с нашей стороны друг другу навстречу, и что получается, вы оставляете паспорта, мы, значит, чуть-чуть вам там что-то даем, и так же все и продолжается в 21 веке, как говорят, парадиз вот этот такой, рай, где все вместе, так, но черный раз уже немножко отделятся, потому что они резко повысят свой уровень жизни из-за того, что у них будет много денег.
0: Да, они заберут. А скажи, вот в данном случае, можем ли мы каким-то образом сказать дяде Сэму, дай денег, ну, хотя бы, скажем, опираясь на запоздалое открытие второго фронта? Или, ну, или хотя бы там на эти их сепаратные переговоры с Германией?
1: Я думаю, надо сказать такую вещь дяде Сэму. Сейсмологи, значит, ведут уже давно наблюдение за новым нарождающимся материком. То есть вот все знают, допустим, что в Японии и на Курильских островах, вот так вот, на этой гряде, на всех этих островах, чисты землетрясения. Потому что там активные тектонические процессы происходят, так? Вот. Ну, обычно сообщают, что вот было землетрясение там в Японии или там на Курильских островах, но никогда не дают сути дела. В чем дело? Вот почему именно там такая активная сейсмическая зона? Потому что все эти землетрясения, это не то, что вот потрясло, но и все. Так? Там что-то образуется. А дело в чем, что там образуется новый материк. То есть вот это, где Япония, эти Курильские острова, так? Это его будет восточная часть. А западная часть, знаешь, где будет проходить? Вот Восточная Сибирь, и вот там начинает Ледовитый океан, и вниз, вот по центру Восточной Сибири, вот смотри так вот, знаешь, вот как еще один...
0: Практически щуп такой, даже не щуп, а как бы хвостик.
1: Она отъедет.
0: Да-да-да. Ну,
1: она отъедет, то есть, так, вот. И туда вниз немножко захватит Монголию, Китай, и вот закруглится туда, вот где Япония, да? И вот этот весь новый материк получается... Так, очень перспективное дело для инвестора. Это уже не получается часть там какого-то, понимаешь? А это новый материк.
0: То есть практически он не создан и искусственно, а какую-то помощь даже, наоборот, в решении этих проблем.
1: Ну, смотри, с точки зрения нормального бизнесмена. Вот смотри, вот ты бизнесмен, так? Я к тебе подхожу и слушай, говорю. У тебя есть выбор. Или сделать инвестицию там, в какой-то город... в Сибири, так, существующий, или новый материк. Естественно, ты как человек перспективных и прогрессивных взглядов, конечно же, вложишь деньги в новый материк. Представляешь, какие перспективы? То есть это вообще, вот где новое мышление-то оно проявится, так? Вот. А за это можно уже начинать распределять вот эту весь этот новый материк, так, который там определяется, его расчертить, на ну, этим квадратике, так? Как, да? И вот дядю Сэму прорвали, слушай, вот на подходе, так, огромное поле для деятельности. Смотрите.
0: То есть ты хочешь сказать, просто сказать дяде Сэму купи, когда он уже готовый? Или
1: нет. Нельзя, ну, типа такого, нужно... типа застолбе, да. За определенный, ну, вот, да, снос. Да. А в силу того, что это материк, это в несколько сот раз ставки выше, ну, потому что я уже сказал раньше, что материк совершенно новая категория. Так, ну, новый материк. То есть это не страна, это не область, это не какой-то там район, не какая-то окраина или там что-то еще. Это материк.
0: Ну, по-другому, манна небесная почти.
1: Это где это еще было? Обычно, знаешь, вот случалось в прошлом, материки уходили под воду.
0: А тут эти наоборот.
1: А тут появляется.
0: Ну как?
1: Понимаешь? И вот тебе 21 век как раз на подходе. Видишь, как все складывается? Новый миллениум, новое тысячелетие. А ты уже тут как тут. Так?
0: Ну что же, послушаем пьесу. Напоминаю вам, что в гостях у нас Василий Шумов. Я предлагаю послушать все-таки телефонные звонки 203-19-22. Ваши вопросы господину Шумову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Эй.
0: Здравствуйте. Спрашивайте, не стесняйтесь. Не хватило у ослабленной тушки сил.
1: Как жалко, вот чуть-чуть вот не дошел. Вот чуть-чуть. Вот оставался еще один шаг, и вот сорвался.
0: А может быть, родила в этот момент? Может быть, мы были свидетелями появления новой человеческой жизни? Скажи-ка, наверняка, живя там, общаясь с тамошними людьми, ты читаешь тамошнюю прессу в изобилии. Вот какова сейчас все-таки рождаемость у дяди Сэма? Это ведь очень важно. Много ли на улицах детей, собак, птиц, в особенности в это время года?
1: Рождаемость, по-моему, как концепция конца нашего тысячелетия, она уже отходит. То есть сама вот идея, вы знаешь, как рождаемость, было столько-то, умерло столько-то. И вроде как натуральное желание, чтобы рождаемости было больше, чем вот смертей, так?
0: Хотя это противоестественно, потому что если они будут рождаться, а умирать меньше, то получится, что их станет больше.
1: А кому это надо?
0: Никому не надо.
1: Вот. И дело заключается сейчас в том, что сама концепция рождаемости, так, она уже своего века отжила. Вот так вот традиционной рождаемости, вот как было вот все эти годы. Даже вот на нашем длинном жизненном пути, вот нашем с тобой, так, мы были свидетелями и спадов рождаемости, и резких демографических взрывов.
0: Даже, скажем так, участниками,
1: в каких-то
0: свидетелями.
1: Да, потому что, допустим, когда я учился в институте, у нас типа был девиз такой, ну что, пусть занятие, пойдем сделаем кого-нибудь беременными. Так. Вот мы так пошутили раз, два, три, а потом смотришь, там в районе...
0: В округе уже ходят.
1: А институт был в районе Авиамоторной. Там хоп, через год демографический бум.
0: Опаньки.
1: Так, приходится давать новые трамваи. Все, да, расширение социальной сферы, потому что... А вот мы начали с того, что пошутили. Да? Вот пошутили, вот чем шутки кончились. И вот я к чему. Что демографическая вот такая статистика, и в том числе и рождаемость, она уже свой век отжила. И уже это никому не нужно. Сейчас входит в моду клонирование. Понимаешь, потому что мы люди уже все взрослые, мы все уже прошли азы цифровой техники. Вот у тебя же тут все цифровое, понимаешь?
0: Ну, за исключением, может быть, вот этого стаканчика с Гоголем-Моголем, ну, который я иногда прикладываю.
1: Он тоже цифровой, понимаешь, потому что ты пока еще не получил последнюю информацию от спонсора. Это цифровое. Вот. И клонирование пока еще так в небольших формах, в богатых семьях, так. Но я уже был свидетелем, понимаешь, клонирование самого себя. Понимаешь, очень вот про перспективное дело, ты клонируешь самого себя.
0: И отправляешь, например, на альтернативную воинскую службу или куда-то на опасную
1: работу. Как хочешь, иногда, если хочешь, можешь сам поехать.
0: а его оставить дома.
1: А его оставить дома.
0: Понимаешь, в чем дело? Меня терзают смутные сомнения, что подобные эксперименты по раннему клонированию, или, вернее, эксперименты в области клонирования на ранних стадиях производились все-таки здесь, над нашими соотечественниками. Примером этим может служить, ну, ты знаешь, такое понятие, как среднестатистическое лицо, которое просто не запоминается. Обычно оттуда мы набираем наемных убийц, воров, каких-то шпионов.
1: Посетителей Макдональдсов.
0: Да-да-да-да-да. Вот каких-то таких... Или, может быть, людей в рекламе, которые принимают участие. Особая часть — это служащие госавтоинспекции. Практически все они похожи один на один, как приписочки новорожденных. Исключительно возраст что-то меняет. Вот, вполне возможно, что эти эксперименты были, ну, как-то не зачтены удачными. Там и вот эти кланы были переброшены сюда каким-то образом, я не знаю, может быть, как иммигранты, или там как попугаев там этих усыпанных.
1: Дело в чем, что в силу того, что дело только зарождается, набирает обороты, так, но уже стало ясно, что клонирование – это достижение, которое доступно только богатым людям. Видишь? Так что многие все вот эти бедные, ну а кому они нужны? Бедные рождают бедных. Знаешь, такое есть?
0: Ну, конечно.
1: Вот. И в клонировании это своего рода девиз. Так? Понимаешь? Вот. То есть у нас достаточно уже бедных. Достаточно. Так, даже в избытке. Бедных, да что говорить, нищих. Так? Нищих, вот. То есть эти нищие уже никому не нужны, зачем их клонировать? Вот. Акцент делается на богатых людей. И поэтому ты можешь заказать свое клонирование. Там уже существует очередь. Так? Вот. За определенный взнос, который вполне доступен человеку с довольно-таки таким высоким инкамом. Так? Вот. И смотри, буквально лет через там 50 будут только одни богатые люди. Ты представляешь, какое будет наслаждение в магазинах дорогой мужской одежды?
0: Я представляю, если бы не некоторые помехи со стороны некоторых, ну, мягко их можно так назвать, сумасшедших или людей не в себе. К примеру, ты наверняка знаешь историю, она во всех газетах была напечатана, во всех газетах всего мира, с пенсионеркой Жанной Арая, которая попросила, чтобы ей сделали ее собственный клон, но так, чтобы у нее вот здесь из груди, в общем-то, присутствовала ее любимая собака породы ливретка.
1: Да, дело...
0: Она платила деньги, то есть реально...
1: Дело вот тут... в чем, что, понимаешь, это говорит о ее бедности, о ее нищете. Видишь, собака, как животное, она тоже отживает свой век. Потому что в свое время людям нужен был такой компаньон, то есть спутник жизни. Да? И вот они... ассимилировали вот этих бывших диких животных, которые стали домашними животными, в том числе эти собаки, так? Вот. В силу того, что идет клонирование сейчас довольно-таки так плотно, вот, ты делаешь клон, который тебе заменяет и собаку, и кошку, и соседа. То есть многие твои жизненные концепции, ты освобождаешься от этого, от всего ненужного времяпровождения. То есть ты делаешь клон, клонируешь сам себя, и все остается на свои места, ты становишься намного более высоким существом, бессмертным. Так? Вот в любой момент ты можешь еще проклонировать, ты можешь сделать пяток себя, понимаешь?
0: А скажи, а утилизировать эти клоны куда-то ведь нужно? Ну, к примеру, если мне в какой-то момент этот клон стал, ну, не то, что досаждать, а я вдруг понял, что это досадная ошибка. Ведь были такие случаи, опять же, с Жанной Арая, которая вот неожиданно потребовала этот клон ливретки удалить себя, соскрести.
1: Здесь вступает в силу, опять-таки, естественный отбор. Потому что, когда богатые люди клонируют друг друга, там какой-то лажи не бывает. Понимаешь, ты клонируешь богатого человека. А богатые люди, в отличие от этой всей швали нищеты, которая заполняет все эти вокзалы, Так, вагоны метро, переходы. Ее просто больше нет. Так что ошибок быть не может. Везде очень хорошие люди. Богатые, хорошие люди с хорошими манерами. Так, лажи просто нет. То есть,
0: ты можешь
1: общество,
0: мне...
1: общество становится практически абсолютным.
0: То есть ты можешь мне пообещать, что, например, войдя вот в метро Театральную, я не увижу семью, которая прямо в вагоне метро, разложив на коленях газеты, поедает алчный кур с помидорами?
1: Я думаю, что метро уже тоже отходит, потому что не будет нищеты, метро уже никому не нужно, там ездить будет некому.
0: Ну, а в форме аттракциона надо оставить, ну, может как исторический быть... памятник.
1: Нет, я думаю, что богатые люди, они найдут, естественно, применение метро. Там будут открыты казино.
0: Закусочные также.
1: Будут там открыты китайские рестораны, всякая последняя французская косметика будет так вот в вагонах. Так, поэтому это будет такой, что ли, в стиле шик универмаг. Понимаешь, такой бесконечный универмаг с пересадками из одного в другой.
0: Вполне возможно, что это будет и сеть подземных храмов.
1: Для богатых людей.
0: Для богатых, безусловно.
1: Там будут святые, там планируется в ближайшее время канонизация самых богатых людей, которые дают новый импульс для религии. Потому что, ну что говорить, религия сейчас находится в упадке. Жутко. Потому что религию кто поддержит? Эти нищие. Так?
0: Да.
1: А кому они нужны? Так, ну что он там? Ну ты видел, что творится в местах массовых молебен и так далее. Это сборище нищих, озлобленных, с землистыми лицами, никому не нужных. А почему они никому не нужны? Потому что они на самом деле никому не нужны. Они не нужны друг другу, а они не нужны этой религии. Так? Религия просто делает вид, что там что-то как-то. Религия ждет богатых людей. Чистых, хорошо одетых, умытых, вежливых, которые не знают слова метро, которые не знают слова работа с 9 до 6.
0: И не знают самое главное слово кардан и коробка скоростей.
1: Да. Они не знают матерных слов, потому что матерные слова, это они отпадут как атавизмы, потому что матерные слова, ну, естественно, это язык нищеты.
0: Безусловно.
1: Так, ну кому это нужно?
0: Никому. Вот. Давай послушаем телефонный звонок.
1: Давай.
0: 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Мне понравилась логика вашего гостя. Я бы хотел вот такой еще вопрос осветить. Недавно Лукашенко предъявил России счет на кругленькую сумму. А аргумент, один из основных, который он применил, это то, что у нас нет общей границы между Россией и Белоруссией. Белоруссии приходится самой тратиться на границу между Польшей и Белоруссией, ну, обслуживание там и прочее. И это, как говорится, Россия это бремя должна нести совместно с Белоруссией, а Россия ничего не платит. Так вот, я предлагаю предъявить белорусам встречный счет за обслуживание границ с Китаем. Я думаю, что это будет очень правильно. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, как
1: ну а что? Что, да, довольно-таки современное мышление. Так, я бы вот этого нашего звонящего, к сожалению, не представился. Я бы его прямо сейчас назначил министром иностранных дел. Чувствую, человек, который звонил, он не бедный, потому что все нищие в данный момент спят.
0: Или просто звонят и говорят, меня зовут, называют имя, потом у них от истощения выпадает трубка.
1: Да,
0: либо ругаются, либо
1: вот
0: как-то...
1: В этот общем... такой замечательный час, так, такого подъема, нам звонит вот этот мужчина, который, к сожалению, не представился.
0: Чувствуется финансист.
1: Понимаешь? Чувствуется человек, готов к клонированию.
0: Готов.
1: Да? Вот, и выдвигает совершенно справедливые кое-какие идеи.
0: А которые могут спасти эту ситуацию.
1: Да, и поэтому, так, я думаю, что ему нужно готовиться уже сейчас к заступлению на пост министра иностранных дел России.
0: Ну или хотя бы начать, может быть, с министра финансов.
1: Все-таки. А я думаю, что этот пост будет объединен. И министр иностранных дел и финансов, потому что министр иностранных дел обычно имеет дело с валютой. Так, приходится решать большие валютные вопросы. Я думаю, что это нужно будет объединить. И еще кое-какие посты нужно будет соединить вместе. Потому что богатые люди, так, они могут выполнять одновременно много функций на высоком уровне.
0: То есть не в ущерб одно другое, естественно.
1: А наоборот, одна другую дополняет бы даже усиливает. Понимаешь? Вот. Очень хорошая идея. Очень хорошая и перспективная идея. Я думаю, что со временем, когда отомрет вся эта никому не нужная нищета, вот эти все поедатели этих каких-то совершенно нищенских Макдональдсов, понимаешь?
0: Ну, Макдональдс — это все-таки следующая стадия. Первая стадия — это, я считаю, отварные макароны и кусок колбасы тоже отварной, который поедается в каждом доме, когда он приходит с утра практически.
1: Да, понимаешь.
0: Кстати, не потому, что больше нет ничего, а потому, что вот это завелось, это исконно уже идет, то есть...
1: Богатые люди генетически не могут перешагнуть порог там Макдональдс или Пицца Хатта. Генетически, понимаешь? Вот, потому что они настолько высокоорганизованные существа, так, потому что они богатые. Вот. У них ноги просто проходят мимо. Даже вот если у него появится какая-то совершенно, авантюрная мысль, а не зайти ко мне в этот ли Макдональдс, ноги сами проводят его мимо и ведут в ресторан высшей категории с лучшей китайской кухней.
0: Где, кстати, к креветкам, если он не находит лимона, то испытывает мощнейшее недоумение.
1: Его там ждут, конечно, девушки.
0: Безусловно.
1: Вот, которые, как бы, что называется, комплиментеры с блюдом, так, они его развлекают, понимаешь? А вот это все порождение вот нищенского мышления с этим Макдональдсом, понимаешь? Но они тоже отомрут вместе с метро, понимаешь, с этим общественным транспортом, все это уже никому не нужно.
0: Отомрет еще ведь, судя по всему, и обильное ношение драгметаллов на своем скафандре телесном, поскольку это же как погоны. Ну, то есть, к примеру, он сам по себе ефрейтор, а погоны на нем генеральские. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, это обычно говорит о том, что люди нищие пытаются как-то себя обмануть, одевая какие-то драгоценности на разные части тела, что они богатые. Понимаешь?
0: Вот.
1: Ты богатый, когда у тебя не на руках, а где-нибудь в швейцарском банке много.
0: Так? Совершенно верно.
1: Вот. А что у тебя на руках? Богатые люди, если на них посмотришь, они ничего не носят на себе практически.
0: Нет. Ну, достаточно посмотреть на нас тут четверых собравшихся.
1: Да.
0: Конечно. Ну что же, ненадолго отвлечемся, прослушаем музыку, а затем продолжим разговор с Василием Шумовым. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы.
4: Выдох, закручиваемся больше. Выдох. Вдох и закрутились. Выдох. Выдох. Выдох. И еще. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. И еще. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. Хорошо.
5: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы. А вот, в принципе, ведь случается как? Случается как, что богатство – это своего рода генетическое явление прежде всего. То есть, например, если генетический человек обречен был быть бедным и, скажем, даже к 20 годам, стал богатым и эмоционально, и энергетически, и финансово, то это вовсе не значит, что к 50 годам мы не найдем его пьющего клинское пиво около забора Останкинской теплоэлектростанции.
1: Да, это исключено, потому что, видишь, это вопрос уже сугубо религиозный, вопрос религии, так? И религия уже начинает более-менее приоткрывать занавес, так, который богатые люди давным-давно уже открыли, то, что богатые люди не избраны Богом, так, который тоже богатый человек. Вот. Потому что если ты нищий, то ты можешь дать, ничего не можешь дать, а Бог он дает. Как солнце, знаешь, он только дает, ничего не берет взамен. Как богатый человек. Так, потому что нищие, они только порождают нищих, так? Вот. А религия учит, чтобы отдавать, так? отдавать. Понимаешь, ничего не брать, а отдавать. А что нищий может отдавать? Ему отдавать нечего, он нищий. Поэтому религия как бы поощряет и вдохновляет богатых людей быть более богатыми, чтобы еще иногда давать только богатому человеку что-то, понимаешь? Только вот тогда возникает баланс и гармония в обществе, и религия приобретает свои самые наилучшие формы. И рассвет религии уже близится, так как я сказал, потому что нищие люди скоро исчезнут, потому что они никому не нужны.
0: А также, поскольку заканчивается век информации, соответственно, наступает крах средств массовой информации, что, собственно, радостно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: У вас очень интересный разговор, очень любопытный про богатых людей, но ведь богатых людей обслуживает средний класс, так что нет резко нищих, резко богатых. Тот же Макдональдс разбогател тем, кто долларовые гамбургеры. Что вы можете сказать про средний класс? Мое имя Анастасия. Очень приятно.
0: Спасибо, Анастасия. Что мы мог бы ты, Василий, сказать про имя Анастасия?
1: Ну, Анастасия – это имя, которое обычно дают нищим. Вот, это Анастасия. Вот уже как звучит. Понимаешь, практически все имена с первой буквой «А», так, вот в алфавите она «А», это сразу дается нищим, понимаешь? Чтобы тебе дали, и ты свободен, так? А там уже «Б», «В», «Г», «Д», угу. То есть наиболее богатые люди, они избегают имен, начинающихся на «А». Вот. Насчет среднего класса, так, это, я считаю, что это форма шизофрении нищего, который нищий, который уже отживает свой век. Но почему-то в силу вот этого психического расстройства от своей нищеты и никому не нужности, и чувства того, что они уже вымирают, так, они... в моменты вот этого своего нищенского галлюциноза и вот этого всего

0: близких.
1: Дело в чем, что все, что есть, это придумано богатыми.
0: Безусловно.
1: Так?
0: Безусловно.
1: Тот же Макдональдс придуман богатыми. Так? Вот. И для того, чтобы, когда вот эти все нищие будут исчезать, вымирать, может даже принять какие-то даже уродливые формы, это массовые, понимаешь, вот эти исчезновения и вот это... не истребление, но такое, как тебе сказать, ну вот вымирание, так? Просто богатые сделали вот им Макдональдсы, ну чтобы как-то они более спокойно вымерли.
0: Чтобы они были в каком-то месте скучены, чтобы их всегда можно было найти, да, определить по...
1: Да, потому что во многих Макдональдсах, вот я уж так приоткрою, понимаешь, раз уж мы заговорили, в гамбургеры вставляются такие маленькие компьютерные чипы, И когда вот нищие едят эти гамбургеры, они это проглатывают, и в любой момент богатый человек может установить, потому что это остается навсегда в организме, это чип.
0: Втягивается в
1: имплантируется вот это, так, и практически все нищие уже побывали в Макдональдсе, так, и они уже все имплантированы, и богатые люди всегда знают его состояние, температуру, его резус-фактор, так, и, естественно, они просто смотрят, когда он вымрет, так.
0: Ну, даже тут уж, если уже до конца говорить, то мы можем сказать, что практически элементарно нажатием комбинации некоторых клавиш можно сделать попросту уничтожение тушки данного индивидуума легко.
1: А это даже не имеет смысла делать, потому что богатые люди, они очень гуманные, так? Они просто дают ему возможность подохнуть самому.
0: А ты знаешь, хотелось бы еще поговорить о феномене бройлеров в искусстве. Вот, ну, скажем, я к бройлерам в искусстве отношу кого? Ну, к примеру, певицу Наталью Черникову, к примеру, ансамбль «На-на», и целый ряд других лиц, которые вроде как бы они всегда и на виду, всегда лапами копошат, солома летит, яйца тоже летят, но по сути яйца эти холостые, и в общем-то после всего этого, ну вспомни вот Наташу Семенову, певицу, помнишь, в детстве все мы ее как любили. Кто сейчас о ней вспомнит? Также там осталось, что кучка перьев, пара-тройка, значит, скорлупок от яиц, даже внутривенно их не примешь уже, и все, и клюв. Бройлеры.
1: Да, дело...
0: Они все-таки создают музыку, то есть это нищие, видимо, что такое бройлеры? Это нищие, создающие, видимо, музыку, картины, искусство, средства передвижения и так далее.
1: Понятно. Дело в том, что богатые люди, так, живут совершенно по своим законам. У них своя музыка, так, которая посетителям Макдональдсам просто недоступна. Ну, недоступна, они ее не слышат. У них не те уши. Потому что у богатого человека у него свой слух, свое обоняние, свое видение мира, так, настоящего мира. Не тот, который открывается ежедневно перед нищетой, а перед богатым мир открывается совершенно по-другому. Так? Вот, и поэтому я даже не вижу особого резона обсуждать вот это все, понимаешь. То, что с нашей высоты оно просто незаметно. Оно просто микроскопично. И туда даже смотреть не надо, понимаешь, что там внизу, понимаешь. Мы богатые люди. Ну, о чем говорить?
0: Скажи, вот ведь может получиться немножко другая штука. Я всячески пытаюсь этого избежать, но тем не менее частенько за игрой в преферанс около камина я улавливаю на себе взгляды коллег, в которых сквозит, ну, иногда недоверие, иногда какое-то, ну, презрением это не назвать, а какая-то опасливость, что ли, да? То есть в данном случае мы пришли, ну, к своего рода такой, к центромании лиц, которые видят мир, ну, немножечко, конечно, по-разному, но где-то в одном аспекте. Uh-huh. Вот. У них же все равно будут возникать какие-то противоречия. Каким образом эти противоречия будут решаться? Или, может быть, как-то настолько будет их мироощущение высоко, что попросту эти конфликты будут гаситься локально. Ну, например, там посмотрел в правый верхний угол потолка, и считается конфликт лишен.
1: Дело в чем, что все эти богатые люди, которые понимают концепцию центромании, так,

0: Но все вот эти конфликты между богатыми людьми, которые живут в стиле центромании. Центромания – это просто синоним жизни богатого человека. Вот. И все вот эти так называемые для нищих, когда они смотрят на богатых людей и думают, что там какие-то есть разногласия и все. Потому что нищие, они ничего в своей жизни не знают, кроме как разногласий, кроме как войны, кроме как убийства. Это все, что ассоциируется с нищенским образом жизни. Так? Богатые — это просто... Ну, они развлекаются таким образом. Естественно, там не может быть каких-либо разногласий, каких-то либо нерешенных вопросов. Все это давно уже отдано черни. Это удел нищих в разногласиях тонуть, в каких-то совершенно... Ну, дрязгах, какой-то ненависти. Богатые люди, понимаешь, они...
1: Например, завязывание детям косичек так, что у детей вылупляются глаза, это тоже...
0: Ну, понимаешь, это настолько низменное, понимаешь, даже об этом не стоит говорить. Не стоит. Да.
1: Давай послушаем телефонный звонок.
0: Давай.
1: 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло, добрый вечер, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, интересует такой вопрос. Вот у Василия Шумова выходят альбомы, вот, и вот в сети наших российских рэперов что-то они не появляются, ведь очень сложно найти.
1: Угу. И суть вашего вопроса, уважаемый, извините.
2: Где же, какая фирма занимается непосредственно распространением этих альбомов?
1: Угу. Спасибо, спасибо. Но это телефон вот... нельзя называть, понятное дело. Сам понимаешь,
0: нет,
1: да.
0: И дело в чем. Тут опять-таки вот, видишь, это сразу говорит о том, что центромания — это для богатых. Понимаешь, богатые люди все видят.
1: Все найдут.
0: Да, а нищие, понимаешь, сколько ни смотри, эта центромания, она везде есть. Так, эти альбомы. И... Нищие, они не видят. Они видят другие обложки, которые для нищих, понимаешь?
1: А, кстати, действительно парадокс. Вот вроде нигде ничего никто не упоминает, а у всех есть.
0: Конечно.
1: Понимаешь? Как
0: вот. Вот видишь?
1: Ты, вот. Кстати, вот хорошо, хорошо очень сейчас хорошую тему поднял о том, что ведь и не стоит вообще говорить о том, что, где, как, почему, от чего. Потому что многие нищие, они приходят специально, чтобы сказать об этом. А это то же самое, что нацепить себе еще одну звездочку на погону. Погону-то этап отдельный, понимаешь?
0: Ну, да нет, ну вот опять-таки, нет? Это все уже отходит. Отходит? Это отходит. Ну, вы тысячелетие на носу, да? Вот. И вот ты, это тысячелетие, ну, скажем так, оно было отдано, ну, как я сказать, богатыми людьми, ну, чтобы нищие как-то так умерли более-менее, ну, как тебе сказать, в мире, с самими собой.
1: Гуманно.
0: Да, для богатых людей это важно, как нищие сдохнут, понимаешь? Чтобы
1: не было, ну, хотя бы угрызений совести и беспокойства, что, да, дескать, можно,
0: да,
1: было и мягче.
0: Да, чтобы вот мы ему дали же все-таки, понимаешь, там и...
1: Макдональдс
0: дали. Музыку для нищих, и Макдональдс мы ему дали.
1: Отрекламировали там Марину Черненко.
0: И ему дали, понимаешь, какую-то масс-медию, какую-то газету ему дали, чтобы он читал, понимаешь, пока он дохнет. Ну, чтобы он как-то, понимаешь, ну, все-таки...
1: Сгладить этот процесс.
0: Да, да, да.
1: Это такие,
0: да,
1: пилюли. Да, да,
0: чтобы когда он реинкарнировался на другой звено системы, в очередного нищего, понимаешь, чтобы он хотя бы хоть как-то, понимаешь, подготовился к более-менее спокойному образу своей следующей нищенской реинкарнации.
1: А скажи, пожалуйста, ведь наверняка многих наших уважаемых сейчас заинтересовал вопрос, связанный с расами. То есть богатые, они, в общем-то, все одной будут расы, или там вот в центромании может участвовать и желтый, и черный, и зеленый у нас один ходит.
0: Ну, опять-таки, вот все эти такие как бы понятия рас, национальностей, там, этносов и так далее. Это вот так же, как Макдональдс, понимаешь? Это вот все дано нищим, ну, чтобы хоть что-то у них было, какая-то, понимаешь, эмоциональная жизнь. Потому что это все создано для того, чтобы нищие могли как бы так выражать свою нищенскую сущность, чтобы вот ненавидеть другую расу.
1: Или денег требовать.
0: Требовать друг с друга, да, понимаешь? Да. Вот. Богатые люди — это сверхраса, понимаешь, которая создана по другим концепциям, по другим понятиям, понимаешь?
1: А женщинки?
0: Это дело такое, которое даже не рассматривается среди богатых, понимаешь? Это так.
1: Согласен.
0: Это
1: согласен.
0: Так. Иногда богатый человек просто, ну что ли, для разнообразия. Иногда, крайне редко, но бывает, и это вполне объяснимо, и это вполне естественно. Он любит посмотреть на женщину как на животное, понимаешь? Потому что в силу того, что собаки вот сейчас отходят, домашние животные, да, то богатый человек, он будет иногда как бы так, ну что ли, чтобы вспомнить, вот как были там овчарки, понимаешь, был зоопарк. Они вот иногда используют для этих целей женщину, так?
1: Там почесать вот за щёлкой.
0: Ну, чтобы
1: там
0: она немножко потанцевала в какой-нибудь там, понимаешь?
1: Или протащить за щиколотку ее по полу, да, так слегка, да, да, дескать,
0: то есть перевернуть. Отношение к женщине как к животному, понимаешь, это признак богатого человека.
1: Безусловно, безусловно. А скажи, все-таки какие-то животные, они ведь должны присутствовать. Ну, я не имею в виду женщин. Ну, какие-то там развлекательные моменты, там птица, к примеру, рыба какая-то. Что-то такое, что скрашивает хотя бы вот гамму.
0: А женщина выполнит всю эту функцию птицы и рыбы и всего, что хочешь.
1: Ну, вообще, то, вообще, да, ну,
0: ты же знаешь, что женщина должна быть свободной, так? Поэтому она, помимо исполнения просто функции животного как женщины, она может выполнять функцию и животного, как реального животного, как рыбы, как птицы, понимаешь, как овчарки, как микробы, понимаешь? То есть это будет настоящая самореализация женщины в виде животного.
1: А даже вот как животное тростник, вот она, палочка такая медленно перемещающаяся, это сложнее всего,
0: конечно,
1: будет.
0: Конечно, конечно. Ну, они могут, они просто даже пока вот еще не...
1: Потенциал
0: не,
1: этот не открыт,
0: закончен, не закончен вот этот тысячелетний период нищеты и нищих, так? Женщина просто еще даже не открыла саму себя, все ее сильные стороны, как животного.
1: 203-19-22 и ваши вопросы Василию Шуму. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло, здравствуйте, меня зовут Максим.
1: Здравствуйте.
3: Я раньше живу в таком районе, называется улица Подбельского.
1: Угу.
3: А то, в принципе, все нищие, и богатых нет вообще. Что будет с такими районами, и как вообще планируется заселение дальних районов Москвы, так называемых спальных? До свидания.
1: Спасибо, до свидания. Ну, вот улица Подбельского. И, кстати, я знаю, там постоянно на улице Подбельского тусуется один мощнейший белый кадиллак. Ну, видимо, это говорит о состоятельности финансового его владельца, может быть. Хотя кадиллак очень подержан, и я думаю, что ты, будучи давно уже жителем вот той страны, откуда они произошли, наверное, бы понял, что стоит он где-то, может быть, ну, не больше трешечки.
0: Да, я немножко слегка приоткрою небольшую завесу, что будет с районом улицы Подбельского и массой других районов, которые вот созданы дизайнерами, которые были богатые люди. Вот их перспективы. Значит, со временем, когда вот все эти нищие будут, значит, экстерминированы сами собой, когда они друг друга в конце концов убьют, так, то этот весь район будет нивелирован, и там будет разбит очень приятный парк для богатых с фонтанами, с женщинами в образах лебедей и прочих животных для развлечения богатых людей. Так что в новом тысячелетии улица Подбельского и вот этот новый прекраснейший лесопарк, который будет там разбит, поставит точки над «и».
1: Вот, ты знаешь, наверняка многих наших уважаемых радиослушателей заинтересовал такой вопрос. Представим картинку, что иду я по этому прекрасному парку, вижу, знаешь, эту женщину-лебедь. Естественно, я богат, я вступаю с ней в определенные отношения, и сразу же меня скручивают за зоофилию. Насколько это реально?
0: Нет. силу того, что животные в том виде, в котором их воспринимают нищие, они исчезнут, потому что нищие исчезнут, и животные будут женщины, так?
1: Да, ну, да, вполне понятно.
0: Все будет поставлено на свое предначертанное Богом место, который был богатый человек и есть богатый человек, один из богатых людей, может быть, даже не самый богатый, потому что, ну, не бывает богатого человека, даже самого богатого, если нет кого-то, кто богаче, понимаешь?
1: Безусловно.
0: Потому что
1: Безусловно.
0: Это настоящий такой прогресс цивилизации и религии. Вот, и зоофилия – это удел опять нищих, которые имеют вот половые отношения вот с их же животными, вот, которые сейчас существуют.
1: Для их же развлечений.
0: Да. Собственно. А когда женщина заменит животных, она уже давно выполняет эту функцию, но когда это уже будет как бы так, что ли, государственно принятая государственная политика будет, так, что женщина превратится в настоящего животного, то зоо отпадет. Будет просто филия. Филия — это своего рода любовь.
1: Да, целиком, да? Целиком согласен. Ну, скажи, вот каким образом и как ты видишь перспективы развития эмансипации как течения?
0: Опять-таки, дело в том, что эмансипация в том виде, в котором кто-то тут пытается ее преподнести среди нищих, так, она, естественно, уйдет вместе с этими нищими. А что-то схожие, ну, в силу того, что уже термин такой привычный, и как-то мы понимаем, что это значит, как люди богатые, эмансипировать будут богатые люди. То есть богатые будут еще более богатые. И более богатые. Эмансипированный богатый – это имеется в виду богатый нового качества, вечно изменяющийся богатый, эмансипированный. То есть это своего рода как бы такой, ну что ли, такое появление богатого человека в разных гранях своего богатства.
1: И своей прелести.
0: Своей прелести, так.
1: А вот ты знаешь, бедные, да, вернее, ну, может быть, не они, скорее всего, кто-то для них придумал такую фишку, что, дескать, именно богатым свойственны всякие гадости, как-то половые извращения, что, дескать, они там у себя в лимузинах вытворяют черт знает что, они там у себя в лимузинах употребляют героин и так далее. То есть считается у них, что половые извращения все-таки присущи как раз богатым. Вот нужно, я думаю, этот туман как-то развеять, разъяснить, что к чему.
0: Понимаешь, опять-таки, вот то, что нищие видят своими нищенскими глазами, так, вот, богатые люди не замечают. То есть для богатых людей, вот как мы, это не существует. Лимузин – это своего рода, ну, как тебе сказать, такая жвачка для глаз, для нищих, так, чтобы, опять-таки, вот когда они подыхают, чтобы у них был какой-то эмоциональный мир, чтобы они вот могли в силу своей вот нищенской натуры, они могут что-то ненавидеть, так, чтобы они могли выразить свою ненависть к чему-то, так. Вот раньше как-то они выражали ненависть к Макдональдсу, так? Теперь они как-то так попривыкли, так? Но появляются новые богатые люди, дают им, чтобы вот выразить свою ненависть. Их право на ненависть, это же необходимо богатым обществу для нищих, чтобы они умерли вот в этой же ненависти, так? И, пожалуйста, они дают им там какой-нибудь новенький Линкольн, какой-нибудь Cartier модель. Вот. И он пустой, внутри нет ничего, это только внешняя оболочка, да? Там нет богатого человека внутри. Там просто это. Зачем темные стекла делаются? Так, чтобы нищие думали, что там кто-то. И а нищие что могут подумать? Если они что-то не понимают, они, значит, начинают адаптировать себя самого. Вот если бы я бы там был, я бы стал заниматься половыми извращениями с другим нищим. Так, и мы бы вместе умерли потом. Вот. Или там бы занимались наркоманией, так? Вот. И это все жвачка для глаз для нищих. Вот все, что они ненавидят, так, это им дано богом, который богатый, чтобы они могли выразить свою ненависть, потому что ненависть — это часть их сущности нищенской, так? Вот, а пока они постепенно так, ну, уже все быстрее и быстрее вымирают, так? Вот. Поэтому я думаю, что со временем будут еще появляться кое-какие такие возбудители для нищих, когда они попривыкнут к Линкольнам Кортье с темными окнами, так? Вот. Там еще что-то появится, потом еще. Ну, это все будет меньше и меньше, потому что нищих будет все меньше и меньше, так? Это будет пропорционально. Вот. И в недалеком будущем, когда будут разбиты на месте всех этих спальных районов роскошные лесопарки с оркестрами, с шампанским,
1: лебедями,
0: с икрой, понимаешь, вот. Все это встанет на свои места, понимаешь, вот.
1: Но
0: и не будет этих совершенно нищенских позывов.
1: Все-таки самое главное, вот ты считаешь и ты уверен, что такие явления, как половые извращения в Линкольнах, это все-таки порождение сознания нищих, а ни в коем случае не байка, пущенная богатыми для каких-либо сглаживания тяжелой
0: жизни. Это больное, шизофреническое, восприятие нищими вот этих жвачек для глаз в форме Линкольна. Там внутри же ничего нет. Там и никого нет. Там даже нет шофера.
1: Никого нет. Это и не секрет.
0: Он двигается просто вместо бензина. Он использует эту вот ненависть нищих. Чем больше они его ненавидят, тем ближе мимо них он проезжает. Тем больше так он представляется в разных цветах, в разных отделках.
1: Чем они пристально вглядываются в эти стекла, чтобы понять, что же за сволочь там сидит, тем эти стекла им кажутся темнее. Вот.
0: Естественно. И более пуленепробиваемые.
1: Конечно. Что, послушаем пьесу?
0: Послушаем пьесу.

0: И мы продолжаем беседу с Василием Шумовым. Только что мы прослушали композицию с альбома, который называется «Крапивное пламя».
1: «Крапивное пламя» — это имеется в виду пламя для богатых?
0: Безусловно, поскольку здесь еще, я так думаю, есть какие-то и этнические корни, потому что секли ведь крапивой, скажем так, на козлах-то людей.
1: Да, дело в том, что нищета воспринимает крапиву как какое-то совершенно орудие принуждения и насилия. Богатые люди крапиву воспринимают как духовное пламя.
0: Безусловно.
1: Вот, и поэтому не обязательно прикасаться к крапиве. Вот. Самое главное об этом знать, что есть такое крапивное пламя для богатых.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Александр, вы знаете, есть такая теория, что вот люди бедные, они ассоциируют длинный автомобиль, скажем, с продолжением своего полового члена. Ведь недаром же есть такое распространенное название «членовоз». Спасибо.
0: Спасибо. Ну, насколько я знаю, членовоз — это совершенно другое. Это такой типа жучка Volkswagen надутого до неимоверных размеров. То есть длинный он был не особый. А что касается длинных автомобилей, то это, наверное, к тебе больше вопрос, потому что я помню, была у них там одно время мода именно на длинное и широкое.
1: Нет, но в силу того, что мы уже как-то установили наши ориентиры, так и приоткрыли слегка завесу. Дело в общем, что опять вот этот длинный автомобиль, которого у нищего человека вызывает естественную реакцию ненависти, потому что больше в эмоциональный мир нищего он состоит из ненависти. Один из таких его главных движущих сил к смерти. Ну, скоро, понимаешь. Но вот у него есть ненависть, у него есть злоба, у него есть насилие у нищего, так? Вот. И
0: зависть.
1: Ну, мы все знаем вот эти все, так? Потому что тут этого никто не скрывает, понимаешь? Тут даже не надо приоткрывать слегка завесу, потому что это очевидно. Вот. И, естественно, у нищих, у них, естественно, комплекс неполноценности по поводу своих гениталий. Как каждый нищий, когда смотрит на себя в зеркало или на определенные части своего тела, не только на гениталии, а там на ухо, скажем, на мизинец, на свой. Нищий натурально испытывает чувство ненависти, так как он испытывает чувство ненависти ко всему. Так?
0: Соматическое чувство вот. Стыда даже, я бы сказал.
1: И вот, исходя из этого как бы нормальности ненависти к своим гениталиям, так, вот, а это жвачка для глаз, вот эти длинные машины, так, просто им дана, чтобы они могли выразить свою ненависть в чем-то, так, потому что если у нищих не будет ненависти, выхода для ненависти, они просто сойдут с ума и умрут смертью не такой более-менее спокойной, а довольно-таки такой буйной, бурной, так, вот, что ну, это будет негуманно.
0: Например,
1: это будет негуманно.
0: В какой-то там демонстрации будут придавлены к решетке и так далее и тому подобное.
1: Нет, будут давить себя очень сильно и бить себя палками в своей же демонстрации, будут лупить друг друга, так,
0: да, да.
1: Вот, долго и упорно, так, не сразу, не сразу умрут, да, вот. А так, это мы все знаем, понимаешь, ну, мы приоткрываем слегка-слегка завесу вот уже сейчас.
0: А вот ты сейчас затронул очень серьезную и страшную тему, это тема нарциссизма среди нищих. Известно, что нарциссизм — это вроде такое свойство все-таки богатых более-менее людей. Вот так же, как, например, партийные трусы, скажем, со свастикой и так далее. Вот здесь, если он смотрит на себя в зеркало и ненавидит себя за что-то, идет, покупает автомобиль, значит, с длинным носом, затем все равно это его не спасает, в толпе он себя там губит и рубает. Вот хотелось бы узнать, что же получается, что нарциссизм делится на две части. То есть в этом смысле получается какое-то слияние. у тех и у тех, у богатых и у нищих.
1: Нет, это невозможно. Это невозможно, никакого слияния богатого и нищего, это невозможно. Это будет как-то более широко представлено в недалеком будущем, когда завеса чуть-чуть еще шире будет открыта. Вот я сейчас начинаю ее отодвигать, так? Вот. Но еще не пришло время для так еще ее приоткрыть более. Если ты затронул такое великолепное понятие нарциссизма, что свойственно, в принципе, для богатых, то если ты помнишь, нарцисс, он смотрел куда? Он смотрел в озеро. А вот это озеро, кстати говоря, оно уже было предусмотрено вот этом в новом парке в шикарном, который будет на месте улицы Подбельского. Так? Вот. И когда ты смотришь, ты настолько восхищен сам собой, что ты превращаешься, как тебе сказать, спиритуально в этот цветок. Потому что нищие думают, что нарцисс превратился в какой-то там папоротник, в какое-то это болотное растенице, так? Но это оставим это понятие мифа о нарциссе для нищих, как и оставим их личные ненавистные им гениталии для них самих.
0: Но ведь с другой стороны, следует тоже какой-то легенде, некто Фафан там с какой-то бабой со своей что-то не поделил, в общем, кто-то из них там превратился в тростник, из которого затем этот Фафан сделал флейту божественную.
1: Но опять-таки дело в том, что музыка, мы уже упоминали, что создана для нищих, в принципе, любое такое времяпровождение, где нищие могут выразить свои основные качества, как ненависть, злоба.
0: Энергию какую-то, да, двигательную.
1: Да, чтобы они там было была чья-то другая нищенская голова, по которой можно звездануть монтировкой, так? Чтобы была какая-то нищенская дверь, которую можно выломать и украсть там какие-то, знаешь, эти там чьи-то нищенские вещички, так?
0: Или чтобы был откидывающийся вот этот совочек мусоропроводу, куда можно написать.
1: Да, или куда можно там прыгнуть, понимаешь? Да. И пожить там немножко.
0: И пожить,
1: да, потому что, кстати говоря, нищие намного больше предпочитают жить вот там внизу мусоропровода, чем даже в этих спальных районах, понимаешь? Ну же будем до конца откровенными, да? Их дико тянет вот туда, в этот выгребной, вот туда, в основании мусоропровода, так, который дали им богатые, естественно, для того, чтобы они хоть как-то понимали, что иерархия в мире идет сверху вниз, так, и нищие натурально тянутся туда вот вниз, потому что они внизу в иерархической системе мира. Так, вот. И но вот они
0: не,
1: почему вот любой нищий тебе скажет, вот когда они так в минус откровения, что мне время от времени хочется влезть туда вот в мусоропровод и спуститься вниз. Это вот говорит о том, что они ближе становятся к Богу и идут на свое реальное место, а не в этой какой-то однокомнатной квартире, где в спальном районе. Туда, вниз, в основании мусоропровода. Вот там суть нищего может раскрыться, и уже в новой реинкарнации он будет счастлив.
0: Кстати, вот правоту наших слов может подтвердить недавний сюжет в телесериале «Дорожный патруль», который показывали около месяца, может быть, назад, где вот достали человека из мусоропровода. Вы можете поднять документы, если не верите, фотоматериалы, попросить повторить, это реально было. Слушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня вот возник такой вопрос. А почему-то совершенно не затронута тема климата. Ведь для бедных создан климат, создана природа. И они существуют в ней, ведь сейчас уже научились как-то природу управлять ее. Создаются сезоны всевозможные, допустим, сезон роста мозгоновица.
0: Понятно.
3: Ну, конечно, бывают сбои, там, сезон отстрела богатых, но... бывает, все бывает.
0: Понятен, вопрос понятен. Спасибо. Действительно, насчет климата, вот немножко как-то мы пытались переоборудовать памятник господину Долгорукому в силу неудачно выбранного им места для градостроительства, поскольку ты сейчас видишь, что здесь за окном. Клювы, они все сваливаются, а люди остаются. Это несколько несправедливо, согласись. С одной стороны. С другой стороны, опять же, если человек богат, то для него не существует, в общем-то, климата как такового попросту.
1: Для нищих, естественно, создан климат. И я скажу, наиболее такие вот ветер для нищих, это знаешь какой? И они его прекрасно знают, и они всячески стараются его уловить, дыхание этого ветра. Понимаешь, вот в метро там всегда дует вот один и тот же ветер, понимаешь, который нищие просто обожают. Вот этот ветер из этого черного тоннеля.
0: Ты знаешь, даже так? Не ветер, а запах. Я, извини, что перебил тебя. У нас одна, значит, ей 40 лет, исследуемая. Вот я тебе потом проведу в комнату, покажу, под часами лежит. Случай практически безнадежный. То есть пухнет и волосеет. И что-то бредит. Потом пришел молодой парнишка, ассистент, говорит, а нужно, говорит, просто ее в метро, чтобы она вздохнула запах метро. Вот этот вот, то есть смесь резины и бетона. Мы отнесли ее сюда. Вот, ты знаешь, человек сразу похудел, волосяной покров отпал. Сейчас мы ее только уже держим на легких антибиотиках, чтобы как-то подкрепить. Да. То есть практически это даже не ветер, а именно запах. Это запах от терапии.
1: Да, ну, да, вот наш звонящий, он справедливо отметил, что да, в нашей беседе мы пока еще не коснулись вопросов климата, но вот если посмотреть вот сейчас, выйти вот на улицу, в это время, будет масса нищих, они будут тянуться вот к этим нашим водостокам, так вот, канализационным стокам, они будут стараться упасть на него и вот уловить своим обонянием вот этот весь, супер вот этот парфюм, который исходит оттуда. Потому что для нищего это, вот знаешь, это вот его притяжение вот туда, в эти, в стоки, вот в эту, в канализацию, которая там бурлит и прекрасно для нищего, так притягательно, понимаешь, он чувствует себя на курорте, когда он лежит вот на этой сетке, так, вот, и вдыхает вот весь этот прекрасный для нищего, понимаешь, обоняние, вот этот запах, понимаешь, богатые люди, зная это, добавляют туда больше слегка пахучих кое-каких ингредиентов, поддерживают вот это движение воздуха, которое нищие обожают из черной трубы метро. Так что климат для нищих, он существует, они в нем живут, так они в нем и вымрут.
0: Ты знаешь, такой известный, богатый ученый Герман Сергеевич Клигель-Каландадзе, он придумал одно время, скажем так, для бедных панацею, как вздохнуть город. Ведь все бедные, нищие, они хотят вздохнуть город, вобрать его в себя, сразу целиком почувствовать весь букет запахов. С примесью, кстати, и каких-то букетов свойств только богатым. Для этого Клигель-Каландадзе поднимался на огромном дирижабле в небо, делал специальную воронку, которая накрывала практически две трети центра города. Работали два мотора, которые втягивали запахи города вот в специальную камеру, в которую, в общем-то, за определенную плату сажались несколько нищих, которые дышали запахом города. А запах города — это все, это и те же трубы, и запахи постелей потных, там, нестиранных и грязного белья.
1: Основание мусоропровода.
0: Тоже. И, конечно же, птичьих фекалий, что немаловажно.
1: Абсолютно, да, это абсолютно необходимый ингредиент, так. И вот еще рвоты, кстати говоря. Нищие обожают использовать как вечерние духи вот рвоту свою личную. Они ее коллекционируют, так. Вот, сами даже это бессознательно происходит. Они коллекционируют свою рвоту, так. И когда они вот идут, чтобы упасть вот на эти, значит, канализационные сетки, так они на себя наносят на стратегические точки вот своего нищенского тела вот этот сент этой своей рвоты, так, и совместно вот с этим прекрасным для нищего климатом он чувствует себя на курорте, когда он лежит вот на этой канализационном стоки, вот на этой решетке, так, и когда смешивается вот эта канализационная климатическая, понимаешь, фактура с его собственной рвотой, которая нанесена на стратегические точки его нищенского тела, он впадает в такой нищенский экстаз. То есть он готов к настоящей смерти, чтобы реинкарнироваться в другой звездной системе еще более нищим.

Потом он свет выключает и хрюкает, словно карась, и в темноте сверкает.

И я скрывать не стану до самого конца. Ненавижу я эту гадину моего рода.

0: по телефону 203-19-22 вы все еще можете пообщаться в прямом эфире программы «Монморанси» с Василием Шумовым. Я поднимаю дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Да, скажите, что-то у вас как-то очень трещит слабый шнурок.
1: Сейчас не трещит.
0: Сейчас вот полегче.
1: Да. Меня интересует вопрос. Хватит ли квалифицированных хирургов для того, чтобы помогать богатым прорезывать крылья? Спасибо.
0: В общем, что-то про крылья. Хватит ли квалифицированных хирургов, чтобы что-то про крылья? Я смутно понял, честно говоря.
2: Да, дело в чем, что опять-таки, вот сама концепция хирургии, так, она тоже как бы уже отходит.
0: Да, я вспомнил.
2: Потому что резать будет некого, потому что пока режут нищих, так, чтобы им опять дать возможность прочувствовать эту боль, вот, в которой они живут, чтобы немножко дать им чувство того, что они еще живы, так?
0: Страдания,
2: да.
0: Опять же,
2: потом же, знаешь, это же когда вот сейчас со временем все больше и больше нищих будет, значит, умирать естественной смертью, то и хирурги понадобятся, чтобы их расчленять, как-то упаковывать.
0: Утилизировать.
2: Да, да, чтобы когда они будут удобряться, вот эти вновь нарождающиеся прекрасные лесопарки, так? Вот, там это будет использоваться плоть вот этих нищих, так, хирурги будут очень нужны, чтобы их правильно, понимаешь, переработать, потому что там определенные части тела хороши в определенных грунтах, там,
0: для
2: где,
0: определенных,
2: да,
0: растений.
2: В определенных, знаешь, там.
0: Ну а что касается
2: климатических зон.
0: Крыльев, то я думаю, просто оперение будет сжигаться, а сами вот эти оперки, они, видимо, будут идти тоже как-то в определенные почвы.
2: Нет, дело в том, что мы опять вот затронули этот вопрос. Вот мы говорили о зоофилии, вот эти понятия крыльев, так? Угу. Это все, опять-таки, мы вернемся, может быть, наша радиослушательница как-то подключилась не к самому началу нашей беседы. То я напомню, что мы говорили, что все, что было с приставкой зоо, и вот такие понятия, как крылья, как клюв, как хвост, как клыки, как когти. Это вот все есть понятие зоо. А все это будет выполнять женщина, как настоящее животное, так? Вот. И поэтому крылья там, они будут такими, ну, появляющимися и исчезающими по мере надобности, потому что женщина будет способна продюсировать крылья, клюв, когти, клыки для развлечения настоящим богатого человека в этих новых лесопарках.
0: Даже не для, может быть, развлечения, а для создания ему какого-то определенного комфорта, уюта.
2: Да, какого-то семиминутного легкого такого моветона.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорить можно.
3: Здравствуйте. Вот вам в прошлом часу звонила девушка, ее зовут Анастасия, и Василий ей сказал, что всех бедных зовут исключительно на букву А. Было такое?
2: Это не то, что было, это даже есть.
3: Вот, Александр, вы бедный, тем более, что вы используете в своем песенном творчестве ненормативную лексику нищих.
0: Я вынужден, видимо, с вами согласиться, хотя полное мое имя, ну, в принципе, Саша, понимаете?
2: Дело в том, что Александр – это своего рода жвачка для ушей для нищих. Вот они себя чувствуют более ненавистно и более комфортно, что вот еще кто-то есть на «А». Ну и ради бога, это же вот то же самое, как и Макдональдс. Понимаешь, это все, вот, все, что на «А», понимаешь, это для нищих.
0: А что касается...
3: А меня зовут Василиса.
2: Ну, дело в том, что у вас в имени вторая буква А. Понимаете, я чуть-чуть приоткрою завесу дальше. Если вторая буква А, это то же самое, что и первая буква А. Это то же самое нищенское имя.
3: А у Василия тоже вторая буква А.
2: Ну, это мой как бы такой нищенский псевдоним, чтобы всем нищим можно было меня еще больше ненавидеть. Поэтому я...
3: А я вас люблю.
2: Но дело в том, что это полная нищенская шизофрения, состояние любви для нищего. Это такое, ну что ли, настоящее заболевание психическое. Я думаю, что вам нужно вернуться в нормальное состояние ненависти и готовности к убийству в любую секунду, чтобы вы могли спокойно умереть.
3: Я еду к вам.
0: Спасибо.
2: Да, не забудьте захватить лом.
0: Да, или монтировку. Что касается, кстати, матерных каких-то выражений, то они используются с той же целью, с которой вот затонированные стекла в линкольнах, в которых никого нет и так далее. Это же совершенно понятно. Вот. А действительно, Василиса, она немножко мне напомнила сейчас, знаешь, кого? Ну, да не обидится она на меня, лампочку, у которой соскочила спиралька. И эта лампочка вот по этой трагической случайности стала светить чуть ярче, чем ей положено. Ее нужно взять, так встряхнуть, опять спиралька шлеп на свой вот этот усик, и опять пойдет нормальный 60 ватт.
2: Да нет, я думаю, что 60 ватт это даже слишком. Я думаю так, ватта 2-3. Для нищих достаточно 2 ватта лампочка, чтобы чувствовать, что они находятся в лучах солнца.
0: А, кстати, действительно, действительно в этом что-то есть. Некоторые даже закрашивают, ты знаешь... лампочки какими-то там зеленками, там горчицами обмазывают и так далее.
2: Да, я думаю, что вот уже в стадии такого последнего исторического исчезновения нищих раз и навсегда, то фирмы, которые, значит, богатые люди все-таки что-то еще делают для нищих, чтобы они умерли более-менее спокойно, скоро будут выпускаться лампочки вот мощностью в 1 ватт и в 2 ватта. И для нищих это будет по-настоящему манна небесная, потому что нищие, они любят все, что попрактичнее. Естественно, лампочка в 1 ватт, она будет существовать в 60 раз дольше, чем лампочка в 60 ватт. Нищие это понимают. И поэтому они будут по-настоящему счастливы вот в этой, в таком настоящем солнечном блеске одного ватта лампочки.
0: Сюда же мы можем отнести и практичность в одежде. Вернее, ты знаешь, даже это нельзя назвать практичность. Вот у нищих нет практичности, у них есть своеобразная смекалка. Скажем, купить носкую вещь. Знакомый ведь такой
2: и,
0: вот.
2: И еще на вырост.
0: Да, носскую вещь.
2: И на вырост. И на вырост. Потому что нищие, они всегда думают, что они растут.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Вот есть у меня такое мнение, что деньги созданы для нищих. И вот у меня вопрос такой, пропадут ли они вместе с нищими из-за их несовершенства в будущем?
0: Спасибо, спасибо за...
2: Да, когда... пропадет последний нищий в своей счастливой смерти, то деньги будут положены в музей, и богатые люди время от времени, ну, чтобы иметь же все-таки хоть немножко паноптикума в жизни, знаешь, ну, вот надо бы, чтобы такое было, что-то такое, дьявольщинка какая-то все-таки она нужна в жизни, понимаешь, вот, и эти деньги, все эти деноминированные, номинированные, грины там и всякие тугрики, вот это все вместе, это будет вот как сейчас, вот знаешь, есть музей там, скажем...
0: Ну, как египетский фараон или...
2: Да, нет, деньги нет,
0: будут
2: нет,
0: лежать
2: нет,
0: в единственном же числе.
2: Египетские фараоны — это дело особой значимости.
0: Нет, я имею в виду пример, как пример хранения.
2: Нет, я вот думаю, как музей вот, вооруженных сил, вот как там лежат всякие ордена, вот так же будут лежать вот эти все деньги.
0: А ты думаешь, россыпью? Я все-таки думаю, в единственном экземпляре.
2: Нет, я думаю, что потому что они будут таких и россыпью, и в пачечках, потому что нищие бредят вот этими пачечками денег, они вот так желают их иметь, так вот, и они всегда вот пачки денег, вот знаешь, в фильмах, вот, которые делаются для нищих, вот, и нищие впадают в экстаз, когда они видят какой-то брифкейс открывается, а там пачечки денег. Пачечки, вот да. Пачечка вот это для нищих, это своего рода такой настоящий героин. Вот увидеть пачечку денег на экране, им становится по-настоящему, они начинают ненавидеть. И вот это все, жизнь приобретает смысл перед смертью.
0: А ведь есть еще и симптоматика этого. То есть, если если вот эта ленточка в случае распечатки вот банковской пачечки хранится дольше, нежели пересчитываются эти купюрки, вот, то это уже тревожная симптоматика того, что смерть близка.
2: Нет, дело в том, что нищие ждут не дождутся, когда это, вот эта резиночка порвется, и они...
0: Нет, там не резиночка, а там вот такая вот бляха такая, она крест-накрест.
2: Ну, неважно, это такая, знаешь, как бы что ли, ну, небольшая оттяжка вот этого момента нищенского экстаза, когда вот эта пачечка в конце открывается, и там нарезанная бумага вместо денег. Понимаешь, это для нищих это еще больше экстаз, понимаешь? Это сразу же проявляется вот эта их ежедневная ненависть, потому что в основном они получают друг от друга вот эти пачечки, понимаешь, вот с нарезной бумагой, которые, понимаешь, они же, кстати говоря, сами изобрели, чтобы больше еще вот практиковать вот эту свою ненависть друг к другу, давай вот эти пачечки, понимаешь? И потом, значит, хвататься за лом и по-настоящему раскрываться во всей своей, понимаешь, вот в этой ненависти и спокойно и в базе почти умирать для инкарнации в более нищей звездной системе.
0: А вот еще отдельная вещь, отдельная тема — это атрибуты пищи и, в частности, выпивки. Вот красивые и затейливые бутылочки, содержание которых, в общем-то, мало интересует. Вот не мог бы ты это прокомментировать? Потому что несут ведь, несут, и в качестве взяток мне несут, и в качестве подарков мне несут, и просто несут, а потом и от меня несут.
2: Да, дело в том, что нищие наконец-то в своей последней стадии такого исторического конца, они в конце концов, ну опять чуть-чуть опять двигаю завесу, еще так более становится, кое-что там открывается, они в конце концов получили, чего они так долго хотели там столетиями, они получили вот эту выпивку, которая отравлена, так? И по-настоящему вот нищие теперь могут выпить, понимаешь? Вот они когда выпивают, и вот они наконец-то начинают уже умирать, понимаешь? Вот. И вот как бы такая нищенская, такой кайф, понимаешь? Вот ты пьешь, и ты знаешь, что, скорее всего, ты теперь умрешь, понимаешь? А вот чувство смерти для нищих — это, в принципе, их holy grail. Это вот квинтэссенция их смысла жизни. Умереть от отравленного напитка — это... Настоящая удача, это настоящая карьера для нищего, это смысл жизни, как говорится, достигнут. И они уже реинкарнируются в других звездных системах на еще более нищем уровне и чувствуют себя еще лучше, больше ненависти и так далее. То есть это...
0: А те, кого они оставили, как правило, говорят, счастливчик.
2: Да, видишь, еще же они же, когда они умирают, они друг друга не оставляют в этой ненависти. Они продолжают и туда уже в новые звездные системы, в своих реинкарнациях и новых проявлениях. Они несут с собой эту святую ненависть прямо туда. И коммуникации, вот когда они спят или когда они лежат на этих кондиционных стоках.
0: Вот так распластавшись, мы часто видим.
2: Да, вот и значит, вдыхают вот эти великолепные пары собственной блевотины, смешанные вот с этим запахом мертвых крыс, они, значит, находятся в высшей точке своего нищенского экстаза.
0: Причем это нельзя назвать нирваной в данном случае, а именно какой-то экстаз.
2: Да.
0: Послушаем звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Я хотел бы затронуть вот какую тему. На данный момент существует огромное количество художественных фильмов, причем все они служат для некого умиления нищих. Фанатов в бегудях смотрят эту «Пойду» про богатую жизнь, и вот у нее мысли такие, типа, вот бы мне так. Вот. И вот мой вопрос по этой теме, как бы, как будут выглядеть художественные фильмы для богатых, как развлекаловка, если, конечно же, они будут.
0: Спасибо.
2: Ну, я думаю, что звонящий сам ответил на свой вопрос.
0: Да,
2: потому что, когда он спросил, а будут ли они, естественно, нет.
0: Естественно, нет.
2: Потому что кинематограф вообще, как жанр, он был создан богатыми людьми для того, чтобы опять сгладить вот эту историческую смерть нищих. Так?
0: Или сгладить, или каким-то образом в какие-то определенные моменты ее ускорять, чтобы просто регулировать вот эти потоки, массы их.
2: Да, чтобы как-то вот эту трупную массу как-то можно было быстрее обработать, так и как-то ее направить в правильный район для удобрения вот этих новых шикарных парков.
0: Послушай, а может ли случиться такое, вдруг неожиданно. Ну, сам знаешь, там планета как-то не так повернется, или там что-то где-то перемкнет, начнется, например, прилив у всех мозамбийских женщин. Вот. И вдруг опять захочется вот нищих, но ну, просто станет скучно без них, как, например, иногда бывает скучно без... Вот ты всю жизнь, например, с соседкой враждовала, ее баллонку пинала, и однажды и соседку, и баллонку переехал каток. Первые 2 недели у тебя восторг и пьянка, на 3-ю пустота, а через месяц она уже волком воет, кричит, где моя соседка, ее баллонка. Вот защищены ли по-настоящему богатые люди от все-таки какой-то ностальгии?
2: Да-да-да, это предусмотрено. Опять мы возвращаемся к универсальности животного в виде женщины. То есть женская скотинка, вот она будет восполнять, если у кого-то вот это все-таки какая-то ностальгийка будет по дьявольщине, вот по этой, женщина вполне как стопроцентная животная скотинка будет восполнять вот эти небольшие дозы вот этой ненависти и какого-то такого, ну что ли, нищенского ретро.
0: Это стабилизатор вот этого чувства.
2: Ну, такой, ну,
0: димедрол,
2: да.
0: Назовем это,
2: ну,
0: так,
2: своего димедрол. Рода такой легкий такой кайф, кайфец на короткое время.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Доброе утро уже, наверное.
0: Здравствуйте, говорите, вот, пожалуйста, погромче.
6: Меня зовут Иван.
0: Здравствуйте.
6: Вот, мне хотелось бы задать несколько более земной вопрос. Вот сегодня вечером я наблюдал концерт уважаемого Василия в, ну, не побоюсь этого слова, в фешенебельном клубе «Не бей копытом». Вот. И хотелось бы задать такой вопрос, будут ли еще концерты и где их можно послушать, посмотреть?
2: Дело в чем, что когда я выступаю, на, я опять чуть-чуть более еще приоткрою завесу, да? Дело в общем, что эти концерты, они созданы для той же функции, что и вот этот климат в метро, вот этот ветер для нищих, так?
0: Клуб, вот, кстати, тоже создан, тоже с определенной целью, как и
2: кинематограф, как вот этот весь интертеймент, так называемый, так? То есть я немножко, ну что ли, участвую все-таки, так, вот в финальной фазе полного вымирания нищих, так, давая им надежду на будущий концерт. До тех пор, пока будут нищие, концерты будут, можете не сомневаться. Вот, ищите Центроманию. Если вы увидите Центроманию, там все сказано. Так что вот вперед на Центроманию. Но, к сожалению, нищие не способны ее увидеть. Вот еще какая, понимаешь, тут штука-то. Хотя даже я даю вот эти концерты, так, вот, и говорю о Центромании везде. Иногда я просто забываю, понимаю, что я имею дело с нищими, которые, когда приходят в магазин музыкальный, так, они хватают то, что нищие глаза могут увидеть, вот эти обложки, так, а Центромания обычно, она прям там же стоит, но ее не видят, так, потому что они своего нищенского измерения, они вот это хватают то, что для них специально и создано. Так?
0: То есть они не воспринимают визуально вот это как объект.
2: А, даже аудио. Я вот, кстати говоря, вот он же сказал, что он побывал на моем концерте, так?
0: Да.
2: Он просто побывал, он же не сказал, что он там что-то слышал.
0: Слышал, или так, да. Он... Ты знаешь, кстати, ведь мы делали некоторые зарисовки, например, в Папуа-Новой Гвинеи, мы показывали папуасам обычные кинофильмы и поняли, что их мозг не воспринимает те образы, которые идут там, то есть не воспринимает

0: так, ненависти, вот этой вони, так, вот, грязи, и поэтому вот эта точка абсолюта вот этого низа, вот что там еще ниже вот этой основания мусоропровода, это же еще не конец.
1: Так? А, кстати, интересно,
0: там еще
1: интересно
0: есть дальше узнать,
1: что там дальше.
0: Там еще дальше. А они все знают. Нам даже об этом сейчас не надо говорить, потому что они все туда стремятся. Когда они вот бьются о дно вот этого выгребного места в мусоропроводе. Там еще вот есть какая-то такая, понимаешь, смягчающая, там из банок, понимаешь, крейс. Все-таки еще как-то смягчает, так? А они пытаются еще пойти дальше туда, так?
1: Прорыться, то есть у
0: да,
1: них уже
0: да.
1: есть вот
0: ротьевые
1: рефлексы,
0: да, чтобы вот все-таки достигнуть этого абсолюта низа, туда внизу.
1: Так послушай, получается, что, скажем, есть грамотные нищие, которые умеют рекламировать свой товар, попросту говоря, оформляя его элементами какими-то, взятыми из этого самого низа.
0: О, абсолютно. У них есть своя геральдика.
1: И так? своя художественная, да. если можно так назвать, эстетика.
0: Да-да-да. Вот. А они, находясь, вот представляешь, в силу вот этой своей ненависти, они изобрели свою символику.
1: Да.
0: Так, они изобрели свой язык жестов. Так, они изобрели свою моду. Так, вот это все. И они друг друга очень быстро отличают. Так, и стараются друг друга не оставлять в покое, потому что они в силу своей вот этой нищенской сути, они хотят умереть вместе.
1: Боятся, вернее, боятся умереть по отдельности. Вот в чем дело.
0: Боятся, да, потому что они, когда, кстати говоря, когда они прыгают в это в мусоропровод, так, они ждут, когда они пролетают мимо этажей, они надеются, что там кто-то тоже прыгнет, и они будут так падать вместе. Понимаешь?
1: Или что хотя бы кто-то откроет эту штуку, задержит его и вынет, скажет, подожди меня, я сейчас через пару минут.
0: Да, сейчас я еще своих детей привезу,
1: да,
0: и сейчас мы все вместе туда.
1: За тещей
0: сгоняем. Да, да, да,
1: все
0: вместе.
1: Такая надежда у них, безусловно, есть.
0: Да, да, да, да.
1: Мы, кстати, сейчас смазываем постоянно новый указ мэра был, это в силу частых таких вот посещений мусоропроводов некоторыми субъектами, смазывать их стены ежедневно специальным...
0: Да, и немножко расширить вот это само, вот это приемники, вот
1: да,
0: эти, открывалку-закрывалку, чтобы они там могли семьями прям залезать,
1: да,
0: и уже двигаться туда, к абсолютному низу, уже прям все вместе, так?
1: И чтобы с домашней любимой утварью.
0: Да, чтобы в конце концов все это можно было уже сносить, так, все эти, и открывать там места для благодатных парков.
1: Да.
0: Как вот улица Подбельского, допустим. Кстати говоря...
1: Она первая в плане пока.
0: Кстати говоря, он откуда-то это просочилось, представляешь? Он, видишь, как вот нищие, они очень любопытные.
1: А ты знаешь,
0: они
1: везде,
0: пытаются узнать, когда они умрут.
1: Везде есть свои осведомители, я это понял, везде. В любом месте есть свои осведомители. Причем
0: обязательно,
1: не обязательно платные, а те, которые хотят знать, которые хотят быть при. Вот
0: да.
1: Я при, но это уже никто не знает. Я должен доказать, что я при. Я возьми, да и скажи.
0: Они хотят узнать все-таки точную дату своей кончины. Им недостаточно, там, скажем, вот давать там какой-то типа такой, ну, что ли, разброс, там, плюс-минус, там, 2-3 года ты, понимаешь, подохнешь. Вот. Они хотят точную дату, понимаешь, вот точную дату. Иногда это им дают, потому что это дает им дикий экстаз ненависти и прилив вот этого всего дикого вот этого энергии, вот этого всего, понимаешь, жажды убийства, так еще больше становится вот эта жажда вот этой расовой вот этой всей. Как вот они друг с другом, понимаешь, там внизу. Я их очень плохо вижу.
1: Ну ведь ты знаешь, существует еще один аспект их скопищ. Дело в том, что когда они вот так вот собираются, чтобы, ну, как говорится, что-то перетереть между собой, там, революцию какую-то, путь или еще что-то, они ведь получают и достаточно мощное сексуальное удовлетворение при трении друг от друга. Они, в общем-то, возбуждаются, и, попросту говоря, мы потом находили там огромное количество семени.
0: Да, дело в том, что это совершенно пропорционально их, значит, расположению в трубе мусоропровода. То есть чем ниже они летят, тем у них больше сексуальный экстаз. Так? Понимаешь? Вот. То есть чем ближе туда, вниз, к абсолютному вот началу, низу, туда вот, под вот эту основание мусоропровода еще дальше, да? И там они просто пребывают в постоянном сексуальном оргазме, понимаешь?
1: Вот,
0: поэтому,
1: вот.
0: Вот. И поэтому они туда просто рвутся, понимаешь, и семьями, и

0: там целыми расами.
1: Из-за этого у них возникают конфликты. Опять же, богатые вынуждены как-то эти конфликты локализовать воле-поневоле, например, теми же мексиканскими сериалами или там какой-то китайской или там...
0: Показывая нищим, что они не одиноки, что там на других материках там есть такие же, как они, которые движутся туда же, вниз, к мусоропроводу, к его основанию, еще глубже.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Ну, вообще, похоже, что это уже не центромания, а центрофобия. И у меня такое впечатление, что сезон обстрела богатых уже приближается.
0: Ну вот, ближе к рассвету, так начинает проявляться настоящая вот такая ненависть. И отлично, все отлично.
1: Нет, да. Ну, посмотри, Дуня уже едет сломом. Здесь явно тут... бывший военный уже целится пушкой.
0: Вот, причем отлично. Ну, кстати говоря, дело в том, что они всегда как-то вот занимаются самообманом. Они могут только целиться в таких же, как они сами.
1: Безусловно. Понимаешь? Потому что здесь-то никого нет.
0: Они же сами вот живут в мире этих своих нищенских пословиц и там каких-то афоризмов. И вы знаешь, у них нищенская любимая вот эта штука «рыбак рыбака».
1: Ага. Или вот это, знаешь, есть такая, чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу.
0: Да, там вот. И, естественно, все эти будут отстрелы, естественно, они будут стрелять друг друга, так и поэтому еще ускорить свое полное вымирание.
1: Получится что сейчас Дуня или Василиса, вот это, да, она сейчас придет, значит, сломом, а этот прикатит с пушкой, и мы увидим сражение их между собой в результате.
0: Не, они будут палить и дубасить все, что будет под руками, так как под руками будут только нищие.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Вот я, в общем-то, сам вот тот агент, который с улицы Подбельского.
4: Да-да-да.
3: Вот я хотел просто сообщить, что у нас уже вспышки насилия есть.
0: Так.
3: То есть тут ходит такая женщина, она как бы немного обезумела.
1: Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. Опишите ее волосяной покров и ширину. Это очень важно. Потому что вдруг это наш сбежал, и это чисто наш...
3: Волосяной покров, кстати, небольшая усатость есть.
1: Нет, не наш.
3: Ну вот, она пристает к прохожим, начинает кричать таким криком, похожим на обезьяне. В особенности пристает к женщинам с детьми.
0: Нормально, нормально. Все идет нормально на улице Подбельского. Это значит с добрым утром.
1: А, по ее по-женски это значит с добрым утром. Видите?
0: Да.
3: Ну вот, а еще, значит, буквально около моего дома такой был задержан маньяк по фамилии Ершов. Он, значит, у него было 36 эпизодов у него было. Из них он 8, по-моему, убил, и остальных приходил, он, то есть, изнасиловал.
0: Угу. Ну что
3: вот,
0: же.
3: Вот, ему было 16 лет всего.
0: Молодец.
3: То есть...
1: Мужчина уже.
0: Молодец.
3: Да.
1: Хороший я мальчик.
0: Думаю, я думаю, что он сейчас находится вот где-то уже близко к основанию мусоропровода, он туда пробивается.
1: Может быть, на решетке лежит.
3: В лесном изоляторе, наверное, где-то.
0: Ну, это просто такой временный зал ожидания перед направлением к основанию мусоропровода.
1: То бишь в рай.
3: А еще из последних новостей, значит, у нас есть дворник, который практически сам не убирается, он нанимает бомжей для уборки, отдает там части из мусоропровода. Там кому-то бутылки, кому-то там пакеты полиэтиленовые. Они их моют и используют, дальше у метро продают.
1: Молодец. Хороший.
0: Ну, все нормально. Они, видишь, они друг другу помогают. Да, умирать так веселее.
1: Ну, знаете, спасибо вам.
3: То есть дворник уже сейчас даже убирается, ты смотри, уже вышел, там и сортирует.
1: Спасибо вам большое. Вы и в дальнейшем.
0: Вы его поздравьте, что он на верном пути.
1: На верном.
3: Алло.
1: Да, дворник.
3: У меня уже было такое хобби тут фотографировать бомжей, которые что-то приходят из леса. Главное, что вот именно где-то с 3 часов они...
0: Извините, лес еще не посажен на улице Подбельского.
1: Да, вы знаете, вы простите, вы не фантазируете.
0: Ну, лес будет после того, когда все будет снесено.
1: У нас остается совсем немножечко времени. Я предлагаю послушать последний на сегодня телефонный звонок и ваш вопрос Василию Шумову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Вот вы тут говорите, что нищие там вниз по мусоропроводу, там, на эту решетку. На самом деле это происходит по другой причине. Ведь смотрите, никогда вы не видели, и никто не видел, поскольку этого просто не бывает, что богатые ходили, допустим, в общественные туалеты. Точно так же они не носят анализы своих канатов в обычные поликлиники. То есть тех канатов никто не видел. Поэтому среди нищих ходит много легенд о канатах богатых. То есть вот, знаете, там заяц, а в нем там курица, а в ней там... Ну, это все оттуда. Вот. И среди этих легенд есть такая легенда, что, значит, если найти канат богатого и его съесть, то, значит, вот богатство тоже по судьбе передастся. Вот. Ведь эти все вот... приметы австралийских аборигенов, что якобы если, значит, там съесть глаз врага, который был очень метким, вот как вот в вашей песне там было, вот ножиком его вырезать, значит, там на руку положить и потом заглотить, вот, то, значит, тоже метким человек станет, ну и так далее. Это, значит, все оттуда идет. И вот, значит, на самом деле нищие, когда они лежат на этих решетках, они надеются уловить запах или просто отловить канат богатого, чтобы, значит, тоже вот в ту категорию перебраться. Они же не знают, что на самом деле для богатых построена совершенно отдельная, секретная канализация. Но они не знают даже и того, что по той канализации на самом деле ничего не ходит. Она как ее построили, так и стоит, совершенно стерильная. Потому что секрет-то в том, что богатые вообще не выделяют канатов. Вот. То есть, в принципе, вот генетическое как раз вот такое вот отличие по карме, по которому точно можно сказать, вот будет человек нищим или богатым, это вот как раз вот в том, может ли он полностью без остатка переваривать все продукты.
1: Знаете, спасибо вам большое. Вы, я так думаю, целиком и полностью в данном случае правы. Мало
0: да,
1: того...
0: Да, да, я тут, уже, кстати говоря, абсолютно...
1: Это богатый человек.
0: Абсолютно считаю, что этот наш друг совершенно спокойно может быть назначен министром здравоохранения уже сегодня.
1: Совершенно спокойно.
0: Уже сегодня, да. Потому что он совершенно правильно оценивает ситуацию между богатыми и нищими и может принести массу-массу пользы для полнейшего и конечного исчезновения нищих с лица земли.
1: Ну, и я думаю, что с замечательным выступлением вот данного нашего уважаемого мы подведем наш сегодняшний разговор с Василием Шумовым к логическому концу. Я надеюсь, что за нашу встречу не последняя, она вторая. Думаю, что ты еще приедешь, и мы встретимся, и поговорим снова. И еще неоднократно. Удачи тебе, успехов в музыке, в центромании.
0: Да, центромания — это только для богатых людей.

Золотые рокмены разбивали гитары и усилители. Становилось яснее и яснее, их тамбурины били тревогу из-за глухого тупика, который только похож на дорогу.

когда в океанах любви появились акулы секса, русалок нежные, плавники стали похожи на пистолеты.

Да, тронул руками холод бледный и прозрачные стены. Стал понятен.

0: очень часто. Моего опоссума. Вампайра.
1: Дракула.
0: Вампайра.
1: Дракула.
0: О, вампайра.
1: Дракула.
0: Вампайра.
1: Дракула.
0: Вампайра.
1: Дракула.
0: Вампайра.
1: О, Дракула.
0: Come, my darling, and fly away with me.

0: И мы начинаем беседу с нашим гостем. Сегодня это Борис Николаевич Симонов, директор музыкального магазина «Трансильвания», ведущий радиопрограммы «На графских развалинах», а также человек, который стоял у истоков, ну, я даже так скажу, замысловато надо ведь как-то сказать, а иначе скажу, что я не поэт. В общем-то, стоял у первой маленькой струйки, которая затем превратилась сначала в бурный поток, а затем переросла в мутный поток, именуемый ныне ДК Горбунова. Я правильно все сказал, Борис Николаевич?
1: Абсолютно.
0: Ну и, соответственно, речь у нас сегодня пойдет о искусстве вообще в целом, но начать мне все-таки бы хотелось с вопросом, который нам тут задали. Я думаю, что он непосредственно все-таки касается вас. Значит, смысл вопроса таков. Я не буду его сейчас целиком зачитывать. Почему многие, ну, тут такое выражение не очень, конечно, хорошее, новые русские, по-моему, уже давно его нужно как-то запретить, потому что это телега начала 90-х все-таки годов. Сейчас уже все это смешалось, произошла инверсия. Ну, я не знаю, правда, значение этого слова, но иногда говорю его, чтобы люди, которые тоже не знают, думали, что я умен. Вот. Тем не менее, и многие деятели шоу-бизнеса стараются в своих словах употреблять как можно больше слов английских, говоря их, причем с соответствующим акцентом, тоже как можно более близким к оригиналу.
1: Ой, я тоже это буду делать сегодня.
0: Я тоже постараюсь, но я дело в том, что учил японский язык, и это у меня может как-то... А он, когда говоришь с акцентом, звучит как некие ругательства, ну, вы понимаете.
1: Китайский.
0: Японский.
1: Язык японский, да. Акцент дает...
0: Ну, в общем, да, из южных провинций. Ну, так вот, что касается вот английского языка, я хочу сказать, что я сам был свидетелем, значит, подобных действий. То есть одна из певиц, вот, которая поет про глаза песню, такая вот слабоумная, то есть поющие рейтузики, собственно, они как-то сидя в эфире по диапроектору, по телевизору, когда у нее спросили, ну, понятно, ты там постареешь, знаешь, что у тебя морщины вскочат во все твое лицо, и без того намазанное, тупое, и вот что ты будешь делать в старости? На что, значит, она ответила, я буду бизнес-вумен. Вот так вот оно сказало, естественно. Ну, мое ощущение, Борис Николаевич, вы понимаете, я жуткое, кого-то мне лягушку за шиворот положили. Естественно, я еще больше возненавидел диапроектор, но тем не менее, это факт. Вот эта интервенция словесная, я думаю, что с нее нужно начать, с филологической интервенции, а постепенно мы перейдем уже и к интервенции искусство, ну, даже искусство, это сложно сказать, творчество, так бы я бы назвал это. Что вы думаете по этому поводу?
1: По поводу лягушек за шиворотом?
0: Да.
1: Я об этом думаю. Любой тонизирующий температурный режим, неожиданным образом отвалившийся за шиворот, дает тот же эффект, что как мертвой лягушке поднести электропровод. То есть некая гармонизация трупа дает танцевальные движения. И в этой проклятой стране североамериканские Соединенные Штаты, как писали в первых советских энциклопедиях, придумали танец. Твист. И вот вы слышали первую композицию. Это заставка моей передачи «На графских развалинах». Мой любимый артист, которого сейчас слушатели «Эхо Москвы» и ваш Александр программе «Монмаранси» услышат впервые его вокал. Итак, «Трансильвания Твист».
0: То есть вы сегодня решили стать диджеем, а не хотите рассуждать на серьезные темы все-таки. Я бы предложил все-таки, прежде чем мы послушаем «Трансильвания Твист», как-то обсудить вот интервенцию филологическую. То есть почему все-таки вот поп-звезды употребляют английские слова. То есть, например, я сам был свидетелем, как на одной вечеринке, казалось бы, вполне нормальная девушка, супруга моего хорошего друга, все время говорила через, ну, немножко поддав, через каждое там несколько предложений, it's okay, it's okay, так, it's okay, но возьмем друг, так, it's okay. Но мне просто интересно ваше мнение, вы же человек умудренный опытом. Мы послушаем твист, не волнуйтесь, это дело не хитрое, ткнуть ручку, а вот хотелось бы все-таки ближе к проблематике.
1: Проблематика?
0: Да.
1: Я в последнее время сожительствую с компакт-дисками, а от них можно слышать исключительно бизнес-вумен, но без акцента. То есть и бизнесмен, и бизнес-вумен, и бизнес-музишен. нетрудно судить о том, как, с позволения сказать, наши звезды употребляют англёпу. И какой смысл в этих английских словах, которые роятся у них в голове без всякого понимания? Пели бы хорошо, развивали бы пошире рот, изрыгая при этом, ну, хотя бы что-то относительно складное. Я попробую в процессе, когда, естественно, употреблю, вспомнить некоторые лучшие обороты, и мы с вами их обязательно обсудим на радость слушателям. Вы представляете, что сейчас сотни, тысячи, а, возможно, и десятки этих самых тысяч не спят. И как муравьи мечутся по квартире, ждут совершенно кошмарных сведений. Они обязательно последуют.
0: Они обязательно последуют. Кстати, я еще хочу сказать, что меня терзают все-таки смутные сомнения, что программу «Монморанси» не слушают тех, кому она в первую очередь обращена. То есть люди, которые являются предметом в основном наших вот...
1: Так они бизнесом занимаются.
0: Вот. А как они могут успешно заниматься бизнесом, если они не слушают умных людей, каковы мы с вами, без сомнения,
1: если
0: являемся.
1: Если бы они нас слушали 17 августа, что было бы?
0: О.
1: Мы бы ходили по анфиладам, мы бы ногой башвыривали микрофоны из золота и подходили только к платинам.
0: Мы бы нищим подавали перстни с бриллиантами.
1: Да.
0: А нищие
1: на
0: бы
1: обед,
0: ездили
1: на
0: москвичах.
1: Обед. А на ужин бы мы их собирали.
0: Теперь твист.
1: Да.
2: Борис, here it is. Here what is...

0: Мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Меж тем, к нам постепенно присоединятся еще гости нашей студии. Во-первых, это наша студийная девушка Прохор, которая наконец-то поправилась. И сегодня вы, может быть, впервые услышите ее голос, если все сложится удачно. Но пока мы продолжаем, а вы что встали? Вы садитесь. Можете, вот там коврик постельный, снимаете штиблеты прям по-нашему.
1: Только бельем не щелкайте.
0: Бельем не надо, потому что сейчас мода крахмалить все сильно. А я хочу сказать, что от этого белье портится и лопается в дальнейшем по швам. И даже бывали случаи, когда люди просто-таки лопались на глазах, вот на вечеринке он
1: приходит. Нализавшись крахмалу.
0: Безусловно, да, безусловно. Ну что же, я думаю, что можно теперь далее продолжать нашу тематику. Так вот, что касается филологической интервенции. Вряд ли мы где-то услышим в Америке или в Лондоне, например, слова типа «ну как ты там». Ну, даже машина слова мы не услышим. Или там слово, скажем, подкачай. Или ишак. Например, ни один водитель в Лондоне не крикнет другому «ну ты ишак». Хотя слово модное и легко произносится, в общем-то. То есть началось, мне все-таки так кажется, с усиленного изучения английского языка здесь.
1: Там сейчас модно спрашивать так. «Як вы там себе почуваете?» Это в Лондоне. В Америке это под запретом. Это совершенно канадские обороты. Причем во французских провинциях тоже они не пользуются успехом. Там живут наши некоторые бывшие диджеи, они жалуются на это. Они приехали возражать украинскую идею на берегах Онтарио. Все бобры разбежались.
0: Но это, в принципе, и неудивительно, потому что любое возрождение посредством фонетики, если оно начинается так вот, в такой в агрессивной форме, не как здесь это было сделано, я к чему веду разговор, последовательность, понимаете, последовательность. То есть я все хочу немножко настроить наш разговор на такую, на тему очень для меня болезненную. То есть мы начали, я напомню немножечко, мы начали с усиленного изучения английского языка, с перевода текстов битлаков, в общем-то, и прочих срамных, потому что это было, во-первых, интересно, и информация, которая проникала, ну, естественно, и в клизме одна дырка, понимаете, и когда был железный занавес, через эту дырку битлаки и просочились, безусловно, и попортили огромное количество людей, не только там, но и здесь своей срамотой. Тем не менее, их переводили так же, как переводили Pink Floyd'ов, в общем-то, и всех вот этих ребят. Это было начало, напоминаю. Что мы видим сейчас? Мы включаем по телевизору, видим, значит, рыжие подштанники, которые говорят, что она, значит, хочет стать бизнес-вумен. И видим кучу педерастов, которые, в общем-то, организовав мужские коллективы по 5, по 6 человек, сбившись в шайки, одевают кожаные подштанники и пляшут на сценах, в общем-то, ритмичные танцы. Там, ну, разные. Там какие-то братья, там какие-то Горохины, там, ну и прочее. Вот, куча там всякие Тед-Стед. Ну, не буду даже их перечислять. В общем, огромное количество. Ну, и девок тоже таких же большое количество. То есть мы пришли...
1: Пидорасок.
0: Да. Полные, конченые. Мы пришли к культурной, попросту говоря, интервенции. На мой взгляд, вот эти две вещи очень связаны между собой. Вот вы, как человек, который стоял у истоков все-таки...
1: Ручейка.
0: Ручейка, да.
1: А все стоят у истоков ручейка.
0: Это понятно. Нет, а если так без общих слов все-таки начать вклиниваться вот в эту цепочку, которая, начать ее прослеживать. Бог с ним, с ручейком. Вот давайте сравним ситуацию, которая была тогда, когда еще было не поздно это остановить, или, по крайней мере, изучать это побочно, как
1: вот
0: у них.
1: Я остановил ситуацию.
0: Да, безусловно.
1: Да, вот так. Могу сказать честно. Чем хороши были «Битлз»? Давайте посерьезки. Абсолютно нельзя было понять, о чем они поют. Их английский – это была чистая фонема. Не фанера, а фонема. То есть не нужно было переводить. Чувства и скудость их образов так действовали на заскорузлые уши читателей Горького поневоле в нашей стране, коим я тоже являлся, хотя Горький мне очень нравится. Очень нравится. Я сердце вырывал у всех и говорил: «Данка, Данка, вспомни еще». И, услышав «Битлз», я подбежал к отцу и говорю: папа, вот сын к тебе пришел. Он говорит, пошел, говорит, не могу. Посмотри, это же пидорасы, посмотри, как они выглядят. Постриг меня наголо. Первый раз в жизни я был. Началось... Я получил тройку даже вместо обычных двоек. Ну, он перевел, мне все-таки перевел, пожалел мальца. Такая глупость мне показалась. И я решил завязать с английским языком, как с классом. Отвратительная лающая речь. Если бы не битовые группы, которые облагораживали всю эту бессмыслицу, полным отсутствием своего родного произношения. Ну, Ливерпуль, порты, докеры. А что докеры занимаются? Только размножаются своими пидорасками и поют попутно. Пиво употребляют, да?
0: Ну, в общем, да. Также дерутся с пьяными матросами периодически. И также вступает с ними в половые связи, как это показал. Но это на фоне вот брит-попа современного английского, когда такое слияние полов, в общем-то, в одном организме стало не то, что уже модным, а просто биологической потребностью, на мой взгляд, данных персонажей.
1: Да персонажи у них только одни потребности. И денег им мало.
0: Мало.
1: Мало денег, да. Я им по-английски отвечаю, как битлы. No, yeah!
0: А, ну так и что же мы дальше-то? К чему же мы пришли в данный момент?
1: Мы пришли к моему тезке Борису Пикету. Я с маниакальной настойчивостью пытаюсь навязать вам то, что являлось такой недопрокисшей плазмой для названия мероприятия «Трансильвания». Вот Борис Пикет, я о нем расскажу попозже. Сейчас танцевальный номерок «Монстр Минуэт».
2: Announcing the Count and Countess of Transylvania. Good evening, Count Dracula.
3: Good evening, Igor. Would you check my cape, please?
2: Good evening, Count Dracula. So glad you and the Countess could attend my ball.
3: I see several old friends here. There's Frankenstein and his charming bride.
2: Yes, and Beethoven and Wolfman are here too.
3: The ladies in waiting are very beautiful.
2: You don't mean those slimy old ghouls?
3: I didn't think my eyesight was failing me.
2: Well, it is nonetheless. May I have the pleasure of this minuet, Countess Alucard?
3: There could hardly be pleasure dancing with you.
2: Who asked you, Fang Face?
3: And I suppose you think you are Rock Hudson.
2: Not particularly, but at least I don't sack out all day like you.
3: How could you? You are too busy cutting up corpses with your ugly friends. Like that one over there.
2: Which one?
3: The one with the permanent wave on his face.
2: Now you're in trouble, bloodsucker. He heard you.
3: I'm not afraid, but we were just leaving anyway.
2: Don't leave that snaggletooth bag of bones you call your wife behind.
3: All right, I'm going. His teeth are bigger than mine. We'd better get out of here fast. Come on, vampire.
4: Птицей быть – мечта людей реальностью не стала. Не птица, человек, не какай, где попало.
0: И мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Вы только что в приватной беседе упомянули еще такой действительно существующий факт, как то воровство музыкального материала. Но одно дело, когда, скажем, все это воруется внутри страны, то есть, к примеру, человек по фамилии Петрушечник сочинил песню, например, а там другой, например, по фамилии там это Гризли, он, к примеру, эту песню целиком содрал. Это внутренние проблемы, опять же. Но когда целиком, как, например, делает некто Андрей Губа, который, насколько я сейчас знаю, эмигрировал, слава богу, то есть баба с воза кобыли легче, это я имею в виду нашу культуру, отсюда, в общем, свалил, надеюсь, навсегда, в страну Канада. Вот, он же целиком... Да, он же прет целиком не только сэмплы, но и всю музыку. В общем-то, у одного из западных исполнителей.
1: Это не он.
0: Так.
1: Это не он, он-то ничего не понимает, что переть.
0: А, то есть его композитор.
1: Подходит человек из народа продюсера и говорит: так, парень, вот это делаешь, все.
0: Ну, у него, насколько я знаю, у данного персонажа, о котором я сказал, у папы продюсер.
1: Ну, а что, папа дурак, что ли?
0: Ну...
1: Папа всегда папа.
0: Вот, ладно, папа, да, Юлит интересуется. Почему в России так не любят Дэвида Боуи? Я не знаю, кто ей это сказал. Да, я...
1: Вот Ира тут сидит, она меня уже на меня тапочком замахивается. Она специально принесла тапочки в студию, чтобы меня охаживать.
0: Угу.
1: И вот некто Юлий вот про Дэвида Боуи. Да как вы можете, Дэвида Джонса, одноглазого? Да я без него, как без тапочка Ириного, да?
0: Да, ну так что, что мы будем насчет воровства материала,
1: воровства...
0: Да, когда происходит...
1: Ладно.
0: Существует, существует ли, я сразу хочу спросить у вас, какого...
1: Как без воровства?
0: Да. Нет, имеют ли место быть факты воровства музыкального материала западными исполнителями у нас вот здесь?
1: У нас не имеется фактов такого реального творчества в постсоветский период. Хотя, ну это серьезно, я еще не добрал дозу, поэтому не могу так в откровенности пускаться. Ну, дойдет и до этого, дойдет.
0: Это надо сразу, потому что лучше уже тему развивать, потому что, чтобы людей не утомлять рассуждениями о ручейках и папах, как-то нужно уже нам переходить к делу. Ведь, да.
1: Да, вы мне напоминаете одного хорошего покупателя, Александр.
0: Ну, безусловно, я когда покупаю, это крупно.
1: Да, там приходит, говорит, а мне вот того бы, сего бы. Меня бы выволакивают за остатки пейсов и говорят: вот он, пришел твой друг. И чего ему не поставишь? Самый хороший. Он говорит следующее: да, слишком долго тему развивает. Ваш человек, надо вам познакомиться будет. Давайте сначала в восточную зону вернемся. У нас была восточная зона в Германии. Там служил мой отец. Он на танках успокаивал народное население, оставшееся после советских мятежей. Вот я знаю об этом подробностях. Но границы были полупрозрачные. Все-таки Западный Берлин, Восточный Берлин, микрокосмос, макрокосмос. И Рут Брендин. Ей бы заниматься фигурным катанием или тяганием тяжестей над головой. Но тогда это было делать нельзя. Без того, чтобы не вломить лошадиную дозу мужских гормонов. То есть нужны были свои собственные. Своих собственных не хватало. Поэтому решили дать ей возможность попеть твисты. Я вот делал первую передачу на радио Юнити лет 12 назад. И когда я говорил твисты, была культурная женщина, редактор в очках, она говорила: вы неправильно говорите, надо говорить твисты. Вот тебе надо, а? Меня профессионалы твистовика учили ставить правильное ударение.
0: Ну, здесь, вы знаете, у меня вообще свой взгляд на ударение. То есть, кто, например, сказал, что в слове «твист» вообще должно быть ударение? Или вообще в любом слове должно быть ударение? Хочу, скажу «любом слове», хочу сказать «любом». Я сам хозяин своей речи и могу расставлять ударение, как мне нравится,
1: Александр,
0: по идее.
1: Вы не пытались разговаривать предложениями, где во всех словах ударение поставлено неправильно? Я этим занимался профессионально. Доходил до истерики.
0: Да, это очень интересная речь.
1: Любые наши слушатели, а среди них я не думаю, что
0: любые наши
1: больший
0: слушателей...
1: процент психически таких, я бы сказал, на полноценности речь не идет, все полноценные.
0: Да.
1: А психически устойчивых личностей. Так вот, попробуйте, невзирая на диагнозы, хуже вам не будет. Вам будет очень весело. Разговаривайте с любимыми друг с другом, меняя ударение в каждом слове.
0: Это, кстати,
1: немножко
0: от
1: тренироваться.
0: Стресса, от стресса тоже спасает, безусловно.
1: Это будет настоящее. Ну, сначала Рут Брендин. Это певица из города Берлина, восточная зона, ГДР, 63-й год.
0: А почему так часто вот вы любите, чтобы заводилась музыка? Это профессиональная привычка или нет? Просто дело в том, я поясню, Борис Николаевич, вы извините, пожалуйста, вы, конечно, гости, все будет, как вы скажете, но у нас немножко другой формат программы. Мы музыке отдаем очень маленькое предпочтение, потому что заводить музыку так же, как и играть, ее дело простое.
1: Конечно.
0: Вот.
1: А слушать тяжелое. А я людей не люблю, пусть мучаются.

0: Мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Я напомню, что он является директором музыкального магазина «Трансильвания» и также ведущий радиопрограммы «На графских развалинах». Соответственно, он же стоял у истоков образования ДК Горбунова, который ныне перерос в гигантскую, насколько я знаю, сам я там ни разу не был, в гигантскую толкучку. И сейчас я зачту пока что сообщения, которые тут постоянно к нам приходят. Сейчас начнем. Тут есть очень интересный, поверьте. Наша современная попса совершенно отчетливо распадается на три... Вот опять перебивают. Давайте с музыкальными пристрастиями не будем задавать такие вопросы, а то мы дойдем, уважаемые, с вами до передачи приветов. Будем полными дебилами. На три распадается, например. Первое — ухарский, кабацкий. Второе — ПТУшно-маргинальный. И третье — наркоманско-мажорное.
1: Это вот пишет, а это кто?
0: Это прислал сообщение кто, да?
1: Это кто?
0: Ну, это, видимо, вот люди, которые всю жизнь, ну, не как всю жизнь, а юношество, они же, значит, провели где-то в Владивостоке, затем по каким-то непонятным, видимо, половым вопросам их привлек Лондон, затем они резко вернулись и заполонили экран, в общем-то, своим...
1: Своей верхней губой.
0: Совершенно верно. Я думаю, это имеется в виду, что касается ПТУшно-маргинального. Это, наверное, меня имеет в виду. Вот. А ухарский, кабацкий, это тоже меня, насколько вы понимаете.
1: Ухарский?
0: Кабацкий. Ухарский. Ну, ухарь есть такой. Кстати, выражение ухарь. Откуда оно произошло? Знаете ли вы? Знаете ли вы эту древнюю русскую традицию из серии там топтания борщевых тряпок, перекидывания выпечкой, когда молодой человек, жених, то бишь, заходил в дом к невесте, вот, будущей своей невесте, он должен был мощно хлопать себя по ляжкам, значит, мощными крестьянскими руками и говорить ух, ух, ух, ух, ух, ух, потопчу, ух, ух, вот так вот ритмично.
1: Отсюда как произошло... Ферентано, да, в Италии то же самое. Ну, надевался обезьян и говорил ух, ух.
0: Да.
1: Денег заработал.
0: Ну, что у нас насчет вот далее музыкального воровства? Еще какие-то есть дополнения к вышему?
1: Есть. Дополнение есть всегда. Воровство и дополнение рука об руку, ноздря в ноздрю, очко в очко.
0: Да.
1: О покойниках вообще говорить нечего.
0: Да.
1: Был один, вот очередь не поделил. Говорят, талантливый был человек. Но я не спорю. И вообще обидеть никого не хочу. Жить хочу. Обидишь кого, не доживешь до сроку. Но, видать, мама директора подсказала ему: вот любишь родину, спой сочинение Эмиля Стерна. Вот сочинение Эмиля Стерна исполняет Серж Лама. А вы сразу узнаете патриота-покойника. Поставьте, Александр.
0: С радостью.

0: Продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Вот такое сообщение вообще загадочное. Я не понимаю, к чему оно пришло. Но тем не менее, зачту. Саша, ты просто завидуешь Андрею Губину, что у него все так хорошо получается. А сам ты хуже него. Урсула Топкарян. Дорогая Урсула, мы, во-первых, с вами не знакомы. И у нас с вами ничего получиться не могло. Если вы знаете некоего Андрея Губина, и у вас с ним что-то получилось, как вы можете сравнивать, если вы не знаете меня? Может, я, кстати, гораздо лучше, нежели вот ваш молодой человек, или как-то у вас принято говорить «бойфренд». Вот, мы же вообще не упоминали, по-моему, ни о каким, и не знаем, что это такое, собственно. Да, ну да ладно. Далее, значит, продолжаем беседу. Вот, пожалуйста, кстати, вопрос. Не вопрос, а предложение. Саша, намекните, пожалуйста, вашему гостю, что не надо так часто ставить музыку. Нарушается целостность восприятия вашей программы. То, о чем я говорил выше. Значит, о воровстве мы поговорили, да?
1: Не все сказали.
0: Да, извиняюсь, не все продолжаем. Не
1: сказали. Воровство вещь неисчерпаемая. Вы это знаете, да?
0: Безусловно. Я сам промышляю барсетками, магнитолками, знаете ли, антирадарами.
1: Да, у комков. Барсетки у комков. Да, Александр? Да, улыбается, значит, знает, о чем речь. Ну, там что сейчас можно найти в этих барсетках?
0: Кредиточки там.
1: Кредитные карточки. Куда их засовывать? Кредиточки-то. Куда их засовывать так, чтобы результат был? Куда бы ни засунул, лишь бы поглубже, да? И сразу зазвучит губа. Правильно?
0: Ну, вам видней.
1: Нам вообще ничего не видно. Я старый консерватор. Меня совершенно никак не возбуждали эти карточки, потому что... Ну, что можно по улице ходить, куда-то что-то засовывать? По улице ходить надо
0: аккуратно.
1: Борис Николаевич,
0: тут дело в том, что я даже по-другому бы немножко, если позволите, объяснил бы вот ваше такое... отношения к кредиткам. Ну, оно у меня тоже похоже. Я тоже, видимо, консерватор. Но я бы не назвал это консерватизмом. Я бы назвал это мудростью, выработанной годами жизни на фронте. То есть мы же все на фронте с вами тут находимся, правильно?
1: Конечно, да-да-да.
0: Мы же в окопе сидим, в большом. Нет-нет, выберешься там на Карибке, там еще куда-то там с девками, то все пятое-десятое там. Это как бы с фронта в отпуск. И назад на фронт. Так вот, годами выработанная привычка не доверять никому. Те, кто доверял, решил помажорить, открыли свои кредитки. Что с ними сейчас осталось? Бегают в рублевом эквиваленте, до сих пор получают свои вклады. Не доверяй своей бабке никому, дорогой друг, и будешь цел, здоров и богат. Правильно я говорю?
1: Конечно, конечно.
0: Мы-то с вами не
1: доверяй своей кредитке.
0: Да, мы же...
1: Кредитки доверяй всем.
0: Да, потому что все равно...
1: Обнули и доверяй.
0: Да, а вот в этом смысле это я не называю даже... Это просто иммунитет, который сработал у нас, как у нормальных, здравомыслящих людей, которые не повелись на эти государственные понты с советскими, извиняюсь, кредитками. Ну, что касается... воровства далее, как имеется в виду воровство в музыке. Я вот знаю, что скульптуры очень часто воруют. Вы знаете, вот, например, Петр...
1: В «Бродячке» особенно. Скульптуры.
0: А, да, Петр Первый, к примеру, вот скульптура, да, вот эта, она же
1: своровала. Петр Первый, царь всея Руси и Осетии.
0: Нет, я имею в виду скульптуру, вот, которая тут у нас
1: под... А на набережной стоит? Кстати,
0: да.
1: Издалека она кажется маленькой.
0: Безусловно, а сблизи подойдешь здоровый.
1: Я тут заблудился, ездил и подъехал. Ну, вот это да. Думаю,
0: да что
1: надо
0: это?
1: Думаю, заряд вытащить, а то, не дай бог, рванет, а вещь красивая.
0: Вещь красивая.
1: Сблизи очень симпатичный.
0: Дорогая.
1: Очень симпатичный. То есть на мордочку так вот снизу вверх посмотришь. Если вот ус упадет, то все...
0: А спёрт он целиком, на самом деле, с настенных часов Карла II. Вы знаете, у него в замке висели часы, вот, по форме целиком напоминающие вот этот Петра. И это, кстати, не единственный пример плагиата в скульптуре и в изобразительном творчестве. Вот, например, сейчас же принято очень многие полотна, клубы модные, ночные, оформлять в стиле этого...
1: В стиле дорогостоящих кушаний.
0: Совершенно верно. Бананами
1: из
0: там всякими.
1: Да. Говядины.
0: Да, безусловно. Кидать куски, в общем-то, говядины на вбитые в стены гвозди, торчащие сюда, чтобы она там зависала и создавала определенный антураж с ясной. Потому что, ну, это в самых авангардных лондонских клубах. И, в общем-то, метать могут все. Они, знаешь, приходят туда с девками, им выдается два блюда. Одно блюдо с мясом для еды, другое с мясом для метания. И
1: почему
0: они мечут.
1: Вы так думаете, что по клубам с девками ходят, а? Какие клубы ходят с девками, а?
0: Вообще-то совершенно верно. Со своим самоваром в Тулу не ездят.
1: Да.
0: Да, со своим веником только в баню ходят. Совершенно верно.
1: Да, да, да.
0: Ну и что касается воровства, все-таки музыкальных идей у вас есть как-то?
1: Да, надо серьезно к вопросу отнестись. Как вам известно, Джорджу Харрисону вчинили иск в 8 миллионов долларов за то, что он украл у группы Chiffons композицию «My Sweet Lord», не поменяв ни единого слова, ни аранжировки, ни текстов, ни музыки. 8 миллионов не обломилось. Людям, вчинявшим иск, а 2 обломилось. Ну, сегодня мы обойдемся без «My Sweet Lord», а вот история, которая ничем не кончилась, в 65-м году группа «Small Faces» написала и исполнила песню «You Need Loving». А в 69-м Led Zeppelin ее перепели и подписали, как обычно, «Page Plant». Они много чего себе приписывали.
0: А, то есть это не их авторство.
1: Но в данном
0: реально,
1: случае,
0: да?
1: «Small Faces» были не менее популярны и известны, чем Led Zeppelin к тому времени. И так вот, я так полагаю, что и «Small Faces» эту песню где-то
0: у
1: подняли.
0: Кого-то.
1: Как мне говорил один человек... Был у меня Олег с желтым портфелем. Говорит, помер сейчас. Был в гостях. Уходит. А я говорю, Олег, ты куда пошел? Говорит, Сейчка, ты где моя? Сейчка. Он говорит, а зачем Сейчку-то поднял? Он говорит, а вот она. Так вот, подняли Led Zeppelin у Small Faces. Сейчку-то, You Need Loving. А Small Faces-то, видимо, раньше подняли You Need Loving у кого-то.
0: А тот кто-то...
1: История умалчивает, поэтому не возникли, не возбухли. А вот послушайте «You Need Loving».
0: Нет, сейчас пока не будем. А вот скажите, меня интересует другой вопрос. Вот такой бородатый персонаж, очень мной любимый, Джо Кокер. У него же практически все песни подписаны не его именем. Вообще, как это происходит? Или, к примеру, вот существует, например, регги-версии многих известных вещей. Там, ну, исполняют, там, кто не попади, их там и UB40 делают с этим, с Плантом. Вот это Кэта Стивенсона, по-моему, да, песня? Close your eyes. Извините, у меня
1: Боб
0: голос
1: Дилана.
0: Плох.
1: Боб Дилан.
0: Да, Боб Дилан. А, нет, all а до того baby, ее пел еще кто-то. До Боба Дилана. Он у кого-то ее поднял, мне так кажется.
1: Да, но Сейчка,
0: безусловно. Но, тем не менее, как у них вот решаются эти проблемы? Вот вообще, в принципе, это будет многим интересно узнать. Ремикс, это считается самостоятельным музыкальным произведением, насколько я понимаю. И с точки зрения юридической, я могу их лепить просто, ну, как ни попадя, с кого ни попадя, и не перед кем не отчитываться. Или это не так?
1: Лепите, Шура. Если юридически все в порядке, то почему же не попользоваться моментом?
0: Ну, как они там обходятся? То есть вот наш Джо Кокер-то, он не...
1: Джо Кокер старый водопроводчик. Ему не до того. У нас по ящику, как говорили, Джо Кокер, американская легенда, а малый-то из Шеффилда какого-то. Чинил унитазы, пел песни «Битлз». У них был даже совместный концерт в 69-м году с «Кинг Кримзон». У Роберта Фрипа, гитариста «Кинг Кримзон», лопнули штаны. И пока он ездил за новой сменой трузеров, Джо Кокер там минут на 40 исполнял «With a Little Help from My Friends». Это известный факт.
0: Многих разогнал.
1: Ну, человек, у него сопля кипит так, что вот у людей уши на сих пор на макуше. Да, правильно?
0: Безусловно.
1: Человек... Мне нравился раньше Джо Кокер. Там на первой пластинке были песни «Saint Pepe Cadillac», «Margarine». Все у него играли и Пейдж, и Ху в полном составе, и Стив Уинвуд из треков. Ну, во что это превратилось? В 9,5 Джо Кокеров для каждого закавказского водопроводчика. Сейчас же это просто невозможно.
0: Ну, это же есть такая тенденция определенная. Вот помните ли тот момент, как к нам сюда приехал английский певец Стинг?
1: Это который петь не может.
0: Он приехал, нет, я его очень люблю.
1: Тантрист, ух, я тантристов люблю.
0: Потому что он приехал сюда, поводил тут жалом своим. И это самое, в результате из каждого окна звучал Стинг. То есть потом это улеглась стихия, да, постепенно. Там приезжал Джо Кокер, значит, тоже раз, пожалуйста. Из каждого окна звучал Джо Кокер.
1: Любите
0: я все
1: к интервенции,
0: да, без смысла. Ну, ночной промысел у меня, понимаешь?
1: Я понимаю.
0: Так, глядишь, кто что выкинет. Я недавно прогуливался под... домом одного нового русского, специально знал, что пьянка, там день рождения, значит, будет, и ждал, пока из окна полетят предметы. Ну, то есть там ссора какая-то, там барсетки, оторванные пальцы в перстнях.
1: Я бы вам выписал гостевого
0: черта. Ой, да ладно, ну что вы прям...
1: Ну, договорились. Будет возможность.
0: Ну, так вот, в общем-то, я напоминаю нашим уважаемым, что речь у нас сегодня с Борисом Николаевичем Симоновым идет о постановке сценического движения вообще. Если первые рокеры, шмокеры, даже лондонские, вот они как-то, ну, вот эти в галстуках-то известный квартет, который...
1: Ну, Битлз-то.
0: О, да, он. А они просто стояли, что твой пень, ну, стоят и стоят, поют, а девки там, в общем, бесятся, потеют, падают, бледнеют. То в дальнейшем их смена, да, они начали, в общем, танцевать этот танец святого Вита. Кого-то им писать хочется, или кого-то их пучат, в общем-то, биться в этой в подучи, всячески махать волосами. Затем это переросло, то есть это все было хаотично. Вот даже тот же Led Zeppelin, но и горячо любимый, они, в общем-то, уже там в подучи бились достаточно. Достаточно мощно и хаотично. Затем появились хэви-металлические хард-ансамбли роковые. Вот, которые...
1: Это здоровые люди. Это люди абсолютно здоровые.
0: И они стали это делать синхронно. То есть потряс волосяными производился синхронно, покач грифовыми. Вот. И, соответственно, выкрики, дескать, «Хей, давайте все вместе» там появились. Да? Вот Led Zeppelin такого себе не позволяли. Насколько я знаю, отсматривая их концерты, вот этой... То есть элемента массовиков-затейников у них не было. У них сама музыка такая была.
1: Ну, а у них был какой продюсер-то, который крушил магазины пластины, когда видел подделки.
0: Ну, вот.
1: Крамп фамилия. И сдох недавно.
0: Вот так.
1: Крупный человек был тоже. Излишний вес, жировой фартук, большая борода, шляпа с полями.
0: Ему даже отдельно купе, когда они ездили.

0: все там это сигарета, бычок, зажигалка.
1: Диско — моя последняя любовь, то есть последняя ненависть. Ничто я так не ненавидел в жизни, как диско.
0: А я вот люблю.
1: Да.
0: Да.
1: Молодой, ай, молодой человек. А.
0: Но тем не менее, движения в диско тоже уже носили определенный узаконенный характер, то есть была какая-то, ну, даже элементы в танце, то есть люди в зале топтались.
1: По-румынски, надо говорить по-румынски, элементул.
0: А, элементул.
1: Элементулы.
0: Да, да, вот конечно, сценическая конечно. Постановка. Затем, после этого появилась, как бы, вот я просто к чему говорю, это же все по ступенечкам идет, то есть сперва, значит, консерватизм, потом подучие, после подучие, значит, снова консерватизм в лице диско, ну, определенный, да, после этого появляется брейк-дэнс, то есть как в противовес вот, значит, этим...
1: Да, это уже заказ советской власти, брейк-дэнс, правильно?
0: Да, но тем не менее, это было как бы своего рода такой панк-революция в танце, то есть, дескать, мы-то вот ничто нас не держит здесь,
1: в подучие. Я думаю, только самые небольшие кавказские народности могли быть увлечены брейк-дэнсом так вот, не то чтобы исподволь, а от души. Вы представляете, бежу папахи озим, на кинжалах крутовня, ноги в закрученных чунях в разные стороны.
0: Да. Ну, кстати, и женщины тоже носили чуни, безусловно. И сейчас вот то, что называется у них колготками, Прохор не даст соврать. По идее, между собой женщины называются чуни. То есть, вот, например, созваниваются, ты сегодня, говорит, мороз одна, другой, ты сегодня идешь на работу? Да, говорит, всю ночь стоять, говорит, ну ты чуни-то, а день теплый. Вот я сам лично слышал такой, знаешь, у них разговор. Но это мы отвлеклись. Значит, далее. А после брейк-дэнса что у нас было?
1: Вот это брейк-дэнс, ко мне пришел человек и сказал, дай соврать. Ну, то есть, ну, такое извращение. Сказал, нет, я человек честный, я пойду своей дорогой такси ловить. А он пошел чуни разрабатывать свои северокавказские.
0: А что дальше с ним случилось? А дальше... Насколько я знаю, последствия были печальными. То есть, знаете, его вроде как приняли.
1: Знаете, и... учительницы какие-то, которые музыку не любят, отличие от меня, да, они понимаю, желают продолжения канвы. А мне сил нет, мне выпить охота. Пока будет играть музыка, я так подготовлю следующий день радио. Возможно такое, дорогие радиослушатели?
0: Нет, еще рано. Мы музыку включим Александра, через 4 минуты. Нет,
1: он,
0: давайте, подождите.
1: Он пристойный подождите. Человек.
0: Подождите, так я знаю, что приняли его. И он каким-то хитрым образом, то есть это был первый человек, который дал взятку милиции музыкальной продукции.
1: Кто?
0: Какой-то. Ну вот этот, который чуни ушел мять там. Он же вроде как вышел от вас.
1: Ну, это человек образ собирательный.
0: А, ну то есть это типа солдата Теркина.
1: Собиратель земель не русских под собственную юрисдикцию, а таких надо задавить.
0: Ну, зачем же? Это все-таки своего рода национальный символ уже стал. Он,
1: ну,
0: бравый солдат Иван Теркин, Бровкин, там его,
1: быть не должно,
0: его брат
1: и
0: баба, баба егерь, который, в общем-то, выводит коня из избы, там, из подожженной за узду.
1: Оглобли,
0: в общем-то, топчет иноземцев, которые нахлынули просто-таки в челмах и с саблей.
1: А мы их засеками.
0: Ну, она их вот оглобли отогнала.
1: И домосеками. Я старый, кстати, домосек, вот... дома сижу, секу по
0: Вот, кстати, хотел сказать отдельно об этом немножечко. То есть ведь собирательный образ героя, да, ну, какого-то национального, он же лишен половой принадлежности. Вот давайте вот подумаем, вот от Добрыни Никитич, это мужчина или женщина, на ваш взгляд? Ну, Добрыни
1: Никитич. Конечно, женщина.
0: Нет,
1: но борода...
0: А почему-то Никитич? Там была бы Никитич.
1: Сиськи, правда, нет.
0: Тогда бы Никитич. Ну, к сиськи есть у всех. Вы хотите сказать, что у меня нет сисек или у вас? Просто размер сисек разный. У женщин он больше, у нас мужчин, естественно, меньше. Но что неудивительно, поскольку сиська — это что? Это железо. У нас она является с вами рудиментным органом.
1: Вот вы попали на мою струю.
0: Так.
1: На мой исток уже железо. Железа.
0: Железо почему? Железа — это неправильное выражение.
1: Послушайте, кто это над Бархударов, а кто Крючков?
0: Зовите меня просто Саня.
1: Саня, ставь музыку.
0: Нет, еще рано. Так вот.
1: Ах, Саня.
0: Насчет Добрыни-то мы не договорили.
1: Ладно, я
0: давай.
1: Перед микрофоном. Товарищи, слушайте.
0: Да. Так вот, насчет Добрыни все-таки, кто же это, если так серьезно, мужчина или женщина? Если это он, почему
1: конечно,
0: она Добрыня?
1: Это он, да, конечно, это он.
0: А я вот не согласен с вами. Я считаю, что это олицетворение вообще всех народа. Вот кто войну выиграл у француза Наполеона?
1: Что, говорят, евреи?
0: Говорят, Кутузов. Народ выиграл.
1: Чей?
0: А народ-то это кто?
1: Малый или большой?
0: Народ это кто?
1: Это мы.

0: Правильно, а мы это кто? Вот мы тут сидим, вот тут это и женщина, и мужчина, знаешь,
1: одна.
0: Любой...
1: Женщина одна, хорошая, но одна. А, две! Ой.
0: Ну ладно, теперь одна... музыку. Самое
1: послушайте,
0: время...
1: Послушайте, у меня одна пара глаз, и те еле того.
0: Нет, вообще музыку еще рано, да. Так вот, я что хочу сказать, что, короче, Добрыня Никитич-то, вот почему он Добрыня, да? Вот да. Почему Илья Муромец, он как-то на каком-то месте таком, ну, вдалеке как-то находится, а Добрыня, он культовый, даже татуировки многие сейчас, я знаю, делают патриоты с нами.
1: Промежности.
0: Да где не попадя из этого Добрыню, то есть он спрашивает, ну, что это у тебя такое? Ну,
1: с удовольствием.
0: Да, он является собирательным образом, то есть слил в себя, скажем так, народ исторический, то есть и мужиков, и женщин. Мало того, я бы назвал бы его даже так, Добрынька Никитич, потому что дети тоже ведь участвовали, там пули лили, там это фугасы гасили, опять же, всякие... Я что-то не то, да, говорю? Вы как на меня смотрите
1: настороженно. Абсолютно все то. Да, настолько то, что у меня вот слов нет просто.
0: Ну что же, вы не отвлекайтесь, потому что сейчас самое время послушать музыку.
1: Да.

0: Тут вот приходят вопросы все от той же Урсулы Топкарян. Она спрашивает у вас, Борис Николаевич, а что же, почему-то на «ты» уже к вам, почему, говорит, тебя в Кокоду не пригласили, если ты такой хороший? Я с трудом знаю, что такое Кокоду. Видимо, какой-то город. Да, что это? И почему тебя не пригласили, извиняюсь, вас не пригласили?
1: Кокоду — это, по-моему, где бабы голые танцуют.
0: А это кабак такой,
1: да? Да, по-моему, да. Я лет 5 назад читал. Я сидел, мучился.
0: Я понял тогда, почему вас не пригласили.
1: Кокоду, Кокоду. Ох, Кокоду. Не пойду в Кокоду, и так хорошо.
0: Да, ну и к тому же, я думаю, что вы можете просто не в обиду с вашей комплекцией шест сломать там, если вы будете
1: да
0: танцевать.
1: Да я им всем вообще хохолки выдеру.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у нас Борис Николаевич Симонов, директор магазина «Трансильвания», музыкального магазина, и ведущий радиопрограммы «На графских развалинах». Также человек, который стоял у истоков основания ДК «Горбунова». И вот такой пришел интересный вопрос от Льва Глебова. Неужели кто-то покупает, к примеру, фирменные компакты у «Купника» по 250 рублей? Если да, то скажите, что это за люди, как они выглядят, Лев Глебов. Я, кстати, сразу хочу сказать, что ведь Иннокентий Укупник — это один из тех людей, всю жизнь которого просто перевернулась после прослушивания им первый раз в жизни группы «Битлз».
1: Да, вы думаете, Укупник переворачивался, слушая «Битлз»?
0: Ну, мне кажется, думаете, они все как-то перевернулись, вот когда послушали. Вот.
1: Обычно переворачиваются в гробах.
0: А, извините, да. Вот так что по поводу вот клиентуры, да.
1: Могу, клиентура, ох, клиентура вещь тонкая. Я только один случай помню, косвенно связанный с творчеством Укупника Аркадия, который считает тебя большим русским интеллигентом.
0: Меня? Спасибо, ему спасибо.
1: Да себя, себя. Укупник, вы, Александр Ильич, я, мы те самые... Мошки-вошки, блошки, летучие. Но не по тем горизонтам, где русский интеллигент Аркадий Укупник летает. Так вот, пришла семейная пара, изношенная до нельзя. Они задали мне вопрос. Я слышу плохо, и мне показалось, типа, третьим будешь. Но если выпить, то пожалуйста. Но, по-моему, речь шла не об алкоголе. Я говорю, Укупник есть, они сказали. Ну, а я говорю, ну, Укупник есть. Я говорю, по цене 250 тысяч неденоминированных этих...
0: Руб.
1: Уруб.
0: Mm-hmm.
1: Не купили.
0: Не стали брать.
1: Не стали брать.
0: Смешное выражение, но... брать. Я тут взял
1: себе. Кстати, самые главные потребители самого немыслимого товара музыкального — это семейные пары в годах. Не знаю, как у них с реализацией репродуктивной функции, но они задают вопросы и ходят на концерты. Я иногда включаю телевизор, и если я вообще старый фан нашего бывшего премьер-министра. Его обороты меня возбуждают.
0: Вы имеете в виду Кириенко, да?
1: Я давно не возбуждаюсь от того, что приводит к реализативности репродуктивной функции. Но вот когда говорят приличные люди о неприличных вещах, творчески подходя к этому вопросу филологически, то я возбуждаюсь, я радуюсь, я счастлив. Так вот, люди, которые приходят к нам в наш бункер «Трансильвания» 65000, бизнес-вумен и их бизнес-хузбанд, они спрашивают такое, они заполняют залы, они аншлаги дают таким существам, существование которых я до сих пор не могу поверить. Ну вот муж одной певицы, от которой я уже лет 25 с ума схожу, Вот муж у нее есть, огромный двухметровый ящер. Он поет и поет, рот открывает. Густопсовости неописуемый. Гоголь, если бы не знал, что он родится на белый свет, то он бы 48 томов всяких душ написал бы. И все были бы живы души. Каждая ходила бы и идею нашу превозносила до тех небес выше седьмых. А он провидец был, знал, что будет муж, и сдох Яновский по фамилии. А ведь что меня в школе привлекало в первую очередь? Это то, что я мог за год до получения незаслуженной, по мнению учителей, пятерки, прочесть «Мертвые души», «Ревизора». Ну вот, провидец знал, что родится ящер, запоет. И вот. Так вот доходят, спрашивают, а это есть? Я говорю, и это есть. Меня, как у каждого посетителя общественного туалета мужского, есть такое слово «ес». Причем я сам его не произношу, а говорю, всем говорить «да». Это на грани разорения. Но слово «ес» действует. «Ес» есть, «ес». А знаете, какая была главная какая-то фенька, мулька, как эти собаки говорят, фенька, мулька. Подходили молодые люди, ДК Горбунова, еще не было никакого трансфервания, смотрели мне в глаза, в мои мутные глаза, и спрашивали, кабины есть? Есть кабины, есть. Александр, что вы за кабинов скажете, а? По-нашему, по-московски.
0: Ну, изучено уже до нельзя. То есть, как на анатомический препарат, зависать на них все равно, что зависать на диперпуле, который, по сути, да простят меня почитатели этого коллектива, является ресторанным ансамблем. Или я не прав?
1: Да, нет, вообще прав, они вы всегда правы.
0: Да, да, безусловно.
1: Какой год вы правы?
0: К сожалению, всего полгода как. Потому что до того я еще как-то так скромничал. А вот полгода
1: нет,
0: как вот...
1: Нет, у меня есть родный сын, Илья. Он уже половозрел, да нельзя. И я помню, я разведенка старая такая. Я говорю, Илюша, а что ты слушаешь? А он говорит, дети хоронят коня.
0: А, ну потому что про животных
1: песни. Клянусь матерью, клянусь куска хлеба, Александра, так оно и было.
0: Ну, мне это приятно слышать.
1: Да, да.
0: Тем не менее, к нашей беседе, если вы не против, присоединяются еще два наших замечательных гостя. Один — это педагог, филолог Яков Алексеевич Цыганок. Здравствуйте, Яков Алексеевич.
3: Здравствуйте, Александр.
0: И, конечно же, наша девушка Прохор. Здравствуй, Прохор. Ты сегодня первый твой выход в эфир. Сегодня впервые наши радиослушатели услышат твой голос. И, ну, я думаю, что эти процедуры, которые мы проводили, благотворно на тебя повлияли. Как? Ты не зовут? Поддержите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Вот.
4: Вы знаете, я ездила в Тамбов лечиться. У меня там есть собственный доктор. Меня лечил от чумки.
1: Доктор Обрез?
4: Доктор Обрез, вы правильно подметили. А вы что, знаете этого доктора?
1: Я знаю доктора Обрез, Маршанск. Там не то слово скажешь, и в Ленинград на разборке.
3: Так он уже покойный, что же. Что-то...
4: Да нет, что вы, я вот только позавчера от него приехала.
0: Ну, это, наверное, династийность. Это...
3: Позавчера. А,
0: ну, по династиям,
1: семья-то
0: видимо.
1: Семья-то большая, и все обрезанцы. Дальше.
0: Как вот этот самый театр кибуца японский.
1: Конечно, конечно, да.
0: Там тоже, наверное, кибуца 1, кибуца 2, кибуца 3 и далее. Ну, спасибо, Прохор, за интересный рассказ. Мы очень вам благодарны. Да, безусловно, безусловно, это было интересно. Интересно. Некоторое такое географическое, я бы сказал, путешествие, так мы его назовем, географическое путешествие на волнах нашей радиостанции от Прохора. Кстати, почему бы тебе не вести свою рубрику вот о географии?
4: Да, я в географии очень сильна в последнее время.
0: Ну
4: кажется.
0: Да, мы, конечно, заметили это, да.
1: Я тебя раньше просил посильнее быть, почему ты этого не делала?
4: Ну, ты Прохор. Знаешь, ой, я тебя вижу в первый раз, и вот не могу по этому поводу
0: Прохор,
4: ничего
0: сказать. Ну как, невежливо.
1: Надо
0: к нашему
1: было
0: гостю
1: не
0: на «вы» надо. Ну...
1: А из-под лобья смотреть?
0: Ну вы не ссорьтесь, друзья, не ссорьтесь. Давайте послушаем все-таки Якова Алексеевича Цыганка. По совместительству он поэт. Я знаю, он выпустил книгу, но скромничает. Не могли бы вы нам прочитать какое-нибудь стихотворение из вашей книги? Я знаю, что вы пишете белым стихом.
3: Да. Сижу, гляжу в окно пустое, а в небе маленькая луна. У меня нет с собой материала. Да.
0: Ну, но уже мы поняли, что вы, так это... сказать, по стилистике хоку, кибуцам все-таки
3: это,
0: хоку
3: да,
0: первый,
3: кстати,
0: хоку второй.
3: Я немножко удивлен, что меня сегодня вот на этот раз в эту уже полюбившуюся мне студию пригласили ночью, а не днем, и отсутствуют телекамеры.
1: А ты что, и днем в рифму делаешь, да?
3: Днем, да, днем конем, кстати, хорошая рифма.
0: Отсутствие...
3: Я люблю рождать
1: дети
3: рифмы
1: хоронят
3: прямо
1: конем.
3: На ходу. Да, дети хоронят конька.
0: Да. Так вот, уважаемый Яков Алексеевич, все-таки к теме филологии хотел свернуться. Я знаю, что вы являетесь сторонником, вот как раз почему я пригласил Якова Алексеевича. Он выступал тут, правда, в Одинаре пока что, тут у дома правительства в пикете вставал, вот, и всячески махал там, в общем, чем ни попадя, на тему того, чтобы запретить наконец-то преподавание английского языка в наших российских школах. Эта мера действительно имеет под собой, на мой взгляд, очень такую весомую платформу, потому что мы должны как-то начинать уже наш язык туда активно экспортировать, даже силком впихивать.
1: Заливной.
0: Да.
3: В первую очередь мы считаем, что нужно дойти до детских мозгов через их детское сердце. То есть если ребенок, скажем, увлекается этой, значит, вот какой-то западной музыкой, что они пишут у себя на майках, то мы заказываем в типографии несколько номеров какого-то журнала детского. Я просто надеюсь, что сейчас
1: Бордзола.
3: Все спят, и тайна не будет раскрыта.
0: Ну да.
3: Вот какого-нибудь популярного молодежного журнала со статьей, где, например, написано, что Джонни Роттен имел тайную страсть к, допустим, татарскому языку.
0: Изучал, вот, действительно,
3: да.
0: Было.
3: Ну, там парочка ссылок на британские
1: разве
3: бульварные
1: газеты. Разве скотина может понимать в языках что-нибудь?
3: Ну, так вот мы убеждаем в этом детей. И они, как бы, следуя
0: склонность,
3: примеру
0: это
3: своих
0: это же не значит,
3: кумиров,
0: что понимание совершенно верно. Да.
1: Убеждать детей нужно только в величии татарского языка, а не в склонности к Джонни Роттену.
3: Так это
1: Днилой.
3: Только первая ступень. Что вы, мы же потом приносим второй номер с другой статьей, где статус кумира повышается, скажем, если это был сначала Роттен, то... Ну, вторая ступень, минуя этого их директора. Допустим, мы уже берем кого-нибудь из отечественных. Да, там,
1: я дам отповедь. Позвольте отповедь дать.
0: Пожалуйста, Борис Николаевич.
3: Вам не нравится наш способ.
1: Даю отповедь. Я читаю газет-журналы. Газет-журналы читаю по-разному, да?
0: Ну, в общем, кто-то даже их и не читает, а вот просто я
1: папа
0: знаю...
1: Папа рыжий, мама рыжий, рыжий я и сам, вся семья моя покрыта рыжим волосом. Так вот, последствия, тяжелейшие последствия приобщения этого гнилого Джонни к великому татарскому языку и наоборот, привело к тому, что я читаю, знакомим еврей, знакомим татар, женим еврей, женим татар. Это настоящая дискриминация татар против евреев и евреев против татар. Надо круто замесить. Английский язык исключить из оборота.
0: Да.
1: Всех любителей татарского языка и эпоса, и наследия держать на расстоянии.
0: Ну так, но на близком, чтобы они были в доступе.
1: И объявления публиковать только... такие эклектичные. То есть мы как представители имперского народа. Имперского народа должны следить за нечистотой. Да? За нечистотой происхождения. И поэтому любое упоминание о каких-то производных, имеющих место путем опубликования неправильных объявлений продолжения должны быть искоренены. Искоренены? Анны. Да?
0: Да.
1: А про музыку будем говорить, а?
0: Александр? Нет, сейчас я хочу извиниться. Вот тут Пшонный тут сказал. Действительно, я оговорился, не кибуца, японский театр, а кабуки.
1: А, каблуки!
0: Да.
1: Конечно.
0: Ну, так вот, что касается языка, действительно, вот вы сказали, что нужно как-то на расстоянии. По идее, вот эта же мера, она ну, даже не является мерой, а уже является нормой, потому что как бы держание на расстоянии в современном мире, это тоже своего рода есть такая, ну, как бы манера не то что поведения, а манера построения экономических, политических и прочих отношений, связанные, прежде всего, с иммунитетом. То есть, если раньше, значит, все они были в плотном контакте, вот постоянно терлись, а что были какие-то и внебрачные, в общем-то, дети появлялись у них периодически, то сейчас...
1: Лучше бракованные, да?
0: Ну, у них сейчас получается вот как раз вот это вот... Такое разделение очень хорошее, своего рода этот, как его, кроссовер такой, вот, то есть, будьте здоровы, многонациональный, я бы сказал, такой кроссовер, и это вполне хорошо, потому что, конечно, и иммунная система каждого народа, она тем целее, тем меньше, чем больше, тем, получается, она разрушеннее. Раньше, чтобы было меньше этой инфекции всей, поэтому она была целее, сейчас она слабее, поэтому они разделены, понятно?
1: Всех зарежу, да. Всех перережу, да? Я про иммунную систему.
0: А, ну, видимо, да.
1: И их носителей.
0: Ну, тут понятно. Да, далее. Что касается, в общем-то, брачных объявлений. Вы вот затронули объявления, которые как-то, в общем-то, печатать на чем-то. В наших российских газетах появляется огромное количество. Я вот, мне приносили прессу, я внимательно изучал ее. Брачных объявлений на иностранных языках. Меня это повергло в некоторый шок. То есть на кого они, во-первых, рассчитаны? То есть какая-нибудь наша там школьница, простушка, девчушка, она же, в общем-то, с трудом ориентируется в этом. То есть, значит, садится со словарем перевод. То есть, а у нас там есть. Да. Это я не вам
1: и
0: уже.
1: И у нас есть.
0: Да. Так вот.
1: У тех все есть.
0: Тем не менее, вот, знаешь, опытная бизнес-вумен, которая знает этот язык, соответственно, она где-то нашла средства на его изучение, и вряд ли уже как-то есть необходимость ехать к какому-то демону, вот, который подал это заявление, объявление. На ваш взгляд, вот, истоки подобных объявлений, ведь раньше их не было, но чтобы в русской газете знакомств появились какие-то англоязычные предложения, это же нонсенс.
1: Я очень люблю газеты с объявлениями. Очень. Я в одной из газет нашел телефон, который отличается на одну цифру с моим.
0: Ой,
1: я позвонил, и там, как всегда, был определитель.
0: Ага.
1: Так, мы друг друга поняли. Я говорю, ну чего? Она говорит, да ничего. Я говорю, ну а как оно? Они говорят, ну так, нормально.
0: А это там она была или оно, или они?
1: Оно было. Я говорю, ну, а вот с расстояниями? Она говорит, ну, расстояние. Я говорю, ну, вы же меня понимаете. Она говорит, я вас понимаю. Этот телефон был первый и последний раз. Видать, меня пробили и испугались.
0: Вот вопрос.
1: Я ведь плохого не хотел.
0: Да, безусловно, мы просто позвонили узнать, как оно.
1: Я думаю, не навоили ты летичные площадки, бюро.
0: Тут вам вопрос пришел. Вот опять же, внедрение иностранных слов в пищевую промышленность России. Как вы на это смотрите? Ну, к примеру.
1: Я к внедрению отношусь хорошо, к иностранным словам тоже, потому что я их не понимаю. Россию я просто люблю, а пищу духовную особенно, а плотскую просто обожаю.
0: Вот о плотской хотелось бы отдельно у вас узнать. Кстати, никто из присутствующих тут не знает, работают ли еще классические савдеповские пельмены, или их все переделали под какие-то модные.
1: Работают. То есть, я их жру каждый день. Там, где я их ем, там работают пельмены.
0: Это хорошо. То есть,
3: наверное, как гарант поддержания и существования.
0: Смотря с кем прийти. Можно прийти в наш клуб и сделать из него пельмены.
1: Когда решили кооперативы, ко мне прибежали всякие мои друзья полуевреи и говорят, давай, будем жить как люди. А я говорю, это как? Они говорят, давай, варить сахарную вату и зарабатывать большие миллионы и покупать на это шоколадные конфеты. А я говорю, я ненавижу шоколадные конфеты. Людей, жизнь, а сахарную вату я готов варить, чтобы вас не утопить, подонки этакие. потому что вам нравится Led Zeppelin, а я знаю, что они обокрали Small Faces, маленькие лица. У моего дяди маленькое лицо. Он похож на всех покойных членов этой группы. Но он жив и будет жить и меня радовать нескончаемыми телефонными разговорами. Это мой кумир.
0: А вот можно узнать, вот вы так как-то ну, весьма близко к сердцу, что, собственно, мне, например, понятно.
1: Без так вот, да. Александр.
0: Спасибо.
1: Я умный человек, как говорят в очередях. Они вот что говорят? Они говорят, умные мы люди. Я говорю, я тоже не дурак. Вот я хотел открыть пельменную, она называлась Blackwater. Вы понимаете, что такое пельменная Blackwater? Я был в командировке в городе Ярославле, я накусил пельмень, и я понял, что так должна называться пельменная. Я остался жив на радость вам и всем любителям пельменей. Потому что пельмени плохими не бывают.
0: Да. Да, это с вами сложно не согласиться. Сейчас, секундочку, сейчас. Да, у нас еще есть время. Да, вот мне было бы интересно узнать, вот вы никогда не задумывались, Борис Николаевич, вот о своей судьбе, вот как бы она сложилась, не будь вообще в мире рок-музыки. Вот вы как-то так к ней привязаны, вот как-то у вас ассоциации с Led Zeppelin, то есть, ну, то есть состоялись ли бы вы как личность, не будь, например, вообще там в мире вот и Small Face, там, и там Led Zeppelin, то есть либо это для вас единственная такая платформа, которую, если сейчас резко убрать, то вы как-то плюх и все. Или все-таки что-то еще есть, вот, ну, сбоку-то как-то что-то?
1: Ну, вопрос серьезный. На серьезные вопросы существуют несерьезные ответы. Какое наше дело до музыки-то? То есть человек родился, значит, мучается. Правильно?
0: Да.
1: А раз он мучается, то должны быть пути отступления.
0: Ну, какие-то, по крайней мере, шконочки по бокам с лебежьими подушечками, чтобы тушку приложить и хоть отдохнуть. От,
1: да,
0: от,
1: и главное, чтобы были углы, чтобы носки можно было поставить.
0: Безусловно.
1: Да, и не одну пару. А это уже признак роскоши. А роскошь это не всегда то, что нужно.
0: Но роскошь и уют — это разные вещи, на мой взгляд. Вот роскошь и уют. Есть, например, люди, которые любят роскошь, есть люди, которые любят уют. Да. А есть, например, воины, ну, вот, которые...
1: Которые любят свинину жрать.
0: И да, и совершенно...
1: И презирают тех людей, которые любят баранину.
0: И совершенно не приемлют любые проявления там уюта, а роскошь тем более. Мало того, не делают между ними различий. То есть, например, стоит там повесить в их броневик там какого-нибудь дебильного зайчика на цепочке, там брелочек, как они сразу же проигрывают войны. То есть достаточно любого там или торшера. Вот как вообще уничтожить мощное тоталитарное война... государство? Завести туда партию торшеров.
1: Война — это победа. Победа — это удовольствие. Удовольствие — это секс. Вот чем отличаются люди, которые тантристы? А я люблю тантристов. Я вот, вы меня перебиваете. И... Вот воины, а ничего. Им главное чего? Победить из... ну, понятно. То есть обычный человек это 60-minute man. То есть до 6 минут среднее, так сказать, время до реализации фрикции. То есть кисельные берега, молочные яйцеклетки и все такое прочее.
4: Вау!
1: Вау!
4: Вы знаете, я тут вот Прохор перед говорит, своей конечно. Болезнью встретилась с одним тантристом. Он пил своим членом вино из стакана.
1: Ну, это
4: был
1: идиот!
4: Ужас!
1: Это идиот.
4: Я после
1: какой-то.
4: Этого так заболела.
1: Как можно было сперму вином? О!
5: Да не то, что идиот. Как говорим мы, специалисты олигофрен.
0: Да, безусловно, это какие-то психические отклонения.
4: Завтра если мы... женщины есть. Любят.
0: У нас есть. А, да. Ну, вы так не
1: если
0: волнуйтесь.
1: Мы заговорили о субстратах, а в субстраты входят все формы выделений, и не всем кажется форма выделений репродуктивных, так сказать, главным. То есть некоторым нравятся отходные моменты. Я-то вообще в этом ничего не понимаю. Я немножечко по музыке иноязычный. Так вот, я хочу вам предложить. Базары минут на 5 прекращаем. Александр, поверьте, я не хочу давить на вас, на всех. Какое мне дело до всех до вас? А вам до меня.
0: До меня хороший.
5: Пожалуйста, хороший предложение.
1: Это хороший. Сын известного кинорежиссера.
0: В смысле, вы имеете в виду, вот, который автор данных строк?
1: Да.
0: Но у них у всех, у мажоров, такие телеги. Какое мне дело до вас, до всех, дескать. Ну что, ему мама купила хату где-нибудь, видимо, трехкомнатную, она там живет.
1: Мажорам мама ничего не покупает.
0: Извините,
1: мажоры...
0: извините.
1: А, нет, да. Не знаю, я... Спокойно. Зачем меня, человека нетрезвого, убивать с мысли?
0: А, простите.
1: Так вот, мы заговорили о чем?
0: Об этих...
5: Мажорах.
0: Да. Ну, которые вот те...
1: О жидкостях, содержащих жизнь.
0: Да, да.
1: Вот я вам хочу предложить Рикардо Беша. Это мой любимый певец. Это мой любимый певец, который...
0: А почему Бэш?
1: Был на концерте Beatles.
0: Это Ричард.
1: В 64-м году.
0: То есть по качеству зрителя,
1: вот,
0: да?
1: Вот ты необразованный. Мы договорились на «вы». А я вот, когда вижу необразованность, неученость ведущего,
0: написано,
1: я говорю сразу на «ты». Вот ты говоришь необразованный, а Ришар, он француз.
0: А я Ричардом буду звать. Просто по-нашему, по-английски.
1: Надо 8 языков знать, а не 7.
0: А почему у него того тут по-английски написано, если он француз? Он что, не любит свою нацию?
1: Нет. Ох, я прошу прощения.
0: Нет, послушайте, я не понимаю. Нет. Если назвался Груздем, назвал альбом по-английски, значит, читать
1: его.
0: Фамилию я буду по-английски.
1: Назвал
0: его зовут Ричард.
1: А, Ришар его зовут.
0: Не Ричард, а Ришард. Том... Тогда вот это надо по-французски читать. Как это называется? Викинг. А, по-французски это будет Валкин Колон.
1: А ты человек простой, а я знающий. Так. Расскажу. Дело все в том, что это французский певец еврейского происхождения.
0: Тут я смотрю, река, как он так река. Высовывается. Так.
1: Ну да, конечно, высовывается, да. А вокруг сиреневый туман. Рикардо Беш. Да. На самом деле, Ришар Антони.
0: А почему Беш, вы сразу скажите? Потому что на пластинке-то Антони написано, я вот вижу. Энтони даже.
1: Это а Ленина как звали?
0: Извините, Ульяна? Я понял.
1: Вообще, а я вот как... основатель ДК Горбунова, пережил стресс, который на мне отложил отпечаток. У меня 48 лишних седых волос появилось в загривке. Один из членов, это еще при Горбатом, взял, да и помочился на памятник Владимира Ильича. В дневное время. Я говорю, что ж ты, сволочь, делаешь? Что ж ты, гадина, нас позоришь? Еще СССР не распался. А ты уже подлец. Ну, в общем, я его изгнал, клуб сохранил. Рикардо Беш имел имя такое, вот, Ришар Антони. И в Олимпии есть такой концертный зал в Париже, где выступают все звезды. И, говорят, двухметровый ящер туда приползал и раздевал. Кошмар какой, какая... Это же пудель пога... Ладно, все. Вот Рикардо Беш сфотографировался с Битлз на этом концерте. У меня в шкафу висела его фотография в обнимку. И я в одну из передач взял да набрал. Сказал, что Рикардо Беш, Ришар Антони все языки знает наизусть. А он их так знает, вот так, как нам надо. Вот я вам предлагаю Ришара Антони, а Ришар Антони предлагает самую отвратительную из тех рок-стандартов песню Ллойда Прайса под названием «Personality». То есть это персонально. Персонально.
0: А можно я вот еще один вопрос?
1: Нет, я хочу сказать... А потом,
0: пока знаете, мы не отошли про зал концертный. Все, про зал концертный. А как же это получается, если этот зал считается такой престижный, да, что ящер, значит, наш двухметровый как-то туда вписался? Это получается, что он вошел в элиту мировых исполнителей? Или это большой блат, или просто благодаря вот ящерности вот этой... Ну, как это получилось? Должны же люди как-то отсеивать.
1: Сейчас вот элита же... Какая сейчас элита?
0: А что, как же это
1: сейчас
0: получилось?
1: Сейчас только
0: как...
1: элита.
0: Почему? Как же... А, ну, может быть, а элита вот такая вот. То есть
1: вы
0: как...
1: вы книжки-то читаете, Александр? Книжки-то?
0: Нет.
1: Книжки толстых наших читаете?
0: Нет.
1: У них там что, а элита, а элита?
0: А, то есть им по барабану уже стало. Ну, я так и знал, что к этому придет. Зачем это читать? Ну, так нет, ну вы как-то скажите, что это такое? Почему он там, это, как он оказался?
1: А он муж своей жены. А жена, вообще, муж владеет уже давно всем этим.
0: Если бы он был мужем моей жены, я бы сейчас бы ездил бы на белом Кадиллаке.
1: Ага. А из-под белого Кадиллака, конечно, Роуд Эппл валили бы, да?
0: А я не знаю, что это за слово.
1: А это когда контра уже, маката ля пасе.
0: Котлету принеси лучше. Вот когда мне начинают во Франции где-то говорить всякие такие слова, типа, что вы, дескать, хотите, я говорю, котлету неси, говорю. И люди понимают сразу это.
1: Будет все.
0: Вот так они отвечают после моего монолога. Песня?
1: Да.
0: Вот этого. Ричарда.
1: Вот так вот, я вам предлагаю Ришара Антони, а Ришар Антони вам предлагает тот субстрат, кое-кто кое-чем обязан навсегда.

0: Вот тут, Александр, что происходит? Это поганая техника, она враг человечества.
1: Ну, в принципе, периодически тут я отбиваюсь от насекомых, которые у нас тут мы же плодим.
0: Отдайте мне ваших насекомых.
1: Берите.
0: Я их отобью.
1: Берите.

0: И мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в студии гость Борис Николаевич Симонов, директор магазина «Трансильвания» и ведущий радиопрограммы «На графских развалинах», педагог-филолог Яков Алексеевич Цыганок. И посильное, сами понимаете, участие в нашей программе принимает наша студийная девушка Прохор. Постепенно мы, кстати, начнем с вами общение по телефону 203-19-22 в прямом эфире. А сейчас у нас есть все-таки несколько тем, касающихся тех вопросов, которые за время музыкальных композиций приходили. Вот, Борис Николаевич, как вы относитесь, это не от меня вопрос, тут заходил человек, спрашивал, к воссоединению «Битлз», и кто, дескать, у них будет, по-вашему, четвертым?
1: Четвертым будет Джон Леннон.
0: Да, я так же думал.
1: А остальные, когда издохнут, они присоединятся к Джону Леннону, он будет четвертым.
2: Получится. Кстати, есть очень хороший вот анекдот на эту тему. Мне рассказывали дети. Сынок спрашивает папку: папа, скажи, как воссоединить, что нужно для того, чтобы соединить Битлз? Папка говорит: три пули, сынок, всего три пули.
0: Да, замечательный, добрый анекдот. Да, кстати.
1: Японский анекдот. У них была такая: три суки собаки, да, она знала.
0: Да, безусловно. Значит, об экспансии мы с вами поговорили, эту тему обсудили. О танцах. Мы будем как-то еще говорить о танцах, об обрядах? Или вас эта тема совершенно не интересует? Вот.
1: Меня интересует про евреев и их танцы.
2: А, кстати,
1: пожалуйста,
2: вот
1: компакт.
2: У меня возник вопрос, можно я задам, Борис Николаевич? Меня интересует, просто у меня в одной из последних монографий,
1: только
2: последней,
1: без национализма.
2: Меня заинтересовал вопрос все-таки, ну, чуть-чуть мы так коснемся. Вот вы сказали о французских шансонье, как я понял, что в основном все они имеют либо еврейское, либо армянское происхождение, а считаются французскими шансонье. Вот. Существует ли какой-то вот...
1: Какое?
2: Вот словосочетание, как статус французский шансонье существует, и почему, интересно, очень часто встречается, что люди каких-то других национальных культур пытаются проявить свой талант где-то за границами своей родины, скажем.
0: Да,
2: вот мы все знаем, что певица там Ирина Отиева, допустим, армянская девушка, да, скажем, там...
0: Лайма Вайкули тоже.
2: Армянская девушка, да.
1: Конечно.
2: Шура, чечен.
1: Вот, а азербайджанская девушка есть у нас? Борис Моисеев, да, понял.
2: Кстати, Раиса Саевич.
1: Я видел Бориса Моисеева, это армянскую... прошу прощения.
2: Нет, Борис Моисеев не армянская девушка. Он дочка, по-моему, известного танцора Моисеева.
0: Я с трудом ориентируюсь в них, но я хочу просто сказать, что, видимо, когда-то кто-то вот танцору Моисееву, Борису, сказал, что вот те действия, которые он делает на сцене, это красиво. Чем, в общем-то, сбил его с панталыку. Ведь, насколько я помню, она, значит, танцевала еще в этой, в трио «Экспрессии» с Аллой Борисовной Пугачевой. И уже тогда эти действия отличались излишней агрессивностью, некрасивостью, угловатостью. То есть были две, значит, особо женского пола, две самочки. И вот, значит, он, типа, там выступал. Все это, конечно, смотрелось очень срамно. Но я хочу сказать, что все идет изначально от слова. Вначале было слово. Ведь кто-то ему сказал: Борис, ты прав, ты делаешь все совершенно верно, ты красиво двигаешься на сцене. И все.
2: Гений обычно. Да. Говорят, ты гений.
0: Ты гениален. Ты гениален, да. И с этого момента жизнь молодого Бори пошла наискось. Понимаете?
1: Конечно.
0: Так же, как вот в ящер. Вот вы говорите о ящере. Ведь когда-то ящер был просто обычным мальчиком, нормальным человеком, школьником. Это сейчас он стал вот этим...
1: Никогда он не был мальчиком, нормальным человеком.
0: Извините.
2: Может, а когда детям наоборот вот говорят: ты идиот, ты бездарь.
0: Бездарь,
2: из таких действительно гений получается.
0: Безусловно.
2: Да.
1: Если бы мне сказали, что ты бездарь, я бы обалдел от радости. Мне говорили, мне другое говорили. Мне так говорили совсем другое. Мне говорили такое, что я даже... Сколько сейчас? 0,2, 44, 53. Я такого даже передать не могу. Хотя родителей своих люблю, а соседей обожаю. Хотя не все из них живы. А жил я в полуподвале.
0: Ну, это же замечательно. Вы всегда видели ботинки людей, и такие наблюдения они должны были
1: ничего
0: привести...
1: Ничего я такого не видел, что люди видели. Я жил и мечтал.
0: Ну, естественно, вот... А в подвалах и полуподвалах даже песня такая замечательная Владимира Семеновича была неспроста. Все по-настоящему настоящие, в общем-то, люди, красавцы, я бы сказал, вышли все-таки из полуподвалов.
1: А, конечно, да, ну так... Кого выпускают, те оттуда и выходят. Да?
0: Да, безусловно. Ну что, я предлагаю, может быть, начать все-таки общение в прямом эфире с нашими уважаемыми.
1: Давай, давай сюда, давай. Прохор, давай.
0: 203-19-22, телефон у нашей студии. Вы можете задавать вопросы нашим замечательным гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
3: Нашего... Александр.
0: Да, вы так как-то, по-моему, нервничаете, да?
3: Алло. Александр.
0: Да-да-да, вы не нервничаете, вы как-то...
3: Алло.
0: Алло. Вы нас что, не слышите?
3: Алло, Саша?
0: Да, да.
3: Саша, дорогой.
0: Да, да.
3: Я хочу вот что сейчас сказать.
0: Да.
3: Дело в том, что я услышал впервые голос девушки Прохора.
4: Да-да.
3: Сейчас, в эфире.
0: Да.
3: И я вам скажу, что она солгала.
4: Я
3: там
4: не
3: то, чем пили, как она говорит, из стакана вино,
0: угу.
3: Там был обычный кумыс.
4: Это не кумыс был. Не...
3: Она спутала, она солгала.
4: А вы разве были на том... Это не кумыс был, ну что вы. Вы что-то сами путаете.
0: Кумыс.
3: Саша, был кумыс.
0: Да я верю вам, я верю.
3: Не верьте Прохору.
0: Кумыс, безусловно.
4: Так вы были на том семинаре? Так вы были в мой возлюбленный, я помню вас.
1: Старой башки националист.
4: Вы помните меня?
1: Медовые травы,
3: конечно,
1: башкирских лугов.
4: Как нет, вам нет. Было со мной-то?
3: Вина там не было, там был кумыс.
4: А кумыс?
0: Спасибо, спасибо.
4: А вы там были?
0: Были, все там были.
1: Это поэт Кузьмин, его реинкарнация.
0: А вас, Борис Николаевич, я вижу, пробило на созерцательный этап сейчас.
1: Конечно.
0: Безусловно. Следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Борис Николаевич, вот такой вот вопросик. Как-то вот когда говорят о музыке, либо уж о такой сильно западной, это там Германия, то есть Соединенные Штаты Америки, либо об отечественной. А какая вот сейчас музыкальная тенденция на Балканах? Потому что, в принципе, с советского времени, кроме как Радмила Караколаевич, никого из бывшей Югославии мы не слышали.
0: А классная певица была, вот вы напомнили. Очень ну-ка, классная, ну-ка, смешная
1: вам,
0: была.
1: Вам лет скольки?
5: Нам лет 19.
1: А откуда вы знаете про Радмилу Караколаевич?
5: Пластинки сохранились. У меня еще такой проигрыватель старый, Vega 104. Вот на нем иногда проигрывают.
1: Я прошу вас, я вас заклинаю, проигрыватель выключить, пластинки сохранить. Наш адрес Тверская, 25, Трансильвания, 6, 5000. Я жду вас, распростерши крыла, с пластинками Радмила Караколаевича. Я вам все расскажу про Радмила Караколаевича и про себя. Хорошо?
5: Да, и будьте любезны, про современные тенденции в югославской, так сказать, бывшей Югославии музыкальной.
1: А Югославия до сих пор существует, она будет существовать довольно долго, я так думаю, что пока мы будем живы, она еще и приумножит свое существование. И Караколаевич Радмила жива, и жив Джорджи Марьянович. Это друзья нашей страны. Это будет нормально. Приходите к нам. Наш телефон 200-43-79.
0: Это называется реклама.
1: Да нет, я
0: же не. Вы, пожалуйста, вашу барсетку откройте и дайте денег.
1: Кому?
0: Мне.
1: Да,
0: ну, это, конечно, я.
6: Давайте поделим.
0: Давайте поделим. По-честному или поровну будем делать?
1: Я разговаривал про Радмила Караколаевича, про Югославию.
0: Ладненько, значит... Ну, это тут какие-то нам приходят вопросы. Виагра. Вот про Виагру говорят. Виагра лучше. Ладно, а дальше слушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
7: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте,
7: Ваша. Опять вас беспокоит весь недостающий Ёж и Димон из Марина.
0: Да, ну это...
7: Вот. У меня на этот раз такой вопрос. Если вы как-то тему затронули по поводу вообще иностранных языков. Вот. И у меня есть такое предложение. А что, если взять силовым методом решить проблему так? На весь мир объявить русский язык, а кто будет против, всех расстрелять.
0: Угу.
7: Вот. А можете... Алло.
0: Да.
7: А ежику можно задать?
0: Да нет, не надо, все понятно. Спасибо. А вы знаете, я просто думаю, что вам нужно, извините, немножко йода употребить. То есть я понимаю, что, конечно, гиперболизация идей – это хорошая литературная привычка, но не до такой же степени, дорогой мой друг. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте. Это Мишутка беспокоит.
0: Угу, привет.
6: Вот у меня вопрос к Айрату Дашкову.
0: А тут да. Нет такого человека?
6: Нет, ну он и есть, якобы он...
0: Это я.
6: Да, да. Ну вот, скажите, пожалуйста, вот, уважаемый, вот...
0: Где вы... Я молчу.
6: Все равно, скажите...
0: Я вас люблю. Спасибо, спасибо. Вот, позвонил радиослушатель, добился своего. Такой искренности еще в нашем эфире не было ни разу. А, ну что, я предлагаю отвлечься-таки на музыкальную композицию. А, кто у нас? Что за мальчик нам будет петь сейчас?
1: Вы знаете, Я больной человек.
0: А кто сейчас здоровый?
2: Выглядите вы, кстати, неплохо, Борис Николаевич. Зачем понапрасленно на себя гнать?
1: Нет. Я, если и Борис Николаевич, то я напрасно не гоню. Не всякий Борис Николаевич больной.
2: Нет.
1: Или здоровый.
2: Да.
1: Вот, в честности, сейчас ночь, поэтому мы можем быть честными. Вообще, о чем мы говорили раньше? Напомните.
0: А что вы больной человек?
2: О мажорах, по-моему.
0: Нет, это было до того. Вы как-то, видимо, хотите о здоровье поговорить. Кстати, очень много людей присылают такие сообщения, что, дескать, им вот хочется, чтобы мы поговорили о здоровье, затронули какие-то темы, дали рецепты, как лечиться, вот в каких случаях что принимать. Там,
1: коровы и волчицы, да.
0: Да.
8: Ну, вы можете мне задавать вопросы, потому что я сейчас вылеченная, здоровая. Тамбовский доктор меня вылечил. Да, да. Ой, я тебя, Борис Николаевич, тоже обожаю. Я вот как увидела тебя, вся возбуждена, вся мокренькая стала.
1: Прохор,
8: ёжиком на голове
1: не обязательно нам с тобой издохнуть в одно и то же календарное время.
0: Песенка,
1: но родиться Бог велел, да?
8: Да.
0: Это что вы делаете, Борис Николаевич? Что за звуки, а? Сейчас.

0: Ну, с такой, с точки зрения вот филологической композиции, в общем-то, весьма осмысленный. И, казалось бы, вот такие нечленораздельные звуки, на самом деле, несут достаточно, на мой взгляд, интересную информацию.
1: Конечно,
0: ну, как
1: конечно.
0: Птичий язык, язык сов и деревьев, и трав. Да, ну есть ли у вас что дополнить, дорогой Борис Николаевич, вот к выше прозвучавшему?
1: У меня есть, конечно. Я знаю, это разрушительный иудейский юмор, вещь хорошая, нужная. Главное был бы талант. Ну, талант, если любой человек, говорящий на русском языке, уже талантлив. Он это может не осознавать, но он этим и хорош, правильно? А любой человек, говорящий на английском языке, должен быть как минимум изначально талантлив, чтобы ими, нами и быть признан талантливым. Да?
0: Да!
1: Вот. Поговорим про евреев. Можно?
0: Ну, ради бога, вы гость.
1: А вы кто, хозяин?
0: Безусловно.
1: Ладно. Раз,
0: а что
1: не видно,
0: я
1: гость,
0: сижу на
1: более
0: мягком диванчике. У меня...
1: Причем дело не в евреях и не в нас. А дело в том, что мы должны правильно сделать интродукцию. Интродукцию по нашему вступлению. Вступление, правильно говоря, будет лучше, чем пояснение. Представьте себе, что то, что вы сейчас услышите, а все те имена в композиции, которые вам будут понятны, а мне понятно примерно половина, а вам, соответственно, три четверти, вами любимы, а мною ненавидимы. И вовсе не за счет их происхождения, а только за счет их продукции. Продакшн или оверпродакшн, или того, что можно назвать просто «достало, падлы». Хотя это было не всегда сейчас. Вот я как один из людей, которых принято называть, как пел Крис Эндрюс, «I'm a yesterday man». То есть он-то пел про вчерашних, а я-то подвчерашний. Но не главное. Но позавчерашний. И не про раков, я про себя и про всех моих друзей. Так вот, тема, о которой сейчас пойдет речь, вам будет понятна. Представьте себе, если мы заменим всех тех персонажей, о которых мы сейчас услышим, на тех персонажей, которые нас так достали,

0: И мы продолжаем нашу беседу с Борисом Николаевичем Симоновым, с педагогом нашим, филологом Яковом Алексеевичем Цыганком, и, конечно же, с нашей девушкой Прохор, которая тоже принимает участие впервые в нашей сегодняшней программе. Напоминаю вам телефон студии 203-19-22. И мы сейчас опять тут посовещались, решили, так сказать, вернуться туда, в историю. Это получается у нас, мы сейчас вернемся в 73-й год, да, по-моему?
1: 72-й.
0: 72-й. Ну, в 73-м, по-моему, было опубликовано, записано.
1: В 73-м была опубликована пластинка группы Pinky Floyd под названием «Оборотная сторона двухрублевой банкноты в Монголии».
0: Да.
1: Вы понимаете, да? Мы армяне, древний народ, вы понимаете?
2: Сокращенный вариант просто «Монголия, оборотная сторона», там существует.
0: Да, есть.

Если вы знаете, существует понятие guest star, а есть понятие guest musician, или гости музыканты. Ай, вы гости, гости музыканты. Так вот, тот самый саксофонист, звали его не Козел совсем, а у него какое-то было англосаксонское поганое имечко. И вот именно тот самый саксофонист на изогнутом инструменте, который, к сожалению, любимый центр Йозеф Сарьон Сталин не распрямил, хотя обязан был это сделать. Он упустил момент, и мы упустили момент. Мы, умные люди, профукавшие главное в твоей жизни. Грамотное использование геополитически добытых нефтедолларов. Я не Сан Саича, укроп помидорыча упоминаю, а одну из составляющих мирового предательства. Пинки Флойд, оборотная сторона Муму. Так вот, за год до этого тот же самый саксофонист исполнил то же самое соло в самой ёрнической великобританской рок-пинки-группе под названием «Bone the Dog», как ее называли двумя годами до 73-го года ранее, «Bone the Dog Duda Band». Если вы люди умные, информированные, понимаете, о чем идет речь? Речь о том, что именно эти самые люди были полным образом представлены в телешоу лондонского телевидения BBC One «Monty Python Flying Circus». Ну, у нас не видеошоу, а абсолютно алкогольная пертурбация. Так вот, за год до прославленных денег, которые заработали Pink Floyd на твоей самой омерзительной пластинке «Оборотная сторона Муму», а ведь у меня Pink Floyd была самая любимая группа, особенно их пластинка, двойной альбом, как называл мой сосед, мясник с арийской внешностью, севший за неправильный разруб туши Советского Союза. Он называл эту пластинку «Уйма грунта», а группу «Black Sabbath» он называл «Черное пальто». Так вот, группа «Bone the Dog Band» исполнила, включая саксофониста, который тот же самый играл, и в группу «Pinky Floyd», «Slash». «Slash».

0: Значит, я так понял, что мы сегодня все-таки будем больше о музыке, а о танцах уже ни слова, да?
1: Да, по музыке мы будем сегодня проходить.
0: Да. Что у нас следующее? Вот,
1: следующая история жизни.
0: Да.
1: Я очень люблю парк Сокольники. Я там проживал в течение первых 6 лет после развода. У меня было 3 развода. Вот 3-й развод был некоторым образом бескровен. То есть я миновал месячные при знакомстве и при расставании, а вот между 2-м и 3-м я проживал в Сокольниках. Сокольники – это Москва. Москва. И эта территория...
0: Будьте здоровы.
1: Да. Эта территория меня ввергала в некоторый восторг. Она была довольно продолжительная. Справа-слева, с севера на запад и с востока на адрес юридический и прописной. Короче, музыку любил всегда. Людей не очень. Но что-то среднее должно было быть, в том числе и при моем пристрастии географически патриотическом к месту проживания, рождения и смерти России, и нелюбви к советской власти не по ее собственной вине, а по моем, как бы сказать вам правильно, неправильном во временном аспекте воспроизводстве ментальном ее ошибок, коим я и сам предложил свою собственную 6-палую конечность, лево-среднюю, с хвоста начиная сверху, если считать. Давайте американское кантри послушаем, как это английские подонки, как эти английские подонки, ненавидящие нас и Америку, нашу дружественную страну, в том плане, что и им конец, и нам не начало. Bad blood.
0: Можно я справа вопросик задам?
1: Один?
0: Я, да, безусловно. Я тут смотрел кино про Бивиса с Батхитом, и там сказали...
1: Боже мой, я вас жалею. Я ненавижу Бивиса Батхита. Кстати, вот я вас всех перебью.
0: Нет, я хотел...
1: Вы знаете,
0: сейчас...
1: кто хозяин Бивиса и Батхита? Хозяин Бивиса и Батхита на нашей территории Борис Досимов. Знаете
0: Прохор,
1: такого?
0: Прохор, что?
1: Это просто. Парлара пронто.
0: Так вот, нет, там был интересный момент, когда они просматривали композицию в стиле регги-музыки. Ой, не кантри, извините, кантри-музыки. Там Батхит-то спел такую «Я повстречал хорошего человека». Из чего многие наши сограждане сделали вывод, что это универсальный перевод всех композиций в стиле кантри. Это правда или нет? О чем поют в кантри-музыке? Вот какой-нибудь текст прям приведите, или вот этот переведите, который сейчас мы будем слушать.
1: Я скажу совсем о другом.
0: Правильно.
1: Я скажу про деньги.
0: Вот это своевременно.
1: Кто?
0: А.
1: Хорошо. Хорошо. Вернемся по теме.
0: Это я люблю. Нет, да, про деньги, про деньги.
1: А я, не думаете, нет? Хотя бы пожрав бы горячего с похмелья с удовольствием. Дело все в том, что нас... Как всегда, все покупается и продается, да?
0: Безусловно.
1: У кого? Чего и безусловно продается?
0: Нет, я всегда подтверждаю.
1: Если мне сказали, есть что кому все, чего что... продать, то есть кому чего купить. У тех, кто продает, да? Да. Вот. И был бы я этим приватизатором, я бы говорил бы...
0: Будьте здоровы.
1: Да. О чем мы говорили раньше? Я
0: о деньгах.
1: О деньгах. Как всегда, денег нет. Ну, я говорю правду, как всегда.
0: Нет, совершенно верно. Еще говорят, очень беден вот человек, этот, который директор Зеленого театра. Тоже говорят, беден крайне.
1: Беген крайне...
0: Да, бельгиец он. Но иммигрант он из Болгарии. То есть туда... в Бельгию. Что, что плохо, не знаю.
2: Менахем Бегин его зовут.
0: Да.
1: Жуткий антисемитизм.
0: Безусловно. Ну что, так перевод-то будет, мы же о кантри все все-таки. Потому что кантри, деньги, кони, ковбои эти,
1: как обычно,
0: доярки там.
1: Как обычно я все забыл.
0: Американские доярки, ад сокращенно. Песня.
1: Короче, я преподаю преподалову это нужная вещь. Да?
0: Я повстречал хорошего человека. Это я про вас, вам посвятил.
1: Сейчас вспомню.

0: И следующая, видимо, история из жизни. Борис Николаевич, мы вас слушаем.
1: Пока я добрый, соответственно, еле лыка-то вяжу. А вот кто лыка вяжет? Вот вы, Александр, русский человек, скажите, вы когда-нибудь лыка вязали?
0: Нет, я не пробовал. Но это же исторические обычаи. Уже вязали просто так, типа как четки перебирать, по идее. Из него ничего и не свяжешь. Это какой-то, скорее, психологический был процесс.
1: А вот Давыд из Москвы, он четки не перебирал, он все говорил правильно. Но неважно. Вот Борис Досимов, нынешний глава MTV, я говорю правду, я не прошу вас поверить, мне это как-то до одного места, а место у всех одно. Наше место – это небеса, обетованные всем тем, у кого земли такой не имеется в наличии. Да? Хорошо, да. Ну, конечно, конечно. Так вот, Борис Досимов, он мой тезка, но не ровесник, я его постарше буду. Мы играли в Люберцах на танцах. Группа наша называлась «Струны сердца». «Струны сердца» так назывался поэтический сборник поэта антирусского Шевченко Тараса. «Усы», «Папаха», «Папаха», да, «Ди Папахен». Вот Боря, он был... Я человек простой. Мне очень нравится высокий рост, зычный голос и хорошее сложение. Это все то, чем я обделен. Досимов Борис, мой друг и товарищ, был этим обделен в еще большей степени, чем я. И роста был меньшего, и голос он имел менее язычный. Про фигуру я не говорю, хотя родители его были не менее, чем мои, высокопоставлены в советском понимании этого слова. Они работали за границей, скрывали свое еврейское происхождение и снабжали своего чада, единственного, как и я, всем тем, чем ему хотелось. Мне хотелось только пластинок. И этого я был лишен в том объеме, в котором я считал, я должен был обладать. А вот Борис Досимов получал все настоящие гипюровые рубашки, двустворчатые блейзеры, то есть пуговицы слева направо, право налево, хорошие браслеты наручные из облегченной меди с надписью «Аллах». И рубашка была гипюровая зеленая, а под ней была рубашка ти-шерт красная «Made in Kabul», «Мессия в Кабулете». На ней был выяснен «Led Zeppelin» и четыре абсолютно мусульманские рожи. Но я мусульман люблю, потому как они дали возможность обратиться в эту авраамическую религию Ренегенону. А Ренегенон – это тот человек и тот мыслитель из прекрасной Франции родом, кой мой друг Александр Дугин правильно перевел, понял и двинул массы. А я этих масс – одна из частиц. А вы не менее того. И даже более того.
0: Извините, это они увлеклись. Музыканты, в смысле.
1: Музыканты? Эти музыканты, эти скрипачи, эти 40 фрачных, этих 10 фрачных музыкантов со мною по сигналу в могилу отправятся играть Моцарта бесплатно.
0: Да? Ну, дальше.
1: Дальше.
0: Но вы не отвлекались.
1: А дальше эти англичане, эти белобрысые с залысинами, Новохудоносоры, нелюбители Шотландии, их погубящие в будущем и нелюбящие в настоящем, сыграют с ливерпульским акцентом песню в стиле биг-бита такого, так понимаете, ливерпульско-докерского мужского туалетного эпштайновского, эпстейновского химико-технологического направления моего любимого под названием «Don't get me wrong».
2: Борис Николаевич, так, хорошо. Я просто конспектирую и вижу мысль, не знаю, что с Зосимовым стало.
1: Борис Зосимов?
2: Да.
1: Борис Борисович Зосимов, ох, хороший человек, как его женщины любили. Вот, то есть, меня женщины не любили никогда, хотя я этим не отличался. То есть, я их любил, этих подлюг ужасных, по-всякому, в мечтах, и так... То есть, я уважал репродуктивную функцию. Они не думали со мной поделиться моими идеалистическими представлениями об этой функции. Они думали, что вот только не сегодня, что сегодня нельзя, что вот у них трагедия, а я подлец. А я и не подлец был, потому что я бы рад был подлецом, но функция... Вы понимаете меня?
2: А функция, я понимаю, да.
1: Я не понимаю. Я не понимаю, почему вам это понятно.
3: А у меня в прошлом году был роман с дочерью Бориса Зосимова. Лена ее зовут, Лена. Помните,
1: Прохор?
3: Саша?
1: Да, Прохор, скажите мне все честно.
3: Борис, скажу вам честно.
1: Если я на 30 лет к Прохору воспылал пламенем...
3: Ну, я скромная, я была скромная, да. Но случилось такое, что вот Лена Зосимова своей ямочкой на подбородке возбудила меня.
1: А где у нее подбородок-то?
3: Подбородок, он как-то внизу опущен у нее. Я стала вот тыкать пальцем. Вот.
1: Куда?
3: В подбородок.
2: Кому? В ямочку, наверное, Прохорова тык.
3: Лене, в ямочку на подбородке. Подбородок снизу был.
1: Не трогайте,
3: Саша,
1: не трогайте
3: помните,
1: дочь.
3: Я же так страдала.
0: Да, ну
3: кому?
0: Я поясню нашим
2: дети, это святое,
0: нашим радиослушателям, Прохор, если не против, я поясню. Да. Дело в том, что, конечно же, это была фотография данной актрисы замечательной на стене. И мы с трудом Прохора оттащили просто, потому что вся фотка была уляпана.
3: Проковырено пальцем.
0: Проковырено, моим, стекло да. пальцем
3: так
0: было.
3: Я даже ноготь просто стерла.
0: Безусловно, и до сих пор не вырастет. Я же говорил, будь осторожней, вот.
1: Вы поймите, Прохор, как бы ни сложились наши дружелюбные взаимоотношения, как бы мы не ездили с вами во Владивосток, как бы модные опарыши не грызли нам наши огрызки наших пяток, вы понимаете, что в Владивостоке очень плохо с пятками. Но с музыкой там хорошо.
2: 2000.
0: Это Кузьмин Сергей.
2: Да, да.
1: Ну что же. Они молчат, мы говорим. Не важно, что они молчат, важно, что мы говорим. Мы говорим, что...
2: конспектируют.
1: Да, они конспектируют.
0: Вы записываете, я записываю.
2: А ничего, что перочинным ножичком по-вашему?
0: Нет, ничего, потом только заберете вот эту крышку, у нас сменных много.
1: Я никого не хочу обидеть. Потому что никто не хочет обидеть меня. Меня хотят убить, а я всех хочу... возрадовать. Правильно?
0: Это совершенно верно. Я такого же по плану у меня характер. Интересно.
1: Ваш характер — это наше благосостояние.
0: Да, спасибо.
2: А, кстати, мы песни объявляли. Да?
0: Вот истина, так, это
1: то
0: истина.
1: Есть, короче, не, ну, короче, дай, парень, ты нам должен.
0: Послушайте. Песня.

0: А и так перманентно вот прослушиваем музыку. Я не знаю значение слова перманентно, но мне сказали, что нужно иногда употреблять, дабы как-то казаться умнее и, что ли, возвышеннее. Поэтому я его употребил. Отслушиваем музыку и беседуя с нашими гостями, мы вот приближаемся к окончанию этого часа. И очередная история из жизни Бориса Николаевича Симонова, правильно вы?
1: Конечно, конечно. Борис Николаевич, как бы Симонова. Александр, у нас существует в жизни, помимо такого счастья, как ночной эфир, всевозможные физиологические неприятности.
0: Безусловно, мы все ими страдаем, вот особенно после того случая. Но вообще любая внезапность, она приводит, конечно, к физиологическим неприятностям, причем...
1: Ну, вы говорите о внезапностях, а я говорю о пролонгированностях.
0: Ну, в принципе, есть определенные культы и обряды, которые, в общем-то, стремятся к пролонгированию физиологических неприятностей, но это ведет к уничтожению...
1: Тантристы.
0: Да, уничтожение телесного болвана следует. А вот, например, мне мой еще дорог, поэтому я вот в эти самые танкисты не пойду пока.
1: О, 60-minute man.
2: Уже 60, по-моему, было 6.
0: А мне нельзя ли перевести? Дело в том, что я с трудом понимаю
2: Борис
0: японский
2: Николаевич
0: язык.
2: Говорил о 6-минутном каитусе, а вас, видимо, похвалил как о варианте с 60-минутным. Так я понимаю, Борис Николаевич, используя свои филологические...
1: Я денег не беру.
0: Спасибо, Яков Алексеевич.
1: Ну, Александр вообще не знает, что это такое.
0: Безусловно.
2: Каитус — это слово, которое мы, кстати, рекомендуем употреблять вместо уже начинающегося. А пашливаться — термина репродуктивная функция. Каитус.
0: Каитусироваться. А вот, да. Это хорошо. Я называю это почкованием.
1: А я называю это репродуктивнус интераптус.
0: Это хорошая латынь.
2: А вы знаете, как называется американцы это? Там ужасно смешное какое-то слово.
1: Ну-ка.
2: Что-то такое с латинским подтекстом.
0: Ну, вы скажите, уж не стесняйтесь.
2: Ой, а где Прохор? Где мой словарик?
3: Я его куда-то засунул, я читала.
2: Опять
3: унитазом, по-моему.
0: Опять хирурга вынимается вызывать.
1: Don't fuck me, rot.
0: Прохор, членовредительством нельзя заниматься. Ну, объясняли же. Ну, так, ладно.
1: То есть, короче, Прохору нельзя исповедовать иудаизм и мусульманство.
3: Что же вы меня держите в какой-то каморке?
2: Ну, так... Пожалуйста, извините, что в прямом эфире не успел, пока музыка начала сменить.
1: Кто набежал, тот и успел.
2: Посадили вашу Прохору сидеть за стол, а у меня в тазике вода давным-давно холодная.
0: Ну, сейчас сменят ее, да.
2: Пожалуйста.
1: Ну, так у нас... кисельные тазики.
0: Ну, так что, дорогой Борис Николаевич, ничего, что я так фамильярно к вам?
1: Только так и надо.
0: Правильно. Какая у нас
1: следующая... За это и платим.
0: Какая
1: душевной приязнью. Я опять по жизни хочу пройтись. По собственной.
2: С песней по жизни.
1: Бабу, баби. Бэйби, бэйби, бэйби. If it ain't a hit, I'll eat my cunt. Видимо. Ну, ладно, хорош. Рассказываем случай из жизни. Жизнь моя длительна, и вам интересно. Хорошо. Вы знаете, что лет мне немало, и друзья мне были всевозможные. Один из них – Троицкий Артем.
2: Известная
1: вот это личность. Человек, я вам скажу. Он один из главных редакторов журнала «Плей-Йоп». Я... Хорошо. Вы знаете, что такое палиндромы? Палиндромы – это когда туда-сюда обратно, тебе и мне интересно. То есть по-нашему, по индо-татаро-еврейски это справа налево. Я это опознал в эпоху разгула коммунизма. Да продлятся дни его во веки веков в скором будущем. Я прочел на одном из многоэтажных зданий ПТУ-образных. Я прочел лозунг «Коммунизм победит» и прочел его по-нашему. Звучало это обворожительно. «Мзинумок тигибоб». Этого мне хватило на будущее, на всю будущую жизнь. Артем Троицкий, возможно, это и не запомнил, но «Мзинумок тигибоб» он воспринял как методу к действию, и парень был не глуп и успешлив. Тяжело ему живется, хотя он отличился от многих недостатков в понимании их обладателей. А по-моему, если бы я, как он, мог изъясняться, то есть мычать в виде главного приватизатора, то и был бы богаче, умнее, способнее и остроту жизни чувствовал так, как нам и не снилось. Так вот, был первый номер журнала «Playboy». Мы говорили о палиндромах. Лучший палиндром – это «Оголи жопу пожилого». Палиндром – это справа налево, слева направо. Это вот самое лучшее. Помимо «Мзинумок тигибоб». «Playboy» – журнал, который я ненавижу по-всякому. Как только я его увидел, я тут же закурил. Мне было 11 лет, и я закурил сигарету «Честерфилд» без фильтра. Это уже вообще, то есть, смотрите, «Честерфилд» без фильтра. То есть, ехал грека через реку, раком и тому подобное. Отец мне говорил: ну что, сынок, закуривай. Я пока не проблевался, до тех пор не мог бросить курить. Потом бросил месяца на три, потом опять возобновил, как Брежнев, сигареты «Новость». Я был на презентации журнала «Playboy» первого номера. Авторы этого номера были примерно те же, что в журнале «Метрополь», то есть диссиденты. Диссиденты. Читать их было невозможно никогда. То есть, и вместо того, чтобы видеть карикатуры, если вы помните, была такая группа «Доктор Хук». И лучшие песни для первой пластинки группы «Доктор Хук» писал автор песни «Фрикерет Фрикерс Боу». Я сейчас попробую вспомнить его фамилию. Вспомнил. Шел Сильверштайн. Сильверштейн. Зильберштейн, короче. Дети Сильверштейнов по списку. 10 первых номеров «Плейбоя». И руки все в избытке крахмала, который у японцев в желудке перерабатывается в алкоголь. И поэтому их исключают из армии за позорный проигрыш Тусимской битвы. Ну, вам говори много, вы ничего не поймете. Ну, короче, это Троицкий был назначен, невзирая на свою нечеловеческую жадность, главным редактором журнала «Playboy». А я был приглашен через сотрудника Трансильвании 65000. На эту презентацию таким саундтреком, мистер саундтрек. Я говорю: ну все, я все сделаю. Я все сделаю так, что подержите мой арбуз. Они подержали. Но они не поняли, в чем дело. То есть был саундтрек такой, что я видел массу харь. Они печатали в журнале «Юность» на 16-й странице газеты. Вот я там сейчас живу рядом, как это называется? А, «Литературная газета». Боже мой, они все танцевали «Семь сорок», и Бабурин, и Кабаков, тет-а-тет, то есть визави. А я стоял сверху, думал, блевану я им по сусалам и войду в историю. Герострат поджег, а я блевану. А было чем блевануть, потому что я на халяву столько выпил, столько съел. Ходили поэты. Они говорили слова русские, английские. Как все было интересно. Потом мне подвели, говорят, а это вот типа вот главный редактор, ну вот главный редактор Тёма. А Тёма куда-то с новой женой так отвалил. Вижу двуногая и юбка на ней, почти на всех штаны от юбка. А я реагирую, есть ли на человеке, и он при этом не шотландец, нет брюк, то я впиваюсь. Я впился. Как меня не отмутузили, не знаю. В общем, я оказался дома, счастлив, похмелялся, трясясь. Но это было в клубе «Титаник». Не знаю, если его не взорвали и не закрыли, то он существует сейчас. Он двухэтажный. Я стоял на втором этаже и всячески боролся с блевотиной, поступающей от халявной выпивки, и желанием войти в историю в качестве блева Герострата. И думаю, что же мне делать? И я поставил одну песню. А ведь учредители журнала «Плейбой» были иностранцы, как говорили наши советские артисты, которых только благодаря их трусости не расстреляли в свое время. Иностранец, голландец. Так вот они слушали и смотрели вверх, кто же это заводит. А я заводил песни Пола Анки «Crazy Love». А следующая песня была песня группы «The Clovers». Это была 11-я песня на компакт-диске под названием «If it ain't a hit, I'll eat my...» Кому как, кому can't. А песня называлась «Rotten Cocksucker's Ball».

Что бы я вам только не говорил, все было правда. Но могу и повториться. Знаете, такая песня была у одного из покойных рок-н-роллистов. Одного из них звали Джон Винсент, а его друга звали Эдди Кокрелл. У него была песня, которая никогда не входила в грейт-хит «Up on the Balcony». Так вот, я тоже стоял на балконе и думал, герострат ли я после этого мог бы быть. Нет. То есть максимум того, что я мог сделать, блевануть на наших политических и культурных деятелей. Никогда бы об этом нигде не было бы сказано. Может быть, я не был бы первым и не был бы последним. Но если мне дана возможность об этом рассказать сегодня, ночью, а ночью все чувства обостряются и не самые естественные. Что интересного в естественных чувствах? Скажите мне честно. В естественных чувствах нет ничего интересного с возрастом. Уверяю вас. Желающие увериться, да слышат. А слышащие, да видят. Ну, бывают такие диагнозы, как глухо-слепой. Или слепо-глухо-боги. Я немножко вижу, немножко слышу, немножко понимаю. Вас всех люблю, потому что немалым образом употребил сегодня. Время такое, и погода хорошая. Давайте послушаем музыку. В честь моего старого друга, любителя двухминутным образом сваренных кальмаров по рецепту его матушки Артема Троицкого. У Артема Троицкого отец привез ему портрет Че Гевары. Портрет Че Гевары у Артема Троицкого висел всю мою сознательную жизнь. После чего я Че Гевару ненавижу, Артема Троицкого просто вот восхищаюсь, думаю, ну, как Артем Троицкий, вот такой человек, вот всю жизнь лупал на Че Гевару, и ничего, и нормально, и плейбой, плейёб. А кальмаров нужно варить 2 минуты, а чай заваривай так, чтобы не было стыдно за крепко заваренный чай. I say, come on, cocksucker Sammy, get your motherfucking mammy. We're going downtown to the cocksucker's ball. Fuck, suck, and fight.

0: riding.
1: Cops.
0: Suckers. Run, gun, suckers, ball.
2: Вы понимаете, дорогие друзья, я вам рассказал много чего того, что никто и никогда не слышал. Но дело в том, что я люблю своих друзей, свою жизнь и воспоминания об этой жизни, но кроликов я ненавижу, а журнал Playboy тем более. Во-первых, это журнал американский. Во-вторых, это простая, как принято говорить, эротика.
3: Да.
2: Что значит эротика без внедрения? То есть эротик without intrusion – это no truth.
3: Это просто издевательство.
2: Это издевательство, гадости. Это хуже пидорасии. Да?
3: То!
4: Простите, Брисович, а можно я вам задам вопрос? Ведь существует общепринятое мнение, которое распространили наши отечественные журналисты, что Артемий Кивович придал журналу Playboy, который издается в России, некий литературно-гуманитарно более-менее интеллигентный характер, нежели американский его вариант. Вот что вы скажете на этот счет?
2: Я на этот счет... Вот на этот счет я промолчу.
4: Хорошо.
2: Я знаю, что такое Playboy. Я знаю, что такое Америкасы. Вот мы, как люди, знакомящие татар с татарами и евреи с евреями, знаем, что Америкасы – это не хорошесы. Я на терлях.
4: Ае по-татарски, да. Ае. Я изучал. А хорошо, якши.
3: Якши, это спасибо.
4: Ае якши.
2: По-татарски хорошо, а для меня это обалденно хорошо.
4: Да?
2: Я старый любитель знакомств татар с самим собой. Потому что для меня татары – это вообще сверхлюди. Уверяю вас, это никакого в этом не имеет места быть под елдыкивания. Да.
3: Так следующая история нужно, из жизни. Может быть, нужно, у вас припасено что-то.
2: Не нужно щичек квадратные на меня. Я имперская тварь, и поэтому вы меня должны понимать правильно, любить и уважать, так как я вас всех всеместно.
3: Да? Вот тут, кстати, Ольга Кирилловна заходила. Говорит, драгоценный Александр, это ко мне, естественно. Ваш прекрасный гость очень доставляет большое удовольствие. Очень хорошо говорит. Да здравствует Борис Симонов. Ну, так что...
2: Их, вам бы мой жировой фартук. Ну, хорошо. Прошу вас реанимироваться.
4: Это, кстати, для вашей новой пьесы.
3: Замечательно, да.
2: Ну, я не лоер, я не адвокат. Я их ненавижу, гадов.
3: Следующая история из жизни о адвокатах, я так понял, у нас.
2: Айрат, как вас зовут сегодня по фене-то? Девушка Прохор уже валяется в отключке.
5: Не валяюсь.
4: Простите, у нас коньячок называется Арарат. Вы читайте, пожалуйста.
3: Да, внимание. Нет,
5: я старый, а я не в отключке,
2: я лежу.
5: Я лежу, потому что мне нужно уколы ставить. Мне как бы каждые 3 часа ставить вот Сашу уколы.
2: Да, каждые 3 часа на нарывы ставить банки.
5: Банки и уколы, да, я же больная девушка.
4: Не-не-не.
2: Таким именем вроде можем быть здоровым. Горе от Муму.
3: Это, кстати, фамилию Прохор. Как ее зовут, никто не знает.
5: А папа у меня был еврей, а мама татарка.
3: Вот так.
5: А я Прохор.
3: Фамилия Прохор.
2: Это я в одном лице.
3: Нет, вы Борис Николаевич Симонов.
2: Русский человек, просторечие.
3: Ну, так следующая история из жизни Бориса Николаевича Симонова.
2: Следующая история, это выключай-ка эти фортеплясы.
4: Пожалуйста, оставь. Борис Николаевич, мне кажется, пусть, очень хорошо играет.
3: Пусть зачем? Человек поиграет. Ну, он пришел поупражняться, я
2: да
3: ему знаю.
2: Рахманинов, эмигрант, туда его в качель.
4: Рахманинов, гениальный.
3: Гениальный композитор.
4: А Прокофьев?
2: Ну, а Бониониус, что ли он? После этого?
3: А Берлиус?
2: Берлиоз. Берлиоз.
3: То есть мы сейчас, я так понял, о композиторе.
2: Это 4-й том еврейской энциклопедии. Я когда сажусь и открываю 4-й том, я думаю, Берлиоз. И 5 страниц одних Берлиозов.
3: А кто у нас еще есть из Берлиозов, кроме двух композиторов и их сестры Анны?
2: Брательник мой.
4: Что, тоже Берлиоз?
2: Берлиоз.
4: Интересно. А мне очень...
2: Финский такой... авторитет.
3: Финский? Да, это известно.
4: Знаете, я вдруг подумал...
2: Саня Финский, брательниус.
4: Борис Николаевич, Борис Николаевич, да. Может быть, вы знаете, Лев Александр, у меня почему-то вот такой вопрос затронулся внутри меня где-то глубоко. Вот почему некоторые континенты на нашей скромной планете, скажем, как Латинская Америка, или Африка, или Австралия, не родили для мировой культуры ни одного, так сказать, общепризнанного гения классической музыки. То есть мы, это же не политнекорректно говорить об этих народах, как, скажем, о более... Нет, естественно. Но почему так произошло, что ни одного африканского происхождения, латиноамериканского или австралийского композитора классической музыки нет среди общепризнанных известных гениев? Вот почему, интересно, так...
2: Скажите, пожалуйста, вот я прошу прощения у всех латиноамериканских, австралийских, африканских композиторов. Вот слово «гамма» — это мат?
3: Нет, Ленин употреблял его в своих трудах.
2: Хорошо, я, конечно, не Ленин. Я говорю, ну почему от говна можно ждать гениальности?
3: Ну, почему же? Иногда бывает, вот я, например, смотрел картинки с изображением модного персонажа, очень красивые, и там работы прям такие художественные тоже. Была реально выставка в Нью-Йорке, вот именно данного предмета человека.

0: насчет пианино. Вот и дело в том, что, уважаемый Яков Алексеевич, мне кажется, что проблема здесь заключается в том, что все-таки фортепиано, на которой в основном сочинялись все классические произведения, был чисто европейской поделкой. И вот в силу отсутствия данного гармонического ряда...
1: Значит, речь
0: ряда,
1: идет о культе фортепиано, которое, скажем, не широко распространено в Африке. И поэтому они, не имея фортепиано, не имеют возможности прославиться на весь мир.
0: Безусловно. Они воспитывались вообще на других гармониях. То есть у них... человек, скажем, из тех краев, когда слышит фортепиано, ему кажется, что оно не строит. Это так вот просто достаточно объясняю. То есть так же, как, например, нам кажется неритмичным и нестройным порой звук африканских барабанов. Там
2: никто не задумывался о том, что существуют арийские народности копченого происхождения, как несколько сот индийских, индонезийских, индоевропейских каст.
0: Да? О, как же, мы знаем даже об этом. Да. Мы видели по телевизору кино, например, замечательное с Рахмаджаном Махави, который вначале был добр, как бобр, а потом стал всех лупить, как сыть.
2: Ой, чем же он их лупил-то?
0: Колотушками своими мощными индусскими. У них же все фильмы построены.
2: Бочонками с медом башкирскими.
0: Да, откуда вы знаете, что индусы вот так называют актеров своих?
2: Они живут недалеко и думают неглубоко. А пользуются абсолютно неправомочно теми легендарными способностями, кои, да их справа налево, опубликовали для тех, кто их и ненавидит при этом.
0: А мне кажется, это простодушные, добролюбивые люди, которые торгуют тут свитером.
2: Простодушные, незлобливые люди — это мы.
0: Это же бесспорно. Вы прям бальзам не льете на все мои раны.
2: Ну а как мы можем торговать, если нам денег не дают за это?
0: Они торгуют.
2: Они пусть торгуют, деньги дайте нам.
0: Ну, видимо, кому-то дают, но мы-то с вами, к сожалению, не на таможне. Если вы не против, мы можем как-то сообразить,
2: мы
0: открыть терминал.
1: Это основной экономический закон, кто торгует, тот и деньги получает.
0: Совершенно верно.
2: Мы таможню учреждали.
0: Ну, что же, вы-то, так сказать, экономический канал так плохо наладили.
2: Канал, она, кино видали такой?
0: Да вы поэт.
1: Хорошее кино.
0: Хорошее кино.
2: Да я и не поэт, я человек.
0: Ну, я так понял, вы все это подводите так вот очень ловко и со свойственной вам литературной такой верткостью к очередной истории из вашей жизни.
2: А вы на мотыля ловили когда-нибудь с папой?
0: Я, знаете, что делал? Я кидался мотылем женщин на улицах. Это у нас была рекламная акция «Кто продаст из пионеров больше мотыля?». И я придумал, что если я буду кидаться в женщин мотылем, то это их как-то заинтересует, вы знаете. И действительно, вот, обращали внимание, что после проведения такой акции некоторые из них в бессознательном каком-то состоянии,
2: вы знаете,
0: приходили, покупали, мстили, кидались в меня. Но мне это все равно, я в костюме был.
2: Вы знаете, Александр, у вас хорошее имя.
0: Безусловно. И... Македонский был такой. Еще был Невский, был тоже Сашок. Был, ну, я, безусловно, в этом ряду стою. Этот еще был...
1: Ленина брат, кстати.
0: Александр. Да, тоже Саша был. Значит, кто еще у нас? Будённый.
1: Маккуин знаменитый.
0: Безусловно.
1: Модельер.
0: И так далее. А еще весь город Александрии тоже. Так что, естественно, у меня неплохое имя. Да у вас тоже, Борис, ну, ваше имя замечательное. Был такой Борис Борисоглебский.
1: Борис Годунов.
0: Годунов, братова Борис Годунов. Их одинаково назвали двух братьев.
1: Борис Борисов, известный писатель.
0: Да, да, совершенно.
2: Никто из нас не знает Бориса Нажмудинова, это я.
0: Ну, почему же? Ваш псевдоним достаточно хорошо известен. Вот и,
1: так же, как и у Константина, вашего тезки по фамилии.
0: Да, то же самое. Но только вы не хотите нам рассказывать больше никаких историй, я вижу, из вашей жизни. Или все-таки как-то у вас...
2: Я только это и хочу.
0: Слушай, мы все внимание.
2: Я проживал в Москве по адресу дом 46, квартира 5. Улицы этой не существует. В соседнем доме держал банк покойный режиссер-педофил. Я пытался купить там 10 тысяч долларов. Мне это удалось у милиционера. Эта пачка была

совершенно мокрая, потому что милиционер продавал в подсобном помещении для уборщиц из фуражки. И когда проходили мимо клерки, он говорил: тихо, тихо. Рядом кавказцы пытались предложить на 0,001-тысячную старого неденоминированного рубля больше. Я смотрел на них с презрением и говорил: мы покупаем по документам. Ара, слушай. Я купил у милиционера. Но 25 годами раньше я в этом доме проживал. Родился, и каждый кирпич мне был дорог и приятен. И это был уникальный двор, потому что в полуподвале жил я, а в подвале жил Вова Нос. И Вова Нос звонил по всем телефонам, а у нас, невзирая на всю советскую власть, были телефоны в квартирах. И мы к ним подходили. И он старое... Он был всего лишь на 8 лет старше меня. Сейчас он бы годился не во внуки. Это старая сволочь, как любой подписчик, любой желтый менструально-сперматевтической газеты, всех жителей нашей квартиры называл каким-то генитально-половым образом. Ну, идиот, больной. Но при этом он дописывал за деньги рок-н-роллы. И у него была первая студия звуковых писем. Я, запуская дымовые и пугая соседок, боящихся Сталина, а я Сталина любил и не боялся, и прав был, я слушал все эти песни, которыми сейчас я торгую и люблю. Послушаем одну из них, которую я никогда не слышал до этого. А слышал я только Литл Ричарда. А был у него протагонист Банкер Хилл. И у него играл мой любимый до сих пор лучший рок-гитарист Алин Крей, урожденный индеец, проживший, даже как и Хейзел Эткинс, в хижине, и ненавидящий американский истеблишмент короче, этих лоеров, адвокатов, всю эту сволочь. Новых русских и американцев. Банкер Хилл, The Girl Can Dance. Новый американец, чернокожий.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Мы продолжаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы Борисом Николаевичем Симоновым, также Яковом Алексеевичем Цыганком. Кстати, Яков Алексеевич, ваша фамилия склоняется в хорошем смысле? Нужно говорить Цыганок, извините я.
2: Нет, мне кажется, не склоняется. Якова Алексеевича Цыганок. Якову Алексеевичу Цыганок.
1: Мне тоже так кажется.
2: Ну, знаете, это литературная форма, как Цыганкум существует.
1: Ну, как-то, да, давайте не будем склонять. Ну и, соответственно, Прохор эпизодически
3: давайте
1: тоже
3: сейчас. Давайте склонять.
1: А что с вами, Борис Николаевич?
3: Цыганка.
1: Будьте здоровы. Да, ну так... Следующая история, очередная история из вашей жизни. Мы с интересом ее слушаем. И я вижу, что, кстати, поток неиссякаемый идет телефонных звонков. Может быть, если вы не против, мы послушаем.
4: Я только телефонные звонки и слушаю.
1: Поднимаем трубочку 203-19-22. Здравствуйте. Мы... Вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Мне бы хотелось спросить, Борис Николаевич, следующую, в общем-то, небольшую услугу попросить. Живу в Зелике, то бишь в Зеленограде. Далеко как-то звонил, в общем, в Арктодею, узнавал, как можно достать работы Дугина, журнала «Элементы», никак не получается. Нельзя вот как-нибудь меня немножко из эфира вывести, чтобы я лично с ним поговорил, но не на всех.
1: Нет, сейчас, к сожалению, не получится, дорогой друг, поскольку нам придется всю радиостанцию выключить и уйти.
5: Да, тогда только вот коротко. Не мог бы как-нибудь Борис Николаевич передать Александру Дельевичу, чтобы как-нибудь он со мной связался? Телефон я сейчас оставлю вам.
1: Вы скиньте ваш телефон, скиньте ваш телефон на наш пейджер, вы знаете его, да?
5: Да.
1: Все, спасибо, дорогой друг, до свидания вам. Удачи. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: У меня вопрос.
1: Да. Это неудивительно.
6: Серьезно, достаточно.
1: Угу.
6: Вот как относится Борис Николаевич, вот, так сказать, к проблеме эвакуации австрийских беженцев в Северную Дакоту? Как он относится?
1: Вопрос интересный. Спасибо.
4: Как бы я к этому не относился, но австрийские беженцы из Северной Дакоты после воцарения там австрийских беженцев будут уничтожены самым жестоким образом. К моему самому невероятному сексуальному возбудительному оргастическому возбуждению реализационного характера. Вы поумнее не могли бы что-нибудь спросить?
1: Он просто спросил насчет вообще проблемы беженцев. То есть это есть
4: беженцы.
2: Эйнштейн был беженцем.
4: Раз бегут, значит виноваты. А раз виноваты, должны быть уничтожены.
1: Вот это мы и хотели услышать от вас. Следующий телефон. Я болею. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Точнее, доброй ночи уже всем присутствующим в студии.
1: Спасибо.
7: А к Борису Николаевичу персональная просьба. Борис Николаевич, вы меня слышите, Борис Николаевич?
4: Конечно.
7: Борис Николаевич, я вот недавно вашу передачу услышал на радио 101, и с тех пор очень с большим удовольствием слушаю их. Вот у меня просьба к вам будет, если можно, расскажите о трубе, и в частности о Нино Россо и о оркестре в Неаполь. Если для вас не сложно.
4: Не понял.
1: А о трубе? О трубе просто.
7: Ну, о трубачах разных. Вот Нино Россо был замечательный трубач.
4: А Нино Россо?
7: Да,
4: Нино. Нино Россо.
1: Спасибо.
4: Итальянский трубач, что сами.
1: Ну, хороший, исчерпывающий рассказ. А еще был Луи Армстронг, чернокожий трубач, толстенький.
4: Без усов.
1: И пел еще в дополнение. Мало того, что дудел, еще и пел. Я, кстати, тоже мечтал играть на дудочке и петь.
4: Да, в КВН.
1: Нет, я никогда не любил КВН. Вы хотите меня обидеть, Борис Николаевич?
4: Я про Армстронга.
1: Мечтал. А, Армстронг в КВН был.
4: Чтобы я вас дообидел.
1: Нет,
4: нам еще жить и жить.
1: Да, но про трубачей мы все рассказали. Следующий, видимо, звоночек. 203-19.
4: Это трубачи.
1: Дули-дули, трубачи. Трубачи, малыши. Здравствуйте. Я болею.
4: Я хочу.
1: Да, извините, я вас выключу, потому что Борис Николаевич хочет.
4: Я хочу задать только один вопрос.
1: Пожалуйста.
4: Почему женщины не звонят, не звонят, звоняют?
1: Они приходят, зато это лучше, чем когда они на другие станции, они, может, звонят, а к нам они приходят, это лучше, гораздо еду приносят, пирожки.
4: Они меня смотрят с такой ненавистью.
1: Нет, это вам так кажется, это страсть в их очах.
4: Ну, причем у них никаких Прохор вообще.
1: Ну, Прохор. Прохор это что-что?
8: Обижаетесь-то.
1: Да нет, ну Прохор...
8: Прохор такая безобидная девка. Я вот Саша мне тут пригрел, приголубил.
4: Ты меня обидь,
8: я отвечу. Я вот на тебя посмотрела сегодня, вот первый вечер, и влюбилась. Вот хочу на тебе жениться.
4: У нее низкий образовательный ценз.
8: Прохор, нет, ну Прохор, да, девка скромная.
4: Ей голой совать нельзя.
8: Почему?
4: Таким цензом.
8: Саша меня воспитывал.
4: Ну, конечно, мы ребята. Ну, мы поговорим, разберемся.
1: Да. Ну, давайте послушаем звонок телефонный.
4: Хорошо.
1: А с кем подъедем? А, это я понял. Просто, да.
4: Александр,
1: здравствуйте. Александр. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый.
9: У меня вот вопрос вот казаку.
1: К казаку. Казак есть тут? Вошел, да. Он вас слушает, казак.
9: Вот какая у вас успеваемость вот, у ваших детей в школе?
1: О, спасибо. Цыганок, оказывается, а не казак. Ну, это что-то без разницы.
4: Цыганок, у тебя дети есть?
2: Да, у нас, вы знаете, порядка 20-25 человек в группе. Очень интересный вопрос, спасибо вам большое. Мы вообще стараемся избавиться от традиционной пятибалльной системы и заставляем детей выставлять оценки друг другу по 99-бальной шкале. Вот не 100-бальной, а 99-бальной шкале. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы развивать абстрактное мышление у детей, так сказать, образное восприятие, ну и способность считать. Вот и все, что я хочу вам сказать о детей. Успеваемость обычно в среднем колеблется в пределах 72-78 баллов.
1: Спасибо, исчерпывающий ответ. Кстати, Борис Николаевич, доводилось ли вам в школьные годины владеть счетными палочками? Ну, такие, помните, были счетные палочки? Потому что сейчас я их что-то в продаже не вижу. Я хотел затариться тут, подарить и руководству, и всем сотрудникам, и себе взять.
4: Александр, я не знаю ничего про сотрудников, но я довольно много знаю о том, что никаких сотрудников быть не может.
1: Извините, конечно, я погорячился.
4: Палочки имеют.
1: Хоть палочки помечтать-то. Ну,
4: имеют.
1: Чего вы прям это помечтать-то мне не даете? Ну, у всех есть какие-то сотрудники, подчиненные. Ну, мне же тоже надо немножко это. Оборвал на корню мечту.
4: Ну, Александр, вы закажите, и все сделаем. Сколько хотите.
1: Сотрудников приведете. То есть...
4: Приведу.
1: А, кстати, я предлагаю вот что.
4: Разую.
1: Борис Николаевич, у меня есть предложение хорошее. Открыть агентство по поставке сотрудников. То есть, к примеру, какой-то человек хочет произвести впечатление на женщину. Звонит нам и заказывает сотрудников, которые, в общем, сидят у него дома или где попало сидят, и изображают его подчиненных. Вот, он важничает. Нет, не то сказал, что я. Ну, вы извините, если я как-то не то сказал.
4: Вы сказали все то, что нужно всем нам. Но вы не сказали индекс, по которому не нужно платить.
1: Ну, не платите по всем индексам, кроме сейчас скажу какого. Что-то упало.
4: G0PA.
1: Да, 121-803, город Москва, улица Новый Арбат, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанс». Вот сюда можете платить, и вам сотрудников доставим. Ну что, еще звоночек послушаем, или у вас пропущена история из жизни какая-то?
4: Я послушаю звоночек, а потом... Я
1: вот как. Лень никогда до добра не доведет.
4: Дело не в лени. Да. Я хочу воодушевиться и возбудиться от женского голоса.
1: Сейчас это получится. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
10: Алло, здравствуйте.
1: Пожалуйста.
2: Не тот голос, по-моему, сразу.
1: Ну, просто она охрипла, скажем так. Да.
10: Алло.
1: Да, говорите, пожалуйста.
10: Я хочу поприветствовать находящего сейчас у вас Айрата Дашкова, во-первых.
4: Кто это такой?
10: Айрат Дашков — это такой товарищ, мы его хорошо знаем.
1: Ну, вы знаете, я скажу вам честно, что у нас...
2: Сознайтесь, Александр, это ваше настоящее имя.
4: Да, он валяется в луже.
10: Алло, а что-то вы ему там не наливаете, что ли?
1: Простите.
4: Да он валяется, не дышит.
1: Нет, ну понятно. В общем, вы хотите передать привет своему однокласснику, вот Айрату Дашкову. Мы это поняли, но давайте не будем... уподобляться программе Якубина, вот «Сделай себя сам», или там «Человек в каске», там «Человек на горшке», и передавать приветы. Ладно, сейчас песню послушаем. Мне надо тут сходить, Борь. Сейчас. Песня, давай, песня, давай, песня. Давай. Давай.

0: Я чувствую по вашему воодушевленному румяному лицу, Борис Николаевич, что вы готовы нам рассказать какую-то историю из вашей жизни, очевидно, интересно.
1: Да какие истории-то? Жрать нечего, горячего хотел бы под утро. Но это у армян такое есть обычай, и они как нажрутся, а это бывает.
0: Называется хук борщ у них. Хук.
1: Они берут свинью, рубают им копыта и варят их трое суток.
0: Причем целиком, не освежевывая, естественно.
1: Не освежевывая копыт, то есть ногтями.
0: Со всей байдой там.
1: Да,
0: с пятаком, с хвостом. Потом хвосты сдают секс-шопы. Да.
1: А грязь под ногтями у армянских свиней, она как эволюция нам сладка и приятная. На утро с чесноком и солью.
0: Да.
1: Хаш называется.
0: А, хаш, я все время путаю, это кибуца с кабутой.
1: Хаш-хаш, Мария.
0: Да, танец такой есть.
1: Да, конечно, и ирландский, у Джо Долана.
0: Да, да,
1: недорого
0: да.
1: Стоит, но
0: недорого,
1: всем хотелось.
0: Кстати, то есть, ну, постановка, вот. Потому что дешевая, а эмоций много. То же самое, что этот...
1: Эмоции не стоят ничего.
0: Вот,
1: а жизнь,
0: вот.
1: Жизнь Бревис, Арслон, Габита Бревис, жизнь ничего не стоит.
0: Да. Ну, вот бесценные ничего не стоит. То же самое, как говорят, сколько стоят, например, твои часы? Они бесценные. То же самое,
1: потому что у меня их нет, никогда не было.
0: Вот в том-то и дело. А вы знаете, что человек вот у нас присутствует на радиостанции, у него часы татуировка сделаны. Прям часы татуировка.
1: Я на вашей радиостанции татуировок этих по всему анальному отверстию наколол столько, что ходить не могу на двух ногах.
0: Ну, это наши татуировщики перестарались. Я ему уже половину уволил.
1: Да они...
0: Ну, вы тоже право слово. Ну, надо же как-то вот дисциплинировать. Я понимаю, что вы тактичный человек. Но сказали бы, что, ребят, вы куда колите-то? Вы смотрите.
1: Да где не ребята-то ваши?
0: Ну, ребята, ну вот все, уволил я все.
1: Я вот хожу по вашему... 10 лет я знаю вашу радиостанцию. Я и про джаз воровал. И про поп-музыку говорил. И многих ваших радиоведущих в лицо и по деньгам знаю. И хожу туда-сюда по коридору. И фотографий с автографами у вас прибавляется настолько, а компакт-дисков...
0: Уменьшается.
1: Уменьшается.
0: Вот дело в том, что...
1: Аппаратура у вас не обновляется.
0: Не обновляется. Автомобили нам не моют.
1: Это никогда не было.
0: Раньше хоть утренняя смена оставляла...
1: Я тут наливаю, все время руку поднимаю. Я говорю, туда. Они говорят, а сколько? А вы знаете, кто я? Они говорят, конечно, не знаем. А я им такого вопроса не задаю.
0: А меня тоже, кстати, это всегда мучило. Почему, когда я останавливаю водителя, он сам спрашивает, а сколько?
1: Можно я вас помучаю сегодня, Александр, бесплатно помучаю? А вы мне бесплатно скажете, Борис, езжай домой, кушай там все.
0: Пожалуйста.
1: Хорошо. Вот, о чем мы с вами сегодня не говорили, девушка Прохора, она меня уже дергает до пейса, которых у меня не растет, потому как уши у меня очень толстые. Они мешают колошению. А вот этот вот знакомый евреев с татарами, и наоборот, как его называют эти?
0: Яков звонят? Алексеевич Цыганок его зовут. Ну, просто казак у него.
1: Цыганок! Теперь он Цыганок уже, понял. Так, слышь, Цыганок. Вот Цыганок, он по левую одесную ошую сиживает. А вы тет-а-тет, Александр, да?
0: Нет, вы к Цыганку же сейчас вроде как он перевел.
1: Цыганок, то мы с Цыганком жидкостью меняемся.
0: Помните песню, когда была «Цыганок мой цыганок»? Замечательно.
1: Цыганок, он лирический человек, он человек правильный. Я его люблю и уважаю, потому что какой вообще не бывает на свете.
0: Его, кстати,
1: я это говорю серьезно.
0: Его Наташа Пахмутова тоже любит.
1: Наташу Пахмутову? Зови сюда, чтобы она в снегу стояла, куталась, а-а-а. И нам водки принесла немерено.
0: Она не может, она уже преклонного возраста, и за 80, она себя все Наташей зовет и ходит по дому в балетном костюме, вы знаете.
1: Так я там... же геронтофил.
0: Сейчас речь не о вас, а о Пахмутовой Наташе.
1: Так, а если...
0: Вы не знаете разве ее? Она...
1: Как?
0: Она где-нибудь попадет.
1: Геронтофилы не знают своих жертв?
0: А, понятно. Ну так очередная история, мы слушаем. Или звонок послушаем.
1: Нет.
0: Понял. История. Нет.
1: Звонок — это хорошо.
0: Да.
1: Я ночью бывало сойду с горшка, и вдруг звонок жуткий.
0: О, и у меня такой каждый. Это что, еще хорошо, что, что вы сойти.
1: Ну подожди, подожди, у меня трико сваливается, да, под ногами путается.
0: Вот бежишь в тапках, как идиот. Угу. Извиняюсь.
1: Прохор, тапки убери. Убери тапки, Прохор. Мы слушали Адамо. Адамо... студийный вариант песни «Венец моя брюнетка». Ушла моя брюнетка, и хорошо. Хорошо, ушла и пошла. А Адамо, он человек крови итальянских, профессии шахтерских по отцу. Происхождение бельгийского, популярности французской и нашей.
0: А извините, а который из них тут он? Вот который справа или слева?
1: Они любой, и любой из Адамо похож на что среднее между абхазцем и иберийским выродком.
0: А, ну, то есть это как бы вот...
1: Одна... А иберийские выродки... Знаете, какие иберийские выродки?
2: Я бы сказал, больше на азербайджанцев они... он похож,
1: чем на абхазцев. Не надо, не надо. Азербайджанцы это...
0: Нет,
1: Алан.
0: По-моему, не похож.
1: Аршин Малалан.
2: Ну, азербайджанцы.
1: Помните кекс, 16 копеек стоил?
0: Был такой кекс-то. Был. Вот на него смахивает. Я, кстати, думал, на кого... Слушайте, вот, кстати, вы первый человек, который подтверждает мою теорию, что люди похожи на выпечку. То есть у каждого человека должно быть свое хлебобулочное название. То есть какую-нибудь женщину можно назвать ватрушкой, там, какого-то мужчину пончиком, там, сухарик. Ну, вот такой в паспорте записывать категории, как у индусов каста. Мы будем записывать сухарик, пончик.
1: Я
0: там...
1: человек нетрезвый под утро. Я вам скажу честно. Было мне 16 лет. Рост я был такой же, как сейчас. Весил я на 40 килограмм меньше. Был чуть менее по всему телу подернут волосяным покровом. Озабочен был до нельзя. Уже успел оскверниться с качихой. Под песню Холли «Стап, стап, стап». И... сочинение Грэма Голдмана, соплеменника нашего. И называли меня эти подлые сокурсницы Бориса Березовского из Московского лесотехнического института. Французская булочка, эти собаки. Это было... Но это я говорю правду.
0: Это я не к тому. Я имел в виду темперамент человека, не его телосложение.
1: Темперамент неистребим.
0: Ну, вот того можно вас было бы кексом назвать тоже, к примеру. Ну, разновидность.
1: Мы это же... мне сынок говорит, вот папа мой кекс. А слушает такую гадость.
0: Хорошая была. Ну, может быть, звоночек теперь послушаем.
1: Давай.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: А почему у вас такое эхо мощное? Вы что? А, раз. Слышите?
3: Я хочу, это же? А? Чтобы со мной разговаривал Борис Николаевич.
0: Говорите, Борис Николаевич. А вы отодвиньте только трубочку от приемника, а то фонит.
3: Что, почему?
0: Трубочку от приемника отодвиньте, фонит.
3: Да, отодвинулась.
0: Спасибо. Борис Николаевич, скажите что-нибудь.
1: Можно я помучу?
0: Можно.
3: Да, можно. Делайте что угодно. У вас все что угодно получается. Бесподобно.
0: Будьте здоровы. Да, ну давай ваш вопрос, уважаемый.
3: У меня нет никаких вопросов. Ага. Приятно было... А что есть? Мучание.
0: Спасибо вам. Спасибо.
1: Да я коротко мучал. Ох, коротко.
0: Ну что, я думаю, что пришло время рассказать очередную историю из жизни Бориса.
1: Очередная история из жизни на одну вещь выше. На две вещи выше называется «Иншаллах». Так говорил Аллах. Что бы он ни говорил, мы этому верим. Мой хороший товарищ, я могу сказать, мой друг Александр Дугин, он открыл мне такого мыслителя, как Рене Генон. Рене Генон француз, долехоцефал, в отличие от меня, который я вообще не француз, и брахицефал, голова у меня круглая, поросла шерстью, просидевшей по всей роже. Вот я его читал, думаю, вот это да, вот умный человек. Один, который написал то, что я читал, а второй, который ты перевел, нашел, вот Александр Дугин. Вот как это вообще могло быть? Вот мы с ним много лет соприкасались опосредованно, как это пишется, опосредованно, семиотически. А потом вот неожиданно совершенно познакомились. И оказался, помимо того, что он человек гениальный, русский человек, а вообще могу сказать одно. Вот русские люди, они самые обалденно гениальные. Вот у меня несколько друзей есть, вот, то есть они все гениальные. И все они русские, и все они на букву «А». Алексей, Александр и еще один Александр.
0: Спасибо, спасибо, Борис Николаевич.
1: Ты тут, Алекс. Я не соврал никоим образом. Я честно сказал. Я старый фан славянской исключительности. Но и в имперском понимании. Я ни с коим образом не ерничаю. А вот он на пианино кто играет? Хороший человек.
0: Стажер наш.
1: Ну, пускай. Мы ему дадим, как...
0: Нет, сегодня нет. Несмотря на то, что это...
1: Ну, а завтра-то можно?
0: Завтра можно, если завтра у нее не будет что-то с организмом, потому что... Ну, она стажер. Кстати, нельзя же говорить стажерша. Это она у нас сегодня играет-то.
1: Пусть они хай-живые, а мы будем вместе с ними...
0: Да. И еще один телефонный звоночек, может быть, да?
1: Да. Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да. Вы как-то... Вы нервничаете, наверное.
4: Да нет, я не нервничаю. Хорошо. Это Протагор говорит.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ну, во-первых, я хотел сказать, что фамилия Цыганок, она склоняется по правилам русского
0: видите, вот,
4: языка.
0: Извините, что перебиваю. Яков Алексеевич сам настаивает, чтобы
1: я
0: не склоняю.
1: Я его склоняю. Через...
0: Он же имеет право как-то распоряжаться своей фамилией.
4: Нет, но безусловно, но есть определенные правила, которые, в общем-то, утверждает Институт русского языка.
0: Угу.
4: Но тут дело не в этом. Я вот что хотел спросить. Почему, собственно говоря, у нас такая сейчас вообще везде, особенно в искусстве и в культуре, творится, извините, херня. Это вполне литературное слово.
0: Да.
4: Черт знает что. Это же просто какой-то идиотизм. Достаточно включить телевизор и посмотреть. По одной программе «Педераст». По другой программе этот вот напудренный зайка, который, знаете, там поет «Ой, мама, там чего-то я тебе сейчас дам».
0: У него кличка Ящер.
4: Ну, он им и является.
0: Да.
4: По третьей программе его это супруга, как она себя любит называть, Примадонна. По третьей программе ее похожая на Буратино длинноносая дочка. То есть, понимаете, какая-то чушь. И нужно выработать, я полагаю, некоторую методологию, чтобы поскорее от всего этого избавиться. Я вот думаю, что как раз такие люди, как Борис Николаевич, они, так сказать, и должны этим заниматься. И вы, Саша, тоже. Потому что вы как бы олицетворяете, можно сказать, здоровые силы искусства. В отличие вот от всех этих ящеров, буратин и тому подобных... девочек в оранжевых портках, как вы сегодня очень правильно подметили.
0: Я сказал ритузиках.
4: Ну, ритузиках.
0: Да. Нет, ритузики портках. И портки разные вещи.
4: Ну, в подгузниках, в памперсах.
0: Да.
4: Потому что я думаю, что памперсы им тоже необходимы. Они же там на этой эстраде дергаются в течение нескольких часов. Но я думаю, что они без памперсов-то не обходятся. А то никак, куда же они, извините, писают.
0: А скажите, вот, Протагор, вот вы так акцентировали на нашем вот на ситуации здесь у нас. А мне кажется, что она общая для всего нашего вот земного шара сейчас, то есть...
4: Ну, в общем-то, да, потому что когда эти, как их там, Spice Blatz, как-то в этом роде, я уже забыл, как это называется, но это понятно, да, или же...
0: Ну, это повсюду, повсюду, и Дрестящие, и вот эти все сделки наши отечественные, да, и их, да, да, там, да. Дело в том, что я объясняю это следующим. Мы стоим на пороге... 2000-летия.
4: Да.
0: Вот. И это, естественно, приводит к кризису информационной системы, финансовой системы, экономической системы и политической. Вот. И все это должно в ближайшее время обрушиться, а затем начать восстанавливаться вновь, если не будет природных коллизий. Это, на мой взгляд.
4: То есть появится некая новая знаковость, некая новая семиосфера.
0: Хотелось бы в это верить.
4: Ну что ж, будем на это надеяться.
0: Спасибо вам.
4: Пожалуйста.
0: До свидания. До свидания. А, Борис Николаевич, я вижу, что у вас тоже, судя по радостному оживлению в ваших глазах, есть какая-то мысль вот на тему всего нами вышесказанного.
1: У меня этих мыслей, Александр, столько умных людей не спит. Сколько много еще нужно нам разъезжать в воронках,
0: да,
1: помогать им избавиться от иллюзий. Они же
0: от
1: просят
0: раздумий.
1: Это.
0: Ну что же, а я хочу сказать, что спит только Брянский лес один.
1: Спит Кинг. То есть...
0: Все спят такие вот, кто вот кого не колбасит. Фу, мерзкое слово, колбасит. Что за слово вообще? Кто придумал слово колбасит, Борис Николаевич? Вы как филолог знатный, или вы кто-нибудь,
1: сказать,
0: скажите мне тут...
1: Существуют города с плохой экологией.
0: О, да.
1: Череповец на Неве.
0: Есть такой. Да.
1: Есть
0: Рязань-на-Дону город тоже. Вот.
1: Каждый глаз по... Вы разбираетесь
0: в экологии,
1: в аквариумных,
0: да,
1: рыбках?
0: Я знаю гупию рыбу, она здоровая, да, одна, ее складывают в аквариум, заливают из чайника водой, она так лежит там годами и ничего больше не,
1: да,
0: просит.
1: И годами. Я люблю рыбы с калярией, гупии, бляди. Ого. Очень хорошая рыба. То есть, нет, жарь, не жаришь,
0: это последний,
1: все равно
0: это радиоактивный элемент. Вот,
1: а подавившись, проблюешься.
0: Ради, да.
1: Ради. А проблеваться с нашим волосяным покровом изнутри, оно...
0: А я знаю требует вашу любимую шутку. Вы своим гостям в чай ногти стрижете.
1: Я стригу их отсутствующими верхними зубами.
0: Ну вот поэтому эти ногти такие жеванные там, что у всех подозрений, что как бы кого-то они уже использовались когда-то. Люди, они же любят свежие. Им даже подавай шутки свежие, им подавай даже если какую-то жестокость, то тоже свежие. Например, просто так кого-то лупить уже считается немодным. Если лупишь, ты как-то со зворотом. Вот почему американцы сейчас не используют бейсбольные джипы и отказались от джипов Wrangler? Все сюда их вот нам пересылают. Потому что это уже изжило себя. То есть приезжаешь, например, в бейсболке с битой куда-то лупить кого-то. Уже это у них не модно. Они сейчас лупят друг друга поросячьими хвостами. Будьте здоровы.
1: А тут... Поросячьи хвосты... Я вообще любитель свиней. То есть их интеллектуальный уровень связан с полным счастьем. А полное счастье – это употребление собственных экскрементов неосознанным образом.
0: Да. Вы знаете, извините, что я перебиваю.
1: Ара, когда... ты, да, утром хаш кушаешь, нет?
0: Нет, я утром не кушаю, я утром сплю. Как я могу спать и кушать одновременно?
1: С кем? Ты кушаешь утром.
0: А, кушаю, что я вообще по утрам?
1: Утром с кем?
0: В смысле, с кем?
1: С кем ты утром кушаешь, что...
0: А, вообще,
1: время,
0: с кем я утром...
1: Когда должен спать?
0: У меня дело в том, что в ящике растет альфа-альфа специальному. Я, не применяя рук, жру ее алчно, в общем, чавкая, так, чтобы видели все и на балконе. Это проделаю. То есть я вообще травоядный, я.
1: Ну, да человек ли вы, Александр, после этого?
0: А вы еще спросите, сижу я тут или стою перед вами? Естественно, стою на стуле. Вы что?
1: Подождите. Прохор.
0: Где я не Прохор, я меня Саша зовут.
1: Я про Прохор.
0: Борис Алексеевич.
1: О чем мы говорим?
0: Вы знаете, кстати, мы делали, будучи, когда я учился вот в медицинском училище, мы делали трепанацию черепа свинье. Я понимаю, что это, может быть, вульгарно звучит, но, тем не менее, я с полной, вообще говорю, вот откровенность, что форма ее мозга, особенно в копченом виде, напоминает форму человеческого сердца. Поэтому, когда вот мне теперь говорят, например, я отдаю тебе свое сердце.
1: Это неспроста. Это все очень непросто. Дело в том, что я люблю свиней, люблю трепанации, потому что я подвергся ей. Я люблю копченое, и сердце мое огромно.
0: Ну, кто бы спорил. Ну, это лучше вскрытие, конечно, покажет. А так-то я бы не стал. Кстати, вы знаете, что рентгеновские аппараты в последнее время делают по желанию больных? Ну, например, хотите вы, чтобы у вас
1: по
0: там...
1: По желанию больных чем?
0: Ну, вот чем, например, желаешь, такой аппарат делают. Ну, надо, например, просветить что-то там, чтобы мениск был. Ну, раз, будет тебе мениск.
1: Я человек простой. И хороший. Нам ли об этом спорить?
0: Да, безусловно, не будем об этом. Давайте послушаем еще один, видимо, последний на сегодня телефон.
1: Нет, предпоследний.
0: Хорошо. Алло, предпоследний. Вы в прямом эфире.
5: Александр.
0: Да.
5: Доброе утро.
0: Привет.
5: Вот, знаете, вопрос к вам. Угу. Гложет жуткая обида за первого монгольского космонавта Шукдердамидина Гуракчу. Вот в ваших песнях он не упоминается совершенно. Угу. В отличие от товарища Гагарина.
0: Понял. Я вопрос понял.
5: О котором...
1: Можно я скажу? Можно я отвечу?
0: Знаете, извините, просто дело в том, что времени совсем мало. Я понял
1: вопрос. Я отвечу.
0: Борис Николаевич знает.
1: Дело в том, что
0: спасибо.
1: Александр, ведущий нашей программы, и первый монгольский космонавт...
0: Вот этот широкий...
1: Вы поняли меня? А ведущий нашей программы и первый монгольский космонавт, люди талантливые, первооткрыватели... И люди скромные, они не имеют права перед самим собой.
0: Правильно. А то получится, как в басне Анатолия Крылова, кукушка хвалит воробья за то, что хвалит он лисицу. Это никуда нам не годится, поэты. 24-е. Да, 24-е пошла у нас в это время. И вы знаете, 24-е, она, в общем-то, будет и последняя, потому что нам пора, видимо, расшаркаться, отзвенеть шпорой по-гусарски, взмахнуть сабелькой, вскакнуть на горбатого коника и умчаться вдаль по степям. Это, ну, я так сказал, лирично. Это я вспомнил знаменитую историю Тараса Бульбы, которая называлась «Тарас Шевченко». Книжка такая была, поэтому.
1: Главное, чтобы сабелька попала по бескрайней плоти именно в то место, которое позволило нам развиваться в том направлении, в котором нам бы хотелось существовать.
6: И в то же время высокопоставленные американские политические деятели лицемерно говорят об агрессивности Китайской Народной Республики. Они постоянно... агрессором, который Соединенные Штаты навязали свою...

0: И сегодня у нас в гостях директор Центра послеродовой реабилитации женщин «Лилия», доктор Вероника Николаевна Гречиха. С ней пришел философ-сценарист Дмитрий Спартакович Воронков. И также зарубежный теперь уже гость, к сожалению, поскольку введены давно визы и выводить никак не собираются, руководитель отделения прикладной терапии Чешского пастеровского общества Чеслов Фердинандович Карданчик. А в силу отсутствия у нас, как я уже говорил, пейджера, кстати, вы можете сейчас смело собраться, поехать и оплатить наш абонент. Вы его знаете, это будет, так скажем, хорошая спонсорская помощь. А можете не оплачивать. Это, в общем-то, мне лично безразлично. Но, тем не менее, я рад приветствовать наших гостей сегодня в студии. Здравствуйте, мои уважаемые, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: И я прежде всего хотел спросить вас, вот скажите, пожалуйста, на взгляд каждого из вас, почему происходит следующий феномен? То есть, скажем, женщина-врач, женщина-механик, женщина-секретарь и женщина-певица. Я думаю, что, может быть, начать все-таки с вас, Вероника Николаевна, поскольку я так вижу, что вы единственная среди нас женщина. Вы, кстати, не обижайтесь, что вот вас ощупали так на входе, это теперь всех, потому что когда слишком много приходит их, то, в общем-то, мы стараемся как-то обезопасить, у нас должно быть все пропорционально, вот вы поэтому. Ну, я вижу, вы не обиделись. Да, ну так что, ваше мнение на этот...
2: Ну, во-первых, Саш, можно вас сразу называть на «ты»? Ну,
0: нет.
2: Это будет мне как-то...
0: Нет.
2: Нет? А как ваше отчество, Саш? Потому что это меня по отчеству называется, а
0: меня...
2: вашего я не знаю.
0: А вы меня называете просто Александр. Мне это будет
2: хорошо,
0: приятно.
2: Александр.
0: Потому что, ну, все-таки, простите, вы уже женщина зрелая, в годах.
2: Я вот, бы даже
0: я не потому, что,
2: летах,
0: вы понимаете, да. Когда мы будем выходить вот туда и заниматься разгрузкой всяких предметов, я надеюсь, вы поможете мне, да, все присутствующие здесь. Там, естественно, мы будем на «ты», там, дескать, и «ты», подними молоток, а здесь нам новая установка пришла, что все должны быть в эфире. Даже если сюда придет мой папа, я и то должен его буду называть на «вы».
2: Ну, вы знаете, Саша, вы мне сказали, то есть вы меня спросили про феномен женщина-механик, да, женщина-певица и так далее. Феномен только один, все они рожают, вы знаете, и после вот этого их состояния их приходится очень долго выводить. Вот поэтому мы и организовали наш центр. Причем выводим мы из послеродового состояния женщин разными способами. В частности, привлекаем творческих личностей. Вот как, например, Дмитрия Спартаковича. В общем, мы его нашли совершенно случайно на улице, в переходе. Он стоял очень-очень грустный.
0: Мокрый,
2: и что-то там
0: был
2: тихонько наигрывал на гитаре. Никто ничего не мог понять, но вот сама атмосфера и вот грустные глаза Дмитрия Спартаковича нам понравились. И мы пригласили его в наш центр на совсем небольшую зарплату, но даже это ему помогло, потому что, ну, вы понимаете, что может сделать философ в этой жизни?
0: Ну, вот я думаю, нашей, что, да? Что поскольку что может... мы все-таки все здесь собрались, чтобы вести прямой, честный, откровенный разговор, то уж, уважаемая Вероника Николаевна, давайте откроем нашим радиослушателям правду, что Дмитрий Спартакович, в общем-то, работает в вашем центре даже не за зарплату, а просто, как говорится, за харчи.
3: Да, в самом деле сейчас в кино очень трудно, и сценарии практически не продаются, их просто никто не заказывает. А мое призвание писать большие вещи, а не какие-нибудь телевизионные передачи. Поэтому, по крайней мере, в вашем центре неплохая кухня
2: и женщины кормят. Тоже, Дмитрий Спартакович.
3: Женщины. Видите ли, женщины в послеродовой период, у них достаточно такой обидчивый, сложный характер, и как-то их воспринимать даже как женщин немножко тяжело.
0: Тяжело, тяжело. Да. У нас тоже, вы знаете, недавно одна сотрудница родила здесь, и практически был выделен такой, ну, как элемент, скажем, интерьера, проблесковый маячок от батарейки, который видно издалека, чтобы сотрудники успевали, знаете, как в тюрьме, мне пришлось провести там несколько лет, прижиматься к стене попросту, чтобы как-то не травмировать ее, потому что самые неожиданные действия могут происходить. Вот я, кстати, знаю, что Вероника Николаевна, как женщина очень умная уже в годах, вот, она интуитивно, видимо, прочувствовала вот, силу воздействия именно вас, Дмитрий Спартакович, на таких женщин. Мы обязательно дождемся сегодня 12-ти, наша беременная, вот экс-беременная появится, и мы выставим вас, так скажем, один на один. То есть, ну, и скажите сразу, вот прям вот перед всей Москвой будете бодаться с ней или все-таки тоже к стеночке?
3: Ну, я, может быть, попытаюсь. Надо взглянуть ей в глаза прежде всего.
0: Вообще-то... Можно не успеть. А по фотографии, на фотографиях она совсем другая.
3: Ну, я не знаю, мне трудно сейчас. Это надо все-таки глядеть на личность. Так просто этого не скажешь.
2: Александр, извините, да, но вы тут не совсем правы. Дело в том, что Дмитрий Спартакович воздействует на женщин не сам по себе, а творчеством. Это две разных вещи.
3: Нет, ну зачем же меня так обижать? Сам по себе, в общем, тоже творчество творчеством, а...
2: Женщинка, Дмитрий Спартакович, вы будете отлучены от кухни, если будете вот так сам по себе, а не творчеством, нет, воздействовать, ну, в нашем центре.
0: Вероника Николаевна, я вижу, вот до чего жесткое все-таки, да, руководство. Но, с другой стороны, не будь вас, не было бы, в общем-то, вашего центра. Практически я знаю, что раньше там было это мясокомбинат, кстати, вы как-то так умело, в общем-то, выгнали его оттуда и сжили, причем даже не позволили им туши вывести. Вот все эти туши, они там, я знаю, год вообще лежали уже. Женщины поступать стали первые. И тут же туши, и, в общем-то, перекрутились таким образом, попросту говоря. Это очень хороший административный дар. Я думаю, что вот на следующих каких-нибудь выборах мы вас выберем главным интендантом нашей радиостанции, вот, Вероника Николаевна. Вот в этом смысле, да. Но, вы знаете, у нас сидит очень молчаливый наш чешский друг Потапка, по-доброму так мы зовем наших чешских друзей. Ну, про кого еще могут сказать? Потапка, ну, как скажем, про немцев Ганса.
1: Только про нас.
0: Да, только про чехов, да. Чеслав Фердинандович, скажите, пожалуйста, а у вас какие все-таки основные проблемы? Вот есть ли у вас, например, скажем так, Потапка, вот чешский, который тоже каким-то образом воздействует на вот, экс-беременных своими песнями, творчеством, массаж, может быть, делать, потому что у нас специальный человек, причем парадоксальный. Дело в том, что у него одна рука всегда вверх поднята. Его так переклинило однажды, он нагнулся, что-то поднял, одна рука всегда вверх. А вторую она очень обильно массажирует. Единственное, он еще и не гнется. И поэтому приходится самим женщинам проносить в массажную, переворачивая, в общем-то, горизонтально. Вперед этой рукой пронесут. Это был случай смешной в связи с этим. Его, значит, вносили сюда в массажную. Одна женщина стирала белье и подумала, что это сушилка, ему на эту руку повесила. Его поставили. Белье все упало ему на лицо, и он в результате отмассажировал нашего тут главного самого, после чего он сказал: я больше главным редактором работать не буду. И свою кандидатуру отвел. Ну, извините, что-то это я все... Да.
1: Ну, у нас сейчас в Чехии несколько другие проблемы. У нас не так широко празднуется тот праздник, который уже наступил в Москве. И в связи с этим и проблемы женщин, они более узкие, и не всегда даже передовой пражский ученый, которым я являюсь, может вот так запросто в прямом эфире поговорить не то что о послеродовых, но и о родовых, собственно, переживаниях женщины. И очень рад этой представившейся мне возможности, поскольку через спутник и на моей родине можно принимать эту станцию, поговорить здесь, высказать наболевшее, потому что действительно послеродовая реабилитация женщины, хотя, собственно, роды являются основным мероприятием, к которому она, в общем-то, всю жизнь свою готовится.
0: Извините, да, Чеслав Фердинандович, я бывал в предместе Праги, это, скажем так, персональный родильный дом семейства карданчиков, вот, где рождают, да, в общем-то, свой. Все карданчики. И меня пустили туда, ну, прям мне было очень приятно, и ваш вот личный акушер, ну, не ваш, а ваш...
1: Семейный.
0: Да, ваш.
1: Причем дело в том, причем, что
0: вот, интересно, а скажите, а почему у вашей супруги традиции? Имя такое странное, Суздаль? То есть Суздаль Фердинандовна тоже. Во-первых, вы что, это, в общем-то, брат и сестра, хотел я узнать? Или как-то...
1: Нет, вот... дело в том, что в Чехии существует обычай, по которому имя отцов новобрачных должно быть идентичным. Это делается, собственно, ну, это такое старое поверье. Оно в основном в Западной Чехии, откуда я, собственно, и родом, из-под
0: Брно. Видно, кстати, по прическе, по нижним челюстям мощно.
1: Да, ну вот еще некоторые антропологи выделяют по надбровной дуге. Ну, ничего, что вы их не заметили, в смысле, их отличие.

0: родилась, как говорится, когда прошел уже он, и ваша, в общем-то, персональная эта акушерка воскликнула. Бутончик раскрылся. То есть я понял, что по вашей религии, по чешской, вот практически момент, значит, выкида плода, вот там вытаскивание его сравнимо с цветением, в общем-то, тушки. То есть это после этого, в общем-то, можно срубить ее и пожарить шашлык на ней.
1: Просто
0: дело если взять дерево, если сравнить дерево и женщину, понимаете, о чем?
1: Нет, дело в том, что просто вы немного ошиблись. Бутончик — это фамилия, это так называемый дворецкого, который обслуживает это.
0: Все-таки я со своим поэтическим мышлением.
1: Да, у нас, когда происходит процесс родов, в чешском языке это звучит приблизительно так же, как в русском. То есть звучит как «бжечик роджил».
0: А, знакомо. Это значит, Можно я переведу?
1: Да.
0: Значит, Суздаль — у вас мальчик. Понятно. Ну что же, я вот думаю, может быть, Дмитрий Спартакович, если вы как-то не против, может быть, вы споете нам какую-нибудь из своих песен. Причем я бы хотел вас попросить, вот представьте себе, сколько сейчас, значит, их ездит в автомобиле и слушает нас. Их, это я имею в виду, вот не экс-беременных, а беременных, которые вот-вот-вот-вот, даже наверняка, я думаю, по теории вероятности наш, хотя бы одна, а может быть и больше женщин, которые вот на грани, сейчас чуть дернешь ее, раз, и она уже мама, как Суздаль, да, вот, слушают. Вот они, естественно, в тревоге из-за этого. Водитель, понимаете, пьяный. Милиционеры говорят: подарите нашим женам 50 тысяч, мы не для себя, не корысти ради. Ее, значит, на заднем сиденье пучат, музыка громко, накурена. Москвич 41-21 где-то за окном мелькает, представляете, да, и состояние, скажем так, вот этой колбочки человеческой жизни. Вот что бы вы могли такой женщине исполнить, какую песню, чтобы ее эмоционально разгрузить все-таки?
2: Ну, мне трудно сейчас представить. Здесь вот звучит музыка Моцарта. Может быть, она сама по себе как-то поможет нашим женщинам. Но вы знаете, что я хочу сказать? Вот особенно во время родовых схваток женщины часто говорят о том, что, ну, как бы, может быть, запальчивости, жалеют о том, что вообще взялись за это дело, как рожать, обещают не подпускать к себе представителей мужского пола. Ну, вот это, я думаю, совсем напрасно, это уже как бы в родовой горячке сказано. У нас, слава богу, не Ирландия.
0: А, извините, а что с Ирландией? Я просто немножко...
2: Ну, вы знаете, вот в Ирландии, к примеру, запрещены аборты. У нас женщина имеет свободный выбор. Я не сторонник как абортов, так и не противник. Но, тем не менее, думаю, что обладать свободой этой женщина у нас должна. Ведь сегодня, как мы понимаем, празднуем праздник прав женщин. Если мы вспомним Клару Цеткин, то вполне уважаемая женщина. Женщины должны иметь свои права. В Ирландии они таких не имеют. И вот, у нас существует целая сеть врачебных заведений, которые, в общем, это право реализуют. И у меня
0: Как вы, извините, еще немножко перейду, как вы относитесь вот к этому действию, которое прошло вот прошлой весной, по-моему, в Чехии, называлось это действие «Пражские весны».
1: Вот. Весла. Называется «Пражские весла».
0: Ага, вот. То есть и это... там выбирали не лучшую девушку, там фотомодель красивую, да, также не мать героиню. То есть, потому что у нас проводился тут недавно в Смоленске конкурс матерей героинь. Название «Мать Моржиха». Победила Гонриетта Варфоломеевна наша, как ни странно, она теперь мать Моржих, у нее есть значок. А там у них в Чехии проводился конкурс женщины, у которых наибольшее количество абортов было. И победила, по-моему, Задвижка Стрелкова, молодая, в общем-то, чешская сотрудница текстильной фабрики по пошиву, по изготовлению шнурков.
1: Кстати, да, только ее пани Задвижка Стрелкова.
0: Ой, прошу прощения, пани, да, то есть такой...
1: Ну, у нас вообще тоже в Чехии аборты, религиозные части общества тоже запрещены, но...
0: Но делают все, я
1: 41 год коммунизма дал свои плоды.
0: Вот что вы думаете, Дмитрий Спартакович?
2: Ну, я впервые слышу о таком.

Вообще, ну, вообще инициатива, это очень похвально, что проводятся такие конкурсы, потому что я думаю, что, в общем-то, эти операции тоже заслуживают уважения. Часто и женщины реализуют этим свои права, и это безусловно. Но я хотел все-таки, раз мы уж перешли к песням, спеть песню. Она как раз посвящена гинекологическому отделению, как ни странно. Ну, много, в общем, песни все о любви, о женщинах. И вот это тоже такое маленькое посвящение, так сказать, дань работникам медицинским, которые несут на себе такой тяжкий крест. В перечне услуг для населения у него особенная роль. Это золотое отделение.

и токсикоз. Все болезни говорят от нервов. Ну а это, сударь, от чего-с? Доктор, ты записываешь что-то. В важности работы убежден. Доктор.

0: И скажите, пожалуйста, Дмитрий Спартакович, как часто вообще вот женщины в центре реабилитации Лилии просят вас исполнить именно эту песню? И было ли так, что, например, вдруг какая-нибудь вот роженица вдруг вскакивает с постели, создает из одеяла тюрбан и начинает прям весело прыгать, резвиться по комнате? То есть какие-нибудь, скажем так, аномальные реакции на вот это произведение доводилось ли вам наблюдать?
1: Вы знаете, женщины очень трепетно относятся к врачам-гинекологам. Не обязательно это Минс, часто это бывает и Фельдман, Ваксман, Пасман. Но у нас много очень врачей, и они буквально по-родственному к ним относятся. Ну и врачи, соответственно, относятся к ним по-родственному. Чаще они, я даже не побоюсь этого слова, плачут, слыша эту песню, вспоминая вот этих близких людей. И, может быть, даже жалея, что вовремя к ним не обратились. Но это уже как бы психологический аспект. Я в некотором роде занимаюсь социологией. Это совсем другое, это несколько более точно.
0: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Спартакович, вот социология очень интересует всех наших слушателей, зрителей тоже. Вот как вы считаете, возраст нынче рожениц стал моложе средний, или все-таки он находится за рубежом 40, как это было в военные годы? Рожали в основном после 40, до 30 считалось рано.
1: Да нет, сейчас возраст рожениц очень снизился, и очень часто, скажем, 35-летние люди становятся, ну это ничего, что я женщин называю людьми, да, становятся уже не только матерями, но даже бабушками порой. Вот настолько снизился, в общем, возраст рожениц.
0: А скажите, пожалуйста, рацион питания все-таки в вашем центре, ну, это, видимо, уже вопрос к Веронике Николаевне Гречих и, конечно же, к Чеславу Фердинандовичу Карданчику. Ведь дело в том, что они, находясь вот у вас в центре, да, они уже прошли вот это межрамье, называемое родами, да? А вот до этого ведь тоже нужна какая-то отдельная реабилитация. А в реабилитацию, естественно, под реабилитацию мы понимаем и пищу. Немножечко знаю, скажем, даже очень хорошо чешскую пищу. Я знаю, что, например, вы, Чеслав Фердинандович, ну просто-таки насильно через воронку, свернутую из газет, запихиваете вот будущим роженицам недожаренные кнедлики, поскольку вам кажется, что это, ну, вернее, не то, что кажется, вы считаете, что это укрепит в них, в будущих, значит, их грудниках чувство патриотизма и любовь к Вацлавской площади. Тогда как, например, вот я видел, не думаю, не открою большой очень секрет, в реабилитационном центре Вероники Николаевны, в общем-то, происходилось это ранее. То есть, а центр очень старый. Весь рацион питания экс-рожениц, будущих рожениц производился именно под гимн Советского Союза, вот, или под речь, скажем, политического лидера на этот момент. Вот кнедлики – это ведь как бы знамя, даже вот чешское знамя – это и есть кнедлики, собственно говоря. Что вы думаете нарисовано на чешском знамени? Кто сейчас вспомнит чешский флаг?
2: Я. На чешском флаге нарисовано, вернее, он состоит из тех же цветов, что и российский, но геометрическая фигура на нем изображена несколько другая. Это такой треугольный кнедлик, окруженный двумя полосками белого и красного цвета. А что касается воронки, действительно, потому что не всегда удается внушить роженице, что кнедлик в данном случае это лекарство, а не какой-то пищевой продукт. Что же касается его формы, то в профиль, вернее, срез кнедлика практически срез эмбриона, и тем самым забивая, вернее, давая заглотнуть нашей пациентке до 20-30 таких срезов эмбриона, мы даем организму понять, что, собственно, его ждет впереди, и каким-то образом подготовиться к появлению на свет, вот, исторжению из себя, собственно говоря, плодового тела.
3: А у нас, Александр, вот если кнедлик является таким патриотическим символом Чехии, то что у нас является патриотическим символом? Естественно, алкоголь. И, как известно, русский народ пьет или с горя, там, от отчаяния, или от большого веселья. У нас роженицы ощущают и то, и другое. Поэтому, как, в общем, сейчас стало известно, 4-5 стаканов вина красного, каждый день красного, да, вина просто не повредит. Поэтому у нас в рацион входит алкоголь обязательно. Причем, когда к нам поступают женщины, мы все время проводим такое исследование. Вот, кстати, Дмитрий Спартакович это все как социолог записывает. Кто любит покрепче, кто любит белое вино, кто красное и так далее. Они все получают, чтобы вот чувствовали себя они хорошо. Потому что, знаете, иногда так бывает. Некоторые женщины после родов вдруг приходят к нам и говорят: «А зачем я это сделала?» Представляете? И вот вспоминают как раз Минцев, Пасманов, Фельдманов, которым не попали вовремя. Или попали, но не сделали правильный выбор.
0: Вы знаете, я помню, даже были случаи, попросту говоря, полного самоуничтожения, то есть они худели-худели, сгорали на глазах, как, к примеру, София Иванова, наша замечательная спортсменка, метательница
3: дистов. Так у нее все рассосалось, само собой.
0: Все рассосалось, естественно, она очень переживала, она так ее не смогли вытащить из транса, но это ведь происходило года в 75-м году, да, она была, заняла Кубок мира по метанию дисков, вот, а, по-моему, в 78-м уже она, значит, стала беременной. Значит, откинула, значит, эту ветвь. И после этого все, угасло на глазах. Кстати, вот скажите, пожалуйста, Вероника Николаевна, как вы считаете, будь в то время в пользовании Софии, вот, в общем-то, ваш центр, смогли бы вы ее каким-то образом наполнить снова соками этими?
3: Вы знаете, я думаю, что смогла бы. Я смогла бы ее убедить, что то, что у нее рассосалось, это все к лучшему. Потому что это не первый раз, не последний, да как угодно. Вообще, на самом деле, вот честно я вам скажу, я никогда бы не создала этот центр, если бы сама для себя не решила и сама не понимала бы, что дети, это, в общем, ну, это не очень хорошо, честно говоря. Потому что они питаются соками матери, они отбирают очень много у женщины, то есть там портятся губы, зубы, голова, грудь, шея, ноги.
2: Нет,
3: и так далее.
2: Все-таки все, я себе не
3: все разваливается.
2: Да. С вами.
3: Ну, давайте поспорим. Давайте, может быть, в Чехии это по-другому.
2: Не будь я председатель пастеровского общества города Праги, если бы я не возразил вам. Вот тут я хочу как раз заострить внимание на коренном разногласии наших двух школ. Наша, моя, вернее, пастеровская школа как раз и стоит своими корнями на том, что, вот как вы сейчас сказали, он высасывает из нее все соки. Да нет, он всего-навсего берет то лишнее, что природа вложила в женщину, дабы она отдала в процессе беременности своему, собственно говоря, плоду.
3: А как зубы могут быть лишними?
2: Ну, дело в том, что после чернобыльской трагедии, которая и Чехию слегка задела, зубы выпадали, даже мы проводили вот исследования в Будеевицких лесах, даже у сотен и тысяч хомяков выпадали зубы. И бедные животные остались попросту без корма. Поэтому, видимо, это последствия все-таки какой-то глобальной радиоактивной катастрофы.
4: Но
2: которая
4: они ведь не
2: произошла.
4: Были беременны, насколько я понимаю.
2: Сурки?
4: Хомяки.
2: Да, безусловно. А и сейчас вот посмотрите, вот остановите любого прохожего на Вацлавской площади, и вы не досчитаетесь одного-двух зубов. Причем не все они будут женщины. А я же все-таки хотел еще больше изложить свою позицию, опираясь опять же на учение старины Пастера, и все-таки выразить мнение свое в том, что вот как вы сказали, недостатки, которые проявляются после беременности, как то там грудь уменьшается, зубы расшатываются, волосы выпадают. Все дело в том, что от природы женщине дано какое-то количество энергии, которое она должна тратить на себя и на своего ребенка, поскольку уж природа наделила ее таким вот даром вынашивания. Поэтому и эту энергию надо разумно расходовать. Вот мы, так сказать, основываясь на учениях Пастера, в результате своей деятельности добиваемся разумного расходования вот этой вот энергии. И у нас после родов женщина не то чтобы даже реабилитируется, а она скорее подзаряжается. То есть это как вот аккумулятор для автомобиля, который можно разрядить неумным включением стартера на очень продолжительное время. Или же подсоединить его к одной маленькой лампочке, которая будет светиться несколько суток.
0: В кармане у сторожа. А сторож в это время будет находиться в темном сарае.
2: То есть мы вообще сейчас практикуем в Праге месячную беременность, то есть после зачатия где-то через в течение месяца женщина носит себе эмбрион, как только происходит вот это вот, наступает пятая неделя, мы его искусственно извлекаем, и уже окончательное донашивание проходит в пробирке. Это наиболее передовой метод, и с тем самым вот этим методом мы помогаем женщине сохранить свою энергетику, в общем-то, на высоком уровне даже в пожилом возрасте.
0: Может быть, есть у наших гостей тоже какие-то дополнения? Вот я вижу, Дмитрий Спартакович.
1: Да, мне кажется, тоже я хотел бы сказать несколько слов со своей точки зрения. Я действительно веду учет того, что потребляют роженицы с кухни, из наших подвалов, погребов, так сказать. Ну вот тут Вероника Николаевна говорила о винах. Ну, это не совсем верно. Некоторые предпочитают вина, да, есть, но это в основном лица кавказской национальности. А если уж говорить о патриотизме, то наши предпочитают в основном пиво с водкой. Ну, это и понятно. У нас, в общем, самый начитанный народ. Ну, вы помните наверняка шекспировскую историческую хронику «Генрих IV». «Тебя зачал я, сын, когда напился водки с пивом», говорит Генрих IV Генриху V, его сыну. Да, да. Сыну. И вот что я... Может быть, это именно то, что женщинам не хватает. У них бы не выпадывали зубы, волосы и глаза. Извините.
2: Ну, самый тяжелый случай был зарегистрирован в Братиславе в 49-м году. Там отпали уши.
1: Да? Но об этом я не слышал. Я имел в виду просто потерю зрения в данном случае. Вот, если бы дополнялось это соответствующими продуктами, то, я думаю, все бы было хорошо без...

0: я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях директор Центра послеродовой реабилитации женщин «Лилия» доктор Вероника Николаевна Гречиха, также философ и сценарист Дмитрий Спартакович Воронков, который по совместительству помогает, в общем-то, в этом центре женщинам оксниться, дескать, прийти в себя. Ну и, конечно, зарубежный гость, руководитель отделения прикладной терапии чешского пастеровского общества Чеслав Фердинандович Карданчик. И хотелось бы узнать ваше мнение всех троих на такую тему, ведь мы представляем себе, да, там, реабилитация, как само собой существующее понятие, да, но, может быть, нужно было бы организовать сперва центр по подготовке, скажем, к родам, да, если эти центры по подготовке к родам бы хорошо работали, то и не нужно было реабилитировать, как говорится, что имеем, не храним, потеряли, плачем, с позволения сказать.
1: Потерявши.
0: Да, извините, именно
1: да,
0: так он писал Данте.
1: Да. Вы знаете, я могу сказать, что я пошла даже дальше.
0: Нет, вы тут будьте, сейчас у нас еще впереди.
1: Вы правильно сказали о том, что, видимо, потому как происходит реабилитация, подготовка велась неправильно.
0: Да.
1: Так вот, я пошла почему дальше? Потому что я поняла, что до подготовки еще должен быть какой-то естественный отбор. И вот я сейчас правительство даже написала цедульку такую большую, в которой сказано о том, что женщины перед тем, как забеременеть, должны проходить в каком-то центре. Я, правда, не придумала еще ему имя, но наверняка знаю, что я буду тоже этим заниматься.
0: Должен быть естественный... назвать центр, извиняюсь, что я вас перебиваю, например, «Мамочка».
1: Нет.
0: Извините.
1: До этого еще далеко, Саш.
0: Простите.
1: Да.
0: Да. Будущая мамочка, а?
1: Значит, да. в моей цедульке изложены факторы, которые позволяют женщинам забеременеть, как то параметры, там, во-первых, головного мозга, потом размеры головы, размеры таза, размеры талии и эластичность кожи, потому что она же напрягается во время беременности.
0: Параметры телесного болвана.
1: Да, да. Вот. Ну, а также там различные умственные тесты на IQ, потому что рождается же много очень детей, не только с какими-то физическими недостатками, но и с умственными какими-то отклонениями. Естественно, это все зависит от будущих родителей. Значит, должен быть естественный отбор как мамаш, так и папаш, естественно. В этот центр должны приходить и отцы также. И они, у них несколько другие тесты будут, я пока вот о них умолчу. Вы же понимаете, ноу-хау там и так далее. Украдут еще. Вот. Хотя цедулька написана, но еще не отослана в правительство. Я вот над ней работаю.
0: А вот, кстати, тоже ведь обидный парадокс. Например, на всех вокзалах есть, да, комната матери и ребенка, а комната отцы нет. Бывало, там подходишь, говоришь, извините, а где у вас комната отца? Вот идите туда, и там, в общем-то, и отольете, говорит грубый милиционер. То есть обидно, обидно нам получается. То есть получается, как бы их отделяют. И еще заметьте, вот интересный случай. К примеру, как только в семье появляется грудничок, то сразу огромное количество базитирующих женщин говорят про себя и про своего грудничка «мы». То есть мы идем кататься, мы идем кушать, мы сегодня хорошо покакали, у нас сегодня хороший канат. Тем самым как бы создавая такую сепаратистскую коалицию против мужчины в доме. Вот это ли не плохой результат вот, ну и вашей в том числе реабилитационной работы?
1: Нет, вы знаете, когда женщина говорит «мы», я думаю, что она имеет в виду и отца тоже. И мне кажется, что это делается все комплексно.
0: Она отцу говорит очень часто. Это просто мне пишут молодые отцы письма. Говорит, типа, моя сегодня сказала, беря грудничка, мы уходим к маме. Это же она не говорит, что и он уходит. Нет, я имею в виду именно вот коалицию.
1: Ну, я имела в виду, отправление естественных потребностей. Если она говорит «мы покакали», то почему бы и молодому папе в это время тоже не покакать? Тем более у нас раздельные санузлы, можно воспользоваться как ванной, так раковиной, и так и унитазом. То есть втроем они все могут...
0: А вот, к примеру, случай из жизни реально. Одна молодая мама, успешно провели ему реабилитацию, то есть она, в общем-то, вообще не понимает, что с ней произошло до сих пор. В общем, как девчушка прямо, вот. Никакой, скажем так, ответственности визуальной нет. Тем не менее, как-то умудряется там ему там это пропихивать, там котлеты растолченные вилкой, в общем, растет просто богатырь пятерня. Просто говорю, ну она вот однажды идет, гуляет во дворике своего дома, вдруг, значит, подходит к ней, значит, другая базетка, там, значит, тоже в коляске у него, значит, лежит, подходит и говорит, а как вы сегодня покакали? Вот, а эта вот, которая не базетка, она так аж попой на снег сняла, села. Поскольку она, как человек разумный, естественно, воспринимает, что это к ней обращается другая женщина. Очень странный лесбийский подход. Потом говорила мне, кстати, ваша тезка Вероника, да. Не буду называть ее фамилию, это известная певица. Вот, так я имею в виду, опять же, о том, что, согласитесь, факт об обществлении себя с грудничком, он существует. И не это ли как раз желание и стремление в социальном плане?
2: Да, да, я хочу тоже это подтвердить, безусловно, существует, потому что женщина про себя и ребенка говорит «мы». Ну, нет, бывает, конечно, случаи, когда она сюда причисляет отца, но это просто уникальные, редкие случаи. А чаще про отца она говорит «он». Вот, он вот где-то шляется. Мы покакали, а он где-то шляется. И часто это очень происходит. С этим мы как раз реабилитацию проводим. Специально приглашаем отцов, чтобы все какали вместе.
0: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Спартакович, а вот как вы смотрите на... Ведь существуют и другие вещи, да, крайности, что, например, базетка, которая, ну, скажем, по какой-то причине у нее там нет детей, или они уже выросли и уже, типа, все, значит, уехали, кто в тюрьму там сел, кто в армию, кто с танцевальной группой поехал. Вот, с квартетом на гастроли, вот, и она заводит себе баллонку. Ведь ситуация у собачницы, у кошатницы такая же. Ой, мы с моей Муркой так сегодня покакали. Мы с моей Муркой, да кушаем с Муркой или с Жучкой. А, вот, то есть, это что? И насколько часто вообще встречаются вот такие проявления, типа мы с Муркой, да, у женщин вообще не рожавших? Потому что, может быть, само женское начало, вот в нем, может быть, заложена вот эта попытка защититься, когда на тебя даже не нападают, а защититься не в одинаре, как это сделал бы самец, там, я, к примеру, или вот мощнейшая туша Чеслова Фердинанда, набитая кнедликами под кадык, да, собственно говоря, а войти с кем-то в кадык, лицу, дескать, и мы пахали, и мы здесь, мы не одиноки.
2: Ну, тут я небольшой специалист, это действительно надо обращаться к Чеслову. Что касается животных, я бы рекомендовал безопасный секс в данном случае. Я думаю, что Чеслов тут лучше скажет по этому поводу.
3: Ну, действительно, мы проводили в нашем отделении, который занимается эпизоотиями, исследований, и, вы знаете, пришли к очень интересным результатам. Вообще акт дефекации настолько важная и неотъемлемая часть жизни любого существа, будь то, собственно, бегунок забады, либо же бабуин, обитающий...
0: Либо сапатка перхата.
3: Да, вот. Здесь мы наталкиваемся на такие выводы. В результате исследований мы пришли, собственно, к тому, что можно установить конкретную зависимость между ступенью, которую занимает особь, будь то животного, либо человека, в качестве своего интеллектуального проявления, и способ дефекации данной особи. То есть тут зависимость такая. Чем более интеллектуально совершеннее животное, тем больше оно уделяет внимание процессу дефекации. Для примера можно взять корову обыкновенную.
0: Или сапатку серую.
3: Да, нет, но лучше все-таки корову, поскольку сапатка достаточно редкий вид, он занесен сейчас в Красную книгу. А корова всем известна, и, в общем-то, я думаю, что все радиослушатели так или иначе сталкивались и с продуктом дефекации коровы, и непосредственно наблюдали этот процесс. И это как вот один пример. И второй пример возьмем давайте возьмем домашнюю нашу Мурку.
0: Может быть, все-таки сапатку?
3: Нет, к сапатке мы чуть позже обратимся. Так вот, что мы видим. Корова, несмотря на свой большой размер и большие бездонные глаза, тем не менее гадит, где попало, подчас даже не поднимая хвоста. И совершенно не обращая внимания на то, что она, собственно, произвела. А также и с теленком. Да. Также и с теленком. Ведь мы проводили действительно независимую экспертизу и выяснили, что корова обращает внимание на теленка только после того, как тот мощно бьется носом в вымя, собственно, матери. Только после этого она проявляет какую-то заботу о своем вылупившемся, собственно, сына. Чаде, да. А у домашней кошки ситуация обратная. После того, во-первых, кошка тщательно подбирает место, где она должна отложить будущую, так сказать, личинку. Вот. И после этого она, после процесса непосредственно откладывания, ведь вы посмотрите даже, как она это делает. Она же вся напряжена, каждый мускул, так сказать, взведен, взгляд направлен. То есть со стороны можно подумать, что кошка медитирует. Однако этого не происходит. Происходит выброс ненужных, собственно говоря, кошки на данный момент веществ. И далее происходит обнюхивание, произведенного на свет. 2-3 круга, своего рода ритуал. То есть животное обходит произведение своего, собственно говоря, тела. Вот. И после этого следует закапывание того, что, собственно говоря, да, произошло. Так вот, с чем это связано? Даже непосвященному бросается на ум аналогия, что кошка, поскольку стоит выше, несомненно, чем корова в своем интеллектуальном уровне, потому что дрессировать корову крайне сложно, а кошки дрессируются, все это прекрасно знают. Вот у нас в Чехии выдающиеся успехи достигнуты в кошачьем театре. Ну, это тема для другой программы. Вот. И на этих двух примерах ярко прослеживается зависимость между интеллектом и, так сказать, дефекацией. Поэтому, когда мама говорит, что мы покакали, тут как раз проявляется зависимость вот во взглядах на дефекацию мужчин и женщин, вернее, разность этих взглядов. То есть мужчина, поскольку не обладает природной способностью рожать, после того, как осуществляет дефекацию, он всегда обращает внимание на то, что он, собственно говоря, в данный момент из него вышло. Тогда как женщина зачастую в силу, видимо, природной брезгливости, не обращает внимания на вот этот вот продукт, который она после себя оставила, и не принимает мер для того, чтобы сокрыть, так сказать, следы своей деятельности. Видимо, поэтому и изобрели унитаз мужчины, поскольку в древние времена вот эти вот кучки, они были просто по всей территории замка, где жили наши пращуры. Графини, и да. Даже в известном Пражском граде стоит замок, и там до сих пор охраняются эти кучки, которые оставила жена Карла XVII еще на рубеже 14-15 веков. Это исторические реликвии, и с этим, собственно говоря, никто не может спорить. Так вот, когда... Тут мы, вернее, подошли к тому, что вот почему мама восхищается, собственно говоря, своим грудничком.
0: Простите, так, пожалуйста, честно. Да, честно, да. Просто хотелось вкратце, пока мы не ушли от темы животных, я хотел все-таки рассказать вот про сапатку, как сапатка пестрая это делает, это уникальное животное, значит, отбросив фекалии в полете, это происходит. Это, наверное, единственная птица, которая не просто это разглядывает, а разглядывает очень тщательно. А поскольку сапатка-то, она, в общем-то, ну, маленькая совсем птичка, вот, очень стремительно летает, то она практически как муха вьется вот на над отходами своего тела такое, в общем, длительное время, пока, попросту говоря, эта кучка не сравняется с землей или ее какое-то насекомое не съест или так далее. То есть и разглядывает, разглядывает косицы. Мы смотрели это на замедленной пленке. Такое любопытство у ней в глазу, восторг просто. Она прям горда произведением искусства. Это, я говорю, может быть, и супруга вот Чесла у вашего, может быть, тоже она как бы как кошка ходит где хочет. Это же...
3: Так нет, я-то как раз подводил к тому, что мужчина — это кошка, а женщина — это корова. То есть тут вот это вот ее невосполненное внимание к продукту дефекации восполняется уходом за грудным ребенком. Это корень материнского инстинкта. У мужчин материнский инстинкт заключается в другом, как я уже говорил, то есть в стремлении сокрыть произведенное, каким-то образом ухаживать за этим. А что касается сапатки, тут более интересен пример орла-погоныша, который, собственно, подолгу кружит над местом падения своих фекалий. И ученые-орнитологи и ученые, которые изучают аэродинамику, используют эту птицу в плане наблюдения за восходящими потоками воздуха. То есть он настолько долго кружит, что его, бывало, уносит и в стратосферу. И вот это вот его острое зрение позволяет из такой высоты, собственно, выделять свое от, собственно говоря, чужого.
0: Ну, то есть, попросту говоря, вот я подведу небольшой итог. Вы сказали, что мы здесь втроем, то есть я, Дмитрий Спартакович, и вы, Чеслав Фердинандович, это как бы кошечки, а Вероника Николаевна Гречиха у нас корова.
3: Ну, в какой-то степени.
0: Скажите, пожалуйста, Вероника Николаевна, есть у вас что возразить? Потому что теория, в общем-то, достаточно интересная.
1: Ну, вы знаете, как и все теории, они, конечно... Я могу подвергнуть ее остракизму, выражаясь по-научному. Но, уважая мнение Чеслава Фердинандовича, я не буду это делать. Тем более, это будет сугубо научный спор, который, наверное, не будет нашим зрителям интересен.
0: Понятно. Ну, может быть, мы, чтобы сгладить как-то эту ситуацию щекотливую, потому что я вижу глаза чешского гражданина и простой русской женщины-гречихи, в общем-то, пересеклись и высекли искру. Может быть, музыка Дмитрия Спартаковича Воронкова помирит нас. Как, Дмитрий
2: Спартакович? Да, я хотел бы. Дело в том, что я не специалист по сапатке и по орлам. Также просто вот... По дороге на передачу я тут проезжал в метро, станцию Площадь Революции, и вспомнилось, если вы помните, Вероника Николаевна, мы с вами встретились не в переходе, а именно в метро, и вы просили вот одну песню меня 5 раз пропеть, правда, ни разу не заплатили, но это, в общем, не так важно, потому что это искусство, оно не всегда оплачивается. Вот я хочу спеть песню про метро. С тобой заходили погреться мы в метро, ослепляемы чувствами.

0: люстры качались над рельсами, и рельсы сгибались под люстрами.
1: Дмитрий Спартакович, а могу я вас еще попросить спеть одну вещь, которая мне тогда же понравилась? Эту первую вы пели 5 раз, а вот эту вторую 3 раза я не помню. Но вот можете вы сейчас ее спеть? Габриэль Гарсия Маркес.
0: Нет, эту песню я уже, к сожалению, уже не пою. Но я тогда, если вы помните, все-таки я ее пел. Я бы ее и один раз петь не стал, но все-таки думал, что как-то хотя бы позавтракаю на... Ну, я думаю, мы разберемся об этом за пределами нашей...
2: А вы галочку поставьте, поскольку, в общем-то, действительно, с вашей стороны бартер был нечестный.
0: Ну, я думаю, что
2: мы будем...
0: Да, тем более, что кухня все-таки центра... Вероники Николаевны.
2: Может быть, послушаем тогда телефонные звонки, если вы не против. 203-19-22. Звоните нам. И напоминаю еще раз, что в гостях у нас сегодня Вероника Николаевна Гречиха, доктор, директор Центра послеродовой реабилитации женщин «Лилия», и философ, сценарист Дмитрий Спартакович Воронков, а также наш чешский гость Чеслав Фердинандович Карданчик, руководитель отделения прикладной терапии Чешского пастеровского общества. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
3: Здравствуйте. Я вот роженица, вот у меня тушку раздувает буквально каждый год. И вот я хочу спросить, вот, например, у Клары Цеткиной, у Крупской детей не было. Может, от того, что они читали вот Гегеля, Карла Маркса, может быть, это очень стерилизует женщин? Как вот ваши гости прокомментируют?
2: Спасибо. Безусловно, вопрос интересный, поскольку... То есть, ну, я позволю себе, и, может быть, наша радиослушательница не обидится на меня, немножко по-другому его сформулировать. Насколько умственная загруженность женщины влияет на ее плодовитость? То есть, если, например, мы возьмем девочку, ну, с нормальными данными, как родом там это, со всякими сгрудями, и что там им положено, все, чтобы висело, это нормально. Вот, ну, где-то лет там с 11 начнем ее активно пичкать, скажем, на философии, там, речами там Данте, стихами Гитлера, там, флейтой Моцарта и так далее. Насколько ж ее шанс родить, ее желание, в общем-то, продолжить потомство, попросту говоря, размножаться, ксерокопироваться, будет сильнее или слабее, нежели у ее сверстниц, которые развиваются нормально, то есть ходят на концерт Киркоринах и прочих убить детей?
1: Ну, я думаю, что это зависит не от чтения книг все-таки, а от какого-то занятия женского. То есть если женщине заняться нечем, как, впрочем, у мужчины, у них будет много детей. Ну, потому что они считают это своим вот личным делом, для которого они и предназначены. Вот. А, естественно, они ничего и не читают, ни Маркса, ни Энгельса. Вот. А люди, которые занимаются своим делом, может быть, они читают и Маркса, и Энгельса, то есть не читают, вернее, а читают что-то другое. Но вот у них есть свое дело, они боятся его бросить. И вообще у них нет времени на всякие глупости. Каковыми, в общем, и являются вот процесс самого зачатия.
2: Ну хорошо, вот давайте вспомним историю. На последних раскопках мы нашли массу примеров, когда, в общем-то, грудников рожали они там, ну, просто как это, как сливы, да? Вот, то есть простые крестьянские женщины, то есть для них даже процесс родов, он, ну, не был чем-то исключительным. То есть какая там речь о реабилитации? Она, значит, сегодня родила, сама себе зубами перегрызла пуповину, а завтра уже, значит, полезла с селянами за, там, строить колодец или, в общем-то, косить жну. Вот. И так далее. Производить прочие нехитрые сельские работы. Вот, с другой стороны, вот эта вся сю-сю-сю и, скажем так, интеллигентская вот эта вот вся, в общем-то, интеллигентский подход к проблемам родов и создал необходимость заходить только в специальных бахилах в родовые отделения, создавать реабилитационные центры и так далее. То есть, может быть, здесь как раз в лице вот какой-то цивилизации произошел мощный разрыв человека с природой, поскольку человек, он рыба. Вскрытие показывает, что рыбу, то он и должен, в общем-то, рожать как, попросту говоря. Ничего в этом процессе противоестественного нет.
0: Ну, тут вы, я думаю, не совсем правы. Я все-таки думаю, что вы не совсем правы. Вы правы, что раньше было так, процесс родов не считался чем-то уникальным, исключительным. Но вы знаете, и процесс смерти тоже не считался уникальным и исключительным. Было так, если роженица, крестьянка во время жатвы или жнивья, и на жнивье или сева родила на меже и умерла, то тоже ее не считал, не было подсчета жертв таких вот родов. Естественно, никому не приходило в голову реабилитировать ее. Если процесс подготовки дворяне как-то брали на себя, подготовки зачатия, имею в виду, то о реабилитации они не очень заботились, они занимались другими делами. А так, как говорится, Бог дал, Бог взял, это было естественным явлением. И я думаю, что, в общем, эти крестьянки не нуждались в особенной реабилитации.
2: Да, но не доказывает ли это, что организм человека, который вот существовал в то время, да, все-таки был более единоличным? То есть, к примеру, ведь конструкция, называемая человеческой тушкой, по идее, должна быть сработана и устроена так, чтобы она могла обходиться в любых своих процессах без посторонней помощи. То есть мы, например, можем почесать пятку сами себе ногой и так далее. Поэтому, скажем, роды, процесс размножения, да, он тоже, по идее, в общем-то, женщине должен даваться легко. Какие акушерки, что, по-моему, ничего этого не должно быть. То есть, если, например, мы сейчас перестанем чесать все пятки, а введем в эстетику, что будут специальные люди, чешущие пятки, да, то постепенно у нас атрофируется функция просто примыка ручной лопасти к пяточной лопасти. То есть, ну, практически то, что, например, происходит с автомобилем. То есть, сейчас уже люди сами стараются не менять колеса на своих автомобилях, потому что есть специальные какие-то люди, да? Ну, и так далее, и тому подобное. Вот о чем я хотел сказать. Вот я вижу, что Чеслов Фердинандович Карданчик.
4: Что-то... Я совершенно с вами согласен, и приятно видеть в далекой холодной Москве истинную пастеровскую душу. Все-таки что я хотел бы дополнить вот вас. Вы действительно правы в том, что раньше было настолько естественно для женщины рожать, как сейчас для нас с вами, ну, пожалуй, что высморкаться. И сами эти физиологические акты, они достаточно близки, потому что что есть процесс отсморка? Это, собственно, выброс субстанции, которая является непосредственной частью вашего организма, собственно говоря, на свободу, в окружающую среду. И ведь недаром дальнейшая судьба вот этого выплеска, она может быть, как и судьба ребенка, достаточно, собственно говоря, разнообразна. Все это зависит от того, куда это выплеснуть. Так и с ребенком.
2: Извините, Чеслов Фердинандович. Дело в том, что у нас сидел в тюрьме один пограничник, вот бывший пограничник, вот, он занимался онанизмом, этого совершенно не стыдился. Вот, и особо, в общем-то, радость ему доставляла это, стоя на таможенном посту, а это было в Калининграде, то есть он же Кенигсберг туда, то есть он просто мастурбировал на колеса проезжающих машин, потом с гордостью говорил, сколько моих детей уже покинуло пределы этой страны, он из-за этого именно сошел с ума, вот всюду селил своих детей, за что и попал в тюрьму. Ну, извините, я так отвлекся.
4: Все это верно, это очередное, собственно, достижение, очередное доказательство вышесказанных мной слов. И тут действительно существует процесс вот некоторого расхолаживания, то есть раньше мамы с измальства приучали своих дочек к дальнейшему процессу, к дальнейшему предназначению их. То есть к родам в экстремальных условиях. И мы сейчас, вот, пользуясь этой вековой, собственно, школой, мы пытаемся у себя в Чехии возродить вот эти вот традиции. То есть мы, например, практикуем роды в барокамере с давлением соответствующим давлению на вершине европейской самой высокой горы, горы Эльбрус. Вот, и с теми же температурными условиями. И более того, мы доказали, что влияние внешней среды в момент родов, ни в коем случае не воды, конечно, как это я слышал у вас в России в свое время было модно, а именно внешней среды, то есть там давление, температура, влажность воздуха, она может коренным образом повлиять на судьбу ребенка. То есть, если рожать в холодное время года и в температуре близко к окружающей, то есть к забортной, то ребенок ваш будет более здоровым, крепким, в общем, меньше будет болеть. И в то же время, если ребенок будет рожден в тепличных условиях, то есть в летний период, в достаточно влажных и с высокой температурой в стенах родильного дома, то за его дальнейшее здоровье я не дам даже и полкроны.
2: Между прочим, предводитель вьетнамского народа, сепаратистов вьетнамских Нодин Сьем, был рожден на рисовом поле и брошен там своей мамой. Вот, у него была нехилая пуповина, которая валялась. Знаешь, некоторые пытались, его вьетнамские коллеги, это из воспоминаний вот Ганса Гильома, который в своих путевых заметках по Вьетнаму писал, иду, говорит, иду по рисовому полю, смотрю, лежит что-то, что там, в общем-то, на гонь день съем оказался. Я говорю, тот дерг, дескать, а пуповина вся запуталась, я его оставил. Это даже в легенду вошло там. Томас Нзула об этом же пишет, в общем. В результате, чтобы вы думали, практически дикие птицы, птица-рисовянка, в общем-то, несмотря на то, что они сильно покусали, они перегрызли ему пуповину, вот он как-то не знает даже. Да, я извиняюсь за свою отлучку, мне очень нужно было, дело в том, что там в сантехнической комнате человек застрял, мы его пока сейчас вынимали, меняли все оборудование, после этого прошло некоторое время. Я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вероника Николаевна Гречиха, Дмитрий Спартакович Воронков и Чеслав Фердинандович Карданчик. По телефону 203-19-22 мы слушаем ваши вопросы. А наши гости, по мере возможности, на эти вопросы отвечают. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи, уважаемые.
2: Здравствуйте.
5: Вот у меня два вопроса. Во-первых, куда-то пропало радио беременных женщин, никак не могу его поймать.
2: Угу.
5: А во-вторых, вот я слышал, что у вас, Александр, 13 числа будет выступление там где-то на профсоюзной.
2: Угу.
5: Вот во сколько туда нужно приходить, куда и что с собой брать, чтобы пустили.
2: Понятно, спасибо. Ну, насчет выступления давайте я все-таки скажу несколько позже, то есть потому что не хотелось переводить столь серьезную тему, которую мы сейчас затронули, на тему развлекаловки и музыки. Вот. А что касается вопроса о РБЖ, о радио беременных женщин, ну, знаете, оно существует. Оно существует, оно вещает на средних волнах, но частоту им выдают каждый раз разную. То есть постоянно закрепленные частоты нет. Это объясняется некоторыми разногласиями в комитете по теле- и радиовещанию, где, в общем-то, сами понимаете, как только, значит, у какого-нибудь начальника, значит, она забеременеет, жена, сразу дают лучшую частоту. Как только она там вот разбеременела, сразу ей все равно. Вот, а уж если она вообще, например, как-то там пытается и, ну, не может забеременеть, так она вообще против, говорит, не будем мы этой радиостанции давать частоту. Да, вот, да, Вероника Николаевна.
1: Говорите. Я просто хотела бы уточнить, поскольку тоже была связана с этой радиостанцией по роду службы. Ну, вы знаете, во всех средствах массовой информации электронных существуют так называемые рейтинги. И вот вы правильно сказали, но я вот хотела уточнить просто. Если рейтинг в лице числа беременных женщин падает, вот, значит, сразу дают плохую частоту. Это не связано ни с какими женами начальников и так далее, нет. Просто рейтинг падает, беременных женщин меньше. Их число уменьшается, значит, постоянно ставится вопрос, а нужна ли нам эта радиостанция, понимаете?
2: Но так дело вот в том, что там рейтинг-то он и не может быть высоким, поскольку эта радиостанция сделана для того, чтобы на нем работали беременные женщины. То есть это тоже своего рода такая общественная реабилитация. Они же в момент беременности как бы сходят немножко с ума, там чувствуют себя никому не нужными, ничего их не интересует. Они даже бывало, вот мы тут отлавливали нескольких на Новом Арбате, она идет, задирает кофточку, показывает свою пузень совершенно незнакомым людям, говорит, вы слышите, он стучит ножкой. Нет, ну вы послушайте, как он стучит ножкой, понимаете? Мы таких брали, естественно, свозили всех вот в студию РБЖ, причем даже не всегда РБЖ вещало, было в эфире, там были удобные кресла женские, во всех рабочих столах были выпилены так называемые животные дуги, чтобы туда могли вставляться были их пузики. Вот, и они там сразу переключались от своих мыслей об этом и начинали, например, в микрофон рассказывать о том, как они назовут своего грудничка, как у них сошли или не сошли воды и прочее. Это вовсе не всегда мы даже выводили в эфир. Затем получили лицензию уже на это. Вот. И вот начались эти ситуации с плавающими частотами. Что касается того, кто слушает это. Никто не слушает, может, только мама слушает или другая такая же беременная. Вот, или соседка.
1: Так нет, Саша, вы меня не поняли. Да. Дело в том, что рейтинг-то устанавливается не по количеству слушателей, то есть, вернее, слушающих эту станцию.
2: А по количеству работающих.
1: По количеству, по числу беременностей, которые состоялись после прослушивания этой волны.
2: Нет, вы не правы.
6: Я хочу дополнить Веронику Николаевну. Она тут скромничает, не договаривая. Дело в том, что мы выработали свою методику, связанную с этой радиостанцией. Дело в том, что во время реабилитации наших женщин очень тянет к воспоминаниям о беременности, о родах. Это тяжелые воспоминания. Но ничего не могут сделать. Это комплекс, это Фрейд, ну вы сами понимаете. И когда их тянет, Вероника Николаевна предлагает им поймать эту станцию, совершенно точно зная, что ни на средних, ни на коротких, ни на FM ее нет. И пока они ее ловят, вначале наступает этап возбуждения, доходящий иногда до истерики, но постепенно они находят какую-нибудь другую станцию и уходят от их мыслей. Это очень, я считаю, очень удачная мысль, предлагал запатентовать, но вот она скромничает пока.
2: То есть это, говорит, терапия, да, потому что пылесосить ей вроде нельзя уже, вот, и так далее. И в туалет через каждые 2 часа. А тут ее просто мы сажали в туалет, давали приемник какой-нибудь. Да. Даже иногда, конечно, шутки были. Просто вставляли на автореверс в этот приемник кассету с записью радио шумящего. Вот, и она искала, никак найти не могла. И так и все равно ее сам процесс поиска вот успокаивал. Кстати, мы же с этим переборщили сейчас. Я вижу, ходят повсюду, вот, и крутят их так, как потерянный в руках приемник, он идет и крутит, никак у него ничего не ловится, он может идти очень долго, так я подозреваю, что даже вот этот, которого мы сегодня видели в кепке наоборот, он, по-моему, из Волгограда, мы спросили, откуда он, так из Волгограда. Мы, да подожди, дескать, давай поговорим, он из Волгограда, некогда мне, ищу я, и по радио крутит там, вот, поэтому, видите, тоже бывают свои перегибы. Ну, мы обратимся к прослушиванию телефонных звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Вы знаете, я хотел бы, если сегодня речь дошла о беременных женщинах, вот все эти женщины, которые сейчас находятся в больницах и находятся уже в предвыбрасываемом как бы плод состоянии, хотел бы поздравить их с 8 марта. В конце концов, а те, кто еще принесет нам девочек, так еще и их, в конце концов.
2: Спасибо, спасибо вам за ваши добрые слова, но лучше бы вы сделали добрые действия, то есть взяли бы палку, тряпку, ведро, пошли и помыли бы снаружи окна родильных домов. Я думаю, женщинам было приятно вас, которые этой палкой моют окна. Потому что, как говорится, на слова шубы не купишь. Слова, конечно, приятные, а окна грязные. Женщины жалуются, что окна грязные. Говорит, откроешь окно, они оттуда орут. Закроешь окно, душно, ничего не видно. Вот так вот.
4: Нет, ну я слышал, что сейчас в России, особенно в московских родильных домах, проводится эксперимент, связанный с искусственным загрязнением окон. Сделано это для того, что насколько я слышал, что в московской и вообще в городской атмосфере слишком много различных веществ в взвешенном состоянии находящихся. И вот это вот эти взвеси преломляют солнечный свет до такой степени, что он становится вредным. И обыкновенное оконное стекло не в состоянии задерживать вот это вредное излучение. И поскольку тонировка, она достаточно дорога, и было предложено, по-моему, даже самим мэром столицы вашей родины просто-напросто забрызгивать стекла родильных домов, дабы снизить вероятность врожденных заболеваний еще на начальном этапе.
2: Что ж, это достаточно гуманная, в общем-то, вещь. А вот,
4: и главное, действительно, дешевая.
2: Дешевая, да.
6: Но, ну, видите, не так уж дешево, вы знаете, потому что ведь пришлось этим заниматься пожарным командам.
2: Вызвано.
6: Там много сгорело за это, ну, вы слышали.
2: Да, были. Пока они разобрались. Речь флота
6: министерства горело. Очень много было за это время пожаров произошло.
2: Потому что такой отток сил произошел на забрызгивание окон. Вы знаете, Дмитрий Спартакович, все-таки действительно, ведь женщины, они там сейчас лежат, и, может быть, кому-то из них не помешало бы послушать хорошую, душевную, тихую песню в вашем исполнении. Потому что не все же женщины, так сказать, настолько материально платежеспособны, чтобы оказаться в центре Лили. Вот, может быть, вы поможете им.
6: Ну, если у нас такая тематика пошла, я вспомнил одну историю. У меня есть замечательный

Уж не вернется ночь, понятливая сегодня. Зачем же было нам упрямиться тому, что быть могло вчера, чему не быть сегодня? Как жаль, что я вчера

0: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Спартакович, вот как происходит процесс вот такой реабилитации женщин в вашем центре? Лилия, вот в форме концерта, или вы, например, присаживаетесь около постельки каждой роженицы, или, например, прямо во время родов сидите на специальном стульчике?
1: Ну, роды, мы же берем женщин после родов, как вы понимаете. И в основном, чаще всего, мы пользуемся либо телевизионной трансляцией, либо радиотрансляцией. У нас стоят радиоточки, есть даже записи. Женщина нажимает кнопку, в основном пользуются как колыбельными. Или во время утренней зарядки. Тоже прекрасно стимулирует мышечную деятельность. И в основном... Вот так. Я бы не личные контакты даже бы более усилил, но тут Вероника Николаевна считает, что это немножко излишне.
2: Да, понимаете, тут есть два момента. Первый. Во время послеродовой реабилитации женщины должны видеть вокруг прекрасные лица. К сожалению, Дмитрия Спартаковича, в общем, лучше им не показывать. Не у всех возникают положительные эмоции, это раз. И во-вторых, если даже Дмитрий Спартакович приходит в палату петь, если у женщины так хочет, чтобы вот это все происходило живьем, он вынужден надевать марлевую повязку. Если он надевает марлевую повязку, ну, чтобы не вносить бациллы, чтобы это все-таки как-то было стерильно, он уже не может петь, понимаете? То есть тут вот он просто придет, постоит в марлевой повязке и в бахилах с гитарой и уходит. Или тогда просто радиотрансляция.
1: Извините, это наш уже давний спор с Вероникой Николаевной, потому что я считаю, что до родов женщина должна видеть прекрасное, а после родов ее же все равно, что
0: все равно,
1: видеть.
0: По-моему, да, тоже. По-моему, я это... тут с вами целиком согласен.
1: У нее просто темнеет в глазах.
0: Она покажи,
1: часто, часто вообще ничего не видит.
2: А потом, просто... знаете, есть третий момент. Просто ревнивые мужья не хотят, в общем, допускать. Ведь у нас коллектив практически полностью женский. У нас кроме дворника-саксофониста и Дмитрия Спартаковича больше мужчины нет. Но дворник просто не допускается к нам в помещение. Вот.

0: А Дмитрий Спартакович, ну, поскольку он все-таки ученый.
1: Большой ученый.
0: Да. Социолог. Он ходит вот там по коридорам. Но в помещении к женщинам, вот я еще раз повторяю, это наш давнишний спор, он не допускается.
1: Ну что же, я предлагаю ненадолго прерваться. По-моему, там кто-то опять попал в беду. Я слышу струи вод, и еще-то здесь уже как-то такое, какие-то люди начали бегать. Нужно нам пойти с вами посмотреть. А если все будет удачно, мы еще вернемся. Еще раз сейчас скажу все снова. И я с удовольствием напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» директор Центра послеродовой реабилитации женщин Лилия Вероника Николаевна Гречиха. Попросту Николаевна зовут ваша пациентка. Так говорит, глянь, Николаевна топает, говорит она, говорит они. Николаевна, да? Николаевна, да, Гречиха. Философ, сценарист Дмитрий Спартакович Воронков и наш чешский друг, руководитель отделения прикладной терапии чешского пастеровского, с позволения сказать, общества, Чеслав Фердинандович Карданчик. Вы знаете, Чеслав Фердинандович, я знаю, что вы проводили уникальные эксперименты на тему «Окснись». То есть многие женщины, вот чешские, они, значит, когда вот приходят в себя после родов, то первым делом начинают требовать, в общем-то, мужа, маму, ну, в общем, чего-то требуют. Там кричать, принесите.
2: Некоторые требуют черемшу соленую, некоторые чеснок. Но в основном все-таки маму.
1: Я знаю, что вы как-то один раз в отчаянии, это был как раз вот тот печально известный для Праги 89-й год, когда волна просто массовых родов прокатилась, там совершенно по непонятной причине рождаемость чешских грудников резко повысилась.
2: Единовременно.
1: И вы сидели сердитый, значит, в ординаторской, уже типа все руки в пуповинах, не поймешь где, то есть как паук в этих пуповинах, такой весь честный.
2: Нет, ну мы тогда и поднялись, мы, собственно...
1: На бабабкам, да, я же вижу, какой у вас автомобиль.
2: Мы просто начали дебрецинские колбаски вместо дорогой телячьей, вот, собственно, в пуповины.
1: Ну, нормально.
2: Да, потому что и все-таки продукт натуральный. И цена его уже отличалась радикально от
1: вроде как на халяву.
2: Телячий, да. И в то же время вот эти вот единовременный всплеск родов, он позволил нам погасить не то, что задолженность перед бюджетом тогда еще Чехословакии, но и приобрести для нашего общества новое оборудование, компьютеры.
1: А последующая амнистия, в общем-то, практически заставила вас всего 2 года отбыть наказание. То есть тоже в этом вам хорошо повезло. Так вот, нет, я просто хотел рассказать одну историю из реального случая господина Карданчика. Вот они, значит, все орут, что-то кричат, шумят. Одна говорит, позовите мне, значит, Сбышика там, это Сбышик ее муж, виднейший, в общем-то, пражский этот, который чистит скульптуру все на Карловом мосту. Постоянно мы его можем увидеть, он их чистит, ходит и чистит. Можно даже крикнуть, Сбышик, Бог, помощь, он это очень любит, обязательно вас приветствует. Вот, типа, где Сбышик? И тут это самый Карданчик, а он в этот момент и перекусывал. Ну, так, из банки что-то нацепляет на мощную такую вилку с подгнутым одним зубом кнедлик, с позволения сказать, подносит ей прям крепих, схватает ее чуть ли не за шкирку, говорит, вот твой Сбышик. Она схватила кнедлик с вилки, поцеловала его, обняла, прижала к себе и крепко уснула, вот. Вот какова любовь чешской женщины к Сбышику.
2: И тут я еще хотел бы отметить, что правильно вы затронули тему. Действительно, одно время мы сводили все потребности роженец к наличию кнедлика. То есть через кнедлик мы удовлетворяли все ее потребности в общении с внешним миром. Мы внушали своим пациенткам такую любовь к кнедликам, которая замещала все их внешние и внутренние переживания. То есть в данном случае со Сбышиком кнедлик ей заменил, собственно говоря, возлюбленного. А в другом случае, который был с Витольдом Берулей, вернее, с его супругой, он заменил ей покойного батюшку. Ну, в общем, масса случаев. И вот то, чем располагает наше общество на сегодняшний момент, мы стараемся в изобилии. Мы стараемся этим предметом заменить тот духовный мир женщины, который является опустошенным после того, как она отторгает плод, поскольку вот эти 9 месяцев томительного ожидания, они целиком дезорганизуют мышление женщины.
1: Да.
2: И вот в процессе беременности женщина мыслит уже скорее не тем, что в нее до беременности...
1: Да вы не волнуйтесь. Можете, кстати, спокойно травить газы. У нас принята хорошая вентиляция. Мы тут все к этому
2: спокойно относимся. Что вообще чешская национальная особенность — не стесняться в травлении газов. Но у меня был неприятный случай на таможне.
1: Так.
2: Расценили мою вольность, если так можно выразиться.
0: Как неуважение?
2: Как скрытое проявление того, что я везу с собой наркотики. И несколько дней меня держали, всячески обыскивали.
0: Надували.
2: Да. Вот. Так все-таки
1: все
2: я
1: знает, Вероника Николаевна, вам тоже довелось пройти через это? Я вижу так.
0: Да
1: что...
0: нет, просто вот разговор зашел о наркотиках. Я как раз и хотела спросить у Чеслова Фердинандовича. Как они... Ну вот он говорит, что они стараются полностью удовлетворить запросы женщины в съестном, например, да?
2: Через сейчас... кнедлики.
0: Через кнедлики, да. А если, допустим, дама попросит что-нибудь такое... неудобоваримое, как бы съедобное, а вроде как они съедобные, или, например, там грибы, марихуану, героин, вот как они с этим, да,
1: стимулятор,
0: поскольку поскольку все-таки Чехия — это по сравнению с нами все-таки Запад,
2: пивко.
0: И у них там все должно быть свободно.
2: Пивко.
0: Нет, ну а если она не пивко просит, а вот именно какие-то стимуляторы такие наркотического действия?
2: Ну, если ей Сбышек заменил кнедлик, я думаю, что в нашей практике, по крайней мере, это так, ей пивко заменяет не только марихуану, но и...
0: То есть вы даете ей, допустим, какой-то зеленый чаек, она его забивает и
2: нет,
0: нормально?
2: Нет, она не забивает. Они у нас ведь, я не сказал вначале, они у нас обездвижены. То есть это...
0: То есть прикованы?
2: Ну, не совсем так. Существуют более современные, одобренные Европейским Союзом методы,
1: укольчик, да, просто?
2: Ну, скажем так, да, химиотерапия, назовем. Вот с помощью этой химиотерапии женщина у нас представлена непосредственно как мозг. Мы работаем с мозгом. То есть в данном случае мы освобождаемся от таких проблем, как ухаживание за бренным телом женщины, поскольку оно находится как бы в анабиозе, и физиологические надобности достаточно редко необходимо удовлетворять, тем самым разгружается персонал. Вот. Поэтому пиво и кнедлик, собственно, вот те два основных атрибута, с которыми мы, собственно говоря, и работаем вот в нашем реабилитационном центре. Единственное, конечно, что нам ставят в пику, это увеличенный вес выписываемых пациенток, но сейчас такое большое количество разных тренажеров и
1: лифты не везде работают.
2: А потом, честно скажу, нас все-таки сейчас прожане не слушают в основном. Мы просто работаем на пару с фирмами, которые торгуют тренажерами. Они дополнительно являются спонсорами нашей, собственно, нашей клиники. Вот, при пастеровском обществе. То есть это дополнительный источник доходов.
0: Ну, вы знаете, если у вас дополнительный источник доходов, и вы связаны,
2: связаны.
0: С откормом женщин все это связано, а потом, естественно, с потерей веса. И это прибыль сначала вам, а потом всяким тренажерным центрам, залам и так далее. То как вы боретесь, допустим, с фирмами, которые распространяют контрацептическую продукцию. Ну, как-то, в общем, перечислять не надо. Мы здесь все серьезные взрослые люди. Ведь они же должны ваши акушерские
2: центры... Они нам хлеб не отбивают, потому что у нас всего...
0: Нет, они просто доходы ваши сбивают вашему акушерскому центру.
2: Нет. У нас всего 22 койки.
1: Койко-место.
0: А почему такое число 22?
2: Ну, дело в том, что на третьем этаже сейчас просто ремонт, а было вообще 33. На третьем этаже ремонт, а на каждом этаже у нас по 11 коек. Вот, собственно, и такой сложный ответ на ваш простой вопрос.
1: А извините, а на третьем чья койка?
2: Моя.
1: Понятно. Ну, давайте послушаем телефонные звонки, если вы не против. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вас беспокоит ваш коллега из Центра прикладной медицины и хирургии, рукопажной хирургии имени доктора Лумиса. У нас имеются специальные тренажеры для рожениц, то есть соответствующие такие болваны силиконовые, самодвижущиеся. Мы хотели бы предложить в обмен на технологии, я слышал, у вас есть технологии по естественному вызову каната у рожениц, так как у них бывают запоры периодически.
1: Да, случается.
3: И мы хотели бы, так сказать, совершить естественный обмен, так сказать, бартер.
1: Понятно.
3: Могли бы пойти нам навстречу?
1: Спасибо, сейчас наши гости обсудят эту тему, но вообще я догадываюсь, что вот силиконовые болваны, где они вами набираются, как правило, это, видимо, происходит около вокзалов и в прочих злачных местах, то есть, в общем, дело в том, что единственное, что, чтобы этот силиконовый болван не причинил вреда, ему как-то там делают или порошковым методом как-то, или там клизменным, в общем-то, определенное лекарство, которое убивает в нем, какую-то, скажем так, природную агрессивность. Поэтому, скажем, я думаю, что силиконовых болванов мы можем и сами набрать. А вот чтобы полез канат, здесь я не знаю, захотят ли наши гости поделиться этой ноу-хау. Но я вижу, что наш Чеслов, в общем-то...
2: Коллега в своем звонке затронул проблему так называемого побегового запора. То есть, что это такое? Это естественный этап реабилитации женского организма после родов. Подобно тому, как существуют такие явления загара и последующие смыв загара и обеление тела.
1: Облуп.
2: Облуп, да.
1: Кожный облуп.
2: И
1: кстати,
2: также...
1: извините, простите, ради бога, что я вас перебиваю, как вообще, какова судьба этого вашего замечательного крема, который всюду продавался, крем от карданчика чешский, то есть вы его делали основным,
2: во-первых, я...
1: были облупы с тела.
2: Основной упор я делал на схожесть моей фамилии фамилии известного модельера.
1: Поэтому, и механика.
2: Да, да. И действительно, поэтому цена на крем была достаточно высокой. Честно говоря, я не рассчитывал, что будут такие успешные продажи его по всему миру. Но благодаря рекламе разумной удалось заработать те деньги, которые я хотел. А что касается... того, каната, что не всегда он, этот крем, был удачный. Это, сами понимаете, сроки хранения. Пока его довозили до Южной Африки, естественно, он портился.
1: Потом не все же облупленные дают много
2: более того,
1: пытались целиком счесывать.
2: Крем-то предназначался для заушных выемок, а его применяли по всему, собственно, телу. Поэтому тоже выходила
1: оказия.
2: Да. Поэтому надо просто вообще в любом случае иногда читать инструкцию по применению товара, прежде чем его употреблять. А
1: потому что там, я помню, ухо было большое нарисовано.
2: Но. Касается побегового запора, так это такой же самый этап, как обгорание кожи и последующее восстановление. То есть ни одна женщина после родов не в состоянии избежать побегового запора. То есть в той или иной степени он проявляется у каждой. Поэтому, в принципе, если переждать этот период, то канат пойдет сам собой. Мы же, дабы облегчить, мы практикуем все то же пиво с кнедликами.
0: Коллега, извините. Я как научный работник, сейчас услышав вашу речь про залежалый крем и ваши параллели...
2: Но он тоже может быть использован как слабительное.
0: Да, я бы посоветовала просто принимать его внутрь.
2: Вы знаете,
0: именно когда товар уже залежалый. То есть нужно поставлять в Южную Африку, это путь долгий, он там полежит, а потом обратно.
1: Простите, Вероника Николаевна, а как же быть с аденоидами, гландами?
0: А гланды разве лечат этим кремом?
1: Нет, и в том-то и дело, что не лечат, а производят облеп кремовое облепляло гландовых.
0: А можно через зонд сразу в желудок закачивать его?
1: Немногие женщины
2: проще
1: поймут
2: этим же самым зондом отсосать то, что лишнее. это будет дешевле, и усилия
1: гуманнее,
2: предлагаемые к зонду, они будут
4: можно
2: меньше.
4: Можно замечание маленькое? Да, не по теме. Мне кажется, вы иностранец, вам, конечно, трудно разобраться. По-моему, правильнее говорить не облуп, а облуп. Облуп, так удаленно написано,
2: просто
4: по крайней мере.
2: Облуп — это фамилия нашего чешского народного героя, который во времена Жижки участвовал в крестьянских восстаниях, поэтому я просто не счел уместным.
1: А с другой стороны, обруч. Ну, обруч, облуп. А облуп — это облупляться.
4: Ну, мы много будем спорить. Я хотел еще спросить. Вы нарочито специально не перевели аннотацию на крем на другие языки? Там написано только по-чешски.
2: Я хотел бы тут отметить то, что этот крем, как и многие эксперименты нашей клиники и нашего пастеровского общества, они были проведены в то время, когда не было сертификации товаров. Вот сейчас на всей продукции, даже на моем любимом пиве Плезенский Проздрой стоит символ российские стандарты номер. Представляете, а в то время, когда я выпускал этот крем, ни о какой стандартизации продукции вообще не шло речи. Спрос был на все что угодно, лишь бы было написано карданчик. Поэтому, конечно, мы нагрели руки. Я сейчас не боюсь это сказать и не собираюсь это скрыть. Но эти деньги пошли на благое дело. И мы довели сейчас процесс нашей работы до такого гладкого, собственно, состояния, что женщин мы реабилитируем буквально за 2 недели и всего-навсего за 1800 американских долларов, что, собственно, рекордные показатели. Согласитесь?
4: Я не могу согласиться, потому что заушная впадина в переводе на русский звучит. Я не могу даже в прямом эфире сказать, что это означает.
1: По-чешски, в смысле?
4: Мало того, ведь сколько людей, применяя не по назначению, просто травмировали себе.
1: Но тут дело в том, что в основном, конечно, и это все-таки вам, как порядочному бизнесмену, господин Карданчик, нужно было указать, что ни в коем случае нельзя вот кремом для впадин смазывать выпуклости и наоборот. Поскольку
2: вот это да, это как раз и, видимо, породило.
1: Вот это породило целое количество травм и претензий. Да.
2: Ну, вы понимаете, что иногда для пациента особенности не так важно, что пишут в аннотации. Главное, что пациенту дают таблеточку, говорят, скушай, миленький. Он кушает, ему становится легче, хотя эта таблеточка всего-навсего активированный уголь, а в данный момент у него был приступ гипертонического криза.
4: Да, но если это не таблеточка цианистого калия, согласитесь.
2: Безусловно. Мы и это иногда практикуем, но это уже за
1: отдельные деньги.
2: Да.
1: И в присутствии родственников. Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нашим замечательным гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Саша, да. Можно вас попросить?
1: Ну, да.
5: Я хотел... Дело в том, что я неоднократно был... пользовался советами Николаевны по поводу реабилитации. Вы не могли бы сегодня вечером исполнить для нее песню «Сабли Парбату».
1: Ага, спасибо.
5: Хотел бы ее как-то отблагодарить.
1: Спасибо. Обязательно после вот этой песни, мы после нашей программы уже видим в конце, с радостью вашу заявку мы выполним. Следующий звоночек телефонный, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемые гости и дорогой ведущий.
1: Здравствуйте, уважаемые.
6: Вот у меня 3 пункта. Вот я, может быть, не совсем все сначала слушала, и я вообще сталкивалась с этой ситуацией беременности. И вот, знаете, мне непонятно, зачем нужна реабилитация. Вот я по астрологии веселый, легкомысленный бык. Мне, знаете ли, никакой реабилитации. Даже у меня был, например, такой, как вакуум-экстрактор применялся. И то Я вышла и нормально там занималась своими делами, без реабилитации и без песен. Вот. Ну, я сама всегда пою и слушаю. Например, второй пункт, это я, конечно, благодарю за песню «8 марта», которую очень люблю и слушала диск, она у меня записана, но записана как-то худо. Вот. А третий пункт, такой несколько печальный, я хочу сказать, что все же надо говорить ударение правильно, роженицы. А как говорят, это от слова «рожа». Понимаете? И то, что научные работники так вот, в общем, говорят неправильное ударение, это очень печально. А вообще вас очень приятно слушать. И, как всегда, жду передач Александра Лаэртского и очень им рада.
1: Спасибо, спасибо вам. Ну, я, может быть, предлагаю, может быть, Дмитрий Спартакович как-то порадует нас и нашу радиослушательницу какой-нибудь замечательной песней по этому поводу.
4: Ну, я не знаю, по поводу роженец у меня песни.
1: Дело в том, что вот наша замечательная слушательница, она сказала, что она, в общем-то, человек очень веселый по натуре, оптимистичный и так далее. Так, может быть, какую-то оптимистичную песню, которую, например, женщины все могли бы сразу подхватить и практически петь хором, попросту говоря, чтобы она у них осталась навсегда, как, например, как «Битлз».
4: Ну, я не тешу себя надеждой, что выйти на такой уровень. Я хотел все-таки сказать насчет роженец, что Татьяну Николаевну, Веронику Николаевну следует извинить, ведь она специалист не в языке,
0: а в другом месте.
4: Да, в медицине, в общем. Ну, хорошо, я спою песню. Это песня о свободе. Здесь как-то, ведь я как понимаю, все мы здесь, вот трое сидящих мужчин, ну, столкнулись с ситуациями, связанных с лишением свободы. Песня называется «Давай еще побудем на свободе». Посвящена не мужчинам, а женщинам. Ну, женщины, как-то вы знаете, тоже часто не минуют, как говорится, от сумы и от всего прочего. У нас не зарекли. Я не знаю, как у вас в Чехии. У нас
1: это как в санатории у них там. Я был в гостях, у него приносил ему сухари, так надо мной все рассмеялись. Я-то передачку собрал, тушника то окинул в токарчику бабы его. Это вот как раз Суздали.
4: Ну, хорошо. Давай еще побудем на свободе, пока еще судья дает отсрочку, не ловит, не хватает, не уводит в глухую, как Бетховен.

0: сны. Давай с тобой немножечко побудем.
1: Это была песня в исполнении Дмитрия Спартаковича Воронкова, философа и сценариста, который практически безвозмездно помогает процессу реабилитации женщин в центре послеродовой реабилитации «Лилия». Директором этого центра является Вероника Николаевна Гречиха. Вот. Также у нас здесь еще в гостях чешский друг, который уже пошел за кнедликами. То есть, а мы с вами пока, если вы не против, послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Мой папа сейчас расскажет стишок про вас.
1: Давайте.
2: Спасибо.
1: Это не за что.
3: У вас лица, как гороховый суп. У вас жизни, как промасленная бумага. У вас мечты, как выстиранные пододеяльники. У вас мир, как противогаз.
4: Какой-то очень нерешительный папа оказался. Видишь, ребенка на амбразуру поперед себя поставил.
1: Поставил запись Владимира Маяковского из ранних. Но, тем не менее, спасибо. Спасибо большое. Только сейчас интересно, к кому из нас это относится. Я все-таки думаю, что это определенная какая-то неприязнь к нашему чешскому другу. Потому что явно запах кухни какой-то происходил. И ребенок вроде в такое время не спит, значит, голодный. Значит, слова о кнедликах как-то зацепили. Но, увы, вы знаете, наш чешский гость вышел.
5: Но пока его нет, мы можем поговорить о нем. У нас принято. Я вот, например, не считаю его таким уж большим специалистом, на мой взгляд. Вероника Николаевна гораздо больший специалист в области реабилитации женщин.
4: И вообще у них как-то все не по-человечески делается, так ведь?
5: Да.
4: У них главное, ведь у нас главная душа, у них главное тело. Вы заметили?
1: Вот мне
4: и
1: вот
4: это тело приковывается еще куда-то.
1: Вероника Николаевна, вот скажите, мне вообще интересно, как вот, ведь по идее реабилитационную работу, скажем, с женщинами должен по логике вещей проводить мужчина, и наоборот. Вот, например, я знаю, что у нашего карданчика нету в помощь, скажем, женщины какой-то, то есть он один с ними справляется. А у вас все-таки вы взяли к себе в помощь вот Дмитрия Спартаковича. То есть это неспроста.
4: Так я поэтому и говорю о том, что, видите, у него, как правильно сказал Дмитрий Спартакович, как не у большого специалиста в этом деле, главная забота все-таки о теле женском, а у нас о душе. Поэтому с телом он как мужчина кое-как справляется, а с душой, видимо, нет.
5: Ну, при помощи химиотерапии, заметьте.
4: Ну, в том-то и дело. С телом при помощи...
1: Телесный болван, он, в общем-то, и подвержен в основном этому. То есть с ним бесполезно, с телесным именно болваном, какими-то доводами. То есть в свое время, когда я работал в ГАИ, в госавтоинспекции, и, например, очень часто ловил пьяных, нетрезвых водителей, я понимал, что общение с телесным болваном бесполезно, попросту говоря. Вот.
4: Ну, это я, к сожалению, пришел уже наш коллега и прервал наш интересный разговор.
1: Да, ну, давайте послушаем еще телефонный звоночек и быстренько на него ответим, потому что снова нужно будет сейчас отскочить мне. Вы уж извините, просто что-то с организмом. Весна. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Прежде всего, я хочу поздравить единственную среди вас женщину Гречиху уже с наступившим женским праздником.
4: Спасибо вам большое. Это взаимно.
6: Спасибо. Я хочу вот что спросить у коллеги из Чехословакии. Когда много-много-много лет назад я рожала, у нас было очень модно в период между схватками есть сахар. Профессор нам внушал, что если женщина рожает, то она затрачивает энергию, равную той, которую затрачивает грузчик, несущий рояль на 8-й этаж. И между схватками мы все ели сахар. Что сейчас едят роженицы между схватками? И вообще, чем наука обогатила вот этот процесс рождения ребенка? А вообще, я очень благодарна за эту тему, которую вы подняли, очень нужную тему именно в женский день. И извините, ради бога, я Саше Лаэрскому хочу посоветовать вот что. У него очень садится голос во время этой долгой-долгой передачи Монморанси. Сашенька, возьмите таблетку валидола, Это вам говорит человек, который больше 30 лет отсидел за микрофоном. И прососите ее, у вас мгновенно восстановится голос. Связки мгновенно восстановятся.
1: Спасибо, спасибо вам
6: так
1: большое.
6: Так что я жду ответ нашего чешского друга, как восстанавливаются женщины в процессе родов.
1: Спасибо, спасибо вам за ваш звонок. Я просто открою, может быть, маленький секрет, помимо того, что ноги у меня, естественно, в тазике. У меня еще справа стоит скорлупка с яйцами, которые я колю и пью. Отсюда вы слышите эти странные звуки. Иногда и слева корзинка со скорлупой. Я съедаю, в общем, где-то за эфир порядка 150 яиц. Из-за этого я весь в холестерине. И, в общем-то, из меня можно брать холестериновые пробы. Уважаемый карданчик, пожалуйста, по возможности быстрее ответьте на это. Или даже знаете, что давайте сделаем? Давайте, если вы не против, немножечко все-таки сейчас прервемся, потому что ребята пришли уже, они там взяли. Вот. Сейчас мы их выведем за губу. Да. И после этого мы обязательно ответим на ваш вопрос. Еще раз напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня директор Центра послеродовой реабилитации женщин «Лилия» Вероника Николаевна Гречиха, философ и сценарист Дмитрий Спартакович Воронков и руководитель отделения прикладной терапии чешского пастеровского общества Чеслав Фердинандович Карданчик. Мы закончили, вы помните, да, на звонке нашей радиослушательницы, которая спрашивала о том, чем пополнять силы, которые, в общем-то, были в результате танковой атаки, вот этой потери.
7: Ну, действительно, еще во время молодости нашей уважаемой радиослушательницы.
1: Все, что с вами произошло в момент этих работ, вот, на которые мы ходили, все вполне естественно.
7: Ну, нога просто у меня немного болит, вот тот кирпич, он... Ну, собственно, да, не об этом. Хотя, может быть, это в процессе сейчас наших работ родилась новая реабилитационная методика. Но это, ладно, это позже. А все же, что касается сахара. Действительно, вплоть до 60-х годов в качестве такого сладкой пилюли, в прямом смысле, применяли сахарок. Вот. Но со временем появились более прогрессивные средства. Вот. Я сейчас рекомендую, вот на сегодняшний день, рекомендую горчицу.
1: Извините, горчицу сладкую или с орехами?
7: Нет, то есть натуральную, именно горчицу как растение.
1: Я могу, кстати, пожертвовать свою скорлупу всю им.
7: Я не знаю, как в русском языке точно будет растение горчица.
1: То есть, горчиха, мы ее зовем попросту.
7: Да, то есть вот надо взять стебель свежесвеженный.
1: А еще хрен, по-другому его зовут, по-научному хрен, потому что всем известно, что хрен делают из... То есть горчицу делают из хрена.
7: Ну, надо взять, собственно, вот свежесрезанный стебель горчихи или хрена. Вот, и в прикуску между схватками, если роженица самостоятельно может держать в руке указанный выше стебель, то она сама должна производить покус и последующее заглатывание.
1: Так, скажем,
7: если же нет, то санитары, санитары, они в состоянии помочь ей в этом. Потому что вообще сама идея замещения вкусовыми ощущениями вот эти вот неприятные потуги, схватки, которые в конечном итоге приводят к отторжению плода, это идея правильная, поскольку это наиболее доступный способ. Конечно, можно практиковать ультразвуковое вмешательство.
1: А, скажем, легкие побои?
7: Ну, дело в том, что легкие побои, они могут наноситься в область спиной.
1: Безусловно.
7: А всем известно,
1: безусловно,
7: что в момент непосредственно родов роженица лежит, как правило, на спине, и это место труднодоступно. То есть, если в некоторых случаях мы практикуем роды лежа на животе, вот в тех случаях уместно. Кстати, вот эти роды лежа на животе, чем они, собственно говоря, радикально отличаются от других, и не только положением роженицы в момент выходу плода, но еще и тем, что мы вообще применяем это в тех случаях, когда плод выходит не традиционно, то есть не головкой вперед, а ногами.
1: Или боком, как это
7: да, было или недавно. Боком, то есть непроизвольно. Я знаю, что в России применяются специальные акушерские щипцы для того, чтобы извлечь плод, который нетрадиционно выходит с трудом. Но это часто кончается отрыванием конечности, либо же, которые показываются вперед.
1: Потому что спешат быстрее схватить. Я первый.
7: Все вот, тянут в разные стороны. Мы в этот момент просто-напросто ворочаем роженицу. Два моих помощника обычно с этим справляются. И вот этим вот перекатыванием с места на место, с живота на спину, мы, так сказать, стимулируем нормальный, естественный выход плода. Потому что, в принципе, ведь еще из-за чего это все идет. Дело в том, что сейчас в связи с компьютеризацией всех клиник, и, по-моему, даже уже и в России, роды, то есть нормированы. Дело в том, что если роды занимают более 32 минут, то, естественно, это сказывается и на оплате самих родов, и потом перерасход света, электроэнергии и тепла, особенно в зимнее время, это все пагубно сказывается. Поэтому, если на 29-й минуте еще плод не показался, мы как раз вот и практикуем вот это поворачивание роженицы. И поэтому, собственно, вы обратили внимание, в нашей клинике все операционные столы и столы в смотровых и родовых, собственно, комнатах, они двуспальные.
1: Да, видели. А скажите, я знаю, может быть, я какой-то секрет открываю, я знаю, что в вашей клинике используется еще один уникальный метод, это отжим.
7: Да.
1: С головы еще... к... Это метод тюбика чешского.
7: Нет.
1: Это
7: метод скалки, так называемый.
1: А, или
7: скалки. Скалка, да.
1: А метод тюбика, он уже...
7: Метод тюбика, это другое. Скалка, простите, дело в том, что прокатывается. То есть тут еще в русском языке одновременная игра слов, то есть фамилия автора и непосредственно тот инструмент, которым этот метод применяется, в русском языке это одно и то же слово, что, безусловно, является популяризатором этого метода. Я думаю, что за ним будущее. А в качестве вот самого радикального, самого современного метода, это я могу сейчас огласить, это метод совместных коллективных родов, то есть всяческими химической терапией подгоняются сроки родов у нескольких рожениц приблизительно в один и тот же час, в один и тот же день. То есть у кого-то это будет некоторая задержка, у кого-то наоборот явление недоношенности. Но наша задача провести эти роды в одном помещении сразу у 7-8 рожениц. То есть смысл этого заключается в том, что роженица видит свою, собственно говоря, напарницу, партнершу, и по ее, так сказать, поведению уже может моделировать свое, потому что двух одинаковых родов не бывает. У кого-то они проходят легче, у кого-то тяжелее.
1: И к тому же еще синдром авиаукачки происходит, поскольку на глазах у тебя кто-то извергает потоки пищи ртом обратно, то тоже рвотный рефлекс также и здесь.
7: Да.
1: Кстати, вы знаете...
7: И выбирается старшая, у которой наиболее благоприятный прогноз.
1: Вы знаете, вы все-таки пошли, конечно, нормальным путем, но мы, то есть наша, так сказать, акушерская промышленность, она пошла дальше. Дело в том, что ей на корню, попросту говоря, сломали ноги. Мы планировали, уже были подписаны бумаги и так далее о массовых гигантских родах, которые должны были проводиться в ныне уже несуществующем бассейне Москвы. А уже очереди беременных туда стояли. То есть мы должны были их туда очень плотно накидать, вот, в общем-то, при достаточно теплой температуре и мешать их специальными такими, в общем-то, не твердыми веслами побалтывать, да, всячески они должны были. Вот, и произвольный выброс там вот этих детей, при этом мы, конечно, не гарантировали, что там они потом разберутся, кто чей, но, в общем-то, каждая была заинтересована схватить лучшего.
7: Нет, ну вы здесь
1: лучшего.
7: Не первые, это еще в Японии применялось.
1: И, в общем-то, при этом мы, в общем-то, уже и последние, поскольку, значит, быстренько был бассейн засыпан, на его месте часовенку поставили.
7: Нет, это так, это давно описанный траловый метод, что вы сейчас сказали, он еще в Японии применяется с 56-го года. Это в теплом месте Японского моря делаются заливы, и там, собственно, вот эти японки, они рожают, поэтому японцы такие все дружные, поскольку все они одинаково появляются на свет. И ничего в этом удивительного нет. Вот. А вот именно метод сухопутных коллективных родов, он несколько более прогрессивен все-таки.
1: А скажите, вот я помню, Вероника Николаевна, в свое время вы были уволены из Российской акушерской академии за вашу, ну, как им тогда казалось, бредовую достаточно идею, выраженную в вашем научном труде «Народы по-новому», так он, по-моему, назывался, где вы говорили, что, в общем, самое идеальное — это рожать женщине стоя. Вот разделяете ли вы сейчас, вот, в общем, то мнение, или вы считаете, что вы все-таки тогда заблуждались?
8: Из гильдии, а не из академии.
1: А, из гильдии, да, прошу прощения. Да.
4: Ну, дело в том, что, конечно, с течением времени какие-то теории пересматриваются, я уже об этом говорила. Я считаю, что моя теория была верна. Но, к сожалению, теория была верна только в теории. На практике оказалось, что как-то очень быстро у женщин проходили роды, и как-то все это из нее высыпалось очень быстро. Иногда ребенка не успевали подхватывать. И он вот прямо темечком стукался прям оземь. Не успевали или просто поймать, или подложить что-то мягонькое. И рождалось очень много уродов и дебилов. Ну, поскольку сотрясение мозга при родах давало очень большие осложнения. И
1: никак
4: нельзя,
1: знаю,
4: с этим было бороться.
1: Приходилось даже отлавливать, потому что вот он не долетал до земли, зависал на пуповине, она с ужасом, значит, бежала по селу.
4: Как
1: там,
4: на,
1: да?
4: резиночке.
1: Да, и он типа вот болтался, там этот отлов производили сетями практически, то есть коней, таких двух-трех между коней сеть, значит, и коней в разные стороны перегораждали деревню, там как-то отлавливали ее, даже бывали случаи, что отлавливали за него, она бежит, он пружинит, он из руки вырывается, и бах, по ней снова придают. Прям ей-богу, как в фильме. Это,
4: да,
1: по-моему,
4: и женский травматизм тоже тут был. Да, то есть,
1: и плюс
4: тот...
1: какое зрелище для вот, селян. То есть селяне посадские все съезжались посмотреть на эти роды. Для них как бесплатный цирк был. Страшная вещь, да, ведь патриархат?
4: Да.
1: Но как приятно, как красиво, да?
4: Вот, кстати, по поводу патриархата. Я как раз хотела предложить нашим слушателям, мужчинам и женщинам тоже. Ну, мы родами, собственно, родами как таковыми не занимаемся, наш центр. Вы, как уже знаете, мы занимаемся после родовой реабилитации. Но все-таки мы решили попробовать. Восстановление популяции все-таки это великая вещь. И под лозунгом «Назад к природе», мы затрагивали уже эту тему, кстати, в начале передачи, мы решили сделать теперь, проэкспериментировать целую серию коммерческих родов. Это будет стоить очень дорого. Роды на меже.
1: Ну, тут нужно сказать, какая будет межа.
8: Межа, межа, рознь. Без нитратов она будет привезена земля с Байкала.
4: Вот. Или с Алтая.
8: Да, там как раз те места, мистические места. И вообще...
1: и плюс потом, ведь я знаю, что эта земля будет специально создана, собрана в специальную емкость, и именно она будет называться родиной этого ребенка.
4: Да, да.
1: То есть, ну, чтобы каким-то образом, потому что, ну, что значит, вот тебе говорят, сынок, это твоя родина, это что, какая-то территория экономическая или какая-то там, или политическая, огороженная каким-то, какой-то мистической границей, да, то есть родина, это, в принципе, то место, где человек родился.
4: И причем ее можно будет запросто продавать.
1: Межу,
4: и
1: да.
4: обмениваться, нет, родину.
1: Родину, да.
4: Можно будет запросто продавать, а друзья могут просто обмениваться своими
1: родинами.
4: Родина,
1: да, да, я твою родину поношу. К примеру, да. Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
9: У меня назрело по несколько специальных вопросов. В последнее время в средствах массовой информации муссируется тема о музыкальных произведениях для беременных.
1: Говорите, пожалуйста, громче. Громче. Вас плохо слышно. Алло, алло. Громче говорите.
9: Очень якобы хорошо для грудника, если молодая мама слушала классическую музыку или какую-нибудь душевную, там, медленную. А вопрос, собственно, такой. Почему будущей маме нельзя слушать, например, панк-рок или какой-нибудь более максимальный вид музыки?
1: Вопрос понятен.
9: Вот. А второй вопрос, связанный с первым. Какую музыку должны слушать будущие отцы в то время, когда их благоверные находятся в беременном состоянии?
1: Спасибо, спасибо. Да, ну вот, я думаю, что, может быть, как человеку все-таки поющему, может быть, мы предоставим ответить на этот вопрос Дмитрию Спартаковичу Воронкову.
8: Ну, я, значит, тут, ну, с отцов, конечно, да. прежде всего. Я полагаю, как и в предродовой период, так и послеродовой, отцам мы категорически запрещаем вообще что-нибудь слушать. Они должны слушать самих себя. Они должны петь своим возлюбленным, своим избранницам. Даже если у них нет слуха и нет голоса, все равно для их избранниц голос любимого звучит ангельским пением. Мы даже собираемся набрать музыкальный класс, чтобы обучать будущих отцов, ну, некоторым несложным мелодиям из Шуберта, Леонкавала, ну, чтобы они имели хоть малейшее представление о вокале. Вот что я могу ответить на первый вопрос. Что касается панк-рока, ну почему же? Можно, конечно, слушать и панк-рок. Тут это тоже ведь новая методика. Неважно, какую музыку слушать. Если вы планируете свое потомство, вы должны понимать, трезво оценивать, что если будущая мамаша слушает панк-рок, то ребенок может просто питать к нему отвращение впоследствии и тянуться к какому-нибудь другому виду музыки. То есть можно просто формировать музыкальные вкусы потомства.
4: Наоборот.
1: Понятно, понятно. Ну, я что думаю, может быть, если вы, Дмитрий Спартакович, не против, мы послушаем какую-нибудь песню в вашем исполнении. И даже так вот, может быть, нам сделать, ну, к примеру, представьте себе, что к вам, в общем, пришла мамаша будущая, да, у нее там пузень, значит, все как у них положено, висит мощнейшее. И она говорит: вы знаете, Дмитрий Спартакович, я наслышан о вас, о вашем центре, я бы очень хотела, чтобы мой грудничок, скажем, вырос, ну, музыкальным человеком, чтобы вот та песня, которую он сейчас прослушает сквозь свое третье ухо, то есть ну, через мамин пупок, в душу ему вошла очень прочно и повлияла на нее серьезно. Вот какую бы из своих песен вы бы исполнили на такую неординарную просьбу? Хотя, может быть, они часто к вам подходят, просто в, как дверь откроешь пузо, окно откроешь пузо, кругом пузо попросту, вы же постоянно при центре вроде как.
8: Да-да-да. Вы знаете, я бы не стал связывать содержание песни с какими-то физиологическими функциями. Тут ведь главное отношение, мелодия. Хотя вот эта песня, которую я сейчас спою, она называется «Лунная песенка», она напрямую связана с женскими, как бы это сказать, проявлениями, с циклами, фазами Луны.

0: И сразу я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей или радиослушательниц 203-19-22. Ваши вопросы Веронике Николаевне Гречиха, Дмитрию Спартаковичу Воронкову и Чеслову Фердинандовичу Карданчику. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вот ведь речь, поскольку идет о послеродовом, так сказать, вот, то ведь не секрет, что, например, допустим, по некоторым религиям полагается производить обрезание на, сейчас скажу, 9-й день после рождения. Вот. А не секрет также и то, что, значит, по современным европейским стандартам, значит, новым 79-го года, который действует, значит, должны, значит, вот и женщина, и новорожденные находиться в этих центрах не менее 17 дней. То есть получается, что обрезание надо делать прямо там.
2: И нет, вот, извините, значит, я вас хотела поправить. Дело в том, что обрезание делают не на 9-й день, а на 8-й, потому что 7 раз отрежь, 1 раз отмерь, как известно.
1: А, ну это смотря включать ли день рождения, ну да ладно. Вот. Так значит, вот, допустим, в Израиле, значит, вот в этих самых реабилитационных центрах существует специальное отделение обрезания. То есть туда приводят людей из церкви, потому что кому попало, это не доверяют. Вот. Но это все, так сказать, делается под наблюдением медицинского персонала. То есть их там заставляют руки мыть, там все это с анестезией делается так цивилизованно. Вот. Я слышал, что вы такую вещь тоже хотели сделать, но почему-то это у вас не заладилось, несмотря на то, что среди ваших пациентов, в общем-то, людей иудейской веры, ну, не 0%, мягко говоря. Конечно, не больше половины, но встречаются. Вот. Не могли бы вы объяснить, в чем там дело? Кстати, у меня еще вопрос. Вот вы говорили, что для ускорения родов, значит, роженицу переворачивают животом вниз. А не применяется ли такая практика, значит, подвешивания будущей роженицы за ноги для предотвращения преждевременных родов?
0: То есть, дескать, такое сохранение, да?
1: Ну как бы, да, чтобы, значит, вот этих самых вот, а то будут потом дразнить всю жизнь, вот, сказать, там, недоношенные.
0: Спасибо.
1: Ну,
0: спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, вот что касается второго вопроса, я, если позволите, сам на него отвечу. Вы знаете, что был недавно вот суд над Эриком Припкой, вот как раз он занимался этим, то есть, когда у него спросили, что так с девчонками-то, он говорит, не schissen за штаунзен за баутен, я вам переведу с немецкого, это я их на сохранение клал. Нет, естественно, такими варварскими методами мы не действуем. Вот, что касается вот обрезания, я открою, может быть, маленькую тайну, почему Вероника Николаевна Гречиха в своем центре, в общем-то, сторонится этого процесса. Дело в том, что один обрезающий был очень профессиональный, но однажды в момент совершения этой операции над грудничком одного высокопоставленного, в общем-то, лица, у него дрогнула с бодуна рука. И там было даже не обрезание, а мощное усечение в результате. И с тех пор, сами понимаете, возникают некоторые такие уже тормозные рефлексы на это дело. Я уже говорю, Вероник, давай ты возьми себе там нормально, ну что ты там, ну бабки платят, что-то обрежем там, давай я приду там пообрежу, ну что, как говорится, будут это самое. Но она все как-то вот смущается до сих пор.
2: Ну, Саш, в общем, от ошибок никто не застрахован. Вначале это все у нас очень хорошо шло. Потому что мало того, что это медицинские показания достаточно хорошие, это вообще, вот я могу сказать как женщина, это просто красиво. И я убеждала в этом и мамаш, и папаш, и, в общем, многие соглашались. Тем более, что тут был еще коммерческий такой момент. Мы вот эту вот кожицу, которая обрезалась, мы потом поставляли в офтальмологический центр Федорову, где они вот эту вот кожицу, у некоторых веки короткие у
0: на
2: людей.
0: Веки нашивали.
2: Да-да-да, нашивали.
0: Ну,
2: да,
0: знаю,
2: и платили нам
0: очень
2: большие деньги.
0: Да,
2: и
0: вот.
2: Родители, которые согласились на эту операцию, в общем, были не в накладе.
0: То есть, да все хорошо, и те вроде как это при веках, и эти вроде это красивые.
2: Конечно.
0: И хирург при работе.
2: Конечно, но вот на старуху бывает проруха, и вот этот вот человек, который, в общем, у которого рука дрогнула, он же давно уволен, но поскольку люди уже наслышаны о неприятном таком моменте, вот живет же где-то мальчик, и у него некрасиво.
0: Некрасиво.
2: Там да. Загиб такой получился, я бы сказала.
0: что, кстати, делает некоторые неудобства вот и при пользовании общественным местом. То есть ему, понимаете, приходится к писсуару, извините, задом вставать, потому что у него все это так... Конечно, грешно, но это так. Это так. Такая дуга своеобразная. Ну ладно, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А мне бы очень хотелось узнать, вот вы обслуживаете...

0: случки
1: и беременности.
2: Линька еще.
0: Да.
2: То есть одновременно бывает нападет при всем этом еще и линька. То есть...
0: Да, и часто их приходится вместе, просто потому что они не желают расставаться со своими.
1: Госпитализировать вместе.
0: Да, просто, ну, если бы просто так, но видите, они хотят видеть, как произойдет потомство их сучка. Или там кошка.
1: Кобель.
0: Да.
2: А вы помните вот ту ужасную историю? Она вроде бы и смешная, но может быть и ужасное дело в том, что кобель мощной кавказской овчарки был привязан к ножке вот-вот роженицы. И вот-вот роженица, она, в общем-то, уже почти готовилась стать просто роженицей, а не вот-вот роженицей. И тут кобель почуял, значит, что с улицы какая-то сука, с позволения сказать, ну, пёсья сука, сучка, его, значит, зазывает. У кобеля там течка мощная. И он, значит, прям-таки из-под ножа дергается, и вот эту вот-вот роженицу таща за собой по всем переходам, значит, везет на улицу. Хорошо, лето было. Вот по ходу, естественно, вот-вот роженица рождает, грудник, значит, взвивается, практически развивается на этой пуповине, как вот ветерок детский. Кстати, картинка, кобель, шконка, это, позволяю сказать, скрипит, значит, вот уже вот-вот роженица, уже роженица лежит, значит, орет, грудник там на ветру сзади свистит, люди разбегаются. Мы потом, в общем-то, объясняли, что это съемка фильма происходила, вот, денег с нее взяли. За это. Но тем не менее этот момент был. Поэтому мы теперь животных блокируем, заливаем им ноги в цемент. Они все животные стоят у нас на цементных таких подставках. Вот, и пусть все там текут на подставках, потом аккуратно колем и отпускаем, когда уже.
0: Ну, у нас животными, я закончу свою мысль, животными занимается наш дворник-саксофонист Гискин. Вот. Ну, я думаю, что успешно пока на него никаких рекламаций, жалоб никаких не поступало. Вот тут говорили про вакуумный прибор. Вот он саксофонист, как раз ему очень это подходит. В общем, все проходит у животных, по крайней мере, нормальные. Нам не приходится даже как-то вмешиваться. Хотя мы его, конечно, снабжаем медикаментами тоже из кухни, маслами и прочей пищей.
2: Ну, а что у нас в Кнедликовой республике?
3: Ну, мы, собственно, идем от меньшего к большему в истории как своей страны, так и в нашем обществе. Мы придерживаемся этих же, собственно, тенденций. Естественно, что шлифовали мы свое искусство на животных. И поскольку европейская гуманность не позволяет сразу использовать без экспериментов такие мощные методы, как метод уважаемого Франтишека Скалки, либо же вот этот метод переворачивания. Поэтому, естественно, что начинали мы вообще с моллюсков. Вот. И, собственно, успешно в наших аквариумах мы размножали таких ярких представителей гамазит, как грибляка штриховатого. И вот чем интересна самка грибляка, она переживает, то есть это, собственно, русским языком говоря, это каракатица, это подвид каракатицы. Вот. Эмоционально она реагирует на происходящее изменением своей окраски. Когда волнуется, каракатица окрашивается в розовый цвет. Когда она находится в нормальном, спокойном состоянии, она сливается с фоном дна того места, где она находится. И вот свои первые опыты по реабилитации, поскольку вот грибляки, они, собственно, живородящие, то есть ей знакома вот эта вот ситуация родовых схваток последующего отторжения. То есть она не мечет икру, образно говоря, а рожает уже маленьких живых грибляков. Хотя не все они штриховатые, конечно, в момент родов, но потом, со временем, они приобретает свою естественную окраску.
2: А полосчатость.
3: Да.
0: Штриховать ее, может быть, так.
3: Да, да. И что самое интересное, вы понимаете, вот на каждом низшем представителе природы мы видим все те же особенности, которые мы можем наблюдать и у человека. Я уже говорил в начале о том, что женщина наиболее схожа с коровой. И на примере хищница сердитого мы еще раз можем убедиться в этом. Почему? Потому что поведение этого, собственно говоря,

0: западноевропейского подвида кабана, оно, то есть поведение самки, оно настолько адекватно, если сравнивать его с поведением самки человека. И мы помещали, вот, следили, выхаживали этих вот маленьких поросят, которых она приносила. И вот тогда-то мы и поняли, что в первые 10 дней после совершения родов надо отделять мать от своего ребенка. Что, собственно, сейчас и практикуется во многих современных родильных домах. Почему? Потому что первый взгляд матери на принесенный ей плод, как правило, вызывает у нее такую негативную реакцию, что это служит моральной травмой на всю жизнь.
1: Нет, вы знаете, извините, что я спервлю, уважаемый Чеслов, Карданчик. Дело в том, что вы сказали, надо. Просто надо. А зачем? Пусть верят люди на слово.
0: Пусть. Но пусть. Все равно.
1: Понимаете? Конечно.
2: Когда мы все-таки видят... люди, это кабаниха.
0: Нет. Дело в том, что уже сейчас проверено это и на людях. Дело в том, что когда мать молодая видит вот это сине-зеленое орущее существо, запеленутое в белые ткани, которые ей приносит доктор, она поначалу не готова поверить, что все эти ее 9 месяцев душевных и физических страданий это вот ради этого. И самое-то интересное то, что непонятно, что из этого вырастет. А вдруг ей принесли, собственно, обыкновенного порося?
1: А, вот о чем. Это понятно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим. Я звоню из подмосковной Балашихи. Вот очень интересная у вас тема разговора, но какая-то депрессивная немножко. Вспоминается мне пособие господин Паука «Адский аборт». Даже не знаю почему. Но вот вопрос немножко хотелось бы, может быть, не по теме, но такого личного характера. Вот как господин Карданчик оценивает наезды на господина Клинтона, вот такие сексуальные? Как вообще мировая медицинская общественность вот на это смотрит? Может быть, Вера Николаевна тоже присоединится? Еще хотелось бы задать вопрос по поводу клонирования. Знаете, вот тоже интересно, как будут чувствовать себя новорожденные, так сказать, клоны, и что по этому поводу, ведутся ли какие-то уже разработки в этом центре?
1: Спасибо. Ну, я думаю, что все-таки мы предоставим, наверное, возможность высказаться сперва нашей даме, Веронике Николаевне Гречихо. Я знаю, что вы тоже не допускаете, что вот вас щипали там или что-то, и как-то смотрят они на вас, вы тоже как-то краснеете. Вот как дама даму, одобряете ли вот ту даму, которая на президента, или все-таки не одобряете ваше отношение к Клинтону вообще?
4: Да я вообще американца, да я Америку не люблю, американцев тоже. Там все жлобы, вот, все говорят вау, едят попкорн, когда смотрят.
1: В кинотеатрах
4: смотрят,
1: кричат.
4: Да, в кинотеатрах, о май гад, они еще кричат. Это просто мерзость.
1: Они еще говорят, мадафака.
4: Вот, и я думаю, что вот эта вот тетя, которая понравилась, скажем так, Клинтону, она тоже все это кричала, поэтому она мне глубоко антипатична, как, в общем, и сам Клинтон. Наверняка он сидит где-нибудь в Белом доме и прям на переговорах наверняка говорит там «кул», «вау» и «о май гад». Поэтому вот мне все это неприятно.
1: А что думает наш чешский гость?
0: Ну, я, собственно, тут еще хотел бы добавить то, что помимо таких выражений метких, которые привела Вероника, тут еще существует такая вообще концепция американизма. То есть это все начинается с пресловутой Кока-Колы. Вот, и кончается это вот этими вау. Это очень длинная цепочка, но в нее входят такие положительные моменты, как американские автомобили. Тут, конечно, с этим не согласишься. А то, что вот на него женщина, это, как сейчас у вас говорят, сделала наезд, чтобы поиметь с него немного денег.
4: Это
0: мне понятно.
4: Есть.
0: Нет, ну то, что она хочет денег, это я понимаю, потому что вы сами, я уже говорил насчет крема, я пошел другим путем. Я тоже мог бы подать в суд на нашего президента, потому что, я имею в виду Гавела, потому что одно время мы с ним занимались фарцовкой, это было еще в старые времена. Он задолжал мне по тем временам порядка 100 американских долларов, это в ценах 72-го года. Можно все это пересчитать, но вы понимаете, вот действительно, тут вот и заключается европейское восприятие американское. Мне просто совесть не позволяет из-за каких-то там 100 долларов, пускай, с процентами, да. А у них вот, видите, как...
1: А что думает по этому поводу Дмитрий Спартакович? Вот, каково?
2: Ну, я хотел бы вот нашему другу чехословаки сказать, но, тем не менее, при такой явной антипатии к Америке Ваша страна вступила в НАТО?
0: Это у меня как-то... такой нет антипатии к Америке. Я же говорю, что у нее цепочка вся в целом неприемлема. Но какие-то отдельные аспекты, как вот там, допустим, вот эти автомобили или образ жизни американский.
1: Штанишки, в принципе, опять же, хорошие. Нам в принципе, нет, штанишки.
0: Сам образ жизни даже американский, вот то, что они говорят, там, свобода передвижения, это все, в принципе, очень хорошие вещи все. Вот у вас в России этого мало. То есть у вас есть самые отрицательные стороны, как там Coca-Cola, McDonald's, вот такие проявления. А хорошего, то есть то, что есть хорошего в Америке, вам это пока недоступно. Вот мы, вступая в НАТО, каким-то левым мизинцем правой ноги хотим вот немного приблизиться.
1: То есть практически, если я понимаю, то для боком, Чехии, да, вступление в НАТО это как зайти в магазин американский, mm-hmm, где можно купить там вот такие же замечательные штаны, как у меня. Mm-hmm. Ну, в принципе, видимо.
2: А относительно Клинтона я вот думаю вот что. Я не думаю, что это в негативном плане оценивается в нашей стране. Мне очень жаль, что в нашей стране нет таких скандалов. Только они должны были быть... Вот если бы мы знали, что, к примеру, ну, скажем, Виктор Черномырдин имеет роман с какой-нибудь из своих секретарш, скажем...
1: Это тоже лицо.
2: Да, нам бы было от этого приятно, но мы этого не слышим. Я боюсь, что это скрывается, и скрывается совершенно напрасно.
0: Я хотел бы еще от себя немного добавить, что вот на этом процессе это вот яркий пример американского феминизма мы видим. Почему? Потому что нормальная европейская женщина, подавая в суд на мужчину, в котором она вступила в добровольную связь, она бы первым образом себя поставила в положение того, что она признает, что она проститутка. Это официально она... тем самым, что она подает заявление.
1: Да, должна быть определенная смелость.
0: Заявление об оплате. Да. То есть она как бы должна, так сказать, да, расписываться в том, что она женщина за деньги. Но у них само это понятие, оно дискредитировано. То есть все знают эти пагубные проявления американского вот этой эмансипации. И поэтому вот то, что они докатились до того, что после полового акта женщина не напрямую просит денег, а обращается в суд для того, чтобы компенсировать. Да, тогда, видимо, надо посоветовать Соединенным Штатам, чтобы они официально ввели лицензии для таких женщин, и чтобы в дальнейшем просто не было таких больше прецедентов, чтобы подавали в суд за неуплату. Или тогда уже было бы конкретно оговорено, что вот тогда-то мне столько-то не оплатили, вот и по чеку я не получила.
1: И вообще вот хрен им лысого, они нет.
0: И вообще надо проституток оснащать кассовыми аппаратами. Я слышал, сейчас в Москве у вас везде кассовые аппараты, надо, видимо, какие-то... автономном питании делать и
1: такие для них. Но я думаю, что тему клонирования, затронутую нашим радиослушателем, мы сегодня, если позволите, опустим, поскольку она большая, и мы, может быть, как-нибудь сделаем отдельную большую программу, посвященную этой теме. А я думаю, Дмитрий Спартакович, может быть, все-таки вернуться к музыке? Нет, не хотите, да? Понятно. Ну что же, то телефонные звонки продолжаем принимать. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
5: Алло. Вот.
1: Да, да.
5: Алло.
1: Вы не волнуйтесь, говорите, мы вас слышим.
5: Я вот работаю в третьем роддоме, вот, и санитаром. И вот у меня к Дмитрию Спартаковичу вопрос. А вот скажите, а...
2: Спартаковичу, есть такое Спартак, имя, Спартак, да.
5: Да. Как обстоит дело с реабилитацией отцов? Вот, к примеру, у нас был случай, пришел, значит, мужчина очень солидный, и оказалось, что у него не того цвета ребенок. Вот. И, в общем, было масса всяких сложных моментов и в роддоме, и у рожениц.
2: Ну, я думаю, тут филологические какие-то тонкости. Если речь идет о реабилитации отцов, тогда следовало прийти, наверное, к какому-нибудь... А какого цвета? Ну, в зависимости от цвета следовало прийти, наверное, африканцу или китайцу, я не знаю, или индейцу, то есть, соответственно, от цвета кожи. А если вы говорите о человеке, который пришел другого цвета кожи, то он не отец. И я думаю, за его реабилитацию нам не стоит браться, потому что он вряд ли оплатит наши услуги, как минимум. Я, Вероника Николаевна, правильно?
1: А как же человеколюбие, собственно, гуманизм?
2: Человек должен сам справляться с некоторыми своими проблемами.
4: Я думаю, что вот в этой ситуации, о которой говорил наш радиослушатель, реабилитировать вот этого человека можно было только одним способом. Дать ему, допустим, несколько таблеточек камитриптилина или прокопана, вот, и он бы, наверное, справился со своими проблемами.
1: Или релашки ему впендюрить.
4: Да, побольше.
1: Ну что же, наше время подходит к концу сегодня. Я предлагаю быстренько послушать еще один телефонный звонок, ответить на него. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание безгранично к вам, говорите, пожалуйста.
6: Вот тут говорили, что не того цвета дети рождаются. Так вот, я знаю, ученые открыли из-за чего, это все ананасы виноваты. То есть вот от чего вообще негроиды темного цвета? Ведь вы смотрите, как вот после еды там нарушается кислотно-щелочной баланс. А в ананасе, вот вы не пробовали его много есть? Язык щит, да, в нем кислоты очень много. Вот. А у, значит, африканских аборигенов никаких зубных щеток не было. Вот. Поэтому, значит, для того, чтобы в них зубы не выпадали, в них вырабатывается специальное вещество, которое кислоту нейтрализует. Но побочным действием этого вещества является дополнительная пигментация организма. Вот. Так вот, когда роженицы едят ананасы, что, значит, вот тоже, значит, у них в их организме, в общем, тоже вырабатывается аналогичное вещество, и именно оно приводит к пигментации, значит, вот, дополнительной кожи плода. Вот. Из-за чего, конечно, возникали скандалы, там, сцены ревности, вот. Но почему-то публикации на эту тему как-то были кем-то приостановлены. Вот не знаете почему? Вот кто в этом мог быть заинтересован?
1: Спасибо.
6: А вот еще в голову не приходит на это.
1: Спасибо.
2: Тут разночтение, я думаю, происходит. Еще не уточнены. Результаты исследований не могут быть достоверными, потому что куда же мы денем тогда щавель, клюкву и бруснику, исконно русские виды.
1: Кукурузу, опять же. Чисто американский вид.
2: Кислота существует.
1: А дети,
2: тем не менее, рождаются вполне светлого оттенка.
1: Ну, в принципе, да, но еще хотел сказать, что наш радиослушатель несколько неправ, мне так кажется, в том смысле, что в древних рукописях, например, князней и князей вяземских мы находим записи. Сегодня приходила Машенька, приносила ананас, пили шампанское, ели ананас. То есть, в принципе, ананас не являлся экзотическим каким-то предметом на столах русской знати, тогда как бананы — это нечто другое. То есть нигде мы не найдем описание бананов. Вот бананы, да, это совершенно новая, так сказать, на нашем столе, в общем-то, вещь, которая неизменно повлияет на генетику, и мы сейчас уже видим, так сказать, это вот плоды банановой интервенции повсюду, они, в общем-то, по улицам даже часто ходят, около ларьков толкутся, вот, так что над этим, видимо, есть смысл задуматься. У нас еще есть буквально немножко времени, давайте все-таки еще один уже последний телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Видимо, кто-то купил устройство, называемое сэмплером. Вот. И теперь одним опасным человеком в Москве стало меньше. Ну что же, на этой замечательной ноте я благодарю вас всех за то, что вы сюда пришли. Успехов вам в работе. Спасибо вам, Карданчик, за замечательные сегодняшние кнедлики. Ну, как мы их с аппетитом съели, в общем-то.
7: Тесто вот. Российское.
1: Да. Спасибо вам, Дмитрий Спартакович, за ваши песни, за вашу заботу о беременных. И, конечно же, вам, Николаевна, тоже большое спасибо. Передавайте всем привет.
4: Спасибо, Саш. И если вам нужно, пожалуйста, воспользуйтесь нашими услугами.

0: И в гостях у программы «Монморанси» Сергей Троицкий, известный как «Паук» в народе, Олег Гастелло. Этот человек, вернее, этому человеку мы обязаны в свое время открытием клуба «Секстон Фост», достаточно известного. Сегодня это автор текстов тех композиций, которые в основном мы будем прослушивать. Также он у нас сценарист и, судя по его одежде, спортсмен, поскольку китайский спортивный костюм фирмы «Адидас», одетый на нем, говорит «за». И Александр Черномашенцев, начальник службы безопасности корпорации тяжелого рока, сокращенно КТР. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я рад приветствовать вас. Ну, еще я хотел спросить, кто вот эта четвертая женщина с разбитым подбородком и в марлях? Почему в марле вот все не в подбородках, а, в общем-то, она обмотана ими по кругу и пытается как-то шевелиться? Мне это, честно говоря, неприятно, потому что она входит в противофазу с нашей девушкой Прохором.
1: Ну, дело в том, что это, говорю, я паук. Мы сейчас занялись, так сказать, детской индустрией и пытались провести на радиостанцию «Эхо Москвы», где в коридорах висит куча юбилейных, так сказать, портретов различных людей. Девушка в марлях и перевязанными бинтами. Джессика Сакс. Только что 20 минут назад я с ней танцевал в клубе «Табула Раса», в общем-то, вот. Где практически отпорол ее в духовку, в общем-то. Вот. Но, к сожалению, бабушка, которая стояла внизу, так сказать, внизу билдинга, не пустила турбака почему-то.
0: То есть, знаю, почему. Ну, это, в принципе, бывает. Дело в том, что надо было просто забрать бабушку с собой. И, ладно, пусть мы ее положим пока в уголок и так далее. Но вот дело в том, хотел я спросить у тебя, Сергей, почему все так произошло? Вот почему все рухнуло? Ну, вот все рухнуло. Вот, понимаешь, вот даже моя любимая китайская ваза была вчера, в общем-то, сбита автомобилем. Я вынес ее, ну, поставил на проезжую часть, чтобы проезжающим и проходящим как-то порадовать взгляд. А в результате ее сбили, и даже никаких эмоций положительных на лицах этих водителей, как и прохожих, я не увидел. От чего?
1: Понимаешь, что это, Саша, у тебя рухнула только одна китайская ваза, но меня еще украли автомобиль BMW. И эта пропажа произошла в день, когда наш любимый город Москва отмечал 851-летие, так сказать, города. Утром я, как все, так сказать, обыватели, ну, заспаривал выступление Лужка по телевизору, в общем-то. Вот. А потом метался с 200 руб по магазинам, закупая кофе, чай, другие съестные припасы, в общем-то. Вот. И даже я ни на миг не мог представить, что мой автомобиль BMW 728, например, с фашистской каской, например, могут кто-то украсть, например. Кто же его украл, как ты думаешь?
0: Ну, я так полагаю, что он стоит где-нибудь в районе Троицы-Лыковского проезда. Мне так кажется. Я что-то знакомое там видел, поскольку я видел также и твой автомобиль. А что касается до меня, так я вот закупился мочалками, да нельзя, и губками. Почему? Потому что я знаю, что продукты питания можно съесть все. Ну, например, продадим мы их, и все съедят. А что касается гигиены, так это вещь вечная. То есть губкой одной, например, могут помыться, ну, человек 600, может быть, даже 618. Аж не говорю, да.
1: На самом деле, в принципе, для нормального человека, который тусуется в нынешней экстремальной ситуации, это губки, мочалки, они играют роль, но самое главное, я считаю, это каннибализм, в общем-то.
0: Безусловно.
1: Да, вот.
0: Безусловно.
1: Когда, в принципе, у нас не будет денег из-за того, что доллар полностью обвалится, мы можем заняться каннибализмом. И лучше по этому поводу это скажет вот начальник службы безопасности КТР, который в свое время, когда воевал с Сербией, это людям топором отрубал голову, в общем, и складывал их в адидасовскую сумку.
2: Да, конечно. На случай глобального геноцида нам все-таки, я думаю, придется заниматься тем, что мы будем добивать раненых и заниматься мародерством. Это единственный способ выживания.
0: Это оправданно. Я, кстати, считаю, что вот такое слово, как мародерство и каннибализм, ввели как раз люди из вражеского лагеря, поскольку та армия, которая, ну, которая внутри, которая это культивируется, ну, дескать, по-русски это называется «отчет добру пропадать», и выживает сильнее. И ты знаешь, Саш, дело в том, что я раскрыл секрет, почему многие домашние хозяйки заводят вот котов и кастрируют их. Это же на самом деле тоже в подсознанке у них сидит желание запаса. Причем они делают хитрее. Это не соленое, что-то сразу парное мясцо, понимаешь?
2: Да. Хозяек понимаю.
0: Олег, а вот чем затаривался ты? Потому что тут говорили, что ты, в общем-то, собирал что-то возле грибного канала такой палкой, на которой был гвоздь вот в момент кризиса.
3: Нет, так получилось, что мне в корпорации должны были заплатить получку. Я приехал и увидел там в дверях надпись: «Мы обанкротились. Паук».
0: Сергей, ну, насколько эта информация верна? Вот и существует ли в таком случае корпорация транспортных рабочих? Потому что я сейчас видел вот двух, они носили у нас тут постоянно вот туда, знаешь, бывало, принесут сюда. Вот только что я посмотрел, они унесли вот уже наверх. И пока не возвращались.
1: Но дело в том, что нас, как и всех, в общем-то, практически одного солидных обывателей города Москвы, это посетило полное банкротство в связи с обвалом и, так сказать, увеличением цены и понижением курса рубля, в общем-то. Мы имели офис на Кутузовском проспекте, который находится, в принципе, рядом с радиостанцией «Эхо Москвы». Мы платили за него 17 тысяч долларов в месяц, в общем-то, и он был...
0: Ну, не так много,
1: да, достаточно. Да, вот, 800 метров квадратных, в общем, напротив Белого дома. А, к сожалению, после этого крушения я не могу такие деньги платить, и нам пришлось сделать срочную эвакуацию, эвакуировать все службы, чтобы они готовились, в общем-то, к различным, так сказать, выступлениям. И, естественно, мы в следующий понедельник, который будет вот после уикенда, мы выйдем с факельным шествием, которая будет происходить в 7 часов на станции метро Октябрьская.
0: В 7 часов утра, надо сказать.
1: Вечер.
0: А, вечер, извини. Кстати, да, а вот всякую герань из офиса тоже убрали, потому что я знаю, что вот новые хозяева, они пытаются урвать хоть кусок. То есть, а старые пытаются вывести все. Например, мы, когда вот переезжали с Никольской, я вот как с квартиры переезжаю, я отдираю фальшь, потолки, все, до последнего гвоздя. А бывало, герань свою любимую забываю. Вот как у вас с этим?
1: Ну, конечно, когда в «Газель» грузился компьютеры, факсы и прочие другие прибамбасы, например, у меня было сердце, ну, в сердце рано. Вот, но когда мы создаем то, что ничего не должно дождаться, ничего не должно остаться врагам, тогда мы можем все что угодно вырывать с корнем.
0: Совершенно правильно. Вот вопрос господину Черномашину. Саша спрашивает, на чьей стороне ты воевал в Сербии? Грецкий спрашивает, фамилия такая у меня.
2: Я на стороне сербов воевал.
0: Я и не сомневался в этом. Но сейчас я предлагаю отслушать еще одну композицию со сборника номер 2 «Не человек», который называется. Эту песню исполняет всеми нами любимый дельфин. Его сейчас тут с нами нет, поскольку он пляшет где-то и постоянно тренируется. Хочу сразу предупредить наших...
3: Насчет мата.
0: Да, вот насчет того, что в данной композиции будет присутствовать энное количество ненормативной лексики. Поэтому претензии ваши по ее, вот, потому что, дескать, вы услышали ее, мы принимать не будем. Официально займем. Так что где-то вот пьеса длится почти 3 минутки. Сходите, переверните курицу. Куры подешевели.
1: Да, и это хорошо.

0: был «Дельфин», который тоже принял участие в проекте «Не человек» на стихи Олега Гастелло. Но данная пьеса была записана в соавторстве с «Пауком». Помнится, встречая Новый год, вот где как раз она сломала ногу, и на кости сидела муха, и мы отлавливали ее по всем лестничным клеткам. И, в общем-то, все боялись, поскольку такое неадекватное поведение с утра. Если бы это было в будний день и летом, то ладно. А поскольку в Новый год все, конечно, были испуганы и до сих пор ходят там, ты, в общем-то, достаточно негативно отзывался о музыке такого рода, которую мы только что слышали. Но, тем не менее, на этой записи мы слышим вот твой очаровательный голос. Это связано, с попыткой, а с желанием попробовать себя в другом жанре.
1: Ну, дело в том, что, так сказать, такой персонаж, как Дельфин, мне дико нравится, потому что он клевейший угарный человек, который очебучивает дикие штуки, там, в общем-то, вот. Более плотно я с ним познакомился, так сказать, в прошлом году, когда Артем Троицкий, вот, он нас пригласил на съемки новогодней программы в постели, или не постели, или на диване с Троицким, я не помню, как она называется, в общем-то. Вот. И Дельфин стал даблиться, в общем-то, да.
0: Вот. То есть прям там это...
1: Да, прямо на съемочной площадке. Мне это понравилось, в общем-то, и когда у нас... Когда мой друг Олег Гастелло предложил и сказал, что есть тот человек, который поет нормальный русский рэп, то, в общем-то, потому что Россия, она не только хоккей национализировала, но и рок-н-ролл, хэви-метал, а также и рэп. Вот. Поэтому мы имеем право исполнять все, что угодно, в общем-то. И Дельфин, он лучше всего подходит, в общем-то. Он и вот эта песня, которую мы с ним совместно сделали под названием «Ленин в кепке», я считаю, это самая практически лучшая композиция рэп-рок-музыки, которая была в России.
0: С этим сложно не согласиться. Вот вопрос опять к Саше Черномашенцу. Такой, кстати, очень...
1: Который голову отрезал.
0: Да, вот складывал в сумку «Адидас».
1: «Адидас», да.
0: Причем практичный такой вопрос. Спрашивает Карлос... спрашивает, если вот он решил заняться мародерством и, к примеру, снял сапоги с убитого, какую он должен проделать операцию, прежде чем их примерить, дабы не заболеть грибком?
2: Ну, лучше всего в эти сапоги продавливаться самому.
0: Совершенно верно. Нет более хорошего средства от перхоти, чем собственное...
1: Потом это любому сантехнику известно, что моча своя, тем более, она самое лучшее дезинфекционное средство.
2: Щелочь.
0: Кстати, хотел сказать, что у меня есть знакомый машинист тепловоза, так что если кому надо съездить куда-то там по рельсам, то всегда вот он всегда с бодуна, когда, чтобы его вот на выдох ему там иначе в рейд не выпустят, он пьет собственную мочу по утрам, стакан выпивает, и вот эта трубочка уже ничего не показывает.
2: Последние дела, кстати.
3: Саш, хотел немножко поправить тебя.
0: Ты еще галстук сбился, что ли, имеешь в виду? Я сегодня при галстуке. Ничего, я не смущается.
3: По поводу названия. Значит, название серии аудиосериала, которым мы сейчас занимаемся, звучит так. «Песни партийца». Название первого альбома «Не человек», а название второго «Подонки». Вот сейчас... речь шла о композициях из альбома под названием «Подонки» из аудиосериала «Песни партийца». Так.
0: Это
3: реклама
0: песня...
3: была, да, вообще-то?
0: Нет, почему, ни в коем разе. То есть,
3: не арестуют тебя за это?
0: Меня невозможно, я в галстуке. Понимаешь, вот насколько сложнее арестовать человека, который в галстуке. Заметьте, вот если бы я, вот, например, шел, ну вот как ты, например, в спортивном костюме, все, в 2 минуты. Сразу это уже провокационно люди оценивают твою внешность, понимаешь? А я в галстуке, в челме, не в челме, в этой, ну, все видите, вот, как он, бриолин.
3: Паук толкает, говорит, чтобы я сказал что-нибудь про транспортных рабочих.
0: Безусловно.
3: Значит...
1: Скажи, Олег.
3: Да, говорю. Значит, КТР... обозначает не корпорация тяжелого рока, а корпорация транспортных рабочих. Потому что это на сегодняшний день единственная организация, возглавляемая Сергеем Евгеньевичем Троицким Пауком, которая еще не обанкротилась. Все остальные организации, которые возглавляются или возглавлялись Сергеем Евгеньевичем Троицким, в скобках Пауком, банкроты. Он никому ничего не должен. Никаких денег он никому никогда не отдавал и не отдаст.
0: Да, ну, совершенно. Вот Саша хотел что-то, да.
1: А некоторые люди, конечно, хотели бы их взять, да.
2: Но у них этого не получится. И корпорация транспортных рабочих в данный момент, это последние дела, занимается производством...
3: Произволом.
2: Производством профсоюзных лидеров. И скоро эти лидеры возьмут под контроль все порты, также металлургическую промышленность и все те отправные точки, от которых будет зависеть развитие нашей национальной экономики.
0: Ты, кстати, не,
1: да, потом же, понимаешь, ну... А Александров, это в чем это мы говорим, например, как можно развиваться наше общество и наше человечество, в общем-то, вот. Когда мы говорим о туризме, мы говорим о транспортных коммуникациях, там, в общем-то, о самолетах, о поездах и так далее, в общем-то. Но именно во время войны может произойти тотальная туризация, так сказать, массового населения. Предположим, если Россия вдруг ни с того ни с сего нападет на Польшу, например, то, естественно, очень много новобранцев сможет посетить Польскую Народную Демократическую Республику, где они не только смогут приобрести бесплатно различные товары, которые они упаковывают себе в мешки, но и выбрать себе жен, которые практически живут в каждой квартире, в которую они могут зайти посредством автоматов калашников, которые им выдаст министр обороны.
2: Российской империи, я добавлю от себя.
1: И когда ты даже знаешь, что это, Александр, вот, я тебе скажу такую вещь. Мы недавно вот были, так сказать, на Украине на гастролях, в общем, да. Играли несколько концертов, с нами ездил какой-то место ОМОН, и вдруг подходит человек прямо в оранжевой кепке такой, ну, какой-то мощный бендерец, и он что сказал нам там это...
2: Ну, я не помню, он это там что-то прогнал, после чего мы его дико отбуцкали, он лишился всего, что есть у него. Ну, в смысле, что было во рту, чем он пережевывал пищу. Вот. И местные сепаратисты нам устроили засаду. Вот. Но я признаюсь честно, что мне пришлось уходить огородами, и только моряки Черноморского флота меня спрятали на авианосце.
0: Вот. Кстати, сообщение.
1: Неважно, вот. Да. И он сказал, мы ждем вас как своих оккупантов, в общем-то. Вот. Потому что, ну, всем, допустим, даже украинским ОМОНовцам, им хочется завладеть Польшей, и чтобы каждый не только в России человек, но и на Украине получил по одной голой полячке, в общем-то. Ты даже себе не можешь представить на миг, что было бы у нас в Москве, если в каждой семье жила бы хотя бы одна голая полячка.
0: Я бы даже представляю далее, как это было развивалось, потому что они бы встречались потом около, ну, семьями, там, скажем, я имею в виду туристы, вот эти, которые вот уже после посещения говорили, ты знаешь, а там ты в Польше был, да, там был, привез там и сумку там Adidas, ну, все как положено, полячку привез там, а ты в Чехии, вот в Чехии не побывал. Вот и туда, туризм.
1: Вот, туризм, да, вот Поэтому мы должны, так сказать, поставить, ну, так сказать, вопрос ребром. Какой нам нужен туризм? За деньги или же на БТРах?
0: Ну, конечно же, на БТРах, безусловно. Во-первых, солярка тоже, но ей можно постоянно подзаправляться. К тому же, за деньги, дело в том, что когда мы платим за свой туризм, да, то есть мы тем самым делаем вклад не в собственную экономику, а в экономику страны, вот, которые... Да. Да, а это невыгодно.
1: Конечно.
0: То есть мы же повышаем их экономическую и военную мощь тем самым.
1: Естественно.
0: Вот как думаешь, вот все, вот, например, такие страны, как там там, Гаити и прочие, да, Кипры всякие. Почему, да. Почему они так притягивают туристов? Потому что хотят изобрести собственную атомную бомбу, а потом, собственно, весь мир ей шантажировать. Я
1: конечно,
0: так думаю. Они сейчас наберут туристических денег полностью и скажут, все, все, скажут, Куба,
1: да,
0: пример, вот, пример. Вот опять, Саш, к тебе тут там. Мы вас узнали по голосу. Срочно верните телевизор, пиджак и опасную бритву, которая принадлежала до войны моему мужу Гайке Митичу.
2: Модные дела, но я по форточкам не лазю. Я тебе честно признаюсь, и это не моя специализация.
0: Ну что, следующая пьеса.

0: Мы слушаем, я все это самое, Олег, никак не могу это выговорить. Это,
1: что, Александр?
0: Вот, название вот этого второго альбома, скажу еще раз. То есть первый был «Не человек», песня,
1: да,
0: «Партийца, не человек».
1: Серия называется «Песни партийца», второй альбом называется «Подонки». Подонки.
0: Ага, понял, да. Вот и вопрос пришел опять к Александру Черномашинцу. Александр, правда ли то, что украинские наемники воевали на стороне хорватов? Опять же, тот же Грецкий волнуется.
2: Понятно. Да, вопрос с малороссами очень интересен. Вообще эти, как их назвали украинцы, эти славяноиды очень странные. Это тип славяноидов, которые очень странные. Эти люди воевали не только на стороне хорватов, они воевали на стороне чеченцев. Причем даже в штабе Масхадова приближенные люди сейчас они остались. Они охраняли концлагеря со своими братьями славянами. Очень странные люди. Все это правда.
0: Ну, может быть, это связано, в принципе, с великим голодом, который вот там у них стоит.
2: Не думаю.
0: Или с жаждой денег. Это же, видимо, все-таки платное.
2: Нет, это все платно, я понимаю. Но у них и женщины странные, которые обеспечивают, ну, как бы, нижней частью тела весь Кавказский регион, который тусуется здесь в Москве, весь этот контингент.
0: Ну, может, это такая секс-мощь?
2: Ну, эти подворачивают здесь, те подворачивают там мужчины где-то на других фронтах. Очень странный народ.
0: А вот как ты считаешь, ведь бытует мнение такое, что, скажем, нация, которая варится сама в себе, рано или поздно вырождается. Вот достаточно посмотреть на портрет Павла II, брата его Павла I, с базедовыми этими зубами, с выпученными глазами, то есть вот эти семейные браки и так далее. То есть бытует мнение, что для того, чтобы нация выживала, нужны какие-то свежие вливания каких-то других кровей. Вот, может быть, это как-то специально продуманная политика украинской партии и правительства?
2: Я предоставлю этот ответ Пауку.
3: Но, в принципе, для кого не секрет, что в Москве находится около примерно 200 тысяч украинских проституток, в общем-то.
0: Да!
3: Вот. И нам, в принципе, украинские проститутки нравятся.
0: Да.
3: Вот. Особенно мне. Вот. Потому что я люблю, чтобы сразу было примерно 2 или 3 украинские проститутки сразу. Вот. Чтобы можно было дико их отпороть, в общем-то.
2: Одну дать, избить.
3: Да, дать в голову, например. Вот. И одну, конечно, вот, хотя как бы мне было неприятно, но я одну избил из них, в общем-то, в прошлую субботу. Вот. Я порвал одну украинскую проститутку, вот, и захотел другую тоже. Вот. А она мне, да, это продала телегу, что мы вас, россиян, обыграли в футбол 3-2, в общем-то. Я, конечно, к футболу частично равнодушен, в общем-то. Пусть того, как наши не попали на чемпионат мира, который вообще не понимаю, зачем нужно было транслировать по телевизору. Если Россия не участвует в чемпионате мира, то и не нужно было показывать вообще по телеку все это дело. Да. Вот. А если мы проиграли, да, в общем-то, то, ну, это, так сказать, все москвичи должны были выйти на улицу и изловить всех проституток украинских там и дико их отпороть, в общем-то, да. Ну, а как быть по-другому? Больше
2: бесплатно,
3: никак.
2: Бесплатно.
0: Не, ну, безусловно, безусловно,
2: субботник.
0: А, кстати, вот тут приходят такие просьбы к тебе, Паук, рассказать о своем детстве немножко. Вот, ну, о том золотоногом, босоногом, одуванчиковом детстве, когда ты собирал березовый сок в объятиях с девочкой в косичке. Ну, я неправильно свои мысли выражаю. После того случая со мной что-то случилось, вы это знаете. Но, тем не менее, вот какие-нибудь яркие впечатления из твоего детства просят услышать нас. Вот тут Лиза, в частности, это правда. Просто Лиза.
3: О, Лиза, я рад, что ты дико позвонил к нам сюда на «Эхо Москвы», там, в общем-то, вот. Ты же понимаешь, что эта песня «Лиза разведчица» я посвятил тебе лично. И если ты сейчас голая, ты можешь взять своей правой рукой за сиську, вот, а левую опустить в сторону черного треугольника, там-то, который наверняка у тебя есть, в общем-то, да. Вот. А детство у нас было хорошее, вот, потому что коммунисты во главе с Зюгановым, они гарантировали просто-напросто это детство, в общем-то. пионерский лагеря, в общем-то, у нас висела в пионерском лагере очень большая, дорогая картина, примерно 8 на 6 метров в квадрате, в общем-то, вот, и когда я обедал, я каждый раз на эту картину смотрел, там какие-то колхозники сдавали продукцию свою, там, в какое-то местное сельпо, в общем-то, и вот, и последние 7, 8, 10 лет я думал, куда могла деться эта картина, в общем-то, за сколько могли ее продать, потому что такого раритета уже никто сейчас не нарисует.
0: Вот еще интересное сообщение тоже к тебе, Сергей. Мы 1500 человек сидим в ночной смене на заводе, бьем баклуши, нет деталей для сборки виртуального полигона, конвейер заглох. У нас в смене ни одной бабы. Просим вашего гостя, так как он много был за границей, рассказать про тамошних проституток. Говорят, что они там разного цвета, красного, кофейного, какао, шоколадные, как деготь и как сметана. Пусть нам расскажет, какой нации эти цвета и все, что он об этом знает. Подпись «Прораб». Действительно, я знаю, что ты недавно вернулся вот из-за зарубежной поездки, и, в общем-то, входило в план твоей поездки ознакомление с тамошними запасами вот, данных особей.
3: Ну, дело в том, что если так говорить конкретно, что последняя зарубежная поездка была на территории Крымской губернии, которая считается как бы за границей. На самом деле, вот мы, так сказать, как я, Олег и Саша, мы считаем, что это Крымская губерния Российской Федерации, просто, в общем-то, которую нужно быстрее к рукам прибрать. Там очень, в Гурзуфе особенно, очень много девок из Москвы, из Питера, которых можно сразу дико отпороть. Не только в голову, но и в духовку, и черный треугольник, в общем-то. Или вдвоем, или втроем. Потому что у женщины всегда есть примерно три места, где три человека могут сразу дико пороть, в общем-то. Вот. Что касается проституток, в общем-то, то особенно много проституток в больших городах, по типу Москва, Берлин, Париж, в общем-то, это Лондон и Нью-Йорк, в общем-то. Потому что в больших городах, это, мегаполисах, собирается весь сброд и все деньги, в общем-то. Да. Вот. А где деньги, там проститутки, сами понимаете, в общем-то. Да. Вот. И, соответственно, у нас есть новая концепция, так сказать, выживания России. Когда мы, в принципе, Москву и Питер отдадим этим людям на практически полное разграбление. Вот по этому поводу скажет Гастелло.
1: Да, я добавлю немножко по поводу Берлина. Вот если вы окажетесь в Берлине и захотите приобрести женщину, не езжайте на улицу. Вот, ну, вы подойдете к таксисту, да, и спросите, где можно приобрести проститутку. Он скажет, поехали на улицу, где фонари горят, где они стоят в перьях, там, в павлиньях, в этих, в шубах голые. Вот, не езжайте, потому что, когда вы начнете там говорить с акцентом или по-русски, вот, вам сразу объявят цену от 200 марок и выше. Поэтому попытайтесь воспользоваться услугами каких-то знакомых, вот, или лучше всего найдите каких-нибудь русских теток по газетам. Они могут жалиться над вами.
3: Или МК Берлин.
1: Да, или МК Берлин.
0: Кстати, я вот хотел сказать, не кажется ли вам, уважаемый гость, что вот такая миграция вот проституток, да, ну, скажем, из Украины сюда в Москву и далее. Почему? Потому что, например, вот в Чехии, да, уже москвички, там, скажем, в ФРГ уже, значит, чешки, в Лондоне уже, ну и так далее, цепочка. Это просто связано с вечным стремлением женщины к лучшему, к доброму и к...
2: Ну, женщина наиболее демократическая часть общества.
3: Ну,
0: да!
3: Саша, ты же понимаешь, что это обаяние буржуазии, оно беспредельно, в общем-то, вот. И, естественно, каждая девушка мечтает, в общем-то, о светлом будущем, о котором мы говорим, это постоянно, в общем-то, вот. Русские — это империалисты, в общем-то, да, вот. Мы говорим, наше будущее будет хорошее. девушка, которая живет сейчас здесь, в Москве. Естественно, она хочет поехать куда-то в другие страны, чтобы найти свою судьбу. И нам выгодны, на самом деле, в общем-то, вот. Дело в том, что несколько девок, которые работали в свое время в секс-шоу группы «Коррозия металла», они сделали удачные браки, так сказать, с подданными Швейцарии, Германии и Франции. И потом удачно с ними развелись, и в результате этой манипуляции получили примерно половину, так сказать, состояния их женихов, которые... так сказать, выражалось в автомобилях Альфа Ромео, банковских этих, ну, счетах на пластиковых картах Visa, да, в общем-то, в которых можно в любом банке снять, да, в общем, как у нас, да, в общем-то, вот, ну и прочих других материально-технических ценностей.
0: То есть это своего рода такая секс-интервенция.
3: Да, конечно.
0: Но в таком случае ведь нужен как-то стратегически напрашиваться, смотреть в разные стороны, потому что интервенция должна происходить, вот, ну, скажем, из России, вот секс-интервенция, не только там это там, во Францию или в Чехию, но и в ту же Украину, поскольку получается, что, как говорится, если рыба гниет с головы, то тут она попросту гниет с жопы. И чтобы как-то поправить это положение, нужно как-то туда снарядить вот в целях интервенции какой-то отряд, это массажисток окопных и так
1: вот
0: далее.
1: Мы хотим...
2: Значит, пораженных СПИДом.
1: Массажистками могут выступить женщины секс-шоу «Коррозия металла», а мы сейчас будем писать письмо этому новому правительству, главе с этим вот, с человеком, с разведчиком, который из иностранных дел,
0: да.
1: с Примаковым. Пусть он даст денег на интервенцию. «Коррозия металла» уже бесплатно, уже несколько лет пытается интервенцией заниматься. Сколько можно-то? Пусть деньги дадут на это. Сколько можно-то?
0: Безусловно.
3: Конечно, но я не украл еще государства, это ни копейки, в общем-то.
0: Я тоже.
3: Все выдаю из своих личных средств, в общем-то. Вот. А если бы я не выдавал за последние 10 лет, в общем-то, девкам деньги, в общем-то, ты же, Саш, представляешь, сколько у меня могло их быть, в общем-то.
0: Да, я представляю. Если я представляю, и сколько их сейчас у этих девок, которым ты выдал.
3: Ну, они могли их пропить просто-напросто.
0: Или нацепить на них накупить на них шубы из дорогих животных, а эти шубы порвать об ручки подъездов.
3: Да, вот. По поводу шуб, я хочу сразу сказать, кто нас слушает там, да, вот, какая реалия может быть в ближайшие, так сказать, 2-3 года, в общем-то. Естественно, наше имперское движение растет, ширится вглубь и ввысь, в общем-то. И все те люди, которые будут сейчас, на данном этапе, нам помогать, давать нам деньги, например, или девки, которые будут участвовать в качестве разведчиц, они могут, так сказать, быть в числе тех, кто будет ездить на красных дорогих автомобилях по улицам города, в шубах, в бриллиантах, в золоте и абсолютно голыми пить шампанское. А справа будут идти люди на войну, а слева будут идти на работу.
0: А автомобили будут ручной сборки.
3: Естественно.
1: Английского производства.
0: Ну и еще такой вопрос, прежде чем мы послушаем композицию. Уважаемый паук, знаете ли вы что-нибудь о колхозе кришнаидов в Подмосковье? Денис спрашивает.
3: Ну, допустим, к кришнаидам я отношусь враждебно. В свое время мои бывшие музыканты, например, Костели Боров, они увлекались кришнаидством, в общем-то. И один раз, ну, классическая история, просто расскажу, в общем-то, кто думает, что это хорошо. Вот. Мы спорили с Костылем в поезде, есть ли котлеты или не есть котлеты с мясом. Вот, я доказывал, что вот неплохо бы выпить водки и съесть котлеты с мясом. Вот. И с другими животными. Вот. И в этот момент упал с третьей полки черный ящик, в котором лежали стоки от барабанов, в общем-то, на карлика, нашего черного хоббита. У него кусок черепа снесло вместе с мозгами, в общем-то, костями и кровью.
0: Вот Саша Черномашинцев что-то хочет добавить.
2: Да. Денис, объявляю тебе благодарность за информацию. Просьба еще прислать адрес этого колхоза. И
1: поднимаем это... у них все семена и семечки. Фенов туда отправим.
2: Да. Ну, мы совершим там акт бытового фашизма обязательно. Только большая просьба, Денис. Пришли адрес.
0: А, вот еще вопрос. Паук. Сейчас просто очень много сыпется всяческих писем. Я поэтому буду так это... сейчас. Но просто вопрос достаточно интересный. Паук, скажи, пожалуйста, что с Гитлером? Читала в какой-то газете некую статью о его пропаже. Действительно ли это с ним произошло? Подпись Таня.
3: Таня, ты же понимаешь, что человеку 113 лет. И как многим пенсионерам нашего, так сказать, общества, ему трудно разобраться, когда это происходит деноминация, фальсификация.

0: тысячи долларов США фальшивых. Но на самом деле, так как Гитлер является русским преступником, то есть он имеет право в любой республике пытаться поменять тысячи долларов США фальшивых там-то. И в этом вот никто не имеет права обвинить, в общем-то.
1: Жалко,
0: потому
1: старика.
0: Что в этот момент...
2: Не разобрались.
0: Он, когда он меняет фальшивые тысячи долларов США на русские рубли, я считаю, что он патриот России.
3: Он исполняет миссию.
2: Безусловно.
3: Вот на эту тему, кстати, Саш, одна из композиций в альбоме.
2: Слушаем.

Снятся девочке сны, снятся девочке новые джинсы и апрель, время весны, когда праздник у всех фашист.

ты ответь на вопрос. Моя девочка Майн Мэтхэм, ты взяла бы у Гитлера в рот, ты готова за сны ответить день рождения.

0: И вот за то время, пока мы слушали песню под названием «Новости», огромное количество пришло писем. В частности, вот Грецкий спрашивает, почему приверженцы движения скинхедов, вот наши отечественные, слепо подражают англичанам. В частности, англичане и прочие вот европейские скинхеды ведут борьбу против лиц черных, с черной кожицей, да? Вот. Почему, спрашивает Грецкий, вот здесь как-то не вести борьбу с какими-то другими персоналиями? Я вот, правда, не знаю, на какие он намекает. Я думаю, что вот Александр Черномашенцев ответит на этот вопрос.
1: Ну, я на этот вопрос могу ответить очень просто. Просто те люди, которые здесь ходят с бритыми головами, у них нет образования, и они даже не читали такую простую книгу, как «Майн кампф». И им бы, конечно, надо дать немножко почвенной имперской идеи, чтобы они понимали, где они живут и что они делают, чтобы не делали таких глупостей. Мне это тоже неприятно, товарищ Грецкий.
2: Угу. Вот, а потом вот я с своей, ну, стороны хочу сказать, что бритоголовым можно быть даже на бытовом уровне. Вот, допустим, предположим, и это...

0: Можно быть в самом простейшем быду, как с рыбалкой, в общем-то. Вот. Дело в том, что в этом году, например, практически все лето, мы каждый уикенд, так сказать, ездили к нашему другу, так сказать, Олегу Гастелло, так сказать, отдыхать на даче и собирать грибы, и также заниматься рыбалкой. Но мы занимались не такой рыбалкой, на удочку ловили, а, как помните, так сказать, в романе, не помню, в каком романе, у Толстого, кажется, «Три сестры», там, в общем-то, когда белогвардейцы вступили в город, в общем-то, вот.
1: «Хождение по мукам».
0: Да, «Хождение по мукам», вот. И там земцы на лодках плыли и веслами глушили этих большевиков и красных, там, в общем-то, которые это переплывали через реку, в общем-то, вот. И мы вот как раз вот занимались это земской рыбной охотой. Мы втроем голые в фашистских касках, там, в общем-то, ездили на лодках, вот, на веслах у нас сидела Лаура, это очень дорогостоящий фотограф, который получает примерно около $3000, там, весит, в общем-то, за свои фотографии.
2: За различных... один щелчок даже.
0: Да, просто, да, за модных, ну, она очень худенькая девушка такая, очень, она сидела на веслах, а мы на нее дико орали, там, в общем-то, И били палками, веслами это по рыбе, которая всплывала селитерной наверх. И потом у нас в конце охоты были все руки в крови. И это мне дико нравилось.
2: Это говорит о том, что охота прошла удачно, потому что бывает, приезжают с охоты, у них сапоги в говне, а руки чистые. Вот, Сергей, вот вопрос, ну, тут опять прям очень много всего. Сейчас я прошу у всех некоторых извинения за такие задержки. Просто долбит. Да. Вот, вопрос к пауку. Сергей, если бы вы были президентом России, кого бы вы выбрали в премьеры, и что бы вы сделали, если бы вам объявили импичмент?
0: Ну, если бы мне объявили импичмент, естественно, как мы на улице вывели танки бы и завалили всех людей, в общем-то, которые нам были бы неугодны, в общем-то. Вот. А в премьеры, ну, кого можно выбрать? Жирика. Или Зюганова, например, или Лужка, там, в общем-то, вот. Если мы говорим о хозяйстве, там, в общем-то, или говорим о торговле, там, в общем-то, лучше всего с хозяйством это справляется Лужок, там, в общем-то, вот, который сделал хорошую дорогу, но сделал невыносимую жизнь для всех москвичей, которые занимаются каким-либо бизнесом, там-то. Нам в Москве живется плохо, потому что у нас здесь в городе больше всего денег, но мы эти деньги не можем потратить на себя и не можем потратить на развитие своих фирм, потому что аренда и другие торговые условия, которые созданы для Москвы, они невыносимы не только для предпринимателя, но и для любого человека.
2: Опять же, вопрос к пауку. Говорят, ты недавно раздолбал свой мотоцикл «Карпаты» и посему пребываешь в депрессии. Так ли это? Спрашивает Канат Жумаканович.
0: Ну, на самом деле, у меня мотоцикла никого не было, потому что я только к нему присматриваюсь. Вот, в прошлую субботу на день города Москвы у меня украли BMW 728, и теперь я закупил проездной билет на 20 поездок за 40 руб. В общем-то, и днем перемещаясь на метро, а ночью на такси. Или на модном фашистском автомобиле Nissan, так сказать, двухдверном, на котором ездит мой друг Саша Фашист.
2: Саша, есть у тебя что добавить? Или все вышесказанное это правда?
3: Да, это истинная правда. И у моего друга сейчас нет автомобиля. Днем я веду полупреступный образ жизни.
2: Ну, как и все.
3: Да.
2: Я тоже, например, где барсетку, там, знаешь, там...
3: Ну, конечно, подрезать приходится и заглядывать в открытые форточки и кидать камушки. Если никто не выглядывает, нужно нырять, а иначе не проживем. Вот. А по ночам веду приличный образ жизни, вожу паука по городу и беседую с ним о фашизме.
0: Да, вот. И мы в последнее время с Олегом Гастелло, вот нашим фашистским писателем, думали, я ему говорил: Олег, где мы можем заработать деньги, например? Мы долго думали. И когда наступил кризис, так сказать, ну, ближайших последних дней, в общем-то. Мы еще раз убедились, что сейчас в России без маза заниматься каким-то бизнесом лучше всего ничего не делать. Целыми днями пить водку, пить пиво, так сказать, сесть с девушками, ходить на дискотеку, ничего не делать, в общем-то, вот. Или же, но единственное, как бы, такое ценное дело – это воровать. Вот.
2: Да.
0: Да, в последнее время вот мы с Олегом ходим на модные презентации, на модные тусовки, там, в общем-то. Вот, неделю назад мы были на презентации модного журнала «Воги», как называется это, для женщин журнал, там, да? Это,
2: там, где они вставляются.
0: Да, да, но в Петровском, обложку, это, в Петровском пассаже, там, в общем-то, на модном, презентации модного журнала «Воги», который впервые в России сейчас издался. Вот, и там с нашими друзьями-карманниками мы занимались обычным бытовым воровством. Воровством то, что находилось не только в карманах, так сказать, у богатых людей, которые...
1: Мы наводили, Сергей.
0: Да, пригласили на презентацию на перну, и также и у дам, которые висели колье. Например, мы конкретно наводили, и после презентации в пассаже мы получили свою долю, которая была хорошая.
2: А вот хотелось такую мысль мне обсудить, это немножко отойдя от тех посланий, которые в изобилии нам присылают, к ним мы, конечно же, после вернемся. Вот меня вот такая мысль поразила, что кое-кто, а в частности это журнализмы, ну, журналисты, особенно телевизионные
3: журналисты.
2: Да, да, совершенно верно. Они делают все возможное и невозможное для того, чтобы развязать самую вульгарную войну между, как сейчас принято говорить, регионами и Москвой, показывая по телевидению вот как раз жрущих бездельников, каких-то вновь появившихся зажегшихся звезд, которые там, ну, пошил он какую-то юбку, к примеру. Никто же не спорит, что эта юбка некрасивая. Красивая, но это вовсе не значит, что его, скажем так, здоровую, несколько педерастическую виду морду нужно показывать ежедневно по телевизору, жрущего, вот, знаешь, икру на банкете. Тогда как люди где-то там в Самаре не могут купить себе макароны. То есть разумно, что как-то нужно вот это дело немножко, ну, хотя бы там сделать способом микса, там, что он не икру жрет, а, ну, перловку, понимаете? Ну, что-то такое как-то сглаживать. Нет, вот весь этот, как им кажется, шик и блеск, он выплескивается наружу. На мой взгляд, это несколько провокационно. Вот, а вот какие у вас на эту тему есть соображения? Да, вот Саша Черномашин, собственно.
3: Народ дошел до ручки, он дико испорчен, и иллюзорные мысли, которые он потребляет через телевизор, он их воспринимает за свои. Вот в этом беда. Вот люди, вот у людей в этом беда. Он смотрит по телевизору, когда он все это видит, а в подсознании он начинает понимать, как будто это происходит с ним. Вот. Поэтому все так и происходит.
1: Мы, на самом деле, очень долго боролись и с явлениями вопиющего хамства со стороны гомосексуалистов, явлениями пропаганды, идеологии даже гомосексуальной. Вот. Боролись не только с этим, с пришедшим с Запада, с пришедшей с Запада наркоманией, вот, и прочей грязью. Вот. Но потом, после долгих размышлений, решили, что... И это у нас в программе транспортных рабочих заложено, что гораздо проще сегодня опереться на то, что уже сделано сегодня Лужком, Лужковым Юрием Михайловичем. Он, конечно, хороший человек, наш, Тимирязевского района. Вот, много сделал хорошего для города. Но единственное, что он не делает, он почему-то не контролирует миграцию. Миграция в Москву приняла характер ужасающий. Это хаос, это страшное явление, которое задело сегодня всех нас. И наш проект называется «Москва. Город ЛБН». «Москва. Город лиц без национальности». Мы практически сегодня только зафиксировали уже то, что произошло. Мы ничего нового не придумали. Мы только засветили пленку, которую отснял Юрий Михайлович. И что у нас получилось? Москва в нашем проекте – это город, наводненный толпами наркоманов, кавказцев всех, всех, кавказцев всех видов, азиатов, гомосексуалистов.
2: Мало вот. Того, я попрошу, прошу прощения, да. что я внедряюсь все чаще и чаще. Это меня дико удивляет и немножко обижает. По телевидению, во всяких программах, например, «Петровка-18», да, или это самое, там, «Дежурное отделение», тоже программа, там, «Бутуз» такой ведет замечательный совершенно, который говорит: «До встречи в дежурном отделении».
1: Жирняк, жирняк.
2: Олег, как вы грубы, да. Бутуз, скажем, бутуз. Вот так все чаще показывают кенийских наркоторговцев, причем говорят о том, что у них реально существует своя сеть и так далее. То есть тут уже ведь, конечно, может быть, и не в свое дело мы особо лезем, но тем не менее даже, ну, хорошо, во всем мире существует это рынок наркоторговли, да, но каким образом получилось так, что наши-то эти вот преступные элементы допустили, чтобы вот в Патрисе Лумумба, я не понимаю этого, не говоря уже вообще о политической стороне этого вопроса, почему они продают там нашим грудничкам несмышленным вот эту всякую белую гадость и там героин.
1: Саня,
2: как они,
1: Саня, давай я договорю.
2: Да, конечно, конечно, да.
1: Вот смотри, что получается. Итак, о проекте «Москва. Город ЛБН». Москва заселяется вот этими самыми толпами наркоманов, негров, всевозможных гомосексуалистов и пьяных баб, проституток с Украины, со всех сторон необъятного СНГ. Вот. Они ходят по улицам, вам некуда деться. И вот этим вот несчастным москвичам, конечно, мы дадим оружие. Мы дадим, кто не хочет выехать. Вот. Но сам город, Москву, мы превратим в гигантское гетто, которое обмотаем тремя рядами колючей проволоки, и там будет полный остров свободы, остров настоящей свободы. Таким образом, мы выхватим из рук Соединенных Штатов Америки инициативу. И единственное... Самая свободная точка в мире будет находиться на территории России, в Москве. Наш лозунг – все самое нам. Мы достойны всего самого лучшего. А самое лучшее может находиться только в метре от самого плохого, самого страшного и самого жуткого.
0: Да, это на самом деле это действительно так. Потому что, получается, когда я был в Германии, в общем-то, у нас был большой тур по, так сказать, провинциальным городам, и когда я приехал ночью в Германию, в общем-то, я видел, что под самые центральные улицы Берлина ехал гигантский экскаватор, который, так сказать, ковшом сгребал гигантскую кучу кала, в общем-то, этих пепсикольных бутылок, в общем-то, и по краям стояли проститутки, в общем-то, это. С этим бороться мы никак не можем, в общем-то, вот. У нас есть другие, более мощные, так сказать, проблемы, в общем-то. Нам нужно заниматься торговлей и войной, в общем-то. Вот. Наши друзья, так сказать, чеченцы, которые поддерживали Доку Завгаева, они сюда приезжали к нам и говорили: «Ребята, какие у вас елки, они же $1000 стоят». Потому что... И мы говорим: нам не нужно ничего, мы должны торговать елками и получать деньги. Конкретные деньги на каждую душу населения, на каждую душу москвича, там, в общем-то. Деньги, в общем-то.
2: А вот как тебе нравятся идеи? Это в свое время у меня был друг, его звали Афанасий. Вот сейчас он уехал уже куда-то, и следы его пропали. Он предложил в свое время направить все ядерное оружие на Европу и Америку, держать, значит, всякие вот там свои пальцы над всеми этими кнопками, и сказать им, дескать, вы должны каждому человеку прислать, ну, россиянину по 500 гринца, по автомобилю, по видеодвойке, ну и так далее, и по продуктам. Тогда
0: видеодвойка хорошая.
1: Правильно.
2: Хорошая идея. Хорошая, по-моему, идея была, да? Тут вот меня упрекнули в том, что я ничего не понимаю ни в политике, ни в экономике. Это, видимо, к моей тираде насчет вот, торговли наркотиками. Ну, так я поэтому и спросил вот у тех, кто разбирается. Саня, да.
0: Саша Фашист скажет.
2: Да.
3: Ну, я вам могу точно сказать, что этот бизнес, он очень закрытый. И когда говорят о том, что вот это есть, да, это есть, но это все находится под контролем наших дорогих и любимых органов, которые занимаются правопорядком. Вот. нацистские группировки пытались залезть в этот бизнес для того, чтобы контролировать и под видом контроля уничтожать этот бизнес. Но у нас ничего не получилось. Вот. Даже часть людей постреляли частично.
2: Ну, это обычные как-то непечальные издержки производства, тут уже ничего не скажешь.
1: Они же должны выследить, откуда идут наркотики. Они выслеживают уже 10 лет. Откуда же идут наркотики?
0: Потом, я считаю, что, допустим, если мы говорим так, что, допустим, Черномырдин и Зюганов там, ну, и другие прочие люди, они выступают за естественные монополии, да, вот, за естественные монополии, которые торгуют газом, нефтью, там, в общем-то, и другими прибамбасами. А почему бы нам тогда, если мы дошли уже в данном месте до ручки, почему бы нам не торговать наркотиками?
2: Они тут не произрастают. Дело в том, что мы не Колумбия, где все так и живут,
0: не,
2: понимаешь?
0: Не
2: государство с теплым климатом.
0: Не, какая разница? Если же мы... наша дивизия находится в Таджикистане или в других соседних республиках, мы же можем же это получать, этот товар и продавать его на Запад.
2: Так тогда нужно сперва в Таджикистан наладить хороший туризм, понимаешь? Это тоже стоит денег. И три солярки.
0: На самом деле этот бизнес требует мелкие бомбежки, только, в общем-то, и все.
2: А вот человек без имени спрашивает о твоем, Сергей, отношении к Егору Летову. Ну, вопрос достаточно интересный.
0: Ну, дело в том, что Егор Летова... Я видел все примерно два раза. Один раз я смотрел его по телевизору в программе «А», вот, а второй раз я видел его на первомайской демонстрации. Там, в общем-то, Егор Летов приехал в Москву 30 мая, там, в общем-то, в ночь 30 мая на 1 мая, когда Гитлер покончил самоубийством по версии историков. Вот. И Летов приехал и просил, чтобы порепетировать у нас на базе, там, в общем-то, вот. Но ему не понравилась наша аппаратура, и он устроил панику, там, в общем-то. Вот. И я его увидел в 9 утра.
3: Не, но перед этим мы же его избили.
0: Да, это естественно, вот. И я видел на Октябрьской площади, где он с несколькими, так сказать, НБПшными людьми пошел под флагами, да, потом его арестовали в милицию, собрали в кутузку, да, в общем-то, после чего собралось примерно около 300 оголтелых фэнов КТР, да, в общем-то, которые с флагами ходили по улице, морали, пили водку, да, в общем-то, и пытались ограбить дорогие магазины.
2: Вот еще вопрос от Михаила к тебе, Паук, касаемо интернета и вообще компьютеров. Это, видимо, связано с композицией, вот, Гитлер-компьютер и так далее. Вообще, как к явлению. Интернет как явление.
0: Да, вот, сейчас я в ближайшие полтора месяца буду заниматься, естественно, интернетом. Планирую себе домой также закупить мощный компьютер, в общем-то, это вот. Ну, а пока отношения с компьютером у меня такие, что когда вчера я приехал из гостей от моего друга Детокера, который ведет телешоу «Железный марш», мы с ним выпили 2 бутылки Смирнова, 7 банок джин-тоника и около ящика пива, в общем-то. Я приехал домой в 3 часа ночи, напечатал 8 строчек в программе Windows, в общем-то, о своей жизни, потом тупо смотрел минут 40 на клавиатуру, после чего включил порнофильм и заснул.
1: А Детокера, кстати, это Александр, можно объявление сделать?
2: Конечно.
1: Да, если кто-то увидит на улице человека, с очень пьяного человека в очках, вот, которого... Дело в том, что у нас сегодня Детокер просто с концерта вывел милиции, мы никак не можем его найти, куда он пропал. Он был очень сильно пьян и возбужден, как обычно. Вот, поэтому, если кто-то увидит, помогите ему добраться до дома.
2: Вот вопрос такой политический от Андрея. Паук, белые идеи, это реально сегодня?
0: Дело в том, что к нам в офис на Кутузовский проспект, который нас сейчас конфисковали власти, там, в общем-то, приходила одна тетка, в общем-то, и говорила, что в США находится некое белое братство, которое готово дать $500 000 на то, чтобы фашистская партия России получила 5% в Госдуме, там, в общем-то. Вот. Но когда она получила конкретную сумму, она куда-то исчезла, в общем-то, но с Биллом движением такая здесь двоякая ситуация. С одной стороны, нам не нравятся, так сказать, негры, не потому что они негры, в общем-то, а потому что негры, они, видите, они черти на самом деле, вот. И даже Майкл Джексон, когда он получил более-менее какой-то маломальский прайс, он стал отбеливаться в барокамере, в общем-то. Им всем хочется стать белым, в общем-то. Вот. И у них всех мечта, в общем-то. Вот. Как получишь прайс, сразу отбелиться, в общем-то. Вот. Но мы с своей стороны, если негры сделают восстание в США, вот, и потребуют себе 5-6 штатов в том, чтобы сделать независимую негритянскую американскую республику, мы их, соответственно, поддержим. Да, полностью, чтобы это способствовало развалу США, которое нам не дает продавать товары. Товары, за которые каждый москвич и каждый россиянин может получить конкретные деньги. Деньги в долларах США или в дойчмарках, или в рублях.
2: Паук, в организации КТР есть байкеры. А, вопрос, есть ли в КТР байкеры? Подпись «Московские байкеры».
0: Но дело в том, что в организации КТР нет никаких байкеров. У нас есть некие, ну, так сказать, наши друзья, так сказать, по типу байкеров «Ночных волков», Саша Хирурга, вот, который в то же, в свою очередь, например, говорил мне полгода назад, что он планирует сделать туалетную бумагу, которая должна продаваться на байк-шоу, где будет изображен Шамиль Басаев, который порит в задницу Рыбкина, который был начальником этого безопасности.
1: И переговорного процесса.
0: Вот. Угу. Сначала я думал, что это вызов правительству, что как вот наше правительство ведет неумело некую политику, в общем-то. А потом вырисовалась картина другая совсем, которая сказала мне теща, в общем-то, что кто чечены.
2: Как господин Паук относится к тому, что приверженцы некоторых экстремальных музыкальных направлений копируют бритые головы и камуфляж? Является ли это подражание приобщением к лучшему? Вечно ваш Иван Ветров. Но камуфляж даже вот этот, который поет, это как его, Image или как он, ну этот приезжал в Москву, то пункт, ну неважно, это я со своим этот пункт, ну какой.
1: Ну понятно,
2: да, суть. Да.
0: Лучше об этом скажет Саша фашист.
2: Да.
3: Ну, я думаю, в любом случае это прогресс, как бы это ни было. Поэтому, когда встал вопрос о скинхедах, и когда они говорили о том, что хорошо бы, чтобы они приобщились к одной идее, к другой, с этими тупыми людьми, которые называют себя скинхедами, я пытался беседовать в последние 4 года. Ничего у меня не получилось, поверьте. Вот, поэтому пусть ходят лысые, носят камуфляж. Это прекрасные топ-модели, которые пугают всех вокруг и распространяют белую идею как заразу.
0: Вот, и ты же понимаешь, Саша, нам самая важная, так сказать, внешняя часть деятельности, в общем, вот. Чем больше бритоголовок будет в Москве, там, чем больше будет камуфляжа, там, в общем, тем лучше, в общем-то. Потому что чем больше камуфляжной одежды, во время войны не нужно будет правительству выдавать одежду людям, в общем-то. Хотя одним из первых успехов, когда русская армия вступила в пределы Афганистана, почему там афганская армия поддерживала нас? Потому что именно афганцы выдавали одежду. Вот. И мы своим боевикам, которые хотят, это, так сказать, вступить в армию корпорации тяжелого рока, как корпорация транспортных рабочих, мы всегда выдаем американскую камуфляжную одежду, которая очень удобная, это, в общем-то.
1: Про ботинки скажи, вот. Сергей, ботинки
0: да,
1: еще даем.
0: Да, даем ботинки, это, копперфиллеры, как это называется, потом.
1: Катерпиллер.
0: Катерпиллер, вот. Доктор Мартинс, в общем-то, и...
1: Гриндерс.
0: Да, и Гриндерс. Ну, вот в основном Гриндерс, потому что Доктор Мартинс, у него еще пластмассовая подошва, которая быстро, ну, стесывается, в общем-то, вот. А у Гриндерса нормальный железный стакан стоит, в общем-то, она меньше стесывается по асфальту, в общем-то. И этими ботинками можно... без проблем убить враждебного русской империи человека.
2: А вот такое послание пришло. Немедленно прекратите хулиганить в эфире. Николай Дмитриевич Бушев, член-корреспондент Академии наук, председатель ихтиологической комиссии Института биологии. И для нашего любителя рыб, Николай Дмитриевич, дело в том, что мы не хулиганим, мы рассказываем то, что
1: давай
2: есть.
1: Давай дальше лучше пропустим этого человека.
2: Нет, но я хотел для него песню поставить. Мы давно не слушали песню. Да. Специально для ихтиолога.

0: И постоянно приходят всяческие вопросы. Вот пришел вопрос от Юлии Гольдман. Она спрашивает, можно ли стать фашистской еврейки?
1: Да, вот по поводу фашистской, ты, девочка-еврейка, можешь стать без проблем. А об этом сейчас скажет писатель Олег Остало.
0: Да.
2: Ну, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, достаточно сложно. Юля, я советую тебе почитать 18 номер журнала «Железный марш». Там... 20 номер, прошу прощения. 20 номер журнала «Железный марш». Там подробно рассматривается вот аналогичное письмо, когда девушка начала встречаться с юношей. Он бритый, в ботинках тоже скинхедовских и так далее. А у нее в крови присутствует еврейская кровь. И она пишет, что мне делать? Мне так дико все нравится. Мне нравятся все эти формы Штирлица, все это по кайфу. Да, наколки, вот татуировки она хочет себе сделать. Вот, и парни у нее звали Пуговица. Вот. И Пуговица очень нормальный парень. Она говорит, ну вот это вот проблема, и когда я каждый раз слушаю радиостанции, смотрю телевидение, и меня постоянно пугают. Мне постоянно говорят, что тебе нет места здесь, тебе надо куда-то ломиться, бежать, и что когда придут они, они тебя что-то с тобой сделают. Мы говорим, что все это абсолютная чепуха, что тебя, девочка, напугали, и тебе не нужно никого бояться. Тебе нужно единственное, что сделать, это... раз и навсегда определиться, кто ты есть такая на самом деле. Сама ты должна понять, посоветоваться там с родителями, с мамой, папой.
0: Нет.
2: Не, надо.
0: Нет, только не с этим, это целиком. То, что вот советоваться с мамой, с папой, другой... то же самое, что советоваться с чапой.
2: Есть другой выход.
0: Вот лучше другой.
2: Вот, да. А другой выход такой, что нужно уехать в Израиль.
0: Да!
2: Вот, и там, значит, заняться... активно внедриться в сионистские круги и навести там ужас и стать русской разведчицей.
0: Вот, да. Это гораздо лучше.
1: Да, вот это даже первая песня, которую мы сегодня слушали про это Лизу разведчицу. Вот, мы говорили с ней о экспансии, о продаже товаров, в общем-то. И самый лучший вариант, конечно, для девушки, которая частично еврейка, в общем-то, лучше поехать в Израиль и заняться именно разведывательной деятельностью, чтобы потом господину Примакову сообщать о том, что замышляет Моссад, в общем-то. Да.
0: Вот интересный вопрос. Сейчас я зачту. Сейчас. В общем, смысл в том, что два наших радиослушателя, они сейчас найду, извините, пожалуйста, что так долго. Да, вот, Саша, мы чернокожие близнецы, оставшиеся после Олимпиады 80-го года. Милиция не дает нам покоя. На каждом шагу нас кладут на землю, копаются в карманах, пытаются найти наркотики. Посоветуйте, что нам делать. Подпись Аллен и Герасим. Я бы на их месте кричал, что у нас и так все тело в синяках, и что нас вообще побили, и не знаю даже, что... Начал бы кричать «help», просто громко кричать «help». Ну, сейчас вот паук посоветует.
1: Ну, дело в том, что мы дали, так сказать, на протяжении последних 2 лет мы дали несколько индульгенций. Одну индульгенцию мы дали, так сказать, клейшему человеку, чернокожему парню, в общем-то, негру, который работал в программе «А», которую закрыли демократы. Вот. Программа «А», она все время показывала рок-клипы и пропагандировала группу «Коррозия металла», в общем-то. Этот человек, негр, который он заслужил себе индульгенцию, в общем-то. Но, как ты слышал, мы только что говорили о том, что если ты чернокожий, например, напиши себе табличку, это «Я русский», и тебя никто не остановит. Если у тебя табличка будет висеть, так сказать, на шее, и значок у тебя «Я русский», вот, я думаю, что у тебя проблем сразу никаких не будет.
0: Вот, кстати, это может быть...
1: Главное, да, определиться, кто ты есть.
0: Вот такой вопрос. Как вы можете пропагандировать фашизм? Или это у вас такие шутки? То есть вот меня очень удивляет, я со своей позиции, она у меня маленькая позиция, сами видите, могу показать, нет, не надо. Ну, не, в общем, да.
2: Нет, некот... покажи позицию.
0: Ну,
2: покажи.
0: Ну вот, ну видишь. Вот. Да. Невелика, да, прямо скажем. Ну так тем не менее. Как только некоторые народы значит, бросают клич о своем воссоединении, да, то это называется как бы великая сходка или что-то такое. Как только русский народ пытается каким-то образом заявить о своем просто хотя бы существовании, это называется фашизмом. В чем причина вот такого отношения именно вот к русским?
1: Саша фашист говорит.
3: Ну, мне очень приятно слышать, как бы, вот это в эфире, вот такие вопросы. Но я могу сказать по этому поводу примерно так, что могу, вот, во-первых, констатировать факт того, что когда собирается азербайджанская община, это нормально. Когда мы русские собираемся, нас обзывают фашистами, кем угодно обзывают. И русский, имя нарицательное или национальность нарицательная, так ее делают. Потому что были первые шаги сделаны для этого, когда в подзаконном акте Конституции, где были обозначены все национальности, проживающие на территории Российской Федерации, не было указана национальность русские. И якобы все русские. Вот. И сейчас идет гонение. И все это делается для того, чтобы именно эта национальность была нарицательной, ругательной, неприличной, гадкой. Это предпосылка расовой или, там, скажем так, больше национальной дискриминации. Они к этому все готовятся, чтобы никто не писал у себя в паспорте и не говорил о том, что он русский, чтобы у людей сложился ореол такого бедствия.
2: Вот добавлю два слова. Я когда был в Госдуме, там, значит, заседал такой комитет по геополитике. Вот. Меня туда пригласил музыкант.
1: Достало говорит.
2: Да. Меня туда пригласил бывший барабанщик группы ДК Сергей Жариков. Вот. Очень интересно там события происходили. Там, значит, сидит куча патриотов, евреев-патриотов и так далее. Вот. И все рассуждают, значит, о том, что вот так вот с неба ни с того ни с сего неизвестно откуда на нас, на людей, живущих здесь, свалилось слово «фашизм» и свалился значок корявый паукообразный значок, который называется «свастика». Вот. И что с этим делать? И вот сидит толпа из 50 человек, все с седыми бородами.
0: Все получают деньги.
2: Да, все получают деньги в Государственной Думе и смотрят друг на друга и в панике. Что делать? Всех пугает один значок и одно слово. Вот давай, Саня, вот а ты что думаешь? А что вот эта женщина думает? А что делать? А куда вот эту свастику деть? А куда это слово деть? Фашизм? Куда она предлагает это засунуть все?
1: Вот.
2: Куда?
1: И, так сказать, когда мне журналисты спрашивают, я говорю, я паук. Вот. Сергей, а почему вы занимаетесь фашизмом, например? Или, например, девушки спрашивают, а что ты можешь предложить, например? Я говорю о том, что общественно-политическое сознание в России может расшевелить только свастика. А допустим, быт и, так сказать, психическое состояние только кал.
0: Ну что ж, с этим сложно поспорить. Как вы относитесь к девушкам с Тверской, которых переселили, но они вернулись, спрашивают нас из Балашихи?
3: Очень хороший вопрос. Мы относимся к ним прекрасно. Они занимаются тем, что женский материал поставляют в постели нормальных здоровых мужчин. Одно только. Пусть не делают это для лиц непонятных национальностей.
0: ЛБН.
3: Да, для лиц ЛБН.
0: Вопрос к гостям. Пользуетесь ли вы услугами передачи «Магазин на диване»? Действительно, вопрос интересный. Я просто вижу, что у Олега Гастелло под мышкой находится тостерница, которая очень напоминает мне недавний рекламный продукт. Вот.
2: У меня раньше было очень много золота. Я ходил, у меня было 3 браслета золотых. Вот, потом был перстень с брюликом, и была цепь огромная, золотая. Вот, я все это... Потом ко мне подходит паук, говорит, Олег, а не хочешь ли ты все это продать? Нам нужны деньги, я все продал. Вот, поэтому магазин на диване, ну, мне вообще никак не нравится, не интересует, я ничего не понимаю, что там показывают.
1: Вот.
2: А тостерница... Ну да, пусть Паук скажет.
1: Вот.
2: Про тостерность.
1: Да, но по, да, от тостерности воняет, если положить вместо сосиски. Нам не нравится эта вещь. Но мы бы хотели бы, чтобы магазин на диване, который вещался бы из Москвы, он вещался бы на Польшу, Чехословакию и другие враждебные нам страны, куда бы мы могли бы получать товары и получать бы деньги. Чтобы каждый москвич мог прийти и утром в Сберкассе сказать, сколько продали товаров, за которые мы можем получить деньги.
0: Валового национального продукта. Ну, сокращенно. Вот интересный тут вопрос пришел. Кстати, я хочу сказать, что и позже, то есть несколько, мы начнем общение в прямом эфире по телефону 203-19-22. Вот, а сейчас тут интересный вопрос, творческий вопрос. Сейчас, прошу прощения, как трудно работать с устройствами CPI. Ну что такое? Смотрите ли вы программу про это? Мы авторы ее, этой программы. И вообще не хотим... Ну просто я бы не хотел, Сергей, затрагивать. Я знаю, что и ты там был. И мне тоже довелось просто полное слабоумие. И что мы будем тратить время на это?
1: Да, там Негритовка участвует, в общем-то. Вот. Да. Но мне кажется, она... когда я там выступил, она шуганулась просто... Ты пойми, милая, это, в общем-то. Вот.
0: Пока... Она не слышит нас сейчас. Она сейчас в люле, потому что обычно такого рода люди, которых изгнали из родной страны делать шоу-бизнес в Азию, они очень берегут свое здоровье. Мажутся кремами, эпилируются и ложатся
2: а
0: спать.
2: А где она сейчас, Саш? Где?
0: Где-нибудь вот, ну, думаю, что в хорошем месте находится.
3: Но я думаю, у нее климакс.
0: Нет! Вот вопрос. Ну, опять сейчас его перебьют. Саша, как ты относишься к партии Баркашова, у меня спрашивают. Мне очень сложно отвечать на политические вопросы. Я не принадлежу ни к одной партии, поскольку у меня одна партия, которая называется ЗОП. Все это, знаете, за общественную безопасность. Сокращенно. Все мы вшиваем силиконовые зубы. Опять два вагона стоят сейчас на товарной у нас.
1: Ну, это понятно.
0: Паук, я слышал, что ты что-то мутишь с Борисом Моисеевым. Не является ли это аналогии общения Борова с Медведевой. Если является, то как же так? Спрашивают у ударники некто.
1: Ну, на самом деле, ну, мы практически с Борисом Моисеевым ничего не мутим, в общем, потому что этот человек, он другой направленности, нежели чем мы. Но, в принципе, если он нам выдаст примерно 100 фамилий его друзей, которые смогут дать деньги на фашизм-то, в общем-то, то, в принципе, мы ему и его друзьям сможем дать хорошую интеллигенцию.
2: Подарить Москву.
0: Нет! Ну ты что, Олег?
2: Нет, пусть, если прайс дают, пусть берут.
0: А, Муха, вот пишет тебе послание. Паук, говорит Муха, ты у меня уже почти всю кровь выпил. Не знаю как это, можешь не комментировать.
1: Ну, кровь, нам нравится это.
0: Сергей, почему вы только один раз принимали участие в проекте... тут лепят-то как... Сейчас, извини, сейчас найдем, да. Вот она, вот она. В проекте «Панк-революция», спрашивает некто Долгач.
1: Ну, почему один раз? Значит, наша композиция «Делай, что хочется» была на «Панк-революции 2», а сейчас корпорация тяжелого рока, так сказать, несмотря на кризис, там, в общем-то, и банкротство всех музыкальных фирм, там, в общем-то, из-за чего тоже у нас тоже банкротство произошло, мы все равно выпустили сборник «Панк-революция 6», на который записана моя композиция из сольного альбома «Антихрист», там, в общем-то, который называется «С дырками в кармане».
0: Угу. А что, девушки фашистские тоже носят камуфляж, бреются нагло и носят ботинки, спрашивает Протагор. Его заинтересовала униформа. Дело в том, что это постоянный наш радиослушатель, и он очень отслеживает вообще и мою манеру одеваться. Поэтому я вот сегодня в галстуке. Да, Саша отвечает.
3: Фашистские девушки, они носят абсолютно разные прикиды. Вот. И сочетание их, оно просто людей приводит в смятение. Но дело в том, что я просто могу привести несколько примеров. Вот. Иногда девушки просто бывают лысыми, у них бывают небольшие чубчики. значит, маленькие бакенбарды и сзади еще что-нибудь. И также у них мощно прикрытая, например, верхняя часть туловища и развратные чулки снизу, либо наоборот.
0: Вот еще вопрос. Ваше отношение к Владимиру Маяковскому?
1: Ну, это Маяковский такой отличный персонаж был. Он сочинил прикольные, так сказать, конечно, стихи. Вот, ну, гостелло-старство.
2: Да, а музей Маяковского вообще ломовое место. Там происходят постоянно какие-то патриотические совершенно. Там отличный зал, который недорогой и очень удобный для пропаганды различных модных, современных, радикальных идей.
0: Кстати, вот, Олег, ты знаешь, я хотел тебе сказать, это вы как-то в личной беседе, а сейчас подумал, тут вопрос пришел насчет Гастелло как таковой фамилии. Ты знаешь ли ты, что по последним документам он, оказывается, не был вот тем Гастелло, за которого принимают исторически, что самолет и вот его медальон нашли в болоте далеко от того места, где вот был реальный взрыв, а врезался туда совершенно другой лёд. Да, вот ничего толку.
1: Да. Ну да, вот я скажу, что нам эти раскопки неинтересны. Нам самое главное миф, в общем-то, который создан для человеческой массы, в общем-то. И мы собираемся заниматься только человеческой массой, в общем-то, и самое главное общий миф. А это не действует.
2: Да, на самом деле, Саша, вот я дополню секунду. Да, да. Мы принадлежим корпорации транспортных рабочих. Корпорация транспортных рабочих, движение юбилейное. Мы проповедуем юбилейный стиль. Как таковой политикой мы не занимаемся. Я хочу вот успокоить эту женщину, которая сидит под кроватью.
0: Жозефина ее зовут. Жозефина. Это наша уборщица. Она не сидит, она убирает.
2: Убирается, а иногда она сидит под кроватью и прячется от фашизма. Да. Вот. Поэтому мы хотим ее успокоить. Мы не занимаемся этим. Мы только готовим почву для этого. И поэтому, когда всех за фашизм будут арестовывать и расстреливать, нам ничего не сделают. Потому что мы нас не в чем будет обвинить. Мы только подговариваем. Мы сами ничего не делаем. Мы все придут и сделают другие. А подговаривать и снимать сливки будем мы.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Сергей Троицкий, он же Паук, лидер группы «Коррозия металла», Олег Гастелло, песни на стихи которого мы параллельно прослушиваем, и Александр Черномашенцев, начальник службы безопасности корпорации тяжелого рока, также корпорации транспортных рабочих. Очень много приходит вопросов. Сейчас мне тут приходится... Тут приходит сообщение, что звучит на фоне наших разговоров такая красивая музыка и противно, но мы не можем сменить музыку, уважаемый, противно, ложитесь спать. Сейчас, я хочу тут найти интересное сообщение. В общем, смысл его таков, что один, ну все, не буду искать на своих словах, передам. Очень давно в ДК МАИ, еще будучи студентом, наш радиослушатель побывал на твоем, уважаемый Сергей, концерте. Вот. И спрашивает, каков ты сейчас внешне? Неужели ты стал полный разваленный, ни на что не способен и так далее? И просит, чтобы я описал внешность твоей тушки, вот, либо чтобы ты сам свою тушку описал. Ну, я не знаю, насколько. Я думаю, может быть, Олег опишет, кстати, поскольку он поэт и так далее.
1: Да, значит, майка, майка Лайбах, четыре топора в виде известной всем геометрической фигуры, запрещенной. Вот, потом жилетка, значит, кожаные штаны, пейджер, Mobile Telecom, телекомпания. Вот, значит, это ботинки хорошие, да. И, значит, сегодня мы были еще в этом, так что насчет того, что кто что способен, все нормально, не волнуйтесь, спасибо за переживание, Сергей, все хорошо. Вот, сегодня мы были в клубе Table Rass на концерте группы Time Out. Кстати, они говорили, что Саня их покусал за ухо. Паша, вокалист Тайбаута, Сань, сказал, что ты его,
0: да,
1: за ухо покупал.
0: Безусловно, на байк-шоу. Я пытался всех окольцевать и в дальнейшем вставить ржавые кольца, но все успевали ретироваться.
1: Спасибо за беспокойство.
0: Пожалуйста.
1: О здоровье.
0: О здоровье.
1: Вот, все нормально. Как зовут этого человека, вот, которому спасибо-то?
0: А вот я тут уже не найду это.
1: Спасибо вам, дорогой друг.
0: Да, вот, по-моему, Михаил, по-моему, зовут.
2: Что касается ДК МАИ, с ДК МАИ у нас было две встречи. Первая встреча, она была историческая встреча. Значит, мы выступали в ДК МАИ в 88-м году, когда... И, значит, это был первый концерт, когда он запел вокалист Боров, в общем-то, вот. Это первый исторический концерт был. А второй исторический концерт был, он был в 89-м году, когда был полностью разгромлен ДК МАИ, и когда у нас было... Первый раз участвовала, так сказать, секс-шоу, которое плясало и до сих пор пляшет на концертах группы «Коррозия металла».
0: А вот нельзя ли, кстати, поподробнее описать персонали из данного секс-шоу? Вот. Об этом просят шахтеры с Горбатого мостика, так и прислал на пейджер. Вот.
2: И в то время у нас был, значит первый последний раз в жизни, это, так сказать, клевейший человек Боря Аврутин, еврей, там, администратором, в общем-то, вот. Он получил все деньги за этот концерт, как раз ДК МАИ, в общем-то, вот. Отдал мне лично деньги за первый концерт, а за остальные три не заплатил. Вот. После чего он эмигрировал в Бразилию, например. Но, как я потом позже узнал, что в Аргентину. Потому что туда поехали наши люди и снимали, так сказать... фильм гомосексуалистский гетто, в общем-то. И где я его случайно увидел на фотопленке, в общем-то. И практически больше я о евреях ничего не знаю.
0: Вот, ну, в общем-то, да, достаточно исчерпывающий ответ. А женат ли ты? Спрашивает Жюфтина.
2: Жевтина, я женат на моей жене, с которой познакомился 11 лет назад в Гурзуфе, там, в общем-то, у нас двое детей, и я, конечно, Жириком выступаю за то, чтобы у русского человека была не одна жена, а 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чтобы у нас было побольше детей было, и чтобы можно было вступать в садомию, в угар, там, в общем-то, сразу можно было за один вечер от порой 2, 3 или 4 или 5 девок, там, в общем-то. Потому что нам нужно, чем больше детей у нас будет, тем лучше мы сможем противостоять китайцам. которых Клинтон постоянно подговаривает это напасть на Россию.
0: И которые достаточно активно полагаются, что настораживает.
1: Когда много солдат, когда очень много солдат, нужно меньше оружия.
0: Дай подумать. Нет, я лучше потом подумаю. Вот, кстати, спрашивают у Олега Гастелло, какой ты, Олег, национальности, во-первых. И, во-вторых, правда ли, что рядом с троллейбусной веткой в Сокольниках стоит твой памятник? Ну, твой, это не имеется в виду даже тебе, а твой собственный. Понял, может, да. Ты кому-то воздвиг памятник нерукотворный?
1: Мне часто задают этот вопрос. Вот. Учитывая то, что мы с известным летчиком Камикадзе однофамильцы, вот я объясняю, что фамилия Гастелло кончается на О. Это значит хохол. А если Оф, это значит русский или И. Бывают разные еще. Бывают всякие случаи, когда несоответствие происходит. Но в данном случае я говорю, что я хохол. И вот когда сейчас Саня даже говорил про моих земляков, хохлов, что они... Ну, что-то не так, что-то ему все не нравится. Вот, я даже расстроился немного. А потом, решил, что я же, в принципе, уже и не хохол, а я стал уже русским, потому что я живу в России. И я так думаю, да насрать мне на этих хохлов. Вот.
0: Каково отношение присутствующих к фильму «17 мгновений весны»? Можно ли считать Штирлица основоположником их идеологии, спрашивает Георгий Губа. Ну, непонятно, опять же, идеология. Почему-то все вот к вам прилепляют какую-то идеологию. Я хочу сказать, что передо мной прежде всего сидят, во-первых, люди, их трое. Один из них работает в службе безопасности. Естественно, он имеет, как любой человек, право на какие-то политические мысли, идеи и так далее. Второй – Олег Гастелло. Он пишет стихи, кстати, сценарий к фильму. И Сергей Троицкий – паук, лидер, прежде всего, музыкальной группы. Идеологии, все.
1: Да, Саша, мы же можем только об искусстве говорить.
0: Безусловно.
1: Какая идеология? Насколько можно? Какая может быть идеология?
0: Безусловно. И вот, опять же, вопрос для Саши фашиста. Чем отличается идеология Гитлера от идеологии Муссолини? Исторический вопрос. Также был вопрос, касающийся вашего отношение к обществу Туле, небезызвестному.
3: Ну, это понятно. Но все вопросы можно перечеркнуть, кроме общества Туле.
0: Да.
1: Тем более, что Александр Лаевского существует одноименный альбом «Общество Туле».
2: А в Туле у нас есть у меня любовница, это девушка, которой я дико в нее врубаюсь, у нее большие сиськи, там вообще-то попа, там вообще-то, вот, по кличке Настя Железный Туз. Там, да.
1: А вот Хулио Иглезиас, он что, в Москве выступает, а он бы, а Хулио, он бы в Туле бы.
0: А у него синий язык, вы заметили? Это дело в том, что в свое время у него на родине было модно покрывать татуировкой всю лопасть языка, то есть все языки синюшний. Ну, вот когда он был у нас на концерте в Москве, открывал рот, всем было видно и по телевидению, язык синий. Вот мне наш информационный ведущий Александр Климов принес следующую телегу, если позволите, я прям зачту целиком. Климов, свежее совершенно сообщение более 120 человек.

0: Борище другое место. Около 350 молодых неонацистов устроили марш в центре города, протестуя против открытой здесь выставки документов, свидетельствующих о военных преступлениях гитлеровского вермахта в годы Второй мировой войны. Против выходки коричневых появился на улицах города, появившихся на улицах города в черной униформе с нацистской символикой и плакатами, выступило около 1000 горожан, которые встали живой цепью вокруг здания городской ратуши на пути правых экстремистов. Несмотря на вмешательство полиции, беспорядков избежать не удалось. Наиболее радикально настроенные группы молодежи с обеих сторон начали забрасывать друг друга камнями, бутылками, после чего возникла массовая драка.
1: Об наличии...
0: наличии пострадавших в ходе беспорядков не сообщалось. Общается. Однако, по мнению местных властей, только решительные действия полиции позволили избежать весьма тяжелых последствий. Это вот сообщение из Бонна.
2: Но на самом деле в этом ничего удивительного нет, в общем-то. Конечно, если вы даже заметили по программам телекомпании НТВ, то, в общем-то, вот, что очень много фильмов немецких, которые показывают сейчас в последнее время, они все посвящены нынешнему состоянию фашизма, в общем-то, в Европе, в общем-то.
0: Да, вот. Эта тема почему-то активна сейчас, видел, даже по телевидению муссируется. Непонятно почему.
2: Ну, потому что время пришло, когда, ну, если мы не будем заниматься фашизмом, то чем заниматься еще тогда, скажи? Да.
3: Ну, мне очень, конечно...
2: Фашист говорит.
3: Мне очень, конечно, странно то, что неонацистов вышли забивать какие-то антифашисты. Все это мне странно и непонятно.
1: Кстати, Саня, антифашисты, они, оказывается, первичные. Ты знаешь, что не фашизм первичен, а антифашизм.
3: Да.
0: Это там, надо обдумать.
3: Там же, в этой прекрасной Европе, где
1: такие... Потому что они же, Саня, не запрещены. Извини, Саш. Антифашисты же не запрещены, понимаешь, Саня?
3: Да, я понимаю.
0: Хотя, на самом деле, я хочу сказать, что вот сразу действительно происходит, если что-то не запрещено и активно действует, то нужно что-то такое, против чего бы это что-то действовало.
1: Конечно, антифашисты сначала появились, а потом только появились фашисты, чтобы уравновесить мир.
0: Вот это действие. Да, и деньги, чтобы как-то...
3: Действие и противодействие, чтобы была взаимообратная связь. И недавно показывали тех полицейских, которые, по всей видимости, разгоняли демонстрацию неонацистов. Они шли в одном параде со всеми гомосексуалистами. Вот, по всей видимости, это они были, они шли отдельной колонной, но только без оружия. Ну, так все, портупеи, кресты, вериги, все на них было.
0: Вот интересное сообщение. Я только что был в МАИ, и то, что там творилось, ни в какое сравнение не идет с трэш-угаром паука. Подпись «Бомж Медведева». А что у нас было в МАИ сегодня, кто скажет? Я не в курсе. Я не хожу никуда, вы знаете что, кроме как вот, если только на газон. Ну, потому что я не могу уже вот нигде, я только на травку.
2: Ну, понимаешь, это парень там, да. Сегодня в кинотеатре «Балтики», где сегодня группа «Коррозия металла» давала концерт, и другие ансамбли «Корпорация тяжелого рока», там выступала группа тоже «Террор», и сегодня мы презентовали новую суперкомпозицию Олега Гастелло «Мама, я свастику люблю». Там был суперугар, там, в общем, там было бухло, там, в общем-то, ну, все прибамбасы, и плясали голые девки. И если ты думаешь, что сегодня в МАИ было что-то лучшее, то ты... ошибаешься.
0: А все-таки что в МАИ-то было? Это интересно же было бы узнать нашим-то радиослушателям.
3: Секрет.
1: В МАИ там у Толика Крупного была репетиционная база.
0: В свое время, да.
1: Да.
0: Каково ваше отношение к ансамблю «Зизи Топ»? Ведь не секрет, что в июльском номере популярного журнала «Билборд» один из этих бородатых людей очень нелестно отзывался о вашем, о вашем музыкальном коллективе, о вашем уважаемом «Паук». В общем, о тебе, «Паук», в целом. Подпись «Хасбулатов».
2: Ну вот, а «Зизи Топ» я могу то сказать, что сказать, в прошлом, или кажется, позапрошлом году, когда я в очередной раз это с моим другом Сашей Фашистом отдыхал в Крымской губернии, в общем-то, я познакомился с очередной своей любовницей, от которой заболел трипером, и я не мог пить, так сказать, недели 2-3, потому что лечился от этого дела. И вот, и в этот момент как раз Стас Намин устроил концерт ZZ Top. И я абсолютно трезвый приехал на прошлом своем автомобиле, аудиостоп, да, ну, на концерт в Зеленый театр. Вот,

0: более скучного мероприятия, так сказать, я не видел, в общем-то. Я думал, что сейчас бородачи исполнят модные рок-н-ролльные композиции, угарные, от которых все, так сказать, модные люди, которые приехали тоже на дорогих автомобилях, там, в общем-то, угорят. Ну, ничего подобного не было. Были какие-то дурацкие блюзы исполнялись там, в общем-то, и другие упаднические песни.
1: И хореографию, я знаю, потом было. Да. Почему, спрашивает Рабинович, общественное, наше общественное мнение формирует богатые и бедные евреи? Я вот сразу хотел оговориться, почему-то наше общественное мнение, да, вот это его общественное мнение, например, мое не формирует, я почему-то в этом уверен. Или дикторы, например, телевидение также говорит, нас столько ли 70 лет нас обманывали. Но это вас обманывали, меня-то не обманывали. Почему всегда кто-то пытается и меня примазать? Вот это? Нет, ты, Саша, мне это объясни. Почему нас? Почему?
2: Ну, это не нас, а их, потому что их не кровь им покой не дает. Она как моча у них циркулирует по всем отросткам тела и не дает им покоя. Они шевелятся всегда, говорят что-то, и у них все кипит.
1: Угу. Вот вопрос от Андрея. Русские фашисты хорошо, сионизм хорошо. Что же тогда плохо?
3: Англокатолики. Вот наши враги. Англокатолики. Союз Лондона и Папы Римского. Вот куда мы...
4: Есть фашисты в Италии.

Если с драки с чертями не вернусь я живым, или буду ментами при побеге убит, ты две черные розы положи, а потом кинь в могилку монет.

0: станции быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я, кстати, наблюдаю, что вот наша в бинтах, она вроде как-то ожила и даже занялась тут тоже уборкой, помогая вот нашей штатной сотруднице. Это весьма-весьма радует. То есть утром люди как-то оживают. И вообще я вижу, что высовы. Но это не к тому же, там, что перья там или глаза как-то пучат. Вот Протагор спрашивает: господин Троицкий, будете ли вы рады, если ваши дети вырастут фашистами и будут пить водку?
2: Ну, про водку это отдельная история. А что касается детей-фашистами, это хорошо, например, вот. Потому что моя дочь Катя, например, вот, мне наехали учителя, например, когда я разобрался, то оказалось, ей не понравилось, что ее посадили с узбеком-бешенцем, там, в общем-то, который занял непонятную парту московского школьника, там, в общем-то, и ей давала советы, как правильно петь, тоже какая-то таджикская учительница по пению, в общем-то. Вот.
1: А как же интернационализм, наши песни «У костра» и «Дутье в горн»? Это я спросил. Да.
2: Ты знаешь, ну, о ком может интернационализм быть вообще речь? Я когда был некоторое время назад в Париже, в общем-то, едем мы с моим другом Дмитрием Великановым из программы «А». И решили покурить. Вышли на улицу, смотрим, а мы оказались просто в алжирском гетто, там, в общем-то, где арабы продают, там, в общем-то, часы, сигареты, Мальборо купи. Вот. Мы испугались, быстро снова ломанулись в метро и быстрее в Шарль-де-Голь, так сказать, аэропорт ломанулись. Там, это. Понимаешь, там уже на бытовом уровне такой мрачняк происходит. И если у нас даже во время чеченской кампании, там, в общем-то, всего один троллейбус взорвали, там, в общем-то, то в Париже уже взрывают не только, так сказать, машины принцессы Дианы, но и пластиковые бомбы, начиненные гвоздями, когда сразу человек 200-300 заваливается, там, в общем-то. И, ну, а русский народ, он сам, на самом деле, терпеливый. И, в общем-то...
3: Взорвал всего один троллейбус.
1: А?
3: Взорвал всего один троллейбус.
1: Да, далее. Странное послание. Я теперь понял, фамилии, оканчивающиеся на букву «Р», принадлежат евреям. Саша, 12 лет. Да, непонятное. Но я, тем не менее, вот что. Да, прежде, Олег, вот, вопрос к Олегу Гастеловичу. Да, состоит ли Олег Гастелов в Союзе писателей? Реутовец спрашивает.
3: Понял. Союз писателей с удовольствием бы вступил, вошел, проник любыми способами. Потому что там платят там в ресторане скидки, насколько я знаю. И там тусуется очень модная тусовка. Через них, во-первых, можно... найти к себе хорошую женщину,
1: будь-то
3: у которой, да, спасибо, пристроиться и жить у нее за ее деньги. Вот. На иждивении, да. И там у нее могут быть дети, и для детей она может скапливать очень много вкусных продуктов. Вот.
1: Да.
3: Их можно, когда она отворачивается, их можно красть и есть в комнате отдельно, в своей.
1: Безнаказанно.
3: Или в дабле есть. Вот. И я недавно, мы с Сергеем вот ездили в газету «Завтрак» про Хану. Хотели посоветоваться, сказать, слушай, Проханов, ну не берут нас никуда, гоняют как футбольный мячик по полю, и мы со своим фашизмом никому не нужны. Ни почвенникам, ни державникам, ни земцам. Никому.
1: Ни посадским.
3: Да, ни посадским, вот. А мы-то к земцам раньше нормально относились. Вот. И получается, значит, Саня, такая фигня, что из-за чего это все? Да из-за того, что мы родиной торгуем. Мы же хотим Курильские острова продать и Кавказ продать. Нам Кавказ ни к чему. Из-за этого земцы, почвенники и державники, и старые совки между собой стасовались и ругаются, обзываются и клеймят паука за фашизм. Вот так вот. А на самом деле Кавказ действительно, конечно, надо отдать. Все, я уверен, что все меня поддержат. Надо за это получить деньги. Отдать его лучше всего ваххабитам, чтобы они за это...
1: Извини, я несколько, ну, не образован в этом смысле. Вах, кто...
3: Я сам не знаю, Саня, честно
1: говоря. Ну, отдадим.
3: Вот, я просто, мне слово нравится.
1: Ваххабиты.
3: Вот, да. Отдать ваххабитам, чтобы ваххабитов было как можно больше всевозможных. Вот, чтобы они на Кавказе...
2: И талибану.
3: И талибанам тоже, талибанам.
1: Это, да, нет, это ваххабиты должны нести над собой развивающиеся талибаны. Это же флаги.
3: Да, ваххабиты несли развивающиеся талибаны и слушали марши. Вот, сейчас, Сань, секунду. Вот, и, короче, почему это все? Почему у нас так не любят почвенники, земцы и эти объединенные державники? Да потому что мы родиной торгуем. Потому что мы хотим продать Кавказ талибанам и ваххабитам. Вот. А они, почвенники, земцы и державники,
1: и
3: они
1: посадские.
3: Говорят... Нет, они говорят, что Кавказ... Да как же так? Мы же империя. Это же Кавказ. Кавказ должен быть наш. Но, Сань, ты же понимаешь, ну что такое Кавказ наш? Это сегодня в доме три Кавказца, когда еще Кавказ не совсем наш. А когда он станет... Совсем наш, в доме будет 33 кавказца. Вот и подумай, кому нужен такой Кавказ, а которого очень много кавказцев. Не нужен. Чем меньше народу в доле на Сибирь, тем лучше.
2: Вот. Ты же понимаешь, вот, а я месяца полтора назад прихожу в Государственную Думу там, и прихожу, так сказать, в большой здоровый кабинет к заместителю Зюганова, Зоркальцева, там, в общем-то. Вот. Ну, уважаемый человек, я говорю, давайте продадим Кавказ, там, в общем-то. Вот. Давайте продадим. Есть люди, которые реально нам дадут деньги. А он меня спрашивает, как мы будем делить деньги? Я говорю, да поровну, всем дадим долю.
4: Да. И я просто как человек практичный и старый боевик могу сказать так, что гнойники нужно отсекать. Гнойники нужно отсекать, пусть там лучше водятся боевые мусульманы, мусульмане. Есть уже люди, которые купят...
3: Бусурманы,
4: да. Есть люди, которые купят этот Кавказ, это Турция, они готовы отдать деньги, давайте им продадим. Алло, турки, мы хотим вам продать Кавказ.
3: Дайте правильно.
4: Пусть они так же, как в Афганистане, талибаны, отнимут у всех телевизоры, пусть они не знают все ньюсы, чтобы их ничего не было на Кавказе.
1: А
4: пусть
1: деньги
4: ходят
1: как
4: в горы.
1: Мы будем делить?
2: Вот.
4: По-честному, деньги поровну не делятся, друзья мои. Только по-честному.
2: Вот. А что это касается Турции, например, у нас старший фашистом, он помнит, такой вот была историческая встреча, вот, но вы знаете, кто вот, и если дальнобойщики слушают наши, так сказать, сейчас программы, люди, которые...
1: Наше ток-шоу.
2: Ток-шоу, или какие-то люди, которые часто ездят между городами, особенно в Каширском направлении, в сторону российской черноземной глубинки, они знают, что все кафе, которые находятся по трассе Москва, в сторону, так сказать, это, Тамбова, там, что-то, они все оккупированы этими курдами, там, что-то. Вот. И все...
3: А что это за курды, Серега?
2: Да, вот. И курды уже сейчас готовы признать, это вхождение в состав Российской империи, если им дать немного вертолетов, оружия, там, в общем-то, и других боевых действий, предметов, с которыми они могли бы, так сказать, справиться с Турцией, бы, в общем-то, и признать себя подданными России, там, в общем-то. Вот.
1: Это такая хитрая схема, но которая может сработать при вложении в нее определенных средств.
2: Ну, просто курдам турки не нравятся.
1: Безусловно.
4: А кавказцы эти схемы даже не могут воспользоваться. У них не хватает ума для этого.
3: Ой, Сань, это вот про Кавказ. У меня была статья опубликована еще в самом начале, да, по-моему, даже до чеченской кампании, когда только все прям уже вот гнойник должен был открыться. Я там написал, что единственный способ существует сегодня решение чеченской проблемы. Это всех химиков, всех зональных людей, всех тюремщиков и всех находящихся под следствием расселить в километровой зоне вдоль чеченской границы. И чтобы ни шагу назад, только вперед. И на вертолетах винтовочки, масло, все мотки с колючкой, шинелки старые, шинелки, матрасики писаные. Вот все это сбрасывается, и люди живут, и девок, и теток из других лагерей, чтобы они переписывались и выбирали себе баб из женских зон и плодились там. Вот так вот было всегда на Руси. Вот все, кто меня сейчас слышит, должны вспомнить такое слово «ссылка». Россия всю жизнь держалась на ссыльных. И если мужик с тюрьмы сбежал и поселился рядом с китайцами, или с чеченцами, или с талибанами, или с ваххабитцами, то пусть живет. И дать ему только нужно винтовку и сказать: «В Москве появишься, расстреляем».
1: Хорошая, хорошая вам мысль. Олег, да, мне нравится, как ты все быть? Это говоришь. Я с тобой согласен. Еще я хочу, чтобы ты был со мной согласен, так как я считаю, что американцы должны нам прислать 120 миллиардов за Аляску, за мором. Письмо такое прислал тебе, Олег.
3: Да, хорошо. Мне хочется сразу оговорить тоже долю какую-то там.
1: По-честному.
3: По-честному.
1: Вот у нас в Карачарово не проводят никаких культурных мероприятий по развитию национал-патриотизма у молодого поколения. Может ли кто-нибудь из гостей, скажем, Паук, договориться с префектурой района и устроить садомию в актовом зале Карачаровского механического завода «Ветров» из Карачарова? Ну и вообще, вот, Паук, посоветуй, вот, с чего нужно начинать? Как вообще? Потому что если сразу в полный рост раскрутиться в актовом зале, ведь консервативные более обитатели, наблюдая все это из-за окон, не поймут. То есть, может быть, должно быть микро-садомия там, а далее следующий шаг уже более... С чего начинать, Ветрову?
2: Ну, это с чего начинать? Лучший способ — пойти тупо в магазин модных красок, купить баллончик примерно по старым деньгам за 20 руб, там, в общем-то, и нарисовать на стене свастику ночью.
1: Почему ночью?
2: Ну, это самое лучшее начало, потому что днем тебя могут арестовать лужковские службы там-то.
1: Ну что же, я думаю, что пришло время нам пообщаться с нашими радиослушателями в прямом эфире. 203-19-22, прямой телефон в нашей студии. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Троицкий, он же Паук, лидер группы «Коррозия металла», Олег Гастелло, автор текстов песен, которые вот мы сейчас слушаем, также сценарист, но об этом несколько позже, и Александр Черномашенцев, начальник службы безопасности КТР. Я поднимаю телефонную трубку, и что я слышу? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Ну, я хочу сначала высказать свое мнение по поводу ваших гостей и их корпорации.
2: Да.
5: Я сам являюсь музыкантом, и, скажем, среди московских музыкантов бытует такое мнение, что, вот, извиняюсь, КТР — это сборщик кала, вот, и что лучше вот работать, скажем, с теми же филями или союзом, чем вот продаться КТРом, потому что они всех разводят на бабки и... Музыку там у них хорошую никто не играет. То есть там либо панки, которые вообще играть не умеют, либо какие-то такие вот группы, которые не особо хорошо владеют своими инструментами, так же, как вот группа «Коррозия металла».
1: Угу. Вот. Спасибо.
5: Это не начало. Нет, я еще хотел поговорить.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
5: Вот. И во-вторых, вот вопрос вот для начала к Пауку. Вот не противно ли ему играть вот на буржуйских гитарах, там вот в вашей группе? Так как, я думаю, вы не на Уралах играете, и вообще изобретение всех примочек — это, скажем, далеко не русская заморочка, раз. И вопрос к тебе, Саша, не противно ли тебе общаться с такими людьми, потому что, вот, будучи на празднике пива, я наблюдал такую сцену, что вышла какая-то регги-группа, вот, в составе которой был негр, который вот пел, вот, причем пел песню там какую-то такую, что, ну, это был явно обрусевший негр, он пел песню что-то про Россию, какую-то такую песню.
4: Молодец.
5: Вот, а там находилось много лысых ублюдков, которые орали там, что типа пошел отсюда там по направлению, и вот как бы закидали его пивными банками. Группа называлась «Меланж», по-моему.
1: Да, так он называлась. Да-да-да.
5: Вот, и то есть они когда даже исполняли песни того, что его любимого Саш Боб Марли, ну, «Вумен на Украй», он был закидан банками. Это, скажем, даже вот к тебе вопрос, не противно с такими людьми общаться, и вопрос к Пауку тоже.
1: Понятно.
5: Так, нет, вопрос еще в том состоит, что... скажем, ему не было бы противно, если бы его там, скажем, каким-то антифашистом на концерте банками закидали или еще что-то. То есть вроде люди музыку играли, а не орали, что мы негром и героин привезли.
1: Понятен, понятен вопрос. Но прежде всего я как хочу немножечко сказать о качестве музыки группы «Коррозия металла», по крайней мере, еще в том составе на прошлогоднем байк-шоу. Я впервые услышал вживую, как играла «Коррозия металла», и хочу сказать, что меня очень, даже более чем удовлетворило качество выступления. Я с удовольствием, с превеликим послушал, поэтому сказать о том, что «Коррозия металла», ну, играла тогда, скажем, недостойно, я не могу, не знаю, как сейчас. Что касается группы «Меланж» и музыки регги, я ее очень люблю, о чем Сергею известно. Я также люблю музыку в стиле рэп, о чем тоже Сергею известно. Еще я хочу сказать, что нельзя зацикливаться вообще ни на чем, уважаемый. То есть, если, например, в мире существует там самолет, то существует и мотоцикл, и все эти устройства имеют право на существование. Что касается там противно или непротивно общаться мне с этими людьми, то Олега Абрамова я вообще знаю достаточно давно, и именно благодаря ему, может быть, и вот вы имели возможность прекрасную отдыхать в клубе «Sex & Force» в свое время, понимаете? То есть это, на мой взгляд, достаточно серьезная заслуга, но даже я ценю его не только за это, у него есть и другие замечательные качества. Сергей Троицкий, паук, для меня прежде всего музыкант, играющий определенную музыку. Саша Черномашенцев, он является, в общем-то, человеком, который мне тоже не может быть противен, поскольку я с ним общался и вне эфира, и не скажу, что он как-то меня шокировал какими-то своими выходками или еще чем-то. Кстати, также ровно я могу общаться и с группой «Меланж» и так далее. Да, ну теперь тебе слово.
2: Вот. Ну, что касается, так сказать, начала твоей телеги, корпорация тяжелого рока. Корпорация тяжелого рока, так сказать, организация такая, что нам государство или нынешний так называемый преступный режим, который украл у населения деньги, там, не дал никогда ни копейки, там, в общем-то, и все акции, которые происходили в корпорации тяжелого рока, различные телевизионные программы, журналы, другие модные, так сказать, тусовки, которые мы устраивали для раскрутки различных ансамблей, они происходили за личные мои деньги. Вот. И, естественно, конечно, когда приходят безмозомые идиотские ансамбли, мы требуем с них тоже деньги, там, в общем-то, чтобы они платили за свою раскрутку, там, в общем-то. Понимаешь, парень, там, в общем-то.
1: Еще вот пришло это сообщение.
2: А что, если бы люди пытались бы кто-то кинуть банками, то, я думаю, с ними разобрались бы это боевики Саши-фашисты.
3: Про буржуйские гитары еще, Сергей.
4: Было бы неплохо, если бы ты, уважаемый случай, это слушатель, сообщил бы номер своего телефона, это на пейджер, и адрес, где ты живешь. Вот.
2: Что касается буржуйских гитар, то буржуйские гитары действительно, мы пользуемся, в общем-то, гитарами Крамер. Это в свое время Стас Намин это преступным образом завладел и различными инструментами, которые оказались в Москве в 80-м году перед фестивалем мира на выставке
3: народными
2: инструментами фирмы Крамер, в общем-то. Вот. Он выдал группе «Коррозия металла», парку Горького, так сказать, там, Гарику Сугачеву и другим людям, там, в общем-то. И я на этой гитаре играю уже 10 лет, и мне другой не нужно.
1: Вот сообщение интересное. ACDC тоже забрасывали банками, пишет музыкант. Вот, с другой стороны, конечно, обидно, потому что вот на том же байк-шоу, на прошлогоднем тоже «Дельфина», того же, насколько я знаю, я уехал на следующий день, тоже, в общем-то, закидали жестяными предметами, что, конечно же, неприятно, поскольку...
3: Мы его только признали за то, что он вышел. Это молодец парень.
1: Безусловно. Это вообще такой какой-то фермерский немножко подход, забрасывание банками. То есть, поймите правильно, когда в Техасе вот эти, в общем-то, скотоводы закидали Sex Pistols банками там или чем-то там, это...
3: Саня, а в Секстоне больше 1000 концертов мы провели.
1: Ни разу не было такого. Никогда ничего такого не было. Поэтому здесь, уважаемый, даже это вопрос-то не к... Вот, к присутствующим гостям насчет банок и вот группы «Меланж», а скорее вот к тем, кто там закидывал.
3: Ну, давай дальше, ну, вот, Саня.
1: Давай дальше.
2: И, дальше. Да, да, что касается рэпа, вы знаете мое отношение, так сказать, к рэп-музыке. Тем не менее, «Дельфин», он полностью национализировал, так сказать, рэп и сейчас занимается развитием русского рэпа, что может быть по себе... Может быть, хорошо. И мы его с удовольствием приняли в нашу тусовку и записали, вот я лично с ним записал, композицию под названием «Ленин в кепке», которая была вот сегодня показана.
3: Человек из «Искала» делает лекарства.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло?
6: Алло?
1: Алло? Вас плохо слышно. Да-да-да. Вы знаете, вы перезвоните, что-то да, слышно, да. Что вы дуете.
2: Говори,
1: что-то...
2: но.
1: Нет,
2: говори.
1: Ну, пропало, плохо слышно. 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: У меня к гостям вопрос.
1: Пожалуйста.
7: У них обычно бывают тусовки с музыкантами, приезжающими на концерты. Так вот, 10 месяцев назад у них с Моторхедом что-нибудь было подобное, нет?
1: Спасибо.
2: Ну, дело в том, что Motorhead, как и другие ансамбли, как да, я, конечно, с уважением диким отношусь к Леми Килмистеру, в общем-то. Вот он супер величайший человек, супер ломовой музыкант, в общем-то, я дико врубаюсь в группу Motorhead, но, тем не менее, они все дико зашуганы нынешней так называемой демократической системой, в общем-то, и с такими людьми, как мы, они боятся общаться, потому что иначе в этом случае они потеряют все контракты с различными звукозаписывающими компаниями.
1: Вот некто Валек спрашивает у тебя, Сергей, вопрос интимный, ты можешь на него не отвечать, хватало ли ты какая-нибудь белку?
2: Ну, да. Но, естественно, кто выпивает, у того часто бывает шагники, в общем-то. Да.
1: Спасибо, вот. Исчерпывающий
3: ответ. Белка лучше ломки.
1: А что, следующий телефонный звоночек, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, я очень вот вас люблю, независимо, так сказать, от всех мнений о вас. Ну, а, к сожалению, я ничего не слышал вот из вашего репертуара, но видел вас просто на фотографиях, журналах. И вот мне нравятся очень ваши убеждения, не в смысле, ну, нравится и все. Вот, до свидания, я очень вас люблю.
1: Спасибо, спасибо.
2: Отлично.
1: Ну что, у нас еще время-то много. Вы, кстати, уважаемые, собирайтесь с мыслями. 203-19-22, звоните нам. Иногда мы, кстати, периодически будем тут отходить, и тут нужно кое-где стекла вставить. Так, и у нас что-то была выставка, так и кривых зеркал, и холсты мы тут вешали всякие. Причем вы заметили, наверное, вот эта дверь, которая состоит вся из замочных скважин. Я видел ваше удивление перед ней. А что ты снял это? Байду жмет, что ли? Одевай назад, сейчас еще звоночек послушаем.
3: Да, потею.
1: Конечно, они же в меху наушники. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Вечер добрый.
1: Здравствуйте.
9: Хотел сказать по поводу разговора о дележе денег. Вот держу в руках журнальчик «Не спать». Очень мне нравится ваша программа. И здесь написано, что ваша самая заветная мечта, ответ паука, стать президентом. И что будет? Будем грабить все жирные магазины, бутики, фирмы, а деньги делить поровну. Так и написано, поровну. А не по...
1: Не по-честному.
9: Не по-честному.
1: Вот ответит Александр Черномашенцев. Спасибо за звонок.
4: Да, поровну это говорит паук. Это я сказал по-честному, потому что паук человек творческий с размахом, а я человек практичный. Мне часто приходится заниматься грабежами, поэтому считаю, что все награбленное не может делиться поровну, только по-честному.
1: Только по-честному. Ну, потому что бывает так, что один бывалый там и уйдет куда-то и возьмет не то. А все в кучу, потом разгребаешь, что ты не поймешь. Да.
2: Вот, а потом возвращаясь к предыдущему, так сказать, мрачному звонку, где там тоже про Союз говорилось и так далее, там, в общем-то. Вот. Я говорил, но, так сказать, президенту фирмы «Союз», там, Мороз, я как раз говорю, дайте денег на фашизм. Потеряйте потеряете сейчас. И когда неделю назад я пришел к президенту фирмы «Союз», он сказал: «Паук, отдай 50 тысяч долларов, которые я тебе дал 2 года назад». Вот. Я говорю: «Извини, это Виталик, например, но я же тебе говорил, тебе дай денег на фашизм, не голосуй за Ельцина, иначе ты потеряешь все деньги, которые есть». Вот. И так и случилось, что сейчас в связи с финансовым кризисом со складов фирмы «Союз» продается не 200 тысяч аудиокассет, а всего 2. Вот. И сейчас даже эти люди, они даже угрожают мне физической расправой, в общем-то. Вот.
1: Ну, рядом с тобой же Александр.
2: Ну, это понятно, да.
1: Ну, я, кстати, думаю, что причина распада вот этой корпорации «Союз» еще и в вкусовой политике, поскольку что-то они как-то замудрили. Во-первых, с гигантизмом, а любой гигантизм в нашей стране, он все-таки обречен на...
2: Они хотели работать официально и выступали за права. Но дело в том, что у нас в данный момент бесправовое общество, и поэтому официальным бизнесом музыкальным заниматься невозможно.
1: Ну что же, мы ненадолго прервемся, послушаем музыку. Мы, кстати, сейчас слушаем. Скажи, пожалуйста, вот уже, Олег, это с каких чего? То есть уже со второго сборника сейчас или с первого?
3: Сейчас будет композиция Сергея Евгеньевича Троицкого в скобках «Паука», лидера группы «Коррозия металла», исполненная им совместно с музыкантами группы Максом с Болтом и Васей под названием «Бей студентов». Третья, Саня, первый альбом.
10: Идет под грузы, крест залезет, студент враг нации.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Троицкий, паук, лидер группы «Коррозия металла», Олег Гастелло, автор текстов тех песен, которые мы сегодня периодически слушаем, и Александр Черномашинцев, начальник службы безопасности корпорации «Тяжелого рока». Мы продолжаем также общаться с вами по телефону 203-19-22. Ну, там... Прежде хотелось бы обратиться ко всяческим письмам. Вот следующее. Большой привет всем. Это Толик. Серега, назови, пожалуйста, какой-нибудь русский аналог группы Лайбах. Дело важное. Есть масть их поднять.
1: Ну, трудно сказать, какой-то аналог, но дело в том, что я как раз сейчас нахожусь это в майке Лайбах. Там, в общем-то, вот написано сверху на моей майке Лайбах. А внизу четыре топора скрещены в виде свастики.
0: Как вы относитесь к таким музыкантам, как Ник Кейв и Том Вейтс?
1: Ну, никак, потому что, это такая шпарская наркотическая культура, да, в общем-то. Ну, мне так частично нравится, ну и все.
0: Ну и продолжаем телефонные опросы. Телефонный ваш телефонный опрос. Поднимаем телефонную дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Вы знаете, мне даже не хочется пожелать вам доброй ночи. Эти трое у вас сидят в гостях. Это ярые фашисты. Вы их пропагандируете. Вот только сейчас вы начали говорить о музыкантах. Пусть они будут великолепные музыканты. Пусть у них свои группы. Я ничего не хочу сказать. Я их не знаю. У меня такой возраст, что я уже группами не занимаюсь. Но вы знаете, у меня просто я не могу. Я сначала слушала вашу передачу, Саша. И то есть такого безобразия я не слышала. Вот я это «Эхо Москвы» с 91-го года слушаю. Это безумие сегодняшняя ночь. И вы
0: спасибо.
2: Знаете, я поражаюсь
0: вам. Спасибо, спасибо вам за звонок.
2: Вы журналист, как вам не стыдно?
0: О, нет, вы извините, извините. Во-первых, давайте договоримся так, я не журналист. Начнем
2: с этого. Ну, ведущий, если вы на такое...

0: Что сейчас с Натальей Медведевой, спрашивает наш радиослушатель Иван.
1: Ну, так сказать, я лично Наталью Медведеву последние 2-3 месяца, так сказать, не видел, потому что разошлись наши дороги с нашим бывшим вокалистом Серегой Боровым. Ну, конечно, Медведева полная идиотка-то, в общем-то, вот. В свое время, когда Эдуард Лимонов жил на Тверской, я не помню, там 16, кажется, вот напротив Моссовета, я к нему домой зашел, это был 95-й год, кажется, или 94-й, не помню, и в его окно мы видели, как Лужков перебирает какие-то платежки, в общем-то, это, вот. И в этот момент в комнату вошла Медведева, и Эдуард сказал: «Сергей, а нельзя ли, чтобы у Натальи найти какие-то музыканты, помочь ее ансамблю и так далее, в общем-то?» Вот, я познакомил ее с своим вокалистом Боровым, там, в общем-то, вот. Они стали репетировать, и когда я уехал отдыхать с гостела в Гурзуф, после чего я приехал, и Наталья вошла ко мне в кабинет и сказала: «Сергей, ты знаешь, я ушла от Эдуарда и теперь живу с Боровым». Вот. Ну, кончилось тем, что, естественно, конечно, но Медведева, она прожженный человек, прошла большую школу выживания в открытом американском обществе, где под видом топ-модельного бизнеса занималась обычной проституцией, там, в общем-то, да.
0: Ну, говорят, что она тоже написала пару неплохих романов, я, правда, не читал.
2: Про это.
1: Да, да, она написала несколько романов про это, но они были благодаря, ну, опубликованы благодаря это усилиям Лимонова, там, в общем-то, который имел связи с издательствами, которые платят деньги.
3: Можно слово адвоката?
0: Да!
3: Медведева написала очень хороший музыкальный альбом. Там что-то про Лужкаш. Мне очень нравится. Сергей, по-моему, ты тоже заслушался в свое время.
0: Не, первый альбом, на мой взгляд, напоминает песни «Мальчишек и Бальчиша».
3: Ну, может быть так, но он энергетический, и видно, что он под воздействием алкоголя. А остальное творчество, насколько я понимаю,
0: я очень простужен.
3: Да, находится под воздействием других средств, влияющих на психику, и поэтому она скучная и интересная.
0: Вот. Давайте,
3: и книжка еще, да, книжка у Натальи. Да. Мне понравилась книжка, мне близко очень это время. Я сейчас говорю о книге «Мама, я жулика люблю». Вот. Мне очень понравилась эта книжка, потому что я все вспоминаю все вот эти тусовки, все, конечно, немножко помоложе Наталья, а мне уже 45. Но я вспоминаю все эти тусовки, все эти торговли иконами и так далее. Очень прикольно. И действительно, любовь в те времена могла существовать в Советском Союзе.
0: Дашь почитать?
3: А у меня украли ее.
0: Понятно. Знаешь, популярная книжка. 203-19-22. У вас, уважаемые, еще есть прекрасная возможность пообщаться с нашими сегодняшними гостями. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ну, первый вопрос у меня. Какое образование у паука?
0: Угу.
4: Вот. И второй вот вопрос, скажем, ну я сейчас ехал, скажем, в фишку, что на самом деле это конкретно степ над фашистом, над всеми этими делами, как мне показалось. И вот такой вопрос, что вот не кажется ли гостям, что достаточно опасно.

0: наше время стебаться над фашизмом, так как, скажем, когда я стебался с Sex Pistols над фашистом, это было одно время, и там как бы всерьез это не воспринималось, а сейчас вот все вот те люди, которые ходят на шоу «Коррозия металла», обладают достаточно низким интеллектом, ну, в основной своей массе, то есть. И поэтому вот они это воспринимают за чистую монету, все вот эти вот песни там про фашистов, и потом идут там, бьют там морды людям, то есть, скажем, вот у меня несколько знакомых от этого пострадало. В Питере вот был такой случай, что мой знакомый Лисичкин Алексей Владимирович, который совершенно русский человек,
1: понятно,
0: получил
1: вопрос
0: в морду, когда ему сказали, что он узкоглазый, в общем. И вот...
2: Александр, понятно, по-моему, мы понятно говорили уже с этим молодым человеком.
0: Да, вы со мной говорили.
1: Да, спасибо.
2: Давайте другим дадим слово.
1: А там первый какой-то вопрос был, да, какое образование у тебя, Сергей?
3: Ну, образование у меня классическое, школьное, там вообще-то, вот. А сейчас я поступил в Высший институт управления, на юридический факультет.
1: Безусловно. Жалко, что меня
3: вот,
1: не...
3: А что касается фэнов, там, в общем-то, вот. В основном фэн у нас, Коррозия Металла, школьники и дети, которым нужны реальные ужасы нашей действительности,
1: а, вот
3: а
1: скажи,
3: не какие-то там это, ну...
1: Ну, да, понятно, кинофильмы. А приходят ли туда совсем молоденькие девочки, там, по 13-15 лет, и не приходят ли за ними потом папы такие, которые вылезают из почтенных автомобилей и бегут это на разборке?
3: Ну, вот как раз вот сегодня мы с этим Сашей-фашистом были у нашего друга, хозяина 3 супермаркетов, там, что в Новогиреево, богатейшего человека, вот. У него были 2 дочери сидели, которая была одна в 4-м, другая в 6-м классе, в общем-то. Вот как раз его детей больше всего заинтересовал и понравился рассказ о том, когда вот Александр был, воевал в Сербии, о том, как он людям отрезал головы пилой, там, в общем-то, и складывал их в адидасовскую сумку. Это, в принципе, и больше всего и интересует и нравится детям русским.
1: Безусловно. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Ребят.
1: Да-да-да, говорите.
4: Я слушаю вас, просто тащусь.
3: О, отлично.
4: Да. Наш только человек. Я вот вашу последнюю песню не поняла. Что там за попа с рацией?
1: Это про любовь же песня.
4: Да, вы папарацци мне объясните, это. Ну вы прям настоящие дауны. Я прям тащусь от вас.
1: Спасибо. Дауны, это люди, насколько мне известно, болезнь Дауна не подразумевает под собой такое состояние аномальной тушки, как депрессия.
3: Вот, а что касается папарацци, это те люди, которые погубили бедную принцессу Диану, в общем-то.
1: Да.
3: Вместе это, ну, с агентством, как это называется, МИ-6, там, я не помню, как оно.
5: МИ-6? Вопрос,
1: да. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло. По-моему, что-то у них не получилось, потому что последнее слово какое-то обращенное к партнеру было на букву «М», или я мог ослышаться. Ну, неважно. Вообще приятно, вот так прямая трансляция. То есть у меня была мысль вообще транслировать из московских ночных квартир все там происходящее, но никто не дал на это денег. Поэтому, если как-то у вас что-то будет...
2: У Сергея денег могут появиться деньги, он в любом случае даст.
3: В любом случае, вот я хочу сказать, что сейчас корпорация транспортных рабочих, в общем-то, осуществляет эту целенаправленную программу, и мы организовали фонд спасения русских детей. Каждой девушке, которая беременна и которая может это мне лично предоставить справку о том, что она беременна и отказалась от аборта, я готов ей открыть счет в Альфа-банке, в нашем банке, там, в общем-то, и дать 50, положить на счет ей $50 США.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
6: Здравствуйте.
1: Пожалуйста. Здравствуйте.
6: У меня вопрос к вам, господин Лайровский, и к вашим гостям. Сначала к ним. Как совмещаются, так сказать, провозглашаемое, в общем-то, неприятие богатых новых русских восхищением, ну, тем же Эдуардом Лимоном, оставляющим по 2-3 тысячи долларов в ресторане за раз. Это первый вопрос. А теперь вопрос к вам, господин Лаэрский. Если последовательно проводить ту линию, так сказать, показывать все самые-самые стороны жизни общества, то не кажется ли вам, что на следующую передачу стоит пригласить кого-то вроде Чикатило?
1: Спасибо, спасибо. Но сперва я думаю, что должен ответить, и вот Олег Гастелло хочет ответить на вопрос.
2: Да. Да. За раз никто не... Очень тяжело потратить 2-3 тысячи долларов. Хотя, конечно, можно, но это уже не будет неинтересно. Лимонов, насколько я знаю, тратит 2-3 тысячи долларов в месяц на женщин. Вот. Я считаю, что 2-3 тысячи долларов это нормально тратить в месяц.
1: А что касается вот Чикатило этого вопроса, я думаю, что вы, уважаемый, вот кто звонил, задал этот вопрос, если у меня бы в программе присутствовал Чикатило или любой другой маньячина, то вы бы не выключили ваш приемник. Я вам гарантирую, вы бы слушали это до потери пульса. И эта проблема не моя, извините, а ваша проблема. Ну, а да. Следующий телефон, да. Следующий звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте. Да. У меня вопрос вот к пауку. Вот всем известно, что физиолог Павлов, он прививал себе заячью губу вот от зайца, когда вот он над зайцами делал эксперименты. А вот к пауку вопрос тоже, не хочет он привить себе какую-нибудь чуму там или холеру, чтобы тоже помочь как-то человечеству, ну и в частности вот животным тоже. Такой вот вопрос у меня.
1: Спасибо. Вивисекция вообще вот в нашей программе не приветствуется. И те мышки, которых вы видели со всякими катетерами, это не моих рук дело. Я сразу открещиваюсь.
3: Ты знаешь, дорогой друг, на самом деле этой проблемой мы занимались там еще. Да. Когда у меня проходила, так сказать, предвыборная кампания в Московскую городскую думу, так сказать, мы с моими друзьями постоянно встречались с избирателями, так сказать, с пенсионерами и говорили о чем.
2: Бабками.
3: Я предложил
1: с чапами. Бабки с чапами приходили.
3: Вот. В свое время в нашем Бабушкинском районе города Москвы, район Лосиноостровский, были прекрасные свинарники. Где было очень много хороших, вкусных свинок. Вот. А ты знаешь, дорогой друг, что в США и в других демократичных странах запретили разработки по клонированию людей или же по переставлению, так сказать, различных частей тела человека в обмен на части тела свинюшки. Вот. Всем пенсионерам дико понравилась моя идея, что снова построить в Бабушкинском районе Москвы свиноферме, где каждая бабулька сможет получить не только печень свиньи, но и легкое и сердце, там, в общем-то, с которым она может жить еще примерно 100 или хотя бы 50 лет.
1: А при желании просто использовать его как для набивания желудочного мешка, потому что это тоже вот в моменты инфлекционные и прочее очень важно. Да.
3: И просто дожить до хорошей и светлой жизни, когда Российская империя снова, так сказать, воспрянет и духом, и будет, как говорится, пела в песне, это от британских морей, там, в общем-то, и до окраин, там, в общем-то, и мы захватим Польшу.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны.
6: Здравствуйте. Добрый вечер, я-то слышу, что чей-то знакомый голос, а это, оказывается, паук, которого я последний раз слышал в 91-м на СНС.
1: Где?
6: Что-что?
2: Ты чего? На
6: СНС. На СНС, да. Понятно. Так мне тогда трясло прямо от этого голоса. Ну вот, ну, значит, насчет Эдуарда Лимонова, у него с 91-го года вышла масса книжек, которых стоило прочесть. Кстати, у меня позывной Че. Позывной такой, радиопозывной. Ну вот, а книжка у него была простая, на тему заповедника. Не помните? Санаторий, не заповедник. Заповедник был у Довлатова. Ну вот, где было рассказано о том, что как бы тоталитарное государство сменяется мягким подавлением, когда вот подобные пауку люди как бы подменяют настоящие ценности там мужика, который там с топором, там или с мечом, там или с чем-то еще борется. Вот, и потом, значит, вот давайте действительно там. Ну.
1: Ну, то есть, согласитесь, что даже при таком раскладе нельзя отказать пауку в общем-то, изобретательности, и ловкости. Нет, и в таланте.
6: Ловкости я, вы знаете, любому пауку я проаплодирую, потому что с его 10 лапками против моих 4 ничего не сделаешь. То есть, вот, как бы, то есть наоборот, мне против его 10 ничего не сделаешь. И зачем уж там прививать каких-то свинюшек, когда вполне до своих 10 лапок там жевал, и, кстати, глаз тоже 10. Вот что характерно.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок.
3: Ты понимаешь, мы же говорили сегодня же, если ты говоришь про мужика, например, мы занимаемся реальным делом. И я сегодня рассказывал, когда мы занимались реальной рыбной ловлей, реальной охотой, мы ездили втроем в голые фашистские каски и били рыбу палками. И у нас руки были по локоть в крови.
2: Вот сейчас человек сказал, на самом деле, я очень хорошо понимаю все, что он говорит. Это позиция национал-большевика. Вот мы... Вот
1: ты имеешь в виду высказывание вот звонящего. Да, вот, я просто не искушен.
2: Да, мы все-таки в меньшей степени национал-большевики, чем звонивший только что. И вот в чем разница? В том, что национал-большевики, мне кажется, сегодня взялись за дело, которые могут делать хуже, чем сидящие здесь 3 человека. Вот проблема одна существует у Эдуарда Лимонова. И когда он... Откуда-то появляются такие песни, которые называются «Бей студентов». И когда Эдуард Лимонов в своей деятельности политической начинает опираться на маниакальных, находящихся в образе учащихся 4-го, 3-го, 2-го и готовящихся поступить в 7-й класс школы, вот когда вот это начинается, конечно, это начинается уже чепуха и полнейший бардак. Вот. И как проверить? Вот смотрите, что сказал я и что сказал этот человек. Я сказал, читайте одну книгу Лимонова и не читайте больше ничего. Я и скажу из реалии, что реальный сегодня человек не может вообще ничего не читать. Если он хоть 10 строчек из первой книги Лимонова прочитает, это будет счастье для всех нас. А человек вот этот вот, который сейчас звонил, он предлагает... Читать всего Лимонова? Да это бред! Да как можно сегодня читать литературу? Как можно сегодня читать все произведения Лимонова? Это чушь! Поэтому он призывает к утопии, а мы призываем к реалиям.
1: С этим сложно не согласиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны комплиментов. Да.
7: Вопрос к гостям. Вы не подскажете, то есть, пусть они ответят на вопрос, как они относятся к партии Баркашова? Какие у них партнерские отношения или вообще там взаимоотношения?
1: Ну, я думаю, что поскольку в области политической из гостей наиболее искушен Олег Гастелло, то ему и слово.
2: Значит, мы относимся хорошо к партии Баркашова, в отличие от всего того, что слышно сегодня в эфире и так далее. То есть, но мы не восторгаемся, а это мы считаем, что люди делают нормальное дело, то, чем они должны сегодня заниматься. Вот все.
3: Да вот, и особенно мне нравится, что они много поклеили листовок, да, в общем-то, которые направлены в лицо не только прохожим, но и к автомобилистам и дорогим обладателям дорогих автомобилей, которые ездят по Москве и на столбах около светофоров читают листовки.
1: Вот, кстати, мне такая глупая мысль утренней в голову пришла. Паук, а вот если бы, например, тебя бы поставили самым главным вот ГИБДДшником, ну, вот ГАИ, да, и сказали бы, ты должен начать вот новую деятельность с формы их, ну, с формы одежды. Какую бы форму одежды, зимнюю и летнюю, ты бы вот сам бы для них сконструировал? Ну, сказали, сконструировать, что твой модельер прямо.
3: Ну, на самом деле, так сказать, представители ГАИ не всем не нравятся, в общем-то. Вот, потому что, ну, у меня есть с ними постоянные проблемы, там, в общем-то, штрафы какие-то, в общем-то. Вот, единственное, что хорошо, что мне 5 дней назад выдали гонорар, вот. за какую-то мелкую тусовку, там, в районе $30, там, в общем-то, это, вот. Я пошел во время кризиса, тупо поменял их, да, и мне дали 600 руб, там, в общем-то, вот. И я без проблем заплатил 2 гаишных штрафа, там, в общем-то, по 300 руб, там, в общем-то, вот. А если бы я, как дурак, оплатил их, так сказать, месяц назад, когда я должен был, то мне обошлось бы до $100 бы. А сейчас в 20 всего. Это вот как бы в этом прелесть кризиса тоже есть какая-то
1: определенная. Это приятно, это приятно. Я тоже ощутил на себе, ты знаешь, некоторые моменты, но я о них не буду рассказывать. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
8: У меня вот вопрос к Сергею. Сергей, у меня вот вопрос, связанный вот с творчеством группы «Коррозия металла», если можно. Почему «Коррозия металла» стала играть более легкую музыку? И вернется ли «Коррозия» к своим старым дэт-металлическим корням? Вот. И у меня просьба к коллегу. Не могли бы вы прочесть что-нибудь из своих стихов? Спасибо.
1: Спасибо. Ну, скоро, наверное, Сергей ответит о музыкальных...
3: Ну, дело в том, что, конечно, когда у нас пел да, Серега Боров, там, в общем-то, то была вся возможность там, в общем-то, больше исполнять дэт-металлических, так сказать, трэшевых песен, в общем-то. Я сам, конечно, не очень люблю слушать дэт-трэш-метал, хотя играть его дико люблю. Вот. Но дело в том, что так как мы Борова очистили за наркоманию из ансамбля, там, в общем-то, то, соответственно, я могу петь песни, или наш гитарист-вокалист Макс Болтом, только в стиле панк-рока. Поэтому мы, конечно, играем сейчас более веселые коммерческие композиции. Ну, такова жизнь. Потом люди все же меняются. Нельзя же тупо долбить в одну точку там-то. Сейчас Олег прочитает стихи.
1: Давай. Тебе музыка не мешает?
2: Не, мне наплевать на музыку. Ты знаешь, меня тошнит, Саня, от музыки, потому что я в «Секстоне» столько слышал сблизи. Так.
1: Особенно вот такой.
2: От любой. Я признаю только одну музыку, это пропаганда. Искусство — это эффектно, это акция, это забрало. Искусство — это кастет, ударь поедателя кала. Видишь, учитель музыки, деньги просит за службу, кастетом ударю в брызги голову женщины маленькой. А это товарищ угольщик, шахтер за деньги дает. Уголь бурый и антрацит, кто платит, тот и ебет. Ведущий программы по пятницам, проект очкастого Влада, тоже любит поддать в задницу угольку в духовку да для смрада. Или швор, карманник ли, форточник, лишь контрактник и баба спившаяся смеются над цифрами точными и точат кастеты лишние.
3: Стихотворение.
1: Хорошее стихотворение. И песня.
3: «Поедание кала».
1: Да, да. Слушаем телефонные звонки. 203-19-22. Была маленькая поэтическая пауза. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы
9: полны.
1: Да-да-да.
9: Говорите. А я вот хочу спросить у ведущего.
1: Да.
9: А у знакомых с Антоном, который идет радио «Гуру» на «Милицейской волне»?
1: Вы знаете, сложно сказать. Я не знаю, что такое радиогуру и что такое «Милицейская волна». Я догадываюсь, но про радиогуру я не слышал.
9: В общем, послушайте мой совет. Очень интересно и познавательно.
1: Спасибо.
9: А вот теперь вопрос к пауку. Почему у вас такая кличка? Могли бы там тараканом там, или бегемотом?
1: Спасибо.
3: Ну, это знаешь, это от вольного, это, как называется, каждый человек получает свое реальное имя, в общем-то, и оно как бы вдруг неожиданно возникает. Ну, вот так получилось, и все.
1: А следующий звоночек, да? А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: А что, там кто-то, не я говорю.
1: Не вы говорите?
10: А?
1: А говорите, говорите, мы вас слушаем.
10: А, ну тогда я говорю. Так вот, значит, я обращаюсь к вашему поэту Пушкинзону. Сейчас он выступал. Он, наверное, знает слова великого поэта Расула Гамзатова. «Пусть все народы братья будут, и трижды будет проклят тот, кто вздумает и попытается чернить какой-либо народ». И я еще хочу сказать, будет ли выступать с вашей дрянной музыкой вы в Израиле? Вам бы показали там, я знаю, что показали. Ну и еще, значит, успехов вам во всем вашем сраном деле, Натан Мастурбацкий.
1: Спасибо, спасибо вам. Видно, заделался живой нашего радиослушателя и чувствовал в своего голосе радость. И самое главное, что в столь ранний час мы дали ему какой-то творческий посыл, то есть он прочитал стихотворение, а то если бы не мы, то вполне возможно, он бы тупо бы глядел, например, на кактус на какой-то, или смотрел записанный телесериал, ну или просто в окно.
3: Полпятого утра там что-то.
1: Да.
3: Вот, но что касается Расула Гамзатова, вот, то на самом деле-то мы не наезжаем ни на какие народности там-то. И Россия — это мощная империя, и русский народ, он аккумулирует в себе все остальные, так сказать, нации, которые проживают его на территории. Другое дело, что нации должны другие республики сознавать свою ответственность перед русским народом, не называться республиками, а называться, допустим, мы готовы принять не татарскую республику, а татарскую губернию, например. И это никого не будет обламывать, в общем-то. Или когда евреи, которые могут заниматься хорошо, допустим, часы ремонтировать, допустим.
2: Счетоводчеством.
3: Да, счетоводчеством, да, банковским делом. Когда они могут сказать, например, мы, евреи, готовы с помощью банковских махинаций украсть у американского народа деньги и дать эти деньги русскому народу. И тогда евреи все полюбят. А когда бедный русский человек, шахтер, у которого практически нет ничего есть, он включает иностранный телевизор и с пультом сидит и начинает крутить, начинает нажимать на кнопки пульта и включать это каналы, различные телевизоры. И вдруг он обнаруживает, что на всех каналах сидят евреи. А потом и на других программах и показывает, что они живут, оказывается, в дорогих квартирах, где хорошая мебель и прочее. Вот. И тогда у простого обывателя у него он вдруг почему-то становится не очень любит простого еврея, которому на самом деле нравится тоже русский обычный обыватель, потому что ему хорошо заниматься это производством часов и банковских манипуляций, но его вдруг могут убить, потому что простому обывателю голодному показали, что тот хорошо живет, а может на самом деле он и плохо живет, ну-то. У него тоже есть какие-то проблемы. Вот. И поэтому каждый человек должен осознавать, чем он занимается и как, чтобы не смутить другого человека.
1: А, и, кстати, вот обычно, ты правильно сказал, при съемках, вот, как правило, ведь выбираются самые шикарные уголки квартиры или сажается, ну, в самом таком хреновом случае, на коленке вот хозяину персидская упитанная кошка, из которой просто из всех щелей валится эта их кошачья мерзотная еда, которую повсюду рекламируют. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
11: Я вообще в отрезанном состоянии от вашей программки.
1: То есть вот так вот пренебрежительно программки. У нас, между прочим, программа, которая длится с полуночи вот почти до 5 утра.
11: Ну, извиняюсь, немного не так выразился.
1: Да.
11: На мой взгляд, то, что все вещи, которые вы говорите, они правильные. Думается то, что русский народ как-то немного вымирает, что ли, потому что растворился среди вот этих всех мелких наций. Немцы, да, скажем, если немец, сразу мы можем сказать то, что вот да, у него такие качества, точность и все такое, там, или американец, вот. А русскому же практически нельзя ничего сказать.
1: Да, в какой-то степени вы правы, спасибо. А что вы так погрустнели?
3: Да, это... На самом деле, я всегда говорю, что нужно иметь больше бодрости духа, там, в общем-то. Нужно, как называется, никогда не унывать, в общем-то. И самое главное сейчас нам, русскому народу, нужно больше, как сказать, солидарности, там, в общем-то. Которая солидарность есть у мелких народов, которые, так сказать, которые как пиявки вгрызаются в тело большому, так сказать, брату, в общем-то. И действует так, но друг другу помогают, в общем-то, что практически даже коренная нация начинает их бояться и в каком-то стиле даже уважать. А получается так, что русский идет по улице, а другой русский пьяный лежит, например, и на него плюют все, например. А может, он умирает, а может, у него там с сердцем плохо стало, например, вот. И никто не поможет ему, потому что нет никакой солидарности. И наша задача... как раз, в общем-то, так сказать, мы занимаемся восстановлением нашей империи, новым имперским фашизмом, когда будет корпоративное государство, когда каждый человек будет заинтересован в любом человеке общества, который, неважно, идет по улице или упал.
1: И на этой замечательной фразе я вынужден и попрощаться с нашими гостями. Тема бесконечно интересная, но время уже нас поджимает. Спасибо тебе, Сергей. Спасибо, Олег. К сожалению, Саша уехал на...
2: На стрелку.
1: Да, раньше. И спасибо, конечно, всем тем, кто нас слушал в столь поздний час. А мы...
2: Спасибо, Саня, надо сказать, за критику. Бабушке, да. Вот, которая звонила, очень злая. И вот последнему...

0: И вот оно свершилось. По вашим многочисленным просьбам, письмам, надписям на стенах, кстати, личным посланиям, также по звонкам, по выкрикам под окном, сбитые с милицейских машин мегафоны. В гостях у нас политолог, философ Ян Густавич Бартновский, автор книги о Евразийском союзе и так далее. Сегодня у нас речь пойдет, правда, несколько на другие темы. Здравствуйте, Ян Густавич.
1: Доброй ночи, Саша.
0: И, знаете, огромное количество наших респондентов поднимают в своих тревожных письмах вопрос о близящемся крахе средств массовой информации. Крахе не информационном, Ян Густавич, вы же понимаете. Крахе эстетическом, не побоюсь этого слова. Я специально просмотрел все записи разных каналов телевизионных, которые мне присылают респонденты, и обнаружил, что помимо основного четвертого канала НТВ, где сидит свой мудрый гусак с усами и постоянно говорит аналогичные фигуры стали появляться и на других каналах. На первом канале, на втором, на третьем не помню, шестой мне не прислали, а то, что касается пятого канала, на нее порнуху записали на кассету. Можете себе представить?
1: Ну, конечно, могу.
0: Но везде, везде это разгильдяйство и, в общем-то, неорганизованность. Но, тем не менее, вместо обычных дикторов, сухо подающих факты на любые темы, на политические темы, на спортивные темы, мы видим культовые фигуры, которые, вернее, они пока не культовые, но вот страх того, что они станут культовыми, и пугает наших респондентов, которые пытаются объяснить тупоголовому населению нашей страны суть того или иного происшествия. Что вы на эту тему думаете?
1: Ой, столько событий в последнее время, что думать вообще некогда, на самом деле, Александр. И приходится пользоваться теми записями, которые зафиксировали то, о чем думал ранее. Вот. Получается нечто вроде колдовских записок. Вот. На самом деле, столько всего в последнее время происходит. Ну, по большому счету, это можно назвать суетой, однако она давит на уши, на глаза и даже надоедает.
0: Порой, да, порой хочется, знаете, все бросить и снова уехать в Канны. В эти замечательные, так сказать, города, изобилие еды и шесть бургундских
1: улиток.
0: Очень
1: дорого, Саш, там, очень дорого.
0: Безусловно, но за радость надо платить. Вот. Но все-таки, если вернуться к средствам массовой информации, нашу респондентку Лопухину Ларису Давыдовну совершенно в панический ужас вогнала информация, которая недавно была по всем средствам массовой информации, опять же, о том, что одна из, так скажем, звезд телеэкрана уже конкретно внедряется в политику, она, то есть, уже там куда-то баллотируется и так далее. То есть, не кажется ли вам, что средства массовой информации современные становятся еще одним дополнительным плацдармом для людей, желающих проникнуть в большую политику?
1: Ну, чтобы проникнуть в большую политику, да, действительно, все очень просто, и сегодня телеведущий или телеведущему не составляет трудов вписаться в какое-то объединение, в какой-то очередной блок и стать публичным политиком. Ну, я-то считаю, что нужно сначала прайм-тайм оплатить. Нужно сначала внести сумму, потраченную государством на, так скажем, раскрутку, да? Раскрутку это называется, да, в шоу-бизнесе.
0: Да. Сейчас я даже вспомню, как это еще. Промоушен.
1: Промоушен, да.
0: Вот. Мы латыши так говорим.
1: Угу. Поэтому всегда умиляло, как, например, телекомпания «ВИД» объявляла своей программу «Взгляд». Что значит «своя»? Когда на нее СССР, да, государство, в котором когда-то мы еще с вами все были учредителями, затратило огромное средство. Вот. Поэтому прежде чем вот этой вот компании молодых людей из взгляда приватизировать телекомпанию «Витам» нужно было оплатить государству, ну, по нормальным, рыночным или нерыночным, по любым расценкам, все прайм-таймы, которые были предоставлены им государством. Вот. Что касается сегодняшнего дня, то на самом деле мечта банкира не телеведущая, а дикторша. Высокая статная дама с поставленным голосом, с манерами. Вот. Я думаю, что все равно будущее за дикторами. Телеведущие — это временное явление.
0: А вот в какой момент, из чьего золотого пера упала та капля, которая послужила точкой начала отсчета, вот появление именно телеведущих, так называемых политических обозревателей, аналитиков, и же с ними?
1: Я думаю, Александр, это ваша радиостанция. Ваша радиостанция положила начало появлению телеведущих.
0: А вот не думаете ли вы, Ян Густович, что за всем этим стоит не просто какое-то стремление к свободе слова, сокращенное СС, вот, но прежде всего тут какие-то меркантильные интересы существуют. Может быть, вот эти люди, о которых вот мы сейчас вроде так напрямую не говорим, но многие догадываются, о чем идет речь, уже давно были, скажем так, на мушке того Боинга, который должен их вынести на большую политическую арену, сокращенно БПА.
1: Еще раз, Саш, повтори, пожалуйста.
0: А, ладно, забудь. Кстати, вот вы знаете, тут пришло такое сообщение, я думаю, вы не обидитесь, но я все-таки зачитаю. Бросай все и уезжай в Биробиджан,
1: да,
0: пишет Макс. Макс, дурак ты, Бортновский, он поляк у нас, совершенно не то, что ты подумал. Ян Густович, понимаешь? Ян Густович, Бортновский, причем тут Биробиджан. Да, ну и...
1: Нет, давайте я Максу отвечу.
0: Да.
1: Макс, вы, наверное, не служили в армии. Вот я служил в армии еще в далекие советские времена, и вот эти вот фамилии Бортновский, Дингилевский, какие еще, там их целая куча была, это фамилии поляков, проживающих проживавших в Западной Белоруссии.
0: Да, попросту Макс показал свою полную несостоятельность в национальном вопросе. И вот эта пена у краешков губ Макса, которая, в общем-то, высказывает в нем откровенного антисемита, нам, Макс, не нравится.
1: Да, Макс, больше не звони мне.
0: Да. Извините, я болею. Вот тут пишут, опять же, что рады вас слышать, то все. Ну вот, тем не менее, есть такое вот странное сообщение. Ян Густович, не кажется ли вам, что сверхмудрствовать перед простым народом – это еще хуже, чем бредить? Где можно, сразу вопрос, приобрести вашу книгу под названием «Алые»? Я не слышал о такой книге.
1: Есть книга, она немножко с другим названием. Вот, на самом деле, проще теории ФАВЕ вообще на сегодняшний день ничего не существует. Вот, поэтому это, я не знаю, почему людям показалось это сложным. ФАВЕ — это самое простое объяснение происходящих сегодня событий. И на самом деле там каждый человек, который ознакомится с этим литературно-публицистическим произведением, получит вполне определенные знания, и ему все станет ясно, что ему сегодня делать, или вообще ничего, может быть, не делать, может быть, просто пойти на кухню, попить кофе, или в комнате попить кофе, кто как. Я не знаю.
0: Да. А, Ян Густович, но все-таки, если вернуться вот туда, опять же, к средствам массовой информации, просто сегодня у нас по плану такой разговор о них именно. Вот скажите, не находите ли вы парадоксальным следующее, что, как правило, вот туда двигаются люди авторитетные все-таки именно в политике, да? То есть, к примеру, есть же огромное количество людей, ведущих такие безобидные, но не менее популярные телевизионные передачи, как то, к примеру, вот о животных, да, ведет Иван Затевахин программу. Ну, и же с ним масса. Там, например, «Спокойной ночи, малыши», там вот дядя Степа и Филя, они там тоже ведут. Однако люди почему-то делают ставку в политике на людей, очевидно, корыстных, которые появились не весь откуда, и, в общем-то, и, я надеюсь, уйдут не весь куда. Что здесь, измена вкусу или попросту население должно чувствовать сильную руку мужественного усатого человека, у которого взгляд немножко выше очков всегда. То есть есть в этом что-то КГБшное, Ян Густович.
1: Ну, КГБшное — это не значит плохое.
0: Да!
1: А что касается телепрограмм, Александр, вы же знаете, и в прошлой программе я говорил об этом, что с великим трудом мы находим время, я нахожу время на ежедневный просмотр всех программ новостей, вот, на основании которых мы, поскольку другой информации нет ни у нас, ни у вас, вот, на основании которых мы делаем, ну, вывод ежедневный о ситуации у нас и у них. Что вы мне сигналите, Саша? Я не понимаю вас.
0: Нет, просто у вас за спиной
1: что?
0: Человек с ведром.
1: Так, и что мне нужно делать?
0: Сидите так же. Все. Все нормально.
1: Ушел?
0: Ну, по крайней мере, или присел. Но это уже не так опасно. Ян Густович, ну, все-таки вы как-то уклончиво. Вот
1: нет, давайте
0: я,
1: лучше...
0: я пытаюсь сейчас, скажем так, склонить вас на разговор не только о том, ну, какой вы хороший, что вы собираете... А вот о том, почему люди делают неправильный выбор. К примеру, почему им не послать бы какому-нибудь популярному ведущему детской телепередачи там предложение баллотироваться, потому что, ну, он-то заведомо не будет злым. Вроде бы. Вот я о чем. Я о массовом сознании, о массовом восприятии того или иного телеидола, понимаете?
1: Ага.
0: Да.
1: Ну, массовое восприятие того или иного телеидола, Бивиса Батхита или Арины Шараповой, шикарной блондинки... с большим...
0: Подождите, она вроде вот, которая вот это, я все сама, рыженькая же она вроде.
1: Я все сама? Да, ну, она рыженькая, но она не Арина Шарапова.
0: А, извините.
1: Нет, Арина Шарапова — это которая следует везде за Березовским. Где Березовский, там она.
0: Угу.
1: Вот. Если Березовский на ОРТ и Шарапова на ОРТ. Если Березовский на ТВ-6 и Шарапова на ТВ-6.
0: Так может у них как-то это роман.
1: Вы имеете в виду, что у них между ними возможен секс?
0: Ну, я так прямо не сказал, но почему? И он я вроде тоже, молодой человек, талантливый спортсмен. И...
1: Александр, я тоже так не сказал. Я тоже сказал, что возможен.
0: Не, а что же в этом плохого? Тут я как раз ничего не понимаю. То есть женщина, она, в общем-то, на то и рождена, чтобы подчиняться мужчине. Это всем известно.
1: Да.
0: Да, вот и он-то чего у него спрашивает, типа говорит, Анна, там пойдем там, дескать, туда-сюда. Да, дескать, пойдем туда-сюда. Естественно, она ему не скажет, Володь, дескать, да не хочу, я пойду на другой канал. Логично, если она испытывает к Сергею симпатии, к примеру, определенные. Это как раз не очень такой, мне кажется, пример-то.
1: Давайте лучше в общем поговорим про средства массовой информации.
0: Да.
1: Потому что я тут кое о чем хотел сказать. Вот. Раз уж затронули тему средств массовой информации, вот во второй части произведения, во второй части, которая сейчас выйдет в издательстве «Гелея», скорее всего, мы сейчас ведем переговоры. Это издательство, которое напечатало недавно книгу «Я не занимаюсь рекламой, я просто сообщаю» книгу Дмитрия Пименова «Муть революции». Это человек, который в 2 часа ночи разбросал листовки на Манежной площади с рекламой собственного движения под названием «Союз революционных писателей». К сожалению, наши, так сказать, сотрудники Федеральной службы безопасности страшно далеки от народа и от моды. Вот. Если бы они знали, кто такой Пименов, они, конечно, не стали бы принимать эту версию. Вот. Значит, что хотелось бы сказать интересного о средствах массовой информации? Ну, захват средств массовой информации – это кратчайший путь к мировому господству сегодня для России. Значит, есть только один способ, каким образом это сделать. Нужно выбить среднее звено телеведущих, корреспондентов, журналистов. Вот типа вас, Александр, вы же среднее звено. Но вы же не... Вы же не... Вот вас такой вот ведет с длинными волосами, как его...
0: Умецкий.
1: Нет, не Умецкий, да не Умецкий. Который всегда на фоне «Эхо Москвы».
0: Так он сейчас играет вот на рояле.
1: Да?
0: Вы же слышите, конечно.
1: А, ёлки.
0: Вы просто не узнали, да?
1: Ничего, что я так говорю, нет?
0: Конечно, плохо. Он набьет вам лицо.
1: Да нет, он нормально, я к нему нормально отношусь.
0: Чувствуется философ.
1: Да, просто я говорю о том, что вы же среднее звено, и вы не он, правильно?
0: Ну, естественно, мало того,
1: он что ваш начальник.
0: Нет!
1: Нет? Ну, ладно, оставим эту тему. Вот, самый простой способ захватить сегодня средства массовой информации, что необходимо для того, чтобы привлечь в страну криминальный капитал со всего мира. А если вы помните, в предыдущей программе мы долго говорили о том, что в мире существует два кошелька. Кошелек FAVE и кошелек, в котором находятся деньги, украденные FAVE. Никаких других кошельков в мире не существует. Никаких других банков в мире не существует. Никаких других денег, евро, долларов или рублей в мире не существует.
0: Все. Нет, еще чулок существует.
1: В чулке тоже лежат деньги FAVE. Даже у старой бабушки это деньги FAVE.
0: Я имею в виду забытые чулки.
1: А, забытые чулки. Просто обычные забытые чулки.
0: Да.
1: У меня же... Ой, Саша, я что-то вообще о другом начинаю думать.
0: А, извините.
1: Чулки...
0: Да. Да. Я перебил вас, простите.
1: Ты сбиваешь меня, Саня, да. Ничего на ты?
0: Да, конечно.
1: Вот, мы уже познакомились с Александром нормально и даже один раз пили пиво вместе.
0: А можно я буду вас звать просто Густович?
1: Густович? Ну, давай так.
0: Не, Густович, я что имею в виду-то? Я о том, что бывают забытые чулки. Ну, скажем, человек, так сказать, заныкал, спрятал и забыл. А проходит определенный срок, да, после которого вот это заныканное и забытое перестает играть какую бы то ни было роль вот вообще на финансовом рынке. И оно как бы выходит, попросту говоря, из логической цепочки от построения вот там. Ну, то есть оно уже нигде. Это третья такая. Вот это надо все собрать, и получится альтернативный финансовый источник.
1: Вот когда-то я служил в армии, и... Чулки клали, я помню, мы бегали в самоволку за самогоном, и чулки местные добросердечные, толстые и полные женщины клали нам заранее за недельку чулки в самогон и настаивали на старых чулках и колготках. Вот, и в результате он принимал такой синий оттенок, но зато от него дико тащило, вот говоря на модном языке неформальном.
0: Да, ну я перебил вас. Далее.
1: Да, перебил. Значит, вернемся...
0: Опять я на фейс.
1: Извините. ...к средствам массовой информации, кошелькам и уголовникам.
0: Да.
1: Вот. И сегодня, значит, да, поскольку, значит, повторяюсь, существует два кошелька в мире. Вот. Один украденный у FAVE. Еще раз повторяю, FAVE – это фирма, которая противостоит сегодня России и миру. За Россией. Такой мир существует. Часть мира за Россией. Такая часть существует. Вот. И построена FAVE построена по принципу фирмы, в которой контрольный пакет принадлежит англосаксам, противнику противоположности, нашей противоположности. И а также туда нас 49% делят между собой католическая церковь и то, что я называю евреи. Евреи – это еврейская элита, давно уже удалившаяся от истоков от ЛБН, от лиц без национальности, с еврейской кровью, от всех. От всех. Она находится в разных частях света, в разных государствах, в разных столицах. Она не живет в Биробиджане. Вот. И... Но, как ошибаются многие, 51% у нее нет. Это мое мнение. 51% принадлежит англосаксам в лице королевской семьи. Я уверен, что мировой кошелек принадлежит английской королевской семье.
0: Я бы хотел немножко остановиться, если позволишь, Густавич, вот на еврейском вопросе. Вот люди, которые как-то так очень неадекватно, озлобленно отзываются о евреях, мне, например, в последнее время напоминают людей, которые не справляются, попросту говоря, с компьютером, то есть не умеют его использовать. От этого злятся и ломают технику. А вот на мой же, опять же, вот лаэртянский взгляд, евреи — это очень мощная машина, при эксплуатации которой правильно, она может приносить огромную пользу. Это же гениальная нация по зарабатыванию денег. Если кто-то не сумел, так сказать, извлекать из этого пользу, то это не недостаток евреев, а недостаток вот данного индивидуума.
1: Безусловно.
0: И вместо
1: безусловно.
0: Того, чтобы сказать, что я дебил, я отпугнул от себя машинку для печатания денег, они начинают говорить, что вот это там жидовская машинка для печатания денег. Ну, то есть, опять же, отсутствие какой-либо самокритики у людей получается.
1: Абсолютно верно. Проще, ну, может быть, не проще, но их надо, так сказать, евреев, лиц еврейской крови России и русской нации гораздо проще нанять, чем бороться с ними. Это не имеет никакого смысла. А ультранационалистов я могу успокоить, что если бы враг русской нации был так прост, как евреи или негры, то мы давно бы уже всех победили. Враг равен нам, враг такой же, как мы, враг белый, и враг проживает на островах. А вот в своей книге я указываю, что и Северная Америка также является островом. Это не континент. Вот. Острова принадлежат англосаксам.
0: С другой стороны, я вот внимательно еще раз перечитал вашу книгу и даже сделал для себя кое-какие, так скажем, оттуда зарисовки, выписки и так далее. И там прослеживается такая мысль, что, в принципе, противодействие двух фирм, оно происходит в основном из-за вопроса, так сказать, выхода на связь.
1: С Богом?
0: Да.
1: С Богом,
0: ну, назовем
1: да.
0: это
1: ну, так. Люди называют это Богом. Да.
0: Вот. А не кажется ли вам, что уже заранее вот фирма АВЕ проиграла этот бой, потому что связь-то вот с тем, что вот называют люди Богом, уже давно, в общем-то, у русских есть. И поэтому бесполезно бороться с нашей фирмой им, со всеми их ухищрениями.
1: Саша, вы мне напоминаете, я столько беседовал со всевозможными земцами, почвенниками, державниками. На самом деле, да, связь с Богом — это все здорово. Я верю в это. По-моему, это называется одним словом «добро», а ФВ — это зло. Вот, я думаю, что Бог ждет нас. Но, вы знаете, бывают и нежданные гости.
0: Например?
1: Я повторяю, значит, я уверен, что Бог ждет нас, но иногда приходят нежданные гости. Как бы ни пришел ФАВЕ к нему первым.
0: Нет, но он может зайти именно в качестве гостя. Но я думаю, его вряд ли он оставит у себя ночевать. Хотя бы потому, что он очень груб, я имею в виду данный гость, груб, это как-то неженственен. И еще есть такое слово... чересчур самоуверен, вот, понимаете? А никто не любит гостей, пусть вначале таких и вежливых, да, пахнущих дорогим одеколоном, но чересчур самоуверенных, в присутствии которых хозяин начинает чувствовать себя гостем.
1: Вот, ну, ФВЕ это, да, может быть, там есть одеколон, может быть, там какой-нибудь Шанель Эгоист или что-нибудь еще такое модное, дорогое. Вот, ФВЕ... Это, на самом деле, это часть каждого из нас. Каждый из нас на какой-то процент состоит из ФАВЕ, а на какой-то процент состоит из русского человека. Вот так вот.
0: А вот какое место в данной...
1: Причем русским, да, может быть даже... Извиняюсь, Саш,
0: ничего,
1: я запомнил.
0: Ничего, ничего. Что вы?
1: Причем русским может сегодня ввиду глобальной нехватки детей в России, русским сегодня стать... Должно быть, государство должно предоставить максимальные возможности всем желающим стать русскими. Особенно необходимо срочно сегодня бегом наладить приток женщин сюда со всего мира, вот, которые вот, будут, да, рожать, да, и не думать, как они будут воспитывать детей. И на сегодняшний день самое главное, чтобы они не были представителями этносов, которые объединяются в группы, не ассимилируются, носят тапочки в дворе и не пытаются даже выучить язык, русский язык в Москве. Вот. Если это будут женщины из разных стран, которые будут приезжать сюда, и, значит, с ними надо разговаривать так, что если вы родили, то вам предоставляются всевозможные блага, льготы там, и так далее. Все, что даст возможность нормально существовать в Москве, например, в центре мировой свободы. Еще раз повторяю, Москва должна быть отдана на разрыв. Москва должна быть обязательно отдана на разрыв. Москва-Петербург по центру мировой свободы. Это должны быть города, где будет введена самая широкая демократия, которая обеспечит приток криминального капитала со всего мира.
0: Тут есть вот одна такая... Я, кстати, о женщинах-то и хотел поговорить. Видите, какая у нас тонкая, скажем, миди-связь с вами установлена. Вы прям чувствуете, что я хочу спросить и говорить об этом. Но не забывайте, что женщины, они же тоже разные-то бывают. Вот некоторые из них согласны, и для них это высшее счастье. То есть цель жизни, она изначально уже вылазит из мамы, как только перережет пуповину, ее в жизни, у нее есть две цели. Это первая — выйти замуж удачно, да, вторая — это, в общем-то, разродиться и, так сказать, выйти в тираж. Вот, но есть такие, которые, скажем так, проявляют свою активность на другом каком-то уровне, там, на социальном и так далее. Вот женщины с социально активной позицией, какое место та занимают вот в вашей стройной теории? Вот она хочет приехать, но не хочет рожать. Если, в общем-то, роды — это как бы плата за...
1: Ну а что она хочет делать-то? Она же
0: как многие, например, политики...
1: Нет,
0: она хочет... как пример, многие политики, вы их тоже знаете, которые долгое время жили в Америке, приехали
1: или
0: сюда и ведут активную деятельность просто тут на политическом рынке. Вот она также хочет, к примеру.
1: Что, она хочет приехать,
0: да, и вести тут
1: из эфиопского села и вести политическую деятельность?
0: Да, как вот с ней быть? Но она с доброй душой, понимаете? У нее грудь теплая и широкая, она прижимает к ней головки всех, головы, это вещи...
1: Вы, честно говоря, способны озадачить не только меня, но, мне кажется, вообще любого философствующего дилетанта, типа меня. Не знаю, что насчет эфиопки, которая хочет приехать в Россию в 99-м году...

0: Оно упрямляет людей. А человек хочет стать предателем, а потом выпьет 200 грамм, поест грибов.
1: Опять,
0: например, да.
1: Или рыжиков тоже. Это,
0: выйдет на балкон, матом поорет. Да. Ему же не хочется быть предателем, ему нравится.
1: Вот вопрос такой пришел. Ян Густович, в прошлый свой эфир вы говорили, что Третья мировая война уже началась. Скажите, вы ошиблись тогда, или же эта война идет, но ее не освещают в средствах массовой информации?
0: Нет, безусловно, война идет. И вот мы предлагаем очень мощный рывок, очень мощное действие. Это поставить средства массовой информации под контроль уголовного мира. Не преступного мира, а именно уголовного мира. Разница в этих двух понятиях существует. Значит, в чем тут дело? Дело в том, что уголовный мир сегодня наиболее, ну и часть преступного мира тоже, вот, наиболее, так скажем, наиболее яркий и могущественный ближайший союзник Федеральной службы безопасности России. Как ни странно. И для них, для... Если ФСБ возьмется за этот проект, то на уровне среднего звена, вот типа Александра, который сидит напротив, я думаю, что в течение полугода можно будет установить...
1: Извините, Густович, я стою, кстати.
0: Ну вот, Александр, давайте простимся. Предположим, приходит... Вы представляете, что такое зона сегодня, да, Саша?
1: С трудом, честно говоря.
0: Ну, это огромное количество людей, которым нечего делать.
1: Да.
0: Единственное, что они могут, это создавать интеллектуальный труд. Но матрешки и ножики из цветных блестящих
1: штучек,
0: да, они уже, так сказать, их некуда деть, и за них бьет ОМОН. Вот. Поэтому самый простой вариант сегодня не ножички делать, а создавать интеллектуальный труд.

0: И мы продолжаем беседу с Яном Густовичем Бартновским, философом и политологом. Ян Густович, вот все в рассуждениях ваших, конечно, правильно. И уголовный мир, он обилен, много их.
1: Нет, Александр, я еще не дорассказал про уголовный мир. Вы не спешите закрывать эту тему.
0: Нет, я наоборот хочу. Меня одно беспокоит.
1: Нет, а вы не спешите, Александр. Да, все, понимаете, все. Вы же дайте мне договорить.
0: Густович, как скажешь.
1: Вот, значит, по поводу уголовного мира. На сегодняшний день самый простой способ для России захватить средства массовой информации – это получить контроль над средним звеном. И не только в России, но и во всем мире. И уголовный мир, я уже говорил перед этим, перед этой песней про Катюши, вот, я уже говорил о том, что единственный продукт, конкурентоспособный на рынке, который сегодня могут производить зоны и прочие места лишения свободы, это продукт интеллектуальный. Это могут быть статьи, репортажи, работы художников, связанные с электронных художников, я имею в виду.
0: Поделки, компьютер, опять же,
1: компьютерную выпечка. Графику нет. И связь должна быть налажена по системе интернет, обязательно с привлечением всевозможных там этих, как это называется, вот волоконных каких-то сетей.
0: Да, да, но тут есть тревога за то, что они будут пытаться внедряться, подобно Бивису с Батхедом, в порно-сети, порно-сайты.
1: Александр.
0: Или их надо перекрывать, а это значит уже ограничение степени свободы живущих людей, а им же нельзя, может быть, там посещение порно-сайта для него
1: вот
0: будет
1: вдохновение. Вот что-то надо разрешить, понимаете?
0: Вот что разрешить-то? Что мы
1: Александр,
0: разрешим-то?
1: Объясняю, разрешить зарабатывать деньги, в конце концов, людям там нужны деньги. А здесь ходит... Такие люди, извините, вот похожие на вас иногда даже, я таких встречаю. Вот вы же представитель среднего звена.
0: Мне часто говорят, что меня с кем-то путают.
1: Я говорю об этом. Нет, вот вы сейчас здесь сидите, да?
0: Я, говорю, я стою в кресле, я не виноват, что... Да, я такого роста, что вы все время намекаете на мои физические эти...
1: Ну, у вас живая программа, ладно, мы вас не будем трогать. Но другие-то, у них... не

0: Живые программы, Александр?
1: Не живые.
0: Не живые.
1: Нет.
0: А сколько аналитических материалов могли бы сделать тюрьмы? Вы представляете об этом? А сколько людей выходит из тюрем, которым нужна работа? Они все должны работать в средствах массовой информации. И они все должны работать на Федеральной службе безопасности. Я бы так сделал на месте ФСБ. Потому что с этими людьми больше проще всего договориться. Достаточно на заседании у Путина, министру юстиции, после пойти попить чайку вместе с министром внутренних дел и с генеральным директором ФСБ, и проблема будет решена. 150 человек ежемесячно, самых лучших авторов, которые должны будут потом после возвращения в свободный мир трудоустроиться в модные издания, сказать, они должны быть отпущены на волю раньше положенного срока. Это самый ходовой товар. Единственный ресурс, который сегодня есть у России, это земля. И люди, отбывающие сроки наказания. Больше у нас нет ничего. Вот, вот, используя два этих момента, мы можем сделать так, что в течение 5 лет в нашем кошельке будет больше денег, чем в кошельке ФАВЕ. Пришел человек из тюрьмы, подошел к тебе Саня на улице и говорит: «Саня, вот ты 7 лет ведешь свою программу, а я 7 лет, знаешь, чем занимался, знаешь, где я был? Дай мне хотя бы пару лет повести программу на «Эхо Москвы». И что, ты ему откажешь?
1: Тем более, да.
0: Ты ему откажешь. Тогда тебя изобьют.
1: Это печально. Тогда
0: это
1: я могу.
0: Печально.
1: А знаешь какая, кстати, красивая у него водолазка?
0: Но,
1: вот,
0: Саша,
1: ты заметил?
0: Нет,
1: скажи, демократичная водолазка. Ну, у Путина. Вот его показывают, у него демократичная водолазка. Ну,
0: я, ты знаешь, я к Путину нормально отношусь.
1: А я ничего не говорю плохого. Я наоборот говорю, хвалю водолазку. Может, он слышит, ему приятно. И он скажет, что у ребят
0: я вижу
1: классный вкус. Заметит и даст время и вот этому вот, где-нибудь на другой радиостанции.
0: А что? Когда у него? Белая водолазка, что ли?
1: Вот, не важно, ну что же вот так?
0: Было.
1: Надо же...
0: Саша,
1: порушил
0: ну, я
1: всю историю под Халимаша.
0: Я не понимаю ваших
1: намеков. Я хочу
0: намеков.
1: Про уголовников немножко.
0: Я не понимаю ваших
1: подожди,
0: намеков.
1: Подожди, Густавич, про уголовников. Вот
0: да.
1: если они союзники нас, наши в борьбе с ФАВЕ, да, то как-то пояснить их попытки налаживать, кстати, не на совсем уж выгодных условиях, контакты с преступниками в других странах. Вот это же...
0: Контакты с преступниками в других странах...
1: И почему они торгуют наркотиками?
0: Пусть торгуют.
1: Они же спаивают
0: ничего
1: нас,
0: страшного, ничего страшного.
1: Наших русских бойцов и
0: нет,
1: баб.
0: Нет, они пусть там торгуют, здесь торговать
1: а
0: не
1: вот,
0: надо.
1: А вот, а видите? А то есть, а если вот он сел за распространение наркотиков, как тогда с ним быть? А?
0: Так же, как... Так же,
1: как так же, как так же?
0: Ну, на самом деле, Александр, если вы знаете, вот у меня есть один знакомый мой, хороший, который в свое время воевал в Афганистане, прошел долгий путь. Значит, ну, у каждого из нас есть такие друзья, знаете, с которыми свело нас детство. Вот. Его зовут Сережа, он сейчас сидит второй срок. Он крадет телевизоры черно-белые постоянно. Или пенсионное удостоверение. Вот у меня, мне самому часто смешно, почему он это делает. Вот. Но первый раз, когда Сергей вышел, он сидел год условно. То есть год условно. Год в наркот-зоне, да, такая?
1: Да.
0: Или нарко... Не нарком, наркот-зоне.
1: Наркот.
0: Да. Да, красная зона. Вот. И он вышел, говорит: «Олег, ты знаешь...» Это он встретился, ну, с нашим журналистом. Он говорит: «Вы знаете, мне так там понравилось». Мы как раз сидели втроем, так была бутылочка водки за столом. Вот. А я его спрашиваю: «Сережа, а что тебе там могло понравиться?» Он говорит: «А там в тарелке поровну кладут». И вы знаете, Александр, я его понял прекрасно. Вот. Поэтому есть же такие варианты, как вот эти вот зоны, наркот-зоны и так далее. Надо Министерству юстиции немедленно дать ВПК и все, и там разберутся.
1: Вот хорошо, потом... другой да. вопрос. Да, вы знаете, что, например, еще в золотые, так сказать, времена, когда каждый выстрел на улице был просто событием, да, не было такого, чтобы какие-то иностранные группировки, особенно нигерийские, занимались тоже тут криминальным бизнесом. Получается, что и криминалитет российский сдал свои позиции. То есть получается, и на этом плане фирма победила.
0: Конечно, да, что-то...
1: А чего делать-то? А как быть-то?
0: Так а почему ФСБ не поддерживает криминалитет? Оно обязано поддержать его сегодня. Это единственная, это самая реальная армия. Самая реальная армия, которую можно распространять по всему миру. Можно весь мир захватить при помощи этого оружия.
1: Тут есть опасения некоторые.
0: Есть силу, деньги для силу, этих людей, силу, понимаете? Это
1: ментальности, ментальности русской души. Есть такая маза, что человек, которому окажет поддержку ФСБ, и долгое время, кстати, лишенный этой поддержки, неожиданно воспрянет духом настолько, что попросту полезет, ну, попросту говоря, в правление нашей фирмы, попросту в соучредители, и все. Попытка переворота и так далее. Ведь он всю свою сознательную жизнь провел в зонах, вне социума. Вдруг ему дают какие-то относительно неограниченные полномочия. У него съезжает башня, и он попросту творит не весь что, как ребенок малый. Может быть, эти опасения?
0: Какие опасения, Александр?
1: Я просто жулики. Как предположение говорю.
0: Жулики никуда не делись.
1: Конечно.
0: Жулики остались. С жуликами... Жулики, как ни странно, часто больше государственные люди, чем сказать, люди уровня Путина, которые были до него, и люди из кабинета министров России. Вот. А жулик, он родину любит. Вот. Поэтому многим будет за честь совершить какие-то поступки, конечно, связанные с особенностями статуса. Вот, не совершить, а, я так понимаю, благословить. Вот. Тем более, что реально огромное количество людей в зонах получит работу. Я еще раз повторяю, сейчас весь интеллектуальный труд нужно переместить в зоны. Там людям делать нечего, пусть пишут статьи. И их проще всего контролировать.
1: Вот Света тут спрашивает, куда девать, в общем-то, общак? Причем она пишет так, куда девать тот самый холеный общак.
0: Александр, извините, я, может быть, немножко это нервно сегодня, не как в этот раз.
1: Да нет, ну что.
0: Просто вы знаете, вчера...
1: Но полнолуние было же.
0: Нет, но полнолуние это само собой. Мы вчера были на празднике «Радостная жизнь», нас пригласил пригласили люди Андрея Брежнева, есть такой внук Брежнева, может быть, слышали.
1: Да.
0: Вот, «Радостная жизнь», и мы были, сейчас скажу, «Макс Клуб» это называется. Там фуршет такой прекрасный, все. Ну, нормально сидели. Знаете, и потом туда ворвался ОМОН.
1: Я не посылал.
0: Нет, я знаю,
1: вы что... Вы на меня зря так смотрите.
0: Вы не посылали. Дело в том, что Митрофанов, депутат, сначала уехал за 15 минут вот до появления ОМОНа. И мы подумали, что сам Митрофанов вызвал. Потому что их же Лужков не зарегистрировал в курсе, да?
1: Да, да.
0: Андрея Брежнева и Алексея Валентиновича Митрофанова Лужков не зарегистрировал, ну, я имею в виду Лужков, избирательная комиссия там какая-то московская. Вот. Но все, что связано с Москвой, это все-таки это Юрий Михайлович, да? Любим, не любим, но считаемся. Вот. И вот вы знаете, сам это Саша.
1: Да.
0: Вот сейчас это вошла дама, она, кстати, вчера была там. Может быть, она расскажет два слова о том, как это было. Просто люди, может быть, поймут, что такое вот.
1: Ну, дама нам лучше потом споет.
0: Споет?
1: Ты, Густавич, дай по делу. Ты на даму-то не перекидывай.
0: Я просто разнервничался,
1: Александр. Ну, то есть вот вас все-таки вот это вот посещение вот Чебурашек несколько так травмировало.
0: Да нет, я-то уехал раньше.
1: А, то есть вы не видели.
0: Такая, ну, Саша, о чем вы говорите?
1: Нет, ну, в принципе...
0: Неужели вы думаете, что меня не предупредят?
1: Ну, давайте-то отвлечемся. И мы продолжаем нашу беседу с Яном Густавичем Бортновским. Также напоминаю вам, что у нас еще в гостях находится певица Алиса и, соответственно, она тоже будет принимать участие в эфире. Вы спросите, почему вроде бы такие странные люди собрались вместе. Я сразу вам скажу, что эфир с поющей женщиной мы давно планировали. Вот. Ну и с Яном Густовичем давно планировали. Я поэтому и решил соединить этих двух людей, которые совершенно друг друга до этого не знали. И род их деятельности настолько разный, никак нигде не пересекается. Вот в одной программе, чтобы как-то они служили друг для друга независимыми экспертами. Кстати, вы можете тоже поздороваться с нашими гостями, с нашими, да, радиослушателями.
2: Доброй ночи всем.
1: Да. Вот, Ян Густович, я бы хотел затронуть все-таки такую тему, тему детей, вообще детства. Ведь если говорить о всеобъемлющем давлении АВЕ не только вот на взрослых людей, да, там, на женщин разных, там, да, даже на уголовный мир.
0: Но женщина самое слабое место в России, всю жизнь была.
1: Да, да. Но то, что они производят на свет, это вообще очень слабо. То есть дети, как губки, впитывают все подряд. Начинается это, в общем-то, с этих, с пластмассовых игрушечных лягушек и девок по кличке Барби. Потом просмотры мощных трансформеров, всяких вот этих дебильных фильмов, то есть детское сознание попросту убивается на корню, да? И каким образом вот, и какие ставки вот вы, как философ, психолог тоже, можете делать на современное подрастающее поколение, которое попросту, из которого прет галимый американизм, причем в самых худших формах, то есть полностью бездуховный американизм. Вот как я задал вопрос, круто.
0: Саша, ну, во-первых, я хочу радиослушателей предупредить, что Александр просил меня вести с радиослушателями беседы по-свойски и не умничать. Поэтому я вот так и делаю. Вот, чтобы все было как можно проще.
1: Это и был вот ответ на вопрос?
0: Нет.
1: А, извините.
0: Нет. Перешли на детей, правильно? На самом деле... Да, я всегда говорю «на самом деле», потому что абсолютно уверен в том, что обладаю, может быть, это нагло немножко будет звучать, обладаю истиной, истинным, знаю истинные, истинную ситуацию на сегодняшний день. Дети нужны отечеству, не отечеству Лужкову, но отечеству с большой буквы, в котором все мы выросли. Вот. На месте больших и богатых людей я бы уже давно имел детдома, в которых бы воспитывались мои и дети. Я считаю, что мужчина в год может делать по 100 детей реально. Это абсолютно реально.
1: Больше.
0: И, вот. И содержание 10, например, 100 мам
1: нет,
0: с твоими детьми...
1: Нет, это чересчур, на это я бы уже не пошел.
0: Нет, Саша.
1: Знаете, давайте так, все-таки, вот вы, ваше отношение к женщинам, я целиком его разделяю, да, но поскольку с нами находится певица и все-таки женщина, я должен прогнать телегу эмансипированную, что вы относитесь к женщинам дико потребительски.
0: Какая... Ну а что вы тогда меня спрашиваете? Спрашивайте певицу, вот, которая к вам приехала.
1: Ну
0: что
1: да, пусть певица скажет, что вы думаете.
0: А я потом скажу то, что я думаю.
1: Вы не горячитесь так.
0: Я сказал, что вчера нервный день был, Александр.
1: Конечно, нервный. А у меня вчера вообще ничего не удалось. Стрела сломалась.
0: Вчера уехал за 20 минут,
1: ну, а что?
0: До ОМОНа. За 20 минут.
1: Что вы думаете по поводу вот, трудного детства в плане, опять же, не еды там и загазованности наших улиц, а вот в плане давления всеподавляющего средств массовой информации на мозг грудников?
2: Ну, ты знаешь, Саш, мне трудно рассуждать, я сама еще ребенок, но детей очень люблю. И вот хотела бы поспорить с моим собеседником, что я сама люблю пользоваться мужским полом, и по отношению к женщинам в этом смысле смотрю на это спокойно, пока что, пока у меня не будет детей.
1: Да, но Ян Густович, чем вы там заняты? Что такое-то?
0: Да.
1: Вот что вы думаете по поводу сентенции, которую сейчас...
0: Я же начинаю, Александр, говорить.
1: Извините, а я буду молчать, да.
0: Каких-то певичек это слушать. Пригласили певичку. Вы, если бы вы сказали сегодня, что приедет еще какая-то певица, я бы не приехал, потому что я говорю о серьезных вещах, а, так сказать, не о том, о чем говорят девушки, которые часто ездят в поездах.
1: Ян Густович, ну вы же философ, вы же психолог и политолог. Вы сейчас общаетесь непосредственно с частью, составной частью того народа, так сказать, на обеспечение хорошего будущего, которого вы претендуете. Наша певица просто одна из людей, на которых вы должны делать ставку и будущее, понимаете?
0: А что певица? Пусть она идет и... Ну, она действительно симпатичная девушка рядом сидит, я хочу всем сказать. Очень интересная. Хотелось поругаться, но не получается.
1: Смягчился Густович. Ну да. Ну, все-таки о детях-то мы будем говорить или уже...
0: О детях Александр, о детях с детьми все просто.
1: Да. Вот.
0: Дети должны рождаться в неограниченном количестве сегодня.
1: Нет, вот. Ну не должны ли мы запрещать сюда огромное количество, вот эту волну иностранных игрушек, особенно сделанных из пластмасс? Ну, вспомните раньше, какие были игрушки.
0: Но Барби раньше не было.
1: Да, вот, не было. А сейчас появился. Что мы видим? Дебилизация полная происходит. Стремление. Да, что еще появилось? Не было раньше такого безумия, как-то высокая мода, доведенная практически до гротеска, педофилии и, в общем-то, всего с этим связано. Все это, кстати, последствия. Все эти люди, которые являются сейчас вот значимыми фигурами высокой моды, ВМ сокращенно, они же все в Барби играли, потому что богатые родители уже в то время, когда они были детьми, могли им приводить Барби, Трансформера и лягушек-ниндзя.
0: Ну вот,
1: опасность.
0: Да, вот о высокой моде вы абсолютно правы, Александр. Да. Я считаю, что высокая мода и вообще вот этот вот культ женщины, похожей на Клаудию Шифер, у нее какая-то сложная фамилия, и еще более сложное имя. Вот культ женщины, похожей на Шифер, вот, он, конечно, нанес огромный удар по престижу наших домохозяек. Потому что мужчины, они начинают ударяться в погоню за идеалами, в погоню за какими-то призраками. И в результате носятся, все равно заходит в комнату, а у плиты стоит женщина и улыбается. А это их жена, которая совсем не похожа на Клаудию Шифер, но,
1: да.
0: Однако, несмотря на это, может родить пару детей и ударить сковородкой по лбу.
1: Вот, кстати, вот сразу такой вопрос вот к нашей певице. Вот скажите, вот вы же певица, да, все-таки, и, например, я часто женщинам поющим задаю этот вопрос, ни одна из них ответа на него мне не дала до сих пор, может быть, вы вот как-то, вот, например, женщина-секретарь, да, женщина-политик, там, женщина-парашютист, а и женщина-певица, почему так странно сразу, тоже не певец, почему, что, например, женщина-художник, да, женщина-журналист. Журналистка не принято говорить. А что касается вот именно певческой профессии, то здесь происходит вот...
2: Русский язык богат и разнообразен.
1: Да!
2: Поэтому я не улавливаю в этом. Даже не задумывалась, честно говоря, об этом. Только вы натолкнули меня.
1: Если у вас появится в ходе вот
2: нашей какая-нибудь мысль,
1: вы тогда прям сразу ее подхватите. Так... Что тут еще? Ян Густович. Тут такое сообщение, я позволю себе зачесть. Ян, мы познакомились сегодня. Далее дан телефон и подпись Андрей. Угу. С кем это вы сегодня успели познакомиться? Андрей. Ну ладно, это ваши личные дела.
0: Ну я не знаю. К сожалению, в автобусах не ездил.
1: Да.
0: Вот, Андрей.
1: Да ладно, неважно. Дмитрий вот из Марьино пишет, что говорит, вы так плохо отзываетесь о моде. В чем вы сейчас одеты? Дима, если бы ты внимательно слушал программу и это, интонации наших замечательных голосов и так далее, мы не отзываемся плохо о моде, мы отзываемся...
0: Вы, Саша, дадите слово на эту тему?
1: Да.
0: Это очень важный вопрос.
1: Вы даже меня защитите.
0: На самом деле мода – это самое основное, что нам сегодня нужно. Именно Россия, русская нация, должна не стремиться восстанавливать домны, из которых гарью и ужасом, и копотью, и пылью хуже, чем от вулканов, застилает это тысячи квадратных километров вокруг. А мода спасет Россию. Был такой великий и всем известный, и даже известный ФСБ, как ни странно, очень известный и авторитетный человек. Почему говорю «был»? Потому что он окончательно рехнулся, по-моему. Это Петр Мамонов. Великолепный человек. Чудо. Вот. И он говорил в свое время на концерте: надо быть в центре моды, в центре моды, в центре моды, в центре моды. Вот. Я поддерживаю его полностью. И Россия, пока не получит моду, пока не вырвет ее из рук Англии, где все привыкли очень хорошо жить, им уже не нужно эти домны разогревать. Они даже шахты, Александр, позакрывали свои.
1: Конечно.
0: Вот. Да. Поэтому я говорил... Когда я критиковал моду, я критиковал не моду, а стереотипы, навязанные модой. Потому что женщина с широкими бедрами, она не менее прекрасна, чем Барби Шифер.
1: Да. Вот, кстати, тут еще на нас наехал Свет, вот прям дословно зачитываю. Саня, не болтай ерунду, если у тебя есть знакомые дети... Спроси лучше у них. У нас растут прекрасные дети, которые не будут жить так, как живете вы. Еще нас жить научат правильно. Свет, я тут недавно еду, да, на почтенном автомобиле. Открываю тонированное стекло, стоит грудник с какой-то поделкой, типа Барби, только мужского пола и негром. То есть Барби негр, понимаешь? Я у него спрашиваю: слышь, говорю, грудник, как проехать на Рублевку? Он не с этой Барби. Света, как нормально? Они даже не могут дорогу толком объяснить. Современные дети. О чем вы вообще говорите? Как они могут жить лучше, чем живем мы, если после... То есть мы им попросту ничего не оставим. Мы что, дураки, что ли, полные? Во, как я сказал. Нет, я вижу по укоризненному взгляду Густавича, что что-то не то сказал. Конечно же, оставим, но они этим правильно не смогут распорядиться. Тоже не так.
2: Страшное время, мне кажется, просто суждено выжить такое, перенести детям этого поколения.
1: Да.
2: Это ужасно.
1: Мало того, Света, представьте себе, если у вас ребенок, он девочка, да? Вот эта девочка постоянно видит по телевизору Клаудию Шифер и же с ними, да, мощных супербаб, которые лупят всех, кого не попадя, танцуют постоянно в дискотеках, а для этого, во-первых, нужны деньги, во-вторых, нельзя забывать, что все эти образы, они, в общем-то, слеплены в Голливуде. Вот, а реальная жизнь, она другая. И когда ваша девочка выйдет просто в мир, вот, и... столкнется с ним, то у него будет сильный, может быть, облом. Не надо парить в облаках, Ян Густавич. Это я, кстати, выдержку из вашей брошюры сейчас читаю. Я вижу, вы как-то настороженно так, знаете, да?
0: Ой, Александр, мне...
1: Ну, извините, я больше не буду пользоваться.
0: Иногда хочется вас поправить, но, к сожалению, я у вас в гостях.
1: Нет, когда... вы совершенно поправляете, я
0: согласен. Вот когда вы у меня будете в гостях, я на вас буду ругаться.
1: Ну, а что я сказал неправильно? Вот подождите, давайте прям по пунктам. Вот что я сказал неправильно, с чем вы не согласны? Или вот вы, пожалуйста, с чем? Нет, вы скажите. Я, кстати, могу и уйти.
2: Я молчу, Саша.
0: Ой, нет, это Александр, давайте дальше. Давайте, может быть, какой-то... А нет какой-нибудь музыки веселой?
1: Музыка есть, но я предлагаю, прежде чем с музыкой, я предлагаю обратиться к мнению наших радиослушателей. Может быть, что-то давайте, они нам предложат.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня вопрос к Яну Густавичу.
1: Он просто полон внимания.
4: Ян Густавич, как вы относитесь к тому, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала движение «Спас» в главе с Варкашовым? И вы, как вы считаете, это движение способно отставить русскую идею в полном объеме? И согласны ли вы со взглядами Баркашова? И вообще, как вы относитесь к национал-социализму?
1: Спасибо. А я даже не в курсе, почему наш респондент решил, что там вот этот вот Баркашов-то, это что, официально или это дом?
0: Нет, ну, Баркашов — это серьезно. Баркашов — это военный человек. И если, я не знаю, вот задающий вопрос был ли слушателем предыдущих программ, вот, в частности, той, в которой мы давали подробный отчет о книге выпущенной. Ну, так вернемся к вопросу.
1: Да.
0: Баркашов — это треть России. Я считаю, что Баркашов — это идеальный, если не министр обороны, то человек, который способен организовать армию, способен внушить ей определенные идеи, и его идеи должны быть в армии. В гражданской жизни идеи Баркашова в чистом виде, не только идеи, а вы же понимаете, что, так сказать, вот, ну, вот возьмем слово фашизм, да, фашизм, фашизм, фашизм. Вот сегодня, если вы напишите программу, да, украдете ее у Кириенко, который баллотируется на пост мэра Москвы, и напишите «фашистская программа», вас немедленно арестуют, несмотря на то, что там будет программа Кириенко. Вот. Баркашов необходим России. Тем более на сегодняшний день, ну, я не вижу более надежных, я бы сказал, людей, которые отстаивают русскую национальную идею. Но опасно будет, если Баркашов будет один, потому что Баркашов должен быть, и вообще Россия, она не едина, а триедина. Я еще раз повторяюсь, возвращаясь к теме нашей прошлой программы, что Россия, она изначально, обладая большой территорией, может позволить себе три составляющие. Это центр мировой свободы, крупные города, Москва, Ленинград, где на улицах происходит вакханалия, где единственная наша с вами цель получить капитал, украденный от ФАВЕ. Потому что, как вы сами понимаете, брать кредиты у них бесполезно.
1: Да.
0: А потом дающий кредит, он же забыть только об одном, чтобы вы не отдали ему кредит.
1: Безусловно.
0: Это изначально. Вот. Ну вот что у нас получается. Значит, центр мировой свободы, потом территория военно-промышленного комплекса и территория консервативной России. Вот, вот всю консервативную Россию, Орловскую, Тамбовскую губернию, все нужно отдать таким, если не Баркашову, то таким как, людям, как он. Вот. А на территории Москвы, на территории Ленинграда и других территорий, отнесенных к центру мировой свободы, влияние Баркашова должно быть ограничено и иметь некие иные формы. Вот. Однако, как любой проживающий в Москве, выезжая за пределы Московской области, должен понимать, что там, так же, как и в Америке, действуют законы и другого штата. И вам придется не только удивляться, но, может быть, и розги получать. Вот. Но, опять же, и первое, и второе невозможно без ВПК, без территории военного промышленного комплекса, куда входят приграничные территории, территории Кавказа. Вот я не помню, Александр, говорили мы в прошлый раз или нет, что если бы принято было наше предложение по поводу неоказаческого движения, по поводу расселения бывших зэков.
1: Мы говорили об этом.
0: Говорили, да?
1: Да, да.
0: Вдоль
1: Но
0: границ.
1: Вы можете напомнить.
0: Вдоль границ,
1: что, да. Это, кстати, хорошее предложение.
0: За кордоном, да, МВД, то сегодня бы уже никаких проблем не было. Просто
1: да,
0: все было бы ясно, и царь не зря давал свободу тем, кто убежал от помещика, поселился там, где мало русских людей.
1: А знаете, я подумал, может быть, опять же, вот боязнь. Ведь сейчас же весь мир, он построен как на недоверии. Если раньше все было и бизнес, и все строилось на доверии в основном, то сейчас наоборот, на недоверии. Может быть, как раз не доверяют вот этим передовым отрядам, что они, дескать, побегут туда, вперед, несанкционированное наступление. Это в лучшем случае, а в худшем тотальное бегство и дезертирование. Дезертация или как его? Дезертразирование. Да.
0: Дезертирство.
1: Да. И мы продолжаем нашу беседу с политологом, философом и психологом, конечно же, Яном Густовичем Бартновским. Ян Густович, нам пришлось, мне очень нужно было, и я вышел резко, все выключил. Вы можете продолжить вашу мысль, на которую я прервал. Вы извините, просто после того случая у меня такие эксцессы случаются, и я, ну, вы знаете.
0: Да, знаю.
1: Ну, что за... Здоровье, так, оно же с годами
0: просто
1: все уходит.
0: Закончили никуда перед песней на такой бодрой ноте.
1: Лечение, там всякое, денег так много на все это.
0: Да. Да, я ни в коем случае не рекламирую СПАС. Хочу просто сказать всем, кто слышал. Однако Баркашова я уважаю. Это человек без денег.
1: Как же можно уважать человека без денег?
0: Это без денег Саша создал...
1: А, извините, я перебил вас.
0: Военную организацию в то время, когда ее создать не мог никто.
1: С другой стороны, вот. Доблесть военной организации проверяется делами. Вот, то есть создать военную организацию могут и гопники из Братеева, из трех человек, и сказать, мы военная организация, маршировать под барабан, это не значит быть военным.
0: Саша, когда начинаются дела, военная организация уже должна быть готова. Понимаете, поэтому не делами а качеством подготовки и, наверное, сравнением, может быть, по подготовке.
1: А я не знаю, мне вот кажется, я извиняюсь, что я так говорю, но что огромное количество таких, ну, скажем так, радикальных национальных организаций попросту состоят на службе этих же АВЕ с тем, чтобы национальное движение дискредитировать и настроить мирных обывателей против него.
0: Я понял, о чем вы. Но так, не, так глубоко не стоит залезать. Если мы начнем считать разведчика, если мы начнем просчитывать разведчика, на какую спецслужбу он сегодня работает, а он же, вы знаете, настоящий разведчик работает почетным на ЦРУ, по нечетным на КГБ.
1: Да.
0: Да. Вот. Да. Поэтому простому обывателю и даже телеведущему Александру Лаярскому очень сложно
1: сообразить, что тут к чему.
0: Составить свое мнение об организации, как... я понял вас, вы имеете в виду, что, может быть, кто-то дает деньги и так далее. Наплевать на это.
1: Да не обязательно деньги. Может быть, люди
0: идейные. Давайте играть,
1: вот ответим на вопрос быстро.
0: Примитивные игры, Александр, примитивные.
1: Вот тогда к вопросу Мишутки. Скажите, уважаемый, это к вам, видимо, меня так давно не называют. Помогут ли нам, то есть Мишутки и вам, в борьбе с АВЕ новейшей компьютерной разработки?
0: Безусловно. Джин вылез из бутылки, и они допустили ошибку остановить его. Им будет очень сложно. Впереди ликвидация ростовщиков как класса. Я считаю, что вообще такого не будет. То есть будет так. Я думаю, что впереди просто глобальный бартер. Я не знаю. На самом деле, я тоже об этом думаю, так же, как вы, Мишутка, да?
1: Мишутка, да.
0: Так же, как и вы, Мишутка.
1: Может быть, вот. Это женщина, кстати. Может, это фамилия, например, Лариса Мишутка.
0: Так как и вы, женщина Мишутка.
1: Да.
0: Вот. Вот. И получается так, что я интернет представляю 250 каналов ТВ. Каждый день можно смотреть программу Александра Невзорова, в которой будет демонстрироваться фильм «Чистилище».
1: А я вот, кстати, вообще вот запретил бы телевидение, вот если бы мне сказали: Александр, вот мы даем тебе власть, да, такую, что ты можешь устроить телевидение по ну, как ты желаешь того. Я бы запретил все выпуски новостей, вообще все. Я бы сделал телевидение, из... в нем было бы столько каналов, сколько всего городов крупных в мире, да? И каждый канал показывал бы просто с вертолета в реальном времени данный город. Без всяких новостей, без всякой глупой музыки. Почему? Потому что на музыку ведь тоже огромное количество трутней повылезало.
0: Конечно.
1: Телевидение — это, в общем-то, слуга сатаны, сокращенный СС. Вот. И его можно нейтрализовать. Если его сразу мы уберем, то огромное количество Базедовых пойдут лупить просто, как не попадя телецентр, или и нас могут зацепить. Если же мы сделаем прямую трансляцию из разных уголков мира, без всяких комментариев, с реальными звуками этого уголка мира, то телевизор резко начнет работать на службу добру и этому, как его, изобилию. Вот, да. Ну, это мое мнение. Вы, Ян Густович, так не обижайтесь, я что вас перебил. Продолжайте.
0: Ой, Саша, я же не... Почему я должен обижаться?
1: Ну, вы как-то потупились так.
0: Даже если вы сейчас это достанете маузер и выстрелите в меня, и промахнетесь, я это не обижусь.
1: Я предлагаю, вот, может быть, предоставить слово нашей певице. Дело в том, если вы, конечно, не против, да, тут пришло...
0: Нет, я не против.
1: Сообщение от Савелия. Вот я прям дословно зачитаю. Раз в студии присутствует певица симпатичная, то пусть споет для нашей ночной смены 1500 человек песню. Вот кто-то с горочки спустился. Подпись «Бригадир». Как вы?
2: Ну, с удовольствием.
1: Тогда я сейчас попрошу оркестр не играть. Тихо, да?
2: А вы подпевайте.
1: Мы слушаем. Ян Густович, вы будете петь или вы так как-то сегодня не в форме?
2: Подпойте, пожалуйста. Вот кто-то с горочки спустился.
0: С горочки спустился?
2: Да.
0: Ой, вы знаете, я сидел на гауптвахте в Кантемировской дивизии давно, не буду говорить в каких годах. И я часто дрался с офицерами в свое время, до того, как поступить в училище. Вот. И эта песня была... наши любимые. Перед тем, как мы выполняли по 50 отжиманий в лужах. Вот. Ну, на самом деле, все это, так сказать, мужские испытания. Ничего страшного. Я буду тихонечко-тихонечко подпеваться.
2: Вот кто-то с горочки спустился, наверное, мимо.

0: нам пути. А дальше я не знаю.
1: Подожди, подожди. Сейчас.
2: Ну вот сразу вопрос к вам, как к певице. А, скажите, а вот эта песня, она вам близка? Я видел, что так в голосе вот у вас так дрожало, и глаза прям чуть ли не в слезах. Вот, может быть, как-то близкие темы, там, гимнастерка, жизненный путь. В принципе, для такой молодой девушки такая мудрая песня, в общем-то.
0: Да нет, это у нас, в принципе, семейная традиция. Просто когда мы собираемся всей семьей, мы поем русские народные песни.
2: Понятно, понятно. Ну, я думаю, Савелий доволен данной пьесой. Оркестр снова играет. А я предлагаю послушать телефонные звонки, опять же, если вы не против.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, почтенные господа.
2: А почему вы сказали так громко? А, вы, наверное, очень нервничаете. Может быть, как-то вы успокоитесь, чтобы... Нет, вы смотрите, если вы как-то дискомфортно себя чувствуете и не готовы с нами беседовать, мы можем подождать.
4: Ну, почему же?
2: Ну, просто как-то нервно такая, я прям сам заволновался. Как будто дядька, у тебя попались гады. Обычно мне так говорят, когда ловят на месте преступления, когда барсетку там у кого-то или чего. Вот так, попался гаденыш, говорят они.
4: Да. Так вот, значит, уважаемый Ян Густович, все-таки где вот можно купить вашу книгу? Это вот первый вопрос. И, значит, вот ваше отношение к политике господина Путина. И вот, в частности, мне пришел в голову, вот, значит, вам вопрос, вот что будет, если он в перспективе может стать вот президентом? Вот что вот будет с Россией? Вот?
2: То есть прогноз, дескать. Да. Понятно, вот. Понятно. Вот. Спасибо. Сейчас Ян Густович, видимо, ответит вам.
1: Про Путина говорят постоянно. Ну, начнем с книги.
2: Да.
1: Значит, я предлагаю вам, поскольку меня вынуждают дать рекламу, от которой я постоянно отказывался, да, я предлагаю вам литературу на метро Маяковская. Метро Маяковская. Если вы пройдете в сторону американского посольства по противоположной стороне от метро, то с левой стороны будет магазин «Гелея». Вот в этом магазине можно купить книгу, которая называется «Последний антисемит». Вот.
2: А вот там, про АВЕ уже, я знаю, распродана, к сожалению, вся книга. Будет ли допечатка тиража?
1: Будет, да.
2: То есть, вы отдельно сообщите нам, конечно, да?
1: Ну, а там тоже это «Последний антисемит», это тираж там небольшой, минимальный, да.
2: Но я знаю, что «Последний антисемит» относится уже к, скажем так, художественной все-таки литературе больше, нежели к публицистике. Там нет схем больших карт, которые вы же сами чертили, в общем-то.
1: Ну, это сингл литературный.
2: Да, я понял, да.
1: Там 5 уровней понимания.
2: Да, я знаю.
1: От рыбака, который едет ловить рыбу, и у которого всего 30 минут в поезде, до... женщины, которая исчерпала все возможности...
2: Выйти замуж удачно.
1: Не то, или выйти замуж, или проявить у мужа интерес к себе, да. Там разные...
2: То есть у нее серьезные проблемы, и, да. А вот скажите, вот как вы думаете, вот эта книжка, она... ну ведь любое произведение искусства, оно прежде всего делается... ну, не для того, я неправильно скажу, для того, то есть, а так или иначе, оно корректирует жизнь и судьбы людей. Ну, как, например, человек, который разбил в Лувре там и порезал картину известную, после чего, в общем-то, был посажен и отсодомирован. Вот, то есть мощная коррекция искусства на людей. Вот как вы считаете, вот ваша книга... сколь будет сильно корректировать судьбы и в каком
1: она
2: направлении.
1: Уже, Саша, это очень...
2: У меня трещит все почему-то. Извините.
1: Трещит где?
2: Да вообще в голове все трещит.
1: Много работаете.
2: Да, я в последнее время пишу, знаете, леплю. Холсты я пишу, я имею в виду не книжку. Это вот смотрит сразу как на конкурента Густавич. У меня холсты я пишу.
1: Я с конкурентами расправляюсь, Саша.
2: Я поэтому...
1: человек политизированный.
2: Да.
1: Вот что касается книги, значит... Ой, повторите, пожалуйста, забыл.
2: Да неважно, давайте послушаем.
1: Нет, подождите, повторите, что он спросил-то?
2: Он спросил, где купить.
1: Нет, про где Путина, купить, это издательство «Гелия».
2: А, про Путина, вот. Да.
1: Про Путина и про предсказания. Вот вы что сказали. Вы искали про предсказания,
0: да,
1: конечно.
0: Прогнозы.
2: Да.
1: Если вы внимательно прочтете книгу «Последний антисемит», вы увидите, Значит, запомните, там произведение есть, которое называется «Длинный дом». Там четко предсказано обо всех, о взрывах в Москве, которые будут происходить. Если бы наши сотрудники Федеральной службы безопасности хотя бы иногда, как раньше, их предшественники,
2: которые были,
1: я скажу всем, умнее, целомудреннее, мудрее. Они всегда интересовались тем, что происходит в андеграунде. Они всегда заходили туда, откуда домохозяйка убегает бегом. Вот. Зайдите в этот магазин. Это магазин «Авангардные книги» на метро Маяковского. Телефон вы можете узнать по 09.
2: Или магазин, вообще по-любому телефон
1: магазин с нуля. Магазин при издательстве «Гилея». Вот. И вы там увидите. Значит, рассказ «Длинный дом». Там абсолютно четко предсказывается взрыв домов в Москве. Значит, дальше на явки и отречемся от фашизма. Там два произведения. Они абсолютно четко предсказывают взрыв на Манежной. Вот. И есть еще предсказания о том, что чего еще не было. Читайте.
2: Ну, а мы сейчас пьесу послушаем или звонок лучше. Мне это все равно, как скажете, Ян Густович.
1: Лучше пьесу какую-нибудь...
2: Нет, давайте звонок вот сперва, а потом пьесу.
1: Давайте звонок, давайте. Конечно.
5: Звонок.
2: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи вам, уважаемые господа.
2: Здравствуйте, уважаемый сударь.
6: Вы извините, я забыл представиться. Это говорит с вами старый вор в законе по кличке Иван Алексеевич.
2: Здравствуйте, Иван Алексеевич.
6: О! Вот это мне приятно. Так у меня такой вопрос. Надо решать и политику, и все одним махом. То есть восстановить в правах зэков. Вот вы упомянули криминалитет в прошлом часе. Восстановить их в правах, чтобы они выбирали и могли быть избранными. Вот, скажем, выбрали зэки президента. Он сидит там в люкс-камере со всеми президентскими наворотами. Как что не так, его раз и в СИЗО. Угу. Вопрос простой. А Клинтон, ежели на нас как-то прыгнет, так братва его на портянке порвет. И с Чечнёй управимся. Вот как вам мое предложение? Я прошу прокомментировать.
2: Спасибо за звонок. До свидания. Ян Густович, комментируйте. Обозреватель вы наш.
1: Ну, предложение... Видно, что предложение... Извините, что я назову вас так, но это действительно так. Вы специалист узкого профиля, профессионал в своем деле и человек, видимо, авторитетный. Насчет порвать на портянке Клинтона я не против. Работу зэкам, работы зэков и правами обеспечить необходимо сегодня. Но если вы помните, если вы внимательно слушали то, о чем я говорил именно об интеллектуальном, о праве на интеллектуальный, о преимущественном праве на интеллектуальный труд для людей, у которых нет свободы. Вот представляете вот эту тонны билетристики под фамилией Маринина. Господи, о чем мы говорим? Сколько бы сегодня тюрьмы могли выдать книг детективов?
2: Будьте здоровы.
1: Детектив. Извините. Саша, ведь действительно так, в тюрьмах детективы можно делать пачками. Это целые цеха могут работать. Как у Марининой. Один пишет природу, другой диалоги.
2: Или, например, как у нас у художников.
1: Третий
2: один кошек, пишет... а другой мебель.
1: Да, третий пишет за женщину.
2: Ну, Ян Густович, ну тут еще такое, не обязательно детективы. Все-таки это,
1: рад, что такие люди звонят. Я очень рад.
2: Да я вообще рад, когда люди звонят.
5: Мне кажется, оттуда выходят более умные книжки. Не обязательно детективы.
2: Да.
5: Мне кажется, глубокие мысли приходят.
1: Да. Правильно. Саша, люди, которые остались без свободы, это люди без собственности, потому что основной собственностью человека является свобода. И именно от этих людей нужно искать правды жизненные.
2: Причем они теряли по ступеням, то есть они собственность теряли по ступеням. Сперва пуфик, любимый баллонку, ну, грубо говоря, затем уже свободу.
1: Как?
2: Да. Ну, а кто и сразу все?
1: Кто сразу соседа взял и топором разрубил.
2: И все, да.
1: Вот. Так или иначе, это люди, которые находятся в данной ситуации как святые, они находятся на простом питании, в простой одежде, Саша. И они среди святые выбирают святых среди себя. Вот. Есть люди, которые выбрали этот путь на всю жизнь. Не надо думать, что они выбрали это, потому что им нравится кошельки воровать в подъездах. Хотя, так сказать, я знаю людей, которые утром на стрелке, а вечером в автобус украл кошелек. Если мало денег, они назад. Вот. Таких людей я знаю. Точнее, знал. Вот.
2: Ну что, сейчас послушаем веселую песню.
1: Да, еще раз спасибо за звонок этому человеку. Я думаю, что буду рад, если вы прослушаете третью часть, которая... Когда у нас третий выпуск, Саша?
2: Ну, думаю, в конце ноября. Как раз когда вы вернетесь. Да. И я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» молодая певица Алиса и Ян Густович Бартновский, политолог и философ. Ян Густович, вот пришел такой... Да, я, кстати, насчет числа в начале эфира оговорился. Я всегда живу вчерашним днем зимой, так что не берите это в голову. Вот такой вопрос тут пришел. Там, куда я не звоню, куда не обращался? Я так и не получил ответа. Скажите, Ян Густович, в связи с экстремальной ситуацией в Москве были закрыты подвалы и чердаки. Скоро зима. Где будут зимовать бомжи? И что вы об этом знаете? Скажите что-нибудь, пишет господин Ватерлян. Действительно, эта тема такая. Им же некуда податься. Я видел одного несчастного, такой идет и думает, куда сунуться. Нет, ну если вы не хотите отвечать, не отвечайте. Я вижу, что эта тема...
1: Да нет, я думаю, на самом деле вопрос серьезный.
2: Ну да. Ну давайте пока-то на другой вопрос, а что касается этого...
1: Давайте я, Саша, я про бомжей
2: да.
1: запишу, да, бомжи. Дальше.
2: Угу. Так, вот еще такой вопрос. Сейчас, я тут его потерял. Угу. Да, я потерял этот вопрос, извините, просто очень много приходит вопросов на устройство Минуми Пейджера, многие теряются, так что вы присылайте еще. Но сейчас я предлагаю все-таки обратиться непосредственно к звонкам наших уважаемых, ваши вопросы Яну Густовичу.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, уважаемый.
7: Густович. Также певица Алиса, да, по-моему?
2: Да.
7: Вот, это Димон из Марина.
2: Здравствуйте,
7: да. Здравствуйте. Я хотел такую тему затронуть. Ну, здесь о Путине уже говорили. А вот есть такая у нас сейчас личность, которая почему-то меня как бы вызывает какое-то чувство удовлетворения. Вот такой, как генерал-полковник Манилов. Вот. Дело в том, что вообще это гениальный человек, мне кажется, который умудряется тупым этим журналистам, как детям в детском саду, объяснять, что происходит на Северном Кавказе. Понимаете? И вообще, ну вот его вот эта вот сама вот такая речь, вот так, знаете, объяснять ясно, как маленьким детям.
2: То есть его долготерпимость, несвойственная генералитету, вы хотите сказать?
7: Да, не, ну у него
2: вас радует, да.
7: Да, мне радует, тем более у него такое типичное такое генеральское лицо просто, понимаете?
2: Понятно, понятно. Вопрос понятен. Понятен, Димон. Сейчас Ян Густович вам ответит. Спасибо. Хорошо. Ян Густович.
1: Да. Абсолютно согласен с вами. Манилов новый тип русского генерала. За Маниловыми будущее. И хорошо, что за нашими генералами, которые принимают непосредственное участие в действиях на территории Республики Ичкерия, стоят тылы их, информационные тылы, доверены таким людям, как Манилов. Манилов – новый человек, и его приходу в эфир в качестве военного, представитель военных средств массовой информации, это так и есть, может только приветствовать.
2: Ну, в принципе, вы знаете, вот мы военные со стажем как-то не доверяем своим коллегам, которые, ну, так сказать, пользуются средствами популярности у средств массовой информации. Вот, может быть, военные, которые сейчас нас слушают, они как-то немножко их покоробило. Это, дескать, наш коллега должен воевать, скажут они, а не разглагольствовать. Ну, знаете, все эти интриги и распри. Может быть, как-то вы и к ним апеллируете, чтобы...
1: Я понял. Нет, никто так не скажет, потому что военные... Любой человек, даже начиная с сержанта, у которого отделение сидит в дурацком окопе и давно не мылось. Они все понимают, что такое тыл.
2: Да. Вот еще сообщение. Я, правда, прослушал, что вы говорили, потому что сообщение трогательное. Мы совсем озябли и промокли, стоя у вас перед подъездом. Пустите нас на 14 этаж погреться. Мы все певицы. Соня, Ирена, Вика, Лада и Снежана. Я придумал девчонкам занятие, чтобы согреться. Там стоит автомобиль, такой большой пикап. Вы можете пока помыть его. Багажник открыт, тряпки внизу за запасным колесом. Я что-то не так сказал?
1: Нет, отлично. Так.
2: Ну, просто, а что девчонкам?
1: Да, нужно? Саша, да. Чтобы совсем окончательно это убедить всех собственным цинизмом, да, скажу, что когда они будут мыть, что они там, мыть что-то должны, да?
2: Ну.
1: Мыть. А они могут попросить в соседней машине, чтобы включили приемник на...
2: Полную
1: 91
2: и 2,
1: да? Да? Это радио «Эхо Москвы», да?
2: Да.
1: И там для них будет петь певица... как тебя зовут?
5: Алиса.
2: Может быть, споешь нам что-нибудь сейчас акапельно, а? Ну так вот, любимую песню.
5: Что вы хотите?
2: Ну, опять, наверное, русскую народную. Что мы еще можем хотеть?
1: При Лужке, да?
2: Да.
1: Угу. Давай по новой.
5: По новой? Ну что, что, что, мороз?
2: Да.

0: куда. Потом вот в то время, вот, из которого песня только что вами спета, опять появилась. А сейчас люди даже к автомобилям относятся, не пойми как к железке. Хотя от этого зависит
1: не
0: их
1: скажи.
0: Жизнь.
1: Не У меня скажи, есть да. знакомый, который относится к автомобилю как к коню.
0: Вот, видишь?
1: Да, он холит и лелеет его. И говорит, что он мой верный конь.
0: Этот автомобиль счастливец просто. Действительно.
1: Однозначно.
0: Ян Густович, где и как можно взять бюджет? Непонятно, может быть, имеется в виду кредит, не знаю. Можно для, да, можно для этого запустить, может быть, для этого нужно запустить спутник на Марс, это я читаю сообщение, или проводить супермодные исследования в области клонирования ДНК, может, там будут деньги. Донна Тракторовна.
2: Донна Тракторовна, все понятно.
0: Знакомые
2: одно
0: ваши,
2: и то
0: да?
2: же, одно и то же. Нигде нельзя взять бюджет. Нигде нельзя взять
0: денег.
2: Бюджет. Любой кредит, который вы берете, он двояк. Беря деньги у ФВЕ, вносит ущерб России. Деньги надо брать. Саша, мне некоторые вещи не хочется говорить в прямом эфире. Давайте, давай я все-таки это одно. Одно предложение по философии, да?
0: Да.
2: Деньги надо красть.
0: Совершенно правильно.
2: Других денег нет, у них красть.
0: И все вот эти вещи о том, что, дескать, там своровал, и срамота должна... Неправильно, всегда воруешь у врагов. У бедных людей воровать нечего, а богатые сами наворовали. Это всего лишь перераспределение ценностей.
2: Конечно, не прав.
0: Отдай дубленку!
2: Да.
0: Милиция!
2: Не прав не тот, кто украл, Саша, а тот, кто неправильно потратил.
0: Конечно.
2: Это же все знают.
0: Растранжирил это называется. Ян Густович, сейчас давайте ненадолго прервемся, послушаем пьесу, а после этого продолжим нашу беседу и общение с радиослушателями.
3: На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси.
0: И за время озвучания данной композиции приходят разные вопросы. Вот один из них, уважаемый Ян Густович. Ну, тут, конечно, Густович не пишет, это я добавил, чтобы как-то придать солидности данному сообщению. Скажите, пожалуйста, как сложится дальнейшее мировое устройство после уничтожения АВЕ, пишет оптимист Гаврила.
2: Ни в коем случае уничтожение АВЕ не должно быть вообще.
0: Да.
2: Вот. Дело в том, что нужно... Вы понимаете, что противовес должен быть нам, в том числе нам с вами. Вот. Поэтому... Самое главное, чтобы противовес этот был контролируем нами и, как сказать, не заставлял нас плохо жить. Вот. Поэтому ФВЕ, вся эта система с их валютой, с их псевдознаниями, она должна быть псевдорелигией. Вот. Отдельная история с Ватиканом, это целая тема, она должна быть локализована на островах. Континентальная жизнь и жизнь островная – это две разные вещи. Острова – это зло, а континент – это добро. Вот. Может быть, я с кем-то пересекаюсь во мнениях. Вот. Но это чистая случайность, на самом деле. Дело в том, что 10 лет мы, не только я, но у меня есть еще близкие люди, которые со мной работают, мы не читаем литературы, подобной той, которую изготовляем мы. Вот в чем дело. ФВЕ, еще раз резюме, ФВЕ уничтожать нельзя, ФВЕ должно быть сохранено и должно быть под нашим контролем. И под нашим контролем до определенного момента, когда мы сознательно упустим инициативу. Потому что все в мире происходит так. Сначала в яму, потом на горку. Сначала в яму.

0: потом на горку. Вот сейчас мы в яме, впереди горка. Давайте вместе туда поднимемся. Вот. А если мы уничтожим ФАВЕ, то мир потеряет равновесие, и тогда мы столкнемся с врагом из космоса. Так вот.
1: Да. Лучше знакомый враг.
0: Лучше знакомый враг, да.
1: Я, видите, чем? Тоже поддержал.
2: Лучше
1: как...
2: знать врага в
0: чем
2: лицо.
0: Чем инопланетянин дурацкий.
1: Дурацкий и, в общем-то, беззащитный. И тем опасный, потому что беззащитность опаснее всего. Уважаемый Ян Густович, тоже сообщение. Вы постоянно генерируете все новые и новые идеи, но рассказываете их лишь слушателям программы «Монморанси». Я боюсь, что накопление у вас этих идей может разорвать вас, как резиновую надувную свинку, и в нашей стране будет на одного философа меньше. Скажите, делитесь ли вы своими идеями с более влиятельными людьми нашей страны, пишет наивный Харрис. Ведь мы имеем в виду, что я недостаточно влиятельный. Это же какое-то оскорбление. Ян Густович, что такое вообще, я не понимаю.
0: А кто? Кто? Какая подпись?
1: Кто? Кто бы не писал. Хамство.
0: Да нет, ну не хамство. Ну, извините. Не хамство, я сам люмпен. Дело не в этом. Дело в том, что... Вообще, Александр, это прочтите-ка еще раз вопрос.
1: Ну, в общем, тут я вкратце передам.
0: Да.
1: Делитесь ли вы с кем-нибудь из...
0: Ага. Да. То есть этот человек... Делитесь...
1: Заботится о вас просто. Ага, таким образом. Ага.
0: Он заботится о том, как бы не лопнула моя,
1: ну, да,
0: моя
1: идея.
0: Глава, да?
1: Да, детка, что идеи нужно. Кстати, опять неправильно.
0: На самом деле...
1: Делиться, продавать можно идею.
0: Просто есть еще и практика, о которой, к сожалению, я не могу вам говорить здесь в эфире. Вот. И практика... Бывают такие моменты, я могу сказать, что я и сам приезжаю туда, где решается судьба каких-то вот больших-больших идей. Вот. А на самом деле сталкиваюсь с малым, когда подходит человек, и, например, вот, я не знаю, задающий ему вопрос. Ведь неприятно же, когда вам ставят нож в область сердца и что-то говорят, да? Неважно, что. Хочется этому человеку треснуть чем-нибудь по голове или прострелить ему коленный сустав, например.
1: Или ляжку.
0: Ну, ляжку, он будет бегать, Саш. Коленный сустав надо попасть. Вот. Поэтому нет, все не так. На самом деле, ФАВЕ это не телега каких-то, вы знаете, это мажорных философов. Нет, да. Здесь практические люди, практические, которые много перенесли, много испытали, и которые, на самом деле, мне кажется, гораздо ближе вам, чем вы думаете.
1: Да. Насчет будущего людей бездомных как-то есть у вас какие-то мысли тут?
0: Саш, не знаю. Честно говоря, с одной стороны, бомжи, они привлекательные, потому что это все-таки, как знаете, проститутки, блядь. Я вот люблю блядей.
1: Да. Я тоже.
0: Это мат?
1: Нет. Это литературное слово, которое применял Лев Николаевич Толстой в своих произведениях. Естественно, люди, которые, скажем так, ну, консервативны в плане каком-то внутренне закомплексованы, не воспринимают этого совершенно нормального слова. Вот. Но это их проблемы.
0: Я не знаю, Саш, я не знаю, что делать с бомжами. Вот мне их, с одной стороны, жаль, а с другой стороны, неприятно в метро ездить и на улице, когда вот эти вот все... Проезжаешь на машине, и чем дороже машина, тем чаще они к тебе побегают.
1: Причем я даже заметил совершенно новый вид вот попрошайничества. Если едешь на дорогом автомобиле, то к тебе подъезжает менее богатый автомобиль, и оттуда высовывается уже рука и просит денег. Вот.
0: Всех в Минюст, Саш.
1: Да.
0: Всех в Минюст. Значение Минюста недооцененное в советские времена, во времена перестройки, будет оценено в ближайшем будущем.
1: Ежовский интересуется. Видите, какие глобальные вопросы задают люди. Как вы предлагаете решить проблему перенаселения, которая в 2000 году станет актуальной, ибо именно в этот год число населения вырастет вдвое и составит 12 миллиардов человек. Непонятно, правда, где. В Москве, по-моему, меньше живет. Наверное, опечатка какая-то.
0: Трагический вопрос, на самом
1: деле. Трагический.
0: Трагический, да. Потому что все, что касается перенаселения, это сейчас в двух местах рождаются дети. Там, где ислам, и там, где Китай.
1: Да.
0: Вот, там, где очень много земли и очень много, мало претендентов на нее, там дети почему-то не рождаются. У нас полребенка на семью, так же, как и у сербов в Косово. Понимаете, вот в Косово было полребенка на семью, а видите, чем это закончилось. Вот, поэтому... Что можно сказать?
1: Извините.
0: Китайцев много. Китайцев много.
1: А средств у мусульман 5... мало.
0: Да, у мусульман 5 так. детей в семье.
1: Да.
0: Вот думайте сами. Я сказал уже, что проблемы перенаселения может быть, можно решить только так. Наших должно быть больше.
1: Согласен. Согласен. Так, сейчас еще так. Это мы не тянем. А предлагаю телефонные звонки теперь. Ну, надо. Надо. Угу. Там еще какие-то есть вопросы. Я просто мог забыть и что-то вам продиктовать и забыть сам.
0: А я сам все забываю, Саня.
1: Ну, видите, так.
0: Ведь ночь.
1: И это, во-первых. А во-вторых, мы люди интеллектуального труда. Сокращенно ЛИТ.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
3: Алло.
1: Да.
3: Здравствуйте.
1: Приветствую вас.
3: Меня зовут Александр. Мне вот интересна была мысль продолжить относительно моды.
1: Да.
3: А как вы думаете, насколько интереснее будет в санитарном кордоне обредить наших выдающихся, ну, по крайней мере, служащих внутренних войск в обмотке?
1: А, то есть, чтобы вернуться туда, да?
3: Ну, с тем, чтобы хотя бы их отличали мирные жители и не боялись.
1: Ну, понятно. Ну, спасибо. Но это вопрос касается амуниции.
0: Ой, Саш, мотки, да. Я хочу пропустить.
1: Да я это тоже, да.
0: Вопрос кощунственный на фоне сегодняшних событий. Это просто...
1: И на фоне, в общем-то, нашей серьезной
0: программы. Да о чем вы говорите? Там мальчишки жизнью рискуют, а вы про обмотки.
1: Про обмотки, совершенно.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Это Иутовец вас беспокоит.
1: Это очень
4: хотите
1: полезно.
4: Хотите послушать,
1: да.
4: Как тут спит человек?
1: Не, сейчас нет. У нас времени просто мало. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Саша, здравствуйте.
1: Привет.
4: Хотелось бы задать такой вопрос. Вот вы говорили о засиле средств массовой информации. А хотелось бы спросить, а куда деваться детям? Вот, например, ребенок приходит, вся семья его смотрит, как грудастый француз, мужик бьет 12 человек там вот, по телевизору. Там. В другой программе там трансформеры, вот там,
1: да.
4: В школе там, ну, эти глупые игрушки, вот которых надо кормить.
1: И героин еще.
4: Да.
1: Да.
4: И ему некуда податься, вот где ему почерпнуть информацию для размышлений.
1: Да. А родители ему купили в подарок тоже трансформер.
4: Да, да, трансформер. Не идти ли ему к людям, которые жгут костер возле помойки, и там почерпнуть что-нибудь, какую-нибудь пищу для ума.
1: Да, хороший вопрос. Спасибо, очень хороший вопрос. Mm-hmm. Это серьезный вопрос. Потому что как-то от него вопрос сложный, поэтому все пытаются на него отвечать либо в общих чертах, либо как-то уходить от него.
0: Саш, давайте вот ответим вдвоем мы, да? Сначала я скажу два слова, а потом скажет два слова Алиса.
1: Это певица наша.
0: Да, вот певица ваша, да, действительно,
1: наша.
5: Которая рядом сидит.
1: А что это вот так ваша?
0: Ну, а чья она?
1: Она гражданка, между прочим.
0: Да.
1: Да.
0: Ну, насчет детей. Вот на самом деле шикарная, шикарная тема, шикарная тема для обсуждения. Дело в том, что вот недавно по ТВ-6, я не знаю, смотрели вы или нет, я обращаюсь к тому, кто задавал вопрос, показывали маньяка, который проводил какие-то казни над детьми и сам же это все снимал.
1: Да.
0: Вот у меня ребенок взрослый, ну, не взрослый, а сколько там ему, 12 лет, вот. И вы знаете, он до этого спал нормально, абсолютно нормально. Я его разбудить было невозможно. То есть вот я с женой, да, прожил 15 лет. Мы трахаемся ежедневно, ежедневно в течение 15 лет. И, так сказать, всегда мы были спокойны, потому что ребенок у нас спал. Я думаю, что он не слышит сейчас. Если даже слышит, ничего, это... Привет, Володь. Вот. Ну, вот такая вот тема. Вот ТВ-6 берет, никого не спросясь, показывает этого маньяка. И у меня сын посмотрел... И сейчас уже сколько после этого после этой трансляции прошло, наверное, уже год. Год он уже не спит. Вот. Ничего не предъявить невозможно, ничего не сказать никому. Но действительно у него постоянно вот эти вот видения этого человека, который вешал детей и снимал это на пленку.
1: Понимаете? То есть Володя является, скажем так, жертвой рейтинговых войн попросту. Это же...
0: Саш, я в таких случаях проще поступаю. Я говорю, это Володь, это возьми нож и положи под подушку. Правильно. Если он пойдет, ударь ему под левое ребро.
1: И все.
0: Да. А что еще можно сказать? Вот, но ТВ-6 должны думать. Должны думать.
1: Нет. Должны, но не будут. Там не будут, мысли о другом.
0: А вот,
1: да.
0: Саня.
1: Да.
0: Дама, что ты хочешь сказать?
1: Да.
5: Хочу. Пусть дети меньше смотрят телевизор и больше читают книжек. Я сама недавно, ну, как подверглась этому испытанию, просто не смотрела телевизор специально. И знаете, взгляды на жизнь стали совсем другими.
1: Это у нас, Яном Густовичем, извините, это обычное состояние, не просмотр телевизора.
5: Но
1: дети, как это же силовой метод должен быть? Как вот ты заставишь его читать?
5: Хорошо, есть другая версия, хорошо. И на это я могу сказать. То, что предрешено, то случится. Значит, было где-то свыше предрешено, чтобы Володя... Так, я не понимаю, меня не слышат. Володя увидел этого маньяка в телевизоре, и чтобы вот он что-то пережил. Может быть, у него в связи с этим будут какие-то в дальнейшем мысли разовьются. Может, он будет как раз бороться с этим, чтобы по телевизору показывать.
1: То есть вы сторонница вот такого фатализма, что ли? Да?
5: Нет, не фатализма, ну, но да. Не скажу, что спокойно к этому отношусь.
1: Нет, ну правильно, в принципе... Как говорится, все, что делается, то на пользу. У нас есть в Таджике такая пословица.
0: Да, только с телевизором не бороться нужно, а нужно просто нож с собой носить.
1: Что же вы такой философ?
0: Саша, ну а что философ?
1: У нас спросили, куда детям податься, куда детям деваться, а вы говорите нож.
0: А не ходить же с ним с утра до вечера?
1: Не ходить. А я вот что предлагаю.
0: Что?
1: Я предлагаю наворовать денег, в общем-то, мощно, и сделать спецшколы, вот, где детей будут обыскивать на наличие героина и прочей дряни, химикалий, вот, насильственно привязывать ремнями и читаться все, кроме Достоевского. А Достоевского в школах я бы запретил.
0: Правильно.
1: Вот. В чем-то вы со мной согласны.
0: Еще, Саша, у кого воровать? Если знаешь, поговорим.
1: Да?
5: Я думаю, что мы уже на пороге.
1: Так, вот тут еще такой вопрос модный к вам, Ян Густович, от Динары. Динары, извиняюсь, без обид, по-моему, индийская денежка. Может,
5: Динар,
1: нет.
5: Да.
1: Ну, тут, в общем, Динара. Может, это он, может, она, непонятно. В общем, подпись Динара. Как вы относитесь к журналам ОМЭ, ну, две буквы О и МЭ, да. И ПТЮЧЕ, тоже аббревиатура какая-то. ПТЮЧЕ.
0: Нормально. Все, я к этим журналам отношусь хорошо.
1: Тогда телефонный звонок.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло.
1: Да.
6: Будьте любезны, я слышу передачу. Вы слышите меня?
1: Да, конечно, очень хорошо слышим даже, так что можете говорить.
6: По поводу того, что стало слишком много бомжей.
1: Да.
6: Вот. Я имею большой житейский опыт и юрист по образованию. Я хочу сказать о том, что во всем виновато наше руководство и правительство.
1: Ну, это такая, подождите, извините, это такая вообще новая у вас идея и новая теория, что мы даже теряемся. Потому что вы первый, наверное, кто сказали эту мысль. И спасибо вам за такой звонок, Ян Густович. Я просто шокирован. Это звонил какой-то настолько человек, даже не из этого мира. То есть ему пришло в голову то, что до него никому не приходило. Мы должны обдумать просто. Обдумать это. Ян Густович, да положите вы контрабас на место, а?
0: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемое общество.
1: Здравствуйте.
7: Очень интересная беседа. Но вот мой вопрос, он так не отключательный, Александр, он мне хочется и певицу попросить спеть песню. И Яну Густовича тоже вопросик такой легкий задать. Да. Вот, например, Северин Краевский, значит, фамилия, это Западная Польша, да?
1: Да.
7: Вот. А предшественник его, который организовал червоные гитары, Кшиштоф Клинчен.
1: Да.
7: Так это какая Польша?
1: Ну, он вообще, насколько я знаю, не поляк. Он, в принципе, долгое время жил и рос в Югославии, и там смешанные браки.
7: Значит, это Клинчен просто не польская фамилия.
1: Ну, я так думаю, да. Или какая-нибудь, ну, типа, например, у нас же есть такая фамилия, у нас работает на станции человек по фамилии Зам.
7: Зам? Вот,
1: три буквы Зам.
7: Ну, пускай работает.
1: Вот, да, спасибо. Так, я, кстати, собирался его гнать уже, а вы так решили.
0: Нет,
1: этот,
0: ну это может быть и какая-то карпатская фамилия.
1: Да,
0: и венгерская.
7: А, ну может быть. Хорошо. А теперь вот Колесе, она очень хорошо поет. Может быть, она знает и может исполнить такую песню, как на дальней сторонке, русскую песню, народную, капеллу тоже можно спеть. Как на дальней сторонке громко пил соловей.
5: Я ее знаю, так может вы ее напоете?
7: А, я могу. Я с удовольствием могу спеть. Ну, просто две строчки.
1: Да, да.
7: Чтобы вы для себя, Алиса, может быть, в будущем ее взяли на вооружение. Угу. Ну вот, сейчас я соберусь. Я, правда, не собиралась петь. Не думаю, бывать.
5: Это не сложно.
7: Как на дальней сторонке громко пил соловей, а я мальчик еще молод, далеко.
1: Там спасибо, она... спасибо, да.
5: Мне
7: ну,
5: кажется...
7: спасибо вам.
1: Спасибо. Ну что, как вы готовы?
5: Я не превзойду слушальницы.
0: Нет, давай попробуем.
1: Попробуй, что тебе жалко, что ли?
5: Мотив я, в принципе, легко улавливаю, но вот что-то тут сомневаюсь, конечно. Да, что-то я...
1: То есть не решишься, да?
5: Нет, как надо, не помню, как надо, ни сторон.
1: Да.
5: Я вот не помню вот мотив.
1: Песню спел соловей.
5: Нет, ну вот можно, конечно, импровизировать.
1: Конечно. Сделай в джазе.
5: Как надо, ни сторон. Я просто не могу извращаться над музыкой.
1: Ну, все хорошо.
5: Прикроем эту тему.
1: Ладно, тогда еще телефонный звонок, если вы не против.
0: Не получилось.
5: Ну, простись.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Алло, доброй ночи.
1: А вы как-то так нервничаете, может, вы перезвоните позже?
8: Да нет, голос специфический, это же Михей Зеленоградский, вы что, Александр?
1: А вдруг что-нибудь с вами случится, а мы отвечай потом.
8: Нет, ничего не случится.
1: Ну вы хотя бы так дышите глубже, а то мало ли что. Знаете, найдут вашу тушку потом, а у вас на трубке набран наш номер. К нам приедут и повяжут. Зачем нам это?
8: Ладно, Александр, в смысле Ян Густович, слушайте следующий вопрос.
1: Так вы разберитесь, Михей, к кому вы обращаетесь? Вы так нервничаете, я же предлагаю.
8: Ну, вначале к Яну Густовичу вопрос относительно криминала.
1: А то путаете нас, путаете. А что вы, собственно, звоните? Что вы хотите-то от нас, да? Извините, я отвлекся.
8: Вам не кажется, что те, которые, как говорится, находятся при охране тюрем, давно уже агенты АВЕ и среди криминала отбирают, так сказать, достойных личностей для АВЕ? А, в общем-то, самые творческие, так сказать, из криминала, они уже давно вовсе не в тюрьмах сидят, а во властных кабинетах. И уже давно являются именно тоже агентами АВЕ и представляют ее интересы. А, в общем, все, что нам именно осталось, это те, которые могут украсть разве что у пьяной старушки где-нибудь в переходе. деньги, но уж никак не спровоцировать такие операции, которые могли бы как-нибудь поднять нас над этой фирмой, тем более внедрить в нашу пятую колонну туда.
1: А почему пьяные старушки в переходе?
8: Это первый вопрос.
1: Извините.
8: А второй вопрос,
1: по-моему, он даже нас не слушает.
8: Того,
1: вот я говорю, а ему все равно. Михей так нервничает, что даже не слушает нас. Михей.
8: Угу. Алло.
1: Вы здесь еще? Михей.
8: Я здесь, просто приемник далеко, и я...
1: А, ну тогда продолжайте. Как
8: говорится, трубки да. Достаточно плохо.
1: Да.
8: Вот, а второй вопрос следующий. Вот вы говорите, чтобы наших было больше, а ведь сейчас от поколения к поколению народу все меньше, и фактор ведь не только, что рождаемость понижается, а то, что рождается нездоровый от того же алкоголизма, от моральной обстановки, и вот, в частности, пропаганда, вот такая массовое курение. А какую бы вы предложили обратную пропаганду, чтобы среди детей курение так быстро не распространялось, как вот в последние 2-3 года?
1: Спасибо.
8: Угу. Всего доброго.
1: До свидания.
0: Прекрасно.
1: Прекрасно. Будете отвечать или
0: конечно,
1: в следующий
0: конечно.
1: Раз? А то вы как хотите. Какой-то журнал мне тут вот придарили красивый.
0: Значит, первое. Здесь Михей, да?
1: Нет, я Саша.
0: Нет, как звали звонившего?
1: Да.
0: Михей допускает ошибку. Ошибку
5: да.
0: В чем? Я сейчас говорю о людях, находящихся в заключении. Человек, у которого минимум материального за спиной, за плечами, в карманах. Он хочет он этого или не хочет, он гораздо честнее, чем человек, у которого этого материально много. Вот. И он ближе к тем, кто ходил когда-то по России, по дорогам, с сумкой и с тремя сухарями, и стаптывал подаренные каким-то жирным лоснящимся купцом ботинки. Но это отступление лирическое. На самом деле человек получает обязан получать меньше прав, чем больше собственности. Чем больше собственности, тем меньше прав.
1: Да.
0: У кого собственности нет, тот имеет право на распределение и участие в распределении государственных денег.
1: Да.
0: Вот такая у меня позиция.
1: А вот еще
0: второй, было. Саша, по курению. По курению, да.
1: По курению, да.
0: А что касается курения, на самом деле курить нельзя. Я могу сказать... Я не курю гашиш, но вот у меня знакомый курит гашиш. Саша, ничего, я могу найти?
1: Да, конечно,
0: да?
1: Что, знакомый.
0: Я общаюсь с художниками, с писателями, с молодыми.
1: Гашиши курят,
0: да.
1: Там всякие.
0: Я считаю, что курить, конечно, табак нельзя ни в коем случае. Но курить гашиш можно, если ты любишь выпить. Вот, если ты не любишь выпить, то лучше гашиш не кури. Потому что можешь так же присесть, как на все остальное. Очень аккуратно, все очень субъективно. И на самом деле в ЕС проводится эксперимент. В Голландии. Голландия – это государство, избранное ЕС, где проводится эксперимент, что лучше – бороться с гашишем или запретить его. Вот. В Голландии подключается еще одно государство в ближайшем году. Вот. Ну, на самом деле, нам надо бороться, наверное, все-таки за алкоголь, потому что все-таки у нас северные пока еще
1: широты.
0: Северные широты, да, и нам нужно делать так, чтобы вся водка была наша, вся текила была наша, все мартини было наше, все виски было наше и так далее.
1: И еще эта итальянская байда тоже до кучи. Вот тут вопрос, кстати, в тему такой несколько странный от Белани. Она, в общем-то, увлекается оккультными. Ну, не увлекается, это неправильное слово. Занимается тоже, что, наверное, неверно. В общем, она спрашивает о том, как вы относитесь к оккультным учениям. Было бы очень прискорбно, если бы казалось, что руку русскому человеку не следует заниматься магией, гаданиями и прочими ритуальными обрядами. Волнуется. Густович, она, видишь?
0: Вот. Заниматься следует, но к оккультным учениям вообще... Ой, я не люблю Не люблю философию. Я не, ну, не люблю никакие книжки. Я люблю только одну книжку «Как закалялась сталь», на самом деле. Я могу сказать, что это величайшее
1: произведение. А могла бы эту книжку написать женщина, а, Густович?
0: Не знаю. Я советую всем, кто сегодня в эфире, еще раз перечитать это произведение.
1: Нет, но я вот просто меня тревожит. Подождите.
0: Да.
1: Вот могло ли все это происходить с дамой? Ну, вот то, что происходит с Геннадием Корчагиным, ну, тоже с бабой могло бы быть.
0: Саша, для меня Корчагин — это святой образ русского человека.
1: Который... Ну, женщина-то тоже, она же выведет, это, войдет там, уведет и там выжгу горит.
0: Может
1: там,
0: быть, но это...
1: Вот, я о чем интересно. Ты можешь себе представить, на месте Корчагина женщину или нет? Русскую с косой в кокошнике или неважно, просто можешь?
0: Не-не, балалайки и черные экраны мне нужны. А, ты хочешь это, Саша, я на «ты», поскольку...
1: А, я сам, извините, Ян Густович, я просто зашелся.
0: Александр, когда вы будете говорить глупости, я буду переходить на «ты». Это нормально?
1: Да. Извините, значит, я снимаю свой вопрос.
0: Значит, ты, Саша, сейчас сказал о том, что Геннадий Корчагин, что там он?
1: Ну, может ли на его месте быть женщина?
0: Ну, ты проповедуешь феминизм сейчас в данной ситуации. Феминизм нам не нужен, он не несет нации детей.
1: Ну ладно, то звонок. Не против, нет?
2: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Алло.
1: Алло.
9: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
9: Я бы хотел вот задать вопрос насчет, так сказать, детских игрушек. Вы как-то говорили об этом. Я считаю, не лучше ли нашему, так сказать, нашим предприятиям, которые занимаются производством этих игрушек, заняться выпуском Иванушек, Дурачков, там, Василис Прекрасных, там, Маши и Медведи и так далее.
1: Ага. Понятно. Вопрос хороший. Ну, Ян Густович только что сказал, что говорит, кокошник с балалайкой нам не нужны. Или я неправильно понял? Ну, национальная игрушка
0: кокошник
1: должна быть.
0: Кокошник с балалайкой, вот это вот да. Все эти икра черная, дурдом ложки. Это все надо выкинуть на помойку к чертовой бабушке. Жечь.
1: Шкатулку также.
0: Да, жечь вместе с любыми книжками, на книжки Дарвина.
1: И все-таки я бы, например, это... написал бы какую-нибудь книжку там, «Так льют чугун» или что-нибудь подобное про женщину, потому что мужчина должен читать про женщину, а женщина про мужчину. Книжка, о которой вот вы говорите, «Как закалялась сталь», это книжка, в принципе, должна очень нравиться женщинам.
0: Ерунда.
1: Нет. Я как литеролог считаю так. У женщин должен быть свой герой, а у мужчин свой. Потому что мужчина, читая эту книжку, считает, а я бы поступил по-другому, выстрелил бы в другую сторону.
0: А верите в любовь, Саша?
1: Нет.
0: А я верю.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Я хотел бы спросить опять вот этот вопрос о братьях наших меньших бомжах. Ведь они же вот почти все умные люди. Вот мне один мужик в переходе встретился, у него 4 высших образования... владеет совершенством 5 языками. Вот. Я хотел бы вот об этом вот поговорить. У нас ведь наша российская армия разваливается полностью. Вот. А территории вот после их оставления очень много. Вот почему бы их туда вот как не сопроводить и не устроить коммуны типа Макаренко, чтобы они там жили и сами вот себя поддерживали. Я вот какое-то отношение имею правоохранительным органам, и вот частенько вот тоже на работу приходится добираться. И вот жалко их буквально. И вот как-то даже не знаю, вот что же вот действительно с ними делать. Бросать их нельзя, ведь погибнут люди.
1: Понятно,
10: есть такая,
1: спасибо.
10: Как поговорка, от суймы, от тюрьмы.
11: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох. А на выдохе плавный наклон. Выдох. И растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох. И на выдохе плавный наклон. Растянули. Вот-вот-вот потянулись. Вот. Опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
1: И в этот поздний час мы начинаем нашу встречу с замечательными людьми, с целым симфоническим оркестром и господином Альбертом Борисовичем Пагером. Прежде чем мы начнем беседу, я бы хотел сделать вступительное слово. Вот люди, они очень неблагодарны и невнимательны. Слушая симфонический оркестр, они не могут вычленить, извините за такое хирургическое слово, из этой глыбы музыки отдельный инструмент, послушать, понять, воспринять его, да? А особенно в данном случае, мне кажется, обижены два инструмента. Это же, конечно, фагот и валторна. Фагот, чей нежный голос вот этой полоской блестящего люрикса проходит, понимаешь, через всю классичную музыку. И, конечно же, валторна, которая, что твоя двойная сплошная полоса, делит вот все, что не попадя, как попало. Но эти замечательные тактичные инструменты вне зоны внимания, в общем-то, так называемых театралов и любителей салунов. Ну и, соответственно, я представляю слово Альберту Борисовичу Пагеру. Здравствуйте, Альберт.
12: Здравствуйте, друзья. Я рад вас приветствовать в моем, не осмелюсь этого сказать, музыкальном салоне.
1: Салуне.
12: Спасибо, Саша.
1: Да забудьте.
12: И прежде чем представить музыкантов, я попрошу наших слушателей звонить нам на пейджер. И особенно я обращаюсь к маленьким слушателям. Скажите, друзья, как выглядит фагот и валторна? И кто первым угадает, тот сможет на ближайшем концерте наших музыкантов подуть в угаданный инструмент.
1: Замечательный, замечательный бонус. Это новое модное слово «бонус». Кстати, вот до чего несчастный человек, слава бонус. Его постоянно терзают, кто не попадя. Опять же, милиция, женщина на улицах и прочее. Человеку пришлось даже сменить свою фамилию. А все из-за моды, все из-за моды. Но музыка – великая вещь, сокращенно ВВ. И, соответственно, сегодня будет звучать огромное количество музыкальных номеров вживую. Хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, что даже более того, мы сегодня установили два дополнительных телескопчика и сканера на Арбате. Вы можете внедряться и за бешеный прайс смотреть, в общем-то, подглядывать в окно, чтобы видеть, что люди тут реально собрались вживую. И музыка сегодня будет играться живая. То есть тут целых 9 человек, вооруженных валторнами и фаготами, соответственно. Ну, не считая, конечно, Пагера. Да.
12: Я вооружен в основном знаниями, которые я рад передать молодому поколению слушателей. Итак, состав фаготов. Елизавета Вилковыская, первый фагот, концертмейстер коллектива. Никита Ким, Максим Забара и Михаил Шеренков. Это наши, так сказать, фаготовые сегодня друзья. Те же, кто их будут играть на валторне, называются так. Валерий Жаворонков, Сергей Васькович, Сергей Крюковцев и Тимофей Слёшкин. Можно, я думаю, задать им пару вопросов, если вам, Саша, что-нибудь не ясно?
1: Ну, наверняка многие наши радиослушатели, будучи, скажем так, потенциальными хулиганами или хулиганами в прошлом, в общем-то, людьми, как и большинство россиян, с уголовным, так сказать, с уголовными наклонностями, скрытыми или открытыми, да, но известно, что все попадали под влияние дурных компаний. И огромное количество молодых людей сейчас предпочитают все-таки вооружаться сотовыми соплями, в общем-то, ключами от модных джипов, ну или на худой конец автоматами, да, вот, а у вас же в руках вот эти инструменты, вот среди вас вот всего одна девушка, как вообще так получилось, что именно фагот стал призванием вашей жизни, ведь вы же наверняка не поняты поколением, вот, вашими сверстниками по двору, то есть, да, вот, ну вот вы идете по двору и несете не соплю мобильный там, да, а вот фагот. И выглядит он, конечно, внушительно, не побоюсь этого слова. Меня он поверг в шок. Но тем не менее, как приходится с этим справляться? Как объяснить людям, что вот фагот — это призвание, да?
12: Трудно, видимо, объяснить. Ребята, ну не бойтесь.
13: Очень сложный вопрос, на самом деле. Ну вот лично я столкнулся с фаготом, когда я учился в школе.
14: Споткнулся.
13: Вот. По специальности фортепиано. И мне поставили 3 балла на экзамене в конце 3 класса. Вот. И мне грозило либо уйти из школы, либо перейти на другой инструмент. Но я не думаю, почему-то ляпнул фагот. Ну, до сих пор играю. Такая уже трагическая история, да.
1: Ну, в принципе, вот я бы хотел, чтобы и цель такова нашей программы. Мы же программа очень просветительская, я даже сказал, научно-популярная. Чтобы люди перестали, наконец, к какой-то иронии относиться вот к таким инструментам, да? Потому что, например, у меня есть человек, который, в общем-то, губной гармонист. Вот. Ну, играет он, что твой соловей. Вот. Ну, круто. Вот. Посвятил человек жизнь этому, да? А ему как вот тычут, говорят, ну, что-то там губная гармошка, разве это занятие? Так же и здесь. Наша цель — показать всю прелесть звучания инструментов. И пусть вас не смущают эти несколько человек, что сидят за стеной вот за этой. Я просто за бешеные деньги пустил их сюда, чтобы они послушали вживую.
12: Настоящие фаготы.
1: Да.
12: Ну что же, друзья, пока не засохли тростинки, я думаю, стоит грянуть. Только объявите первый номер, если можно.
1: А я сейчас попрошу, Лёш, не играй, пожалуйста.
15: Объявляй
12: первый номер, пора.
14: Иоганн Себастьян Бах. Ария. Исполняется впервые, да.

0: А вот Альберт Борисович подумал мне сейчас, что все-таки не все то, что производят руки человеческие, прискорбно и похабно, да? Ну вот, казалось бы, один человек выточил фагот.
1: Другой придумал ноты.
0: Третий дунул фагот.
1: Четвертый сочинил, а пятый вывел это в эфир.
0: И в результате получилась мощная гуманитарная коалиция, несущая людям радость и удачу. И вот огромное количество шляется бездельников по нашему городу, разных людей с дурными наклонностями. Вместо того, чтобы взять, почитать умную книжку, да, или попробовать написать картину, они занимаются черти чем, всякой ерундой. Вот, Альберт Борисович, ведь человек, он должен иногда производить над собой благородное насилие, да, например, взять и поспорить со своим внутренним «я», сокращенно «вя», на тему того, что, дескать, я возьму и освою тот или иной инструмент. Вот вы сейчас меня опять удивили в очередной раз. Вы осваиваете фагот. В 75 лет человек начал жить по-новому. А ведь освоение любого нового ремесла — это и есть начало жизни. Это родник.
1: Новая да. жизнь.
0: Да.
1: К сожалению, я не в силах уже удержать полный фагот в руках. И поэтому я играю на некоем укороченном варианте фагота. Модернизированный, укороченный вариант фагота.
0: То есть для детей и престарелых.
1: И таких вот как бы удрученных опытом персонажей.
0: А вот сейчас подумалось мне, наверняка все присутствующие помнят, что в свое время в магазинах культовары, или как они назывались, я не помню.
1: Культики.
0: Да, да. Продавались разного рода игрушечные духовые инструменты. Ну, чаще это были такие флейты, тростиночки с такой пластмассовой приблудой на конце.
1: И пианинка Звенигород.
0: Да, со стержнями.
1: У меня зелененькая была.
0: У меня синенькая. Ну, вот далее этого фантазии вот этих вот людей не шли. То есть я ни разу не видел фагота. Действительно, я увидел его впервые и поражен. И хорошо, что я, парень взрослый, видел массу вещей в своей жизни, и меня мало что может травмировать. А вот представляю я там на своем месте человека, да, не отягощенного, в общем-то, и он увидит фагот. Это в шок приведет.
1: Ну, вот, кстати, в детских садах, когда мы демонстрируем наш коллектив, мы детям показываем сначала фагот не весь.
0: Ну, правильно, вот частичку.
1: Конечно.
0: Да, правильно, да, чтобы как-то... Да, да, да. Но все-таки я хочу обратиться к вам, производителю, в общем, всей вот этой вот... Ну,
1: утвари.
0: Да.
1: Духовная утварь.
0: Духовной утвари, да. Наконец-то возьмите себя в руки и начните производить не то, что производить просто, а то, что производить интересно.
1: И надо.
0: И надо людям прежде всего. Прежде всего, конечно же, нужно изобрести игрушечные фаготы, чтобы, во-первых, сама по себе конструкция интересная. То есть, плюс я даже предлагаю изобрести такой конструктор. Собери себе фагот. Ну, чтобы дети вот могли... Да, вот на то всяких сейчас делают для детей это оболванивание робота, там, чебурашки, ниндзя и прочая нечисть буржуазная. Нет.
2: А лучше трансформер.
0: Да, вот эти вот все, да. Вот я предлагаю сделать набор такой, да, чтобы можно было собрать любимый музыкальный инструмент.
1: А потом скооперироваться с друзьями во дворе и создать маленький симфоничный оркестрик.
0: Да, это будет очень хорошо.
1: А потом можно устроить прослушивание оркестров из разных двориков.
0: На центральной площадке города.
1: Да.
2: Двор на двор.
1: Ну что же, предлагаю перейти к валторне. В эту зимнюю ночь, я думаю, аккорды этого инструмента полыхнут неким жаром в вашей квартире и согреют в эту холодную зимнюю стужу.
0: Горячей медью.
1: Горячей медью.
0: Лёш, не играй.
1: Ну что же, марш?
2: Нет.
1: Нет, не марш. А что же?
0: Не угадали вы в этот раз. Танго?
2: Нет, Лауэлл Шоу. Джазовая миниатюра.
1: О, джем.
0: Как неожиданно.
1: Джем-сейшн.

0: А вот в конце было замечательное, как это называется, вот это вау-вау-вау.
1: Вау-вау.
0: Да, именно так. Да, замечательно было. Я, кстати, предлагаю нашим уважаемым потихонечку формулировать вопросы. Может быть, у вас возникнут вопросы к музыкантам, может быть, даже просьба.
2: Саша,
0: да?
2: Извини, пожалуйста. Я бы хотел повторить вопрос нашей викторины. Как выглядит фагот и как выглядит валторна? А также я никак не могу придумать название этим двум маленьким оркестрам. Валторны и фаготы. Друзья, придумайте нам какое-нибудь бурское название.
0: Вот уже Маша из 5 А пишет: фагот — это то же самое, что флейта, только толще и длиннее. Маш, дело в том, что ты и права, и нет одновременно. Но хотелось бы более подробно получить более подробное описание инструментов. И, кстати, давно мы не объявляли художественных конкурсов. Давайте лучше так. Вы присылайте нарисованные вами фаготы.
2: Отгадай и нарисуй.
0: Да.
2: А Машу мы все-таки приглашаем на наше следующее выступление. И пусть она выберет там себе флейту покрупнее. И мы дадим
0: дуднить. А какой сейчас у нас... А, сейчас я напомню номер телефона тут. Сейчас вот.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И сейчас, видимо, следующая композиция прозвучит.
2: Наверное, друзья, я думаю, что пора.
4: Пора исполнять?
2: Пора. Я, хотите, сам объявлю. Полька. Автора Вейсенборна.
0: Кстати, вот, извините немножко, вот о польке, да, ведь, например, полька-бабочка есть, такая банальная, задерганная вещь. Мало кто из людей врубается, что реально, то есть речь идет о женщине польской национальности, которая, что твоя бабочка, туда-сюда, что кокон.
4: Здесь есть, будет использован фрагмент из тоже польки, который называется «Полька-дедушка». Вот. Речь идет о польском дедушке.
0: Да.
2: Гонопольском дедушке.
4: Это в процессе.
2: А я предлагаю слушателям отгадать, где там дедушка, а где...
0: И нарисовать бабушку, дедушку и польку, да.
4: Я, да?

0: По-моему, апокалиптика отдыхает.
1: Да, ну неудивительно, все-таки еще пока что ночь с воскресенья на понедельник, и многие, конечно, люди отдыхают. Вот тут возник такой вопрос. Очень выгодно сейчас, например, чинить автомобили, да, зубы чинить, делать гитары, ну, какие-то такие широко распространенные музыкальные инструменты. А вот что касается фагота, к примеру, я сделал фагот, ну вот, так сказать, из своей собственной души слепил сей мощный инструмент. Как мне его реально продать? Каков сейчас рынок вообще, вот рынок сбыта и спроса инструментов? Как они котируются? Вот у вас в руках инструменты великих мастеров, или вы сами их делали? Ну и так далее, да. Как обстоит дело? Ну, я знаю, например, скрипка Страдивари, а вот, например, фагот Страдивари.
2: Самому такого... фагот вообще нереально сделать. В принципе, этими...
3: приходится выкраивать время.
2: Хорошо бы было, если бы ему в школе учили, так как всего несколько мануфактур в мире занимается производством этих инструментов. Вот. Да, и, соответственно, рынок небольшой, потому что и даже вот...
0: Ну, можно сказать, фаготисты вымирают.
2: Да, нет, просто из статистики вот учебных заведений скрипачей гораздо больше, например, чем фаготистов.
1: Ну, ведь кто-то первый сделал фагот, вот там...
2: Да.
1: Вот история фагота. Как выглядел аутентичный фагот? Вот он отличался ли он от своего современного собрата?
2: На самом деле, первый инструмент, который является родственником фагота, был изобретен еще древними греками. Он уходит своими корнями очень далеко и глубоко. Да. Вот. После чего, вот где-то в период средневековья это все. Ну, самый, в принципе, такой предок фагота — это гобой считается. Потому что, в принципе, вот греки придумали авлос, который очень напоминал теперешний гобой. Вот, и в принципе все эти язычковые инструменты, которые звук извлекается из трости, в первую очередь через трость, называются язычковыми. Все они предки авлоса, вот этого вот древнего инструмента.
1: А вот, например, вот ты бы смог вот сыграть на этом древнем инструменте, вот так же, как на фаготе?
2: Ну, я думаю, что звуки извлечь у меня получилось бы.
1: А вот там гармонии уже нет, да? Ну, все-таки сложно. Но я просто дико хочу попробовать.
0: Ну, да. Что же, слово за нашими, можно сказать, прогрессивными реставраторами.
1: Да,
0: а безусловно. То бы смогли бы, я думаю.
2: В Киеве, в историческом музее, находится флейта, то есть не флейта, а прообраз флейты, вот, продольной флейты, которая уходит корнями еще в каменный век. То есть это закаменелый, в принципе, инструмент, да. Ну вот первые инструменты, которые делали... Но
0: на самом деле флейта в последнее время настолько навязла в ушах, во всевозможных эфирах и концертах, что это не так интересно, как аутентичный
2: фагот. Нет, я хочу просто сказать о том, можно ли играть. Так вот, один флейтист, киевский профессор, он умудрился в музее на этой флейте сыграть хроматическую гамму в одну октаву.
1: Я даже знаю фамилию Оленчик. Да. Вот тут, кстати, пришло сообщение от человека с погонялой Рики Мартин. Он пишет: «Валторно – это латиноамериканский духовой инструмент, который произошел от охотничьего рога».
3: Ему мы точно не дадим подудить. Хотя сам бы можно сыграть.
1: Сейчас просто у нас остается совсем вот немножечко времени.
0: А, может быть, пьеса не такая длинная? Сколько ребят?
1: Да, мы продолжим живое выступление после того, как будет прочтение книги, которая называется «Последнее известие», сокращенно «Пи». Вот. И также, конечно, будем прослушивать телефонные звонки. А сейчас это хор, да, будет петь, я так понял?
0: Хор.
1: Продолжаем нашу беседу. Соответственно, хочу напомнить вам, что в гостях у нас академик Альберт Борисович Пагер и с ним его юные друзья. Вот, мне даже порой, знаете, кажется, что вы, Альберт Борисович, очень вампирище попросту и черпаете.

0: в исполнении таких несколько непонятных пока для наших радиослушателей инструментов, это фаготы и валторны. Уже приходят модные сообщения на наш пейджер. Вот, например, такое сейчас. Сейчас я его найду. Просто нужно сейчас от Тамары. Фагот, пишет Тамара, деревянный, духовой язычковый инструмент низкого тембра в виде длинной, слегка расширяющейся трубы. Валторна. Духовой мундштучный музыкальный инструмент, спирально согнутая медная труба с широким раструбом. И Тамара оставляет свой телефон. Тамара, вы можете подъезжать и, собственно, дунуть любой из угаданных вами инструментов, в общем, к вашим услугам, да. Скажите внизу, что вот... Скажете, к Саньку я. Все. И нормально. Ну, я думаю, что нужно сейчас опять же прослушать какую-нибудь композицию, а затем пообщаться с нашим радиослушателем.
1: Да, у нас сейчас на очереди как раз валторна с раструбом. Сейчас ребята договорятся, в какой тональности они будут исполнять следующую импровизацию. И зазвучат эти прекрасные, очищенные с утра, блестящие...
0: рожки.
1: Рожки. Да, валторна переводится как лесной рожок.
0: Да, да, охотничий рог, собственно. Ну, это я так сказал, мне просто нравится.
1: Вы угадали, Саша.
0: Знаете как, поднимем наши рога, друзья.
1: Опрокинем рога и восславим свободу, чтобы нам нифига не ходить на работу.
0: Альберт Борисович, замечательно.

0: Принято считать, что дети с их такой чистой психикой, не отягощенной, в общем-то, еще базитизмом, дурной экологией, ну и только там, если что-то связано с наследственностью, да, наиболее близки вот к этому духу музыки, к большому духу музыки, не подверженному цензуре. И исходя из этого, опять же, есть хорошая поговорка: если бы молодость умела, если бы старость бы могла, да, вот каков, на ваш взгляд, вот профессиональных музыкантов, вот такой, скажем так, золотой возраст волторниста или вот человека, играющего на фаготе, когда входит в полностью в гармонию, в общем-то, мастерство исполнителя, да, и, соответственно, вот это чувство музыки, которое он исполняет, то есть когда и то, и все сходится вместе, собственно говоря. Ну, как бы одна бомба упала в одну же воронку дважды.
1: Есть одна очень хорошая поговорка, что мастерство не купишь, не пробьешь, и
2: в карман не спрячешь.
1: Поэтому

0: Да.
1: А, ну вот дети, вот взять детей, да, они же чувствуют музыку лучше, чем взрослые люди, потому что взрослые люди циничны, они много пьют, они имеют друг к другу постоянные претензии либо сексуального свойства, либо финансовые, да, а дети чувствуют музыку действительно по-настоящему, но сыграть ее не могут физически. Ну что там, легкие, с кулачок.
2: Что твой наперсточек?
0: Желудок у котенка не больше наперсточек.
1: Что яичко от гусяка, да, вот. Исходя из этого, получается такое несоответствие, да, вот определенное. Я вот об этом говорю. То есть, когда, наконец, музыкант начинает чувствовать, что он достаточно циничен как человек, да, вот, и вот этот цинизм уже отражается на его исполнительстве. Ну, понимаете, о чем я говорю. Альберт Борисович, может, вы как-то там, вы уже старый, и уже что-то там у вас, да.
2: Ну, я, в принципе, никогда не удосужился продумать в том возрасте, когда еще эта золотая середина могла быть. А сейчас, когда я уже мудр, но достаточно немощен, так сказать, я не могу прочувствовать ситуацию. Видимо, это тема для какого-нибудь семинара вот таких людей, как я, и нашей смены. Кстати, я приглашаю вас, Саша, его посетить.
1: Обязательно я как-нибудь выберусь. И еще такой вопрос у меня возник. Вот есть же понятие корысть, да? Ко всему в жизни нужно подходить, ну, с корыстью, даже вот к здоровью, да, к выбору там любимой женщины, любимого растения и так далее. А музыкальный инструмент — это, ну, так сказать, вот у любого из вас спроси, кто твой спутник жизни. Вот один ответит фагот, а другой скажет валторна, правильно?
2: Нужно же, ну... Саша, извините, есть такая, да, поговорка. Фагот, валторну и жену не отдам я никому.
3: Хорошая, старая поговорка.
1: Да. Ну вот когда человек начинает определяться изначально вот в плане инструмента, которому он в дальнейшем посвятит свою жизнь. То есть тут подход должен быть дико корыстен. К примеру, человек, играющий на тубе, да, его век значительно менее короток, нежели вот век человека, играющего на...
2: каком-нибудь тривиальном скрипаче.
1: Да, да. Потому что требуется больше усилий дирижера, они вообще, то есть там, ну вот, мы знаем массу печальных примеров, когда замечают... Да, и анекдотов про это. Вот. Вы когда вот выбирали эти инструменты, вы думали о том, что, вот, например, в 70 лет вот сможете ли вы, в общем-то, дуть в фагот или в валторну? Вот. Как-то.
4: Дело в том, зачем, что когда выбирали инструменты, это как в том фильме очень известном, когда выбирали хвосты, и не всем досталось. Кому что, в общем, вот.
1: Ну вот вам известно, вот,
3: на самом деле, когда я выбирал инструмент, я над этим не задумывался. То
1: есть, вот зря.
3: В том возрасте, в принципе, еще о какой-то корысти. Это может быть в районе 10-13 лет все происходит.
1: Нет, ну представляешь, то есть, например, тебе будет 70 лет, но ты будешь дико чувствовать музыку, а вот уже тушка вот не сможет издать звук, это же обидно. А вот музыкант же, он ощущает мир, да, и видит мир. Это еще Чехов писал, дескать. Ну, а может, и не Чехов.
3: Даже любой концертирующий исполнитель, он, как правило, уходит в какое-нибудь преподавание или в мемуары.
5: И в пример. Масса примеров.
1: Ну, может быть, если вы не против, давайте послушаем телефонные звонки от наших уважаемых. Единственное, наушников тут маловато. Я половину срезал и продал около выхода сегодня с утра, в общем-то. Да. Потом, что осталось как-то... Ну, мы постараемся передавать смысл вопроса. Мы поднимаем телефонную дуду, спрашивайте, уважаемые, мы постараемся ответить. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и внимание наш...
6: Алло?
1: Да.
6: Здравствуйте, Александр.
1: Да.
6: Альберт Борисович, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
6: Прекрасная музыка, прекрасная.
1: Да.
6: У меня два вопроса небольших вам, Альберт Борисович. Угу. Как вам не мешает ваш зубной протез музицировать?
2: Что?
6: У вас зубной протез не мешает вам музицировать?
2: Почему зубной-то?
6: Я, может, ослышался, я слышу дефект речи.
1: Вот доживете до таких лет? У вас будут не только дефекты речи. Нет, на самом деле Альберт Борисович молодцом держится. И учитывая,
2: ну, да. Просто да. Дело в том, что игра на факоте, хоть и укорочена, она требует мимической зарядки. И поэтому мой педагог мне велел держать лицо определенным образом, дабы натренировать мускулатуру для извлечения высоких звуков.
1: Вы знаете, когда Люба поет арию князя Игоря, к примеру, то они должны кадыком дергать определенно так. И рот делать восьмеркой вправо, да? А если другую арию, другого Игоря, то восьмеркой влево. Это действительно серьезная вещь. Это как солдат в окопе.
6: Так, и еще один вопрос.
1: Да.
6: Какое влияние оказала ваша национальность на увлечение музыкой?
1: Ну, это я даже могу ответить за Альберта.
6: Нет, пусть Альберт Борисович ответит.
2: А какая из них?
1: Ну, латыш.
2: Ну, знаете...
1: Латыш.
2: Вы еще скажите латекс. Нет, ну смешной вопрос. Дело в том, что обычно на музыканта влияет национальность не, собственно, его, а его педагога. И иногда, извините, в наше тяжелое время спонсора. Поэтому здесь вариантность очень многогранна и глубока.
1: Какой хороший ответ. А вот Александр интересуется, видимо, у всех музыкантов, какое место в вашей жизни занимают музыковеды? Действительно, вопрос серьезный. Вот мне, например, больше всего в жизни хотелось стать кинокритиком.
3: В нашей жизни музыковедов никогда не хватает.
1: А нужны ли они вообще? Вот, то есть, ведь считается, ну, по крайней мере, вот года два назад было высшим попсом, да, при любом классическом коллективе серьезном иметь своего музыковеда, ну, вот, который там ездил на гастроли, там, описывал события в коллективе модно и так далее. Вот,
3: как... Знаете, для того, чтобы ответить на вопрос, что такое жизнь, ее нужно прожить.
1: Да. Ну что, еще телефонный звонок, да? Послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
7: А также все находящиеся в студии. Меня зовут Сергей Александрович Ягодко.
1: Здравствуйте.
7: Александр, сегодня у вас в гостях веселый, жизнерадостный старичок. Альберт Борисович, здравствуйте.
1: Угу.
7: У меня к вам такой вопрос. Вот я пока только учусь играть на фаготе, но дело все в том, что фагот у меня выполнен по варианту для детей и престарелых. А я хочу, знаете ли, полноценный, настоящий фагот. Вот скажите, где можно достать его, или хотя бы части, чтобы как-то собрать его самому?
1: Так сказать, обапгрейдить фагот.
7: Да, спасибо.
2: На самом деле очень просто. Положительным пережитком постсоветского общества является огромное количество ранее закупленных валторн, фаготов, мандолин, которые хранятся в запасниках музыкальных школ. Если вы поступите в одну из них, проявив при этом недюжинные музыкальные способности и абсолютный слух, то вам просто-напросто педагогический состав выделит этот инструмент. И вы сможете на нем, хорошенько подучившись, конечно, выиграть тройку-другую международных конкурсов. А там, глядите, и денежка начнет капать. И на Западе вы без труда приобретете какой-либо престижный рукодельный фагот.
1: И к тому же, если вы еще действительно серьезно отнесетесь к своей мимике, ведь дело в том, что сейчас людям западным, дико избалованным всей этой попсой, порнографией, ансамбль Spice and Girls, им уже мало музыки, им нужно шоу, да? И вот если у человека подвижное лицо, то есть он не просто играет в фагот, а играет мощно, в общем-то, глазами там бреляет по залу туда-сюда, то успех вам просто гарантирован.
2: А последнее шоу «Фишка»... Я вам расскажу. Это когда состав исполнителей четный, и он равно делится на мальчиков и девочек. И они во время исполнения должны друг другу строить некоторые ансамблевые глазки. Это и сейчас идет на ура!
1: Да, и, кстати, законодателями были вот этот вот квартет модный, который приезжал как-то.
2: Хроникс.
1: Да, да, безусловно. Вот они первые начали.
2: Правда, у них, конечно, дисбаланс. У них женщин в два раза больше, чем мужчин.
1: А, больше, ну да. А вот еще один такой вариант. Как вы относитесь к этому нововведению? Это в момент выступления симфонического какого-то коллектива модного, да, сажать на сцену рядом с музыкантами их родственников ближайших, детей, бабушек, жен, ну, потому что сейчас же модно быть хорошим семьянином, да, и чтобы вот вызвать, так сказать, еще большую любовь публики, вот люди показывают, какие мы семьянины. То есть, к примеру, один известный дирижер, не буду называть его имени, параллельно вот с дирижерством, одновременно там соской кого-то кормил, там расчесывал, то есть проявлял всякую заботу. А также из-за шиворота у него выглядывала симпатичная, знаете, баллонка, собачка, да, с бантиком. Что, дескать, он животных любит. Вот.
8: Идея хорошая, надо будет попробовать.
0: Чтобы дирижер отличие от созидательного труда, наконец.
9: Я же человек-сирота.
2: А можно...
1: Ну, можно взять на прокат. Вот, например, нигерийские кидалы беру, да, детей на прокат. Ну, чтобы...
9: Можно воровать, кстати.
2: Это нехорошо.
1: Наоборот, хорошо. Сейчас можно воровать.
2: Нет, это не воровать, это спасать для полезного дела.
1: Да, или экспроприировать.
2: Ну что же, давно у нас не звучала в эфире живая музыка.
1: Да.
2: И сейчас очередь фаготов, о коих мы... Кстати, все-таки вопросов почему-то о фаготах больше, чем о валторнах. Я считаю, что это немножко несправедливо.
1: А вот такой вопрос сразу по валторне можно... Вот, если валторну это раскатать, какой она будет длины? Сколько? 5 метров. Круто как. Спасибо, я удовлетворен.
9: Можно раскатать.
8: Да, можно раскатать.
3: Издать металлолом.
8: Светлый металл, да.

0: вот такая вот веселая песенка. Называется «Французская песня». Да?
1: Ну, сейчас давайте буквально на минуточку прервемся. Просто мне нужно пойти проверить нижний этаж. Я еще подрабатываю сторожем. Мало ли что. В общем, сделать обход и, может быть, что-нибудь потушить. Глядишь, найду что-нибудь. И мы продолжаем наш такой импровизированный концерт. Я бы даже сказал, не концерт, а такой музыкальный салун. Все мы находимся в салуне сегодня.
2: Да, Альберт Борисович. Я просто хотел сказать о предназначении вообще музыкального салона.
1: Да, это важно.
2: Особенно для так называемых новых русских. Дорогие друзья, когда беспроволочный телефон будет у каждой школьницы, а четыре проститутки нанимать здоровье не позволит, а вам все-таки захочется чего-нибудь престижного, тут вам на помощь придет музыкальный салон академических музыкантов на дому. И все конкуренты будут бледнеть от таких имен, которые у вас будут исполнять музыку, как Башмет, Спиваков или наши ребята.
1: Конечно... Ну, вот, Башмет может, да.
2: Да.
1: Вот тут, кстати, пришло сообщение такое. Обычно вот, соло валторны и фагота в симфонических произведениях не объявляют. Хотя исполняют партии подчас выдающиеся музыканты. Я немножко опоздал, и хотелось бы услышать имена музыкантов, собравшихся в студии, которые так великолепно играют валторны и фагот. Кровь оркестра, пишет Юрий Андреевич. Юрий Андреевич, а с вами согласен. Даже лимфа, я бы сказал, оркестра. Уважаемый Альберт Борисович...
2: Просто да, фамилии, да?
1: Да, да. И паспортные данные.
3: Семейное положение.
2: Фаготы. Елизавета Вилковышская, Никита Ким, Максим Забара, Михаил Шеленков. Валторны. Валерий Жаворонков, Сергей Вашкович, Сергей Крюховцев и Тимофей Слезкин. Я прошу вас действительно запомнить этих ребят. Ведь, может быть, на концерте огромного оркестра вы услышите приятный тембр, который извлекут кто-нибудь из наших сегодняшних друзей.
1: Да, какое замечательное слово. Мы сегодня действительно в благостном расположении духа, дарим всем добро. Ну, это я так подмазался, я-то сижу, ничего не делаю, собственно, но как-то приятно ощущать себя, знаете, вот частичка искусства, сокращенно ЧИ, да.
2: Ну и... А у меня есть стишок про вас, Саша.
1: Я польщен.
2: Я на радио служу с лексикой умелой. До утра я тут сижу, ничего не делаю.
1: Замечательный стихотворение. Да, вот, кстати, мне пришла в голову мысль, я забыл тут на пейджер сообщение пришло, каково назначение вообще дирижера в симфоническом оркестре? Все равно у всех ноты.
3: Главное, что движение, да, и что не мешать, главное. Назначение дирижера мешать как раз.
1: А вот... Например, в Японии сейчас практически такое нововведение модное, так сказать, механический дирижер. Ну, стоит такой монстр, то есть он как бы, и вот мигает.
2: Это всеми... кличка, кстати, лазерный караян.
1: Да. Но смысл в том, что получается, как вот дирижер, это такой мощный потенциал энергии, да, который должен питать всех музыкантов. То есть он машет там, как ни попадя, и вот эту энергию передает, в общем-то, музыкантам. Если дирижер, в общем-то, вялый, что сопля гриппозной девушки, то, соответственно, весь оркестр тоже расплывается. С другой стороны, энергию ведь можно получать от какой-то светомузыки. Вот японцы очень экспериментируют, то есть берут светомузыку ритмичную, ставят, и музыканты. Вот. Либо был очень смешной эксперимент у нас в Переславле-Залесском, там местный оркестр симфонический. Мы во время вот исполнения одной фуги, в общем-то, проецировали на модном экране им зацикленный в петлю фрагмента спорнофильма, очень ритмичный, и наблюдали, как это все. Вы знаете, блестящее исполнение, совершенно дикое, аутентичное исполнение фуги произошло.
2: Что вы думаете, Саша? Большинство музыки написано как раз для этого. только тогда графья делали это все вживую. А за стеной у них круглую ночь, потея и надрываясь, пиликали изможденные музыканты-трудяги.
1: А вот действительно какая дикая несправедливость, да? Вот, например, оркестр графа Шереметьева, да? Ну, граф Шереметьев, понятно, панталоны, чулки, шпажица, да?
2: Таможня.
1: Да. Да. Вот. А музыканты, то есть люди, волшебно творящую музыку, они как бы вот являются ее частной собственностью. Вот.
2: Даже их панталоны. Да, барского бедра.
1: Да, именно с барского, с барской этой икры.
2: Иготички,
1: да. Какая несправедливость. Но тем не менее музыканты и закалялись, что твоя сталь благодаря вот постоянной зависимости от кого-то, да, они все попадают в печальные ситуации. То есть, например, вот те же самые там новые русские дико бухают, там жрут шашлык, а музыканты скромненько в стороне играют им симфоническую музыку. Есть в этом какое-то, конечно, унижение, но с другой стороны, нужно прекрасно понимать, что это определенная закалка, такая мощная наковальня духа. Вот, я правильно говорю?
2: Притом мощнейшая коррекция по тембру. Ведь звук чавкающих челюстей заглушает самые божественные частоты в инструменте. И человек учится этих частот давать больше, чтобы немножко хоть заглушить челюсти. А когда он выходит в концертный зал, где все притихли, то представляете, какое волшебство. И я предлагаю все-таки послушать немножечко волшебных волторн.
1: Да, да.
0: Вальс.

0: И также вот сразу вступил наш пианист Алексей Венедиктов, который любезно сопровождает всю нашу программу, прекрасно владея инструментом. Тут такой вопрос пришел на пейджер. Альберт Борисович, вот у вас спрашивают, применяются ли сейчас в музыкальных детских школах телесные наказания, ну, в качестве воспитательных методов?
1: Ну, на самом деле, если учитывать современное положение дел, то,
0: да,
1: конечно, индивидуально. Ведь всяких Рено, Роб,
0: ГРУ,
1: да, не существует. Но, насколько я знаю, техника исполнения на духовых инструментах требует полной расслабленности животовой полости. То есть брюшка. И поэтому педагог обязан изредка проверять, насколько расслаблен брюшной пресс.
0: То есть потыкивать.
1: Да, потыкивать.
0: В неожиданно, видимо,
1: неожиданных местах специальным дротиком. И тогда ученик бывает всегда наготове.
0: А вот такой сразу вопрос. Существует ли какой-нибудь четкий, вот, вернее, какой-нибудь инструмент, да, который четко должен быть либо мужским, либо женским, но на котором женщина не может играть по каким-то своим физическим особенностям?
2: Нет,
0: вот. Нет, ну мало ли. Ну,
1: надо спросить у женщины.
0: Да, вот есть какой-нибудь такой инструмент, на котором женщина просто не может играть?
2: Нет. Эмансипация глубоко продвинулась в нашу жизнь.
1: А есть инструмент, который в последнее время завоевал у женщин наибольшую популярность?
2: Туба.
3: Да, конечно, это туба.
1: Труба. Дуба.
0: Это вот это... Такая здоровая байда.
3: Я
0: такая...
3: Включи всюду эти бабушки.
0: И знаете, какая женщина говорит, я вчера была в объятиях тубы.
2: Я присутствовал как-то на концерте президентского Соединенных Штатов, оркестр президентский.
1: Который, кстати, обновляется каждые 4 года.
2: Самое интересное, что там преимущественно женщины в этом оркестре. Если не ровная половина их, вот, то, по крайней мере, никак не меньше.
1: Просто белка забавник.
0: Ну, давайте обратим наше внимание, может быть, к телефонным звонкам. Да, послушаем.
1: Может, пусть сыграешь сначала.
0: Ну, пусть сыграешь.
1: Сыграйте, друзья.
0: Альберт Борисович, как скажете.
1: Чтобы трость не высохла.
2: Давай,
1: сыграем. Я же, да.
2: Объявлять будем, нет?
4: Конечно.
2: Объяви, пожалуйста.
1: Да пусть угадают наши слушатели.
4: Да, что же это?
1: Это еще один вопрос нашей викторины. Музыкальный салон, салон Альберта Пагера.
4: В общем, это коронный номер.
3: Это
4: коронное выступление, да.
2: Да, это наш гимн.
4: Цирк уехал, клоуны остались. Вот. Типа того.

0: Воу.
1: А можно вот попросить...
2: Арлекина, Арлекина.
1: Можно попросить вот кого-нибудь из вас, вот, может быть, все-таки вот единственная леди сегодня, которая здесь находится, вот издать самый высокий и самый низкий звук данного инструмента, ну, чтобы просто послушать его тембр отдельно. Пусть это будет не мелодия, а просто именно звукоизвлечение. Ну, вот, да, сейчас я... Лёш, тебя мы слышали, да.

0: тот самый низкий.
1: А самый высокий звук я не в состоянии издать, потому что лениво учусь и не научилась издавать этот звук до сих пор.
2: А может быть, кто-нибудь лично?
1: Да, кто-нибудь другой, конечно, я здесь есть более прилежный.
0: Фактически саксофон, в общем-то.
3: Есть соль, вот он умеет.
0: А есть ли вот такая вот, скажем, технология, ну, чтобы изобразить на фаготе какой-нибудь вот еще инструмент, ну, к примеру, там...
2: Крик петуха.
3: Можно изобразить водосточную трубу.
0: Вот, саксофон.
3: Да,
0: правда.
3: А у нас будет здесь саксофон и репертуарчик, между прочим.
2: А может, и сразу, и не отходя. Хотя сейчас не ваша очередь. Ну, ладно, ребятки, дадим им сыграть.
3: Что, играем? Убери вот это вот. Это моя папка.
0: Вот осторожнее, вот это нужно сперва отвязать. Так убирать нельзя, а то оно сдохнет.
3: Что?
0: Ну вот это вот вы сказали, вот это убрать, оно живое и может повиснуть и задохнуться. То есть его так в сторону просто подвиньте, да.
3: Знаете, сейчас я как всегда ищу ноты.
0: Я не брал.
1: Пока происходит такая пауза, мы хотели бы пригласить вас на наш концерт, который состоится 25 февраля в концертном зале музыкального училища при Московской консерватории. Да, это большой концертный зал, училище, оно же Мерзляковское. Пожалуйста, 25 февраля в 18 часов начало концерта.
0: Да, 2000 года.
3: Приглашаем всех, детей и взрослых.
4: Училище, улица Мерзляковский переулок, 13.
5: Это продаёт. У нас номер 521 вообще
3: же. Ты их парь, да?

0: Ну, все-таки, может быть, сейчас телефонный звоночек примем.
1: Вполне можно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Я очень нервничаю. Можно я немножко попозже перезвоню?
0: Да, конечно, конечно. Хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Круто. Мне это нравится. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый вечер. И вам ваше внимание беспредельно, да?
0: Да.
3: Очень приятно слышать это. Но я не нервничаю совершенно, а вы?
0: Нет, если вы нервничаете, вы можете попозже перезвонить.
3: Нет, нет, я
0: вдруг
3: не нервничаю,
0: что случится, и нам ни вам, ни нам этого не нужно.
3: Алло.
0: Да. Нет, я чувствую, вы все-таки нервничаете.
3: Да нет, абсолютно.
0: Да четко нервничаете.
3: У меня есть вопрос.
0: А, ну давайте.
3: Профессор, вы?
0: Говорите, к академику.
3: К академику, пардон, извините.
4: Как аштя?
3: К академику. Вот скажите, пожалуйста, если к фаготу подключить компрессор, это упростит работу музыканта или нет? Как вы думаете?
0: Воздушный вы имеете в виду?
3: Ну, естественно, конечно.
0: Понятно.
3: Или камеру от трактора надутую.
0: Или типа подмышку засунуть специальный мешок, что у этой самой волынки.
4: Обычно предлагают...
3: Это вроде на этап, надо что-то новое искать.
0: Да, спасибо.
4: Обычно нам предлагают что-нибудь вскопать или разгрузить.
0: Сегодня я, кстати, ни разу не обращался к вам с просьбой помочь разгрузить или погрузить. Эта просьба последует часа в 4, когда придут фуры. Вот, так что будьте готовы, безусловно. Но не бросите же вы меня одного, видя, как я мучаюсь, таскаю все это. Ну что, тогда сейчас я предлагаю немножечко отвлечься, да, на танцы, прослушивание музыки, что-то вы играете. Вот, кстати, еще вопрос такой от Елены. Вы играете музыкальные произведения известных композиторов. А есть ли мелодии вашего сочинения?
5: Ну, мы пока не дошли еще до композиции. Они недавно существуют.
0: Понятно.
5: У нас практически только начинается.
0: Ну ладно, сейчас прервемся, да,
6: Пока мы только делаем обработки чужих произведений.
0: Ремейки.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня академик Альберт Борисович Пагер и его юные друзья, музыканты. То есть человек, так сказать, ходячая морщина, но постоянно его окружают, что бабочки, молодые люди, молодые красивые женщины. Человек ни к чему никак не привязан, он любит людей, и с него, конечно же, нужно брать пример. Мы слушаем в живом исполнении классические и не совсем классические произведения. Вы можете нам звонить, задавать вопросы, но это несколько позже. А сейчас, я думаю, видимо, слово музыки, да, Альберт Борисович?
1: Я согласен, Александр.

0: Вот первый раз я слышал, когда вот голоса музыкантов, именно оркестрантов, на альбоме, концертном альбоме господина Спивакова, где они громко, неожиданно среди записи крикнули: «Эх, дубина ухнет!» Вот это меня дико поразило. Это было на виниловой пластинке, я до сих пор ее храню. Мне показалось, что я на измене. Но на самом деле при повторном прослушивании было также слышно. И это действительно хорошо.
1: Александр, а вы заметили, что когда вы слушаете, каждый раз они кричат несколько по-другому?
0: Конечно.
2: Конечно.
1: Вот
2: конечно.
1: В этом есть смысл настоящего искусства.
0: Да, да. Ну и, может быть, сейчас послушаем звонок еще. Как? Вы не против?
1: Я всегда не против, лишь бы ушей хватило.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй всем вам ночи.
0: Вам аналогично, да.
4: Вас беспокоит Сергей Александрович Набор.
0: Здравствуйте.
4: Александр, скажите, вот постоянно вы говорите Алексею Венедиктову: не играй,
0: да,
4: потише.
0: Да.
4: А вот скажите, ему не обидно, ведь если он очень сильно обидится, он может нанести увечья музыкантам, играющим в прямом эфире.
0: Дело в том, что музыка сама по себе является мощным оружием, которое разоружает людей, да, то есть вот не убивает, а разоружает. И исходя из этого, то есть достаточно вот Алексею перекинуться, как говорится, взглядами со своими коллегами, и мы видим, что, в общем-то, вот появляется такая золотой дождь, попросту говоря, из глаза в глаз льется, и никакой вражды там быть не может, поверьте.
4: А вот, Александр,
0: да,
4: скажите, ваши музыканты могут сейчас сыграть в прямом эфире, например, мурку?
0: Ну, во-первых, вообще-то это не мои музыканты, вы мне, конечно, льстите, но я, конечно, приложу все усилия, чтобы они в течение месяца стали моими. Вот для этого мне придется ограбить пару модных джипов, как водится. Вот. Ну, насчет мурки нужно у них спросить, я не знаю сейчас, мурку или не будем.
5: Мурку?
0: Да.
5: Ну, пожалуйста,
6: Александр. Только в местах не столь далеких.
0: Да, вот не получится. Да, ну, давайте еще телефон. Звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
7: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Я вот тут заметил, сколько там у вас народу собралось. Прям
0: 9
7: приятно так.
0: Да.
7: Дама там есть даже.
0: Да.
1: Ну, вы особенно губу не раскатываете.
7: Ну вот, у меня есть предложение пойти сейчас куда-нибудь на набережную или в парк там. И пивка купить.
1: Купи.
7: Вот с воблочкой.
0: А мы
7: как вам? Тряхнем стариной.
0: Я хочу сказать следующее, что ни для кого не секрет, что постоянно из нашего окна с 14 этажа свисает канат с крюком. И все желающие могут весить на крюк что ни попадя. Мы подтягиваем, разглядываем, если нравится, оставляем.
7: А можете мне вот даму спустить?
0: Даму спустить? Нет, к сожалению, нет. Нам самим мало. Спасибо. Спасибо вам за такой замечательный звонок. Подходите, вешайте на круг, что не попадем, мы поднимем. Ну, сейчас слово музыки, да, Альберт Борисович.
1: Погод звучит вновь.
8: Слушайте, дайте мне Макса. Дайте мне Макса. Макса, не сюда.
9: Куда?
8: Куда? Это мне.
9: Как вы от меня ехали?
8: А, здесь?
9: Да.
10: Поехали.
9: Так, где? Так, так.

0: очень, на мой взгляд, грустные, проникновенные мелодии. Или, может быть, такой характер исполнения. Вот, но, однако, это говорит только о вашем мастерстве, потому что, в принципе, ее можно сыграть ёрнически, а вы ее сыграли так очень серьезно.
1: Целомудренно.
0: Целомудренно, да. Тут, кстати, вам вопрос, Альберт Борисович. Действительно, я тоже видел этот сюжет, но как-то постеснялся спрашивать. Но, тем не менее, вот радиослушатель спросил. Альберт, так запросто к вам, видите, то есть... Вы человек без возраста, да, без национальности и без пола. Вчера по телевизору я видел вас в компании с Евгением Светлановым. Давно ли вы знакомы и связывают ли у вас какие-либо творческие проекты, спрашивает Бердяев.
1: Ну, на самом деле, с этим великим, я бы сказал, персонажем академического шоу-бизнеса нас связывает давнишняя, так сказать, дружба, посидеть на зойке.
0: На рыбалке, я знаю.
1: Да, копнуть мотылька, так сказать. К сожалению, Евгений Федорович переживает сейчас не самый безоблачный период своей жизни. Множество каких-то шелунов пытается ему досадить и, так сказать, прервать ход его творческой мысли.
0: Полет,
1: так сказать.
0: Всякими... Это от зависти, видимо, да. Конечно же, от зависти.
1: И вот эти дурацкие интервью, которые они берут у него, конечно, лишают нас новых антологий музыки. Брукнера, Стравинского. И по секрету скажу, Саша, некоторые ваши... ранние симфонические опусы тоже привлекли внимание Евгения Федоровича, но средства массовой информации отвлекают его от их реализации.
0: Да, он и спрашивал моего разрешения на исполнение произведения «Серебряные крестьяне», но так дело дальше и не пошло по причине того, что опять же отвлекли маэстро, какими-то постоянно вовлекают, знаете, в водоворот этих серых будин, этих никчемных разборок. Ну, так устроен мир. Видимо, человек гениальный, он и должен быть гениальным во всем, он должен быть на всех фронтах мощным, да, то есть и платить штраф также, и кактус полить вовремя, и, соответственно, написать пьесу.
1: Все это сделать
0: одновременно и мощно.
1: Одновременно и обладая какой-то аурой. Потому что если мы пересмотрим записи его интервью, сколько там глубины и... совести человеческой.
0: Кстати, вот даже здесь, да, человек говорит всегда очень умные, мудрые вещи, да, и здесь пытаются каким-то образом все это закоммерциализировать, то есть сейчас готовится к изданию компакт-диска интервью Евгения Федоровича Светланова вот за все годы собранное, но при этом, естественно, поскольку там не влезает все, что наговорил маэстро, потому что наговорил он дикое количество, то люди взяли на себя смелость попросту, ну, как бы, в общем-то, сделать выжимки. И там получается попросту такие постулаты, и как это даже сказать, человек, получается, говорит аксиомы. Я слышал, типа, вот так, ну, дескать, ну, Малер там, и вот и все.
1: Обычно редактора оставляют только то, что доступно их среднему пониманию.
0: Да.
1: А то, что непонятно, идет в корзину.
0: Да. Причем я не уверен, что не выйдет пиратская, так сказать, версия вот интервью Евгения Федоровича Светланова, где просто будут собраны все междометия, которые маэстро, как любой человек, вставлял между своими глубокомысленными. Ну, типа, и так далее.
1: Но на самом деле я хотел вас немножко успокоить. Ведь я и мои родные постоянно держат на готове видеомагнитофон и отписывают его интервью. И поэтому, если какой-нибудь честный предприниматель от звукозаписи захочет издать истинное, аутентичное интервью Евгения Федоровича, милости просим, у нас есть все, так сказать, исходники.
0: Ну, я думаю, может быть, сейчас еще телефонный звонок послушаем, прежде чем произведение, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Это Вася говорит.
0: До свидания, Вася. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый Альберт Борисович.
3: Да.
2: Уважаемые все замечательные музыканты, спасибо вам большое за вашу замечательную игру. У меня вопрос, во-первых, к Александру.
0: Да.
2: Так вот, я что хочу вас спросить. Когда ваш концерт будет новый?
0: Ну, в ближайшее время не будет.
2: Ну, вы объявите, да, когда будет?
0: Конечно, конечно, ага. Это безусловно. Это наш долг.
2: Да, конечно.
0: Да.
2: Ну вот, да. Это самое, также к Альберту Борисовичу хочу обратиться. Можно?
0: Да.
2: Альберт Борисович, вы когда последний раз сюда приходили, вы принесли с собой замечательного юношу.
1: Да, действительно, он такой маленький.
2: Да. Вот. Который обучал, собственно, вас игре на скрипке.
1: Так точно.
2: Ну вот. А вы уже как, вы бросили это занятие? Или же вы его постигли в полном...
0: В полный рост.
2: Да.
1: Просто, вы знаете, когда юноша входит в возраст некой зрелости, то мутация происходит не только с голосом, а также с пальцевым аппаратом. И в это время довольно вредно играть на инструменте. Это годика так полтора.
2: Два себе, я так полагаю.
1: Нет, шутник. Просто вы помните, внимательно слушали эфир, сколько лет было нашему мальчику?
2: Ему было целых 15 лет.
1: Вот. И этот мальчик как бы старой формации. Это ваши, может быть, друзья потеряли девственность в 13. А наш начинает только оглашаться в свои 15 лет. Ему сейчас вредно играть на скрипке, а тем более давать мне уроки. И я немножечко пока отошел. Но зато с благодарностью беру уроки укороченного фагота.
2: Замечательно. А вы скажите, это вот он, это самое, что-то у него с развитием, это он подвергся излучению, да?
1: Это вы все, молодые отпрыски, подверглись, а он жил...
2: Спасибо.
1: Да.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, люди будущего, так сказать, нация будущего, это абсолютно лысые люди, поскольку волосы есть рудименты. И оволошение нашего, и позднее оволошение нашего юного гения, скрипача, говорит о том, что, в общем-то, он ближе к людям будущего, настоящим. Ну, сейчас, видимо, композиция, да, Альберт Борисович?
1: Да. Волторновое произведение, которое сейчас прозвучит.
3: Девятая симфония
4: Бетховена. Всем известная девятая симфония Бетховена, но в слегка оригинальном трактовании.
3: С купюрами. Это... с небольшими.
4: Да, фрагмент.

0: Я сейчас вспомнил совершенно печальную такую историю, произошедшую с Дунаем Валентиновичем Капица. Вот назвали человека в честь замечательной реки, а все это приобрело такой дурацкий смысл какой-то в результате. И человек, в общем-то, уехал в Узбекистан, где и сгинул, пожелтел и слился с песком. Ну, может быть, еще телефонный звонок, если вы не...
1: Сейчас
0: давайте прервемся, а то мне нужно, там фура подошла. Не поможете там погрузить, разгрузить? Нет? Да? Ну, сейчас мы погрузим, разгрузим, мы там вернемся. И на наш пейджер пришло трогательное сообщение, я зачту его целиком. Можно заявочку дать для музыкантов? Я хочу послушать «Анданте» из Пятой симфонии, чтобы вся четверка сыграла. Можно вариации, подпись «Старый волторнист». Вот как это трогательно, старый солдат, старый волторнист.
2: Старый чекист.
0: То есть от этого как-то от всего отдает немножко... таким хорошим антикварным дорогим магазином. И музыканты, я вижу, с готовностью, естественно, с уважением в своих очах откликнулись на эту просьбу.
1: Молодое поколение, старший подарок.
0: И сейчас будет звучать этот самый вот этот...
2: Саундтрек.
0: Да, да.

0: продолжаем нашу такую встречу в салуне. Действительно, вот тенденции современного развития бизнеса предполагают, так скажем, монополизирование. И рано или поздно гибнут мелкие предприятия, гибнут мелкие банки. Остается, в общем, нечто единственное такое крупное, эдакий магнат. Да? В музыке, мне кажется, все-таки тенденции совершенно другие. Все это должно дробиться. И, как правильно сказал Альберт Борисович...
1: Децентрализоваться.
0: Да, то есть постепенно уже будет не моден большой зал консерватории, а будут модны, например, такие салоны как-то у Ашота, музыкальный салон у Ашота, где находится, в Западном Бирюлево.

0: А, кстати, о Большом зале консерватории.
1: Да.
0: Действительно, есть проект превратить его в абсолютную студию. То есть, он слишком, конечно, велик для студии, но лишнее заполняется неким веществом типа пенопласта. И там все остается небольшое помещение для играющих и пишущих. То есть, объем зала сохраняется, но лишняя реверберация отсутствует. А так как аура этого зала великолепна, то, я думаю, записи будут абсолютно колоссальными. И не будет слышно во время смены дурацких колоколов за окном, которые звонят всегда не вовремя.
2: Да, и когда не попадя. Действительно, есть такое мнение, что гигантские концертные залы должны быть превращены, скажем так, в мастерскую по производству уникальных записей классической музыки. А вживую все-таки все это дело будем слушать в салоне у вас.
3: Лабораторию искусств.
2: Да! Да, да. Замечательно. Ну, может быть, сейчас послушаем телефонный звонок. Не против вы? Но у нас все-таки диалоговая программа, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. И этими же губами они целуют своих мам. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
2: Рассказывайте, пожалуйста. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Меня зовут Мария.
2: Здравствуйте.
4: В общем, я как бы приветствую всех присутствующих. Вот, и у меня такой вопрос, даже скорее не вопрос, а просьба. Не могли бы музыканты, голоса чьих инструментов или инструментов, чьи голоса
0: ложкают ваши уши,
4: послушать их самих непосредственно, вообще, что они из себя представляют, кто они вообще, откуда берутся такие таланты. Вот, в общем-то, это все.
2: Понятен вопрос.
4: Вот, потому что как-то ведут они себя очень скромно, и, в общем, их почти не слышно, кроме, конечно, инструментов.
2: Понятно. То есть, попросту говоря, поступила закамуфлированная просьба спеть, в общем, вам хором без инструментов что-нибудь вживую, да.
0: Про себя.
5: Мама, ну, мама.
6: Мы можем?
2: А может, действительно вам спеть? Вот просто взять и спеть какую-нибудь хорошую народную песню, например.
6: Ой, проблем.
3: Только не надо.
2: Чтобы услышать, чтобы голоса были слышны.
0: Ну, не стесняйся, я понимаю.
6: Заказы
0: ты...
6: будут?
0: Нет, а какую вы поете, когда когда в автобусе отправляетесь...
6: Русско-народная, международная.
0: Да.
6: Поле танки грохотали и все дела.
0: Нет, а по-моему, хорошая песня «Мороз, мороз».
2: Или вот кто-то с горочки спустился.
6: Вот «Мороз, мороз,
0: мороз». «Мороз», давайте споем, ребята, «Мороз».
2: А вы будете подпевать, Альберт Борисович?
0: Я попробую, если я попаду в тон.
6: Один куплет, конечно, зачем баловать?
2: Как у вас свистит протез? Да.
6: Можно, может,
7: да.
6: Будет?
7: Да.
6: Васькович, позовите сюда.
0: Давайте настройку, пожалуйста.
6: Какой-то.

0: замечательно.
1: По-моему, здорово.
2: Да, все-таки нет могучего инструмента, чем человечья гортань. Да. Ну, еще, видимо, телефонный звонок. Послушаем, да, все-таки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Другие не влезут.
2: Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Да. Вы, по-моему, волнуетесь очень. Это моя тетя. Ну что-то, а слово музыки. Дело в том, что музыка заразная штука, на самом деле. Вот, помнится, в детстве я посетил цирк и подумал, что я тоже так могу. Вот, после того я получил травму. Ну, вот, а люди, вот, которые слушают музыку, им тоже хочется быть причастными, хочется уметь, хочется так же делать.
4: Случайно не затяжной прыжок.
2: Нет, на этих таких прибамбасах. Ну, крутятся они где, да. Вот. Да, все, что происходит от профессионалов, кажется легким постороннему наблюдателю. Но не стоит пробовать, не стоит пробовать.
5: Мне кажется, легко стоять с палочкой на перекрестке, а ты попробуй.
2: Ну что, слово музыки, да, видимо?

0: И мы продолжаем наше общение в стенах музыкального салона у дядюшки Пагера. Ну, также, в общем-то, будет, конечно, салон у дяди Ашота, у тети Эммы, у мамы Зои также будет салон в ближайшее время. Ну, мы продолжаем общение с вами, общение с музыкой. И я думаю, наверное, сейчас нужно послушать вживую, да, исполнение. Это сигнализация от моего мотоцикла. Да. Пусть вас не пугает. Объявляйте пьесу, да. Альберт Борисович, или вы хотите прочесть нам что-нибудь из вашего раннего?
1: Да вы знаете, я хочу как бы все-таки отдать пальму первенства молодым.
2: Вальсок.

0: Ну и опять же, видимо, нужно послушать телефонные звонки все-таки. Да.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я из Казани звоню. Нас тут недавно подключили к «Эху Москвы». Весьма интересная программа, у вас вот слушаем тут.
0: Да.
2: Вот, и вопросы, соответственно, появляются, да, как без этого.
0: Ну, это не удивительно, это так вот, и должно быть, да?
2: Да.
0: Да.
2: Вот уменьшенный фагот, укороченный. Ведь согласно законам физики, при уменьшении объема резонирующей полости двигается также и музыкальный строй. И для компенсации укорочения фагота в два раза давление окружающей среды, то бишь воздуха, для компенсации, значит, изменения музыкального строя, чтобы все-таки он играл те ноты, которые написаны, да, надо увеличивать не в два раза, а уже в четыре. Ну, таковы законы физики, ничего с этим не поделаешь. Вот. И в соответствии с этим возникают вопросы, вот каким образом создается такая обстановка, каким образом выводится звук из этой камеры с повышенным давлением во внешнюю среду, как выдерживает организм уважаемого
0: фагатиста.
2: Да. Вот, такие условия. Все-таки 76-й год, скоро будет 76-й, я знаю, но просто неохота заранее поздравлять, считается нехорошей приметой это. Вот. И, естественно же, вопросы опять имеются относительно истинной музыкальной техники музыкантов. Ведь известно же, что Ингви Мальмстен извлекает 18 нот в секунду, а значит, Джо Сатриани умеет их извлекать 21 аж.
0: А Фрэнк вот. Заппа, вот если умножить и того, и другого, то вот получится Фрэнк Заппа.
2: Ну, в общем, да. Но, тем не менее, интересно, что же вот в тени в этом смысле как-то вот прячутся ваши гости, что-то они не демонстрируют технику, хотелось бы хорошенько послушать, вот на что они в действительности способны.
0: Понятно.
2: Вот. И, естественно, как бы тут имеет место неприятная тенденция, связанная именно с фаготами. Ведь не секрет, что люди с клирикальной психологией, ведь как рассуждают, за звуком фагота в симфоническом зале может маскироваться человек, который в дни Святого Поста ел неположенную для этого времени, то бишь жирную пищу, и имеет какие-то нежелательные процессы пищеварения, которые он за звуками фагота может пытаться маскировать. И вместо того, чтобы наложить на него там епитимию недели на две, как это обычно, вот он как-то вот от этого избежит. В результате чего принимаются соответствующие же решения вообще на дни постов запрещать симфонические концерты, отменять их и так далее. Вот в прошлом году недавно вот точно так же было. И я понимаю, если бы на дни постов запрещали там дискотеки какие-нибудь, там, ну понятно, там наркотики потребляют и вообще там, ну, греховных действий много. Вот симфонические концерты, наоборот же, людей к свету вот возвышают, а вот тут вот так же все, ну как это, несправедливо, вот как вы к этому относитесь? К тому же слышал я, что это собирается поддерживать такую инициативу, то есть недавно созданная организация «Союз родителей за авторитарно-теократическое образование», вот, ну, предлоги в аббревиатуру не входят, вы понимаете? Вот тоже тревожная ситуация намечается, ведь православные посты в одно время католические, в другое, так сказать, мусульманские, индуистские. В конце концов, это может привести к тому, что вообще концертов симфонической музыки будет некогда существовать.
0: Понятно.
3: Ну вот наслушать
0: было.
3: По-моему, наш слушатель и сам ответил на свои вопросы.
0: Да. А вот тут прислала очень замечательное сообщение информационного плана Катя.
4: Пишет Катя следующее. Вышла в свет брошюра «Сукин сын Дантес». В ней рассказывается о том, что убийца величайшего поэта действительно был порождением безответственных опытов преступного химика Лаперуза над домашними животными. В качестве доказательства к брошюре прилагается фотография собачьего хвоста. Замечательная разносторонняя информация.
3: Должен сказать, Саша, что вам звонят очень эрудированные и интеллигентные слушатели, не в пример другим диджеям.
4: Да. Но теперь, видимо, слово музыки. Да.
3: Пора исполнить что-либо ласкающее слух. Вообще, слух слушателя в последнее время надо ласкать неимоверно, дабы он измотан стрессами, которые терзают его повсеместно, по телевидению, в транспорте, например.
4: Да.
3: И звуки фаготов и валтор наиболее физиологичны для этой цели.
5: Слушатели, у которых проблемы с кишечником, мы просим воздержаться от прослушивания данного произведения.
6: Не ешьте на ночь соленых помидоров.
7: Это из...
8: Без такого не вижу. Это что-то не получится.

0: И вот тут еще пришло сообщение на наш пейджер. Я думаю, его надо зачитать. Такого свойства технического, организационного. Почему бас-кларнет, фагот и первая валторна находятся на одном расстоянии от дирижера? Такой вот вопрос интересный.
1: Дело в том, что инструменты оркестра посажены, соответственно, некую интеллектуальной восприимчивости. И годами отработанная технология показывает, что эти инструменты надо сажать именно так.
0: Да, безусловно. И вот внимание, которое вот в последнее время только стали уделять именно рассадке инструментов, оно себя оправдало. Потому что раньше дирижер, будучи, скажем так, диктатором оркестра, сажал ближе к себе тех, кому имел особые симпатии.
1: Мало того, те, да, кто оказывали ему во время репетиции мелкие услуги.
0: Да, да, да, безусловно. То есть подставляли стакан с водой и так далее.
1: Почесывали пятки.
0: Да, в общем, доставляли наслаждение. И, естественно, все это влияло на музыку не самым хорошим образом. И, кстати, огромное количество вкусов людей было испорчено этим. И только сейчас выходят соответствующие директивы на уровне филармоний о том, как рассаживать музыкантов. Дирижеры, опытные дирижеры, имеют план-карты, где там точечками помечено, где, значит, кто сидит, и имена. Вот,
1: причем там учитывается не только акустические свойства инструмента, а, собственно, рост, толщина.
0: Безусловно, безусловно. И также могучесть легких и пальцев, да. Ну что, музыкальный номер, да, сейчас будет? Или поговорим с радиослушателями, или номер? Как скажете?
2: Ну, номер, а потом поговорим.
0: Хорошо. Так мы, пожалуй, и сделаем.

0: Заметили ли вы, Альберт Борисович, эту мощную полифонию, исходящую, казалось бы, из гнутых кусков железа?
1: Исходящую в гнутые отверстия наших ушей.
0: Да.
1: И... Так сказать, смешно, но это факт. Каждый у нас в голове по две волторны.
0: Кстати, я хотел еще сказать такой биологический ракурс, да, внести в нашу беседу. Ведь раньше у наших далеких предков, несмотря на наличие двух ушей и двух, в общем-то, глаз, было монозрение и монослух. То есть мозг был очень слаб, чтобы вот все это разделять на каналы. Вот. И только в дальнейшем, когда человек совершенствовался, произошло сперва разделение, значит, ушей на стерео, а затем глаза. То есть стали видеть его спирды уже нормально, объемно. До того он был туп и, в общем-то, монофоничен человек. Кстати, многие люди и до сих пор обладают монослухом, монозрением. Вот, но тщательно это скрывают. Мы таких выявляем и ставим в паспорте штамп «моно». Да. Ну что, телефонный звонок, может быть, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте. Вы как-то волнуетесь, может быть?
2: Нет.
0: Да. Нет, ну говорите.
2: Вот, у меня вопрос такой назрел. Вот в последнее время, ну вот буквально там лет там 5-10, стало модным всякие молодежные, рок-н-ролльные там и прочие коллективы записывать с симфоническими оркестрами, с такими мощными, то есть где человек 150, 200 и более.
0: Да.
2: Вот.
0: Да.
2: А почему-то игнорируются какие-то вот маленькие такие коллективы, там 10-15 человек, в том числе и духовые. Как вы считаете, почему это происходит?
0: Спасибо, спасибо.
3: Ваше предложение.
0: Ну, может быть, это связано, скорее всего, с визуальным восприятием действия, поскольку 15 человек не так читабельны и не так массивны, как много солидных дядек, лобающих на скрипках и валторнах.
1: А по звуку это, в принципе, одно и то же, потому что замочить двумя аккордами рок-гитары большой симфонический оркестр, ну, скажем, под управлением Федосеева, может любой маломальский обладатель мощного маршала. Поэтому весь смысл таких выступлений только в имиджевом шоу.
0: Да, безусловно, безусловно. Ну, кстати, еще хотел сказать, что в связи с тем, что сейчас происходит все-таки индивидуализация людей, то многие классические музыканты, скажем так, уходят в себя. И появляется огромное количество компакт-дисков и записей классических, классической музыки, фиктивных оркестров. На самом деле все это делал один человек в студии наложением. Просто играл на всех инструментах.
1: Как мог.
0: Как мог, да, да. Но все это выдается как, дескать, такой-то оркестр. Так что будьте, пожалуйста, внимательны, слушайте музыку тщательно, да, чтобы понять, что там на самом деле. Ну что, сейчас произведение, видимо. А, вот да, кстати, тут опять пришло сообщение. А все-таки не продемонстрировали вы, уважаемый, вашу технику игры?
1: Я объясню, Саня, почему, да. В чем дело. Дело в том, что некий казанский наш физик манипулировал цифрами какими-то. Но мы технику членим на, так сказать, звуковые барьеры. То есть сколько... звуковой барьер – это тот барьер, за которым человек не в силах исчислить количество сыгранных звуков. И мы, вернее, мои друзья преодолевают этот барьер в два, а подчас и в три раза. Поэтому бесполезно демонстрировать то, что вы не можете пощупать ухом. Это все равно, что пересчитывать микробы без микроскопа.
0: Да. Ну что, сейчас музыка, да? Музыка.

0: И еще вот пришло такое сообщение, которое я не могу просто-таки не прочитать. Вам, Альберт Борисович. Спасибо вам, Альберт Борисович, за великолепный концерт в зале Чайковского осенью 75-го, где я встретил свою первую и последнюю любовь Зинаиду. Сейчас нам уже 60, у нас внуки, но до сих пор мы вспоминаем тот вечер, слушая записи вашей музыки на пластинке, пишет Алексей Николаевич.
1: Спасибо, но я не достоин таких похвал. Видимо, все лавры того концерта я должен отдать Зинаиде.
0: Да, ее сестре Кате, безусловно. Да. Ну что, каковы наши планы сейчас? Я вижу, вы мне что-то протягиваете. Это что?
1: Пора, Александр, продемонстрировать и чуточку вашей приобщенности к этому прекрасному инструменту.
0: Но я вообще стесняюсь, я как-то еще не очень
1: опытный. Я специально для вас принес именно свой укороченный фагот, чтобы вы мне, так сказать, порадовали душу старичка.
0: А это будет заключительный номер у нас, да?
1: Не знаю. Если попросят слушатели, мы, может быть, что-нибудь еще исполним, если не устанут губы у ребят.
0: Так, может быть, сперва еще ребята сыграют композицию, а потом уже я и закончу.
1: Вы пока погрейте инструмент.
0: Давайте я зажму его межляжек.

0: сейчас музыканты готовятся. Холодный он какой у вас.
1: Так зима, стужа.
0: Ну, готового, да?
2: Да.
0: Да.

0: Ну, и я думаю, что мне действительно не отвертеться. Я хотел бы тоже принять участие в данном волшебном действии. Я беру инструмент. Конечно, я владею им пока не очень хорошо, но я делаю все возможное. Я постоянно совершенствуюсь.
1: Единственное, Александр, не забудьте настроиться.
0: Да, сейчас я...
1: И дабы вы не запутались в тексте, сейчас ребята вам дадут как раз ноты.
0: Мы... Это вот эти, вот этот горошек.
1: Вот этот, да, манускриптик вашей любимой пьесы.
0: Сейчас. Ну, я там помню кое-что наизусть, но я могу от себя добавить вот там тогда. Вот, и главное, если я вдруг облажаюсь, вы не останавливайтесь, вы играете, потому что я дико волнуюсь, да? Ну что, начнем тогда сейчас.
1: Настройтесь, Леша, Саша, настройтесь.
0: Да.
2: Повторяем.
0: Нормально, да?
1: Александр, единственное, я хотел вас попросить. Обычно вы даете советы по радио, как лучше играть.
0: Ногу вперед надо ставить. Я вот уже в такой позе, как будто вы покупаете билет в пятизвездочный отель.

0: дико пропотел, вообще надо пойти принять душ. Но я, по-моему, не облажался ни разу, да? Вот. Немножко я угловато играл, ритмично, но это потому, что я в последнее время работаю с секвенсором. Ну что, надо пойти нам это разгрузить уже, что ли?
1: Размяться.
0: Ну, а я в душ пойду.
1: Как хотите. Кто куда?

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И как всегда в это самое время в эфир выходит рубрика «На бат железных ягодиц». Напротив меня уютно расположилась задница сиамских близнецов. Они очень бодры, веселы с мороза. Вот, видимо, еще произошел натир, значит, рукавичных щечных лопастей, потому что, в общем-то, естественный бледный цвет ваших лиц как-то сегодня выглядит необыкновенно красно. Я бы назвал это «спелое яблочко». Нет, спелый яблок, потому что вот нельзя говорить яблоко. Яблок — это он. Давайте договоримся правильно произносить. Хочешь яблок? Надо вот так говорить. Не яблок, а яблок. Ну что ты смотришь?
2: Нет, я чего, вы говорили там. Доброй ночи всем.
1: Вот. Ну что же, я, наверное, начну, как всегда, с писем, которые приходят постоянно сюда, на
2: твои. Опять много, да, пришло
1: писем? Много писем, да. И все они как бы от Германа Викторовича Ворот. Герман Викторович Ворот в последнее время, когда он вышел на пенсию, он активно заинтересовался зоологией, ботаникой, в общем, всем тем, в чем вы, ну и я в какой-то степени являюсь несомненным профессионалом. Нет, являемся несомненными профессионалами. Так вот, вопрос, который нас сегодня серьезно озаботил Германа Викторовича Ворот, это, так сказать, местоположение ноздревых лопастей у такого животного, как слон. Дело в том, что он поспорил с Аннушкой, это жена его, он так пишет, Аннушка, пенсионерка, вот видишь, они все зовут друг друга Аннушка, Германушка. Ворот,
2: да,
1: оба.
2: Странное общение.
1: Да, вот типа посмотрел. Ланнушка, значит, говорит, что ноздревые лопасти у слонка находятся, значит, под клыковыми отростками, тогда как сам господин Ворот утверждает, что как бы если сделать растопыр хобота, вот наконечника хобота, то там можно обнаружить две, значит, ноздревые отверстия. И вот этот спор они просят вас разрешить, поэтому мы внимательно слушаем.
2: Ну, как бы спор можно разрешить сразу же. То, что тут спорить бесполезно, в том смысле, что и тот, и другой прав, что ноздри у слона, они как бы есть и в хоботе, и есть под клыками. Но слон, он уже как бы без клыков, и поэтому у него ноздри не под клыками, а под тем местом, где должны быть клыки.
1: А почему? А как без клыков?
2: Ну, это же мамонты были с клыками.
1: Нет, и вот слона тут недавно вот проводили по городу. Там были клыки, все.
2: А, ну, потому что по городу проводили. Обычно вот у этих слонов бывает. Но это специально делают вот как клоуном на резинке. Носы такие пришлепают. Также этому слону прилепили пластмассовые клыки. Или даже это были не пластмассовые клыки, а бараньи рога какие-то. Просто прилепили ему, ну, чтобы... как бы сенсацию, чтобы привлечь туристов в Москву, что ходят рогатые слоны в Москве по улицам.
1: Нет, это не рогатые. Рога на другом месте. Рога растут от надбровных дуг.
2: А, ну эти. Как эти дуги-то у него называются? Я уже забыл. Нет, не копыта.
1: Ну, вот. Клык.
2: А, клыки, да, точно.
1: Вот. Еще кино такое было, желтый клык.
2: Желтый клык?
1: Желтый клык, нечищенный.
2: Не, подожди, это Джек Лондон написал интересный рассказ про моржей и белый клык.
1: Лондон, как, говоришь?
2: Да, Джек и Лондон, два брата. А-а-а. Они написали книгу про белый клык, про моржей, как эскимосы с моржами вместе
1: разбираются. Да. Так слушай, ну все-таки вот что касается, знаешь, ноздревых щелей, вообще системы, так сказать, воздуха надува, значит, слоновых, то есть, в принципе, вот, давай будем смотреть логически, вот как бы Ворот отстаивает версию, что это в хоботе, но как бы Ворот, несмотря на преклонный возраст, туго себе, видимо, как-то представляет, вот представь себе, знаешь, на хоботе две дыры, да, через которые воздух, значит, дует сюда. То есть какой же путь должен проделать этот воздух, значит, прежде чем дойдет до головного отсека, оттуда попадет в легочную там систему. Плюс как бы хобот. Если, то есть, получается, что можно слона задушить, просто схватив его сильно за хобот, что ли? Это я не понял.
2: Ну, в принципе, да. Дело в том, что система, хоботная система у слона, вот, при незакупоренности,
1: то есть
2: под
1: насморк,
2: клыковых ноздрей его невозможно задушить, зажав тиски хобот.
1: А почему-то они рудиментировали, вот так сказать, ноздревые лопасти в хоботе, поскольку они-то, в общем-то, ни к чему, ну, по логике, если там есть...
2: Почему они к чему? Да. Во-первых, там другое движение масс воздушных. Допустим, не надо применять этого слова здесь, в науке не может быть, допустим. У слонов в левую ноздрю вдувается воздух, а в правую выдувается. То есть получается, не пока он туда дойдет и выдох произойдет, а круговорот воздуха в хоботе. То есть воздух прошел в легкое через хобот, весь путь долгий прошел, и выходит через другую ноздрю.
1: А не вот через эти он выходит, которые, знаешь, подклычные?
2: Нет, это знаешь, как бы вспомогательно, но они могут быть забиты, ну, что-то типа человеческого гайморита. Вот, потому что гайморит не может пройти в хобот, потому что он просто выльется на асфальт.
1: Еще, да.
2: Или там
1: растечется,
2: слоны ходят. А вот здесь вот под в ноздрях под клыками он как раз и застревает, потому что там всевозможные перепонки от попаданий бананов, там, чтобы бананы были легкие. Потому что слон, он же, у него глаза маленькие, а сам он большой. И вот он, когда хоботом срывает банан, он закидывает себе в глотку. Что-то попадет в глотку, что-то в эти ноздревые отверстия, и все это, ну, как-то вот он бросил, как неудачный футболист по мячу ударил, там попадет, не попадет в ворота, непонятно, свои вратовые. Вот.
1: А вот как же тогда, собственно, вот всегда в кино там показывают в разных, вот, например, значит, животное подходит к лужице, значит, то опускает хоботовой отросток, значит, набирает в него водяные массы, а потом типа себя поливает. Это получается, что вот как бы все равно, что человек, значит, в стакан там с компотом опускает нос, носом втягивает, но он же потом не сможет выдохнуть. То есть там должен быть, видать, какой-то жилистый, значит, воздуховыдувательный мешочек располагаться, и захлеб-то как? Захлеб же должен.
2: Дело в том, что это слон, а не человек, и поэтому у него все это гораздо как-то, ну, придумано специально.
1: Вот не могли бы поподробнее немножко, потому что вот ворот очень интересуется этим, правда.
2: Ситуация такая, что человек может пойти в душ, открыть кран и помыться.
1: Может, никто не спорит.
2: У него копыта не предусмотрены, чтобы вентиля крутить там. Ну, как-то вот хобот, как бы да, но у него вот с часовым оборотом или противочасовым очень трудно, и горячий, и холодный, он путает. Он привык, что вода, она просто вода, которую зачерпнул из лужи и себя облил.
1: Ну, потому что он, наверное, вряд ли слушает температуру, поскольку вот у него очень толстая кожица, вот не как у грудничка, а так вообще толщиной с грудничка даже.
2: Хоть и уши у него большие, но толщина перепонок ушных, она настолько... как броня, ее не пробьешь. Поэтому
1: вот
2: он,
1: именно ушные, то есть?
2: Да, он в основном слышит только топот своих ног. И то это происходит из-за того, что происходит содрогание земли, вот эти колебания отскакивают от земли, подходят к его перепонкам и дают вибрацию на перепонке. И как бы слон понимает, что он слышит, как он идет. Он даже может не услышать, что там идете с ним, эй, слон, там так, фамильярно, так ему крикните, он... И вы так смотрите на него, он идет мимо, как будто ничего не слышал. А он действительно ничего не слышал, потому что он
1: так,
2: не
1: может слышать. Так, а вот, может быть, это еще связано с тем, что вот известно, например, вот мы тут часто, когда там надо перебежать, там, скажем, какие-нибудь трамвайные пути, это же опасно всегда. Мы обычно, вот часто это и, там, и ты наверняка видел, и я-то обращал внимание. Да и сами мы так делаем, когда в трамваечке там переходим трамвайный путь. Мы стоим на коленке и слушаем как бы рельсу, чтобы если едет, там слышим, стучит, мы, естественно, не переходим. А если ничего не стучит, то мы идем. То есть вполне возможно, что как бы вот слону не надо прикладывать ушную лопасть к земле, чтобы услышать, знаешь, какие-то там табуны мустангов там разных.
2: А это все зависит от дальности нахождения.
1: А ножные вот эти вот лопасти слона, вот, которые мы как-то рассказывали, о жарке их там, вот они, видимо, очень чувствительны.
2: Я понял, да.
1: Ведь говорят, что слона вот именно вот ахиллесову пята, это вот название пошло не от какого-то ахилла там, вот, а именно от слона, потому что самое нежное место у него — это пяточка.
2: Да, поэтому он мышей боится. Что они прогрызают это место, потому что там действительно очень нежная кожа.
1: То есть можно ведь как слона убить? Берешь заднюю ногу, ему как коню задираешь, ну, типа как коню подковные менять, значит, задир происходит ножной, и просто достаточно фофан отбить по пятке, он прям навык заваливается.
2: Ну, да, у него там лопаются перепонки.
1: Конечно. Вот именно, то есть связь непосредственная.
2: Но еще можно слона подковать, и он тогда становится вообще глухим и послушным как раб, потому что он, ну как, уже потерялся в пространстве, то есть он не слышит происхождения, проползания червей, там вот эти все дела, он не слышит, и поэтому он уже на вас, вот вы ему прибили подкову, он на вас уже преданно смотрит.
1: То есть ждет уже.
2: Пальцем щелкнул, там уже поймал команду вот эту вот. Чисто визуально. Главное сесть
1: вы,
2: на
1: кстати,
2: хобот.
1: Вот так щелкнули вот Прохору прям по лбу, и она вот упала. Поднимите ее, то что-то как-то она сейчас... Ничего она, кажется, страшного. Там, извините, блюет. А, нет, нет, нет, это просто она поднимается, да, извините.
2: Вот, в таких ситуациях у подкованных слонов просто садится специальный, как бы, извозчик, садится ему на хобот лицом к лицу. И, как бы, вот... принципом разговора глухонемых он объясняет слону, как и куда пойти там.
1: А вот, кстати, это же должно вызывать, значит, активное косоглазие, ну, у слонов, потому что, значит, погонщик, он микро, и, значит, посадка на хоботную дугу, она подразумевает что? Что он сидит по центру лобовой лопасти, значит, слонова,
2: да.
1: Вот, а слонова, он же как, у него же глазные по бокам, значит, слонова должно, как бы, на направлении,
2: да,
1: значит, скос.
2: Да, он концентрирует
1: скос
2: свое зрение. Ну,
1: а, что? Значит, получается, что он будет это самое, такой вот, типа, упертый.
2: Ну, тупой. Это уже идет. Если его подковали, он как бы уже тупой.
1: Uh-huh.
2: Вот. И получается такая фишка, что он по сути своей, он не должен много думать. Ну, ему все по командам скажут, там, взять бревно, бросить бревно.
1: То есть он как бы не задумывается вообще? Вы как бы полагаете, что... Вот...
2: Он даже не пробует думать, даже вот, когда ему нужно испражняться.
1: Вот
2: то есть
1: само...
2: уже погонщики знают, что вот если он в 3 часа дня съел банан, то в 3:45 ему нужно
1: щелкнуть
2: пальцем там как-то по-особенному. И тот все сделает и в нужное место. Вот это тоже решает проблему навозособирания в Африке.
1: А то есть, а как же вот выходит с положения в европейских странах? Ведь как бы не котируется там вот это. И к тому же я знаю, что собачатница и кошатница очень возбудились. То есть, не, ну, возбудились они давно, они возмутились, потому что как бы именно вот сейчас уже постановление принято, мы его обсудили, значит, в целях, так сказать, экономии навозных, значит, масс фекальных на полях. Сейчас же вот уже идут посевные, а зимы там вовсю, значит, у них там стон и доение происходит. И нужно, значит, вот, значит, удобрения разные. А, значит, было решено в этом случае как бы сбор производить результатов вот акций дефекации разных животных, типа мелких домашних, там их же вот развелось сколько, и поэтому как бы слоновые никак не завозятся.
2: Ну, у нас и слонов мало. Там как бы европейскую страну завоз слонов ограничен чисто зоопарками. Там их и не подковывают.
1: А может, это из-за того, что они просто много едят?
2: Слоны?
1: Ну, конечно.
2: Ну, и, ну, естественно, такую тушку прокормить.
1: Ну, а вот все-таки, вот мне вот интересует, как бы тоже, что же, значит, получается, что если у него ноздревые расположены в конце вот хоботного отростка, то как бы он в момент, значит, когда берет банан, у него все равно происходит затык, он же банан обхватывает вот так вот, ну, в смысле, у него же как это устроено, вот хобот, да?
2: Да.
1: То есть это как бы, ну, вообще, вот надо по порядку. То есть, как вы считаете, вот хобот, это что? Это как бы верхняя губа слона или нос? Потому что это тоже вызывает споры до сих пор вот, в ученом мире.
2: Ну, я только могу высказать свое мнение.
1: А, да, конечно.
2: Я думаю, что это как бы пятая недоразвитая ножка все-таки, а не губа и нос.
1: А, видимо, как раз вот эта мутация завела, что все остальные,
2: да,
1: ноги это как перепонки,
2: да,
1: а,
2: да,
1: вот это, видимо, ноздревает.
2: Ухо, горло, нос, вот врач, почему? Почему? Вот,
1: а, ну,
2: вот,
1: понятно.
2: Вот, вот, вот эта связь и как раз вот прослеживается, если развивать
1: эту
2: теорию.
1: То есть, а что же вы хотите сказать, что он, значит, берет вот этой, значит, ногой, тогда все вообще получается. У него это как бы та рука, видимо, судя по всему. Ну, представьте.
2: Нет, но это если... все-таки нога. Обезьяны же могут ногами что-то брать. Это мы не можем в силу короткости пальцев.
1: Ну, во-первых, короткость, а во-вторых, я знал только одного человека. Его вот недавно уволили с нашей радиостанции. У него ноздри были на ладони. Ну, еще одни, то есть. А вот эти основные, они как бы, ну, которые в ноздри ноздревом хрящевом отростке, как у всех людей, они как бы были, ну, фиктивные. То есть туда вот мы специально, значит, ему там совали прутья, они как бы вообще там упирались и дальше не шли. Вот, ну, то есть вот входили где-то на длину карандаша, а дальше никак. Вот. А вот именно дых у него, значит, происходил ладонью, поэтому стоило его схватить за руку, это и так крепко сжать и держать, он начинал синеть и задыхаться. Вот. А значит, получается, у слоновых, у них, значит, в момент корма вот обхват банана этой рукой происходит, значит, задых-то почему не происходит? Или, значит, включение резервных ноздревых?
2: Ну да, то есть там автоматом клапана переключаются, ведь как бы ноздри у слона все-таки находятся не на конце хобота, а уже в черепной коробке, скажем так, потому что...
1: В смысле? Нет, я тут не понял как.
2: Система клапанов ноздревых находится не в хоботе. Хобот — это просто две трубки.
1: То есть вы хотите сказать, что как бы это как задница, что ли, хобот?
2: Ну, в каком-то смысле да, только наоборот.
1: Ну да, само собой.
2: А хотя и то, и другое. Потому что в одну ноздрю воздух входит, в другую только выходит.
1: Не, ну а вот давайте так, по порядку. Вот тут сразу, значит, вопрос сейчас все задают в недоумении. Значит, вот длинный же хобот, длинный. Правильно? Угу. Такой длинный кусок, скажем, мяса, но это же мясо все-таки очень сложно, чтобы он еще чего-то поднял, бревно, да? Значит, поднял и там нес бревно плюс свой вес. Значит, и возникли подозрения, что это все не просто так, что, значит, в хоботной части должно обязательно присутствовать кость.
2: Ну, как там же позвоночник. Есть позвоночник.
1: Вот есть, да, все?
2: Есть, конечно. Он оброс весь мышечной тканью.
1: Ну, да, да.
2: Это же все-таки, в принципе, нога.
1: Нога. А принципе... сустава нет, получается.
2: Да, но... Суставов нет, она выглядит все-таки как позвоночник. Ага. Состоит из мелких костяшек.
1: Как у рыбы, наверное, вот.
2: Ну, вот как позвонок.
1: Вот угорь там.
2: Ну, вот позвонок и все.
1: Ну, то есть, все-таки это не задница.
2: Нет, ни в коем случае.
1: Понятно, но это самое главное, потому что это вот всех так интересовало.
2: Вот, а система клапанов, которая находится вот как раз вот именно... Вот что носом и называется у слона, она находится именно в носовой части.
1: Так нет, вот, то есть, как бы тот объем жижки, которую, значит, слонок

0: И все? И длина их, да?
1: Да.
0: Ага.
1: А опять же, да, еще кожа, она впитывает в себя влагу. И если слон тужится, вот эта вот натужность не выливается в другие проявления какие-то, вот, то он обратно как бы, вот как мочалку выжимаем, и опять влагу все выдавит. И когда он себя обрызгивает, то там воды получается много.
0: А, собственно, вот такой, естественно, вопрос возникает. То есть, скажем, слон, получается, он не сможет про запас воду, да? Ну, как бы вот, например, верблюдовые, да, они там как бы ведь долго думали, что верблюдовые, там вот они в горбах воду хранят, хотя доказано, что это специальные, так сказать, брюхи, наоборот, там для беременности. То есть, ну, они все подво рождают, кстати.
1: Да. То,
0: но, тем не менее, верблюды, у них есть там в организме железо, которое позволяет им как бы вот накапливать, значит, там влажность всякую. Вот. А слоновые, то если он в хоботе будет носить, значит, эту воду...
1: Нет, то... они не могут носить воду, потому что она выливается сразу же. Они
0: не могут вверх, если, удержать, значит, сделать задиру от хобот трубой.
1: Ну,
0: там...
1: и как он будет ходить, они просто... Ну, его надо держать еще, хобот. Тяжело, мышцы типа устают, столько воды, там же до 20 литров воды умещается в хоботе.
0: А, ну да, зависит, конечно, от размера.
1: Вот, а так они с проблемой влагообеспечения себя и тела справляются очень просто. Они не уходят далеко от водоемов. То есть, как бы, они все время находятся где-то поблизости. Ну и слоны, они не живут в пустынях, они живут в джунглях, где все-таки богатая растительность, да.
0: А вот, собственно, скажите, вот как бы если дальше разглядывать, значит, переднюю часть морды слоновых, вот, то вот, знаешь, картинка, значит, с ногой мы это там выяснили, понятно. Значит, дальше, значит, верхняя, значит, лопасть хоботовых, она перерастает в лобную. А нижняя лопасть, хорошие растаманы приходили, а нижняя лопасть хоботовых, она...
1: А кто такие растаманы?
0: Это не важно. Она как бы... Она перерастает, соответственно, в губную. То есть вот если... Ну, вы наверняка пробовали, значит, произвести задир хобота, слоненку там берешь, его за хобот задираешь.
1: Ну да, вот так.
0: Там обнаруживается весьма симпатичный ротик, очень похожий на ваш чем-то.
1: Ну, он, вот, в принципе, да, там губы такие.
0: Губы, да.
1: Даже прослеживались такие моменты, что в брачный сезон слоны целуются, как бы целуются...
0: Хоботами?
1: Нет, именно губами.
0: А хоботы помеха?
1: А хоботы, они вот как люди носы убирают в стороны.
0: Так ведь устает мышца.
1: А самые эффективные у них, ну, как бы там, ну, как у нас сексуальная совместимость называется, когда слоны умеют держать хоботы в... слитно вверх. И целуются. Вот это как бы у них вверх искусство, там как камасутра, может, наверное, так как-то.
0: А вот обвив еще происходит часто, вот обвив хоботовых.
1: А, или вот, да, или вот так вот. Но это как бы самый простой способ, он доступен практически всем слонам, особенно в пожилом возрасте. Вот. А вот именно параллельчатый способ, вот он очень сложен, и только профессиональные и талантливые слоны могут так делать.
0: Ну, а вот скажите,
1: и очень трудно отыскать такие пары.
0: Вот другой, значит, вопрос по чесону. Дело в том, что как бы там масса паразитов живет в кожице, значит, слоней там большое количество. Жуки там, значит, этим, личинки всякие, вот, откладываются там, бабочки потом вылупляются. Вот, типа, можно видеть там в бабочках есть, там идет прям в бабочках.
1: Такой цветущий оазис.
0: Да, то есть в кустах там семена, там, например, птицы садятся там на него, и там вырастают деревья в нем.
1: Может, если слон нечистоплотный, вот он, ну, грязный все время ходит, у него может появляться растительность, ну, всякая живность заводится в таких больших. Я видел у слонов с муравейниками прям. Как бы муравейник располагался не горкой, а как бы по всему тельцу. Вот, и муравьи постоянно должны были своей слюной смачивать все вот эти соломинки.
0: Да, чтобы держалось.
1: Да, чтобы это все держалось.
0: А изначально ведь это как? То есть сейчас все, естественно, задали вопрос, а изначально как же муравьи залезли, наплевали? Так, естественно, просто потный был слон, ведь это доказано, что вот потовыделение у слона очень активное. И,
1: да,
0: кстати,
1: даже этот... человеческое потовыделение, оно какое-то липучее такое. Слегка.
0: Липучее, да, липучее.
1: А вот муравьи так... много надо, что ли, чтобы прилипли?
0: Ничего совершенно нет. Так вот, естественно, встает как бы резонный вопрос о, значит, почесе. Дело в том, что как бы должен быть почес. И как бы, например, вот возьмем то, что называется

0: круп. Ну, то есть это вот, где, значит, идет хвостовой. Ну, вот как бы, если, вот, значит, хоботовая, она верхняя, значит, лопасть хоботовой переходит в лоб, по бокам глаза, да?
1: Да-да-да.
0: Вот. А круп, это как бы, если взять хвостовой...
1: Но то же самое, только наоборот, с другой стороны.
0: Да.
1: Там, вот, в принципе, похоже, только ушей нету.
0: Да.
1: Ну, почему, глаз значит, там...
0: Подчес крупа, туда, значит, хоботовая не дотягивается, а ножная у слона вообще не задирается. Это же там не плесецкая,
1: да, вообще, подчес вообще происходит очень... Достаточно сложно у слонов, потому что, ну, неактивная подвижность ножных отростков. Опять же, вот эта недоразвитая ножка, она тоже не может дотянуться.
0: Да.
1: Там, ну, просто, ну, сложно.
0: И если нет, значит, второго там слона, то есть
1: даже
0: как,
1: вот,
0: он
1: вот
0: обходит?
1: Как, не, вот как собаки, да, вот там где-то брюшко зачесалось, да, там... Собаки подняли там ногу заднюю и давай там почес производить.
0: Да, да? Или там прямо завьется вся и зубами, да, так клац-клац, да, клац-клац зубами, да. Там.
1: Вот слон не может поднять вот эти копытца многотонные и почесать себе. Он либо убьет себя, ну, прикинь, такая масса ударит,
0: ну, да,
1: себя там в сердце,
0: да,
1: туда. Вот, поэтому слоны стали применять почес способом... Сейчас сформулирую. Почес посредством посторонних предметов.
0: Угу.
1: Ну, какие могут быть предметы? Ну, здания, там, постройки какие-то. Ну, в силу того, что в
0: джунглях, вот, еще
1: нету построек,
0: да, практически.
1: Есть только хижины. Они очень хлипкие, если слон на них производит почес.
0: Прилип сразу состоит.
1: То, во-первых, прилип, во-вторых, разрушение хижины.
0: Разруха просто такая, да, стоит.
1: Потом эти папуасы очень обижаются, загоняют слона в яму,
0: убийство
1: забивают.
0: Там, да,
1: убийство,
0: сразу.
1: Следствие, суд.
0: А вот есть еще и метод, значит, почесалово, вот предметом посторонним, взятым в хоботовую. Ну, это может быть там, например, палка там,
1: да,
0: другое животное. Например, там какая-нибудь там ершик.
1: Вот ежиков очень
0: ежик.
1: Слонов, да. Вот они их как-то... Они их обманывают, во-первых, ежиков. Ежик, он как? Он когда видит предмет хищника, да, он сразу группируется весь...
0: Дуется вот это.
1: Да,
0: и головой него, возбуждает.
1: Да, возбуждение головой происходит. Он как ёршик вот становится, вот, который...
0: Унитазный.
1: Да, да, чистят. И как бы вот в руки взять его уже трудно. Можно, но трудно. Можно обколоться всему. Ну,
0: да вообще травма быть.
1: Вот. Ну а слоны, они обманывают ёжиков. Вот идет слон... И видит, стоит ежик. И как раз ему почёс надо произвести.
0: Знаете, прошу прощения, давайте вот на этом самом интересном месте прервемся ненадолго на музыку. А после музыки послушаем вот ваши,
1: да,
0: интересные
1: только вы
0: истории.
1: Напомните мне, обязательно я могу...
0: Конечно,
1: на
0: конечно.
1: Референт
0: код запишет. Да, все, да, запишет все, песню. Да. Ну вот об обмане, значит, зашла речь об обмане ежевых, то есть каким образом происходит, значит, вот этот взаимоотношение, потому что, насколько я знаю, действительно, любое, значит, приближение к ежевому, там, любой иной особи, даже вот бывает как, вот, например, птица летит, значит, ежевая, она, значит, наблюдает теневые, значит, эффекты от крыльев разных там, и, значит, происходит сжим, возбуждение, и головы, и, значит, торч производится такой, и все. Хотя его, значит, ежевого никто не трогает в данный момент, то есть он там никому не... Да, понятно, никому он не нужен, вот. Но вот действительно со слоновыми как бы это уникальный случай. То есть слоновые, значит, чтобы почес. Ведь дело в том, что им же нужно каким-то образом слоновым взять вот ежевого за какое-то место наиболее лысый. Не потому, чтобы уколоться, а потому, чтобы типа было больше вот игловых самих. То есть вот на конце хобота должна быть насадка в форме ежевого. Поэтому он должен взять ежевого прям за брюшко, сжать вот так. Ну типа как сливку вот делать.
1: Ваша теория чуть-чуть неправильная.
0: Прошу прощения, да.
1: Потому что, видно, вы бродили не по тем джунглям. Вот. Еще я хочу заметить, что слоны не пользуются морскими ежами.
0: Не пользуются?
1: Не пользуются.
0: А я вот именно как бы о них говорил.
1: Отлов морских ежей для них очень труден. Потому что за ними нужно куда-то лезть.
0: Глаз да глаз нужен.
1: На глубину.
0: Ай, простите. Что-то вот.
1: А как бы слоны в плане плавания, они могут только ходить по дну.
0: А вот, вот. Кстати, и тут вы немножко ошибаетесь, показывали.
1: На той глубине, ну, да, они как подводная лодка, на базе чего была и разработана вообще подводная лодка. Хобот слона используется как перископ, который вот он идет по неглубокой речушке.
0: И Дыхалова через него.
1: Да, и он стоит задирает там, да. Хобот в силу того, что в воде держать мышцами хобот гораздо легче, чем в пространстве. Да,
0: да, да, особенно в соленой, кстати.
1: Да. И он идет, и прям вот он завидел морского ежа, да, если это не ну, в основном морские же водятся.
0: А простите, простите, что я вас перебиваю, но здесь, как бы, ведь есть серьезная опасность повреждения, значит, вот мембраны на ноговой. Ну, то есть, значит, ножной отросток, если на
1: стопы. Вот именно поэтому да. Слоны, в принципе, в воду не заходят.
0: Куда не заходят?
1: В воду.
0: Ну а как? Нет, а показывали, тут вот заходил один.
1: Ну, правильно, это на свой страх и риск, глохнуть.
0: Да, да.
1: Только вот так вот. Так, а ну, да. Ежи они отлавливают следующим образом. Вот, то есть идет слон. Ну, почесывая махинации, ему уже нужно произвести, потому что.
0: Уже саднит прям даже.
1: Заели, сволочи.
0: Да, там. Заели. Кустарник уже там.
1: Да, там рыпей, опять же, прилип. Вот, все. И вот он идет по джунглям и видит еж. Еж там ползет себе там с яблочками такой. Ну, яблоки падают, когда... Нет, бананы с пальм падают, на иголки прилипляют. И ежик попылил сразу же в свою нору, чтобы яблоки сбросить.
0: Там их навернуть.
1: Да, своих ежих там всех. Вот
0: от корм произвести.
1: Да, там. Домохозяек накормить там, все там.
0: Грудников там ежовых. Да, да, да.
1: Вот, потому что домохозяйка, ну, то есть ежиха, она не может без бананов.
0: Никак.
1: Потому что бананы способствуют вырабатыванию ежового молока.
0: Да, а молоко, кстати, вот ежовое, оно обладает такой вот концентрацией, вот его разлить невозможно. Сейчас все сразу спросили, почему тогда, дескать,
1: густее,
0: такого
1: чёрта. Густее, чем сметана.
0: Это куда там, типа как солидол, вот знаете, такая смазка, вот да, типа да, вот да. Прям ее разлить никак нельзя. А и оно достаточно дефицитно, его мало действительно в природе. Это получается, что, например, размером с бульонный кубик можно сделать, да, такую штуку, но оно все там...
1: в течение дня.
0: В течение дня. И надой тяжел, потому что как
1: а
0: бы...
1: А надоя как бы и нету, там происходит вылиз.
0: Вылиз.
1: То есть молочные железы, они находятся на брюшке, соответственно.
0: Да.
1: И вот ежиха лежит, да, вот как поросенок. Вот. И вот эти вот как бы соски, они как бы не соски, а как бы луночки такие. И
0: в смысле вот... луночки? Ну, то есть углублены, что ли? Или да, не, они не наружу разве?
1: Не соски, а то есть соски наоборот. Внутрь.
0: Понял, барельеф и рельеф.
1: Вот. И как бы вот в этой луночке находится вот эта смазка. И уже ежичек маленький, он...
0: Вылез производит.
1: Выскабливает оттуда это язычком своим. И вот как происходит, выскабил этот, сразу... Туда вот это опять нагнетается
0: жижка,
1: смазка,
0: да.
1: И он опять...
0: А вот, собственно...
1: Все зависит от того, сколько бананов съела ежиха.
0: Да, и тут вот, кстати,
1: если у
0: нее да.
1: Понос, конечно, не будет понос.
0: Да, не получается. Так вот, как бы надой, ну, так все равно это называется промысловая добыча ежового молока, она как бы... Вот это самая главная сложность. Значит, женщины, вот
1: нет,
0: туземки,
1: есть
0: они...
1: Есть фермы, да, туземные, этот, да. Там не вылез происходит, а именно, то есть у этих женщин, у них длинные ногти.
0: Чтобы брать ежевых вот именно
1: им. Нет, нет.
0: Нет, простите. Нет.
1: Ежей загоняют в специальные такие стеклянные штучки, вот, где они могут только стоять, вот, и стоять как бы, ну, то есть, представляете, аквариум, только
0: узкий,
1: дна
0: узкий.
1: Нету. Крыши есть, дна нету, и вот где дно, такие две переборочки, чтобы лапки можно было поставить ежу.
0: Ага, а чтобы не свернулся еще.
1: Вот, и вот эти... которые следят за этими ежиками, они ходят и вот ногтями выковыривают оттуда эту смазку и...
0: Размазывают на бумажку.
1: Не, не размазывают, а как бы снимают лопаточка, а с этой лопаточки снимают в баночку. Ну, очень трудоемкий
0: да,
1: труд,
0: это,
1: поэтому
0: да.
1: И...
0: Не имеет смысла практически промышленно. Это только для каких-то вот случаев тяжелых, например, вот от... Нет, это нельзя что-то говорить вообще.
1: Не, ну дело в том, что, как сказать...
0: Ну, давайте эту тему...
1: Нет, нет, я все-таки доскажу, ну, очень да, интересная да. Информация, что в джунглях нет смазочных материалов.
0: Вообще, полное отсутствие.
1: Никак для того, чтобы смазать колеса у телеги, если такие являются.
0: Ну, присутствует.
1: Там, да. Двери все-таки присутствуют же, да?
0: Да, и, кстати, подскрип вот этот дверной, он как бы, на самом деле, это принято считать, что как бы любые звуки, производимые человеческой особью, отпугивают животных, а вот скрип петель, он наоборот, он, в общем, привлекает петельниц, так называемых, их так прозвали петельниц, которые...
1: Это козы вот эти, вот,
0: да, да,
1: петельницы,
0: да.
1: Они приходят на дело, их доят туземцы. Вот,
0: да. Да, но как бы иногда они приходят с козлами, и тогда беда все.
1: Да, да, да, начинается порушение вообще.
0: Там разруха, насадка, значит, через ягодичное отверстие на рога, там население, вот там один, например, ездил на рогах, там сутки его отлавливали, там.
1: Потом забили дубинами обоих, потому что,
0: да, потому что
1: иначе
0: да,
1: не могли, иначе... кидались кокосами. Вот. А,
0: да, вот о ежах, вот как все-таки слоны ежи обманывают.
1: Не, вот эти вот сейчас фирмы распускают ежовые.
0: Естественно, но они не окупаются.
1: Но просто. Еще вот эта смазка, она является очень хорошим противозачаточным средством.
0: Вот это вот...
1: Но его нужно использовать только в определенное время. Но это надо уже... Я не углублялся в эту
0: простите,
1: тему.
0: А, простите, вовнутрь или надо что-то смазывать?
1: Это внутреннее. Ну, вовнутреннее, в ротовую полость.
0: Ротовую, да. Не туда.
1: Ну, то есть...
0: ну, понятно, да. Ну, все взрослые вот, люди все понимают.
1: Да. А, влагалище это называется. Да. По-научному, чтобы да. Так не ругаться. Так... А, ну да. А, как слоны ежиков
0: обманывают.
1: Обманывают.
0: Чтобы почесаться им.
1: Почесаться совершить сразу же.
0: Вот именно, причем тут нужно сказать, что у них, у слонов, единственное место, до которого они не могут дотянуться хоботом, это, значит, срамное место слона.
1: Подгузничек.
0: Подгузничек, да. И вот как раз вот это, круп. Ну, круп.
1: То есть это то, что...
0: Ну, который лопасть идет хвостовая, вверху переходит да. Спинную, вот этот пятачок. Вот, и этим пользуются
1: но
0: всякие
1: там
0: паразиты, птицы.
1: Помахи,
0: там.
1: Помахи происходят хвостовой частью.
0: Ну, это так, типа...
1: там комаров, там...
0: Но все равно, что представьте, вот, например, себе у вас спина очень чешется, да, а вам вместо того, чтобы почесать, будут какой-то травиночкой или слегка по этому месту хлестать, еще больше раздражать. К тому же, если там уже, значит, муравейник завелся, там вообще какие-то там насекомые, там уже там гнезда и там вьют паразиты, то их хвостом
1: не слоны более умные, конечно, они отпрыги проделывают. То есть они разгоняются, начинают прыгать. И от такой тряски
0: стрях
1: происходит, и как бы муравейники уничтожаются.
0: Да, ну яйца остаются.
1: Как бы это тоже сейчас проблема заповедников африканских. И как бы вот этих слонов их стараются приклеить к почве, чтобы они не стряхивали муравейники, и как бы впоследствии слон превращается в огромный муравейник, его съедают, а скелет слона становится как бы островом здания, которое построили муравьи. Ну, как бы
0: ну
1: уже
0: да,
1: то...
0: там это для вождя, во-первых, там, потому что вот эти, значит, скелетные, значит, вот эти...
1: Они распределяются как приоритетные
0: как
1: квартиры.
0: Как квартиры,
1: да.
0: Типа, да. Вот, и там как бы просто сверху кидают ботву, кожуру разную, и практически домик готов такой из ребер, причем на этих ноговых стоит там. Ну, как бы все нормально, там лесенка, он там живет, как бы в Остове в этом, да.
1: Да, да, все правильно.
0: Но это, кстати, долгое время уходит на изготовление, как бы и мучительно.
1: Но это что... лет 15, да. Муравейник как полностью, чтобы готов, и флажок наверху стоял.
0: Ну, и все время, как бы, это слон, ведь он орет, пока, значит, не происходит заполз муравьиных вот во все ноздревые да, щели, там, в разные, значит, в ротовые щели, тогда уже начинается...
1: То есть пока сердце не съели,
0: но он
1: орет, как
0: да.
1: Бы орет, там, то есть, там, непроизвольно уже.
0: Но, с другой стороны, как бы он ведь он же, как бы, вот там кислота особая у муравьев, то есть он как бы орет, сейчас все подумают, от боли, нет, от кайфа, то есть он уже одурманен, и для него это сладостное такое, то есть вот многие слоны даже приходят, когда их...
1: Но это только недавно доказали.
0: Недавно, да. Вот, а до того считалось, что это мучительно, и даже вот были запрещения того общества защиты, значит, парнокопытных и птиц, оно, в общем, позаботилось о слонах, запретило, но все равно делали контрабандно, а сейчас вот сказали, что кайф.
1: Как доказали-то? Просто один профессор привел себя в жертву, так сказать, и на нем был создан вот
0: да,
1: такой муравейник.
0: И
1: он
0: вот
1: все рассказывал, вот
0: типа, как хорошо,
1: ощущения. Да. Вот,
0: у нас даже, запись даже есть.
1: Да, он жизни. Сказал, что я не жалею о том, что я совершил.
0: Да. Да.
1: То есть ради науки, ну, они все
0: да.
1: Нагло немного больные
0: да,
1: профессоры.
0: Да, да,
1: так,
0: да.
1: Так,
0: ради общества говорит.
1: Да, ну вот, и как...
0: Слоны ежи обманывают.
1: Обманывают слоны да. Ежи. Такая тема очень интересная. Значит, идет слон. Вот. Ну, в это время может... А,
0: простите, я вот хотел, да, прежде чем вот об этом, еще вот существует мнение такое, что как бы у слонов нет колен. Ну, то есть, вот как бы...
1: Нет, да.
0: То есть, а вот, скажем, если ему нужно, значит, пролезть в какую-то щель, которая явно ниже его роста, он как, значит, производит расперды ножных столбиков бока или вниз, или как-то он может присесть?
1: В зависимости от ширины места, так, либо он расперды происходит перпендикулярно, либо параллельно тельцу. В зависимости от... Ну, ему, конечно, лучше перпендикулярно сделать расперды, потому что как-то удобнее. Вам же...
0: Но он же должен еще передвигаться вперед, как, то есть...
1: А
0: он...
1: хобот у него на что?
0: Подтяг хоботом?
1: Подтяг, да. Сцепляние за корни, за стволы деревьев, вот за и все. Подтяг.
0: А если, значит, поверхность будет очень идеально гладкая, тогда он как бы...
1: Вот... Он может скользить, он может разбежаться.
0: А, и прям
1: упасть. Это наиболее умные, да, это наиболее умные.
0: А вот тогда получается, как у него поджим вот этих ножных столбьев происходит? Под брюшко или именно все-таки расперды?
1: Ведь расперды. Под брюшко у него... Он не пролезет уже, не войдет по высоте.
0: А вот, собственно, осанливость, она как бы, то есть многие спорят сейчас до сих пор. Одни говорят, значит, слоновые погружаются в сон, будучи лежа, а значит, другие говорят, что стоя. Но стоя как бы вряд ли, потому что, знаешь, как мы уже сказали, перепончатость вот эта слуховая на ножных отростках снизу, она просто может зашуршать, ну, в смысле стать твердой, как мозоль такая, да? Mm-hmm. И поэтому, значит, потеря слуховых происходит. Поэтому, значит, слоновой, он, по идее, должен иногда давать отдых этим лопастям.
1: Я сейчас все это обрисую. Дело в том, что как бы и те, и другие правы, что вот этот фрагмент наступления сна происходит в тот момент, когда слон начинает заваливаться. Вот вы идете по...
0: На боковую.
1: По Африке, да?
0: Да.
1: И видите, вот стоял слон, он просто вот как с копыт, бах, у него ни ноги не подогнулись, он просто так завалился на бок, и все. Да. То есть он в спячку упал.
0: А вот, простите, вот этот сам, значит, момент падежа, то есть соприкосновение, значит, туши с земляным. Ну, вот, то есть он же на земляную рухает, там не происходит ли отшиба всяческих кишковых там отростков там?
1: Не, ну это все-таки слон, и он как
0: ну,
1: бы...
0: Ну масса-то здоровая, вот, как бы, и к тому
1: выбирает,
0: же...
1: Выбирает место.
0: А мягче все-таки.
1: Да, он как бы, он подошел к месту, там, себе, там, к стогу сена какого-то, да?
0: Или к людям, ко много людей тоже.
1: Да, вот, тоже очень любимое занятие. Вот, он, там, информация в мозг пошла, что пора Лесно, спать.
0: Кемарить,
1: вот,
0: да.
1: И что очень важно, почему он спит лежа на боку, чтобы действительно предохранить вот эти ступни свои от... черви могут во время сна, то есть он идет проникнуть, прогрызть, но есть такие.
0: А вот, вот,
1: и
0: нет,
1: потом все-таки приятнее спать в тишине.
0: Да.
1: А если там постоянно мчатся кони куда-то, мустанги, там козы, люди ходят.
0: Грибники разные. А вот он... скажите, ведь здесь же получается, как бы он, видимо, должен сделать подгиб ножных отростков, так? Ну-ка, он на боку, значит, залегал его, произошло, значит, боковое. Он должен сделать подгиб ножных отростков так, чтобы вот пяточная уперлась в брюховую, ну, чтобы не оставить их беззащитными, потому что у многих будет соблазн, проходя, например, пнуть ногой его по пятке, по розовой. Ну, как так?
1: А я сейчас вам объясню. Да. Дело Если в том, можно. Что вот этот именно слой, вот очень важный, он, при, вот как вот сейчас, чтобы все легче, я с самого начала все начну.
0: Да, конечно.
1: То есть, вот, если взять... бетонного слона. Ну вот бетонный слон, да? Ну как бы статуйка.
0: А, да, понял.
1: Ударить по нему, и чтобы он упал.
0: Угу.
1: То есть вот именно так и происходит падеж слона в сон.
0: То есть не мягко, а так.
1: Да, и вот ступ, ну вот все его кадышки вот эти ножевые, они также торчат в сторону. То есть они не обвисают, не провисают, они прям...
0: Ну, а нижние-то, они же как бы все равно, если он на боковую залег. То есть, если он, конечно, на спиной лежит, и, значит, у него вот эти мандулы вверх задраты, то, конечно, понятно. А вдруг у него, значит, вот он чисто на боку завис, и уже переката на спинную не произошло?
1: Ну, они висят. Они прям вот так в зависшем, как будто он окаменел.
0: То есть, все равно тяжело.
1: Там вот это вот состояние сонливости, оно очень странное. Он...
0: А вот скажите, а вот если, например, значит, произойдет перекат, вот, значит, сонливый перекат, значит, на спинную, да, то, значит, что-то происходит с хоботным, потому что хоботной, он как бы, получается, не, то есть, торчать, значит, как бревно, он вверх не может, значит, он может откинуть...
1: Нет, хобот произвольно.
0: Ну как, то есть, вот как этот... Так, что ли?
1: Да.
0: Да нет, ну он же как бы... А, значит, если он ляжет на грудную, это еще нормально, но тогда он закроет ротовую лопасть. Он же вот так вот ляжет, и, значит, закрытие ротовой лопасти, а через рот тоже они нам выпускают кислород.
1: Ну, это отрыжка вот такие.
0: Да, ну, то есть, получается, там вот переход ей закрыт. Вот, если он откинется туда, значит, ну, за голову, понимаете меня, туда, да, то, значит, у него так устроена репа его, да, что вот, значит, хоботовая, она... все равно до земли достанет, там есть шанс, что, значит, вполз каких-то, значит, посторонних...
1: Ну, они обычно... Ну, нет, вполз не может произойти в хобот.
0: Почему?
1: В силу движения...
0: Воздушных.
1: Да, масс.
0: Ну... А втяг там воздушной массой какой-нибудь там, я не знаю, ночной мелкой пташки, вот она там...
1: Ну, хорошо, она дойдет до клапана.
0: Ее выток произойдет.
1: И обратно ее выгонят.
0: А уже дохлая она будет или нет? Она дохлая уже вылетит, или все-таки вот она как бы вред будет?
1: Всякий вариант. Она может задохнуться от сильных потоков масс.
0: А вот скажите, тут такой сразу возникает вопрос, как бы сопельные. Ну, вот как бы присутствуют в хоботных или все-таки сопельные?
1: Нет, хоботных нет их. Все-таки сопельные находятся под...
0: Под головной вот этой.
1: Да, под клыками.
0: Ага, ну то есть как бы хобот...
1: Подклычными ноздрями.
0: То есть хоботный никак не влияет.
1: Вот. Нет, все-таки это очень важный орган. Он все-таки нога. Uh-huh. Откуда в ноги сопли? Это уже мениск.
0: Да, да, это... вы правы. Да, так вот, как же все-таки обманывают, значит, они ежиков?
1: А, кстати, да, мы все никак не дойдем до этой темы. Значит, тайга. Слон уже идет, ежик. Шишками. Подожди. Сейчас. Идет Африка, джунгли, идет слон, навстречу ему ежик.
0: Угу.
1: Ну, ежик, у него глаза хоть и маленькие, но он и зоркий. Он орла. Здорово. Орла увидит легко. Прям...
0: Конечно.
1: Вот, если он бананы может разглядеть на пальме.
0: Конечно, они... орлы, они еще, как правило, теневые, откидывают, нехилые. У них размах крыловых не слабый, а, значит, ведут проекции. То есть, вот, значит, солнечный там или там, неважно, лунный, значит, просвет, значит, блеск на орла. А
1: в лунный там... момент не летают орлы же.
0: Ну, это неважно. Вот, и происходит проекция, то есть увеличение. Вот если, например, встать за перед лучом света и спроецировать на экран,
1: да,
0: свой это
1: очень большой,
0: вот.
1: Да.
0: Поэтому ежовые, они как бы... Типа,
1: но для них это как бы больше туча.
0: Ну да, они все боятся непогоды, потому что, значит, если водные массы будут изливаться из тучевых, значит, то вот на их, значит, колючные дела, то, значит, возбуждение вот это...
1: И они плавать не любят. Вот.
0: И плавать не любят, и колючесть, она сразу опадает, в принципе, потому что мокрость вот эта там вся...
1: Это еще у них стригущие лишай.
0: Лишай там, да, по-другому. А вот скажите, вот такой у меня вопрос возник, собственно, вот с суховыми, как во время сна, ведь уховые... Значит, вот он упал на бок, да? Значит, ну, на левый, предположим, на левый завалился, да? Значит, левая уховая, значит, лопасть, вот, она должна быть поджата, в принципе, потому что, значит, если она будет отжата, оттопыр ее в сторону туда, вот, ну, как я объясню, если вот он стоит, слон, да, и ему ушную задрать одну, правильно, и уронить. Вот так вот, да? То есть, как ушная стоит...
1: Вот непосредственно оно... так он и падает.
0: Ну,
1: он закрывает, он как бы, это у него подушечка получается.
0: А, тогда может ведь произойти отлег уховых.
1: Нет.
0: Ну оно... как, значит,
1: нет, там все придумано нормально. Там отлега не происходит.
0: А другое, значит, оно...
1: А другое тоже нахлыстом прикрыв совершается.
0: А, нахлыстом.
1: На глаза. То есть там главное глаза закрыть. Слон же, он не может закрыть глаза.
0: Почему?
1: Нет у него вот этих дел, век вот этих. Он вот все время ходит с открытыми глазами, а спать при свете,
0: простите,
1: допустим.
0: А как же пересых глазных? Ну, в смысле пересых, то есть вот он же должен, значит, сушение быть. То есть вот... как бы, как сморг там всякий, ведь без сморга очень тяжело, и вращение тут очень хотелось бы знать, потому что он же сзади себя не видит, а значит, должно быть вращение, какая-то сожь должна быть, смазывающая, охлаждающая жидкость переваривания.
1: Не, ну жидкость там подается в нужные моменты, то есть обрызгивание такое.
0: То есть он тоже прокручивает глазные вокруг оси, что ли, там смазь внутри головы?
1: Нет, вокруг оси-то не происходит, но он двигается в нужных пределах.
0: То есть как у рыбы, наверное, вот где-то.
1: Ну, как-то так. Не, ну, рыбы там не надо смачивать, она в воде все время.
0: Ну, кстати, рыбе, видимо, там нужно сушить, потому что у нее, значит, преломления-то какие. Вот как вот, например, воздух же не так преломляет.
1: Перенасыщение водой может быть.
0: Перенасыщение.
1: Яблок.
0: И она как вот, она как рыбу видит,
1: ну,
0: да?
1: Ну, они всплывают, зачем?
0: Да, вот выпрыгивают, чтобы осух произошел.
1: Да.
0: стряг брозговой, так скажем. А вот скажите, вот, скажем, вот рыба, да, вот, она же живет в линзе, получается. Ну, как вот вода, это же как линза. То есть, например, приближение другой, значит, рыбной особи к одной рыбной особи должно, ну, то и вызывать ужас феерический. Потому что, значит, увеличение, так, будка плывет, а вот как бы... Вот, то есть тут мне вот интересно, хотелось бы узнать ваше мнение. Либо, значит, у них вот этот иммунитет против этого оптического эффекта, он как бы в психике сидит, или все-таки это вот компенсируется глазным?
1: Но психического эффекта все-таки не должно быть у рыб ввиду их тупости. Потому что они тупые, как рыбы. Ну, что, у них там мозга практически нет. Ну, как-то вот природа... Вот мы же не можем никакого профессора вместо рыбы туда толкнуть, чтобы он нам рассказал все это дело. И как-то вот это пока белое пятнышко в морском дне. Ага. Пока мы, ну, никак у нас не получается все-таки как-то вот обхватить эту проблему, зажать, задушить и решить ее навсегда.
0: Ага. Ну что же, вот вернемся, значит, к обману вот слоновыми и живых, потому что это нужно знать всем. Значит, почес, значит, необходимо совершить. Произошло там уже, значит, заселение крупа. Вот, и единственная возможность, потому что тут еще нужно пояснить, что как бы сейчас все скажут, да что, подошел, типа, задница об столб, об телеграфный, почесался. Ничего подобного. Вот круп — это то самое место, которое как бы очень трудно почесать ему об столб в силу того,
1: нет,
0: что для этого
1: нужно... Нет, не всегда найдешь нужный столб. Очень много происходит завалов.
0: Завалов. То есть это тоже облом. То есть потому что постек хвостовой, то же самое. Да, что да, почёс столбовой, что постёк хвостовой. Так вот, что касается, собственно, вот ему надо на дыбки привстать будет. Ну, типа, понимаете, чтобы вот почесать именно круп, ну, как это вам объяснить? Хребет. Короче, чтобы вам почесать об стенку макушку, вам нужно голову задрать вверх. А тут целый слон должен, значит, привстать, да, значит, да, на дыбки, да, там, и произвести почёс. В данном случае у него сильные...
1: Цирки, да, не умеют это делать в цирке.
0: Да, ну, то есть это сильные нагрузки, значит, на задние лопасти, которые, как мы уже сказали, слуховые.
1: Да.
0: То есть
1: их нельзя перегружать.
0: А передние становятся абсолютно беззащитными. Как бы, да,
1: это дисгармония, она может нарушить, опять же, слуховой аппарат.
0: А плюс потом происходит ведь отвал. То есть, значит, вот он встал, предположим, да, что он все-таки смог встать, значит, произвел почес крупового, потом у него происходит падеж опять на передний. Значит, вот шлепанное...
1: Это очень...
0: Шлепалово сильное, да. Знаешь, глох сразу наступает. Да, глох, да, то есть вообще наглухо, да. То есть
1: там поэтому... даже может глазные яблоки выбить от вибрации.
0: Ну, кстати, у них это часто случается. Вот. Другое дело, что они им особо и не нужны. Ведь известно, что очень плохое там у них достаточно зрение, потому что рыбы такие, они как бы... Вот. Да, но... А как же вот в момент, скажем так, подлаза? Вот он, значит, завалился на боковую. Да. Так вот, значит, нахлёст совершил уховой на глазные там, да, и, значит, на, то есть на уховые дыры тоже прикрыл основные.
1: Да, да.
0: Вот, а это же получается постоянно в напряжении должны быть вот эти, значит, листы ушные, потому что если они будут чуть-чуть расслаблены, то есть возможность, значит, подлаза под них каких-то червяков там разных и проникновение, значит, в головную лопасть, вот в эту емкость через отверстие под лопастями вот этими нахлёстовыми.
1: Дело в том, что, как бы, да, действительно, слонам приходится держать все время свои ушные раковины в напряжении. Но. И не то, что в напряжении, а так, чтобы они еще совершали небольшую вибрацию.
0: Вибрацию,
1: очень,
0: да?
1: Да. Угу. Вот подлазит червячок, совершается вибрация, он просто раздавлен.
0: А, то есть сжим.
1: Да.
0: Сжим.
1: Зажим, удушье. Вот, то есть как-то... Ну вот природа так вот одарила их такой способностью, что когда весь организм отдыхает, небольшую энергию ушные раковины берут на себя, чтобы совершать вот этот вибрацию.
0: Ну да, то есть там практически работает, значит, сердечный мешочек и вот уховые эти кольца вибрационные, да?
1: Да.
0: Ну что же, я предлагаю отвлечь немножко на музыку. После музыки мы все-таки должны рассказать, значит, про обман ежевых, поскольку тема почеса у нас все еще открыта. Но, собственно, значит, вы хотите сказать, что вот этот нахлёст, значит, на глазовые, и на там ноздревые, на прочие вот ушными лопастями, он производится с достаточным усилием, чтобы воспрепятствовать как бы проникновению насекомых.
1: Пролазу, да.
0: Или это касается в основном вот этих кольцевых мышц в голове под лопухами вот этими?
1: Ну, как бы они вызывают эту вибрацию для того, чтобы воздействовать на вот этих мелких животных.
0: Грызунов, да.
1: Грызунов.
0: А вот скажите, то есть получается, что как бы вот эти ушные, да, они, вот, ну какая у них толщина вообще приблизительно? Ну, то есть они...
1: Ну, 2 сантиметра где-то так, да.
0: А это вот из чего состоит? Это как бы просто лохмот кожный? Или это все-таки как бы тоже мускул? То есть он может там производить...
1: Не, если происходит вибрация, то уже мышечная ткань присутствует.
0: То есть накач там какой-то, да, все-таки производит. А вот может ли произойти изгиб, значит, хоботового так, чтобы произошло заушное почесалово?
1: Но, конечно, нужны тренировки.
0: Ну, а
1: неопытный вот... слоненок не сможет почес совершить за ухом.
0: А если вот так, такой частой необходимости вот заушного почесалого...
1: Ну, это если там находится какое-то раздражение, то
0: там...
1: потихоньку, каждодневными тренировками слон достигает... Ну, как вот йоги.
0: Ну, да.
1: Тут все то же самое.
0: В общем, получается, что, значит, в процессе самого почесалого принимают участие все, значит, отростки слоновых, кроме вот ножных лопастей, так что ли? Или как бы вот, например, там может все-таки произвестись, значит, почес, там, так сказать, ближлежащих к подгузной брюшных, значит, коленный вот ножевого отростка, вот, например, правого или левого ягодичного?
1: Ну вот они могут друг от друга ягодицами почесать.
0: Ну, да, а вот. Это как бы если там это такое стадное проживание, а ведь известно, что существует, значит, слоны
1: одиночки.
0: Нет, друг
1: от друга ягодицы, левая и правая.
0: А, пошлеп такой как бы.
1: Нет, именно почес.
0: Как это?
1: Ну вот вы можете, допустим, ногами почес одной ноги другой совершать?
0: Да.
1: В параллельчатом движении.
0: Да, конечно.
1: Можете. Вот они также могут.
0: А то есть вы хотите сказать, что как бы вот ягодичные лопасти, у них такая вот амплитуда движений, что ли, активная?
1: Ну нет, ну конечно, небольшое. Опять же, у них же много там грязи, и вот эти катышки совершают тоже почесы.
0: А,
1: как бы они есть... когда совершают эти движения, вот эти катышки, они тоже почесы делают.
0: Угу. А вот, соответственно, как бы конец хоботового может чесаться там о любую другую лопасть, о грудную там,
1: да,
0: это уже
1: вот
0: без...
1: Да, да, куда он? Просто о землю.
0: Ага, ага.
1: Просто он же, когда идет, у него хобот волочится по земле, и как бы совершается постоянный почес.
0: Ага, ага.
1: То есть там оно начешется на 5 лет вперед, и уже потом не чешется даже.
0: Да, ну что же, и вот вернемся все-таки к теме, которая всех наверняка заинтересовала. Это обман именно ежовых слоновыми, да, потому что...
1: Очень интересный факт, мы очень наблюдали. Его даже можно в развлекательных программах каких-то показывать, очень интересно, да.
0: То есть, типа, вот программы, типа, как бы, например,
1: годами
0: телевизионные годы. Службы безопасности, вот такие. Потому что, как бы, там ежик, он служит примером лоха в данном
1: да,
0: случае.
1: Да, да, да.
0: Ну, давайте
1: катало,
0: расскажем.
1: Вот это вот все дела.
0: Да.
1: А вот мне знаете, что интересно? Почему мне не задали такой вопрос? Птицы и слоны, какая между ними связь?
0: Знаете, я только что хотел задать вопрос о том, какая связь между слонами и рыбами. Вот, ну, птицы, как бы тут, мы же говорили, что там происходит на гнездовье в кожных.
1: Нет,
0: а,
1: ну, там,
0: нет, ну, извините,
1: это надо ширше смотреть.
0: Ну, давайте про, да, задавайте про то о птицах, конечно, птицы и слоны. То есть, как бы, я, кстати, знаю, что вот вы и автор книги аналогичной.
1: Да, так она и называется.
0: Птицы и слоны.
1: Нет, слоны.
0: А, прости. Да,
1: это в сборнике про птиц она называется «Птицы и слоны», а в сборнике про слонов она называется «Слоны и птицы».
0: А,
1: тут как бы нельзя обижать.
0: Извините.
1: Неопытный слоненок начнет читать это уже что-то глупость какая-то. По-моему, уже...
0: Ну, время такое уже. Так.
1: Да. Тут как бы есть две теории. Правые и левые, и правые. Дело в том, что у слонов есть дружелюбные птицы и недружелюбные птицы.
0: Это как у крокодилов.
1: Ой. Да, есть птицы, которые у крокодила.
0: Там, значит, крокодил. Выклев дупловых там происходит. Она...
1: Пломбы, которые выковыривают.
0: Да, да, да.
1: Вместо, вот, мы, если жвачкой выковыриваем,
0: то у них пломбы, вот птичевые, да.
1: Птички, да.
0: Да, вот, а другие, кстати, есть, например, как бы ведь не секрет, что вот, а крокодил любой, да, он достаточно глупое животное, ну, в каком смысле?
1: Но он все равно не любит, когда ему гадят на спину вот эти
0: не
1: птицы.
0: Любит.
1: Не любит.
0: Но, ведь есть птицы, которые как бы питаются вот как бы глазовыми крокодилов. То есть, значит, происходит налет сзади и выедал
1: да,
0: его просто.
1: Выклев, выклев.
0: Выклев, да, выклев.
1: И моментальное высасывание вот этой
0: прям,
1: всей
0: да.
1: жизни. То есть прокол, высасывание,
0: там,
1: улет.
0: Мозговые тоже там вылетают все наглухо. Вот. Поэтому это как бы мы просто привели пример.
1: И
0: вот
1: крокодил умирает, потому что он уже плывет, он не знает,
0: в недоумении.
1: Да, он может развить очень большую скорость.
0: И убиться
1: и,
0: прям.
1: И просто удариться в берег.
0: Да, и убиться.
1: Или
0: так,
1: в пни.
0: Вот это как мы и привели пример. Вот да. как бы две птицы, да, вот имеющие отношение к крокодилу.
1: Да.
0: Первая, это которая производит, значит, дупловой выклев зубных, да. и вторая, которая
1: Почистка
0: производит...
1: Почистка зубов.
0: Да, я отсос глазных.
1: Гадит нас,
0: да.
1: но еще плюс глаза выкалывает.
0: Да, отсос глазных. Вот, да. поэтому такие... То есть
1: также у слонов. Да, есть, вот просто... как бы проще это объяснить, есть птицы, которых слоны сбивают клювом, хоботом с пальм.
0: А, и, то есть, а что они в это время делают на пальме?
1: Ну, сидят, что-нибудь разговаривают там, да?
0: Да нет, а они же должны как бы при приближении слонового как-то делать активный взлет там в
1: небеса.
0: Нет, но
1: слон же может подкрасться незаметно.
0: А-а-а.
1: Вот, а есть птицы.
0: А он, простите, это очень да. важно. То есть вот, вот этот подкрат, он как бы происходит, понятное дело, что не спереди.
1: Ну, естественно, слон...
0: То есть сзади или сбоку чаще?
1: Тут, видите ли, конструкция обоих животных, то есть конструкция их глаз, настолько сходна. У них же в обоих глаза по бокам.
0: А, да, как у рыбы.
1: Вот, и они друг для друга незаметны, когда они идут лоб в лоб.
0: А получается, что все-таки спереди подкрадываются или сзаду?
1: Они могут и спереди, и сзади, но только нет, с боков.
0: Здесь, с боков не могут, да, это я глупость какую-то прям ляпнул насчет боков точно. А вот получается, смотрите, вот давайте по порядку. Значит, сидит птицевая, да? Там
1: да.
0: две их, да? Значит, что у нее спереди? Значит, клювак такой,
1: да.
0: значит, по бокам глазовые топорщатся, вот. И, соответственно, сбоку, значит, слоновой подойти не может, потому что, значит, глазовые сразу отсекут это дело. Значит,
1: да.
0: клювак короткий.
1: Да.
0: Потому что, значит, если спереди полезет слон...
1: провести следствие на внешний вид птицы.
0: Да, поэтому да. мне кажется, что вот выгоднее, значит, слоновому к птице подкрадываться сзаду, потому что у птицы сзади хвостовой, значит, оперок торчит там. И
1: он
0: который...
1: безвреден.
0: Он безвреден, но как бы он торчит так, что, значит, если слон... Ну, птица-то на дереве сидит,
1: да.
0: а слон снизу идет, поэтому если, значит, слоновой проходит снизу, то вот этот хвостовой оперок, значит, птицу загораживает. Как
1: в общем, вот эта тень, которая проецируется.
0: Да, она... да, то есть вообще потому
1: очень,
0: что...
1: очень.
0: И там, кстати, прохладно, видимо.
1: Не, ну, в, это листве, да. в листве это неплохо вообще.
0: Да, это другая тема. Да.
1: Вот, а есть птицы, которые могут запутаться в лианах, да, и слоны их вынимают и отпускают на волю.
0: А это, видимо, просто они играются так.
1: Нет, не играются. Это
0: ну, неужто
1: это
0: гуманизм хотите?
1: Да, естественно, потому что эти птицы, как я уже затрагивал в давнишних передачах наших, они помогают... производить чистку шкурки.
0: А вот как бы тут сразу сейчас все, естественно, задали вопрос, дескать, что-то ребята неправду рассказывают, потому что когда чистка шкурных, значит, она как бы целиком противоположна тому, что мы сказали выше о муравейниках. Но тут нужно сказать, что как бы ни одна птица, кроме муравьеда, она не будет жрать, в общем-то, муравьев. А
1: не,
0: муравьед
1: ну,
0: это и не птица,
1: не,
0: да.
1: Ну, естественно, птицы не садятся уже на муравейник, потому что их сразу там муравьи прям
0: за
1: лапы
0: ноги,
1: схватят,
0: да, и там тащат к себе. Там.
1: Слюнями заделывают.
0: И
1: птица
0: тут, да.
1: прилипает, и уже на нее муравейник.
0: Еще
1: да,
0: лезут.
1: На
0: получается,
1: ней,
0: бугры такие.
1: Да,
0: вот.
1: Скелетики вот эти обрабатываются под квартирки. И...
0: Ну, там, да. Вот.
1: Вот.
0: И даже вот бывает, кстати, вот модный ведь это как бы вот у вождей этих всех, да, вот, то есть вот слон, да, вот скелетик, который вот из муравейника образуется, это, как мы уже говорили, привилегия вождей, богатых там африканцев, да, вот, а еще круче считается, это когда вот этот скелетик еще уделан вот этими скелетиками прилипших некогда птиц, потому что там
1: ну,
0: живут любимцы там, в общем-то, как бы это детское по-другому можно сказать, потому что птицы иногда здоровые прилипают вот там всякие вот ну, например, Вот, и вымяк, она там любит на сладкое.
1: У нее есть скелет такой очень интенсивный.
0: Практически он это даже не скелет, это практически как череп. Ну, имеется в виду одна кость такая, по бокам две такие мандулы, чтобы летать, и еще две снизу, чтобы ходить. Ну, а у нее глаза и клювный отросток, он мягкий. То есть у нее это единственная птица, как мы уже рассказывали.
1: Которая не костный клюв.
0: Не костный, а так, как губы там. То есть она целуется, прям вот даже ее заводят. Ну, это так, это другая.
1: Да, будет. Еще люди ее используют, ну, вот в домашнем хозяйстве, как способ научить своего... отросташа целоваться там, чтобы...
0: Да, лучше с птицей, чем там с грязной девчушкой.
1: Девка
0: с класса.
1: Девка в подъезде,
0: да, да.
1: Там, как говорят.
0: Одинокие
1: вот.
0: Люди.
1: И вот слоны, на которых нет муравейников, птицы садятся и производят выклев всех червячков, мушек, вот этих бабочек. Вот. Как бы они вот... Ну, гармонируют природу.
0: Да.
1: Гармонирует. Но вот есть птицы, которых не любят слоны. Очень не любят.
0: А вот тут еще...
1: Могли бы даже их затоптать ногами, но в силу перепончатости.
0: Вот тут еще ведь нужно
1: вот
0: сказать...
1: А вот еще вы мне не задали
0: нет,
1: один
0: простите,
1: вопрос.
0: Простите, вы забыли...
1: Нет, по теме птиц вы мне не задали
0: вот
1: вопрос.
0: Про птиц, естественно. Вот это подошвянка, птица, так. Которая как бы в том случае, если... Ну, ведь бывает как? Экономия места. То есть ведь слон, когда вот он стоит на ножных отростках, он занимает, как это ни странно, гораздо больше... Ой, прошу прощения, гораздо меньше места, тем если у него произошел боковой, значит, падеж на сон, правильно? Поэтому как бы бывают места, когда особенно такое большое стадо, где, чтобы экономить, они должны все-таки стоять. Вот. И в данном случае они используют вот этих вот подошвянок. То есть это птицы, которые гнездятся в определенной местности на земле, как куропатки, там яйца у них там несутся, и спят они там же. Вот. И у них как бы костей как таковых нет. Эта птица представляет из себя сплошной хрящ. Вот просто такой
1: но
0: хрящ.
1: Даже не хрящ, наверное, да, может, неправильно. Кожную ткань.
0: Ну, да, так, ну, но она достаточно плотная. То есть, короче, если эту птицу взять, да, по подошвяка, и со всей дури прям ударить об асфальт, она как каучук и мячик будет прыгать, там, пока не улетит. То есть, естественно, она будет недоумевать. А что-то практически птица недавимая и неушиблявая. То есть ее можно там убить, только произведя прокол тушки вот этой. Но это тоже...
1: Порез,
0: да. Вот, и... Слоновые в этом случае, значит, обычно встают на этих птиц подошвянок. То есть смысл в том, что как бы это тоже лучше.
1: Приходят кадр. На их лежбище.
0: Да, и встают, значит, ножными.
1: Но самое главное, что у этих птиц яйца состоят из такой же ткани, чтобы слоны не могли их подавить.
0: А, конечно. То есть яйца там как бы... Да,
1: и опять же, скорлупа может повредить подошве, и тогда...
0: Да, ну и тут даже тут смысл в том, что уж прямо скажем, это яйца так, ну, потому что все так наживают. На самом деле, это, конечно, живородящая птица. То есть она сразу вот как бы своими грудничками не рестится в полный рост. Вот. А, собственно, птицы тоже хорошо, ну, когда вот, значит, слоновые приходят, то есть они так друг друга, как говорится, нашли. Вот есть выражение, нашли друг друга, да? Вот. А когда слоновые, значит, приходят на спячку, там места мало, значит, на боковой, значит, поруха очень сложно сделать, они, значит, стоялово у них происходит, глобальное стоялово на птицах, то птицам тоже по кайфу. Почему? Потому что там ночами порой, видимо, холодно достаточно. И, значит, сверху...
1: Опять же, хищник не какой,
0: да,
1: не
0: хищник,
1: тоже,
0: ничего. Да. То есть, как бы они чувствуют себя в безопасности. Вот. А днем они, как бы, ну, в общем-то, превращаются, ну, вернее, как маскируются под слоновий навоз. То есть, вот, бывало, идешь по Африке, смотришь на гажину, там калом кто-то намусорил. Ну, и так проводник говорит: это слоны намусорили калом. Пойдем посмотрим. Подходишь, они как давай взлетать. То есть, так вот, никто туда не суется. Ну, что, ходить туда, где, извините, насрано. По-другому да, не могу сказать. Вот, то есть, а вечером опять они хлоп под слоновые лопастя. Там кемарить. Да,
1: ну,
0: так вот,
1: греют, да.
0: О птицах и вредителях слоновых.
1: Да, вы не задали такой вопрос. Если у обоих присутствует боковое зрение, то слон тоже же не видит эту птицу.
0: Когда лоб в лоб?
1: Да, когда он подкрадывается.
0: Не видит, значит, он должен боком подкрадываться.
1: Нет, особо острые слуховые вот эти дела его выручают.
0: То есть шуршание коготками, что ли?
1: Шуршание коготками, неожиданный выпроск фекалий, вот это все.
0: У птицы, это же шумно, на самом деле. Мы увеличивали, по-моему, в 5,5 тысяч раз вот этот шум, издаваемый, значит, при дефекации птичьего организма. Это, знаете, на что похоже? На, как бы это лучше сказать, ну, в общем, если бы вас погрузили вовнутрь гигантской воронки, вот в которой утонул Титаник. вот в самый центр. Вот такой. Ну, в 10 раз громче и бульканней.
1: Да, там звук достаточно интенсивный. И вот
0: ну, короткий, короткий.
1: Говорили, что какие-то молодежные коллективы хотят применять этот звук.
0: На практике.
1: Да, сэмплировать его.
0: Для ранней диагностики абортов. Ну что же, да, так о птицах-врагах.
1: Вот,
0: и слоны, как-то открадывается, хотелось
1: бы. Слоны подсказывают сзади посредством слух. Они не видят только на слух. Это очень тонкая работа.
0: А, прошу прощения, а вот, так сказать, чувство обоняния, насколько у них развито? Ведь они могут, значит, делать хоботовой понюх, то есть впереди себя он так обнюхает.
1: Не, они даже не впереди себя понюх производят.
0: Вообще вокруг.
1: Просто у них клювик, хобот может быть внизу, а понюх производится там в радиусе там 15 метров.
0: Ну, а скажите, вот, собственно, ведь вот птицы, большинство, а поскольку они все-таки в Африке живут, и, естественно, охота производится, то ночью идет, значит, на лежбище, и там, значит, наступ производит вот на подошвянок, да? А днем-то он подкрадывается к птицам таким, которые на солнце сидят, они, в общем, потеют, от них воняет прелыми перьями. Вот этот запах, он...
1: Да, опять же, выделяется жир птичий, вот этот, который смазывает перья, он тоже специфический запах имеет. Конечно, слон идет на запах. Вот, ему как бы в кайф птицу сбить с ветвей, потому что она сволочь просто-напросто.
0: А вот что же она ему делает плохого?
1: Ну, во-первых, как и у крокодила, она гадит на спину.
0: Угу.
1: А в-третьих, ну, воняет.
0: Угу. Ну, это тоже важная причина.
1: Потому что когда она умирает, она повоняет немного, да, так вот?
0: И все, и как
1: бы. И все, как бы там. Либо ее съедят волки какие-нибудь.
0: Там людоеды местные, не людоеды, а папуасы.
1: То есть еще быстрее избавиться. Слон не любит вот этих неприятных запахов. Иногда даже бывали случаи, что папуасов мочил слон. Хоботом прям. Ну,
0: вот идет... Там долго у них там обряд вот этот неприличный.
1: Да.
0: Там вымазка фекальная. Ну, вот тут такая вещь, как бы, что еще. То есть тут не просто как бы вот этот, значит, запах прелых перьев, да, и там, значит, вымазка фекальной. Вот он как бы нарушает эстетические чувства слона. Вовсе нет. Там мы не говорим, что слон настолько высокоодушевленный, что типа картину Репина, например, любит, а кино с Генделем не любит смотреть. Да? Вот, нет, ну, естественно, по барабану просто от каких-то резких запахов происходит непроизвольный спазм хоботовых.
1: И... Не, просто мы затронули тему слоны и птицы. Если бы мы затронули тему слоны и ежики, да, то в такой же степени есть и враги ежики,
0: а,
1: друзья.
0: Кстати, вот о ежиках хотелось бы вот все-таки, каким образом вот он, значит, ему нужно почесать круп. Значит,
1: ну, он вот тут, он двигается.
0: Идет, значит. И у него, кстати, тут нужно еще сказать, что психологическое давление, потому что ему, а, нужно найти этого ежика, а почес-то все увеличивается.
1: Наверное, скорее всего, а, это почес его постоянно подталкивает. Мозг, идут импульсы, что...
0: Здесь часы, ну, детские часы.
1: Нужно чесалово.
0: Чесалово.
1: Вот, и он уже идет, он мысленно смотрит по бокам.
0: Где бы там колючные какие-то...
1: Хоботом он...
0: Вводит так, что прям сквозняк
1: стоит. Слон тоже вниз не может смотреть. Он может вверх смотреть, по
0: и
1: бокам.
0: И по бокам. А вперед, кстати, тоже. Вот он не может голову на бок повернуть ведь. Ну, не может.
1: Там радиус очень маленький.
0: Ну, нет, немножко может.
1: Иногда он ежиков находит, вот хобот волочится по земле.
0: Кул произошел такой.
1: И покалывание происходит, сразу слон, оба, импульсы пошли в мозг.
0: Дескать, что-то такое, что почесалого создаст, как бы.
1: Ну, иногда путают с репейником, но хотя кожа слона очень толстая, поэтому он репейник, в принципе, не замечает.
0: А вот, кстати, о коже. Ведь наверняка у них существуют какие-то серьезные кожные заболевания, тем не менее. Вот...
1: Подкожные.
0: А, подкожные? Ну, вот поподробнее не могли бы вы нам рассказать?
1: Дело в том, что подкожные все заболевания в основном связаны с заползанием в поры кожи мелких жучков. Клещей, опять.
0: Простите, а вот, значит, эти поры, да, значит, они, получается, толщиной с эту кожу, они же сквозные, да? Вот, они, скажите, прямые или там извил какой-то происходит порных? Потому что, значит, если извил, то проникновение жучковых, там, клещевых затруднен все-таки. Если, конечно, это прямиком, то раз там в лес и в жир. Ну, там же сразу жировая начинается активная там у него.
1: Дело в том, что вот эти поры, они бывают разные.
0: Угу.
1: Разные. Есть...
0: Да-да-да. Такие извилки.
1: Такие
0: да,
1: есть.
0: Ну, вот такие чаще мне встречались.
1: Да, вот... и как бы... Насекомые уже сами выбирают, куда им ползти.
0: Это, видимо, зависит от панцирности, от тушки. Ведь если это жучилово, то есть то у него ихтиоловый, нет, ихтин, вот этот, пехтин, ну, который вот твердый покров.
1: Дело в том, что и болезнь-то получается из-за того, что не из-за самого заползания, а из-за того, что, ну, допустим, вот насекомое, да, которое по прямой только двигается, оно заползло впрямую.
0: И
1: под кожу.
0: Или
1: и там задохнулось, разложилось и умерло.
0: А вот простите, вот я знаю, что в принципе как бы большинство вот насекомых, которые могут только по прямой двигаться, ни в бок, ни в зад, никак. Действительно, есть такие упертые промани. Вот, а у них еще есть такие прогрызовые, ну чтобы как-то вот какие-то...
1: Не, но слоновую кость прогрызть. Кость кожи. Это...
0: То есть вся жизнь у них на это уходит. Он-то как раз производит прогрыз где-то до половины, от старости помирает. И если не успел отложить личинки, то как бы вот... А вот в том случае, если он успел отложить личинки, тогда, значит, они же должны, значит, делать выполз в разные стороны. Они же глупые, они не понимают, что нужно двигаться внутрь слонов.
1: Они могут... Вот эта болезнь очень прогрессирующая, потому что они, выгрызая кожу, расползаются в разные стороны.
0: А могут ведь и на вылаз пойти, на вылаз.
1: Кто-то на вылаз, кто-то дальше пошел, там еще размножился. Это очень...
0: Но ведь они вот пока на вылаз идут тоже, значит, прогрыз, прогрыз, прогрыз, они к этому времени мудреют и резко меняют свое направление к внутрь.
1: Ну, это нет, это не обязательно.
0: Не обязательно.
1: Дело, ну, как он, таракан, может промудреть?
0: Ну, имеется в виду, нюх там появился. На...
1: Нет, нет, тут другая.
0: Снаружи-то там уже плохо. Там
1: у
0: уже...
1: них очень сильная связь с традициями, с потомством. Они всегда думают о наследстве. И они как бы, вот каждый вот этот насекомый, этот таракан, он не думает о себе. Он думает так: пусть я сейчас ползу наружу,
0: угу,
1: пусть... Но я не изменю своей траектории, родятся мои дети, которые расползутся везде.
0: А, ну то есть как бы это вот уже у него заложено генетически, я бы сказал, да?
1: Да.
0: Но ведь тут еще есть такая вещь, гораздо, может быть, более опасная для, значит, кожных покровов слоновых. Это как бы паразиты вот в этих насекомых, которые тоже паразитируют. Дело в том, что как бы можно, и слон это делает, так называемый грязевой или фекальный замаз, значит, прогрызанных мест, чтобы происходил задых этих...
1: Да, вот, да, да. Но он даже может просто упасть в какую-то грязь, грязную, почувствовав вот эту...
0: Чёсть там всякий такой активный какой-то, нездоровый.
1: Вот
0: не
1: чем просто... еще советую для людей грязевые ванны принимать.
0: Да,
1: вот
0: да, это затык тоже... порных и выдох, да, там, да. Задох, значит, всех насекомых.
1: Задох,
0: но тут...
1: всякой вот этой гадости.
0: Да, но опасность в том, что как бы вот большой, значит, насекомое, оно и больше воздуха поглощает. И, значит, замаз вот этого отверстия входного прекращает доступ воздуха. Этого вполне достаточно, чтобы вот насекомое сдохло там внутри. А уж там дело организма переварить как-то там. Ну, гнойничок вскочит, прыщ там он выдавит. Вот. А вот эти паразиты, которые на самом этом насекомом, для них воздуха практически хватает того, который в кожной ткани.
1: Ну,
0: вот.
1: Они практически существуют без воздуха. Они воздух этот вытягивают из молекул.
0: Да, то есть
1: кожных.
0: Как бы химический процесс.
1: И тем же еще усугубляет болезнь.
0: То есть вот бывают синюшные такие слоны.
1: Да, да, да.
0: Но об этом уже через буквально несколько минут. Собственно, вот так беседу и рассказываем. Мы так, кстати, сегодня очень подробно ответили, ну, еще и будем отвечать на вопрос Германа Викторовича Ворот. То есть, ну, действительно, человек столько писем прислал, весь списался, вот. Но мы забыли немножко о наших других радиослушателях, может
1: что
0: быть...
1: Что они думают
0: что
1: вообще
0: они, по этому поводу. Да, и, в общем-то,
1: наркотики
0: поэтому...
1: тоже вопросы возникают.
0: Да, по ходу вот беседы. Телефон 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, что вы можете дополнить к вопросу Германа Викторовича Ворот, вы, пожалуйста, их задавайте. Вот я предлагаю послушать звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, алло.
0: Отошел человек. Ну что же, тогда я предлагаю, значит, вот продолжить нашу тему. Значит, тему все-таки насколько вот этот контакт между млекопитающим, каковым является слоновой, да, и другим млекопитающим, ну, гораздо менее организованным, чем слон, это ежи. То есть, как бы, вот этот контакт обмана, вот как он происходит? Ведь это две разные формы жизни.
1: Тут,
0: да?
1: Опять же, две теории существуют, да, которые с одной стороны правы, с другой правы. Дело в том, что есть дружелюбные слонам ежи. Угу. То есть, наоборот, если мы говорим о слонах в главной теме, то есть дружелюбные ежам слоны, угу, и есть недружелюбные, угу, ежам слоны, опять же. Дело в том, что ежей также существует два вида. Игольчатые и гладкошерстные. Ну, гладкошерстные, да, они как бы дружелюбны, получается.
0: А как же

0: нуждается. Просто сама природа ему дает импульс в мозг, что это враг.
1: Значит, да, да. Ну вот поступают звонки, если вы поступают, не против. Да. Да, да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
2: Скажите, я предлагаю вам посмотреть на проблему с другой стороны.
1: Угу, да.
2: Вот известный актер Лановой. Он к слоновости не имел отношения никакой. Как вы думаете?
1: Какой актер?
2: Лановой.
1: Ага, спасибо, спасибо за вопрос. Ну, это вот, видимо, к вам вопрос. Как бы я, честно говоря, не знаком с американским кинематографом.
0: И... Не, ну я, насколько знаю, этого прекрасного актера. Мы, конечно, ходили с ним по джунглям, но я никогда не видел, чтобы, когда пробегало стадо слонов, он как-то на это реагировал неадекватно, ну, там что-то начинал нервничать. Он реагировал, как и все обычные люди.
1: Да, то есть смотри, говорит, слон бежит. Да. Это только подпервой. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
3: Вот вы знаете, я бы хотел вам предложить свою как бы теорию, как почесать слона ежом.
1: Ну...
3: Мне кажется, что ежик сам заинтересован в этом, поскольку он как бы ползает там годами, ну вот человек в ши заводится, когда он не моется, да?
1: Да-да-да.
3: Вот у него в иголках там тоже мусор всякий накапливается.
1: Так, кстати, потеряется. Простите, что я вас перебиваю, это действительно тема серьезная, потому что как бы на него же происходит сып разной трухи, правильно?
3: Да,
1: и
3: да,
1: это
3: да,
1: все застревало вот там сплошное вот между игольчатых, в междуигольчатых значит, промежностях.
3: Конечно.
1: Да.
3: Так что он спокойно ждет, когда слон подойдет, они договариваются там. Ну, может, за определенную плату даже.
1: Угу.
3: И все. Ежик...
1: Ну да, то есть это обоюдно выгодно.
3: Обоюдность, да, согласен.
1: Да.
0: Самое печальное...
1: Спасибо.
0: Самое печальное, что это неправильная версия.
1: Ну, сейчас мы еще примем звонки, да. Потому что... А потом, конечно, вот вы нам расскажете, потому, ну, в чем истина. Доброй ночи. Нет, нету тогда. Вот, здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Алло.
4: Это Татьяна Николаевна.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Что ж вы, козлы, так редко трубку снимаете?
1: Это я к тебя так.
0: Ай, здорово, трубок-то нет.
1: Здорово, да,
0: тебе. Трубок-то нет у
1: меня. Да, ну, услышал. Алло, алло. А, ну, вот, собственно, и весь вопрос. Ну, как, отвечай.
0: Я тебя спрашиваю, что было. У меня трубок нет, и поднимать мне нечего. Соответственно, я не козел. Тогда это к тебе тогда вопрос.
1: Ну, а я вообще ничего не поднимаю. У меня тяжести нельзя после того
0: же
1: случая
0: вот этот
1: поднимать.
0: Федор сидит, который трубки поднимает.
1: Ну, он да, ты сейчас, ладно, не будем его трогать.
0: В принципе, его и жена часто почему-то козлом называют. Может,
1: да, не важно, не будем сдаваться. У нас все-таки научный сугубо разговор.
0: Вот второй звонок очень. Вот.
1: Нет,
0: проблему
1: подожди,
0: ежовых очень.
1: Подожди, я хотел сказать несколько отдельных слов. Вот, то есть вернуться к теме, значит, слоны и птицы. Потому что мы обошли, то есть мы сказали о, значит, птицах, вот, которые помогают слонам, а о птицах, которые, значит, там как бы...
0: Вредят?
1: Да, вредят.
0: Мало, мало.
1: Но ведь есть и нейтральные птицы. Птицы, которые...
0: Ну, орел. Допустим, она в воздухе слону никак не добраться.
1: Во-первых. А во-вторых, та птица, которая козлон ночью, значит, стоит вот на этой птице подошвике, то эта птица еще сверху садится на слона и на нем ночует.
0: Грибник, да, птица, по-моему?
1: Да, да, да, правильно, грибник, так она называется. Так вот,
0: или хребятник, вот в других селениях называют.
1: Ну, как бы хребятник, это как бы немножко она южнее там обитает. Ну, в общем, хребятник, да, хребетянка, по-разному ее зовут местные жители. Вот, она, значит, тоже ничего не вредит. Единственное, что приятно, что, значит, эта птица очень беспокойная, она постоянно видит дурные сны. И из-за этого переступает с ноги на ногу и вот, значит, делает поцарап когтевой иногда слону, то есть когда слон спит...
0: Покалывание, опять же.
1: Покалывание, да. То есть...
0: Слон очень чувствителен на сон.
1: Да, и еще тут какая польза даже, то есть это не то, что нейтральная птица, даже немножко полезная, она как бы бдит. Ну, ночью. И в том случае, если она видит, значит, что к слонам приближается какая-то опасность, к стойбищу, то вот этот жим, значит, когтевой,
0: да,
1: становится сильным у нее, потому что она в темноте тоже не ориентируется. И в данном случае начинается покалывание, значит, слон, типа, значит, очнулся и начинает ломиться, там, бежать от опасности.
0: Но
1: а
0: они
1: птица
0: все в
1: на
0: разные
1: нем.
0: Стороны.
1: Раз, такая... Да, и птица на нем, потому что птица сама, если полетит, то она ни черта
0: в деревья.
1: Да. Да, вот такая, как бы, ну, это такая нейтральная, собственно. Нейтральные птицы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте. Очень познавательная передача, она мне очень понравилась.
1: Спасибо.
5: Вопрос такой.
3: А вот

0: Сейчас в Африке все голодают. Почему бы вот так с помощью слонов они не удобряют огороды? Вы представляете? Сколько навоза, он дешевый, как вот вы...
1: Ну, мы уже говорили.
2: Почему?
1: Говорили.
2: А удобряют?
1: Нет, мы говорили в начале программы, что в Европу вот экспорт навоза слоновьего был активно организован, собственно. И как бы вот из-за этого экспорта практически местное население осталось без этих ценных энергетических ресурсов.
2: Нет, но в основном голодает та часть, где пустыня.
1: Да.
2: А что в джунглях, они там и листья могут есть, так что там проблем с едой нет, в принципе.
1: Да, да.
2: Это спасибо, по нашим спасибо. Меркам они голодают, голодают по консервам, по колбасе. А так...
1: Я вот хотел о чем спросить тебя. Тут просто я говорю, приходит какое-то дикое количество писем. Мы вот только что принесли пачку. Я как бы пользуюсь случаем, пока вот тут исполнял песни разные, вскрыл одно письмо. Пишет нам Федор Сидорович Жми. Вот он спрашивает, скажите, как на ваш взгляд, каковы перспективы в мире, понимаешь, да, спичек? Ну, то есть, вот сейчас сюжеты проходят многочисленные по телевидению. Значит, зажигалочность, она выжимает спичечность. То есть, значит, ресурсы там древесные. Да, ну, там все, да. Вот как бы с другой стороны, значит, зажигалочность, это газовая промышленность, там и бензина там, да, заливают.
2: Да.
1: Вот, тоже как бы ресурсы. Пластмасса там, значит, железяка там, значит, пыльцевой стер происходит какой-то. Вот, спичечность, это как бы древесная, серная там, значит, конструкция, плюс эстетика там, значит, ковырялово зубное после, значит, зажига сигаретного. Ну, вот все такое вот, как бы вы проанализировали ситуацию?
2: Дело в том, что тут как бы опять же есть две позиции. Левая и правая.
1: Так.
2: И те правые, и те правые. Тут надо учитывать непосредственно, в какой стране.
1: Допустим, в стране, да?
2: Да, в какой стране, какие перспективы. Допустим, если взять Россию, то у обоих есть перспективы. Потому что и лесная промышленность у нас может прогрессировать. Мы можем насажать еще деревьев, подождать, пока они вырастут. И нефтяная промышленность, у нас запасы вроде пока есть.
1: Наполнены, да.
2: Но есть такие страны, где нет, допустим, леса. Тот же Азербайджан взять. У них нефть.
1: Афганистан, там тоже мало деревних. Да.
2: Вот, там будет преобладать, конечно,
1: зажигалочная
2: система. Но как бы на этой почве еще не произошли бы войны, понимаешь? Тут же меняются убеждения.
1: Самые, во-первых, убеждения, то есть, потому что как бы одно дело, когда ты созерцаешь огонек, пожирающий дерево, ты успокаиваешься, а когда этот огонек пожирает газ или нефть, то, конечно, возбуждение.
2: Он даже пожирает воздух, такое ощущение.
1: Да, да. И еще ведь доказано, что вот проводились такие статистические исследования серьезные, что в странах, где, так сказать, чаще всего используют зажигалки, как правило, огромное количество, значит, зубовых дыр. То есть вот стоматологическая работоспособность уникальна. То есть там стоматологи зарабатывают больше всего, потому что, как правило, ну как вот, значит, спичечный прикур произошел, правильно? Там, значит, прикур, потом воковыр, значит, мясных из промежзубных, значит, щелевых, правильно? А там-то зажигалочный воковыр не сделаешь никак, правильно? Вот плюс, значит, постоянный натер больших пальцев от зажигалочных. Ну, спичку что-то достал, чик, да, правильно?
2: Ну вот у них там уже с дерматологом гораздо интереснее. Там у них дерматологи больше получают, чтобы вот как-то там, чтобы на рост производить кожи на
1: этот палец. Них же и стоматологи получают у зажигалочников. То есть мир делится на спичечников и зажигалочников. У спичечников все вроде нормально. У них единственное, что значит сопельность другая, потому что вот серность, вот это значит в момент возгорания, раздражение слизистой.
2: Ну, опять же дерматологи, может же обжиг произойти.
1: А отлет, значит, серной фекальной массы
2: не
1: от спичечного столба.
2: А
1: и...
2: Есть же задумчивая личность, профессор какой-нибудь. Он может прикурить.
1: И обжиг.
2: И он задумался, он поймал мысль, он ее обдумывает. И спичка горит у него в руках, и она обжиг совершает.
1: А, то есть действительно, действительно. Да, правильно, правильно. Да, ну, все-таки ладно. Это как бы так мы ответили на вот письмо нашего радиослушателя. Вернемся к тому...
2: к нашей теме.
1: К нашей теме. Но вот мне показалось, что вот радиослушатель, который позвонил, сказал, что как бы ежевым тоже весьма выгодно этот почес обоюдный.
2: А, он был неправ, я забыл об этом рассказать.
1: Ну, я тоже, я просто не стал его сразу огорчать. То есть дело в том, что вообще проблема вот эта для ежей, она тоже существует, как бы огромное количество. Ну, представь, представь себе, вот ешь это тот же самый зуб, только весь в дуплах. Вот я объясню. То есть застревание этого мусора между иглами, это очень похоже на трухлявый зуб, которым попытались разжевать барашка. Правильно? Вы согласны?
2: Да.
1: Вот, и поэтому у ежа, то есть он же может, значит, сделать кат такой и превратиться в катышек. Вот. И, значит, покатное движение происходит, и, значит, какое-то столкновение достаточно сильное с камневыми породами на дне скатных, вот, от которого, как бы, ну, это эффект как выбивания, значит, полевых, а здесь выбивание, вот, значит, сорных и промеж игольчатых, значит, расщеплений вот этих, правильно?
2: В ежовой науке также есть два явления, левое и правое. Существует две позиции, как вот выбивание и другая позиция. Все-таки все животные, у всех животных есть какие бы то ни было друзья.
1: Вот, невольные или вольные.
2: Да, и вот у ежей есть такие друзья, как муравьи.
1: А, кстати, которые являются, как ни странно, недругами, значит, слонов.
2: Слонов, да. Да, и там... не странно потому, что эти... Ну, идет ежик, бредет себе.
1: Угу.
2: Идут стайка муравьев. Увидела ежик, они его облепили, пособирали с него всю вот эту труху. Им же вот эта мелочь-то как раз и нужна для строительства домика.
1: А он-то здесь в данном случае, как бы, естественно, не проявляет какой-то активности жизни.
2: Да.
1: То есть он затихает, там растопыр делает вот,
2: да,
1: эту игольчатую,
2: да, распердышку. Он понимает, что вот,
1: дескать,
2: пройдет сейчас чистка и...
1: Все будет нормально, да.
2: Да, вот так вот, в общем,
1: происходит. Кстати, вот почему вот ежики воняют? Если вот он воняет, значит, как бы он не имел очень долго доступа, значит, к муравьям.
2: Да, то есть, и там... муравьи идут на этот запах.
1: Да, и там активно, значит, производят вычистку. А вот следующая такая тема, это как бы взаимоотношения. Вот мы не затронули все-таки непосредственно слонов и рыб. О птицах мы поговорили. Вот, значит, рыбы бы, они же должны каким-то образом привлекать слоновых. То есть вот их же влечет к водоемам, значит, чтобы произвести омыв, значит, тушки. В этот момент происходит, значит, всос хоботным, значит, водяных масс. И не исключено, что какая-то мелкая, значит, рыба может туда проскользнуть. То есть рыба — это, естественно, не насекомое, не мышка, которая в момент, когда слон спит, значит, сделал захлест. Вот, то есть твердое какое-то животное, клапан внутри головной, естественно, выкинет. А рыба, она, будучи скользкой, может проскочить в головную лопасть. Это уже вот доказано, что это было. Вот, но как бы спорят, насколько это вредно. И вот...
2: Не, но этим слонам уже нужно делать трепанацию черепа.
1: А, то есть рыба так вредна, как бы?
2: Ну, конечно, вредна. Инородный организм.
1: Ну, то есть оно там существует или как бы...
2: Ну, как бы... слона, мозги, это все-таки больше жижица такая.
1: В смысле жижица? Вот нельзя ли поподробнее?
2: Ну, жижица, это в том смысле, она больше водянистая, чем...
1: Чем вот у кого?
2: Чем у людей она все-таки такая держится.
1: Ну, то есть не холодец.
2: Да, но не холодец. Точно. То есть если сидеть у слона на шее, вот то, что сразу за ушами...
1: То есть это не шея, это холка.
2: Ну, холка. Ну, я так...
1: А, кстати,
2: язычком.
1: Вот ведь шея-то у него короткая весьма.
2: Но она как бы и практически нету.
1: Практически нет. То есть голова, она прилеплена. То есть,
2: ну
1: это
2: вот
1: принципе...
2: если сидит сразу за ушами парень, если он наклонится...
1: Прошу прощения. То есть слон, да, это что? Это, в принципе, такая сарделька.
2: Да.
1: К ней еще четыре прикреплены. Это вот тумбочки, значит, ноговые.
2: Да, да, да,
1: и, значит,
2: да,
1: вот хвостовой отросток и типа вот хоботовой.
2: Да, все правильно, вы правы.
1: Ну, то есть там как таковой шеи нет. Да. То есть шея, она отмеряется как? Шея, да, вот она начинается там... где два хобота, короче, надо перехлестнуть. А что тут смешного?
2: Я не смеюсь, я
1: кашляю. Будьте здоровы. То есть два хобота нужно перехлестнуть вот так. И вот это шея. Еще один хобот, хлоп, и она кончилась. И дальше пошла спина. Лопаток у слона нет. Потому что объяснить тут нужно, почему лопатки, если что... Вот, например, сейчас все встали быстренько и вот руками помахали направо-налево, а сзади, чтобы стояла баба, да, и смотрела, она смотрит и видит, как у вас лопатки выпирают. Вот, а слон-то...
2: Лопатки присутствуют только при руках.
1: При руках, нет, ну, при ягодицах тоже там, ну, как бы...
2: Там по-другому они
1: по-другому
2: называют.
1: Да, ну, а тут у слона, он, поскольку бочкообразный, как вот Audi 80,
2: Да, да, да.
1: И вот, у него как бы, ну, нет, ну, неужели вы правда думаете, что существует внутри слона какая-то кость, которая вот от ножевых отростков прям насквозь его пробивает туда и делает, значит, выпер кожицы где-то сверху, понимаешь? Это уже не может быть.
2: Нет, не
1: и
2: может.
1: И к тому же то там бы у него озеро давно было. Ну, в межлопаточной впадине было бы озеро, потому что там тушат небе лежачего. И опять же, тут часто показывают на слонах, покатаемся, вот, да. На самом деле слона ногами нельзя обхватить.
2: Не, а как его? Там,
1: никак.
2: Там можно просто упасть. Он хоть и нежно ходит, но он достаточно скользок.
1: Нет, на нем можно, во-первых, посидеть боком.
2: В силу того, что он потеет постоянно, он склизкий такой.
1: Склизкий. Вот змея сухая, а слон склизкий.
2: Да, кстати. Он скользит все время. То есть не он, а седок.
1: Да, ну скользит. Так вот насчет того, что посидеть на загривке.
2: Вот, если наклонить голову и прижать к макушке ухо свое,
1: так, то так, можно... Так, еще раз, чью голову наклонить и к чьей макушке прижать, это важно.
2: Вот седока голову наклонить к макушке.
1: На слоновий.
2: Да.
1: И это вот макушка, тут нужно пояснить, потому что там строение черепа очень такое интересное. То есть макушка... Это как бы от половины хобота, от межглазья до середины головы приблизительно. Вот. Да, ну, не, да, ну да. То есть, это, грубо говоря, середина головы, там макушка, там лысое место у них, как правило.
2: Ну, не растут там волосы, ну, потому по непонятной там... причине.
1: Ну, вот именно оттуда пошло выражение, всю макушку проклевал, то есть, хотя птица там да, и не да, при чем.
2: Вот, и...
1: Ух. Кстати, тепло так, прикладываешь к этому месту, там кожа розовая такая.
2: Да-да-да-да-да-да. Ну, даже можно лизнуть ее.
1: Ну, лизнуть можно, это так некоторые делают, вот по первой.
2: Почему-то
1: вот,
2: как... она чистая очень. Ну, как
1: ну вот... соленая. Такая горько-соленая, типа как море. Вот если там.
2: Не, вот если вы едете с пивом, вообще прекрасно.
1: За лист.
2: По лист делать просто волшебно.
1: То есть буль-буль залезал, да. Буль-буль залезал. Вот. Ну, кстати, вот может быть поэтому у них там и лысина, потому.
2: Потому что седоки вылезли все.
1: Да.
2: Кстати, может
1: уже
2: быть.
1: Уже генетически это
2: да,
1: образовано.
2: Да, да, да, может быть.
1: Так, так вот, а если приложить ухо, так потом лизать-то противно.
2: Не, ну да, потому что выпадание серы на плешь это... вот эту, и потом полис этой серы, это все-таки неприятно.
1: Но тем не менее, если приложить, то значит что?
2: То будет слышен плеск.
1: Какой плеск?
2: Мозги же там плещутся, они же... И рыбка там, опять же, она же там...
1: Через хобот, которая.
2: Да.
1: То есть, а простите, вот тут очень важно, важный момент. То есть вот плеск этот, вот как бы слышно от того, что рыбка, или от того, что мозги жидкие?
2: Нет, слон же идет и...
1: Когда стоит.
2: А вот когда стоит, конечно, только если рыбка.
1: А, простите, а вот тут такой момент возникает. А когда он, вот, значит, кемарить, у него завал боковой происходит, то там как бы туда сливается, что ли? Куда это все? Как
2: жидкость все время принимает горизонтальное положение.
1: То есть так... А каков объем вот ведерком, если там измерить?
2: Ведерко.
1: Ведерко? Ну, я так почему-то и думал. А скажите, а вот как бы старые слоны, вот они умирают от того, что у них вот испаряется это? И тут я почему-то связь прослеживаю, что, может быть, как раз вот это место лысое, ну, то есть ее не любители пива ездят на слонах, значит, облизали и залезали, и не проклевал никто макушку, а это просто как бы этот, как бы карбюратор, ну, типа, чтобы вот эта жижка охлаждалась, потому что если, значит, она там закипит, перегрев там произойдет, то как...
2: Засох, может.
1: Засох, быть. Да, вот.
2: Ну, тут, как всегда, две версии. Лево-право, и та права, и эта права. Ну, то есть, люди копают еще, узнаете, все дело.
1: А, собственно, цвет жижки.
2: Вот вы же слышали, наверное, не раз, что в Новой Гвинее очень часто говорят, что у тебя мозги ведерко.
1: Да, да, это выражение.
2: Про тупость говорит.
1: То есть, типа, то есть у них же слон это как бы не считается сейчас животным священным уже, да?
2: Нет, конечно, в общем, тупоголовое животное. Но и если форма головы большая, уже говорит о том, что животное тупое.
1: Ага, а вот ежик?
2: Ежик у него голова маленькая.
1: А вот, кстати, тут есть такое мнение, да, что вот ежик, как бы, вот он это и есть голова на ногах. Ну, типа вот как птица вымяк.
2: Ну, как бы да.
1: То есть там вот тоже как бы
2: Там же нету перехода.
1: То есть он весь мозгами набит, да. Вот просто прям весь. То есть это такая...
2: То есть как будто это вот мясо, то, что мы думаем,
1: да,
2: вот,
1: да.
2: Это все-таки мозги. Но они вот именно в такое состояние все время находятся.
1: А потому что там проходит прямая кишка, прямо от рта до, значит, выхлопа. То есть вот через мозг, ну вот как
2: да,
1: бы.
2: И вот в этой кишке находятся всякие фишечки, которые высасывают витамины из и
1: дают,
2: пищи.
1: Да,
2: и
1: там
2: дают
1: отросток.
2: Уже дальше.
1: Окей, так вот, и все-таки хотелось бы вернуться, значит, к теме, как же вот, значит, слон для почеса крупа, вот если круп саднит, чешется. А в крупе тут действительно нужно сказать, что никто из насекомых и не заводится. Как ни странно, круп — это самое такое место у слона, которое с одной стороны и чешется, а с другой стороны там никто не живет, потому что это место всегда чешут, и чешут ежом. И, собственно, значит, прокол там происходит, ну, там, вот там птица там несет.
2: Но оно все время как бы в ссадинах получается.
1: В таких, в царапинах, да, да. Да. Так вот, как же это все-таки получается, Са?
2: Ну вот, представляем, да, идет слон, вот, он чует ежа.
1: Угу.
2: Ну даже вот давай рассмотрим такую ситуацию. Он идет, хобот волочится, и он, проходя, задевает ежа хоботом.
1: Покол, да,
2: чувствует. Покол происходит,
1: да.
2: Еж чувствует слона.
1: А если это репей, он проходит? Потому что
2: да, потому что, да. Вот, еж уже сгруппировался. Слон проходит его, но не совсем. И когда вот круп находится как раз над ежом, он садится, слон, на ежа.
1: Угу.
2: И так как вот круп все время находится в этих порезах, он получается круп как панцирь. Такой же твердый.
1: А и как он... же он крупом садится?
2: Как вот крупом, вот как вы на стул садите, так же он, ну там же все твердое.
1: Так нет, все... круп-то сверху.
2: Ну, я имею в виду вот ягодичная часть.
1: А, ягодичная.
2: Вот, и как бы все в запекшейся крови, и он садится и давит ежа. Он его раздавливает в лепешку, получается очень хорошая гребенка. Который он потом расчесывает крупы, ягодицы до крови.
1: А чем он берет?
2: Хоботом. Вот за носик он берет. И у него получается просто такая ежевидная расчесочка.
1: Длинная такая, которая
2: да, да,
1: позволяет
2: да.
1: и дотянуться.
2: Да,
1: что
2: да,
1: надо
2: да.
1: же как просто, а?
2: Знаете, вот
1: надо
2: такой
1: же как...
2: вот.
1: Вот ведь природа затенится как, а? Остается только позавидовать находчивости матушки природы.
2: Остается.
1: Композиция.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: сегодня 7 опять же сентября, я напоминаю, но это, в общем, кому как, кому 7, кому, в общем-то, уже 13 июля. Вот, 13 июля, я знаю, Кирилл, это день, который именно для тебя ознаменован некоторыми такими тревожными событиями. Не мог бы ты сказать, что в твоей жизни все-таки означает 13 июля? Ну, июня тоже. Я знаю, что июня, 11 июня и 13 июля — это два дня, которые, в общем-то, не пользуются у тебя такой огромной популярностью. А еще я должен сказать, что я обращаюсь к Кириллу Немоляеву, который сейчас гость программы «Монмаранси». И да, и всех давай поздравим с 8-м.
1: Да, мы всех поздравляем с 8-м. Доброй ночи, наверное, уже. Ну вот твоя фраза, Александр, она была построена так, что в определенный момент ты сказал, не мог бы ли ты сказать. И я вот, пользуясь этой ситуацией, могу ответить, что, к сожалению, не мог бы.
0: То есть тебе тяжело вспоминать об этом?
1: Да, мне
0: не
1: просто. Ну, понимаешь, может быть, вспомнить-то мне как бы не тяжело, а легко. А вот как бы рассказать тяжело. К тому же мы с тобой не одни.
0: Да, и, кстати, достаточно много людей в последнее время ходят здесь, по этим пустынным коридорам. Вот, ощущение такое, что они здесь просто встречаются.
1: Ну, в общем, да.
0: Вот, и ищут какие-то предметы. Вот, к примеру, была же такая игра «Жмурки».
1: Да, в свое время. Вот. Но более того, она сейчас тоже имеет место.
0: Вот, наконец, ты меня выслушаешь, что я по поводу того человека, который в лифте на тебя напрыгнул с завязанными глазами. То есть ты там просто говорил, я к вам больше никогда не приду, на меня наскакивают люди с завязанными глазами. Дело в том, что еще месяц назад у нас был чемпионат Москвы по игре в жмурки, вот в высотном здании. Вот. И это как раз вот один из людей, который в «Москвом имуществе» главный. Вот, он с тех пор вот как бы и тут ходит, ищет вот, своих партнеров по игре. Так что ничего в этом страшного нет.
1: Но я сейчас уже отошел, поэтому все нормально.
0: Да, но тем не менее, я как бы уже рассказал нашим геройским радиослушателям, что я оставил тебя на попечении двух дам, вернее, двух дам оставил на попечении тебя, то есть кого-то они проехали по бутылкам, и ты менял диски.
1: Я, кстати, выменял, здесь было несколько редких винилов.
0: А, ну я уже выменял, вижу, то есть ты принес сюда, да, такое количество.
1: Я выменял Африк Симон, это не просто выменить, понимаешь, это пластинки можно выменить не везде, а тут как бы мне удалось несколько дисков выменить.
0: Кстати, вот русский язык очень такой богатый созвучиями, да?
1: Безусловно.
0: И, вот, например, ты сказал слово «выменить», а мне слышится слово «вымя». Вот, мне кажется, «менять» и «вымя» — это где-то очень близко. Мы должны проследить закономерность. Вот,
1: ну, давай начнем отслеживать.
0: Давай начнем отслеживать. Итак, первый человек, который сказал слово «выменить».
1: Ну, это вопрос сложный. Может быть, подключим наших радиослушателей?
0: Да, по телефону 203-19-22 вы можете предлагать свои версии. Но я тут думаю, что, знаешь, отсюда произошли и новомодные CD-чейнджеры. Вот, то есть слово «выменить» и слово «вымя» и слово CD-чейнджер — это одно и то же. Поскольку, значит, телят несколько, предположим, а он один. Ну, да? То, ну, есть, да, остальных, типа, убрали, сказали, идите туда, там, они ушли. Вот остался один. Он отсасывает из каждого соска, он вертится по кругу. Это получается своего рода такая, как бы, циркуляция телка вокруг вымени, правильно? Вот отсюда и... То есть он меняет соски. Вымя, выменял. CD-чейнджер. Что это такое? CD-чейнджер — это тоже меняет
1: диски. Меняющие диски.
0: Поэтому, как бы, я предлагаю кинуть огромные деньги... Вернее, не кинуть, а просто сказать, чтобы нам дали денег. Нам, русским людям, дали денег люди, которые придумали слово «change». Ну, потому что все это от слова «вымя» идет.
1: В общем, попросить как бы можно, но мне кажется, что...
0: В общем, попросить надо топнуть ногой, в конце
1: топнуть
0: концов.
1: Ногой?
0: Топнуть ногой? Но да, вы садитесь, что вы стоите,
1: да,
0: как
1: бедные. Да, садитесь.
0: А, они сейчас жарят шашлычок уже, я вижу там. Вот листик этот металлический есть у нас. Да-да-да, вот этот листик постелите. Ага,
1: все. И все-таки мне кажется, что, Александр, твоя версия, она не может быть единичной. Ведь существуют какие-то еще версии. Поэтому насчет можно вот... насчет вымени.
0: Насчет имени. Нет,
1: мне кажется, что хотя нашим радиослушателям будет трудно очень подняться на тот уровень мышления, на котором мы с тобой находимся. Мне кажется, вот по поводу... Даже я тут ни при чем, это твоя, в общем, гипотеза.
0: Нет, нет, просто дело в том, что все люди относительно друг друга находятся в таком пространстве, которое именуется междурамье.
1: Так.
0: что так.
1: Не, а мне кажется,
0: нет, ты сейчас люди. Смотришь, я вижу, что ты ищешь между рамами холодец. Сегодня не праздник, холодца ты там не найдешь, как в прошлый раз. К тому же вечерняя смена его весь слопал, если он там и был. Я вижу, ошметки висят, вот, видишь, кусочек копытца.
1: Ну, мы о между рамами говорили, ты считаешь, так что вот, все находятся
0: нет,
1: там?
0: Не то, что тут не бывает уровни выше или ниже, бывают параллельные междурамные уровни восприятия. То есть они видят нас сквозь холодец, мы их. Вот, очень... Дело все зависит от количества чесночных долек в этом деле. Потому что чесночные долики, кстати, лишают холодец прозрачности. Настоящая хозяйка чеснок режет мелко. Это я тебе говорю как содержатель ресторана «Пищеблок». Кстати, там круглосуточно работает казино в Име. Адрес я вам назову позже, уважаемые. Возьмите ручки и бумажки, чтобы сразу записать. А потом эти бумажки возьмите в ресторан «Пищеблок». Они вам после посещения весьма пригодятся. Хорошее слово. Хорошее слово. Хорошее. Ты знаешь... Вопрос дело в том, что недавно я услышал какие-то вещи жуткие, касающиеся такой болезни, как дизентерия. То есть там народ понесло со страшной силой. То есть канаты такие были разжижены, и, в общем, засорение всех рек, окружающих и полей. И сказали, что, видимо, вот эта проблема связана... Это в новостях в наше время. То есть, заметь, сегодня на дворе 20 век. То есть мы живем в Москве 1997 год. И такая фраза проскочила у диктора, у телезвезды. Диктор-телезвезда. ДТЗ. Диктор.
1: Дизентерия.
0: Правильно мыслишь, мне нравится. Так вот, он сказал, что, видимо, дизентерии всех так прохватило исключительно из-за того, что работники пищеблоков, это я цитирую, так, не соблюдали санитарию, понимаешь? То есть в наше время у нас сейчас...
1: Дизентерия, санитария, работники пищеблоков не соблюдали санитарию.
0: Полны блохов.
1: Полны блохов, и отсюда дизентерия.
0: Между прочим, человек отличается от животных чем? Большим умом и пониженным иммунитетом к болезням. Пониженный иммунитет к болезням у человека вызван тем, что он лишен естественных паразитов, свойственных живым. То есть паразиты, живущие на теле обезьяны, птицы, это своего рода прививка. Прививка природы против внешнего мира, правильно? Вот. А люди, они тщательно моются, так, там бреют подмышки, прочие там части тушки, да?
1: Так.
0: Результат болезни... Извиняюсь, ну, жидкие канаты.
1: Вариант не мыться тоже спорный.
0: А ты знаешь, кстати, что крестьяне раньше никогда не мылись? Ну, мылись, то есть у них была там, по-моему, один раз в неделю банька, и они при этом не воняли никогда. То есть,
1: вот вопрос важный. Как они этого добивались?
0: Организм сам регулировал потоотделение. Чем чаще смывать пот, тем он тут мне кивают головой, что, дескать, не так. А я-то знаю, что это так. Потому что другой версии нету.
1: Да, другой версии здесь другой версии нет, ее просто быть не может.
0: Не может, потому что даже если она появится, то мы выключим микрофон, ты понимаешь?
1: Да мы ее не включим.
0: И не включим даже просто, да. Давай послушаем телефонный звонок.
1: Давай, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Рассказывайте.
1: Где вы там?
2: Говорите громче.
1: Пожалуйста, погромче.
2: Нет, я вас выключаю, вас плохо слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Алло.
1: Алло.
0: Так, ага. Так, понятно.
1: Ну, я не уверен.
0: Нет, тут дело в том, что как бы я все-таки думаю, что мода на тапочные помпоны пошла, скорее всего, от домохозяйка.
1: Ну, это спорно.
0: А я объясню, почему. Я тебе объясню, почему. Потому что домохозяйка, она чем занималась? Приготовлением пищи. Как правило, кухонка, в которой она занималась этим, ну, была небольших габаритов, и мебель вся, ну, кухонная утварь, да, стояла, ну, недостаточно высоко или не вплотную к полу. Поэтому очень часто бывали, так сказать, расперды между полом и нижней частью мебели босой ноги хозяйки. Поэтому помпоны изначально вот эти были сделаны как предохранитель, чтобы нога не застряла вот куда-то между каким-то, ну, в щель, грубо говоря. Это некрасивое слово «щель», оно мне очень не нравится. Я предложил уже...
1: Я предлагаю его исключить сейчас.
0: Да, да. Причем, как бы даже я думаю, что сейчас мы пошлем факс в Думу.
1: Ну, не сейчас, утром. Пораньше.
0: Ну, а утром еще один.
1: Ну, можно, хорошо.
0: Потому что, ну, отчетен, да. Вот, поэтому помпоны оттуда пошли. И, кстати, наша помпонная фабрика где-то вот, начиная года с 88-го, неплохо поднялась.
1: Ну, все-таки нам до западных помпонов, мне кажется, еще далеко достаточно. Вот можно послушать, мне кажется, радиослушателя.
0: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Хотелось бы вот узнать, какая была необходимость минут 15 назад дать музыкальную передачу, в которой песни были с самыми неприличными словами?
0: А не могли бы вы сказать, вот какие неприличные слова вы там слышали?
3: Да повторить невозможно, они матерные.
0: Нет, тогда мы не можем вам верить, извините. Вот как мы принимаем только постфактум. То есть если вы как-то уловили что-то для вас оскорбительное, вы должны нам как бы предъявить доказательства.
3: Ну, вот. Тогда придется только в письменном виде, потому что я даже передать это, мне стыдно их повторить.
0: Нет, но тут следующее...
3: Ведь я не одна это слышала, это же было... Все, кто слушали вашу передачу, все это слышали. И вы тоже ведь слышали.
0: Нет, вы знаете, у меня в этот момент не было. Я помогал девушкам вместе с Кириллом менять колесо.
1: По-моему, дело в том, что мы-то как бы подошли буквально минут 15, поэтому
0: назад.
3: Вот было, ну, это вот у вас сейчас идет разговор, а до этого была музыкальная передача.
1: Ну, мы же...
3: Не,
1: да, но мы же разговариваем, поэтому... А была музыкальная передача, это как-то не совмещается,
3: ну,
1: уже
3: хорошо,
1: друг с другом.
3: Тогда как дозвониться сюда, как спросить, потому что я в полном недоумении.
0: Вот вы спрашиваете, что вы... Мы вам ответим, вы спрашиваете, что вы хотите узнать, мы сейчас...
3: Какая необходимость была в праздничный день давать такую передачу, в которой в тексте песни...
0: Так.
3: Музыка, может быть, и хорошая была. Были матерные,
0: значит,
3: слова.
0: Хорошая музыка, матерные слова. А
3: да,
0: вы знаете, вот мы сегодня шли по улице с Кириллом, и очень много около этого автомобиля, который проколол колеса, собралось людей, ну, попросту говоря, сочувствующих, которые вот именно этими словами нас подбадривали. Поэтому не как бы это на улице тоже звучало. Вот, то есть, как
3: ну,
0: бы...
3: тогда не знаю, тогда нет слов.
0: Но вы справа узнаете, вы... Нет, вы... вот у них тоже не было слов, поэтому они употребляли эти. То есть сейчас мы дойдем до того, что и вы начнете их употреблять. Вы справа разберитесь, что вы хотите спросить, а потом звоните.
3: Нет,
0: извините,
3: я...
0: с праздником вас, до свидания. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем, вы в прямом эфире.
4: Алло, доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Дело в том, что я абсолютно согласен с предыдущим звонком.
0: А мы даже не понимаем, что хотел товарищ. Он позвонил женским голосом.
1: Саш,
0: женским голосом что-то протестовал.
1: Если у нас музыкальная передача, то есть, прошу прощения, у нас как бы разговор идет, а речь шла о песне, которая...
0: Вообще непонятно. Может, человек вообще смотрел другой канал телевизионный, их столько разговаривает.
4: Мне кажется, что это происки врагов. Никак иначе.
0: Я бы даже сказал вражин.
4: Да, ну а вот у меня версия созрела, я могу высказать насчет вымени. Мне кажется, это изобретение принадлежит дядькам с сотовыми свистками. Так как выменивать — это изначально их не свойства были. Но если вы скажете, что это крестьяне изобрели, то я вам скажу, что в деревне вымя именуется иным словом. Как бы титька.
1: Хорошее слово.
0: Ты так сейчас сделал, что аж компьютер погас.
1: Видишь, как?
0: Да. Нет, на самом деле, мне кажется, что вот...
1: Ну, мне титька меньше нравится.
0: Титька,
1: вымя
0: титька
1: более благородно.
0: Меньше. Благородно. То есть, все-таки дело в том, что тут нужно рассмотреть само строение этого органа. Ведь что есть такое, извиняюсь, титька? Это как бы вот именно сам сосочек.
4: Ну, это нечто глобулярное.
0: Да, но на вымени, на самом, то есть оно устроено, на нем несколько этих колоколен все-таки. В общем, ситуация. Поэтому как-то вымя более объем. То есть вымя — это дающая жизнь. Некий орган, дающий жизнь. Тогда как вот титька — это что-то такое скорее конкретное. Это больше принадлежит к роду людскому, мне так кажется. Ну, обычно говорят, ты там еще у мамки титьку там сосешь, а уже отцу советуешь, как оглоблю запрягать. Вот
1: да,
0: я помню, в кино мы видели это. Вот. Ну, с другой стороны, ваша версия, в общем, тоже не безинтересна. Вот, мы сейчас дадим задание референтам, чтобы они в компьютере каким-то образом отследили ее истоки этой версии. Может быть, мы выясним сейчас для себя что-то новое. Спасибо.
4: Да.
0: Спасибо
4: до
0: вам
4: свидания.
0: За. До свидания, удачи. Ну что же,
1: можно
0: пьесу. Сейчас будем слушать пьесу. А ты, кстати, вкратце расскажи вот о этой новой пластинке ансамбля Бони Нем. Ой.
1: Это пластинка ансамбля Бони Нем. Вот она действительно пластинка в прямом
0: пластинка,
1: и переносном.
0: Пластинка.
1: Как ты видишь, это компакт двухсторонний.
0: Да, да.
1: Я не уверен, что многие радиослушатели, да и некоторые телезрители знают о том, что как бы существуют двухсторонние компакт-диски, а вот они такие
0: тут
1: есть.
0: И... Тут видишь, как это делать? Я, может быть, открою небольшой секрет, потому что сейчас многие наши радиослушатели в недоумении пребывают, дескать, что мы как бы им неправду говорим. Дело в том, что этот компакт-диск представляет собой обычный компакт-диск, у которого запись с двух сторон. и прилагаются две наклейки. В зависимости от прослушивания стороны, то есть сторону, которую вы не прослушиваете в данный момент, вы наклеиваете наклеечку, как бы снятую точь-в-точь с винила. И слушать ту сторону. То есть эти наклейки тут, по-моему, тут как раз 10 штук. То есть он предназначен, я так понял, для 10-кратного прослушивания. Да?
1: Ну и более. Но, в принципе, наибольшее качество достигается вот от первого прослушивания до 10-го. Наибольшее восприятие.
0: Ну, ну по количеству наклеек.
1: Поэтому здесь огромное значение имеет, чтобы человек не спешил с прослушиванием. Потому что у него есть возможность прослушать только 10 раз этот компакт в том качестве, в котором мы его записывали. Поэтому нельзя его заигрывать. Его нужно, может быть, переписать на кассету и слушать, но как компакт, его нужно, можно послушать только 10 раз. И тогда это достигается наибольший эффект. Но, в принципе, мы это сделали сознательно, потому что ты же знаешь, что тогда музыка как бы надоедает, когда ее слушают часто. Поэтому мне кажется, что настоящее искусство и настоящая музыка, она должна звучать редко. Только тогда она как бы доставляет наибольшее удовольствие.
0: Ну, даже ведь были такие эксперименты. Мы как-то это делали, проводили такой эксперимент технически-творческий, когда, ну, это правда, с кассетами было. Когда кассета воспроизводилась, и сразу этот же фрагмент стирался. То есть это была кассета единоразовая вообще. Вот. Ну, и люди относились с почтением. То есть вот так огульно не ставили, просто сейчас послушаю-ка я эту подводочку, да, там. Вот,
1: вот ты сейчас говоришь да. Совершенно правильные вещи, но мне кажется, здесь есть небольшой элемент издевательства, когда совсем одноразовая кассета, потому что, понимаешь, за 10 раз можно практически уловить все нюансы, которые записаны на альбоме. Так а вот с первого раза многие, они...
0: Но есть коммерческий хороший вариант купить 10 кассет.
1: Есть, да, это вариант коммерческий, это исключительно для очень таких, что ли, рьяных поклонников ансамбля Бонни-Нем. Вот можно послушать одну песню, и что интересно, что сейчас, прослушая эту песню, как бы в зачет эти 10 не идут. Ты понимаешь? То есть это как бы дополнительная возможность послушать еще раз.
0: Бонус раз.
1: Вот, совершенно правильно. Своеобразный, я бы сказал, бонус раз.

0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев, лидер группы «Бонни Нем». И мы слушаем новую пластинку, которая называется, я даже не знаю, как называется, «Монстры».
2: «Монстры попа» — это наше зарубежное название, когда мы будем завоевывать мировой шоу-бизнес. А пластинка называется «Мелодия, ритм, зарубежная эстрада, выпуск 2».
1: Оформлена она действительно очень красиво. Я сперва, честно говоря, когда ты положил ее передо мной, я подумал, что это вот как-то люди начали прикалываться с пластинок, с виниловых печатать, с родных какие-то эти старые вещи. То есть так напоминает, знаешь мне, что это музыкальный, центральный музыкальный магазин города Солнечногорска.
2: Ну, мне, честно говоря, было вот очень интересно в таком виде оформить альбом. И в частности, я думал, вот приду к Лаэртскому на эфир по радио, как бы стыдно будет с плохим оформлением приходить. Поэтому вот отчасти частичка есть тут как бы твоего авторитета, чтобы я не облажался. Вот мы оформили.
1: Я, кстати, вот тут вижу, что ты что то сам вот этой красочкой дорисовал на обложке. Вот, кистью прям очень красиво.
2: Есть такие маленькие тут дорисовки. Как бы это на каждой пластинке они разные.
1: Если позволишь, я зачту аннотацию к альбому.
2: Да, было бы интересно, поскольку как бы мы давали на рецензии эту пластинку нашим критикам, которые рецензировали наши альбомы вот советские, советского периода, зарубежные пластинки 70-х, вот начало 80-х годов. И вот один из таких критиков, я не могу сейчас называть его имя, но вот он написал такую статью. Мне было бы приятно, если бы ты ее прочел.
1: А, извини, можно я просто попробую угадать фамилию, имя критика? Дело в том, что ведь известно, что под псевдонимом, вот под псевдонимами совершенно разными тех времен писал один человек. Ну, их было трое. Но я попробую его назвать. Рустам Каримович Гмыри. Он?
2: Нет.
1: Нет. Значит, еще два осталось. Значит, все догадались, кто.
2: Да, ну.
1: Все, тогда не будем говорить. Хорошо. Ансамбль «Бонни Нем» — явление на нашей эстраде неординарное. Их яркие самобытные аранжировки популярных мелодий 70-х, 80-х годов сразу же привлекли внимание многомиллионной аудитории любителей хорошей эстрадной песни. Впервые молодой коллектив заставил заговорить о себе после триумфального выступления на фестивале «Мариинское биеннале» 90-х.
2: «Мариинское биеннале».
1: Извини, пожалуйста.
2: Ничего страшного.
1: Просто у меня с итальянским плохо после того случая. Где музыканты получили сразу несколько наград, в том числе престижный диплом Международной ассоциации музыкальных критиков «Золотая струна». Кстати, я вижу на тебе футболку с копией этого диплома.
2: Да, несмотря на то, что у нас разделяет тут как бы и пульт,
1: и стеклянная перегородка бронированная.
2: Стеклянная перегородка, тем не менее.
1: Кстати, эту стеклянную перегородку, которую вот сейчас ты видишь перед собой, она так немножко заляпана, я спер из одного банка, где вот обменный пункт был, прям вынес целиком. Вот. Ну, пуля непробиваемая, не потому, что там тот час стреляет, просто иногда бывает плюются жеванной промокашкой из трубочек в меня.
2: Ну, это да, да, это бывает.
1: Ну, это, знаешь, люди разные приходят, я так.
2: Но я могу сказать по поводу майки, что
1: да.
2: Майк таких всего где-то порядка 20, насколько я знаю. Вручались они только обладателям как бы премии «Золотой,
1: золотой
2: струны».
1: Да.
2: Вот, поскольку сами «Золотые струны» как таковые...
1: Ну, они... Я вижу, у тебя на шее вот висит здоровая так.
2: Ну, это нет, это немножко
1: по-моему,
2: другое.
1: По-моему, грамм 200 весит.
2: Нет, значительно меньше, значительно меньше. Потом все-таки это как бы это другая струна, потому что та струна, она как бы си.
1: А-а-а.
2: Понимаешь? Ну, то есть не си, она шестая, так
1: шестая.
2: Можно сказать. И она последние 10 лет вот на этом конкурсе не выдается, поскольку как бы она считает, что это не совсем верно, и в последнее время денежный приз можно получить. И в советские времена можно было получить золотую струну и как бы этим... как бы быть жутко довольным. А сейчас немножко времена изменились, и поэтому денежный приз выдается. Золотые струны, они как бы уже как бы отошли, видимо, да,
1: уже.
2: Не котируются. И сейчас вот помимо майки, в которой ты вот, меня видишь, золотая струна, помимо этого вот, мы получили небольшой денежный приз.
1: А, кстати, я знаю, что на этом же как бы конкурсе «Золотая струна» был приз зрительских симпатий. Это ужин в «Макдональдс» на двоих.
2: Ну, ты знаешь, как бы, поскольку у нас в ансамбле 12 человек, поэтому получить как бы такой ужин очень бедный был, и мы от него отказались.
1: Ну, правильно, потому что что,
2: ну, а что
1: только ехать на путь туда-обратно потратить больше.
2: Совершенно справедливо.
1: Дальше продолжаю читать. Да. В 1994 году выходит первая долгоиграющая пластинка группы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», ставшая своеобразным итогом творческих поисков музыкантов и разошедшаяся тиражом более 500 тысяч экземпляров. А вслед за успешным дебютом ансамбль отправился в шестимесячное гастрольное турне. Красочные представления Бонни Нэм собирают полные аудитории в крупнейших концертных залах Польши, Чехословакии и Румынии. Побывали музыканты и на Кубе. Тут я знаю, что вы сыграли огромную роль в вывозе хрущевских ракет из Кубы. То есть даже мало того, что вы в своем купе вывезли одну... Вот.
2: Мы вывезли ракетку. Ты немножко здесь перепутал. Ага. Мы вывозили ракетки.
1: Ракетки.
2: Да, понял. Поэтому ну, здесь, да. Здесь чуть-чуть иначе. Но не страшно, это не страшно.
1: Да, хорошо. Еще более напряженным выдался 1996 год. Ансамбль принимает участие в ежегодных фестивалях Братиславской лиры. Я помню, ведущая еще была женщина такая на тонких ножках со здоровым бюстом.
2: Совершенно справедливо. Она и сейчас ведет этот фестиваль. Ну,
1: кстати, у нее смешное было имя Марыля Гусли.
2: Да, действительно, как бы по поводу ее имени ходят такие, не то что легенды, но, по крайней мере, каждый раз вот это имя, оно обыгрывается на фестивале, мы тоже очень смеялись.
1: Зелёна Гура.
2: Ну, кстати, тоже здесь Мария Гусля и Зелёна Гура.
1: Гуру. Ну, это так, сопот. Да. Кстати, сопот по-болгарски это хобот. Ну, в смысле,
2: я знаю.
1: Сопот. Как поживает сопот твоего слонка? Спрашивают друг у друга болгары. Это про женщин, а не так. Где становится дипломантом, а также получает специальный приз за элегантность?
2: Вот это очень интересный приз. И его присудили, ну, как бы за всю историю фестиваля СОПа только один раз. Нам. То есть, как бы это был такой, видимо, я так предполагаю, что наш ансамбль произвел какое-то совершенно неизгладимое впечатление, и было ясно, что нам необходимо присудить как бы приз, но вот те категории музыкальные премии, которые существовали в условиях конкурса фестиваля Сопотского, они как бы, видимо, мы не попадали вот в эти категории ни в какую. И поэтому нам был учрежден специальный приз за элегантность. Я считаю, что это очень интересный приз. И вот на Сопотском фестивале мы исполняли песню, которая как бы сейчас вот как раз на пластинке у нас идет следующей после композиции из репертуара Демиса Руссоса.
1: Ну давай ее прослушаем.
2: Да,
1: а
2: безусловно.
1: После этого как раз вот со строчки, со слова «параллельный».
2: Да, я хочу вот сказать, что когда песня пройдет, и если вы услышите слово «параллельный», это значит, мы продолжаем читать вот статью «Критика». А песня из репертуара Марыли Радович, она рассказывает нам о разноцветных ярмарках, красках и рассказывает также о деревянных качелях.
1: Что очень важно.
2: Это очень важно.
1: То есть деревянные качели — это, в общем-то, сложные архитектурные, на самом деле.
2: Ну, это...
1: Важно, чтобы не рассыхались они, потому что разные, в общем-то, люди сидят. Бывает, что некоторые как бы и не просто сидят.
2: Особенно, и... особенно на ярмарках разноцветных, где все практически могут сесть на качели,
1: там
2: но
1: доступ,
2: не каждый...
1: Доступ просто...
2: Не каждый может с них в результате подняться.
1: Слезть, подняться, да.
2: Прослушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. Мы слушаем композиции с новой пластинки группы «Бонни Нем», которая называется «Мелодии ритма зарубежной эстрады. Выпуск 2». Вот. И также общаемся с вами по телефону 203-19-22, поскольку сегодня стукнуло 8, они все радуются. Вот. А я хотел спросить тебя вообще о твоем отношении к юбилярству. Ну, вообще к юбилеям, к юбилярству, к круглым датам, к круглым цифрам. Дело в том, что ведь 850 — это просто праздник, не связанный с календарной датой. Так же, как и 8. Вот что значит 8? Это не значит, что им исполнилось 8 лет, да, или там 1. Не значит, что ему годик. Так же и 850. Оно и через 30 лет будет 850. То есть главное — объявить. Я предлагаю объявить, что вот каждый 7 сентября каждого года это будет 850. А каждый 8 это будет 8.
1: Ну, как бы...
0: По-моему, разумно. Надо же дарить людям праздник.
1: Вот это совершенно верно. Поэтому здесь дело даже не в том, что 850, а дело в том, что необходим праздник. Поэтому это вторично, понимаешь, 850, это почему, а что значит 850, а почему, допустим, 851, что значит, лажа, что ли, фуфло получается?
0: Получается, как бы, а чем
1: странно.
0: Он хуже?
1: А чем он хуже, действительно, а чем число 851 хуже, чем число 850?
0: И почему все там считают, что, например, там, разменял полтинник?
1: Да, то есть, как бы, а что значит, если 49, значит, фуфло, то есть, как бы,
0: это совершенно
1: неправильно, поэтому...
0: Это, кстати, тягость к каким-то круглым цифрам, типа 60 лет, 50 лет. Круглая дата. Что значит круглая дата? Оканчивается на ноль, а ноль-то это ничто.
1: Безусловно, ноль-зеро как бы ничто.
0: Вообще там ничто. Ерунда какая-то. То есть нужно отмечать какие-то даты почтенные, потому что 61, 62, 63.
1: 61 это говорит о том, что уже как бы перевалило за 60. Уже 61.
0: Вот. А как раз круглые даты, их нужно как-то стыдливо замалчивать, краснеть, переминаться с ноги на ногу, кусать ногти и сильно краснеть.
1: Ну, определенная логика в твоих словах есть. А возвращаясь к юбилеям, я считаю, что здесь дело не в юбилее, а дело в том, что необходим праздник как таковой. Просто как необходим, как таковой праздник, понимаешь? И вот он есть, вот все вышли на улицы, все раскидали, разбросали. Вот и как бы вышла эта энергия, которая копилась. И это очень правильно, потому что если сразу все выбросить, понимаешь, все разбить и все выбросить единовременно, то потом, моментально собрав, можно какое-то время вообще ничего не собирать, потому что никто почти ничего выбрасывать не будет, потому что уже единовременный выброс произошел.
0: То есть, понимаешь? Лимит уже как бы...
1: Да, определенный лимит. Да. То есть чем как бы мощнее устраивать праздники, тем больше их копить, а потом их неожиданно устраивать, тем вот как бы больше будет этот выплеск, и тем в дальнейшем будет столице легче.
0: Это во-первых. Во-вторых, произойдет некоторая разгрузка по количеству человек на метр квадратной площади города. То есть вот сейчас мы вот с Кириллом

0: СССР, а авторы книги это я и Николай Семашко, поэтому мне никак нельзя сейчас падать.
1: То есть ты теперь поэт?
0: Нет, я не поэт, не песенник, а я как бы историк и прозаик. То есть мы историк, публицист, поэтому все-таки, если говорить о поэзии, то это сфера, которая будет освоена несколько позже. Сейчас этап жизненный сопряжен с историческими такими исследованиями и сублимированием их, что мы уже сделали, в некую книгу, которая имеет реальные совершенно очертания. Вот завтра, а если говорить точнее, то сегодня, я не знаю, многие ли знают, хорошо, как сказал, что существует раз в году некая международная московская книжная ярмарка. Происходит она на ВДНХ, вот, допустим, в павильоне 57-й. И она происходит с 3 по 8 как бы сего месяца. И завтра предпоследний, да, прошу прощения, уже сегодня предпоследний день, вот сейчас мы
1: поедем туда сейчас,
0: несколько поспим и поедем туда, потому что в 11 часов у нас будет я и мой коллега Николай Семашко вот у стенда А41 издательства «Чаро» будем отвечать на многочисленные вопросы. Но если кто-то сейчас заснет неожиданно или только проснется и завтра не сможет прийти на встречу вот с авторами, то есть с Николаем и со мной, то, в принципе, мы можем провести некую небольшую пресс-конференцию в эфире «Эхо Москвы». То есть достаточно удобно для тех, кто интересуется этой проблемой, потому что книга нами писалась 6 лет. Начало написания книги сопряжено еще с творчеством на радио СНС. Была такая радиостанция в свое время очень популярная. И,
1: пока там не прорвало трубу,
0: да,
1: к сожалению,
0: да,
1: вот
0: да,
1: этот трагический случай.
0: Это был только повод. Это был только повод, который повлек за собой целую цепь последствий, приведших в результате к полному уничтожению станции как таковой.
1: Да. Ты знаешь, я хотел еще отдельно поговорить о Валентине Карасе, художнике, да, оформителя, который, в общем-то, непосредственно занимался не только оформлением книжки замечательной, но также и вручную переплела весь тираж. То есть, когда ей говорили, давай сделаем, Валь, это все, собственно говоря, полиграфически, то есть массовым тиражом, да, там есть станки, и она говорит, нет. И так любовно подошла к каждому экземпляру книги, что вот каждый стежок...
0: Дело в том, что как бы настоящее имя Валентины — это Сергей Новиков. Это как бы женщина, которая скрывается под мужским псевдонимом.
1: Да, а настоящее имя Валентина Карась.
0: А настоящее имя Валентина Карась. То есть здесь небольшая происходит путаница. И в этой связи скорее Сергея знают как Валентину. И, соответственно, как бы Валентину как Сергея.
1: То есть они даже иногда вот созваниваются, говорят, ты кто?
0: Да, да, ну типа такое
1: парадоксальные вещи.
0: Парадоксальные вещи, потому что как бы так же, как и Валентина, Сергей — это совершенно реальный человек.
1: Вот, и мы даже сами можем иногда не разобраться.
0: Ну, путаница происходит, но в этом-то и интерес.
1: Она срезвит, эта путаница даже.
0: Безусловно, происходит интерес, и поэтому вот наш конгломерат Сергей Новиков, Николай Семашко и я, это даже некое такое, некий симбиоз, вот три
1: Валентина
0: человека.
1: Валентина Карась, все-таки квартет.
0: Ну, безусловно, да. Я как бы ее в данной ситуации использую как Сергея Новикова.
1: Это получается Сергей Новиков в квадрате.
0: Ну, да, или как бы Валентина Карась минус. То есть своеобразный.
1: Минус, да, то есть квадрат минус.
0: Да. И вот
1: корень-низ. Я помню.
0: Да, да, корень-низ.
1: Корень-низ.
0: И мы, соответственно, вот около стенда А41 «Чаро», вот через буквально это будет через 7 часов будем. Эта книга, мне кажется, она, по крайней мере, задумалась нами как хрестоматия по изучению истории, хрестоматия для чтения вслух, и будет рекомендовано, мы будем стараться. Министерство просвещения уже как бы дало добро, и мы будем стараться, чтобы она была своеобразным учебным пособием для средних и старших классов. Это интересно,
1: да,
0: и мне кажется, что радиослушателям «Эхо Москвы» это будет интересно как бы в большей мере, чем радиослушателям какого-либо другого радио.
1: Давай послушаем, кстати, мнение наших
0: радиослушателей.
1: Может
0: быть, интересно.
1: У вас, уважаемые, появились какие-то вопросы к нашему гостю. Напоминаю, что в студии «Эхо Москвы» в гостях у программы «Монмаранси» сегодня Кирилл Немоляев, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему любые вопросы, которые хотите задать нашему гостю. Это какой ужасный каламбур.
0: Ужасный.
1: Ужасный.
0: Но, тем не менее,
1: я больше не буду так поступать.
0: Постарайся.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас...
0: Ну так. Вот.
1: Так, судя по всему, это произошло из-за заклина.
0: Да, это произошло из-за заклина. Другое дело, надо постараться, чтобы заклин...
1: Чтобы не было заклина.
0: Да, чтобы не было заклина.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Добрый вечер, доброй ночи даже.
1: Угу. То есть смысл в том, то есть я позволю себе перевести вопрос, а...

0: насколько там часто в этой книжке иллюстрации, и будут ли они вообще переложены папирусной бумагой, как это делалось раньше в книжках нашего с тобой любимого писателя Мичурина.
1: Безусловно, это как бы будет происходить. Более того, бумага будет офсетная. И будет ощущение того, что эта книга написана именно вот в конце 70-х годов, когда уже как бы Мичурина и практически не существовало.
0: Да, и списался. Кстати, нужно сказать, что спонсор — это АО «Финский лес».
1: Ну да, это ты как бы выдал определенную. Издательство «Чаров» вместе с достаточно интересным, на мой взгляд, спонсором. И мы собираемся сделать очень большой тираж. То есть, но мы его собираемся сделать потом, а вначале он будет очень маленький.
0: Ну, естественно, поскольку он весь пойдет как бы в подарок именно финским лесорубам.
1: Безусловно.
0: Изначально, которые как бы... То есть дело в том, что каждый человек, который живет в Финляндии и работает в лесопромышленном хозяйстве, рубя свою елку или кедрач, он знал, что именно вот этот кедр пойдет целиком на эту книжку. И каждая книжка будет именная. Это Юстасу, это там этому... Коломяки-Йо. Там финская знатная лесорубка Коломяки-Йо. И памятник установлен в Хельсинки с топорищем, с таким, со здоровым.
1: Дело в том, что как бы мы все зависим от денег. И
0: с этим сложно
1: финские, финские вот наши друзья решили нас спонсировать, то, естественно, пришлось как бы пойти тоже на определенные уступки. И первые 8 именных книг лучшим ледорубам как бы вычленить из тиража, и они будут особыми, поскольку там будет 3 главы переведено на финский.
0: Да, ну еще, а 2 лесорубам. То есть они поделят между собой ледорубы, лесорубы как бы будут как
1: О ледорубах у нас есть тоже отдельная глава, о первых советских ледорубах, и мы приводим в книге уникальный список 18 ледорубов, которые работали, шли перед ледоколом Бонч-Бруевич и кололи лед, как бы.
0: Коловоротами.
1: И... Да.
0: Причем самого главного звали Иван Коловорот, он был по национальности ивенко, я вот насколько я знаю, да?
1: Ну, это вообще интересный человек, поскольку он в свое время проиграл соревнования. Ведь первый ледоруб был Сергей Карпенко. Он работал на ледоколе «Липецк», и он находился на носу ледокола и огромным ломом колол лед. И вот тот человек, о котором ты только что говорил, он как раз проиграл это соревнование, и он смог стать только ледорубом на ледоколе «Бонч-Бруевич», а он был бригадир бригады из 18 человек, которая бригада на ледокол уже не поднималась, поскольку Карпенко погиб. Он попал...
0: Утянуло просто.
1: Да, его утянуло под лед. Но он был огромный человек совершенно. Он призер был спартакиады 55-го года по тяжелой атлетике. Рост у него был 2,12.
0: Вот. И очень тучный при этом.
1: То он есть, был очень
0: это
1: тучный.
0: Это не смотрелось как жир, а он был крепкий мужчина. Сокращенно КМ. Его звали. Где наш КМ?
1: Да.
0: Дескать, накорми лед, Коля, это говорили.
1: Интересно, что как бы он был спортивным, и в результате он мог поднимать и вот опускать достаточно большой частотой, приблизительно порядка 20 в минуту. Огромный лом.
0: Молоток, считай,
1: да, огромный 5-метровый лом. Но, к сожалению, Карпенко погиб, и тогда было решено уделить приоритетное внимание безопасности профессии ледоруба, вследствие чего бригада из 18 человек уже не поднималась на борт, а шла впереди ледокола, оснащена всем необходимым, запасы продовольствия и маленькими ломами. Частота ударов, естественно, увеличилась. Порядка 120 ударов в минуту маленьким ломом нужно было нанести, чтобы расчистить лед перед атомным ледоколом Бонч-Бруевич. И эта практика показала, что это единственный выход из создавшейся ситуации, потому что ни для кого не секрет, что ледокол как таковой ничем не отличается от обычного корабля и просто не может... То есть атомный ледокол — это ледокол, где есть атомный реактор. Но это ничем не отличается от обычного ледокола, а от обычного ледокола ничем не отличается от обычного корабля, и, соответственно, никаким образом не может колоть лед, поскольку это абсурд.
0: Нет, но есть одно только отличие. Дело в том, что как бы из скромности, чтобы вот у людей не возникало лишних вопросов, на атомных ледоколах убрали иллюминаторы просто. Дескать,
1: совершенно точно.
0: Ничего, все остальное.
1: Что интересно, Саш, ведь у нас написано это в книге, а ты как бы лишний раз подтверждает о том, что ты тот человек, который...
0: Конечно.
1: Интересуется этим вопросом.
0: Судостроение — это мое второе я.
1: Да. Ну,
0: я бы сказал, второе имя. Судостроение. Вот. Можете звать меня сегодня Судостроение.
1: Послушать интересно наших радиослушателей, если они завтра не смогут прийти вот на выставку, где мы будем с Николаем Семёшкой отвечать на все вопросы.
0: А здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: А я не понимаю, какой-то есть какой-то элемент иронии. Вот это всегда неприятно, потому что как бы передача, мне кажется, такая достаточно серьезная.
2: Почему? Нет. Нет, да. Иронии абсолютно никакой. Но дело в том, что я когда начинала дозваниваться, просто говорили насчет праздника там.
0: Да-да-да.
2: Вот. А сейчас ситуация абсолютно переменилась. Я вот думаю, говорить или не говорить.
0: Да лучше говорите, потому что вас сейчас слышат вся Москва, и тетя тоже. Тетя тоже слышит.
2: Ну, дело в том, что просто я вот хотела поделиться, вот...
0: То есть вам назвать наш счет расчетный, куда прислать?
2: Да нет.
0: А, не этим поделиться, понятно, да?
2: Нет, я говорю, поделиться вот праздником нашим и вот тем уже, что мы сегодня вот поимели.
1: Вот, вот оно. Вот это правильно. Давайте, и мы, мне кажется, сконцентрируемся на том, что вы сегодня поимели. И вот исходя из того, что вы поимели, мы уже сочтем необходимым, стоит ли нам это принимать, соответственно, вам стоит ли этим делиться.
0: Да. Вот, расскажите, как вы сегодня провели день?
2: Много.
0: Нет, вот лично вы, как сегодня провели день? Как вас зовут? Давайте начнем.
2: Меня Ольга зовут.
0: Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Саша, вот моего собеседника
1: Кирилл.
0: Кирилл. Ольга, как вот, вот вы сегодня во сколько проснулись?
2: Ой, проснулись мы сегодня часов 9. Ага. И довольно-таки долго тюхались. И потом мы пошли вот на наш праздник, и мы на нем были целый день.
0: То есть, и во сколько вы вернулись домой?
2: Можно сказать, только сейчас.
0: Толь, и где же вы сегодня побывали?
2: Ой, в нашем муниципальном округе.
0: Ага, а встречались ли вы с командиром? Встречались ли вы с командиром вашего муниципального округа? С товарищем Гринько? Его же Гринько фамилия, да?
2: Нет.
0: А, значит, извините, то есть я перепутал.
2: У нас другой муниципальный округ.
0: А, понятно, понятно. Ага, ну и что он вам сказал? Какую-то речь, наверное, как-то...
2: Ну, конечно.
0: Выступали артисты, наверняка танцевали дети.
2: Артистов много было, и это вообще был такой кайф.
0: А
2: то,
0: скажите,
2: что мы вообще сегодня вот видели, это был такой кайф, конечно, это...
0: А скажите, вот что вы собираетесь делать завтра? Во сколько вы завтра собираетесь проснуться и куда вы собираетесь направиться?
2: У нас завтра продолжение банкета намечается. Но вот мы вот только вот еще не знаем, пойдем мы на него или нет.
0: Ну как же, это же просто святое, банкет пройдет без вас, а никак. Гринько обидится, во-первых. То есть, нет, стоит обязательно пойти. Вы знаете, спасибо вам. Действительно, мы очень вам признательны за то, что вы с нами поделились. Это действительно бесценная информация. Мы вам очень признательны. Слушайте нас дальше. Ну, а мы слушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Рассказывайте, уважаемый.
3: Алло.
1: Да-да-да. Доброй ночи.
3: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Это мы к вам попали?
1: Нет. Ну, это вообще навряд ли.
0: Потому что вы звоните на мобильный телефон, поэтому очень дорого стоит. Мы едем сейчас. Рассказывайте.
3: Вот у меня вопрос только к Кирилу Маляеву, да?
0: Да.
3: Это «Эхо Москвы», насколько я понимаю.
0: Ну, называйте это так.
1: Можете называть, пускай так.
0: Хотя мы сейчас в такси, уже едем домой.
3: Да. Вот есть такая была раньше передачка, очень хорошая такая нержавеечка. Вот, и там просто очень сильно рекламировался такой прибор, как Петурваки на Бетса.
1: Да, это интересный прибор. Мне приятно, что вы о нем помните. Это очень редкий прибор.
0: Ты чертежи взял?
1: Нет, чертежов сейчас здесь с собой нет, но завтра на выставке, а точнее сегодня через 7 часов, на выставке будет встреча с Николаем Семашкой. И как бы, поскольку этот прибор сконструирован Николаем, то я думаю, что здесь вопрос скорее к нему, и я думаю, что он ответит, поскольку сейчас вот прямой связи с Николаем нет.
3: Это вообще в серийную продажу как таковой?
1: Нет, этот прибор снят, производство. Там же было всего 2 прибора таких настоящих и 4 его точных копии.
3: Понятно. Вот, ну, завтра куда на выставку?
1: Это выставка на ВДНХ. Павильон 57-й, это если вы идете по прямой от центрального входа и не доходя павильона «Космос», с правой стороны вы увидите павильон номер 57. Если вы вошли в павильон, сразу идете налево, и стенд называется А41, издательство «Черо». И там будем мы с Николаем Семашко, мы ответим на все ваши вопросы, вы сможете нас пощупать, и мы будем слушать... Да, поэтому я приглашаю, а Коля, у него, возможно, будет с собой прибор, и мы сможем сделать соответствующие замеры.
3: А только возьмите его обязательно завтра с собой на выставку, потому что мы придем с товарищем, вот, просто вот сделать надо необходимые замеры.
1: А, ну хорошо, хорошо, вот. Хорошо. Дело в том, что прибор у Николая, я не знаю, в каком он состоянии. Я имею в виду прибор.
3: Да вот еще вот будет вот по телевидению показываться вот передача типа нержавейки там или еще что-нибудь.
1: Ну, я не знаю, я склонен к радийным вещам, потому что мы сейчас с Николаем так выглядим, что нам невозможно выступать по телевидению.
3: А
1: поэтому... да? Да, случились разные вещи. Мы совершенно не телевизионного вида. Вместе с Сашей тоже.
0: Да,
1: вот
0: мы
1: Саша...
0: как бы все...
3: Это,
0: все...
3: наверное, после праздника.
0: Нет, нет, дело в том, что это связано со случаем, который произошел с нами всеми вот где-то месяца 4 назад. Мы просто не можем о нем говорить, нам очень неприятно.
1: Нет, дело в том, что как бы, слава богу, с нашим здоровьем как бы все нормально.
0: Даже лучше стало
1: и
0: после
1: внешне,
0: этого.
1: Да, и с внешним видом все нормально, но вот выходить в эфир по телевидению
0: мы не можем.
1: Нет никакой возможности.
0: Никакой просто. Вообще, просто как бы никак.
1: Поэтому все будет в радиоверсиях, и вот вы можете слушать радио «Эхо Москвы» или радио «Рокс», в общем...
0: Ну, кстати, еще хочу сказать, что также будут, конечно, видеокассеты выпущены, правда, без видеоряда, просто
1: да,
0: один аудиоряд
1: да.
0: на них, но чтобы...
3: Там все это будет, то есть там все будет. Ровечка, да, вот эти вот все...
1: Да. Все вот эти будут, все вот эти, но это будет, я говорю, аудиовариант на видеокассете.
0: Не, ну, кстати, если вы и сейчас...
3: Да, там все это будет продаваться, все будет там.
0: Продаваться будет
1: это...
0: все.
1: Продаваться будет
0: да.
1: все,
0: а... еще я хочу сказать, что вот это действительно вопрос такой злободневный. Если вы сейчас нажмете 4 раза кнопочку 8
3: я
0: на вашем телевизоре,
3: да,
0: в прямом эфире
1: все
0: будет трансляция.
1: Да.
0: Спасибо вам за
1: спасибо
0: звонок.
1: Большое, спасибо, очень было приятно.
0: До свидания. Кстати,
1: счастливо.
0: Я хочу еще сказать, что в принципе вот существует пятый ведь копия прибора, но маленькая. Я просто наблюдал сегодня очень ответственного человека на празднике 8-го, который проходил сегодня на Пресне. У него висела эта копия на таком насморке 8-карат.
1: Да, но она неправильная. Дело в том, что она как бы фальшивая копия.
0: То есть не функционирует.
1: Нет,
0: просто.
1: Она, во-первых, не функционирует. И вот если говорить о приборе Бутурлакина Беца, мне интересно, что зашел об этом разговор, потому что прибор был анонсирован и показан в эфире, ну, наверное, лет 5 назад. И вот с тех пор люди знают этот прибор, а он же прибор как бы отвечает за то, что он определяет степень воздействия тяжелой музыки на организм подростка. В общем, здесь как бы речь идет о несколько узконаправленном действии прибора, но все-таки вот прошло 5 лет, а человек об этом помнит, и эти вопросы его волнуют.
0: А скажи, вот я знаю, что к тебе обращался господин Золотой, Сильва Золотой. Это один из администраторов Политехнического музея, который просил вот один из экземпляров туда, но ты почему-то отказал. Вот в чем причина отказа? То есть, вроде бы почетно стоял бы он себе, и люди бы смотрели.
1: Ну, дело в том, что количество приборов, оно неумолимо сокращалось. Если изначально у нас существовало 2 прибора и 4 его точных копии, то к моменту требования Золотого у нас было всего 2 точных копии без оригинального прибора. А показывать прибор в копии, это как бы, мне кажется, просто
0: обман
1: и поэтому просто неуважение к посетителям.
0: Понятно. Ну, давай послушаем композицию.
1: Да, безусловно. Она как раз рассказывает о полярниках. Мы несколько минут назад говорили о полюсе и о том, как работают ледорубы. Здесь немножко другая тематика, полярная тематика. Песня «Огонек в ночи» из репертуара ансамбля «Secret Service».

0: напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев, и мы принимаем ваши телефонные звонки. Вы набираете номер 203-1922. Мы с радостью выслушаем ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Приветствую, уважаемых.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Аналогично.
1: Дело в том, что... Можно я вкратце выскажусь о празднике сегодняшнем?
0: Конечно.
1: Там вопрос будет. Вот, да. Дело в том, что праздник мне не очень понравился, в силу того, что элементы американизма присутствовали. Вот в шествии на Тверской очень было похоже вот на то, что по телевизору показывают, как вот Микки Маусы всевозможные лазают вот по Диснейленду. И все это как бы сделано было с целью обогащения ларьков, в которых цена на стакан пива достигала 18 тысяч рублей. Угу. Как-то все искусственно получилось слишком. Вот. И вопрос Кириллу стоит в том, что о чем, собственно, книжка и какой контингент читателей будет привлечен.
0: И какого она объема еще, я от вашего имени дополню, сколько страниц, дескать?
1: И еще к Александру. Да. Дело в том, что с моими сокурсниками разгорелся у меня спор относительно того, что песня Владимира Семеновича Высоцкого «Канатоходец» и «Канат» не имеет ничего общего. Подтвердите это, пожалуйста, на всю страну.
0: Да, спасибо.
1: Вот, собственно, и все. До свидания.
0: Спасибо. Ну, я, если позволишь, сперва вот насчет...
2: Да, конечно.
0: Да, дело в том, что действительно эта песня ничего не имеет общего со словом «Канат». Со словом «Канат» имеет общая вывесочка, которая висит в самолетах гражданской авиации, спасательный канат. Мы спросили, дескать, что это такое, и нам стало смешно, а стюардесса очень серьезно нам сказала, что от этого каната зависит ваша жизнь.
2: Спасибо, Александр. На самом деле, вот правильно, что такие вопросы задаются.
0: Правильно,
2: иначе,
0: правильно. Потому что нужно всегда быть откровенным, спрашивать то, что интересует.
2: Если просто такой вопрос не был бы задан, соответственно, мы многие не узнали о таком ответе, о том, что как есть что на самом деле.
0: Да, как есть на самом деле.
2: А если как бы продолжая тему возвращаться о нашей книге, хорошо сказал, продолжая тему возвращаться о нашей книге, то вот так, меняя местами слова, можно добиться полнейшего абсурда, что, мне кажется, нам подчас удавалось. За 6 лет, которые были посвящены написанию книги, 200 с лишним страниц были написаны. Почему такая низкая продуктивность? Дело в том, что как бы вся книга основана на документальных материалах, и были проведены большие исследования, был получен доступ к неким серьезным скрытым ранее запрещенным архивом, который нам удалось раскопать, если так можно выразиться. А книжка себя представляет вот именно хрестоматию по истории СССР. То есть она и так называется, как бы книга «История СССР», хрестоматия для чтения вслух, и включает в себя 20 глав, в которых рассказано о таких событиях в нашей жизни, как, допустим, если говорить с первого события, то это падение Тунгусского метеорита. Мы высказываем истинную версию о том, как же, собственно, это говоря, происходило. Мы рассказываем об истории субботника, о том, что субботник изначально должен был происходить в понедельник. Но поскольку в понедельник не может происходить понедельник, и была бы путаница. Но это очень сложная тема отдельная. Далее мы идем и рассказываем о метрополитене, о строительстве первого метрополитена, о Валерии Чкалове, первом метростроевце.
0: Да, да, да, да.
2: Далее мы рассказываем...
0: Известный, кстати, человек.
2: Далее мы рассказываем...
0: Незаслуженно забытый.
2: Ну, в какой-то степени, да. Чкаловская, единственное, что Чкаловская станция метро, это, может быть, единственное напоминание о том, что...
0: Даже без профилей, без барельефа.
2: Далее мы списываем события космические, самая темная сторона жизни, истории да. нашей страны. И здесь речь идет практически о всех этапах, как о первых шагах о Королеве-конструкторе и также о неизвестном конструкторе Вадиме Алексееве, который разрабатывал идею внешней тяги. И, соответственно, не хотелось бы сейчас подробно рассказывать, но
0: не
2: это,
0: стоит,
2: это сложный,
0: все
2: это сложный
0: книжки,
2: материал.
0: С иллюстрациями, с нормальными все это.
2: Да, иллюстрации подобраны
0: документы,
2: в центральном фото. Архиве, да, да, фотодокументы. И мы рассказываем, если продолжать космическую тему, о стыковке и расстыковке, о питании космонавтов, называем имена стыковщиков. Ну, как бы впервые в официальной печати приводятся эти имена. Мы говорим о том, как космонавты питались, что существовали два скафандра модели Потапова, Гурзо и Грушина. и как зависела продолжительность, из-за чего зависела продолжительность полетов. Мы рассказываем о том, как Алексей Неволин вышел в открытый космос, чтобы выбросить контейнер с отходами. Это интересные темы, мы рассказываем.
3: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Ну вот, собственно, мы остановились. Я его выпроводил, ты видел, что как бы он принес в фартуке это, и я ему сказал, это нам сегодня не нужно.
2: Все правильно.
0: Ну зачем здесь?
2: Все правильно, абсолютно верно.
0: Плодить такие вещи не стоит, потому что мы можем скомпрометировать себя в лице общественности.
2: Но это, наверное...
0: В глазах, в смысле.
2: Да, наверное, ну не самое плохое, но это и не самое хорошее.
0: Не самое хорошее, то есть лучше не экспериментировать.
2: Да.
0: Но только что касается космического брудершафта.
2: Космический брудершафт — это интересная тема, и дело в том, что она войдет во вторую часть. Даже не во вторую часть, а во второе издание нашего учебника.
0: Во второй том, видимо.
2: Нет. Это первое издание. Выходит издание первое сокращенное. А полное издание будет вторым. И вот в это второе издание войдет тема космического брудершафта. Туда войдет тема рыбного дня. История рыбного дня. История картошки, как бы, как обряда. Соцобряд. Вот рыбный день и картошка. И туда войдет идея очень интересная. Это параллельного, даже не параллельного, а горизонтального вылета космических кораблей,
0: вот
2: который
0: это,
2: существовал.
0: Да, да, да,
2: используя
0: да.
2: эффект Потемкина, корабль космический рано или поздно в любом случае улетит в атмосферу. Что такое эффект Потемкина? Это как бы эффект, подтверждающий то, что Земля круглая. И поэтому, если космический корабль запустить, особенно в Байконуре, в степи, как бы как самолет, то он будет медленно очень нестись, как бы по степи, но рано или поздно он все равно оторвется
0: будет,
2: и улетит
0: конечно.
2: В космос. И это значительно более экономично, чем вертикальный взлет, который требует огромных энергетических затрат.
0: Плюс несколько тонн практически керосина на прогрев
2: да.
0: двигателя уходит.
2: Безусловно, вот эти несколько тем войдут во второе более полное издание книги. А первое издание сокращенных, я уже сказал, также включает в себя интересную тему о повороте рек. Дело в том, что сначала было же решено повернуть озеро Байкал на 360 градусов в качестве эксперимента.
0: Просто развернуть его, не меняя
2: да.
0: геометрической формы.
2: Да. И как бы вот профессор Климук, о котором у нас идет речь в книге, он как бы выдал такую историческую фразу, он говорил, что получится это, получится и все остальное.
0: Ну, совершенно правильно.
2: Вот. То есть. В нашей книге рассказывается о Московской Олимпиаде и о том, что происходило под землей.
0: За кулисами.
2: Да, за кулисами.
0: За кулисами.
2: А точнее говоря, под землей. И рассказывается о самая такая печальная история. Это глава, которая носит название «Big Toy Story», то есть «История большой игрушки». О падении олимпийского мишки недалеко от пансионата «Вымпел».
0: Да, это было. Причем засекреченная была информация.
2: Безусловно.
0: Одна маленькая газетка областная, вот, к округу, который принадлежал пансионат «Вымпел», опубликовала опрометчивую фотографию места вот этой катастрофы. После этого вся редакция была уволена, и газета, собственно,
2: да.
0: закрытая. Да.
2: Добавлю лишь только то, что как бы вот этот пансионат «Вымпел», и то, что происходило рядом с ним вот этим летом 80-го года...
0: Ужас.
2: Этот
0: ужас.
2: Как бы трагический случай, он был отражен в программе НЛО «Необъявленный визит».
0: Ну, как-то он был, знаешь, несерьезно,
2: да,
0: то есть иронично.
2: Это было
0: как бы
2: иронично,
0: несколько...
2: хотя да. Есть свидетели, как бы вот у нас воспоминания некого Евгения Матвеева, который говорит, что пролетело тело, некое тело, единственное, что он мог понять, что это тело было коричневое. То есть вот... шары уже к тому моменту были спущены, и вообще такая
0: еще
2: тема...
0: значки Audi там мелькали вот эти.
2: Это неприятная тема.
0: Неприятная
2: и,
0: тема.
2: Как бы они легче почитать. То есть легче, наверное, прочесть, чем просто так вот в прямом эфире рассказать. То есть книга объемная, книга больше 200 страниц. Мне кажется, что она рассчитана, вот если отвечаю на вопрос, на самых разных пользователей, начиная от учащихся средних и старших классов, заканчивая историками и людьми, которые интересуются просто историей, а это могут быть и люди даже пожилого возраста. Поэтому она достаточно охватывает широкий спектр вот пользователей.
0: читатель. Я знаю, что ты являлся одним из авторов методического пособия для учащихся высших медицинских учебных заведений по практическому применению медицинских резиновых перчаток. Вот,
2: ну, да. Я как бы, когда прихожу к тебе в эфир, иногда ну, намеренно не говорю о каких-то вещах и даже не знаю, что ты о них знаешь. А вот ты, поскольку у нас прямой эфир, и мы ни о чем заранее не говорим до момента выхода в этот прямой эфир, то всегда ты меня застаешь иногда врасплох, и, соответственно, я как бы вынужден подтвердить твою теорию о некоем моем участии в разработке и вот в пользовании этих резиновых перчаток. Ну, все-таки тема отдельная, можно подключить наших радиослушателей вообще.
0: Если кому-то это интересно.
2: Если кому-то интересно вообще то, что, о чем мы сейчас говорим, то можно не выключать приемник, а наоборот позвонить по телефону.
0: Да, 203-19-22, звоните, мы вас с радостью выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания просто.
4: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Здравствуйте. У меня три вопроса к вам обоим.
2: Ну, здесь нас двое, поэтому тут как-то вопрос непонятно.
4: Нет, три вопроса, и умножить на два, это будет, значит, шесть вопросов.
2: Ага.
4: Угу. Во-первых, ну, недавно поднялся скандал вокруг уплаты налогов эстрадными артистами.
2: Угу,
4: вот
2: да.
4: Вы оба весьма популярны, я бы сказал, исполнители. Своевременно ли вы подали декларацию о доходах?
2: Декларация.
4: И нет ли к вам, значит, претензий в налоговой инспекции?
2: Угу.
4: Второе. Во-вторых, будете ли вы участвовать в съемках фильма «Старые песни о главном» номер три? О песнях 70-х годов. Если да, то что вы будете петь? А если нет, то какие песни той поры вы хотели бы исполнить? И третий вопрос. Как вы относитесь к деноминации российского рубля?
0: А к чему, простите?
4: К деноминации.
0: К деноминации.
4: Уменьшение его тысячу раз.
0: Понятно.
4: Как это на нас всех отразится?
0: Убирание нулей.
2: Да, спасибо.
0: Спасибо вам за ваши интересные вопросы.
2: Я бы хотел ответить, наверное, на первый вопрос, потому что об уплате налогов у меня есть претензии некой к Саше, поскольку я не совсем знаю о том, как вот этот вопрос он решил. И я знаю, что практически больше ни у кого нет никаких претензий к Александру по этому вопросу. То есть здесь можем в прямом эфире просто буквально выяснить, расставить точки над «и».
0: Ну, в общем, дело в том, что я и программа «Монмаранси», в частности, была организована, то есть эта идея была общая коллективу программы «Монмаранси» как некой благотворительной организации. Вот. А как вам известно, в общем-то, организации, занимающиеся в какой-то степени благотворительной деятельностью, они, в общем-то, платят гораздо меньше налогов. Вот. Ежели умножить благотворительность на 2, вот, и заполнить 4 документа, то практически налоги снижаются до нуля. Вот это первый момент. Второй момент, что как бы огромное количество работников налогового управления, налоговой полиции, в общем-то, во многом нам обязаны своим вообще созданием и своей вообще своей работой, тем, что они существуют. Поэтому, честно говоря, мы как раз та инстанция, которой платят налоги сотрудники налоговой полиции. Я понимаю, что вам это покажется странным, но тем не менее вот та очередь людей, которые сейчас сюда вот в наш офис, это как раз сотрудники налоговой полиции, которые принесли свои декларации, заполненные нам.
2: Ну, ответ на самом деле интересный, ответ принят, мне кажется, он принят не только мной, но и нашими радиослушателями. А если говорить обо мне лично, о группе, об ансамбле «Бони Нем», то мы напрямую связаны с благотворительностью, так как просто в определенной степени дарим наши кавер-версии радиослушателям. И более того, мы не будем умножать благотворительность на 2, поскольку...
0: Она и так велика уже.
2: Да, она так велика. Мы ее разделим. То есть мы будем делить благотворительность. И, соответственно, когда ты делишься с чем-то, это добавляет тебе определенных как бы положительных знаков. И как бы ты становишься еще более открытым в глазах общественности.
0: Это ионизация общества.
2: Да, да, происходит своеобразно. И, соответственно, здесь уже ни о каких налогах и речи быть не может, поскольку мы и так уже делимся.
0: Делимся, да. Что касается... сборника старой песни, а главным номер 3, то я, наверное, открою наш общий секрет, что мы сразу, минуя его, уже, в общем-то, забили весь репертуар сборника 4. То есть там будет только я вот и Кирилл. Вот. Ну, а третий будет... сборник мы поэтому туда не полезли из скромности просто.
2: Но дело в том, что это будет такой локальный сборник.
0: Да, да, да, да, да.
2: Вот. И, соответственно, что... как бы его будет непросто, его можно будет только получить наложенным платежом.
0: Мы, есть, кстати, в конце нашей программы скажем сегодня, какие, куда адрес, в общем-то, куда вы должны направлять, ну, заказы.
2: Да, но это нужно будет направлять как бы через полтора года, поскольку
0: не раньше,
2: сейчас,
0: не
2: сейчас
0: раньше.
2: Работа только началась, соответственно, чтобы да. мы не показались как бы голословными и не содрали с вас деньги и не прислали вам этот сборник.
0: Ну, что касается вопроса о деноминации рубля, то я могу сказать одно, что лоханулся тот, кто выкинул все металлические деньги или раздарил их, потому что маленький секрет, который мне рассказал мой товарищ, который, в общем-то, является министром финансов России. Вот, он мне сказал, что, говорит,
2: неплохой
0: Санек...
2: Неплохой у тебя товарищ.
0: Да, он позвонил, говорит, Санек, а это как бы папа моего школьного товарища, которого я часто бил в туалете за то, что он играл в трясучку. Да. Ну так вот, он мне сказал, Санек, типа, говорит, металлические деньги, вот старые вот эти рубли, да, они будут котироваться как рубли. То есть если, например, 100-рублевая бумажка превратится в рубль, то металлический рублик так и останется рубликом. 10 рубликов так останутся 10 рубликом, понимаете? Поэтому я советую срочно к бабушке в сумму.
2: Нет, да. Но это как бы было, в общем, мне кажется, естественно, но все-таки предположить это было очень сложно. Поэтому, да. я думаю, интересен вопрос тем, что сейчас мы, может быть, помогли многим в какой-то степени
0: подняться,
2: спохватиться.
0: Просто, подняться, да, просто, да. просто подняли людей, называется.
2: Мы слушаем любые, отвечаем на звонки.
0: На любые вопросы отвечаем.
2: Практически любые вопросы, как связанные с нами, так и не связанные с нами никак.
0: Мы постараемся вам помочь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Александр и Кирилл.
2: Точно
5: так. Это наш постоянный радиослушатель Александр, хоккеист.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Владимир.
0: Приветствую вас.
5: У меня вот технический вопрос такой к Кириллу. Может, он уже дал мне ответ, но я просто тут вернулся недавно домой с этих базедовых событий. И поэтому...
2: Ну что же, давайте послушаем.
5: Вопрос что? Следующий. Ну вот я приобрел кассету, выпуск второй вашего, значит, альбома.
2: А это ложная кассета. Я честно вам скажу, что необходимо ее выбросить, поскольку она как бы своеобразная псевдокассета.
5: Псевдо.
2: Я рекомендую купить компакт-диск, потому что на кассете совершенно...
5: Не хватает двух песен.
2: Не хватает двух песен. Более того, там первая песня сыграна не нами, а другим ансамблем. И в оформлении не хватает порядка 5-6 страниц. То есть это ложная, так называемая ложная кассета.
0: ЛК. Сокращенно.
2: Да, сокращенно ЛК. И таких кассет как бы порядка 10 тысяч. Вот. Поэтому я просто рекомендую вам и вашим друзьям срочно ее выбросить в помойную яму. И, соответственно, постараться все-таки купить компакт, потому что, ну, во-первых, он долгосрочный, несмотря на 10 эфиров, мы говорили, что его можно прокрутить будет только 10 раз. Но да. вы его сможете переписать на кассету, и у вас будет хорошего качества фонограмма, качественная.
0: Или можете записать на эту кассету молодого сейчас таджикского певца Вагифа Хикметовича.
2: Можете записать Вагифа Хикметовича. Дело в том, что Вагиф Хикметович входит на одну сторону 90-минутной кассеты.
0: Легко.
2: А на вторую сторону можно записать ансамбль Бонни. Нем.
5: Ага.
2: И вот на контрасте, слушая эти двух исполнителей, добиваешься максимального эффекта от прослушивания Хикметовича, не говоря уже об ансамбле Бонни Нем. То есть ведь мы знаем прекрасно о том, что все познается в контрасте. И чтобы понять суть ансамбля Бонни Нем, необходимо, чтобы у вас на другой стороне кассеты существовала некая полярная музыка. И вот методом от противного мы пришли к выводу, что вот известный таджикский певец, о котором мы только что говорили, является неким... как бы полюсом по отношению к ансамблю Бонни Нем. И в этой связи нужно поступить именно так, а запись его можно купить практически в любом
0: да,
2: магазине.
0: Да.
5: Это хорошо.
0: То есть просто смотрите, ВХ. Где видите ВХ? То
5: Александр.
0: Есть не ХВ, что значит Христос воскрес, а ВХ наоборот.
5: Александр.
0: Да.
5: А я вот вас хотел спросить, а что у вас с альбомом происходит?
0: Значит, альбом закончен, сейчас уже ведутся переговоры с фирмами, которые, видимо, будут его издавать. Альбом называется «Вымя», в него включено 18 пьес, и я обещаю, что как только в общем-то, будут подписаны соответствующие бумаги радиослушатели «Эхо Москвы» и программы «Монморанси» самыми первыми услышат этот альбом целиком в нон-стопе. Прям такой будет подарок. Я надеюсь, он вам понравится.
5: Замечательно. А вот вы как провели сегодняшний день, не могли бы рассказать?
0: Во-первых...
2: Раздельно.
0: В принципе, да, мы с Кириллом увиделись только вот недавно.
5: Я сегодня видел сегодня Сиамского.
0: А, то есть он на сцене, вот, по-моему, около Кремля, вот на этой сцене выплясывал.
5: Да нет, знаете...
0: По разнарядке у него там было, на самом деле, выступление. А я, вы знаете, я на самом деле открою секрет, что я был под колоколом. Вот вы, наверное, видели колокол, около него были народные танцы.
5: Да.
0: Вот, я был под колоколом, я изображал язык колокола, и меня никто не видел, но я звенел при этом мощно.
5: Я Кирилла видел стоящего в одной из станций метро, он изображал рабочих.
2: Ну, да. Это было в течение где-то 3-4 минут всего лишь навсего.
0: Да
2: потом,
0: ладно.
2: Как бы, это известный факт, ты замираешь на какое-то время за границей, такое очень распространено. Стоишь, кого-то изображаешь, потом тебе дают денежку, и ты уходишь.
0: Или шевелишься.
2: Да. И начинаешь шевелиться. Да, то есть, как бы, но в условиях нашей страны я рекомендую, когда тебе дают денежку, сразу с ней уходить. Это более как бы экономично.
0: Экономично и безопасно.
2: Да, и ты можешь перейти на другое место, там замереть, и получив денежку, потом вернуться на исходное.
0: То есть, миграция называется. Да. ДМ, денежная миграция. Ну так.
5: Ну, успехов вам всех.
2: Спасибо за звонок.
0: Спасибо, удачи вам. До свидания.
5: Спасибо.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нам, мы с радостью на них будем отвечать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня вопрос к Кириллу.
2: Это неожиданно.
6: Дело в том, что я уже понял, так же, как и у Александра, и у вас, очень недосягаемая, по-моему, высота мышления. И, может быть, мой вопрос будет не в попад. Вот вы говорили о книге своей, да?
2: Ну, было дело, да.
6: И столько много, в общем-то, не совсем значительных тем вы поднимали в этой книге. А вот такую значительную всеохватывающую тему в имя, и, кстати, одноименный альбом Саши, который выходит скоро, да, с этим именем. Вот почему-то это мы как-то не обсудили это.
0: Нет, извините, пожалуйста, просто в самом начале программы мы обсуждали CD Changer, в имя и еще такое понятие, как Титя.
2: Дело в том,
0: было,
2: что
0: было, слушай, нет, да, это мы начали с этого программы.
2: Это действительно верно. А если говорить о нашем учебнике, то мы как бы были зажаты в определенные рамки, да, поскольку это же учебник истории, и мы, как бы следуя поступательным движениям, отображали моменты истории, которые были отображены в учебниках истории. Поэтому мы просто не могли настолько как бы удалиться и поднять аграрную тему.
0: Это во-первых. Во-вторых, просто попросту говоря, нельзя же законспектировать Коран.
6: Я как раз хотел сказать, что тема-то достаточно незначительная по сравнению с темой «В имя».
2: Просто но это вопрос спорный ведь.
6: Я хотел бы развернуть вот само понятие «В имени». Да, потому что у меня такое ощущение, что вы несколько не понимаете всю социальную значимость этого слова.
2: Ну, давайте развернем.
0: Во всяком случае,
6: такой значимости, ну, так, как ее воспринимали наши предки, наши прадеды, прапрадеды. В общем, может быть, даже те, кто жил до основания Москвы. Понимаете, это же слово тогда еще существовало.
0: Ну, я немножко поясню, что как бы в имя в данном случае является органом, от которого человек зависит достаточно сильно, но при этом идет, то есть парадоксальная ситуация, есть такая зависимость пассивная, и в то же время в имя оно агрессивно своей пассивностью, понимаете? То есть вот эта зависимость от имени в дальнейшем сильно сказывается на психике субъекта. Им вскормленного, ведь доказано, что при ближайшем таком микроскопическом рассмотрении анализа крови, взятой у грудного ребенка, эта кровь состоит из микровыми буквально. То есть происходит накачивание, то есть в данном случае продукт, вот молоко матери, оно несет в себе не только питательную функцию, но и как бы определенный генетический код уже порядком подпорченный общением матери с внешним миром, вот о чем я хотел сказать. То есть таким образом это своего рода вымя, это как бы шприц, который дает определенную инъекцию, прививка такая. А вот тут уже вопрос в том, идет ли эта прививка на пользу грудничку или нет.
6: Александр, я хотел сказать, что чрезмерное познание, биологические познания, вот как раз немножко снизили вот эту рамку, обычно которую вы перепрыгиваете, эту высоту, это орлиность, вот такую вашу героическую орлиность, когда вы охватываете, скажем, ну, слишком широко охватываете вещи. Дело в том, что вымя – это сложное слово. Это сложное слово. Оно состоит из местоимений «вы» и «меня». Дело в том, что наши предки просто сокращали местоимения. То есть это глубокое соотношение общества и личности. «Вы», «меня». Понимаете?
0: Согласен. Но в данном случае, если мы берем «вымя» как орган отдельный, то вот ребенок – это он, а «вы» – это и есть это то самое «вымя», понимаете? То есть это индивидуальный подход к тому, о чем вы сейчас говорите. Вот ребенок может смело «вымя» не сказать «вы меня». Вот в чем дело. То есть ведь, как сказал один замечательный человек, что спасение мира нужно начинать со спасения одного единственного человека. Также для того, чтобы погубить мир, нужно погубить одного единственного человека. Вот, или засунуть ему в имя, понимаете, чтобы он сказал «вы меня».
6: Да, это один из аспектов вот отношения. Это ребенок относится к матери. Ну, к матери, к отцу он относится уважительно.
0: Ну, а вот почему вот вы сказали «уважительно»? Вы не задумывались о том, правильно это или нет? То есть он же вынужден от них зависеть. Вот поймите, то есть вот они же уверены в том, что они ему необходимы. А так ли это? Ведь ребенок в момент, когда он только что родился, он знает и, в общем-то, чувствует гораздо больше, чем чувствуют и знают они. И вот эти знания, которые в нем есть, они их пугают. Поэтому постоянно ему говорят «нельзя» и суют в имя. Вот в чем фишка. Потому что мама подумала, даже не успела подумать, а ребенок уже знает то, что она сейчас сделает. Вот что вещь.
6: Да, ну, скажем, вот вы идете по улице, и вам надо спросить у прохожего, сколько времени, вы обращаетесь, вы же вежливый человек, я знаю, Александр, вы говорите ему «вы».
0: Да,
6: но,
0: да.
6: Скажем, прохожего вы уважаете формально, да? Просто у нас так принято говорить. Ну, это уже второй аспект вот, взаимоотношений общества и личности. Только не, это же не обязательно к матери относиться. То есть прохожий какое-то отношение имеет тоже к вам, правильно? Потом вы – это целая общность, может быть. Вот никто не рассмотрел отношения, скажем, просто какого-то соседа, которого вы называете на «ты», правильно? Вы же соседа не всегда на «вы» называете. Ну, такой сосед, с которым вы иногда выпиваете, иногда...
0: с которым мы часто вместе вяжем на балконе.
6: Да-да.
2: Здесь еще идея «тымени», то есть это...
6: Да-да, вот я как раз хотел продолжить. «Тымени», почему нет этого слова? Есть «темя». То есть у наших предков не было, скажем, такого пристрастного отношения к одиночным таким соседям, с которыми можно вязать, что вы сказали?
0: А, ну, мы часто вяжем, там вот перчатки связали
6: перчатки,
0: с одним пальцем, да.
6: Вяжете, да?
0: Да, что
6: то есть,
0: такое?
6: Это совершенно не волновало наших предков, а волновало общность соседей. То есть, если бы их было трое, с которыми вы вязали, ну, скажем, три пары перчаток, да?
0: Да, да.
6: То эти отношения уже волновали бы. И поэтому здесь очень сложно затронуть... вопрос темени, вот этого слова, этимологии его поднять и обсудить. Понимаете?
0: Знаете,
6: хорошо, Кирилл, это он, в принципе, верно сказал, что темени нет, но есть темя, понимаете?
2: Это а темя это другое. Мне кажется, просто нет слова как бы «тымя» по причине того, что в древности люди очень уважительно относились друг к другу и как бы практически не употребляли слово «ты».
0: Или боялись.
2: Или боялись, да. И в этом, как бы, в этой связи...
0: Не, ну, с другой стороны, он же там говорил, ты, о, великий царь, на ты, как государь.
2: Ну, это вот было условно.
0: Условно. А то есть тут же важно, что человек генерирует. Он как говорил ты, а думал вы. Поэтому все-таки вот в имя пугающее.
2: Подсознание, оно, да. Подсознание же, да, первично в любом случае.
0: Вот, ну, знаете, нам просто необходимо сейчас ненадолго прерваться. Спасибо вам за звонок. Я думаю, что мы эту тему еще поднимем. Вот.
5: Спасибо большое.
0: Да, и сейчас мы после небольшой паузы продолжим разговор с Кириллом Немоляевым. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. По телефону 203-19-22 вы можете пообщаться с ним в прямом эфире. Я поднимаю телефонную дудочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
7: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Кирилл.
0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый.
7: Вот, у меня такой музыкальный несколько вопрос, Кирилл. Вот группа «Бонни Нем», так же, как и бывшая его группа «Кардан и Вал», играл довольно-таки, ну, можно сказать, агрессивную металлическую музыку. Вот мне интересно узнать, а какие вкусы в металлической музыке у именно у Кирилла.
2: Ну, спасибо. Я бы хотел начать, наверное, с первой части. Даже это не вопрос был, а некое утверждение, потому что, в общем-то, по большому счету, если говорить о нашей новой пластинке, то здесь она вообще эстрадная по своей сути, и это как бы практически неоспоримо. Просто приемы металлической игры в ней присутствуют, но суть самой пластинки совершенно эстрадная, и поэтому, если говорить о металлических моих пристрастиях, то они с ансамблем Бонни Нем, они, то есть, имеются, но они с ансамблем Бонни Нем никак не связаны. Но я люблю много разной музыки. Мне нравятся классические произведения Deep Purple, мне нравится Eurohip, Black Sabbath. Я очень люблю произведения прогрессивные, арт-роковые, утяжеленные группы типа Dream Theater, Fates Warning и Queensryche. Ну, тяжелая музыка, она в моем понятии должна быть прежде всего музыкой, поскольку во многом для многих ансамблей это просто выплеск энергетики, чаще всего отрицательный, а мы не затем живем на этом мире, чтобы выплескивать на слушателей отрицательную энергию. Поэтому я сторонник, по большому счету, просто всего положительной, прежде всего положительной энергии. И в тяжелой музыке она присутствует, но не в той степени, в которой хотелось бы. И поэтому новые какие-то металлические произведения, они мне скорее чужды, чем близки.
0: Хорошо сказал. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
8: Алло.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте, вот, пожалуйста.
8: А?
0: Рассказывайте.
8: Вот. У меня вот первый такой встречный вопрос. А Распай Всеволод Железных, он еще живой, да?
2: В общем, да. Распай Всеволод Железных образ собирательный, поэтому он как бы не подлежит уничтожению ни в коем виде.
8: А вот, то есть у меня вот просто предложение такое возникло сегодня. Просто взять и Распай Всеволод воздвигнуть там в мэра Москвы. А нашего сегодняшнего просто мэра взять, ему морду набить. Просто за то, что он сделал сегодня в метро, просто я считаю, что это ни в какие рамки просто не лезет.
2: Но мы вот обсуждали с Александром о том, что как бы здесь дело не в, даже в мэре, а просто дело в том, что существует вот некое празднество для нашего народа, которое совершенно не важно, с чем сопряжено, да, Александр?
0: То есть, как бы таким же праздником был путч, как ни странно, вот, то есть как бы любой повод потусоваться.
2: Да, то есть повод выйти потусоваться. Другое дело, что сегодня это приобрело какие-то чудовищные размеры. Я думаю, что большее количество людей получило, как бы, выражаясь так как бы поприличнее, ну что ли, приличный такой геморрой.
8: Нет, ну сегодня из-за этого геморрой просто взяли, перекрыли, например, метро Университет, проспект Вернадского и так далее. Просто взяли наглым образом, все перекрыли.
0: Ну правильно, потому вот, что как бы рельс не железный, правильно?
2: Безусловно.
8: Вот просто мало того, что они стояли там три часа, непонятно зачем, вот еще пешком там, короче, шли. Там.
0: Нет, простите, а вот другой вопрос. Да. Как бы люди, которые вот пошли на этот праздник, да, вот на Воробьеву гору смотреть Дидье Маруани. Вот, а они же как бы знали, что они идут там туда, вот, да, смотреть вот эту Марадону. и знали, что, в общем-то, как бы возвращаться оттуда будет затруднительно. Поэтому, как бы, в основном люди взрослые, они знали, на что идут. Поэтому тут сложно винить мэра и еще кого-то.
8: Сегодня, сегодня, походу, то, что звучало просто из толпы, вот, то есть крики по поводу нашей мэрии, я считаю, что просто об этом никто не догадывался, что будет вот такой, извиняюсь еще раз, геморрой по поводу транспорта.
2: Нет, ну а как бы вы же давно живете в нашей стране, вы должны были догадываться. Вот мы лично с Александром догадывались об этом. И прежде всего, единственный вопрос, какой нас волновал, по поводу сегодняшнего эфира, выйдем ли мы в этот эфир по причине того, что добраться до этого эфира...
0: Мы выехали за 4 часа раньше, на самом деле, а вы хотели как бы и рыбку съесть, и это...
2: Поэтому, понимаете, это вопрос сложный. Поэтому, на мой взгляд, это самые трагические дни, самые такие дни, когда не нужно выходить на улицу. Вот я лично единственный раз вышел на улицу сегодня, чтобы доехать в эфир к Александру.
8: Нет, просто вот как вот вы поддержите мой такой план, что просто взять, распаять все эти железные
2: настроения? Вы знаете, Распай Всеволодович, он все-таки человек локального характера. И поэтому мы не найдем того понимания о широких народных масс. Поэтому это очень... как бы его можно выдвинуть в душе, и это, я считаю, более достойно. И обратиться с этим лозунгом к многим поклонникам тяжелой музыки, да и вообще просто к хорошим людям, выдвинуть Распая Всеволодовича в душе мэром и жить с этой мыслью.
8: То есть, это, понимаете, это будет мысленно. Вот, а нужно прямое действие.
2: А прямое действие...
8: Мысленно это вот выпил водки и все, и живешь мысленно. А здесь нужно, так сказать, прямое действие.
2: Нет, немножко вы совершенно неправы. Потому что выпил водки, мне кажется, и живешь действенно. А мысли, они как бы...
0: А мысли, они делают действие. Тут вы не правы. То есть все зависит от мыслей.
2: Вот, мысли, они просто первичны.
8: Я думаю, что мы каждый останемся вот на своем мнении. Так, ну, предложение
0: это
8: мое
0: правильно,
8: выдвинуть, Распай Всеволодович остается в силе.
2: Хорошо, спасибо.
8: Просто набить морду.
0: Спасибо вам за звонок. До свидания. Ну, нет, насчет набития морды, это пусть занимается как бы вот тот, кто предложил. Мы совершенно не агрессивные, мы добрые, милые люди. Вот, и будем тут. Мы лучше будем цветы разводить.
2: Совершенно
0: здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
9: Здравствуйте,
0: уважаемый.
9: Кирилл, я бы хотел коснуться вашей как бы не музыкальной ипостаси.
2: Ну, по радио коснуться чего бы то ни было, это непросто. Единственное, что можно, могу вам порекомендовать, это каким-то образом коснуться радиоприемника, но и то эффект будет порядка 5-7%, этого недостаточно.
9: Ну, может быть, я его могу вообще выключить, если это мешает как-то.
2: Это как бы возможно сделать, и подчас это очень интересно, потому что потом, когда вы его неожиданно включаете, это новые ощущения, новые впечатления, новая радость.
0: То есть вы входите в контакт с миром, да.
9: Моя тирада, она посвящена непосредственно радиоприемнику, то есть я как бы хотел бы поговорить о вашей работе на радио.
2: Вот,
9: у вас была замечательная передача, вот, которая называлась «Отзовитесь гарниры»,
2: да, было
9: на радио СНС.
2: Очень неприятно, потому что это, да, действительно, это было самое, наверное, интересное в творческом плане время. Такое непрофессиональное, такое безумное.
9: Ну,
2: вот сегодня присутствовал здесь в условиях «Эхо Москвы» радиостанции, но он находился непосредственно в близости от...

0: практически просто нету. И в этих условиях мы можем говорить просто о каком-то наличии вот моей персоны на радио, и это будет иметь место, я надеюсь. Но пока я не хочу говорить на каких волнах и где. Все дело в том, что мы сейчас разрабатываем концепцию. Александр, я хочу вот тебя подключить к разговору.
1: Да, конечно, нет, я просто я разглядываю вот эти фотографии и смотрю, что вот на самом деле вот эти люди, вот ветераны Мозамбикской войны, вот смотри, какие у них просветленные глаза. Вот,
0: я согласен с тобой. Причем
1: я не понимаю, откуда взялся тот этот фотоальбом. Видимо, до нас тут была какая-то передача, посвященная ветеранам Мозамбикской войны.
0: Видите, вы даже
1: все готово, да. Пошла. Так что насчет
0: мы
1: радио?
0: Мы говорим
1: какие
0: о том, что сейчас мы вплотную подошли к созданию радиосолидность, некой радиостанции для элиты московской.
1: Радиосолидность, да.
0: Да, своеобразная радиосолидность, которая. А я как бы не вижу никакого юмора, поскольку это будет элитарная станция, слушать которую смогут единицы буквально людей. Поскольку прямого доступа она как бы не имеет.
1: Она будет по проводам.
0: Ее можно
1: типа
0: будет,
1: кабельного телевидения.
0: Ее можно будет ловить с помощью специальной приставки.
1: Да.
0: И ради... Нет, а... Нет, как бы дело в том, что многие люди, которым мы рассказываем этот проект, они как бы вот так же реагируют. А на самом деле все приобретает реальные черты, и эта приставка, она уже готова. Это специальный маленький блок, который необходимо будет... с помощью специальных штырей вставить в пазы радиоприемника. И тогда автоматически радиоприемник настраивается вот на шкалу радиосолидность. И здесь еще речь можно вести о том, что радио будет передавать исключительно солидную музыку.
1: Солидную.
0: И диджеи...
1: Почтенную музыку.
0: Вот, совершенно правильно. И диджеи апеллируют несколькими понятиями. Одно из основных понятий...
1: Маркетинг.
0: Это диджея-маркетинг, и фраза «это солидно».
1: Это солидно, да.
0: Или та музыка, которая нежелательна для эфира, она отвергается при помощи фразы «нет, это не солидно».
1: Это не солидно. Кстати, еще хотел сказать, что по плану вот радио «Солидность» будет полным антиподом, но это коммерческая такая фишка наша, радийная, вот, полным антиподом РБЖ, то есть радио беременных женщин, которое вещает сейчас на средних волнах. Я не могу вам сказать частоты, поскольку это будет рекламой, но как бы я являюсь его учредителем, там работают только беременные.
0: Да, это действительно будет совершенно иным своеобразным антиподом, и радиосолидность, оно будет единственное, где ловиться, это бизнес-класс, допустим, бизнес-класс самолетов.
1: Да.
0: И чтобы купить эту приставку, с помощью которой можно будет поймать радиосолидность, а даже не надо было ловить, просто приклеил приставку, и самоконтролируемые частоты радиосолидности, они как бы сразу выходят в эфир. И чтобы купить эту приставку, необходимо иметь высшее образование, поскольку радиосолидность — это радио элитарных людей. Существует у нас специальный лозунг, который как бы будет воплощен в виде плаката и будет распространяться. А суть его такая: радиосолидность — защита от постороннего.
1: Да, да, то есть то же самое. Кстати, еще тут такой момент, что каждому абоненту радиосолидность, так же, как, кстати, и каждому абоненту или абонентше РБЖ, будет выдаваться доверенность, ну, даже не доверенность, а документ, как на автомобиль, так и паспорт.
0: Вот абсолютно верно, абсолютно верно.
1: При этом, как бы, можно будет выписывать лицу, обладающему этим талоном, генеральную доверенность на прослушивание этой станции.
0: Здесь еще вопрос интересен в том, что лицо, имеющее вот эту лицензию, специальную доверенность, оно может как бы передоверить его исключительно близким родственникам. Ну, здесь и идут...
1: Ну, в РБЖ, конечно, слабинка есть, там можно подружки, у которой уже родила, там
0: она собирается. В РБЖ это все-таки отдельная станция, а радиосолидность, здесь же смысл в очень эксклюзивности большой, поэтому можно будет передать только ближайшим родственникам. И радиостанция будет иметь очень высокий рейтинг.
1: Естественно. Потому что опрос рейтинговый будет производиться, естественно, только среди слушателей этой радиостанции.
0: Безусловно.
1: И печататься. То есть,
0: А ведь сейчас известно, что все опросы, они происходят, как бы каждая станция проводит опрос, находит людей, которые слушают ее, и дает свои социальные исследования. Поэтому радиосолидность — это как раз к вопросу о будущем, о том, чем мы будем в дальнейшем заниматься. И, Александр, я вот хотел бы даже тебя привлечь к работе на этой радиостанции.
1: Единственное, я не буду это самое заниматься уборкой и мытьем окон, потому что первое предложение было такое от тебя.
0: Ну, я в тот момент, когда я предлагал тебе такую

0: Работу, во-первых, не шла речь о радиосолидности, поскольку, исходя из того, из концепции радиостанции, просто не солидно это.
1: Нет, кстати, кажется. Вот, наверное, многие... Да, спасибо вам за звонок, до свидания, уважаемый. Я что-то забыл, я выключить нашего абонента, а я слышу, там уже сипит. Он, ну, уснул человек, видимо, в позднее время все-таки. Да.
0: Не солидно.
1: Не солидно. Так вот, как бы наверняка многие интересуются, какие взаимоотношения вообще между радиостанциями, да, ведь столько радиостанций в Москве, ФМовских и там прочих. Вот, на самом деле, как бы, существует негласная договоренность, как бы, ДЧ, то есть дело чести, что сотрудники одной радиостанции обязательно моют и чистят помещение другой. Вот, таким самым оказывается взаимовыручка, взаимопомощь, сближение коллективов, то есть все друг друга знают. На самом деле, даже существует, так сказать, ДР, это дети радиостанций, смешанные ДР, это СДР, значит, СДР — это смешанные дети радиостанций. Ну, например, диджей одной радиостанции переспал с диджейкой другой, получился вот СДР. Вот. А почему он, спрашивается, переспал? Потому что она убирала помещение этой другой радиостанции, или он приходил мыть окна этой. Поэтому всегда, постоянно, то есть это все радиостанции подчинены, на самом деле, одному лицу. Это не секрет. Мы не будем называть его имени. Вот. Все это как бы его щупальца. И щупальца должны взаимодействовать.
0: Особняком, да, я должен сказать, что стоит радиостанция, которая не находится в здании на Пятницкой, где все радиостанции.
1: Конечно,
0: поэтому, потому что помыть соседнее окно, это не так как бы сложно, как приехать, вот, допустим, на Арбат в условиях радио «Эхо Москвы» и помыть здесь окна.
1: Поэтому... А сейчас, вот видишь, люди с эмблемой одного известного радио занимаются как раз помывкой вот в данный момент.
0: Но в этом плане в какой-то степени можно назвать элитарным радио «Эхо Москвы», на котором мы сейчас находимся.
1: И а это так оно называется. Я просто, честно говоря, путаюсь всегда.
0: Ну, безусловно, я как бы тоже, поскольку...
1: А я вижу, вот сзади тебя висит.
0: Да, плакат своеобразный.
1: Да, такой. Это, конечно... Для игры в дартс я обычно играю в дартс. Всегда попадаю в кольцо.
0: Сколько выбиваешь?
1: А видишь, там в середине ничего нет уже. Это все мои дротики.
0: Радиослушатели мы можем послушать.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброй ночи, или скорее начало утра.
1: Рассказывайте, уважаемый.
2: Я вам звоню, я никак не могу дозвониться, потому что...
0: Это неправда, потому что вы в прямом эфире, значит, вы уже дозвонились.
2: Да, я послушал весь одного философа, который вы мне хотите не отличил.
1: Да-да.
2: Это меня очень так передернуло. И второго, который стакан водки там дернул, не мог доехать. Я вот хочу что сказать. Я просто-напросто, я говорю, поехал за грибами. Да. И в электричке там, ну, как говорится, два мужика сели. Вмазали, стали и людей поздравили в электричке. Ну, там немножко возмутились. Говорят, дайте нам спать. Идите вы нахрен со своим праздником. Просто-напросто. И обратно то же самое было.
1: Ну.
2: Домой приезжаю, у меня сын ездил на Манежную площадь. Говорит, я отлично провел время. Правда, добираться, говорит, трудно было. Вот и кого слушать. Ну, там в электричке, понимаете, бабушки-старушки и большинство такие, ну, пожилого возраста.
1: Да, да.
2: Они говорят, лучше бы какое-нибудь пособие дали, чем там эти открытки поздравительные от Ельцина.
1: Не, ну это понятно. Кстати, было же, да, спасибо вам за ваш звонок. Мы получили, безусловно, ценнейшую информацию. Мы изначально предлагали вообще, что каждому москвичу с пропиской вот выдавать в специальных пунктах передвижных курицу. Ну, как бы, да, вот, в подарок курицу, на которой стоять будет татуировка такая, бляха-муха, цветной, 850. Причем лет не будет написано, просто 850 цифра.
0: А там могут подумать, что 850 лет этой курицы.
1: Да, мало ли что.
0: Поэтому...
1: Вот, но отвергли это. Дело в том, что Останкинская птицефабрика выразила протест. Дело в том, что они перебирали уже лимит мясных кур, и нужно было для того, чтобы всех москвичей снабдить курами 850, нужно было уже перейти на яичный запас, то есть на курицу курицы не сушек, сокращенно КНов. Вот. А КН это КГНЗ. КННЗ это такой, ну, спросите у любого коровода, он просто вам скажет, что это святое, как бы, то есть для него. Вот. И этот проект, к сожалению, провалился, но мы обещаем, что на 8 мы всем, кто женщина, вот, старушка или грудник женского пола, по курице выдадим. Вот, с надписью 8.
0: Ну, вообще, это как бы более логично, когда люди получают материальные блага, как бы, в какие-то праздники.
1: Да,
0: а не просто
1: да.
0: Какие-то мифические гуляния, когда люди не могут никуда доехать, выехать, приехать не могут.
1: И да, там, покупают и там пиво за 15 тысяч рублей.
0: Да, и там находиться тоже никакой возможности нет. Поэтому это неправильно, необходимо, мне кажется, просто какие-то материальные поощрения, люди более благодарны будут.
1: А вообще, кстати, даже вот в таких массовых празднествах, то есть, ну, когда вот огромное количество людей выходит на улицу, да, ведь выгодно, что вот там, например, торгануть пивом по 15 тысяч, да, но вот не гибкая в данном случае была политика, то есть нужно было целиком прекратить трансляцию телевидения и радиовещания, чтобы людям нечего было делать дома, чтобы на улицу вышло в 5 раз больше народу, вот, и тогда им некуда деваться уже, кроме как покупать пиво.
0: Есть некая такая данность, которую вот ты сейчас расшифровал, я бы сюда добавил только то, что может быть, это покажется перебором, но я бы не то, что не отключал бы свет, а не включал. То есть, как бы подача электроэнергии в домах в вечернее время...
1: Не была бы ее, не было бы, да?
0: Ее не было.
1: Нормально, она, нормально, хорошая, да, тоже тема.
0: Была бы сведена к минимуму. Тогда в любом случае люди уже выходят из своих квартир и спрашивают,
1: а
0: что случилось.
1: Да, тут уже ларек. Как типа, бы, да. Уже они вышли, уже повод для праздника. Отключили, да, свет во всем доме.
0: Да,
1: уже
0: значит,
1: праздник,
0: уже можно
1: тусовка,
0: сплотиться,
1: уже надо,
0: тусовка.
1: Значит, выпить, уже значит, ларек,
0: да,
1: окупится.
0: Уже ларек. То есть здесь как, да, бы можно идти, совершенствоваться, и бизнес может быть блестящий.
1: Конечно. Ну, просто, к сожалению, наш отечественный бизнес еще вот не настолько развит, чтобы сделать такой серьезный маркетинг, вот просчитать все это и понять.
0: Я хочу, да, в этой связи вот предоставить в пользование радиослушателям одну из композиций нашей пластинки. Она называется «Life is Life». Она не немножко за другим номером, Александр, она за номером 9. Я думаю, что не так сложно поменять немножко кнопочки.
1: Да.
0: Вот. И за номером 9 эта композиция, она как бы своей энергетикой говорит о том, что жизнь — это жизнь, и не нужно ничего принимать серьезно.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Мы слушаем новую пластинку группы «Бонни Нем», которая называется «Мелодии ритма зарубежной эстрады», выпуск 2. И общаемся с вами по телефону 203-19-22. Звоните нам, мы вас выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
1: Алло.
0: Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте. Вам аналогично.
2: Погромче постарайтесь, пожалуйста.
1: Вот так нормально?
2: Отлик. Да, вот так лучше.
0: Отлично.
1: Меня зовут Андрей.
0: Угу.
1: Так, я хотел бы спросить. Я сейчас подумаю даже, что я хотел бы спросить.
2: Вот это, кстати, хорошо.
0: Да, да, это очень впечатляет.
1: Я могу сказать, что я очень рад, что не пошел на торжество.
0: Давайте сделаем так, подождите, давайте сделаем по-другому. Вот просто нам с Кириллом будет интересно. Сейчас я выведу в эфир второго радиослушателя, а вы зададите ему вопрос, который вас интересует. Хотите? Давайте.
1: Да,
0: здравствуйте,
1: пожалуйста.
0: Вы тоже в прямом эфире, алло.
3: День добрый, очень приятно.
0: Вот, пожалуйста, мы с Кириллом сейчас уходим отсюда, а вы общаетесь, пожалуйста. Вот вдвоем знакомьтесь, давайте, разговаривайте. Давайте.
1: Алло, здравствуйте. Как тебя зовут-то?
3: Меня зовут Лев Натанович.
1: Ух ты, как интересно. Ну, Андрей меня зовут.
3: Очень приятно.
1: Вы знаете что-нибудь о Кирилле Немоляеве, вот когда-нибудь, который сейчас в эфире?
3: Который в эфире? Да вот знаю, вот слушаю его. Вот, вот это я знаю.
1: В студенческие годы мы слушали SMC, и там было очень весело, когда мы слушали все эти...
3: Нет, замечательно. Вот я еще очень хочу сказать, правильно совершенно поступил, Андрей, что не пошел вот на этот праздник. Там, знаешь, тут такие вот разные козни строили.
1: Я вот сам... бывает праздник.
3: Да, вот я знаю, я работаю в УВД по охране московского метрополитена, и знаю, вот почему все метро было закрыто. Это мы его закрыли. Мэр тут ни при чем, тут звонили, говорили мэру морду набить. Ну зачем? Мы вот так просто постояли чуть-чуть, думаем, ну что, мы не люди, что ли? Надо тоже устроить праздник для души. Взяли, закрыли, к черту, это метро.
1: А у нас с вами тоже праздник для души. Нам в прямом эфире дали пообщаться.
3: Ну вот именно.
1: Мы, наверное, никогда друг друга не увидим.
3: Чудеса электроники.
1: Но я запомню этот случай.
3: Я тоже, пожалуй, запомню.
0: Ну что, договорились?
2: Мне кажется, что интересная практика общения, и можно строить на этом целые программы.
0: Ну вот еще. Тогда нужно, чтобы это самое, как бы, сделать ноу-хау, или как это называется?
2: Хау-хау.
0: А, хау-хау. Это чау-чау, такое животное, из которого у меня воротник. Кстати, как тебе нравится моя шубка?
2: Ну, честно говоря, как бы не очень по сезону, но с перспективой ну, это...
0: Только сегодня взял, я же должен, чтобы все видели.
2: С перспективой.
0: С перспективой, то есть, как бы... Ну что, следующий телефонный звонок, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я бы хотел затронуть вопрос севера.
0: А это хорошо.
4: Вы говорили там, как вот корабли плавают.
0: Да, да.
4: Я предлагаю еще вперед, ну, вот смотрящих. Который должен идти и смотреть, а за ним должна идти бригада, которая должна расчищать снег.
2: Но вы знаете, дело в том, что тема интересная. Но если мы представим себе ситуацию, когда есть вперед смотрящий, есть бригада, которая расчищает снег, и есть бригада ледорубов, которые как бы рубят уже лед, то как бы чисто с экономической точки зрения это раздувание штата элементарное. И ни один ледокол атомный не мог себе позволить такого количества людей.
0: Тут даже дело немножко в другом-то, извини, что я тебя перебил. Дело в кормежке. Ведь доказано, что 1/3 груза любого атомного ледокола это корм для моряков, так? Раз, два. Плюс общество защиты Арктики от загрязнения категорически возражает, когда, извиняюсь, на белый девственно чистый снег откладывают канаты люди, то есть гадят, попросту говоря. И чем больше канатов, тем больше общество возмущается. Это тоже один из элементов вынужденной экономии.
2: Понимаете? Видишь, Саша, получается даже, что ты более полно, чем я, ответил на вопрос. Хотя
4: а
2: я
4: можно
2: думаю...
4: перебить?
0: Да, конечно.
2: Пожалуйста.
4: Там плавают всякие подводники типа Кусто.
0: Так.
4: Ведь может корабль задеть как-нибудь.
2: Ну, Арктика же большая.
4: А потом мы не увидим подводных одиссей.
0: Нет, дело в том, что как бы подо льдом оно не плавает ничего. Дело в том, что там толща большая, там нечто другое. Кстати, вы знаете про такое явление, как антарктические черви? которые прогрызают толщу. И действительно, это реально живые существа, которые ползают. И, кстати, едят лед и гадят льдом. Вот. Они-то буравят все. Вот, кстати, мы наладили тут в нашем магазинчике внизу выпуск. Даже не выпуск, а продажу таких червячков. Дело в том, что домашние хозяйки огромное количество времени тратят на разморозку своих морозильников. Просто они приходят к нам, сейчас покупают коробок этих червей антарктических, закидывают, то те буравят. И все. И сразу рухлить из-за льда получается. То есть, кстати, можно класть в коктейль их. Вот, то есть достаточно их сразу запустить в морозилку, отловить, пока они погадить не успели, и кинуть в коктейль.
2: Ну, в коктейле.
0: Наполнитель, Александр, такой.
2: Да. Я считаю, что это может служить как бы несколько по-другому. Допустим, вот заказываешь ты себе какой-то коктейль без льда, а неожиданно как бы тебе дают со льдом. И ты просто запускаешь туда червя, он моментально...
0: Из коробочки, принесенной с собой просто.
2: Ну, а как бы она может быть всегда с собой. Запускаешь туда антарктического червя, и как бы в течение нескольких секунд...
1: Можно еще раз перебить?
0: Да, конечно.
1: У меня вопрос к Александру.
0: Да.
1: Я его страстный поклонник такой. Вот хотел бы спросить, кто такой И. Заховатский?
0: Кто-кто?
1: И. Заховатский.
0: Заховатский?
1: Да, Заховатский.
0: А простите, откуда вы знаете это словосочетание? Просто я сейчас посмотрел сразу на свое тело, у меня такой татуировки нет. У меня вся информация, мне близкая в виде татуировок, расплескана по моей тощей тушке. Заховатского тут нет. Сейчас еще в одном месте. Нет, здесь тоже.
1: Кто такая Беатриче?
0: А, вот Беатриче. Беатриче — это была такая, ну, одна из первых проституток еще в советские времена. Вот, она самая первая, она занималась этим у гостиницы «Космос», где я имел счастье в свое время работать оперуполномоченным вот этого участка. Вот, мы ее несколько раз забирали. Она первая, в общем-то, одела действительно кожаную юбку. Вот, сейчас она живет в Финляндии, вышла замуж за финского коммерсанта, в то время уехала в Финляндию и опубликовала книжку спецслужбы Финляндии против России. То есть дело в том, что в Финляндии, не знаю как сейчас, но в то время проводилась очень серьезная пропаганда спецслужб против русских вообще России. То есть на самом деле самый страшный национализм — это финский национализм.
2: Спасибо.
0: Да, спасибо. Ну что же, следующий звонок, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания просто.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел бы вас спросить. Вы не в курсе, вот как Нефертити, вы помните такую царицу? Естественно, египетскую.
0: Безусловно.
5: Ну да. А вот ее девичье имя, вот я вот спорю с друзьями, я никак не могу понять. Девичье...
0: Елизавета.
5: А?
0: Елизавета.
5: Нет, неправильно. Видимо, неправильно. Потому что ее продали там за золото, там, не знаю.
2: Ну, это не аргумент в пользу того, что она не Елизавета.
0: Да, то есть, как бы, если ее продали, то Елизавету продать можно легко.
5: Нет, она не Елизавета.
0: Ну, сейчас она Нефертити. А была Елизавета.
5: Нефертити – это нет, уже она... потом ее супруг.
0: Нет, дело в том, что на самом деле Елизавета, Лиза и Люси – это одно и то же. Поэтому что Люся, что Лиза, что Елизавета – я полностью...
5: Это входящее солнцем. Там, Нефертити. Это входящее солнцем.
0: Да.
5: А вот ее вот, я вот не помню, вот честно говоря, если вы... То есть ее девичье имя, когда ее продавали принцессу.
0: А, понятно, понятно. То есть вы бы тогда не с ней спрашивали, понятно. Сейчас, спасибо. Сейчас вот я обратил спасибо вам за вопрос. Дело в том, что девичье имя матери Нефертити была Зия Ульхака. Вот, соответственно...
2: Я не знаю, Александр, насколько вот именно эта информация может помочь в определении девичьего имени Нефертити.
0: Нет, а дело в том, что по египетским обрядам нужно убирать последнее слово, поэтому если ее маму звали Зия Ульхака, то Нефертити девичье имя было Зия Уль. Вот дочку, соответственно, Нефертити бы девичье имя было просто Зия. Вот, а, соответственно, уже дочку дочки звали бы просто никак, то есть без имени. Вот, и просто Нефертити. То есть после трех поколений она становится тоже Нефертити. Ну, просто говоря, Нефертити. Это, дескать, поди сюда, и все. Ну, я думаю, исчерпывающим.
2: Я думаю, что да, в определенной степени, да.
0: Вполне. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Вы знаете, очень интересные передачи и очень веселые.
2: Спасибо большое. Спасибо. Вот нам мало женщин звонит.
6: Но, знаете, вот мне как-то очень удивительно, что Кирилл Немоляев, который автор альбома «Бонни Нем», да, и предыдущего, занимается такой серьезной темой, как история СССР. Вот, ну, конечно, эта тема очень нужная, неоспорима. Вот, но для меня, например, конечно, такой вопрос, как сила тяги или питание космонавтов, это, конечно, не мой вопрос. И я, к сожалению, конечно, не буду, вероятно, читательницей. Но вот музыка, которую он сегодня заводил, мне очень понравилась. И вот у меня большая просьба к Александру.
0: Да.
6: У меня позвонила моя подруга, и которая придет ко мне в гости завтра.
0: Да, вот, да, я знаю, я виделся, да.
6: Да, вот, в прошлый раз была в гостях Марио Корни.
0: Корти, да, Марио Корти.
6: Как?
0: Корти.
6: Корти?
0: Да, да.
6: Да, ну вот, Марио Корти. И он совершенно неожиданно дал в конце, вероятно, это он притащил, арию из итальянской оперы, совершенно редкостную запись.
0: Это, по-моему, была как бы... это было, по-моему, произведение, одно из произведений господина Сальери.
6: Нет, нет, нет. Упаси Боже. Александр, это уж я точно знаю. Я знаю слова перевода на русском языке этой оперы.
0: Вы знаете...
6: Рахиль, ты мне дана... Но на итальянском не знаю. Угу. Дело в том, что эти люди, которые придут ко мне завтра, представляете, Александр и Кирилл, что сказала мне моя подруга со своей маленькой девочкой? Она говорит, я приду, и мы хотим душевно обогатиться. Вы понимаете?
0: Да,
6: вот
0: да,
6: как
0: да, конечно.
6: Раз эта ария, она и явится, как бы, если бы мне удалось ее сегодня записать, душевным обогащением этого ребенка.
0: Знаете, ну, честно говоря, так сразу в лед, это же мы же приносим эти пластинки снизу, из амбара нашего.
6: Ну, это естественно. Вы знаете, если Александр нельзя, так нельзя. Затяну удочку. Может быть, можно, потому что душевно обогатить ребенка, конечно, очень бы хотелось.
0: Вообще, вы знаете, обычно, чтобы ребенок духовно обогатился, вот его раньше ставили на горох в угол на коленке.
6: Ну, нет, нет, Александр. Это как раз противоположная мера. Нет, это не то.
0: Понятно. Вы знаете, давайте сделаем так. Сейчас просто у нас совсем немножечко остается времени.
6: Ну, спасибо вам большое, Александр.
0: Вам спасибо.
6: Запишу.
0: Разлука обязательно. Сегодня разлука я обязательно
6: прозвучит. Я разлуку запишу, и пускай откатывается. Обогащается русской.
0: Это хорошее слово. Пускай откатывается, это хорошо. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, вот что касается классической музыки, я как бы с радостью, я знаю, что ты закончил Гнесинское училище по классу гусли. Нам в оркестр, камерный оркестр канонического импрессионизма «Голоса родных» просто необходимо сейчас какой-то внести элемент народности. Мы...
2: Ну, Александр, ты же действительно хорошо осведомлен о моем творческом пути. Все-таки мы уже как бы не мальчишки, а многое то, что делалось, оно было как бы в глубокой юности.
0: Да,
2: поэтому
0: да,
2: вот
0: да.
2: Факт окончания факультета в Гнесинском
0: имени
2: училище...
0: Геннадия Гнесина.
2: Да, имени Геннадия Гнесина. Он действительно был, но если сейчас ты меня попросишь играть в прямом эфире на гуслях, которые я как бы захватил...
0: А зачем ты их там носишь?
2: Ну, это как бы часть имиджа, как
0: понятно.
2: У любого человека. Я сейчас не смогу тебе как-то...
0: Да лучше ты их не распаковывай.
2: Нет, они как бы будут здесь, я это чисто хотел...
0: То есть
2: просто...
0: ты их оставить хочешь вообще?
2: Нет, я могу их оставить здесь, но...
0: Поиграть дай тогда.
2: Ну, вообще, в такой ситуации-то я тебе как бы просто их могу подарить.
0: Нет, спасибо. Я их, пожалуй,
2: ну, они, ты как ты видишь, они такие уже большие. Это же мини-гусли.
0: Ну, представляю, когда так, как выглядят нормальные гусли. Да. Давай следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы все внимание.
7: Здравствуйте еще раз, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте еще раз. Это уже вы опять?
7: Да. я задавал вопрос о музыкальных пристрастиях Кирилла.
2: Ага.
7: Вот, мне бы хотелось у Кирилла такой еще вопрос спросить, как получается тот вокал, который я могу услышать и на кассетах или компакт-дисках?
2: Ну, дело в том, что здесь сразу вопрос, несколько спасибо. Человек записывается, как бы не связанных со мной никоим образом. Они просто извлекают определенные частоты, вот эти низкие, одновременно, и при слиянии этих голосов.
0: Ну, элементарный такой, как бы серьезный, правда, монтаж. Элементарный, ну, в общем, серьезный, да, монтаж.
2: То есть, как и многие вокалисты, реального такого прямого отношения к вокалу я не имею практически.
0: Ну, естественно, есть, а это и не нужно.
2: Нет, это, ну, это и не нужно, просто не все знают об этом, что, да, как бы многие известные певцы и вокалисты, они, по сути своей, никогда и не пели. Вот, поэтому здесь такая вообще тема сложная. И вот так в двух словах как-то об этом рассказать, это все непросто, и приходится подчас даже вуалировать собственное имя, поскольку, если говорить серьезно, то к ансамблю Бонни Нем я могу как бы чисто относиться как, вот, как художественный руководитель относится к ансамблю, которого он как бы является вот руководителем Куэлла. То есть, ну, здесь не более чем какое-то руководство происходит, а вокал — это такой вопрос коллективный, и достигается он, как я уже говорил, усилиями нескольких людей, имена которых я просто не имею права называть.
0: Ну, тут еще действительно хотел сказать, что вот ваш вопрос вполне такой понятен, он носит в себе определенный смысл, естественно, насчет вокала, да, но это то же самое, что спросить у дирижера, например, симфонического оркестра, скажите, как вы добиваетесь такого звучания струнной группы?
2: Вот, вот, кстати, Саш, очень хорошее, как бы, сравнение. Я надеюсь, что мы не обидели нашего радиослушателя, а, может быть, его слегка заинтриговали, но правда есть правда, и как бы умалчивать об этом я просто...
8: Декоративные собачки и космонавтика. Быстрое приготовление ужина.

Векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода. Орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: И я рад приветствовать в нашей студии Александра Дугина, геополитика, философа, писателя, главного редактора журнала «Элементы». Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Александр, вы знаете, я сразу, не откладывая в долгий ящик, позволю себе зачесть, на мой взгляд, интересное сообщение, пришедшее на наш пейджер. Александр, куда вы поедете на майские праздники? Спрашивает Николай, видимо, и вас, и меня. Я позволю себе первым ответить. Я поеду лично в зоопарк. Вот. А что вы собираетесь делать? И вообще мне хотелось бы узнать определение праздника для вас. Я просто считаю, что какие-то календарные даты, навязанный индивидууму социумом, с позволения сказать, это своего рода такой, ну, эндогенный зоб, вот, который заставляет радоваться, когда не радостно. А настоящий праздник — это, к примеру, ну, для кого-то даже хорошо опорожнить желудок, для кого-то записать какую-то хорошую музыку или концерт, или просто светит солнышко. Вот как вы можете мою такую тираду прокомментировать?
1: Вы знаете, я думаю, что все-таки, знаете, когда человек пребывает в утичном состоянии, он, конечно, имеет возможность радоваться собственным праздникам, но вы правильно заметили, что очень противно, когда внешний мир навязывает нам праздники. Гораздо интереснее, когда мы навязываем наши собственные праздники внешнему миру. Поэтому, на мой взгляд, настоящий праздник — это когда человек умудрился по своей собственной воле заставить все общество, весь остальной социум праздновать какой-нибудь день, например, там, 5 мая или 7 мая, или 6.
0: Или каждый месяц отмечать 8.
1: Или 8, вот, да. То есть, в принципе, вы знаете, настоящий праздник все-таки должен иметь некоторый объем социальный. Вот когда мы просто убегаем от внешних праздников, это, на мой взгляд, эскейпизм, это недостаточно. Надо заставить всех остальных радоваться вместе с тобой. И, в общем, не так важна причина, важно умудриться суметь сделать это. Вот тогда будет настоящий человеческий праздник, если мы сможем заставить перенести, например, 8 марта на 9 или на 7 и праздновать там, да, даже не день мужчины, а день ребенка, или день просто не день женщины, а какой-нибудь особый такой,
0: можно,
1: очень партикулярный день.
0: День там дерева, в общем-то, совершенно неважно, какой день. Мы, кстати, предлагали и выносили на обсуждение даже в Думу этот вопрос, чтобы каждый день, ну, присвоить, вот есть, например, да, день учителя, да, вот, а мы, например, там день беременной женщины на первом месяце, беременная женщина на втором месяце, чтобы у каждого было по дню, чтобы каждый себя как чувствовал причастным. Вот сколько у нас в году дней, я не помню, по-моему, 300 с чем-то.
1: Это меняется. На самом деле, вот количество не строго определено, оно варьируется где-то между 360 и 360 с лишним. Но, в принципе, поскольку градусов в круге 360, и, в общем, это как бы такое число базовое, то остальные дни, они то добавляются, то прибавляются. Вот у египтян было как бы 360 дней, это правильные дни, они, это в законе дни. А потом еще добавлялось 5-6 дней, как, в зависимости от того, как они посчитают. Причем это тоже очень важно, потому что эти 5 дней дополнительных, или 6 дней, или 10 дней, в зависимости от того, как они разгонятся праздновать, они посвящены были различным богам. И вот в зависимости от разных теологических моделей количество дней в году менялось. Не намного, на самом деле. В принципе, вот эти 360, их надо иметь в виду, даже вот несмотря на такое хаотическое изменение. 360 — это базовая такая стартовая черта. Точно 360. Но плюс еще нечто. И вот была такая в Мемфисе, была традиция, они поднимали руку, как бы 5 пальцев, да, каждый, и загибали каждый палец. Вот. Но поскольку часто вот как бы это сопровождалось чудовищными возлияниями в Мемфисе, день рождения богов, который добавлялся к 360, то, естественно, что же может быть на 5 и на 4-й день люди сбивались со счету и начинали загибать опять те же самые пальцы, и по второму разу, ну, сами понимаете, все-таки очень крепкие такие египетские напитки, в исламе сейчас вот там нельзя пить в Египте, а раньше там можно было вполне пить прекрасные, очень сильные средства и курить, поэтому, естественно, вот эти дни богов, пятидневная неделя могла периодически растягиваться. И в этом отношении, сколько вы говорите, дней в году, но, строго говоря, трудно сказать. 360 с чем-то. Ну, минимум 365. Где-то еще вот периодически в силу такого, как бы сказать, силы такой радости, можно было бы добавить еще несколько.
0: Ну, я думаю, что мы набрали бы количество персонажей, к которым вот эти дни нужно было бы прилепить, дабы как-то праздновать. Вот, кстати, пришел вопрос, по-моему, уже вам. Александр посмотрел ваш фильм «Тайны века». Он мне очень сильно понравился. Планируете ли вы выпуск новых фильмов? Если да, то когда? С уважением, Паша.
1: Дорогой Паша, я очень благодарен вам за звонок, за пейджеровское послание. Этот «Тайный век» — это было только, знаете, разминка определенная. Меня попросили люди на телевидении лет 6 назад сделать какой-то сериал. Я предложил на выбор несколько тем, самых разнообразных, от «Похитителей детей» до «Оживления мумий», «Воскресения мертвых», сериал такой, фантасмагорический сериал про русского мыслителя Федорова, который предложил с помощью определенных магических операций всех вообще умерших людей восстановить. Причем он предлагал также программы управления погодой. Ну и как бы я предложил целый ряд таких занятных вещей, но почему-то ОРТ, или как она называлась, тогда Первый канал, выбрал тематику про фашистов. Потому что аргументировал, что вот уж про фашистов точно всем понравится. Там про Федорова и «Воскресение мумий» трудно сказать, про фашистов точно. Ну, я сказал, пожалуйста, про фашистов. Я могу сделать и про фашистов. И вот сделал 5 программ про фашистов. То есть они были очень интересные. Вот. Но на 4-й программе все дело закрыли и начали уж штурмовать Останкино. Причем, как бы сказать, попала мина в...
0: В архив как раз.
1: Как раз в то место, где мой товарищ, я, правда, с другой стороны нападающих был, то есть вот со стороны народа, вот, а мой товарищ Воробьевский, он как раз монтировал «Тайный век», 5-ю программу, и мина попала в него, ну, в общем, тем не менее, он спас там, спас пленку, вот, но Александр Николаевич Яковлев, поняв, наконец-то, после там... многократной прокрутки этого фильма, что фильм про фашистов, а он не любит фашистов. Я тоже не люблю фашистов, но меня попросили, я предлагал про мумии, про Египет, про похищение младенцев, про чревовещание. Самые разнообразные темы. Меня просили, сказали, что это модно, потому что все будут смотреть. Действительно, так оно и оказалось, но Александр Николаевич Яковлев что-то перепутал и решил, что программа действительно про фашистов, и что не надо про фашистов делать, и снял эту 5-ю. А там уже про Кроули, там начиналось уже совсем не про фашистов. Там дальше уже очень интересный, про Теодора Ройса, бывший шансонье, друга Вагнера, который был анархистом. И, то есть я все-таки, как бы сказать, немножко ушел от этой темы в 5-й программе, но тут Александр Николаевич Яковлев пришел к этой теме, он посмотрел телевидение, которое ему было поручено, и снял вот эти несчастные наши программы, которые стали потом тиражироваться самостоятельно разными такими сомнительными персонажами, вот, и распространяться. И они распространялись до такой степени, что все уже смотрели, вот, их больше еще, чем нежели бы их по телевизору показывали, эти «Тайны века». Вот, я готов продолжать сериал. Мне же даже, кстати, самому уже... Я не интересовался этой темой, просто сделал по заказу про фашистов, да, но мне это настолько вот уже... Это как вызов, понимаете, когда столько людей, но ничего не поняли из того, что я сделал. Мне самому хочется сделать 6-ю серию, и опять про фашистов, или 7-ю, 8-ю. То есть я готов продолжать, пока вот эта тема, вот они, пока, наконец, люди не поймут, что не в фашистах дело, а дело в воскрешении мумии, на самом-то деле. Просто надо немножко шире смотреть на вещи. И вот в этом отношении я планирую сейчас восстановить этот сериал, сделать 6-ю, 7-ю, 8-ю, 9-ю и 10-ю серии. Еще 5 серий. У меня материалов достаточно много. И новый появился, и свежие материалы, и архивы кое-какие. Вот, но все-таки я, может быть, буду продолжать одну серию, добиваться своего, знаете, как правозащитники, как Новодворская, ходить и требовать, дайте мне сделать еще про фашистов, и еще. Несмотря на то, что это была абсолютно не моя инициатива, но на другой программе я мог бы сделать, простите, по какой-то, наконец-то, честно говоря, про мои любимые мумии и про Федорова.
0: Просто дело в том, что идет по нашему телевидению огромное количество сейчас всяческих документальных кадров. Вот, то есть, ну, например, однажды включив диапроектор, а я все вообще без звука смотрю, вот, то есть у меня он называется диапроектором. Вот, я увидел Адольфа, который стоял, значит, там весь в свастиках, там в оружии, значит, и говорил свои речи, значит, по другой программе тоже, значит, какие-то, ну, там шли эсэсовцы, тоже у них, значит, были свастики. Может быть... Я просто думаю, что, может быть, люди как думают, действительно, большинство людей смотрят диапроектор, ну, как, поскольку бред уже всем дал, без звука, и могут счесть эту фашистскую пропаганду. Может быть, вам в вашем как-то фильме вот этот значок сделать, как это, ну, как в «Криминальной хронике», такими вот
1: Расплывчатый.
0: Или расплывчатый, или еще лучше с такими, с бликами. Вот, то есть каждого, ну вот он идет, там сколько головок каких-нибудь фашистских солдат, вот у каждого такая, ну, заретушировать, чтобы было понятно, кто или нет.
1: Или вообще другие знаки, например, поставить. То есть идут, да, все, например, фашисты, а у них пепсикола там на знаменах. Кстати, это хорошая мысль. Либо, например, действительно, либо давать, вот рассказывать про фашистов, а показывать какие-нибудь пейзажи там швейцарских Альп, просто так. А при этом идет какой-то текст, когда вы говорите, что равно все без звука слушают. Значит, можно совершенно спокойно обезопасить
0: себя. Даже лучше не Альп, а лучше показывать внутренности какого-нибудь ресторана типа Макдональдс. Вот, мне кажется, это больше привлечет, потому что когда люди едят, то видеоряд более, ну, как
1: насыщенный.
0: Да, более насыщенный как-то. Слюноотторжение, однако, будет производиться. А вообще, вот ваше отношение, вот отношение Александра Дугина к этому значку, к значку свастики. Ведь дело в том, что значок-то несет под собой определенные, скажем так, реальные энергетические мощные балансы, оправдания, сил там и так далее. А сейчас он применяется кем попало, где ни попадя. Вот не приходила ли кому-нибудь в голову идея о приватизации этого значка? Ну, к примеру, я беру, плачу большие деньги, и никто в мире не имеет права, кроме меня, использовать, скажем, вот эту свастику ни на полотнах, ни по телевидению. Вот мы так делали с птицами, то есть изображение всех птиц попросту было приватизировано где-то месяц.
1: Патент, да?
0: Да, просто патент. То есть любое вот пернатое существо, птица, люди платили деньги за это. Вот сейчас же все реально. Потому что это получается, что как летали раньше, вот мы, я помню, в тыл постоянно летали и наносили любые значки, нужно было нам американские нанести, мы наносили американские, летели вроде как американцы. Также здесь происходит путаница, то есть в этом плане кто угодно прилепил и пошел.
1: Да, это, кстати, хорошая идея, но надо, чтобы вот человек или компания, которые приватизировали бы свастику, они были достаточно сами по себе вот странными. Например, вот действительно, отлично было бы, если бы до этого додумались такие вот, скажем, компании, как Пепси-Кола или Кока-Кола.
0: Да.
1: То есть, вот если просто какой-то Иван Иванович приватизирует свастику, это будет тупо. А вот если Кока-Кола приватизирует, это будет на самом деле очень такое символическое действие. С другой стороны, вот что вы спросили, какого мы отношения. Я считаю, что что свастика хорошо, но свастика одна недостаточно. Что надо вот для того, чтобы действительно энергетично получить вот весь как бы сказать, комплекс заложенных в этом символе значений, надо две свастики обязательно. Справа и слева, например. Или правосторонний, или левосторонний. Вот если, например, люди татуируют себе, вот скинхеды многие татуируют на лбу, над ухом свастику. Вот они ошибаются, потому что этот энергетический символ, его тайна. Я много занимался символизмом. Тайна в том, что надо обязательно две свастики. Например, на левом и на правом виске. На лбу и на затылке. Или на, скажем, левой руке повязка и на правой руке повязка в разные стороны.
0: Да,
1: поскольку
0: безусловно,
1: это асимметричный символ. Вся его мощь, вся его...
0: В замкнутой цепи.
1: Да, совершенно верно.
0: В замкнутой цепи.
1: Когда будет две свастики. Правосторонняя и левосторонняя.
0: Ну, это, то есть, как пример, можно привести вот фирменные хорошие колонки. Вот у них же этикеточки
1: вот
0: эти тоже
1: вот
0: так наклеены по две. Не наклеят же они на одну этикетку. Это глупо. Вы возмутились, закричали брак.
1: Совершенно верно. Да. Это стереосимвол. Вот, кстати,
0: да,
1: многие...
0: Да, да, да.
1: Поэтому свастика сама по себе, когда ее ограниченные люди просто одну накалывают или вырезают, или там как бы целуют, или не знаю, что здесь еще можно делать, но они ошибаются. Знаете, это вот у нас все в России. Как бы сказать, с одной стороны, я очень люблю свою страну, она все делает очень... И свой народ, он все делает гениально. Но все-таки вот в этом отношении меня удивляет такой проницательный этнос и не может додуматься, что одной свастики мало, что надо две свастики.
0: Ну, а, кстати, вот вы сказали гениально. Мне кажется, не совсем правильное определение. Не гениально, а искренне. А вот искренность — это своего рода тоже гениальность. То есть, если человек что-то делает искренне, его уже можно назвать своего рода гениальным. Значит, на него не наложило свою коррекцию, время, общение, да, и так далее. Круг людей, с которыми он там в школе где-то учился. Кстати, вот пришел на пейджер вопрос. Во-первых, ко мне вполне лаерски, как звучит ваше отчество. То есть сомневаются насчет фамилии, дескать. Uh-huh. Вот, все правильно, так, как вы и думаете. Алексеевич, господин Дугин, расскажите, пожалуйста, про друзей вашей юности, имею в виду людей, с которыми вы начинали. Ну, кстати, uh-huh. передо мной сидит не такой уж вот старый человек, чтобы у него спрашивать о юности. Вот, а начинали, видимо, ну, с какого момента и что начинали, непонятно. Вот давайте определим вот момент, с которого вы начинали.
1: Нет, когда? На самом деле, ну, может быть, конечно, спасибо, но что не такой уж старый, но и не такой уж молодой. У меня за плечами 20 лет войны такой, как бы сказать. Я занимался, может быть, один из самых, кстати, вот интересно, что я и старейший российский политик. Вот это вот многие забывают. Ведь в основном люди занялись политикой в России. Где-то вот в перестройку, да, конец 80-х, начало 90-х годов. И даже там старые бурдюки, как бы сказать, нынешние такие, как бы сказать, старцы такого политического олимпа, ну, как бы сказать, вот это вот то, что принято называть серьезными такими взвешенными центристами, они ломанулись, собственно говоря, в политическую деятельность очень поздно, когда их уже вытряхнули просто с их мест, и как бы они поскакали, поползли и там послюнявили в свое в такое вот в политическую реальность. Я занимался действительно с конца 70-х годов, у меня был мой политический мир, выстроенная идея, которую я, собственно говоря, немножко корректировал за это время. Она подвергалась эволюции, но я ее, в общем, от нее не отказываюсь. И поэтому я совершенно, мне кажется, полномочен называть себя старейшим российским политиком. Именно старейшим. То есть вот как раз, ну, несмотря на то, что внешне я выгляжу... Во-первых, трудно сказать, сколько мне лет. Это тоже такой момент, что я сам подчас затрудняюсь, поскольку это тоже субъективное понятие время, да, годы. То есть если так уж все механически мерить, то это мы дойдем до полной ерунды. Как измерить, например, любовь, силу любви, там, в единицах, или там... Время — это тоже вещь очень субтильная,
0: совершенно
1: тонкая.
0: С вами согласен. Здесь очень глупо, кстати, вот сама дата, день рождения, и тот восторг, с которым почему-то все это событие вот воспринимают и начинают как-то бурно отмечать. То есть непонятна цикличность почему-то. Вот откуда это вообще взялось?
1: Ну, да. С другой стороны, когда у других день рождения, ты, во-первых, не очень вдаешься в это, там всегда кормят,
0: да,
1: поют,
0: и,
1: в общем,
0: да.
1: Это неплохо. То есть, вот другое дело, что свое день рождения, вы совершенно правы, его незачем отмечать, а надо отмечать день рождения других людей. Причем вот когда вас приглашают, это можно даже не вдаваться, действительно ли это день рождения. Приглашают, но это значит, надо идти, там, как бы сказать, там, хорошие... Особенно мне всегда нравятся салаты. Знаете, вот салаты и день рождения, это действительно настоящий праздник. И тут неважно, сколько человек лет, потому что его тоже человек уже нет. Вот, если дадут салат, то вот как бы можно все как бы помянуть, и вообще все будет весело. Вот это настоящий праздник, когда дают салаты. То есть, да, уже действительно субъективные измерения времени — это более субтильная вещь. Вот, но вот что спросил товарищ по пейджеру, у меня вот юность, она происходила так, очень, мне кажется, нормально. То есть у меня были свои университеты. Как у Горького, они были на дне. Они у меня были, ну, не совсем на дне, но где-то близко ко дну такого позднезаветского периода. Они очень близко. Вот я какое-то время работал дворником. Какое-то время меня даже оттуда выгоняли за недееспособность.
0: Извините, я просто, пожалуйста, такой вопрос. Дело в том, что наших радиослушателей интересует всегда, в общем-то, какие-то подробности вот и момент. Вот когда вы работали дворником, какая рука у вас была выше на метелке, правая или левая? То есть вы, ну, толчковая была левая рука или правая? Я просто почему спрашиваю?
1: Да, да,
0: потому
1: да.
0: Что я, например, вот правой рукой в правую сторону никак не могу. У меня реакции туда нет. Я только вот слева гребу, загребаю левой. Даже вот лодкой, когда я там или что-то, или плыву, то есть всегда меня влево. То есть это я ни в коем случае не намекаю на какие-то политические моменты. Действительно так.
1: Ну, вы знаете, я, наверное, был действительно не очень профессиональный дворник. Первый раз, когда я вышел на работу, у меня тут же сперли ведро. Вы знаете, я вот это грязное ведро со щеткой. Я его оставил, естественно, где-то. Это было 5 часов утра. Я решил честно пойти и вымести дорожку до того, как появятся начальники. Такие дворницкие, вот такой как бы олигархи своего рода, такие жековские. Вот. И я поставил посреди дороги ведро с грязной тряпкой. Никого не было. И, как бы сказать, я даже так еще примеривал, готовился к тому, чтобы взять, схватиться за метлу. Вот, я обернулся и видел, что ведро уже сперли.
0: Автомобилисты.
1: Вы думаете, да?
0: Уверен, уверен. Слить что-нибудь или там залить.
1: Ну и
0: там
1: тряпку какую-то грязную. И а после этого протереть. Меня оттуда выгнали, потому что они сказали, что если у вас сразу после вот так, как бы, до того, как вы еще только... Я, конечно, был страшно расстроен. И мне представлялось, что, ну, в общем, это настолько ненужная вещь, ведро было не новое, мало такое, мало привлекательное, было 5 часов утра, я настолько расстроился, что перестал мести вообще, то есть я бросил это, как бы сказать, это занятие, мне даже оттуда за такой недееспособностью отчислили в конечном итоге, там было какое-то собрание, меня прорабатывали, вот, и я решил как бы посвятить свою жизнь другим вещам и стал изучать иностранные языки, которые тоже были тогда никому не нужны, так же, как вот, ну, и другие мои достоинства. Вот. Я решил тогда, поскольку это не было затребовано, я решил изучать языки сам по себе, писать, говорить и жить, как бы сказать, в контексте, как будто это кому-то надо. Вот. И совершенно без задней мысли. Я выучил европейские языки и стал жить вот как бы, как будто я нормальный человек. Говорить сам с собой по-французски, писать. Я написал книгу по-испански, первую книгу, как бы, потом ее перевел на русский, потом пытался на французский перевести, но в это время уже грянула перестройка, и такой как бы аутичный мир и языковой, лингвистической реальности, он исчерпал свою необходимость. Я смог уже говорить на русском языке то, что я думаю или то, что я хочу. В общем, я как бы вступил в более открытую реальность. Но друзья моей юности и мои как бы учителя, это были тоже страннейшие люди, которые приблизительно так же хвастались своими трудовыми книжками, в которых было написано, там, родился и все. После этого никак вот он, никуда его не брали или где-то...
0: Белый лист.
1: Да, белый лист.
0: Табула раса.
1: Периодически какие-то страшные записи арестован, обыскан или, как бы сказать, там, наказан.
0: Или чьи-то телефоны девок.
1: Ну, и, как бы, да, случайно. И такое, скажем, вот этот странные миры людей, которые также занимались лингвистикой, философией и настоящей реальной политикой. То есть политикой, вот они тоже настоящие старцы политические.
0: А вот тут такой момент сразу встает, бытует мнение, что перестройку сделали не политики, а музыканты, люди искусства. Вот вы говорите, занимались настоящей политикой. Может, правильно искать альтернативной политикой, поскольку вот старцы, они же реально-то действительно не занимались политикой. Это просто определенная была номенклатура, которая, ну, какая там была политика? То же самое, что профсоюзная деятельность вот в советское время. Вроде профсоюзы, а вроде-то как бы и положено. То есть там бы... Да. Вот, так же здесь. Может, это альтернативная была? Вот именно вот в альтернативном подходе к политике и была сила какая-то ваша.
1: Вы знаете, дело в том, что тут надо было выбирать одно из двух. Либо мы не существуем, да, и тогда они вот те вот эти вот как бы мешки занимаются политикой, там дворники метут, и как бы... Либо они не существуют. Вот мой старший товарищ, мой близкий друг и великий, на мой взгляд, и музыкант, и человек, и политик Евгений Всеволодович Головин, он как раз писал еще 60-х годов такие вот строки: «Они и мы мучительно устали. Они от нас, а мы от них». То есть вот, в принципе, вот этот круг моих друзей, политиков, они же были и музыкантами, и певцами, и плясунами, плясать любили. Это был, ну, как бы сказать, если их признавать за мир, да, за нормальных людей, тогда всех остальных позднесоветских людей надо было перевести в иную какую-то категорию. Либо наоборот. Но поскольку вот с массовой точки зрения, их как бы псевдоочевидное могущество и правота доминировало, то нас просто не было. И нас как ни политики не было. Они были политикой. Андропов был политикой. Водка была его, Андроповская, Юркины рассветы, политикой. Там Леонид Ильич Брежнев шамкающий, потом поднимающийся, как бы сказать, урло вокруг него, там перестроечный тоже. Они были. А нас не было. Вот. Но оказывается, что вот то, что они были, или то, что они, как бы сказать, своими свинцовыми, как бы сказать, задницами вот осваивали бытие, это все, ну вот сейчас уже, как вы понимаете, это такой гносеологическая демонстрация. Сейчас оказывается, что это тоже была да, полуфикция, это полумайя, полубуддийское такое вот затемнение сознания. А мы, которые тогда, нам самим было очевидно, что нас нету, то есть, что нас просто не существует, что это галлюцинация, а не люди со своей политикой, со своими книгами, своими языками, что никакого, ничего из того, чем мы занимаемся, и нас самих нету. Потому что это, у нас не было никакого нулевое пространство социальное, просто равно zero. То есть мы были как бы майей, галлюцинацией. Нам так и говорили, что вас нету. Молодой человек, вас нету. Вы здесь там не живете, не прописаны, у вас ничего нет, и вас нету. Ну, и мы, как бы, честно говоря, не бунтовали, не возмущались, не визжали, не устраивали правозащитных организаций, а мы просто говорили, что вас нету. И в конец, вас нету, нету просто никакого совдепа, просто нету совдепа. Конец проклятому совдепу, вот я написал в 82-м году, уже не за горами. Меня вызвали в КГБ и сказали, вы что, молодой человек, вы идиот? Какой совдеп? Это, ну, как бы, Советский Союз будет стоять вечно, вечно. Это вечная реальность. Посмотрите на нас, посмотрите на наше здание, посмотрите на нас, на нас морда, то есть там было 8 или 9 здоровых, толстых, очень весомых, свинцовых мужиков. Они говорят, а вы кто? Вы с гитарёшкой вашей или там с вашими, как бы сказать, таким как бы обликом?
0: С драненькими джинсёнками.
1: Приблизительно, да. Вас нету. А вы говорите, что конец проклятому, там было более жесткое слово, проклятому совдепу уже не за горами. Там было, правда, веселое продолжение, что 2 миллиона в речку, 2 миллиона в печку, наши пулеметы не дают осечки. То есть, ну, они говорят, да-да, конечно, вот где ваши войска? Вы один.

0: Я не орал, я не кричал. Послушайте, это все, товарищи, это все плохо. Я просто был уверен, что рано или поздно вот Майя Совдепа разойдется. Она разошлась, ничего хорошего. Сейчас новая Майя. И потом была Майя перестройки.
1: Вот здесь я позволю себе с вами все-таки не согласиться о том, что вот Майя Совдепа разошлась целиком. Мне кажется, что это скорее не политическое явление все-таки.
0: Онтологическое.
1: Да, и еще и возрастное. Вот я... Ну, мне приходится общаться с достаточно большим кругом людей. Среди них я иногда с ужасом замечаю вот персонажи такие совершенно не политизированные, которые приветствуют даже вот нынешнюю политику, все это, да, там, дескать, демократия, жвачка,
0: свинья.
1: Но при этом у них остался вот тот менталитет. То есть, приходя домой, они все равно кушают тот же макароны, тот же, значит, вот колбасу, слушают эту Лилию Распутину, вот, белокурую, и же с ними. То есть, да, это певица, насколько я знаю, ее недавно показывали по телевидению, которая «Я настоящая сибирка» поет. Ну, это вот, видите, вот вы не знаете, а они даже записывают на кассету, дают переписывать. То есть речь тут все-таки я бы хотел...
0: Это ядовитые макароны. Они, понимаете, ядовитые, я думаю, что Совдеп и вообще и нынешние как бы демократы, это приблизительно одно и то же, с моей точки зрения. Это одна форма майи, причем майя, которая проникает не через, ну, как бы сказать, следование какой-то политической линии, да, и не через впитывание себе, что дядьки говорят, с телевидения, а через макароны. Да. Просто я всегда задумывался, как можно осуществлять и продолжать столь глубокое проникновение гипнотического идиотизма в саму суть центра человека. И я пришел к выводу, что если бы люди подвергались такому прямому гипнозу со стороны там дикторов радиопрограмм, там телевидения или там этих вот, которые говорят «Белокурая Сибирь», то есть, это, конечно, они бы просто, человеческое существо, оно все-таки серьезно имеет, а серьезные механизмы защиты против такой чумы.
1: А вы не
0: поэтому
1: думаете...
0: они все, простите, они отравляются через макароны. Я думаю, что у современного мирового правительства существует способ изготовлять совершенно специфическую колбасу и специфические макароны, в которых они и вкладывают самые главные, тупые, действующие на любое быдло наркотики. Или,
1: а не думаете ли вы, Александр, что еще тут немало важную роль играет обстановка в роддомах, в родильных заведениях, где вполне возможно, что новорожденным через пуповину, вот вы же обратите внимание, да, что у людей как пупки устроены, у кого-то вдавлены, у кого-то выпукло, одинаковых пупков не бывает, да? Вот, мы проводили статистику и пришли к выводу, что, как правило, вот люди с вдавленным пупком обладают какими-то вот, ну, более склонностями, что ли, к вот этому самому Совдепу. Я прошу не обижаться ни на кого, у кого впалый пупок, то есть я ничего не хочу про вас сказать, бывают исключения там, но тем не менее, по статистике. И мы предположили, что, в общем-то, производятся какие-то инъекции в момент родов туда, что пупок, в общем-то, втягивается. Это первое, то есть вот в момент родов, самая совдеповская инъекция тотальная происходила в те времена. Затем уже, конечно, там с сиськой матери, поскольку она тоже была полностью, в общем-то, под инъекцией, а мы знаем, что это всеподавляющая, то есть материнская всеподавляющая любовь, это, считай, насилие, да? Вот. А затем уже он переходил, когда у него отрастали зубные отростки, он переходил к поеданию макарон, колбасных изделий, в которые, естественно, тоже что-то подмешивали. Кстати, Америка демократическая, так называемая, она тоже под этой бедой ходит. Вот посмотрите, даже там уже они скоро начнут оперяться, уже у них грилеобразные ноги становятся. У них своя беда в этом плане. То есть, ну, все это, конечно, на государство, мне кажется, начинается с роддомов, я уверен.
0: Да, тем более, что тут про пупки это особый разговор, но младенцев же колят им в череп, пока он мягкий, они ему колят какие-то чудовищные инъекции. И вот вообще вопрос о том, о содержании этих шприцов, он должен быть, мне кажется, Государственной Думой рассмотрен, потому что мало ли что, что им колет, собственно говоря. Народ, вот раз мы построили как так называемое демократическое государство, то каждый должен знать, что младенца в череп вводят. Потому что, это очевидно, и все знают, кто был в роддомах, там, своих жен и, как бы сказать, опекал, что маленьким детишкам в их неокрепший череп, пока, там, поскольку он еще не стал твердым, вводят гигантские шприцы какой-то жидкости. Они утверждают, что это необходимо, потому что это предохраняет от чумы, питает их, укрепляет. Но
1: содержание... извините, что перебиваю, у меня все-таки есть подспудные такие, так, меня терзают смутные сомнения, что как раз вот...

0: Вы немножко перепутали процедуры. Скорее всего, со шприцом происходит отсос. А через пупок происходит клизмирование. Вот я...
1: Дело в том, что, ну, как бы сказать, такие суровые бородатые нянечки, они обычно хватают гигантские шприцы и вводят маленьким детям в их неокрепшие...
0: Это перед телевидением или перед папой. А когда папы нет и ребенок наедине с ней, вполне возможно, что производится отсос. Все-таки я вот почему-то уверен.
1: Ну, это может быть. По крайней мере, содержание. Я считаю, что вопрос самый серьезный. Нет, это надо выяснить. И каждый россиянин должен знать содержание вот того, что в них находится. Даже если они отсасывают, нечто,
0: да, все равно
1: факт, вот факт.
0: Как куда дели тогда, если отсосали, куда дели?
1: И что отсосали, понимаете? Дело в том, что отсосать мало ли что, можно что-то то, не то. Да. Но вот содержание шприцов, это такая специфическая
0: это
1: форма.
0: Открытая
1: совершенно
0: информация.
1: Верно.
0: Вы знаете, пришло послание на пейдж для вас. Александру Дугину от Савелия. Вы сейчас прошу прощения. Тут вы говорите неправильно. В те времена, видимо, о которых мы рассказывали, указывали для нас так. Зачем ты думаешь? За тебя думает фюрер. В принципе, кстати, есть элемент какой-то правды в словах Савелия. Ведь я же помню, что многие даже здравомыслящие люди очень близко принимали к сердцу кончину. Ну, вот того самого вот фюрера там. Я помню полные трагедии, слез, глаза соседок по своей коммунальной квартире, когда объявили о смерти Леонида Ильича Брежнева. То есть люди реально, это же такой Ким Ир Сеновщина.
1: Да, но все-таки Леонид Ильич не думал за нас. Вы знаете, вот есть такая, как бы сказать, фашистская поговорка известная. «Бросьте эту химеру совести, фюрер думает за вас». Да, вот о чем да, Савелий, да, видимо, да, да, как бы намекает. Но Леонид Ильич, по-моему, не выступал в этой роли. Он просто тихонечко жил. Вот у моих друзей был знакомый, который работал на закрытой цыковской видеотеке. Его звали... Это был друг моих друзей, мне о нем только рассказывали. Его звали Владимир Иванович. Он заваривал страшный чай, от которого человек умирал просто. Он выбросил свою жену из окна по каким-то соображениям. Но был такой очень авантюрный, интересный, патриотически ориентированный эстет Владимир Иванович. Вот. И он работал на выдаче фильмов. И вот он рассказывал, что у него была специальная карточка, за это его очень любили, красная карточка, которую везде пускали в свое время, в 70-е годы, он говорил, что разные члены Политбюро заказывали у него в фильмотеке разные фильмы. И большинство, ну, таких, как бы, помоложе состав, они заказывали полупорнуху, такой «Шербургские зонтики», такие, как бы, классические западные фильмы.
0: «Пансион Небесная Ласточка», грузинский тоже, ну...
1: Да, все... ну, такое, вот. А от Леонида Ильича постоянно приезжали его телохранители и спрашивали одно и то же мультфильм «Слоненок», который... умел летать. Этот мультфильм Леонид Ильич, как вот утверждал Владимир Иванович, смотрел постоянно. И, в принципе, вы знаете, это не совсем не скажешь, там фюрер думает за вас. Совершенно другой, мне кажется, контекст. То есть вот человек, он был хороший человек. Мне представляется, что очень хороший человек. Я сам не то, что, конечно, уж плакал, как ваши соседи по коммуналке, но как несколько взгрустнул, потому
0: да,
1: что в нем было
0: это действительно
1: плохого.
0: Так. Особенно... Ничего отрицательного о нем до сих пор я не могу сказать. Совершенно добрейший
1: разве что
0: персонаж.
1: Он был связан с украинской мафией. Вот,
0: ну, только корни дают о себе знать.
1: Вот это, кстати, вот это действительно проблема. У нас совершенно неправильно, мне кажется, поставлен расовый вопрос вот в нашем обществе. У нас как бы не любят таких невинных совершенно людей, как евреи или там кавказцы. Они в каком-то контексте и те, и другие замечательные люди, когда они оказываются в своей среде, когда они исполняют национальные танцы, едят национальную пищу. Они очень открытые, милые люди. Но вот у нас совершенно не проработана проблема некой внутренней, совершенно несводимой, непримиримой оппозиции между великороссами и малороссами. Понимаете, это вот чудовищная вещь, потому что, на мой взгляд, настоящий заговор, это не еврейский заговор, и не кавказский какой-то, это же совсем, как бы сказать, ерунда, а малоросский заговор, что существует Малороссия, которая ведет тайную войну против Великороссии. И вот они маленькие, Малороссия, да, и они хотят умолять ненавидеть великороссов. Они ненавидят великороссов, потому что они называют себя малороссы, а это великороссы. Они отказываются называть себя малороссами. Говорят, что мы хохлы гордо. А эти отказываются называть нас великороссами. Говорят, что они москали. И вообще они выстроили такую модель, очень похожую на нас. Не отличишь как бы фамилии, как бы внешности. И у них нет специфических отличий национальных. Ни носов, там, ни танцев, ни своей пищи, кроме там сала и селедки. Но они...
0: Нет, у них папах и гопак, вот этот пояс, кушак есть.
1: Это лучшие представители Малороссии. А настоящие, самые страшные малороссы, они от великороссов абсолютно ничем не отличимы. То есть у них нет никаких национальных, ни внешних, ни внутренних признаков. Это просто вот такая некая... Но они, на самом деле, по духу, по метафизическому своему как бы статусу, они именно малороссы. Они видят Россию какой-то маленькой, гадкой. Они ненавидят нас и все время желают нам зла. И вот эти вот малороссы, они и являются самым страшным нашим, на мой взгляд, расовым врагом. То есть вот на них надо бы обратить внимание, и на их бесконечную подрывную деятельность на протяжении всей русской истории, на их тайные общества, которые они, вот как бы сказать, вокруг своей вот этой гаденькой, маленькой идейки формируют.
0: Так, а с другой стороны, может быть, самая мощная такая инъекция для повышения иммунитета великороссов, это как раз не обращать внимание на все их вот эти вот самовозбуждающие действия, потому что, например, мы обратим внимание, и результат какой, что, в общем-то, для них, во-первых, это повод двигаться дальше, буферизм, то есть они вот сразу пошли, вот, и к тому же те, кто не вовлечен в их эти игры, узнав, что на них обратили свое внимание великие великороссы, сразу же скажут: о, значит, мы не кучка какая-то говнюков, позволяем. Да, мы сейчас... И хлынут все, хлынут туда. То есть мы дадим таким образом им приток новых рекрутов. Нужно ли это?
1: Вы знаете, я думаю, что вообще говоря, вынести в центр внимания и вот как бы сказать, устраивать такие вот... Это, мы живем все-таки в открытом обществе, как сказал Джордж Сорос. И мы к этому стремимся, открытым обществу. Я считаю, что такой политически некорректно игнорировать эту проблему. Вы правы, что тактически, может быть, следует не замечать вот этих отщепенцев. Но, с другой стороны, нельзя и молчать. Вы понимаете, это, как бы сказать, проблема говорить о них и разоблачать их. Это действительно придавать им новый онтологический статус. Но и не замечать, и игнорировать их, это тоже крайне опасно, потому что их вот адская маленькая по кусочкам, по таким, как бы сказать, они хватают нас за пятки, они нас постоянно щиплят, они пытаются оторвать от нас маленькие фрагментики там то сала своего. Они вообще, в принципе, ну, такие человеконенавистническое, очень, очень гадкое тайное общество, настоящие вот такие, как бы сказать, протоколы малоросских мудрецов.
0: А вот, извините, а вот, как у них это передается ненависть, мне интересно. Вот есть ли там элемент какой-то генетики? Или все-таки... там, скажем, рождается грудничок, который, естественно, ненависти особо так не помнит никакой. Вот потом, уже если верить в реинкарнацию, мама ему передает, то есть и у него начинается просыпаться генетика. А если мама ничего не будет ему передавать, вполне возможно, что в общем-то раса, национальность, она роль-то и не будет играть. Вот я, например, знаю одного, так скажем, чернокожего, который, ему зеркало не показывали и вообще не говорили, что он чернокожий, он воспитывался, так вышло, в очень узком кругу людей, вот, а там было человек пять их всего, ну, в силу обстоятельств их просто привалил, и они там выращивали сами себе все, добывали пищу, прям там же, кстати, наладили утилизацию отходов собственного жилья, никто ему не
1: говорил,
0: да, что он негр практически, и они общались очень на равных, он, в общем-то, совершенно так адекватно себя вел. Вот, а не так, как я наблюдал недавно на Дмитровке с гаишником стоял. Один там прям репировал попросту. Вот, а зато потом, когда выпустили, он себя увидел и умер. Ну, от страха, потому что он сперва оттирался долго, он боялся, что все вроде как-то светлое, а он где-то измазался, и что они ему не говорили, вот, просто посчитал себя каким-то вот, ну, скажем так, отщепенцем, белой вороной, попросту говоря. Да, да. Простят меня за каламбур. Вот, да, какова роль мамы и генетики вот, в формировании вот этой силы?
1: Малороссийской.
0: Да-да-да.
1: Вы знаете, есть такая поразительная наука, называется сериология. Когда я делал эти сериалы про фашистов и готовил следующие, я столкнулся с этой наукой — сериология. Это, конечно, словно шарлатанская наука, и это псевдонаука. Эта наука не соответствует никакой реальности, от этого вот ее ценность только увеличивается, на мой взгляд, потому что если наука будет отвечать реальности, это будет банальность, а не наука. Вот обратите внимание, все наиболее интересные научные открытия, они как раз утверждают то, что человек видит, это неправда, например, что все состоит из атомов, а вот утверждает то, что человек не видит, не понимает и не знает. То есть смысл и содержание всякой науки — это не говорить банальные вещи, а говорить не банальные вещи. Это в каком-то смысле ревизионизм реальности. Это утверждение о том, что реальность не такова, как нам кажется. Это, в этом такой, на мой взгляд, нерв науки. Так вот, наука сериологии — это наука о группах крови. И вот есть четыре группы крови. Первая, вторая, третья и четвертая. Все нормальные люди, включая африканцев, индусов, китайцев, у них в основном вот первые три группы крови. Первая, вторая – это такие европейские и индийские группы крови, и азиатская или там африканская – третья группа крови. Но это как бы большинство человечества, оно сериологически принадлежит к этим трем группам крови. Между ними нет особенного, ну, какого-то явного различия, это все нормальные люди. Но есть четвертая группа крови, ее происхождение самое загадочное, и ее носители вообще отличаются самыми странными качествами такими. То есть они миноритарные, это minority такое, как бы сказать, общечеловеческое. Так вот, поразительно, что есть два этноса, у которых эта четвертая группа крови колоссальным образом распространена. Это айны в Японии и украинцы. Вот это странная закономерность. Вот я думаю, что все три группы крови хорошие, а эта четвертая — это какая-то антигруппа. Я не знаю, я с айнами не сталкивался никогда. Их мало уже осталось. Их несколько там, по-моему, несколько тысяч. Они уже не представляют никакого вреда. И даже если бы они захотели со своей четвертой группой крови, например, начать разложение Японии, я думаю, им бы просто по количеству составу это не удалось, но вот доминация четвертой группы крови среди малороссов, вот это мне представляется крайне опасным синдромом.
0: А резусность какую-то играет роль? Ведь там же бывает положительный, отрицательный резус.
1: Все-таки. Вот у четвертой группы крови, которая, она, кстати, не приливается никому и ей никому.
0: Редкая, действительно.
1: Да, если ее вот как бы перелить, то человек становится другим на самом деле. Во-первых, она отторгается всеми и сама всех отторгает. Вообще, это какая-то странная группа.
0: Субстанция даже.
1: Да.
0: Мы рассматривали под микроскопом, и там все тельца крупнее в два раза. Практически.
1: Это на самом деле очень-очень загадочная вот эта четвертая группа крови. Вообще, можно поставить себе вопрос такой, а вообще кровь ли это, собственно говоря?
0: Вот тоже терзают какие-то сомнения. То есть ощущение, что все-таки, что интересно, действительно она появилась не так давно. Вот в медицине известны первые три группы, где-то, по-моему, на рубеже 18 века.
1: Ну, как раз в сериологии, да, даже ближе там, к 19 веку, да, стали исследовать эти вещи, систематизировать. А четвертая группа, действительно, ее открыли позже всех. И даже не факт, открыли ли ее по-настоящему. Потому что, знаете, это как бы сказать, есть такое понятие, да, четвертая группа крови. Но кто эту кровь видел, по большому счету?
0: Может быть, чтобы утешить. Потому что нельзя же человеку сказать, слушай, в тебе не кровь течет вовсе. Они говорят, в тебе кровь, только четвертая группа.
1: Четвертая группа, да. Возможно, кстати, это из таких гуманных и гуманистических соображений.
0: Из врачебной этики.
1: Да, вот. Но вообще говоря, это тоже можно было бы, поскольку мы, как бы сказать, мы строим открытое общество, это можно было бы, наплевать, да, на этот момент и сохранить всю такую конструкцию неприкосновенную, если бы не колоссальный исторический негатив, связанный с малороссийским заговором, который, как бы сказать, вредит нашей замечательной родине и нашему прекрасному народу на протяжении многих веков.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня геополитик, писатель, философ, главный редактор журнала «Элементы» Александр Дугин. Мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Дугин, геополитик, главный редактор журнала «Элементы». писатель и философ. Приходит нам большое количество сообщений на наш пейджер. Я себе позволю часть из них зачитать, если вы позволите. Так, тут сложно. Если вы не обладаете достаточными медицинскими познаниями, почему вы позволяете себе геополитику рассуждать о столь серьезных вещах? Думаю, если сегодня вас слушают медики, то у них волосы становятся дыбом. Будьте аккуратны в определениях, откуда такое неуважение к человеческой анатомии, подпись «врач». Что мы на это ответим? Я полагаю, что, в общем-то, уважение или неуважение к человеческой анатомии, это вот вообще терминология уважения к человеческой анатомии, это уже неуважение к человеческой анатомии, поскольку к анатомии нельзя прилеплять ни глаголов, ни прилагательных, ни существительных. Анатомия, она сама по себе есть анатомия. Почему человеческая, если мы препарируем лягушку? Вот над ней же тоже нельзя смеяться, например, бегать, размахивать громадные лягушачьи лапы и хлестать ей девушек там...
1: По роже,
0: да, и так далее. Анатомия — это вообще наука, над которой издеваться нельзя, врач.
1: Ну, я просто объясню, откуда. У меня, кстати, вот, знаете, честно говоря, нет уважения к анатомии. Знаете почему? Ну, это как бы сказать, у вас в каком-то смысле в первой половине послания врача уже есть объяснение. Что такое? Я геополитик, действительно. Я занимаюсь очень большими категориями. Знаете, вот категориями пространства, континента, Хартланд, Римланд, мировой остров, континент Евразия, атлантизм. И вот, когда имеешь дело постоянно, ну, это все-таки профессия, надо поддерживать свой профессиональный уровень, читать постоянно книги, касающиеся геоэкономики, структурных трендов, изменений границ плавающих, то на этом фоне, вот на фоне плавающих границ и трансформации континентов, безусловно, человеческая анатомия как бы не только теряется, но кажется настолько незначимой, потому что в таком глобальном видении кажется, что ее легко заменить или отменить, или переделать. Какая анатомия? То есть, да, я, как бы сказать, оперирую в своей профессиональной деятельности глобальными цифрами, понимаете? То есть там не один младенец, а все младенцы мира, там, или не один человек со своей анатомией, руками, ногами, а вот там 250 миллионов рук или там 500 миллионов глаз. То есть это приблизительно то, что населяет такой минимальный объект геополитического интереса. И в этом отношении, безусловно, ну, как бы разные градации, разные масштабы. Врач, он рассматривает там зубы, какие-то яблоки, он... вот я однажды был в Калуге.
0: Какие яблоки?
1: Глазные.
0: А, да,
1: и
0: да,
1: я
0: да.
1: Вспомнил, и я там беседовал с одним человеком, он, как бы сказать, пришел на нашу лекцию вместе с какими-то старенькими бабушками, он был молодой человек, он сказал, что работает в морге. И там есть в этом морге они занимаются тем, что продают офтальмологу Федорову глаза трупов. Они, потому что когда переставляют эти хрусталики, они, как бы сказать, говорят, что эти хрусталики какие-то там искусственные. На самом деле это глаза, изъяты из глаз трупов.
0: А у меня есть действительно дома, я извиняюсь, что перебиваю, реально хрусталик. Вот прям лежит из хирургического центра. Такая маленькая байда прозрачная и вот такие три каких-то странных эллипсообразных какие-то пружинки, не пружинки, прям маленькая такая штучка лежит. Совершенно она искусственная, я правда, честно говорю, я в следующий раз принесу.
1: Это значит не хрусталик, это значит другая какая-то штучка.
0: На ценнике написано хрусталик.
1: Хрусталик, да. Вот. А этот человек говорил, что он как-то идет к этому центру продавать налево, значит, ага. Он выковыривал у трупов глаз, в ведро сложил, идет с ведром, закрыл чем-то тряпочкой, и как-то подошел, говорит, иду я с ведром глаз, иду к Федорову, значит, с этими хрусталиками. Но понимаете, что вот у человека, который работает в морге, например, у него к хрусталикам и к глазам, к ведру глаз отношение совершенно иное, чем у геополитика, потому что геополитика — это сразу очень много глаз, понимаете? Я себе представляю не вот отдельно конкретно, как там выковыривают, там как бы, но складывают в ведро, а я представляю себе некий сад, гигантский сад, ослепительный сад этих человеческих глаз, которые смотрят, которые думают, и за них их надо кормить, их надо как бы обустраивать, их надо перемещать. И, конечно, к анатомии, вот я врачу хочу ответить и как бы сказать, и извиниться, я действительно непристально, ну, как бы сказать, присматриваюсь. Увы, это издержки профессии, поэтому мы с вами, Александр, говорим в общих терминах, в общих, да, вы вообще эстет, человек искусственный, чувства? Вам ли... вас анатомия, наверное, своя имагинативная, эстетическая? То есть
0: вы... Я тоже должен перед врачом извиниться за пупки, поскольку про пупки это я телегу прогнал. Вот, ну, так что, я думаю, с врачом мы, да, разобрались. Кстати, действительно, вот если так подумать, я вчера только был на таком массовом, очень большом мероприятии, где люди, так сказать, по команде там руки поднимали, всяческими там размахивали. И я так посмотрел, в целом очень красиво это у них получилось, когда их очень много, так вот прям, ну, прям красивое зрелище. Вот. А затем, значит, мы оттуда вычленяем одного, берем, начинаем разглядывать его уже как вот, ну, обнаженное человеческое существо. Можем ли мы назвать мы анатомы, геополитики, врачи это тело вообще красивым созданием? То есть, как Стругацкие заметили, единственное существо, которое выделяет дурной запах, вот, это человек.
1: Ну, это малорос.
0: Да, вот, далее, значит, смотрим, вот как вы правильно сказали, зубную технику. Он уже оттуда вычленяет зуб. Кто-то вычленяет аппендицит, поэтому не может воспринимать человека в целом. То есть вот врач, занимающийся только резкой аппендицитом, для него, то есть сам человек, тушка, она, в общем-то, достаточно абстрактная. Ну, имеется в виду, он не задумывается.
1: Это предаток аппендицита, да, продление его, да, достижения.
0: Это, по-моему, вполне нормальный подход. Мы же не можем быть во всем профессионалами, хотя к этому стремимся. Вот. Зато уже вопрос, по-моему, прямо-таки в тему. Уважаемый Александр Дугин, правда ли, что мировое масонство полностью себя исчерпало? Если есть ли масонская организация в России? Если нет, существует ли какая-нибудь альтернатива? Амалия Викторовна. Женщин, кстати, не берут, по-моему, в масонство.
1: Традиционно. Есть, да, так называемая ложа прав человека от госпожи Дерезу, куда входили многие основательницы, основатели теософского общества, такие как Ани Безан. То есть в ряд либеральных таких гуманистических лож берут и женщин, но даже в традиционном масонстве существует так называемый градус дружбы, град де метье, в который может войти и женщина. Но классическое масонство, безусловно, оно сугубо мужское, такой мэнербун своего рода, мужской союз. Что касается, исчерпало оно себя или нет, я, конечно, думаю, что... Ну, вот как такое фундаментальное заговорческое общество, которое во многом определяло такую тайную историю, оно себя в значительной степени исчерпало. Сейчас возникают новые формы такой конспирологии, новые формы заговоров, и эта конспирологическая линия не стоит на месте, и поэтому, ну, такое некое чрезмерное увлечение конспирологией конца 19-го, начала 20 века, когда масонство действительно играло значительную роль в объяснении параллельной политики и событий, которые происходят в мировом масштабе, мне кажется, это немножко устарелая позиция. Действительно, по крайней мере, интерпретационное уделение масонству, чрезмерному, мировому масонству чрезмерного влияния, мне кажется, сейчас не, ну, не эффективно. Хотя масонские ложи в России есть, они существуют, они связаны были с демократизацией, существовала русская ветвь масонства сразу с конца 20-х, просто после эмиграции фактически во Франции, в рамках Великой национальной ложи Франции шотландского обряда. Сейчас она открыла свои филиалы здесь, вот уже где-то с 91-го, с 90-х годов. Ложа Пушкина существует в Москве. Вот. Но люди, которые в большинстве своем наполняют современное русское масонство, это просто такие тяжелые идиоты, проходимцы, которые пришли к этому не, ну, ожидание того, что им, как вот от гранта фонда Сороса или что-то чего-то подобного, просто будут капать какие-то дивиденды. Считаю, что это такое, как бы сказать, престижная возможность присосаться к каким-то донорским западным структурам. Они глубоко ошибаются, потому что особо денег там не дают, особо сейчас современное масонство, оно не, ну, не располагает средствами на подкуп по разных бездарностей. И в современной России вряд ли оно играет такую вот зловещую и как бы негативную роль. Вот. Но при этом на самом деле существуют другие формы заговора, более современные, более интересные, другие формы оккультных тайных обществ. И вот эти вот тайные общества сами по себе, они тоже не одинаковы, хотя они уже такие не масонские, постмасонские общества, они тоже не одинаковые. Среди них есть такие общества одного типа и другого типа, скажем, евразийские и атлантийские, в геополитической оптике. То есть это оккультные общества, которые действуют в тайне, манипулируя человеческими массами, но преследуют противоположные цели, на самом деле. Поэтому существует не одно такое единое оккультное общество, а два. И более того, они постоянно двоятся, еще разветвляются, и все это не имеет отношения особенного к масонству, и возникает целое многоплановое созвездие, перекрещивающееся созвездие тайных обществ, которые на самом деле и являются ответственными за такое, за все исторические события и до сих пор. Но это уже не масонство, и для того, чтобы изучать эти такие вот констелляции, конспирологические констелляции, созвездия, необходимо обладать методологией совершенно новой, совершенно такой авангардной, не имеющей общего ничего вот с теми наивными конструкциями, с которыми пользовались наши такие черносотенные предки.
0: Кстати, вот как вы расцениваете вообще силу одиночки? Вот ведь все равно вот масонская ложа, то есть само сообщество людей. То есть, опять же, какое-то стадное что-то. Ну, какая разница, много этих людей или мало, там миллион их там около Белого дома, какого-то глупого там, либо их там пятеро там в комнате заседает, да? Вот может ли один человек сделать то, что делает целое масонское общество? Вот, например, я захочу создать свою масонскую ложу. Вот я сам себе масон, сам себе, как говорится...
1: Ну, тут вопрос такой, что масонство — это же не дело не в группе, дело не в влиянии, в количестве масонов, а дело в том, что масоны или, скажем, их новые постмасонские аналоги, они оперируют просто системой, иной системой интерпретации. Если обычный человек, не масон, он видит реальность, ну, скажем, приблизительно в одной плоскости, и в ней он делает свой выбор, осуществляет свое развитие, то человек, как бы посвященный, прошедший инициацию в оккультное общество, масонское или не масонское, он видит реальность, ту же самую реальность, на двух уровнях. Эта реальность раздваивается у него. И поэтому вот любое событие он интерпретирует сразу одновременно в двух системах координат. То есть это напоминает то, что, ну, называется диагнозом шизофрения, вот в таком этимологическом смысле, это греческое слово «schizophrenos», то есть расщепление сознания. Вот в каком-то смысле тайные общества и конспирология — это институционализированная шизофрения.
0: А мне вот напоминает это все, знаете, что вот сыновей консулов, такие в советские времена, которые, работая в журналистике, имели определенный доступ мощный, скажем, к музыкальной или другой информации. На этом сделали себе, в общем-то, какую-то такую, ну, овладели, в общем-то, авторитетом определенным. То есть у них были там новые записи, новая музыка, информация о любом артисте. Они были уважаемы. Сейчас, естественно, поток всего этого нахлынул сюда, и они остались не у дел, поскольку чисто человеческие их качества, деловые качества равнялись, ну, скажем так, нулю. То есть поэтому получается, что простых людей от классических масонов отличает просто отсутствие определенной информации, дающей им возможность взглянуть на вещи как-то по-другому. Да? То есть,
1: очень похоже, вы совершенно правы. И если человек, вот, кстати, между, знаете, между как параллель, я написал просто целую книгу, которая называется «Конспирология». Это наука о заговорах, тайных обществах, оккультных силах. Я сейчас делаю новый вариант, и разрабатывая такую философскую подоплеку структуры тайных обществ, я пришел к выводу, что существует абсолютная почти идентичность, в структурная и концептуальная идентичность между, например, тайными обществами и секретными службами, то есть разведслужбами. Вот КГБшник, обычный, средний КГБшник, так же, как и масон, интерпретирует любую реальность в двух сразу измерениях. Он знает, или ему кажется, что он знает, какую-то всегда тайную сторону событий. Там показывают, например, вот сегодня новости любые, да, взяли антифашистский центр, вошел в Минск и не вышел, да. Настоящий КГБшник или масон, ага, скажет, это понятно. Он вошел, и, как бы сказать, дальше идет, обычный человек скажет, да, вот странно, как бы сказать, у Лукашенко там арестовал антифашистский комитет, вот странно. И все. Как бы он или как бы плохо, или хорошо. То есть кто-то скажет, патриот, вот молодец, так им и надо.
0: А этот же он в курсе.
1: А этот в курсе, правильно. И масон, и КГБшник, он в курсе какой-то тайного механизма того, что произошло. И совершенно неважно, понимает ли он этот тайный механизм, имеет ли он информированность вот в этой со второй точки зрения. Получил ли он какую-то депешу и шифровку в этом отношении, или не получил никакой депеши и шифровки относительно реального реального смысла задержания 12 московских антифашистов Лукашенко. И, то есть, но ему он все время ощущает и постоянно находится в состоянии такого вот дополнительного измерения.
0: Он называется «при». Я всегда «при». Я в курсе. Да. Кстати, вот вы не замечали, Александр, что в последнее время усиливается такая, ну, тенденция странная, что если раньше как-то, например, называлось, ну, просто определение, да, шеф мощной финансовой организации, да, или это, куда вы звоните? Вы звоните в официальную организацию, к примеру, да, сейчас появилось такое слово, как структура, финансовая структура, да, там, там какая-то криминальная структура, вот, ведь очень большое отличие между словом «структура» и словом «организация».
1: Организация — это, как бы сказать, не масонская такая обычная, обычная вещь. Это можно понять, кто организовал эту организацию, как организовал. А вот структура действительно это нечто более, более такое загадочное, сложное и дублирующееся. Вот мой друг Жан Парвулеско, он все время говорит, одно из его любимых выражений: все, что приближается к истине, к сущности, раздваивается. И вот это раздвоение, это умножение сущности. И вот номиналисты, те люди, которые основали современный мир в своих философских подоплеках, то есть последователи этой проклятой бритвы Оккама, они все, как бы сказать, вот этой бритвой и срезали все интересное. Говорят, зачем умножать сущности, говорили номиналисты. И за ними уже и картезианцы, и кантианцы, и Поппер духовный, и вся вот эта, как бы сказать, мандиалистская линия. Они говорят, зачем умножать сущности? Все и так понятно. Давайте срежем второй план. И они создавали абсолютно профанический мир. Мир там, где только организация, где все понятно. Но на самом-то деле настоящее такое хитрое, особое сознание, оно всегда тяготело к дублированию сущностей, к удвоению планов в интерпретации одного и того же момента. То есть это нечто противоположное бритве Оккама. Бритва Оккама кастрирует реальность. Она как раз антиконспирологична, бритва Оккама. Она пытается объяснить всю реальность очень банальным способом.
0: Это понятно. Скажите, считаете ли вообще честным со стороны средств массовой информации, ну и вообще со стороны, ну, назовем это социумом, да, черт с ним, пусть будет социум, вот оперировать постоянно вот с этими терминами, то есть силовая структура, то есть внушая рядовому обывателю какой-то такой, ну, даже я бы сказал, тихий ужас, то есть затем, то есть при любой красной какой-то корочке у него сразу всплывает в памяти там силовая структура какая-то, все у него опускается, он холодеет, эндогенно пропотевает, пугается. Ведь совершенно недавно появилось вот все эти термины, то есть там спецслужбы, это все было, но считалось на Западе. Сейчас у нас это постоянно, там они, значит, ездят по кольцевой дороге, впереди там Мерседес 600, и чуть-чуть правее, значит, какой-то джип там, это купленный за 20 тысяч долларов, там подержанный с этими смигалками, вот они ездят, силовые структуры. Какое-то происходит определенное зомбирование, то есть уничтожается иммунитет.
1: Но... мне кажется, что это положительное явление, потому что человека надо запугивать, он хочет, чтобы его запугивали, и потом таким образом у него возникает изменение сакрального, понимаете? Вот я даже давно еще замечал, что КГБ выполняет очень важную функцию раньше в Советском Союзе, оно всех тотально запугивает, то есть возвращает к некому такому, то, что раньше называл страх Божий, да? То есть каждый человек должен знать, что он может в какой-то момент и в самый близкий момент быть схвачен и, как бы сказать, подвергнут какому-то репрессивному насилию. Человек должен это чувствовать, это дает вкус экзистенции. Когда вот мне кажется, что такого рода запугивание и намеки на вездесущий тайный второй план структуры, то есть вот откуда может прийти невидимая карающая, там, как бы сказать, пощечина человеческому существу, это мобилизует его, ну, как бы сказать, придает терпкость человеческому мировосприятию. Человек должен быть запуган.
0: Мне почему-то как раз кажется, что вот это, ну, не запугивание, а наоборот какая-то видеофильмация. Ну, с позволения сказать, то есть какая-то возможность дать всем поиграть вот в это силовые структуры. Что тут такое в этом есть, извиняюсь, от анонизма вот для обывателя. То есть он, то есть ему, с одной стороны, дают понять, что он тоже как бы вроде при, у меня, знаете, работа силовых структур. Ну, к примеру, да, вот, когда во времена КГБ их боялись и значительно больше, чем сейчас тех же силовых структур.
1: Страх Божий был больше.
0: Вот оно, вот оно. То есть, сами определения, сама, я даже не беру в виду, не имею в виду явление, да, вот это, а я имею в виду терминологию. Вот появилась новая терминология вот, в России, которая меня, вот она дико смешит. Я честно говорю, я просто ведро ставлю, когда вот там редко, случайно в диапроекторе срабатывает какой-то там переключатель, и он становится полноценным телевизором. У меня уже ведро вся на готове, потому что с таким деловым видом люди занимаются вот этим анонизмом всем. То есть ощущение, что то ли они разводят очень мощно всех, кто вот на них взирает, либо они действительно груднички.
1: Тут...
0: И кто им выдумывал терминологию? Да. Откуда это вот? Вот объяснить, откуда эта силовая структура, кто выдумал, вот кто тот человек, который первый употребил это. Вот мне хотелось подойти и спросить, что это за неологизм у тебя, папа? Вот откуда, папа, ты взял это? Вот, ну, кто ты вообще? Как, вот, да. Я немножко разволновался, простите.
1: Вы правы в том смысле, что сейчас они, как бы сказать, на них намекают, об этом говорят, там, криминальные сериалы, действительно такие многозначительные фигуры речи, но с другой стороны, это мы все-таки строим открытое общество, такое, как бы сказать, это очень жалко, что мы его строим, но мы его строим, то есть вот я, конечно, хотелось бы воспрепятствовать этому максимальным образом, но не все вот желаемое может осуществиться, и поскольку мы строим открытое общество, вопреки всякой логике и полезности такого мероприятия, мы все же начинаем говорить о тех вещах, которые раньше мы подразумевали. Когда о чем-то что-то подразумеваешь на самом-то деле, тогда это и не говоришь об этом. Это приобретает действительное значение такого вытеснения, очень серьезной кары. А когда об этом начинается, ну, как бы сказать, разбодяженно твердиться на всех углах, конечно, это постепенно смазывается. Но тем не менее, в этом открытом обществе должна быть закрытая часть. Вот эти вот, как бы, странные кавалькады Мерседесов 600-х, это с такими странными структурами.
0: Может быть, извините, что перебиваю, но это даже была мысль такая, мы тут пытались разузнать, но нас не пустили. То есть, прямо отовсюду гонят, говорят, пошли вон отсюда, ступайте, дескать. А мы хотели узнать, доколь, и нам стали поступать сведения, что на самом деле реально в этих Мерседесах просто есть обычные люди, которым нужно создавать видимость какой-то деловой суеты, причем суеты, связанные с силовыми структурами вокруг Москвы. Вот они по кольцу, по Рублевке туда-сюда ездят без всякого задания, просто что, дескать, жизнь идет, и есть кто-то, кто вот там снаряжает Чебурашку, да, к примеру. Ну, да,
1: это, кстати, тоже неплохо, потому
0: статисты.
1: Что...
0: Ну, да. Ну, кому бы, кто бы сейчас отказался, например, сейчас бы сказали вам, давайте в джипе покатайтесь просто.
1: Никакого, честно говоря, такого наслаждения в этом бы я так, может быть,
0: не, ну а что, с проблесковым маячком, ну, там, ну, долларов за 150.
1: Вряд ли бы я...
0: Ну, ладно, люк открыл, включил там Мэрилина Мэнсона на всю громкость и по кольцу рассекай себе. Чем не заработок? Создавай суету.
1: Вот лично для меня это не представляется какой-то такой золотой...
0: Ну, люди же все разные, Александр. Да. Кто-то, например, вот сколько вообще сейчас водителей без работы осталось профессиональных? Вот, может, они ездят.
1: Конечно, каких-то людей это и очень легко. Пожалуй, любых можно туда засадить, там, и да, за, не за 150, а за 80, например, долларов.
0: Да, я думаю, и за 20.
1: Но я как старейший политик российский, я, как бы сказать, конечно, предпочитал бы, как бы сказать, если кто-то меня как бы предложил поехать в джипе, то в первую очередь должен был объяснить, по какому делу. То есть вот и дальше уже все остальное. То есть, как бы сказать, как я все-таки стараюсь свои траектории, своих как бы поездок, передвижений совмещать с некоторой такой телеологией, то есть целеполаганием. То есть вот если имело бы какое-то такое конспирационистское, конспирологическое значение, даже такую пустую поездку совершить, если бы мне кто-то объяснил такую вот, ну, содержательную такую семантику, да, вот
0: дескать,
1: это...
0: зачем?
1: Да,
0: дескать,
1: зачем, да. Куда? Да. То есть, может быть, это, ну, так было бы сложно или довольно многообразно, но я бы еще подумал, но вот просто так. Но, хотя, с другой стороны, я думаю, что вот там в любом случае демонстрация такого тайного наличия структур, спецслужб, тоже само по себе не так плохо. То есть человек...
0: Вот, извините, простите опять, что я перевел, но давайте вспомним. Был Советский Союз. Эта территория, ну... огромная была, да, вот, населяло ее количество людей практически то же, что и сейчас, вот, все бывшие республики, да, и если когда-нибудь и проезжала машина с проблесковым этим, то это какого-нибудь там человека, который вот напился, отходняк у него скоро ехал откачивать. Сейчас же в маленькой России вот они постоянно ездят, то есть, ну,
1: большинство из них в маленькой Москве. Бандиты, и которые ездят
0: у них поотнимали уже маячки, поднимали, да, я узнал. Вот,
1: а недавно в Думе там были...
0: А, вот эти вы имеете в виду. Ну, так, ну, мы их как-то к политике все-таки, пусть они там ездят. Ездят они в Шереметьево все время, в дьюти-фри. Заедут там, затарятся коньячишком и назад. Ну так, с мирной целью,
1: да,
0: ничего плохого.
1: Сейчас, вы знаете, честно говоря, вот наши структуры, спецслужбы, они, увы, представляют собой довольно такую, ну, как бы сказать, разложенную систему. Я как раз считаю, что вот они, в принципе, в обществе выполняют очень важную такую санитары леса своего рода. Во-первых, они всех пугают и выполняют роль функции бича божьего. С другой стороны, они как бы дают представление своим видом, просто своим выражением лиц, сотрудники спецслужб, они дают обывателю представление о том, что не все так просто. Вот, то есть они шизофреническую такую как бы деятельность и акцент подчеркивают. То есть они...
0: Да, поравнялся я один раз вот с автомобилем, вот, у которого проблесковый маячок, вот такой важный, почтенный автомобиль, и даже посмотрел там, кто внутри сидит. Вот, ну никакой там важности нет. Усатые такие дядьки, семечки лузгают там. Это даже карта засаленная прилипла, видать, они там это в картишки играют. Вот, ну, правда, в костюмах, ну, такие в костюмах, вот, еще из универсама, вот, Москва в тех времен. То есть как раз нету какой-то видео. А уж вылезет, когда он оттуда, ну, вообще,
1: может,
0: ботиночки стоптаны. Да.
1: Может, родственники чьи-то.
0: Ну, несколько раз я это наблюдал. То есть вот как раз вид него. У них это происходит, как мне ни странно, уже очень органично. То есть, естественно, не с целью как-то эпатажа или еще.
1: Как бы сказать, такой либералы, они несколько дискредитировали престижность профессии вот шпиона, разведчика, тайного агента. И на самом деле это, ну, один из массы перекосов такой перестроечно-демократической майи, на мой взгляд. То есть это такой, как бы сказать, гайдаровско-попирианская майя, которая явно исчерпывается точно так же, как вот я был абсолютно убежден там в 82-м году, что конец проклятому совдеп вот-вот там разразиться. Точно так же я 100% еще с большей убежденностью и уверенностью нисколько не сомневаюсь, что конец вот этому либеральному, западническому и восторгу перед Европой, рынком и так далее, вот-вот закончится. Мы подходим, это последний уже этап, неважно, кто кого там выбирают, кто, неважно, кто лично возглавляет государство или как бы его структуру, но этот этап точно закончился, мы вступаем в более нормальное общество, и престижность, на мой взгляд, вот этих вот, то есть престижность этих тайного шизофренического пространства спецслужб должно заново возрасти, а соответственно должны быть отменены в приказном порядке стоптанные башмачки, усы, костюмы из универсама, да, семечки, и наконец-то вот, когда человека как бы должен быть фейс-контроль, прежде чем вот человек садится в машину с мигалкой.
0: Он представитель власти.
1: Да, он представитель тайной власти.
0: Да, да.
1: Вот,
0: да,
1: а просто
0: да,
1: представитель власти, это как бы сказать... Это
0: он
1: еще...
0: не должен просить у водителя соседнего запорожца закурить или зажигалку.
1: Да. Он должен доставать...
0: Золотую такую байду мощнейшую, от нее пришпиливать здоровую такую бомбообразную сигару.
1: Совершенно верно. Либо как-то еще поступать вот как бы с такими аналогичными водителями запорожцев. Да, и атрибутами.
0: Вы знаете, я просто хотел, извините, опять что я перебиваю, немножечко проанализировать. Вот, ведь то состояние, в котором мы сейчас пришли, вот, ну, вот мы сейчас поговорили об этом, да, а началось все раньше. Вот я, что меня начало настораживать, это был год 92-й. Вот, я катался в метро, потому что это у меня было любимое развлечение, там воздух чистый, там люди красивые ездят. Я там, знаешь, катаюсь и, значит, замечаю следующую картину. Стоит, значит, такой грудник лет так под 35, значит, в кооперативных таких очень плохой выделки штанишках, в куртенке с такой сумкой из кожзаменителя, в которой явно лежат ворованные с родного завода транзисторы, вот, которые никуда впаять нельзя, поскольку половина сгоревшие, выкусанные пассатижами. Значит, с ним стоит девка. Ну так, ну нормально, ничего так, более-менее. То есть меня не ужаснуло. И вот он громко, ну так, что перекрывая вот это шум электричке, значит, ей исполняют такую песню, дескать. Я сам плачу своим сотрудникам зарплату, вот, сейчас мы подписали контракт, вот, и я вот там, вот на этом контракте там поднялся, вот сейчас я сам плачу им всем зарплату и сам там это и штрафуюсь, вот, и я так вот, ну, в первый раз меня это насторожило. Вот, это 91-92 год, а сейчас вот 98-й, и, как мы говорим, он просит прикурить у запорожца.
1: Это не он, но... я думаю, что это какой-то... Люди, которые работают в структурах, на самом деле, тайных структурах, они сейчас, мне кажется, должны заново переосмыслить свое призвание. Во-первых, если они действительно какие-то левые ребята, они должны покинуть эти замечательные заведения. А если они туда пришли в силу такого глубокой ангажированности в подозрении о сложном устройстве реальности, если это было их онтологическое вопрос, в каком-то смысле, работа в спецслужбах, это был голос их особого устройства, их такой психоструктуры, то они должны, безусловно, взять в руки. Я тоже наблюдаю в этих, ну, как бы в этих средах такое некоторое разложение, опрощение. Сейчас, например, в Академии ФСБ набрали огромное количество девок, которые разлагают сотрудников и мешают им сосредоточиться на реализации таких серьезных проблем.
0: Я поскольку ходят в колготах вот постоянно.
1: Ну, я не против, как бы сказать, так, женского начала, но на самом деле, что любопытно, что абсолютно отсутствует понимание серьезности, они должны внушать тоже ужас, то есть тоже бич божий, то есть несмотря на то, что одни, как бы сказать, женский пол, они обладают определенными, ну, такими спецификой, вот, как бы сказать, притягательности и так далее, все равно они должны помнить о служении Родине и о той суровой метафизической задаче, которая перед ними стоит. То есть они должны быть внутренне, как бы содрогаться от той сложной реальности, в которую они погружены. Вот этого я совершенно не замечаю. То есть вот должен быть, мне кажется, новое отношение фейс-контрола. То есть вот надо сейчас очень тщательно руководителям таких вот разведорганизаций подойти к внутренней дисциплине. А то, понимаете, там все юристы, все смотрят как бы на Запад, там свалить или продать какой-нибудь дурацкий секретик. А надо, чтобы это были своего рода рыцари, чтобы это был своего рода... такой заговор людей с непроницаемой внешностью, что необходимо восстановить имиджевую, положительную сторону, не лузгающих семечки таких как бы левых молодцов с усами под мигалкой, а таких по-настоящему эффективных людей, которые не дают никаких оснований подхихикивать над собой. Они должны воплощать в себе вот эту карающую десницу, на самом деле. Вот есть в Кабале такое учение о том, что есть две колонны бытия. Одна колонна благости, колонна хесед, а другая колонна такого наказания, колонна гибура. И вот, на мой взгляд, спецслужбы по своей структуре и по своему типологии, они должны больше изучать и интересоваться тематикой гибура. То есть вот такой левой стороной сефира и пахат. То есть вот путем левой руки. Они должны быть, вот есть благословляющие, правые, тихо, это должен быть, ну, Министерство социального обеспечения. Это правая рука, это, как бы сказать, сефира или колонна благости. А вот спецслужбы должны воспитываться на изучение практики левой руки, пути левой руки, жестокости определенной, внутренней в первую очередь. Ведь, по большому счету, человек не может выступать в роли социального садиста, каким должен быть нормальный представитель полноценной спецслужбы, если он сам по отношению к себе не осуществляет такие, как бы сказать, садические наклонности. Если он такой валенок с семечками и с усами, похожий как бы на малороса, простите, то он, конечно же, сам себя не пугает и другого не пугает. Он просто вот готов с этими потоптанными ботинками. Кстати, вы правильно заметили, они готовы и себя, и родину, и всех своих друзей, и как бы сказать, родную академию сдать просто за копейки. С этим пора заканчивать. Вот, мне кажется, эпоха такой вот вальяжности, софти, таких вот, как бы сказать, вот такой гайдаровщины, когда каждый ГБшник хотел немножко быть походить на Чубайса, то есть, или там на Гайдара, это все, но у него не получалось, и поэтому он так и ездил с этим, как бы весь такой, как бы сказать, заплеванный, загаженный какой-то. Это все должно уйти. Пусть дешевенький, но суровый костюм. То есть цвет ботинки, галстук, цвет глаз на самом-то деле, выражение лица. Должна быть такая перманентная, очень осмысленная, многомерная, скизофреническая суровость. На
0: самом как деле. В кино, вот, где показывают всяческих западных секретных агентов.
1: Конечно.
0: Вот, кстати, сообщение пришло. Слушаю с самого начала. По-моему, ведущий, неуверенный все человек. Откуда столько ироничной злости? Вы ведь молодой человек. Подпись Саша. Саша, ну, во-первых, я совершенно не молодой, начнем с этого. Во-вторых, и ирония, столько и неуверенность, потому что я-то как раз этот фейс-контрол не пройду. Могу даже объяснить, почему. В момент, когда я волнуюсь, я дышу столь активно и шумно, что вот лобовое стекло автомобиля даже запотевает. Это не шутка, это серьезно. Так, несмотря на все включенные там вентиляции. Представьте себе, что, например, я пойду в какую-то такую структуру, вот, и как вообще, ну, все же отсыреет, оружие отсыреет, вся техника, вот, поскольку мне без маза туда ломиться, естественно, я чувствую себя неуверенным и обиженным, в общем-то, на них, на всех. Вот. И еще одно сообщение. Сейчас, секундочку. Ну, прям очень много идет, я даже не успеваю. Вот угроза. Ирония в значительной степени может быть сетью. Это нам угроза. Но мы угроз не боимся, потому что у нас есть каски мощные, которые нам выдаются, потому что над нами ремонт. Вы, кстати, Александр, не обращайте внимания на людей, которые тут лазят, прибивают что-то. Всегда постоянное переустройство, знаете ли, расширение и так далее. Почему вы все время повторяете слово грудничок и грудничок? У вас что, дома новорожденный ребенок? Спрашивают друзья. Друзья, у нас тут на радиостанции в соседней комнате мы сдаем ночью, я чтобы как-то прожить, только секретная информация, начальство не знает, я соседние помещения сдаю вот от Савеловского вокзала людей, тут грудничков на данный момент 5, все с мамами, все тут живут, вот, так что любовь к этим пухлым созданиям в моей душе пылает камином. Что вы можете сказать о геотектонических разрывах на территории Москвы? Заранее спасибо, подпись «ы». Вы что-нибудь можете сказать, Александр?
1: Ну, дело в том, что, в принципе, вот как бы разрыв геотектонический...
0: Вообще слово мерзкое какое-то, разрыв.
1: Да.
0: Бизонья дыра, разрыв. Люблю. Что-то как-то в этом, что-то, по-моему, какой-то каверзный вопрос.
1: Да, но вот французское слово «руптюр» очень такое важное с точки зрения инициации, потому что инициация предполагает разрыв сознания. Тектонические разрывы на территории Москвы, есть их несколько, и они представляют колоссальную опасность для всех жителей нашей столицы, поскольку не равен час они могут, пока они геотектонические, то есть виртуально-потенциальные, но они могут актуализоваться при определенных обстоятельствах. Ведь сейчас известно, что и в Москве, в закрытых структурах, и в Соединенных Штатах Америки разработано тектоническое оружие, способное вызвать землетрясение в любой точке мира. И там, где есть геотектонический разрыв, там проще простого просто это все дело похоронить. И поскольку сейчас ухудшается отношение между Москвой и Вашингтоном, не исключено, что такие люди, которые владеют тектоническим оружием на другой стороне земного шара, могут воспользоваться вот этим страшным инструментом для активизации потенциальных геотектонических разрывов на территории Москвы и отправить, вот, как бы сказать, это Лужковский наш такой своего рода парадиз в никуда, в такое вот туда, где там ничего нету, по крайней мере, есть версия, что там просто огонь и все. Но вот любопытно, если говорить по поводу Лужковского рая, меня спрашивали, примут ли Кириенко депутаты. Я был в Думе, я там, как бы сказать, иногда бываю по делам. Вот. И я увидел огромную золотую табличку. Там написано «Депутат Парадиз». И когда я увидел депутата Парадиза, я понял, что они примут не только Кириенко, но если бы им предложили принять просто такой, как бы сказать, вот дядьку с этими семечками, вот вообще без имени и без там с одними усами, как бы сказать, с малороссийской фамилией, они бы и его приняли, потому что депутат Парадиз, или вот как бы это самогипноз. Вот человек, вы можете себе представить, человека с фамилией Парадиз, это совершенно серьезно, есть депутат
0: Парадиз. А может быть, Парадиз. Это имя? Ну вот, например, вот заметьте, в Югославии, как они же себя называют, любовь. например, там Ярослав Караджич, просто Васильич, а тут просто имя написал Гена, пародист. Может, просто он ближе к массам, ну, стремится.
1: Ну, может быть, но вот само понятие, я глазам своим не поверил, оказывается, есть депутат-пародист. Вот в этом, мне кажется, некоторый такой вот такой аутогипноз. Вот человек с такой фамилией, это каждый депутат в каком-то смысле пародист. И каждый москвич в каком-то смысле лужковец. То есть он даже Лужков. Это некая самоуспокоительная идея. А на самом деле, надо понимать, и каждый, кстати, вот человек, принадлежащий к силовой структуре, или желающий, или, как бы сказать, ну просто романтически приверженный идее силовой структуры, должен понимать то, что наш товарищ И.И., который сюда послал информацию, сообщает, что мы все, на самом деле, наш парадиз, вот мы все Лужковы на геотектонических разрывах, на самом-то деле, что под нами лежит некоторый такой онтологическая брешь, в которую при определенном обстоятельстве все мы можем как бы полететь. И это то же самое, на самом деле, вот депутат Парадис, он не знает, что Дума может быть разогнана, что его депутатство может кончиться.
0: Безусловно,
1: что
0: не знает,
1: он
0: откуда.
1: Может отравиться какими-нибудь думскими котлетами. Они очень вкусные, дешевые, но на самом деле сейчас, знаете...
0: Неизвестно еще,
1: что делают. Да, кругом, на самом-то деле, кругом очень подозрительные лоточники, очень подозрительные говядины, вообще...
0: И в по приближении лета вообще это же какие-то эпидемиологические мухи.
1: И, конечно, депутат Парадис может как бы раз где-то там крепко-крепко, ну, осесть, понимаете?
0: Неожиданно для себя.
1: И по поводу геотектонических разрывов надо всем помнить, понимаете? Я думаю, что день москвич, нормальный москвич, довольный, самодовольный лужковский москвич, такой поглаживающий пузо, отправляющий своим по челночным делам или там поглазеть на смены там дня и ночи на московских

0: Имеет ли Кириенко к этому отношение, на ваш взгляд? Подпись Михаил.
1: Ну, во-первых, надо помнить, что саентологию основал Рон Хаббард. Рон Хаббард был членом ОТТО, Ордена Восточных Тамплиеров, и кроулианцем. То есть, ну, собственно говоря, простите за выражение, таким, мягко говоря, сатанистом. Вот, Рон Хаббард. Он, правда, совершил предательство. Настоящий человек, который считал себя антихрист, был Парсонс. И он погиб в результате того, что осуществлял алхимическую операцию для создания ядерной бомбы, которая такой особой в герметической алхимической сатана-антихристовой ядерной бомбы, которую он хотел продать Израилю. И вот в результате одного из экспериментов магических с вызыванием Бабалон, Великой Матери Сверху и других Нуит, Хадид и других темных могуществ, Парсонс погиб. Но перед этим Рон Хаббард, основатель саентологии и духовный гуру нашего нынешнего премьер-министра, кстати, пользуюсь случаем поздравить его, я был сторонником его избрания, вот, хотя все считают меня крайне таким оппозиционным человеком, ну, наверное, они правы, но в некотором смысле они и ошибаются. Вот я приветствую этого нового премьер-министра именно потому, что в этом есть определенный нонконформизм. Избрать саентолога, так вот Рон Хаббард, основатель саентологии и гуру такой духовный, то есть нами теперь правят наконец-то настоящие кроулианцы. В стране у нас как бы телемитский такой вот уже дух. Телемизм не такая плохая вещь, хотя, как бы сказать, нельзя сказать, что она очень хорошая. Но вот Рон Хаббард был еще известен тем, что он угнал у Парсонса, антихриста, взорванного при изготовлении такой герметической кроулианской ядерной бомбы, он угнал жену и яхту. Он был еще и проходимцем и воришкой, и он посадил на эту яхту жену, которая выполняла роль жрицы в определенных темных парсонско-крулианских ритуалах, загрузил жену, какие-то еще фонды, которые вот наивный антихрист Парсонс как бы копил, собирал, и все это дело махнул в Калифорнию, и там организовал вот эту саентологическую лабуду, вот, используя вот те техники по одураживанию, гипнотизму, те юмористические такую магию юмора, которую практиковали в крулианских кругах, в кругах ордена ОТТО, Order of Temple Orientis. Так вот, я считаю, что так на вид это, конечно, такая сладкая софт-лабуда, то есть посмотрите налево, скосите глазки, там, поднимите ножки, хлопайте в ладошки, то есть это такое как бы для банкиров, как бы сказать, такая софт-компо для наших как бы таких русских банкиров, которые хотят выучиться заново, там, как бы сказать, ставить подпись, то есть пройти новую такую же мандиалистскую школу апдейта такого более современного, либерального. Но на самом деле не надо забывать истоки саентологии, которые, в общем-то, коренятся в очень хардкор таком вот в порнографически садистическом антихристовском сатанизме.
0: Я предлагаю ненадолго прерваться на музыкальную паузу. Напоминаю вам еще раз номер нашего пейджера, по которому вы можете поддерживать с нами связь круглосуточно и ежедневно. 913-29-29, абонент Монморанси. Сегодня у нас в гостях Александр Дугин.

Продолжаем. Продолжаем наше общение. Кстати, вполне возможно, что и по телефону 203-19-22 мы тоже с вами поговорим, уважаемые наши. Так что не теряйте надежды и терпения. А я хотел бы вернуться к очень давнему посланию на наш пейджер, касающегося Фрикса и Грикса. Для тех наших радиослушателей, кто не в курсе, Александр, может быть, вы сначала вкратце расскажете предысторию, что это, как вообще, что это за понятие, за явление?

0: Ну, фрикс, это по-английски означает урод. Был такой замечательный культовый фильм, и есть он Тодда Браунинга, который снял в качестве актеров реальных пинхедов, реальных как даунов, бородатую женщину, чьи роды были продемонстрированы. Очень похожие, кстати, на такого, знаете, есть аналитик Соколов. Вот это вылитый просто персонаж из фрикс Тодда Браунинга, бородатая женщина, роды. То есть совершенно классическая как бы иллюстрация такая. Максим Соколов, вот это просто дубль такой у Тодда Браунинга есть. И вот пинхеды, дауны, бородатые женщины, женщина-паук, там трехногие карлики. Все это вот Тодд Браунинг вместил в очень интересную, конструкцию кинематографическую, где, кстати, главную роль играет русская актриса. Вот. Этот фильм был признан мировым сообществом в 30-е годы, был снят таким шедевром, такого шедевром не величия, не гуманизма, и лишь в эпоху таких уже более, ну скажем, веселых и более спокойных таких в отношении гуманизма 70-х, 80-х этот фильм опять получил культовый статус, и всякий приличный человек, на мой взгляд, ну, как бы, не всякий приличный, просто всякий апдейт такой современный человек, как бы, имеет смысл ему посмотреть фильм Тодда Браунинга «Фрикс», потому что...
1: Это, извините, не там, где женщина вот все с ними ходила, а у нее была целая куча друзей вот таких,
0: вот,
1: которых
0: вот,
1: отняли.
0: Вот,
1: да,
0: уроды,
1: хороший,
0: да,
1: хороший,
0: да,
1: очень пинхеды. Хороший фильм. Да, очень хороший фильм, действительно.
0: Вот, и там, как бы сказать, в этом, как бы в каком-то смысле это парадигма нашей культуры. Сама культура фрикс, она стала сейчас крайне модной. Трансвестизм, такой, как бы сказать, культивация. Вот Форест Гамп, да, культ, американский культ идиота в качестве положительного героя. В принципе, это, ну, у Браунинга это все очень парадигматически выстроено. И я думаю, что в каком-то смысле не случайный интерес, как бы сказать, к уродству, патологии, вырождениям, извращениям в современном мире, в современной культуре, поскольку, ну, само понятие нормы несколько растворилось, оно немножко идиотизировано, и поэтому как бы в фигурах таких как бы абсолютизированных, оккультуренных даунов проявляется, по большому счету, некоторая растерянность нашего коллегического человечества перед фактом своего собственного наличия, которое утеряло сверхнормальный смысл. Вот как бы бритва Оккама, она срезала, помните, мы о ней говорили, она срезала и срезала и срезала дополнительные сущности, обращая человека к своему собственному индивидуальному наличию, и она досрезала настолько все, что уже как бы разницы между уродом и нормальным человеком просто стерлась, высшее предназначение утратилось, и современное экологическое апокалиптическое человечество, оно как бы само по себе является сборищем фриксов, сборищем таких вот разнообразных многоплановых уродов, чье уродство уже не является дискредитирующим компонентом. То есть, если человек пинхед, это нормально уже. И у нас такие пинхеды, вот Саша с Лолитой ведут, как бы сказать, типичные тоже, кстати, браунинговские персонажи. Все программы, по-моему, которые только можно. Я, правда, телевизора у меня нет, но никуда не придешь.
1: Только, не только.
0: По-моему, они только ведут.
1: Нет, имеется в виду масса...
0: Таких же пинхедов, да.
1: Да,
0: это... Вот это просто, в принципе, все... То есть, засилье персонажей Тодда Браунинга, засилье фриксов в разных аспектах, это, мне кажется, очень показательное, ну, такое показательное качество нашей среды. А гикс, о котором спросил продвинутый радиослушатель, он это означает, ну, как бы сказать, такой английский термин для цирковых не уродов, а именно таких осатанелых дебилов, которые за небольшие суммы денег или за просто аплодисменты готовы поедать, сидя в экскрементах червей и каких-то там ящериц, и на потребу публики. Вот, кстати, такая идея всеобщей идиотской продажности, когда за небольшую похвалу, за небольшую как бы мзду человек готов там как бы сидя по уши в экскрементах еще осуществить какую-то аутодеструктивную и самоуничижительную акцию, в принципе, это тоже один из другая сторона нашей современной жизни. Это уже становится не то, что не унизительно, а нормально. У нас большинство политиков гиксы типичные, на самом деле. Ну, Владимир Вольфович — это классический персонаж. Вот был в свое время такой доктор Папюс, доктор Папюс был каббалист, но в Америке был доктор Папюс, это цирковой гипнотизер, силач, такой псевдосилач, поднимавший по картонные гири, тоже, вот, как бы сказать, жаловавший всяких там, поедавший тараканов на потребу. Вот этот доктор Папюс дубль, вот он страшно напоминает вообще его историю Владимира Вольфовича. Это тоже вот своего рода гик, классический российский такой вот мажорный гик. Я считаю, что вопрос о Freaks and Geeks — это вопрос просто обо всем. То есть это уже вышло за уровни таких сборничков, которые вот издавали всякие альтернативные организации, типа ну, вот, друзей Адама Парфри или Charge of Subgenius, американские эстеты или правые взбесившиеся хиппи. Очень приличные, кстати, люди, замечательные уже такие, из детей цветов, превративших таких вот уже в абсолютно таких шизоидных монстров. Но они на самом-то деле издают пачками такие сборники, как Freaks, с иллюстрациями, с разных уродств, там, с, и, как бы сказать, с историями, как бы с классификацией, из фильма «Мондо» и так далее, с фильмов класса «Мондо», таких вот снаф-шоу, вот это, когда снимают люди реальные убийства или реальные, реальные преступления в третьем мире, как бы сказать, с оплатой, как бы, реальным действующим лицам, то есть, или их семьям, когда там продают какого-нибудь латиноамериканского, как бы, мужа, там, семья многодетная, она, значит, сдает его на снаф, его там на потребу публики грохают, все это снимают в реальном времени, вот снаф-шоу. Мне кажется, что вот сейчас эта культура, культура фрикс, культура гикс, культура снаф, культура мунда, это, ну, вот наше такое, наше обрамление, мы в этом объективно, и не надо подрисовывать этому, как бы, пудрить это уродство, надо просто, ну, как бы, ну, либо с этим надо что-то серьезно, как бы сказать, фундаментально кончать, вместе с Кали-Югой, вместе с этими, как бы сказать, вот безднами, лабиринтами такого многовекового длительного извращения, да, постепенного, либо признать это как вот, как оно есть. Постмодерн — это Freaks and Geeks.
1: Это же не было, так скажем, таким, как бы, не в виде апокалипсиса к нам, собственно, пришла вот эта культура, а согласитесь, что она тоже, в общем-то, достаточно закономерно развивалась, то есть появление всех вот этих вот, в общем-то, мощных фриксов и же с ними там на телевидении, это же не было сразу...
0: Конечно. То есть, поэтому... Мы сами постепенно к этому дошли.
1: Да. Мы поэтому можем выделили. Считать, что это есть один из естественных путей развития человечества. То есть, значит, где-то был потерян иммунитет против вот такого социального уродства, отсюда юродства, поскольку действительно ну, испытываешь определенный срам за этих людей. Вот. А это самое главная грань. То есть, что можно делать, что нельзя. Если ты испытываешь за кого-то срам, не жалость там к нему, да, а именно срам, то значит, что, в общем-то, действительно здесь где-то какая-то грань переступлена. Но, с другой стороны, а как же с этим мы покончим-то? Как? Это то же самое, что, например, взять и вырубить девственный кедрач, потому что когда-то кедрача тоже не было, он также развивался по законам своей какой-то, пусть дебильной, но гармонии. Если изначально допустили это, то сейчас это то же самое, что всех гризли перебить, медведей, может быть, вот.
0: Ну, вы знаете, дело в том, что я несколько вот к этому вопросу отношусь серьезнее. Я, во-первых, не рассматриваю это только как нечто совсем отрицательное. Я рассматриваю это как еще и показательное, знаковое, да? И вы совершенно правы, это не просто чья-то провокация. То есть, ну, как бы сказать, такое количество уродов, которые мы, фриксов и, как бы, кретинов, и гиксов, worm eaters, пожирателей червей, которыми, ну, как бы, запружена наша политика, культура, средства массовой информации, там, скажем, нашим, ну, все, что мы видим вокруг, все, конечно, нельзя искусственно было трансплантировать, откуда-то там, как бы, воспитать, безусловно, это синдром некого фундаментального вырождения. Но как с этим покончить? Мне представляется, что, ну, не лобовым образом, не из-за того, что они такие, скажем, их надо, из-за того, что они явно, откровенно, там, большинством неполноценных людей, которые в сферах, как бы сказать, ну, такого, определяют моду и модели поведения, мне представляется, это не недостаточным основанием для того, чтобы их просто вот и терроризировать, там, уничтожить. Это потом ничего не даст, потому что те люди, которые будут их как бы уничтожать или будут, возьмут на себя такую санацию, роль социальной санации, они будут ничем не лучше и выведут тут же такое же поколение, еще более, может быть, продвинутых.
1: Так, они же, вот заметьте, как развиваются. Вот достаточно посмотреть некоторые рекламные ролики каких-то там журналов, да, где там фигурируют такие фразы, типа там такой-то журнал расскажет вам о жизни тусовки там в столице и в мире. То есть не о жизни, заметьте, доярок, да, типа там под Смоленском, да, к примеру, а о жизни. Вот, то есть практически вот, ну если... Я бы вообще, кстати, не называл это культурой все-таки. Потому что вот если как-то дать себе повод назвать это культурой, это значит отнестись к этому, ну, как-то по-демократически. А в данном случае я как раз считаю, что демократия — это неуместно. По-моему, это сплошная какая-то профанация, дебилизация. Я уж не знаю, как назвать, и вырождение даже определенное.
0: Да, прямое, да. Прямое — это прямая
1: дебилизация. Вот, если вы правильно сказали насчет на, там, какой-то вот моды, которая тут приходит. То есть желание подрастить. То есть появляются какие-то люди непонятные, там, герои какие-то, которые, ну, непонятно, что он за герой, что он, собственно, сделал, почему на него должны равняться, кто его, откуда он вообще появился. Да? С журналистикой такие же проблемы. Очень много сейчас уже звезд среди журналистов, это тоже, знаете, которые при, вот они участвуют. То есть, ну, мало того, что они, я уж не считаю, честно говоря, что и политики занимаются, ну, не в обиду вам, но тем не менее, это мое мнение, какими-то серьезными вопросами. То есть это все как-то игрушки, на мой взгляд. То есть серьезно только искусство. Вот. А эти-то пишут об этом. То есть получается, что они пишут о том, как груднички строят пирамиды. Ну, и среди них появляются свои звезды. Вот, вот что. То есть появляются новые какие-то вот бугорки, скажем так, эти, как их назвать-то, ориентиры и идолы, что ли. А груднички-то рождаются, они же все это видят, и они верят вот тому же телеведущему, не зная, что он там под столом фигу показывает, или, извиняюсь, там дрочит, или, к примеру, что он идет по улице, специально наступает на дождевых червяков, или дома бьет жену, или жена, например, на него садится и бьет его плеткой. Он для них уже безусловный авторитет.
0: Ну, это все-таки вот тоже, если вот то, что вы описываете, там червей давит, там садомаза по оргии устраивает, это все-таки не, ничего не показатель, на мой взгляд, настоящего гикса. Вот есть такие, вот вы хорошо употребили слово «срам». Вот есть персонажи, на которые, за которых испытываешь срам и стыд, без того, чтобы они показывали фиги или, как бы сказать, душили там каких-то ласточек из гнезд. Они просто, вот на их нароже написана непристойность и неприемлемость их, а особенно неприемлемость в качестве персонажей, которых можно учитывать, которых можно, ну, как-то с ними...
1: уважать и общаться,
0: да, даже, вот, скажем так. Некие, как бы сказать, такие бессовестные, бесстыдные пинхеды. Вот, как бы их засилье, это и есть вот такое, мне кажется. Но их засилье, и это не только, опять же подчеркну, не только случайное явление, что вот, ну, как бы дегенерировали, и вот повылезали, охамели. Я думаю, что, в принципе, человечество в конце, вот, в конце нашего цикла, в конце Кали-Юги, утратило свое осмысление, то есть свое некое свое значение. То есть это значение в любых формах традиционной цивилизации и даже современной цивилизации до такого наступления тотального постмодерна имело некоторый смысл в преодолении. То есть любая культура, любая религиозная, социальная сфера предполагала, что человек должен преодолевать свою данность, любую, и даже кем бы он ни был, и несмотря на все его ограничения, искать в этом преодолении некоторого осмысленного существования. То есть это преодоление было в той или иной степени содержанием всех типов цивилизации, всех типов религиозных и даже современных обществ, таких как, скажем, там, социалистическое общество. Но в эпоху постмодерна мы дошли до современную эпоху, которая объективно. Это не просто чье-то пожелание. Вот следует разделять постмодерн и постмодернизм. Постмодернизм — это определенная реакция на объективную свершившуюся вещь. Постмодерн. Закончилась эпоха модерна. Это факт. А как к этому факту отнестись, уже можно так, так и так. И вот постмодернизм — это одна из реакций на наступление постмодерна. Но, может быть, и другие реакции. Так вот, попав и войдя в постмодерн, мы на самом деле объявили как бы об отсутствии высшего смысла у существования отдельного человека, цивилизации, культуры, общества. И поэтому именно мы превратились, всегда, наверное, были кругом уроды, всегда были странные и дегенеративные, как бы сказать, персонажи срамные, которые как бы повсюду ползали, но такое мажоритарное значение, значение такого знакового, такого invasion, такого наполнения, такого...
1: Элитность.
0: Элитного вторжения, вторжения этих фриксов и гиксов в нашу жизнь.
1: Еще не было.
0: Не было? Не было, потому что...
1: Вы заметили, извините, что я перебил, что практически они же и по половым признакам не различаются. То есть вот, когда наблюдаешь за ними, да, то...
0: Как просто... у даунов, кстати, половые функции очень такие, они приближены к скопцам, скорее. То есть скопческая, женственная...
1: Даже тут не половые их функции имеешь в виду, а просто мысль в голове свербит вот такая дурень. Вот сидит дурень, вот, и смотришь, вроде у него мужские все, да, там черты лица, все, или это баба. Бабу тоже дурнем называешь, потому что, нельзя никоим образом разделить их вот по этим признакам. Имеется в виду по сложению мозга.
0: Совершенно. А фрикс, вот как раз в найт-клабах фрикс, это и есть трансвеститы, это люди без пола, это такие вот... пародия на андрогенат. Это на самом деле такой псевдоэкологическая пародия на андрогенат золотого века. Эти фриксы — это знаковая черта. Вот постмодерн — это время фриксов. Поэтому, и, конечно же, они такой, как бы их темный, тяжелый, бессмысленный андрогенат и тоже выражает некоторую серьезную эскатологическую нагрузку в этом явлении. Это как бы Гоги и Магоги, которых вторжение в конце времен ждали в человеческую реальность, и против которых Александр Великий строил вот свои стены. Против, кстати, Саши и Лолиты, на самом-то деле. Против, ну, или аналогичных, я не знаю, кто это, как личности.
1: Ну, их много, вот это Сибирка, и их же с ними, это же целое...
0: Я думаю, легион.
1: Легион, имеем легион, действительно. Я предлагаю вам обратиться теперь непосредственно к общению с нашими уважаемыми радиослушателями. Телефон студии 203-19-22, и вы можете, позвонив по нему, спросить что-то у Александра Дугина. Только, пожалуйста, заранее формулируйте ваши мысли, излагайте их конкретнее, вот, чтобы как-то было понятно тем, кто нас слушает в отдаленных местах. И говорите, конечно, громче. Если будет плохо слышно, и по причинам связи мы будем вынуждены вот вас прервать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Я хотел бы спросить, не кажется ли вам, что персонаж музыкальных произведений Лаэртского, такой пришибленный идиот, это тоже часть фрикс-культуры. А вот ваш, уважаемый гость, наукообразный, десубъективированный язык, это тоже часть постмодернизма, согласитесь?
1: Спасибо за звонок. Ну, что касается персонажей вот моих произведений, я с вами абсолютно согласен. Вот, да и сам я, как говорится, в общем-то, какую-то проекцию на себе несу. Вот, достаточно вам было посмотреть, вот почему нигде нет моих фотографий, я стараюсь не появляться, потому что все налицо. Вот, и, в общем-то, да, и шишки у меня повсюду выросли. А вот насчет витиеватости вашей речи, Александр.
0: Ну, во-первых, я, безусловно, не постмодернист, но я, как бы, как мыслящий человек, полностью признаю факт вступления нас всех в эпоху постмодерна и доминации постмодерна как объективной реальности, в которой находятся все, независимо от того, постмодернисты они или не постмодернисты. Модерн кончился. Человечество утратило веру в то, что составляло сущность модерна. Это объективный факт. И мы не можем быть, ну, как бы сказать, вечно молодыми. Когда, например, человек достигает определенного порога возраста, он, если он продолжает оставаться подростком, это становится, ну, вместо, как бы сказать, вечной юность, он становится просто придурком. Поэтому демонстрировать в эпохе постмодерна.
1: Вы извините, просто я хочу сказать, что вот был вопрос, да, у нас на пейджер приходил, почему все время мы употребляем термин «груднички». Так вот, существует такая теория, что возраст не главный. Грудничком можно быть и в 60 лет. То есть,
0: да, это понятно из вашего. Вы как раз так используете этот термин, как из него очевидно, что вы таким образом как бы напоминаете, на мой взгляд, слушателям о необходимости, ну так, чуть-чуть как-то встрепенуться, может быть.
1: Ну,
0: да,
1: дескать, вот. Доколь я вопрошаю.
0: Да, очень-очень, так, мне кажется, гуманная форма работы с радиослушателями. Так вот, что касается постмодерна, то нелепо в постмодерне делать вид, что мы как бы сказать, те же, как будто ничего не произошло. Постмодерн идеологически стал доминантой культурного рефлексии на середине 80-х годов окончательно. И после того, как рухнул Советский Союз, последняя модернистическая конструкция, мы вступили уже и в политической, и в геополитической реальности, в тот же самый постмодерн. И хотим мы этого или нет, мы здесь, в царство фриксов пришло, гоги и магоги прорвались.
1: Да, они бреши
0: в великой стене. И на самом деле действительно надо быть каким-то не таким вот пеленочным существом, чтобы не понимать всей серьезности, объективности, в каком-то смысле трагизма, ну и одновременно некоторого такой, как бы сказать, брутальной эскатологической свежести того, что с нами произошло.
1: Только иногда становится как-то очень уж вот прям грустно от сознания какой-то безысходности. Вот, кстати, вопрос пришел. Дорогие собеседники, чем отличается пинхед от скинхеда? Вот, пожалуйста, пример как раз вот того, о чем вы говорили. То есть игра слов очень, ну, смешная. Действительно смешно. Молодец автор. Вопрос Александру Дугину. Ваша книжка. Вот интересно, почему некоторые употребляют слово книга, а некоторые книжку? Вот вы, когда вот что-то пишете, вы как говорите, я пишу книжку или книгу? Это от меня вопрос, а не от пейджера.
0: Ну, книжка, по-моему, больше напоминает вот записную книжку. Книжкой называется записная книжка.
1: Согласен.
0: А книгой называется такая большая. Я вот сейчас в последнее время стараюсь издавать как можно больше книги. У меня гигантомания. Мне недавно принесли мои друзья-староверы книгу «Щит веры». Это огромная, совершенно вот огромная, массивная книга, которая на меня произвела настолько дико сильное впечатление. Эта книга можно убить, ее можно использовать в качестве стола. И можно, как бы сказать...
1: То есть это вещь.
0: Это как бы брань духовная, это некий инструмент. И у меня сейчас поэтому... Это книжище, да? И я... моя теперь вот мечта и мое, как бы сказать, призвание с тех пор, как я посмотрел на вот такие староверческие издания. Причем вот это издание, это не такое старое. Но на вид ей, как бы сказать, вообще там такое допотопное что-то в этом есть. Издавать огромные книги, очень весомые, которые можно использовать тоже. Многофункциональные книги. То есть да, книга да, как... Да. Она, конечно, не книжка уже.
1: Даже под шкаф подкладывать, чтобы, например, стоял прямо. Вот я просто знаю, что раньше ценили некоторые вот...
0: Такие сильные,
1: въезжали в барские твердые, квартиры, да, они вот именно ценили...
0: Твердые переплеты, да, хорошие. Да. Такой. Но вот я считаю, что самое главное сейчас вот я стараюсь издавать книги, писать книги и публиковать, которые можно использовать в таких, в общем, мультифункционально. В частности, можно отбиваться, например, от шпаны.
1: Вот вопрос. Вопрос Александру Дугину. Ваша книжка, все-таки он так написал, автор... «Основой дел политики» кончается... Ну, вот он написал «Политики». Я, простите,
0: геополитики.
1: Да. «Кончается пессимистически. Вода победила землю. Есть ли выход из этого положения? Где надежда на будущее? А?» Вот так поставлен вопрос.
0: Ну вот хороший прочел, потому что там книга вот «Основа геополитики», там 600 страниц, она тоже, это первый был опыт издания книги как мультифункционального объекта. Вот. Там все очень строго и достаточно, ну как бы это вполне научная книга от начала до конца, а в конце там небольшие, мои такой легкие отступления в отношении смысла истории по Карлу Шмидте, о смене стихии, о том, что режим воды победил режим земли и как бы трагичность нового потопа. Но там же и написано о том, что единственное спасение — это режим огня. Это новое такое трансцендентное очищение человечества через огонь, через такое очень суровое испытание, которое для одних станет таким кошмарным пламенем расплаты за все, что они, эти фриксы и гиксы, натворили за последнее время, ну и вообще за долгое, как бы сказать, количество лет. Для других это будет просвещающим таким просветительным огнем, который светом, который вберет в себя то, что ну, осталось вот в этом таком как бы лабиринте экологического рождения ценным и положительным и интересным. Ну, вообще замечательные у нас слушатели, которые смогли дочитать 600 страниц мультифункциональной книги до конца и вот дошли до этого. Это меня поражает, это очень здорово.
1: Вот мне хотелось бы услышать ваши какие-то мысли на следующую тему. Вот обратите внимание, про женщин хочу, про женщин поговорить, да? Вот женщина, женщина-учитель, женщина-врач, как вот Виктория, врач, 32 года ей она прислала, постоянно слушает нашу программу, да? Женщина-политик, женщина-секретарь. И тут тресь на тебе, женщина-певица. Вот как по Александру Дугину вот вы бы объяснили сей нонсенс?
0: Певица, конечно, что-то неприличное в этом. Женщина-секретарь, нормальная женщина-врач, нормальная женщина.
1: Они сами называют, вы кто? Я врач. Вы кто? Я певица.
0: Вот певица, это что-то в этом есть, вот тот же срам. Это только пинхед может быть певицей, на самом деле. Женщина-пинхед. Нормальная женщина, конечно, певицей быть не может.
1: Актриса.
0: Актриса, другое дело, но их тоже, это актриса.
1: Нет,
0: ну, это,
1: я имею в виду склонение профессии в данном
0: вопрос.
1: Случае.
0: Певица — это совсем неприлично, безусловно. Актриса — это, знаете, ну, это как бы сказать, вот...
1: Женщина-журналист, журналистка, это уже вольно, это, в общем, трактовка, дескать, журналистка, там, вот, уже не туда, да? Там, скажем, что еще там, женщина... экскаваторщик, не экскаваторщик.
0: Нормально.
1: Нормально, да?
0: Конечно.
1: Нет, ну а почему же? Почему же? Вот они с гордостью говорят про себя певица.
0: Вот, ну, вот. Это, наверное, тоже вот элемент культуры фрикс. То есть, вот, понимаете, есть там женщины, как бы такие просто женщины, они достойные, нормальные существа, они могут быть красивые, некрасивые, молодые, старые, притягательные, отталкивающие, скажем, легкого поведения, тяжелого поведения, но все они остаются женщинами. А есть вот как бы фрикс-существа. Они не называются женщинами, они называются там журналист. Вот, это уже не женщина или журналист. Кто это такое? Разве может быть приличное существо, вообще умственно полноценное и в половом смысле полноценное, журналисткой? Конечно, нет.
1: Никак.
0: И певицей не может
1: не
0: быть.
1: Не может быть.
0: Экскаваторщик — это достойная профессия, такая же, как учитель.
1: Но, с другой стороны, женщина доярка.
0: Прекрасно.
1: Прекрасно.
0: Доет, она занимается правильным занятием. Чем занимается певица или журналистка, вы сами себе представите, это
1: полная
0: патология.
1: Полная патология.
0: Это кто-то Браунингу надо отсылать, по-моему.
1: Целиком согласен. Ну, давайте прервемся на музыкальную паузу. Пауза, затем продолжим. Вот наш радиослушатель Остап еще в самом начале нашей беседы присылал сообщение, что лично с нами, спрашивал он, но не с нами, с вами, я имею в виду, а с ним, с Остапом и с его друзьями будет через 98 лет. Вот. А сейчас он прислал вот спустя 2 часа, ну а что лично с вами будет через 98 лет? Это уже он, видимо, имел в виду непосредственно нас с вами. Вот, но если вы позволите, может, я сперва про себя немножко.
0: Конечно, да, конечно.
1: То есть, что касается меня и 98 лет, то, в принципе, уже сейчас, будучи крайне богатым человеком, я могу себе позволить, скажем так, делать некоторые инвестиции в клонирование. И через 98 лет будет бегать очень много по земле таких лаерских. Вот в каждом уголке земного шара вы найдете по такому существу. Что касается вас, Остап, на мое мнение, то вот если у вас нет денег, то вы будете, в общем-то, ужасно где-то лежать в земле, вонять и разлагаться, собственно, да. Вот, а что думает Александр Дугин по этому поводу?
0: Ну, я думаю, что человек, когда умирает, для него время заканчивается. Если человек умрет, например, через год или через месяц, то остальных 97 лет и, скажем, еще нескольких месяцев просто для него не будет существовать. И поэтому глупо спрашивать об этом времени, потому что после нас такого определенного, ну, в том смысле, в котором мы рассматриваем время, не будет. Другое дело, что со смертью, с физическим таким разложением нашего, наших бренных останков, не заканчивается, по большому счету, драма нашего возникновения, поскольку нас для определенной цели вбрасывают в эту, в бытие, в, как бы сказать, как по Хайдеггеру Ворфенхайз, именно как бы вбрасывают, забрасывают в экзистенцию, в реальность. Мы должны совершить ряд определенных символических, очень нагруженных важной значимостью поступков. И когда придет время клонирования или там придет время такое разложения физиологического, как раз обнаружится та картина, знаете, как будто вот мы включим свет в комнате. Мы вот что-то делали, что-то на ощупь продвигались, искали входы или выходы, или какие-то предметы перебирали при жизни, да? И вот в момент смерти включается свет, и мы видим, что от нас требовалось. Мы видим всю конфигурацию той реальности, в которой мы были и в которой мы вот находимся, и мы видим, сами созерцаем, то справились или нет мы с поставленной задачей. То ли мы смотрели там «С добрым утром, страна» всю жизнь свою, там, как бы сказать, такие разнообразные сны, такие довольно тупые, вот. Либо мы как-то барахтались и пытались, значит, на этом отношении, в этом смысле что-то осуществить. И поэтому через 98 лет не для, ну, нам, не для нас, не для уважаемого Остапа, вот. Остапа в принципе, ну, как бы сказать, собственно говоря, ничего не произойдет, потому что важным событием является не то, не 98 лет, и вообще не годы, а просто факт смерти. И факт смерти Остапа, факт смерти других 62 или 63 радиослушателей, приславших на пейджер свои разнообразные, иногда остроумные, иногда менее остроумные вопросы.
1: И даже двух пришедших, вот, которые стоят вот у двери.
0: Да, факт смерти вне времени, он на самом деле отменяет время, он отменяет счет, отменяет количество прожитым и непрожитым годам. И вот этот факт смерти является, ну, самым, на мой взгляд, важным для Остапа, для нас. Это высшая педагогика, и мы должны постоянно предвосхищать, на мой взгляд, вот это включение света, в которое наступит в тот момент, когда мы дадим дуба, протянем ноги, как бы.
1: Да, да и вообще, Остап, какой-то несерьезный вопрос вы задали. Нужно посерьезнее относиться к этим проблемам. Вот как я, например. Господин Дугин, что вы думаете о принятом недавно Думой законе о наркомании? Это спейджер вопрос.
0: Вы знаете, я полагаю, что люди, которые употребляют наркотики, они это делают не потому, что они совсем уж такие законченные мерзавцы, идиоты и слабоумные. На самом деле наркотики употребляют для того, чтобы расширить свое понимание реальности на самом-то деле. Единственное, что это не самый, ну, это как бы пассивный способ. Это очень в каком-то смысле справедливый шаг в нужном направлении, но этот шаг, который предполагает зависимость от внешних элементов, и отсюда появляется расширение сознания и увеличение качества и объема индивидуальной свободы и новых граней постигаемой реальности и новых ее измерений, которые осуществляются в наркотиках, это положительно. Но тот факт, факт зависимости и пассивности опыта, зависимости от драгпаушеров, от целой системы, особой, кстати, контролируемым обществом и системой внешней, это отрицательно. И сама пассивность опыта, на мой взгляд, но, тем не менее, Дума, которая не входит в философскую, онтологическую, экзистенциальную подоплеку наркомании путем декретов, ничего в этом вопросе, конечно, не решит и только создаст условия, при которых мерзавцы, создающие сети по драгпушерству, они обогатятся и все.
1: Там и новые. Также обогатятся, конечно, милицейские.
0: Ну, думаю. И как бы люди, поскольку это одно и то же. А с другой стороны, я полагаю, что необходимо противопоставить такой пассивной наркомании и наркотикам как внешнем атрибуте некую активную наркоманию, наркоманию без наркотиков, когда люди научатся вырабатывать в своем сознании психотронные такие адреналинные потоки, которые пробуждаются сами по себе. То есть это некая активная, магическая квази-наркомания, которая даже, вообще без наркотиков.
1: Даже на химическом уровне, мне кажется, это вполне реально. Конечно. Поскольку тушка, она содержит все общем-то, компоненты.
0: Внешние субстанции лишь активируют определенные наличествующие у нас химические и компоненты. И задача на самом деле в выработке, и очень правильная, созидательная задача. Люди, которые хотят расширить свое представление о реальности, умножить измерение этой реальности, понять ее содержательную сторону, и которые прибегают к такому простейшему средству, как наркотики, они, мне кажется, должны слегка остановиться. И вот надо создавать, я бы создавал, вот если будет такая возможность, кстати, я продумываю это совершенно серьезно, такой проект, создавать некие активно-наркотические, без наркотиков, как бы группы молодых людей, которые вместо как бы заболевания, пассивности, дракадиктов, таких, как бы сказать, больных людей, по большому счету, потерянных, они бы инвестировали эти свой интерес, свою субтильность, свою какую-то тягу к новым измерениям реальности, инвестировали бы в более созидательные практики и превращались бы... То есть вот не наркотики для них, они сами должны становиться наркотиками. То есть вот они сами такие ходячие двуногие, двурукие таблетки. Или там, скажем, такой человек ЛСД, человек психоделик, человек анаша, да? То есть когда он появляется в компании, всем он производит сам по себе, и на себя, и на других производит эффект такого наркотического эффекта и наркотического воздействия. То есть люди, то есть не наркотики, не человек для наркотиков, а наркотики для человека. Наоборот, не человек для субботы, а суббота для человека. То есть вот такая победа над наркотиками должна быть не путем осуществляться, не путем их запрещения или там усиления таких внешних мер, а понимание некоторой онтологической, гносеологической и в конечном итоге магической стороны этого явления.
1: Товарищ Дугин, как вы себя чувствовали до рождения? Спрашивает безымянный радиослушатель посредством пейджера.
0: Ну, наверное, точно так же, как безымянный радиослушатель.
1: Совершенно верно. А сейчас я предлагаю обратиться к звонкам уже и непосредственно в прямом эфире пообщаться с уважаемым 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
1: Да-да. Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Я очень долго звонил. Очень хотелось с Дугиным, сказать, нет...
1: Вы не волнуйтесь, так, говорите, да.
3: Грудничка ничего не буду говорить. А вот о Дугине мне хочется спросить. Я читал его, что там вообще там. Мне хочется спросить, а вот как он видит вообще? Вот он может какой-то такой вот... Что сейчас делается-то вообще-то?
1: Угу, понятно, спасибо. Ну, что делается? Ну, видимо, за окном у вас просто работает сигнализация какого-то автомобиля, вполне возможно. Вот. Или там за стеной кто-то, например, ну, выделяет какие-то средства из себя, и потому такой странный запах. Вот. То есть мы так не сможем вам ответить, не выехав на место. Поэтому, в общем-то, вы пришлите, пожалуйста, ваши паспортные данные, адрес. Мы с Александром подтянемся, все на месте исследуем и расскажем вам, что, собственно, делается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот я все никак не могу понять, вот эти все иностранные слова, фрик, там, меня вот гопником называют, я люблю клубничку, вот это все, а вас никак не могу понять.
1: Спасибо за звонок. Интересно, только мы спросили...
0: Малорос, по-моему, был.
1: Нет, мы забыли просто узнать, кто называет нашего уважаемого радиослушателя гопником. Вот. И вообще как-то непонятно, да, не закончилась беседа, видимо, там произошла драка мощная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Александр Гелевич.
0: Да-да.
5: Вопрос к вам, значит, такой. Значит, одно из основных понятий любой религии – это понятие жертвы. Но в обыденном смысле это способ, так сказать, задобрить и милостить богов. Но, видимо, существует более глубокий метафизический, так сказать, смысл жертвы. Например, вот Иисус Христос, он пожертвовал собой, чтобы исправить, ну, как бы считается, хотя в православии нет такого понятия кармы, но исправить, сжечь испорченную карму человечества, как бы ее запутанное совершенно, вот он ее пожертвовал собой, чтобы, так сказать, эту карму исправить. Так вот, какова вообще, так сказать, ну, и есть, так сказать, сука, то есть, как бы, жертва – это основных законов, так сказать, будет космоса, наряду с кармой, там, наряду с, допустим, там, размножением и прочим. Вот. Так вот, какова роль жертвы в жизни отдельного человека, роль жертвы в жизни народа, человечества, природы, космоса и так далее? Можно ли, так сказать, грубо говоря, прожить без жертвы, или жертва необходима, и зачем она нужна, и какова, так сказать, механизм этой жертвы? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, я полагаю, что здесь однозначный ответ. Жертвенность заложена в природе реальности. Если бы реальность была совершенна во всех своих отношениях, то есть абсолютной, то жертва не имела бы смысла. Именно из-за того, что реальность принципиально ущербна, и элемент идиотизма и фундаментальной подмены лежит в самой основе онтологических конструкций, с которыми мы имеем дело, поэтому жертва — это единственный способ, единственная ориентация исправления реальности, исправления имен, как говорит китайская традиция. Вообще все должно быть принесено в жертву. Все, вот как бы все есть не что иное, как объект жертвы. В этой не такой несовершенной, недоисправленной реальности. И мне кажется, надо не останавливаться. Напрасных жертв не бывает. В жертву надо приносить всего, всех и все. Всегда.
1: Да, и вещи тоже. Ну, это я так сказал.
0: Все.
1: Еще, может быть, телефонный звонок. По-моему, достаточно интересные вопросы и рассуждения мы выслушаем от наших уважаемых. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо. Президент, я бы, может, даже и не стал бы обижать, поскольку...
0: И без него хватает товарищей.
1: Да, то есть гораздо, в общем-то, ближе. У вас наверняка, уважаемый, там, на лестничной клетке, если поискать, то можно найти объекты гораздо более интересные. Вот, насчет кукол, вот, мне интересно, вот, ваше рассуждение.
0: На самом деле, это традиция общества спектакля, если угодно. Вот, согласно Гиде Бору, мы живем в обществе спектакля, и кукольная марионеточная природа этого общества спектакля, она не просто, ну, как бы сказать, является разоблачением и подозрением, она просто лежит в основе этих вещей. Поэтому вещь или человек, персонаж есть тогда, когда существует его дубль, существует его кукла. То есть как бы реальное содержание индивидуума, политика или просто любого человека вне его репрезентации, вне его показа, вне его симуляции, вне его клонирования в обществе спектакля, такого человека нет без этого. И поэтому это показательно на самом деле. Но что касается постмодернизма, я хотел бы подчеркнуть, это очень важно. Постмодернизм — это одна из реакций на постмодерн. Это не тождество постмодерна. Общество спектакля имеет отношение к постмодерну и как объективному состоянию нашей как бы реальности социальной, исторической. Но постмодернизм — это нечто иное. Можно сказать, что в состоянии такой доминации, инвазии фриксов и гиксов действительно куклы — это единственное, ну, как бы протез «я» человеческий. Вот действительно, они гораздо более живые. Обратите внимание, что даже наши куклы часто не смешные, часто смешные. Они живее, чем те, кого они призваны, чем их прототипы. Они как бы обладают тем характером, той степенью самостоятельности. Это вот идея куклы мадам Манделип.
1: Да-да-да.
0: Черная фантастика о вселении человеческих душ в некоторые неодушевленные предметы. Они становятся зловещими убийцами. Куклы, которые спицами выходят под темными чарами лунных колдунов, выходят по ночам из своих закутков и длинными спицами прокалывают человеческие тела. Вот это зловещий аспект восстания кукол на самом деле. Вот в один момент может произойти, что персонажи наших кукол, эти все политические фигуры, они оживут, и как куклы мадам Манделип с бритвами и с такими синеватыми лезвиями разбредутся по городу. Там несколько таких кукол черномырденных убийц.
1: Уже, Кстати, вот именно поэтому сейчас постановление уже готовится о постановке на всех домах кодовых замков, чтобы они не забредали и каким-то образом не пугали женщин.
0: Но они могут лазить и по трубам, могут, и забираться по карнизам.
1: Это сложно, а трубы плохо прикреплены. Все-таки иногда будут падения.
0: Они легкие.
1: Но женщины, кстати, не особо боятся, когда на них падают кто-то с трубы или вместе с трубой. Вот. А гораздо больше боятся тех, кто в подъезде. Поэтому замки ставят. Вот, предчувствуют, понимаете? Вот, кстати, интересные два вопроса. Первый вопрос от Михаила пришел к вопросу о жертвенности. Я себя, говорит Михаил, трижды приносил в жертву, но ни разу эта жертва не была принята. Как это можно объяснить? От вопроса о высших... к вопросу о высших силах, видимо. Видимо, ну, знаете, он как-то не с теми мыслями Михаил себя приносил.
0: А мне кажется, что вот если он три раза приносил себя в жертву, ничего не получилось, тебе надо принести кого-то еще. То есть вот с кем-то пожертвовать для разнообразия.
1: Или потому... какой-нибудь вещью.
0: Или вещью, как минимум.
1: На какое-то гамучи свое там кому-нибудь это.
0: Либо как с чем-то. То есть, да. Вот если с себя не получается или не принимают высшие силы, значит, надо они просто
1: начать
0: указывают.
1: С малого.
0: Ну, или начать с кого-то другого.
1: Почему Жириновский в ответственные моменты всегда поддерживает Ельцина? Может быть, он тоже все-таки фрик, спрашивает Лена.
0: Жириновский, ну, как бы есть у него явные такие, но он гик, скорее, вормитер, классический вормитер, то есть... ну, такой тот браунинговский персонаж, но не потому, что Ельцина поддерживает. Он Ельцина поддерживает, может быть, вполне по рациональному или каким-то политическому расчету. То есть, понимаете, ну, как бы поддерживать Ельцина и быть идиотом, и фриксом, и вырожденцем — это разные вещи. Жириновский вормитер не потому, что он поддерживает Ельцина. Если бы он не поддерживал, он всегда против него, как Явлинский делает, например, он от этого, ну, как бы не стал бы более нормальным. Это уже как бы это некая печать, которая связана с сущностью его, ну, такого, как бы сказать, эссенциального начала, вот, его, он не стал таким. Явно, что человек, он был всегда таким. Вот таким невозможно стать, понимаете, или
1: ну, он, по-моему, достаточно все-таки вот какой гениальный в своем плане. Вот он же как...
0: Доктор Папюс.
1: Да, у него такие какие-то немножко птичьи такие повадки очень. То есть он очень, мне кажется, живет в какой-то в гармонии с природой. То есть, знаете, был недавно фильм по телевидению про людей, которые летели в самолете. И вот, типа, там один человек был, который просто делал все так, как ему удобно. Вот. Во-первых, он не позволил чите супружеской сесть вместе. Так получилось, что у них билеты раскиданы. Он сидел между ними всю дорогу, вел себе там, ну, просто так, как ему хотелось. Не то, что он как-то совсем по-хамски или еще что-то. Вот. А просто целиком, так сказать, пролетел вот, ну, на инстинктах. Вот. И, в общем-то, это, на мой взгляд, ну, неплохо, такая раскрепощенность. И вот тушки хорошо. И он делает это, в общем-то, достаточно естественно. То есть, по-моему, тут нет какой-то игры даже актерской. Вот, как вы правильно сказали, вот такой человек. Ну, это, может быть, даже и в плюс какой-то можно поставить. Все-таки
0: вполне.
1: Уникум своего рода, вполне, согласились.
0: Конечно.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок еще. 203-19-22 и ваши вопросы к Александру Дугину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте, уважаемый. Говорите, пожалуйста, громче, очень плохо слышно.
6: Ну, я, к сожалению, вот это все, что возможно.
1: Хорошо.
6: У меня достаточно серьезный вопрос для вашей передачи. Обратимо ли это все, или это как генетический уровень, ну, накопившаяся радиация внутригенная такая, или возможен, так сказать, какой-то исход благополучный?
1: Спасибо, спасибо, во-первых, за оценку уровня нашей передачи. Действительно, ваш вопрос стоит на несколько уровней выше.
0: Ну, я думаю, что в каком-то смысле необратимо таким эволюционным путем. Все дошло достаточно до таких форм, дальше которых, вот, как говорили о некоторых правых деятелях, правее его стена, то есть левее еще, как бы сказать, нашей ситуации только пропасть. То есть мы между правее стена, левее пропасть. Мы а впереди такая, как бы сказать, уже совсем тотальная бездна. Я пессимистичен в отношении возможности эволюционного изменения такого общего фона цивилизационного. Я не думаю, что из постмодерна можем вернуться в модерн или к традиционному обществу, не осуществив какую-то очень радикальную трансмутацию над тем антропологическим ландшафтом, в котором мы находимся. Что, я думаю, что кризис сейчас, который мы описываем, о котором мы говорим, это кризис человека как такового, как вида, как исторического существа, как мыслящего существа. И этот кризис, он неразрешим без фундаментальнейшей, очень болезненной революционной операции над человеком как типом, без некого серьезной мутации этого вида, который на самом деле двигается в таком фатальном направлении, что мне представляется это безысходный путь, остановить который вообще уже невозможно, можно лишь рывком, волевым образом, путем какой-то очень фундаментальной планетарной санации изменить это таким, брутальным способом. То есть мягко, постепенно, путем нового такого воспитательной, методичной работы, проведения более приличных людей там, к власти, к примеру, да, или, некого потеснить плеяду чудовищ, которые плещутся в нашем мире, там не выйдет. Их надо либо всех убирать фундаментально, но кто будет их убирать тогда?
1: Никому совершенно.
0: Абсолютно никому. Надо что-то новое.
1: Кстати, вот к вопросу о брутальности. Мы тут недавно собирались, все вместе думали и пришли к выводу, что вполне возможно, вот если провести какую-то аналогию между миром сухопутным и океанами, да, то вот именно по причинам вот этим земным, но в переводе на мерки океана происходит вот как раз массовый выброс китов и прочих рыб на берега, поскольку это своего рода такая чешуйчатая фрустрация происходит. Вот. И, кстати, все больше людей впадают в это состояние. У нас тут вот постоянно, вы видите, вот он заходит, тут мечется, ведь он прям, вы видите, это может привести к непредсказуемым последствиям. Я знаю закономерность этого явления. Человек не может сам себе объяснить, что происходит. Он как гризли, у которого игрушка лопнула. Он не понимает, как его так обманули и мечется. А тут, представьте себе, мечется все человечество. Да плюс еще интернет изобрели как средство паники, в общем-то, распространение, сеяние паники, как психологическое, прежде всего, мощное оружие, потому что сейчас по диапроектору передадут что-то одновременно, эту информацию пустят по интернету, по радио, да, и еще плакат вывесят на Макдональдсе, что, дескать, тоже это случится, и все. И все сразу умрут от жидкого стула и разрыва сердца. Просто вот и катаклизма.
0: Да, что-то в этом роде, да.
1: Что же, ненадолго прервемся.
7: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: А мы продолжаем беседу с философом, геополитиком, писателем и главным редактором журнала «Элементы» Александром Дугиным. Также отвечаем на ваши вопросы в прямом эфире. Телефон 203-19-22 и общаемся с вами посредством пейджера. Его номер вы знаете. Прошу, пишет нам радиослушатель, прошу простить меня за попытку обвинить вашу передачу в несерьезности. Если можно, еще один вопрос. Мы все где-то свернули с пути. Или это предопределенность нашего вида, спрашивает Алексей. Это, видимо, тот радиослушатель, который звонил. Ну, насчет уровней.
1: А. Да, но сбились, да, с пути. Это правильно.
0: Безусловно.
1: Явно, по-моему, посмотрите вокруг, смотрите в зеркало, явно сбились.
0: А вот алчный Василий все спрашивает по поводу жертв и жертвенности. Очень интересно ему, что если каждый вот пытается принести себя в жертву, то эта жертва может ли быть засчитана? Василий, ну вот почему она у вас и не принимается, видимо, вот эти жертвы. Нельзя же так подходить к этим вопросам. Что засчитано? Вы что, в футбол, что ли, играете? Это речь идет, понимаете, о серьезных вещах. Защитный мяч бывает, а не жертва. И у вас есть что добавить? Или
1: вы правы, конечно. На самом деле жертва должна приноситься просто так. И жертвовать надо абсолютно всем и всеми. Вот. И тогда будет все, мне кажется, хорошо. И не ожидать никаких действительно зачетов.
0: Вопрос к господину Дугину. Как вы объясните появившуюся в последнее время любовь народа к комфорту? Анонимный радиослушатель. Ну, она хороший вопрос.
1: Всегда была любовь народа к комфорту. Это как бы... Но это есть такая идеология, кстати, современная либералистская, либеральная идеология, комфортизм так называемый. Это постановка во главе угла некое индивидуальное психофизического уюта. Именно индивидуального. Это некоторая форма такого вот консумеристской концепции, потому что в другие времена, в другие эпохи люди вполне и широкие народные массы могут предпочесть спартанское отношение к реальности, когда ради какого-то психологического или социального или идеологического состояния люди готовы жертвовать определенными формами комфорта. Я считаю, что это тот же самый вот продукт углубления и расширения некоторой... Это в первую очередь, помимо такого естественного инстинкта, ну, такого, как бы сказать, к вполне понятного, существует еще идеологическая наводка. Я бы хотел подчеркнуть, что помимо комфорта человек может вполне естественным образом, и будучи совершенно нормальным, предпочитать, например, некие спартанские формы, аскезу. Тоже естественно, и вот аскеза может давать или какое-то ограничение, или некое, скажем, жесткое бытие в приключениях, на войне, например, или в скитаниях.
0: Здесь вот мне кажется, немножечко трактовка должна быть другая, даже самого вопроса. Вот заметьте, откуда у людей, да, любовь к комфорту. То есть это же не значит, что при наличии любви к комфорту, да, и стремлении вот к этому комфорту, этот комфорт в наличии имеется. То есть...
1: А это, знаете, это вот такой вопрос. Дело в том, что есть люди, которые...

0: вот в своем таком задумке, скажем так, оно многомерно, оно... возможно, может совершать целый ряд поступков или выбирать ситуацию, отнюдь не само собой разумеющихся. То есть, вот, когда говорят, хорошо быть там, богатым, сытым, уютным, там, в кайфе и так далее. Это и строит на основании этого некий вывод о том, что это является общей ориентацией. Но ведь мы знаем массу примеров, когда целые человеческие цивилизации выбирали, скажем, спартанский тип или там служение, лишение, героическое цивилизации. Это массы народов были вовлечены в некомфортный идеологически в некомфортный способ бытия. Это тоже факт.
1: Мне, кстати, думается, что вот это стремление к комфорту, опять же, еще хочу рассказать, стремление к комфорту, а не сам комфорт, да, навязан как раз вот гримлинами, которых мы видим, потому что они свои попки отъевшиеся кладут в достаточно мягкие кресла. Мы постоянно видим их по телевидению на фуршетах и вечеринках, где они с бокалами шампанского с какими-то такими протезными тетками искусственными, вот, которые как-то множатся, непонятно, видимо, клонированием с какой-нибудь женщины с плаката просто вот их заказывают, и производится это клонирование. Вот, поэтому мне думается, опять же, что даже понятие комфорта в данном случае немножко искажено. Комфорт и вот такой дебильный, вот, как вы говорите, фриксовский, гриксовский шик, вот, это несколько разные вещи. Например, комфорт — это там для кого-то там его тапочки старые, рваные, тершер, понимаете, и там, я не знаю, какой-нибудь руман, понимаете, да, вот. А для кого-то это действительно там клуб «Метелец», там казино какое-нибудь, где крутятся девки, в общем-то, и сопля сотовый, я имею в виду. Вот поэтому тут, опять же, даже в плане комфорта происходит, по-моему, какая-то дезинформация все-таки. Как вы согласны с этим или нет?
0: Я думаю, что это то же самое, что, в принципе, качество того, что человек понимает под комфортом, не так важно. Важна ориентация, на самом-то деле. Важно вот... И мне представляется, что вот ориентация на комфорт является, ну, вот одним из таких вот максимальных форм таких онтологического надувательства человека, потому что на самом деле комфорт не надо любить, есть он или нет его. Если есть, его надо переносить спокойно, или что под ним понимать. Если его нет, ну и бог с ним. Но ориентация на комфорт представляет как бы характерно для очень пассивных экстенциально типов. Просто пассивных. Активный человек, он совершенно другой ориентации.
1: Или по-другому скажем, извините, для устаревших. То есть для людей, которые энергетически опустошены.
0: Да, да. Ну,
1: это одно и то же, кстати.
0: Да, да, да. Да.
1: Кстати, как вы относитесь к такой мысли, что вот фашизм и молодость — это одно и то же?
0: Было стихотворение фашистское, что во времена Муссолини: «Весна — это бурно текущие воды, фашизм — это молодость нашей свободы». Там приблизительно так. Ну, в этом есть, наверное, какой-то смысл.
1: А еще хорошее было: переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Доброе утро, Александр. Удивительный у вас гость сегодня. Меня интересует вот что. Спейджер, защиту экономика против природы. Есть ли разрешение этому противоречию? Вопрос к вашему уважаемому гостю. Подпись «Спасибо». Непонятно, в общем, фамилия Трубецкой.
0: Да, вот это интересный вопрос.
1: Безусловно,
0: в принципе, да. Современная экономика, она разрушает, она антиэкологична, она антиприродна. Она создает совершенно искусственные протезированные агломераты в крупных городов вместо таких органических систем взаимоотношений людей с природой. Она грубейшим образом попирает некоторые естественные и природные закономерности,
1: все
0: нарушает
1: это
0: баланс.
1: Из-за ученых. Вот заметьте, извините, что я так влез. Да. Просто, кстати, вот тут еще целый ряд вопросов на пейджер приходил. Например, как вы относитесь к кризису программы «Очевидно и невероятное»? К программе «Я сама». Ну, «Я сама» — это, в общем, вот тоже к разряду к фриксу, гриксов, об этом мы уже говорили. А вот «Очевидно и невероятное» относится как-то непосредственно к этой затронутой теме. Ведь все ученые изобретают, но ни в одном их изобретении... Это, кстати, подметил он, визитолог наш, Андрей Орлов, он сказал: посмотрите, говорит, доколь, нигде нет момента, касающегося

0: занимающегося утилизацией своего изобретения. И он предложил, пришел в Думу, зашел, вышел, сказал, дескать, что вот давайте запретим реализацию любых изобретений, если их изобретатель не предлагает каких-то планов по дальнейшей утилизации. Это вот отсюда все и кроется. Наживо.
1: Ну, изобретение само по себе, изобретение это неплохо. И можно, вот интересно, что как по-разному отнеслись на Западе и на Востоке к изобретению пороха. Китайцы изобрели его первым, и много столетий использовались для организации фейерверков, достигнув в этом искусстве совершенства. Они запускали такие прекрасные из этого пороха, используя этот порох фейерверки, такие разноцветные драконы взвивались в небо на императорских праздностях. А алчные, тупые, гадкие европейцы, получив аналогичную вещь, тут же принялись убивать себе подобных, там, закладывать на полки своих аркебуз, отстреливать аборигенов. Ну, как бы одно и то же изобретение. Чем плохо этот тихий китайский мудрец, какой-нибудь даос, который, там, занимаясь внутренней трансмутацией, внутренней духовной алхимией, изобрел порох и как бы одарил его государство таким блестящим занятием. То есть вот утилизация изобретений, вот в чем дело.
0: Вот, да.
1: И, кстати, тоже радио изобрел спирит Попов. Он создал аппарат для общения с мертвыми, на самом деле, с потусторонними духами. А радио и большинство, Максвелл, Фарадей, они все это, как бы сказать, большинство ученых, подавляющее большинство, были спиритами, оккультистами, такими персонажами, которые лишь побочно осуществляли то техническое открытие, которое было совершенно для них неважно. Они создавали разные сложные такие вот экстравагантные аппараты, и были преданы этому. А утилизация всех этих вещей, вот и как бы дух наживы, который свойственен такому мерзкому, я вообще не люблю Запад на самом-то деле, там, конечно, есть и положительные стороны, но их очень мало, и они практически уже все, мне кажется,
0: закончились,
1: да. Исчерпались. Да. А вот Восток...
0: Ну, кое-что осталось, ну, такое. То есть то, что мы там можем еще, в общем-то, у них это самое, разжиться. Ну, я имею в виду, там, пивка, там, хорошего.
1: А у нас какое пиво отличное.
0: Хорошее стало сейчас. Вот особенно бочковое стали вот делать. Стало тут неподалеку.
1: Отличное пиво русское.
0: В принципе, вообще-то вы правы, пожалуй, нечего там сейчас особо делать. Ну, только разве ради архитектуры, каких-то таких, может быть, вечных базитических ценностей там. Вот, кстати, вопрос к гостю. Ох, какой жуткий вопрос. Как вы понимаете слова Бога пророком? Сотворил я вас по своему образу и подобию. Подпись тоже сотворил. О, какой.
1: Какой-то такой маг, видимо, да, сотворивший голема, послал.
0: Кстати, вот еще вопрос сюда же насчет, поскольку создание и все такое. Александр, скажите, есть ли в Японии такое явление, как фриксы-бриксы, Алла Ивановна? Ну как, конечно, есть, Алла Ивановна, безусловно. Вот мы тоже наблюдаем часто. Ну, то есть, как бы, к примеру, вот эти ихние, эти якудзы. Это что, по-вашему?
1: Да, нет, ну на самом деле джакузи.
0: Джакузи, якудзы, это хорошо, кстати, показан их вот весь фриксизм и грексизм в фильме, по-моему, «Пистолет на голо», где... Или в одном из этих фильмов, где вот он подается ему, а там голова там живая лежит, мигает, и какая-то креветка побежала. То есть тоже это же как-то... Ну, с другой стороны...
1: Там трудно, с другой стороны, знаете, Александр, трудно судить, что является таким вот, как бы сказать, патологией для Японии. Потому что я думаю, что ряд вещей, которые мы в нашем обществе рассмотрели бы как отклонение патологии, в Японии норма. Да, потому что вот другая цивилизация, и вот если бы у нас был очень компетентный японец такой с пониманием постмодерна, вот он бы мог рассказать что такое и фриксы по-японски. Да?
0: А мы только можем просто высказывать наше мнение.
1: Да, и наши подозрения. Все-таки подозрения. Как бы мы можем, как русские люди, можем осознавать нашу культуру, и это понятно, что является фриксами для нас. И будучи как бы все-таки в одной плоскости с Западом, мы можем понять, что приблизительно можем понять, что является фриксами на Западе. Хотя это уже не так очевидно. Да, а вот что касается фриксов японских, или фриксов по-японски, какие чипсы, фриксы по-японски, уже скоро, наверное, какие-то новые какой-то термин уже, слишком часто мы употребляем слово freaks and geeks. И я затрудняюсь, что мы могли бы компетентно... Они наверняка есть, но кто они, каковы они? Надо спросить очень компетентного, умного, светлого японца. Или специалиста по японской культуре.
0: Я еще хочу так предположение сделать, что мне кажется, что у них в основном вот это фрикс, они реализуют себя в какой-то альтернативной религии в плане там сектантства или чего-то такого. Вот. Ну, это опять же только настолько субъективное мое мнение.
1: Мой друг Жан Парвулеско написал недавно очень, очень интересное письмо. Это один из таких крупнейших современных писателей французских и одновременно такой человек, который интересуется самыми темными, оккультными сторонами реальности. Удивительный человек, Жан Парвулеско. Я о нем делал программу на вот как раз Финис Мунди. Кто-то спрашивал про мою программу. Она закрыта по таким причинам, не по моей вине, там просто по недопониманию как бы ее содержания со стороны руководства радио 101. И, в общем, она была очень рейтинговая, слушала огромное количество людей, и, как бы сказать, совершенно непонятно, беспричинно как бы ее сняли с эфира. Вот. И там я делал. И вот Парвулеско написал мне такое письмо, где он говорит о третьей Японии. Он говорит, что известна Япония синтоистская, известна Япония буддистская. Это вот такая общая, ну, есть такая современная, атеистическая, ну, материалистическая Япония, которая неинтересна. Но он говорит, что есть еще такая особая японская традиция, очень таинственная, которая связана с культом богини Аматерасу вне синтоизма. Она рассматривает саму Японию, сами острова Японии, как тело окаменевшей женщины, которая в конце времен или в определенные циклы, она оживет. И вот эта идея представления о земле, японской земле, как теле окаменевшей женщиной, которая может опять стать, она некогда была великой женщиной, потом стала Японией, потом в конечном итоге опять станет женщиной. Это особые тайные культы. И сторонники вот этих культов богини Аматерасу вне синтоизма и вне буддизма представляют собой, видимо, страннейшую такую касту жрецов, посвященных в рамках и так довольно закрытой, эзотеричной японской культуры.
0: Вот куда следует нам, собственно, залезть-то. Ну, я имею в виду с исследованиями попросту закрытых каких-то структур. Да. Вот, кстати, дополнение к вопросу, касающемуся вот создания и так далее, да, по образу и созданию сразу. Иными словами, спрашивает радиослушатель, вы, как и я. Я просто, если позволите, вкратце отвечу. Mm-hmm. Безусловно, с анатомической точки зрения. Вопрос к господину Дугину. Как вы считаете, какое общество является более сильным, нынешнее или поколение времен Второй мировой войны?
1: Ну, по-моему, очевидно, что наше поколение, наше общество, оно представляет собой худшую версию какого бы то ни было человеческого коллективного такого ассамблажа, и, безусловно, поколение Второй мировой войны состояло из отличных, боевых, мужественных и полноценных личностей, особенно при Сталине. Это было общество, был мир вполне нормальный, модернистический, идеалистический, с целью, с ориентирами. Конечно, там была масса своих идиотов и мерзавцев и так далее, то есть таких бюрократических фриксов, но по большому счету, конечно, оно было в 100 раз полноценнее, чем наше. Наше просто хоть святых выноси.
0: Господин Дугин, назовите, пожалуйста, пример типичной фриксовой кинематографии. Подпись Боцман.
1: Ну вот,
0: по-моему, все новое русское кино.
1: Да, вот я, кстати, это хотел сказать
0: поправить. Давайте послушаем телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Я бы хотела узнать отношение господина Дугина к деятельности тоталитарных сект. И второй вопрос у меня такой. Откуда такая массовая истерия после просмотра фильма «Титаник»? Не является ли это результатом действия некой религиозной пилюли?
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Насчет «Титаника», я вот, извините, опять же, вперед, как говорится, батьки в пекло, просто мысль такая, что людям для полного счастья не хватает горя, пусть даже горя с экрана. Вот
1: Да, с другой стороны, Эрнст Юнгер, интересный, замечательный немецкий писатель, писал в свое время, что «Титаник» — это и есть символ современной цивилизации просто. И его крах — это то, что мы не просто когда-то можем пережить, а это факт. Это те геотектонические разломы, которые под такими, как бы сказать, уютными, мордатыми, сытыми лужковцами, бродящими по Москве и по Москве. Вот это «Титаник» — это мы, это образ наш. Поэтому и «Спири», и люди понимают, что они стоят на нетвердой почве. Догадываются, наверное. Ну, сколько можно, понимаете, вот там хамить как бы природе, бытию, своим существованием. Мы все как бы «Титаники». Что касается тоталитарных сект, то тут тоже как с наркотиками. Я считаю, что... я человек сам православный, конечно, я против тоталитарных сект, поскольку я считаю, что самая лучшая, единственная правильная традиция православия. Но, с другой стороны, я понимаю, почему люди туда идут. И, в принципе, то, что их влечет в эти тоталитарные секты, это очень положительный импульс. Они хотят интенсивного, полноценного религиозного опыта. Они хотят такой, как бы, фанатической преданности какому-то идеалу, какому-то человеку. Они хотят общинности, они хотят быть единым таким вот организмом человеческим. Это вполне естественно. Но другое дело, что, конечно, вот этот импульс, этот инстинкт быть единым организмом, быть общиной, быть преданным, жертвовать всем. Вот, кстати, или как раз о жертве. Вот люди, которые приходят в тоталитарные секты, часто отдают все, что они имеют, по доброй воле. Просто по доброй воле. И обратите внимание, сколько, миллионы людей в целом мире принадлежат тоталитарным сектам и жертвуют всем абсолютно. И это, свидетельствует о наличии в человеке, о сохранении, о том, что у них сохранилось идеалистическое, очень положительное, полноценное измерение. Другое дело, что эти тоталитарные секты, как правило, возглавляются вот как раз фриксами, на самом деле, которые тупо и своекорыстно используют и как бы вправляют мозги людям, которые на самом деле эксплуатируют их идеалистические инстинкты. Вот в этом тоже элемент общества спектакля, некой отчужденности, некой фиктивности нашего мира, его такой апокалиптичной титаниковскости, что даже такие благие инстинкты, когда желание самопожертвования, желание общинности, желание как бы поставить на место своего я учителя, или мысль более совершенного, что это прекрасное чувство, а как бы самоотдачи. И человек вообще есть нечто, что следует преодолеть, и когда люди это понимают, и когда люди понимают необходимость и принимают предание себя в волю более совершенного, более просветленного, более компетентного существа, этот инстинкт очень хороший. Это движение души, очень правильный и созидательный. Но в тоталитарных сектах это эксплуатируется вот как раз такими же уродцами и пожирателями червей, по большому счету.
0: Ну, попросту говоря, это называется кидалово.
1: Абсолютно, точно, да. С другой стороны, тут ответственность и правильных традиций наших, потому что вообще говоря, я сторонник сам такого возврата к старовею православному, то есть единоверчества, точнее, то есть старообрядческий ритуал, старообрядческая этика, старообрядческая история России, но при сохранении, может быть, единства, как вот единоверчество предлагает, с православной церковью. Не противопоставление, как классические староверческие согласия, но при сохранении единства, единоверия.
0: В контексте сохранения традиций.
1: Да. И вот мне представляется, что, конечно, тут и со стороны православных людей должна быть некая такая, не то чтобы там создать в рамках православия тоталитарную секту, но активнее идти навстречу этой тенденции.
0: Это есть... история, прежде всего. Историю надо уважать.
1: Да. И община, то есть необходимый возврат к общине. То есть православие должно занять очень жесткие позиции в отношении превосходства, скажем, вот этой общинного духа над индивидуалистическим духом, жертвенного духа, над духом комфорта, подлинности, утвердить подлинность и не фарисейство, как сейчас на самом-то деле, на месте тех, таких как бы искаженных или половинчатых форм, которые культивируется.
0: Сразу два вопроса, оба достаточно интересные. Первый вопрос господину Дугину. Какое влияние на вас оказало творчество Юкио Мисимы, подпись «Лотус»? И второй вопрос. Давно ли в последний раз вы ходили в церковь? Подпись «Палермский Евгений Николаевич».
1: Ну, что касается Мисимы, мне нравится как писатель, но, наверное, никакого особенного влияния не произвел. Хороший автор, такой классический для нашего направления, для моего направления, которое мне близко. В церковь я хожу регулярно, как бы, постоянно. То есть последний раз я был на Пасху, вот а перед этим постоянно, регулярно. Ну, как я соблюдаю посты, я вот такой... Ну, конечно, может быть, наверняка здесь... Я, наверное, не самый лучший православный, но православный. То есть стараюсь соблюдать все предписания.
0: Предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Говорите, пожалуйста, громче.
3: Здравствуйте, меня Алеша зовут. Вот я хотел бы Дугину задать такой вопрос, вернее, два вопроса коротеньких. Первый вопрос – мондиализм, вообще вот это вот понятие. И другое понятие, как еврейская идея господства над миром. То есть связь между ними, если можно, поясните. И второй вопрос. Вас называют идеологом русского фашизма. Согласны ли вы с этим?
0: Спасибо. Ну, называют. Ну, мало ли кого как называют. Меня вот недавно это самое обозвали, ну, ты с яйцами на улице. Потому что я нес в пакете яйца, и бабушка заорала, ну, ты с яйцами. Ну, вот. Ну что ж теперь.
1: Да, ну, действительно, называют в нашем обществе всех... довольно с такими сильными выражениями, не стесняются. Это как бы так принято. А потом, ну, слово «фашизм», мне представляется, оно потеряло некоторый смысл уже за всем это. Я рассказывал историю про «Тайны века», когда я хотел сделать про мумию. У меня говорят, что это популярно. И сами же потом говорили, ну вы уж дали. Я говорю, я же предлагал вам про мумию. Вы же сами захотели про фашизм. И те же люди, которые организовывали эту передачу, они же стали укорять. А что же вот мы делаем про фашизм? Говорят, вы делаете, вы заказываете. Вот, ваша была идея. Поэтому, на самом деле, я, кстати, интересовался действительно историей как бы националистического движения, как и других форм идеологии. И, в общем, я считаю, что многие вещи там как бы в этом движении очень любопытны. Особенно те, которые были, остались маргинальные, не получили никакой реализации в истории. То есть вот то, что называется левый фашизм или консервативная революция. Это все была антигитлеровская, антимуссолинивская оппозиция, но в рамках поиска каких-то интересных таких авангардных футуристических проектов. Но все осталось, безусловно, за бортом тех политических режимов, которые реализовались вот в Европе с 30-е годы. Я, конечно, то есть в этом отношении это вопрос очень такой сложный. А что касается мондиализма, мондиализм — это идеология превращение всего мира в единый мир. Вот отрицание разницы между народами, между культурами, от французского слова «le monde», мир. И этот термин использовался самими сторонниками такого вот превращения всех как бы цивилизаций и культур в некое единое месиво, мультикультурализм еще иначе. Создание единого мирового государства с единым мировым правительством – это либеральная, либерал-демократическая концепция, которая, в принципе, близка к своему последнему завершению, вот растворению, по крайней мере, на политическом уровне. Этому противостоял Советский Союз как совершенно альтернативная версия видения универсального устройства цивилизации. Советский Союз распался, пал в такой сложной дуэли, и путь к созданию такого мирового государства с мировым правительством у нас открыт, потому что уже отпали последние серьезные идеологические противоречия в этом мире.
0: Остались еще некоторые моменты, это касающиеся все-таки национальных традиций в глубинке. То есть очень сложно, например, будет одному и тому же правительству подчиняться, скажем, человеку откуда-нибудь из-под Новосибирска и папуасу из Новой Гвинеи. Вот мне кажется, это гораздо сложнее будет преодолеть, нежели... Ну, действительно, сильная была альтернатива для этого, но вот традиции они никто не учитывает. Так же, как при построении коммунизма, инстинкт человека, ну, попросту говоря, природная жадность. Схватить не один банан, а два. Вот. И тут вот биологические просчеты в основном-то у них везде.
1: Но, с другой стороны, есть форма, как можно заставить папуаса, жителя Новосибирска или Парижа, подчиняться определенной логике. Это законы рынка. И мондиализм, он как раз основан на доминации даже не одного конкретного этноса. Да? То есть вот как бы идея о еврейском господстве, она тоже как бы была популярна в таких заговорческих кругах определенных, но она, на мой взгляд, сейчас гораздо более реально, совершенно иная опасность, которая не связана с этнической доминацией какого-то народа. Это скорее вот доминация просто мондиалистского рыночного отношения, доминация новых клоновых технологий, возможность отношения к людям как к неким таким объектам манипуляции в рыночных отношениях, тотальных рыночных отношениях.
0: Совсем грустно.
1: Вообще сегодня что-то 4 часа такие тяжелые ведем.
0: Зато вот очень интересные приходят вопросы. Вопросы к господину Дугину. К какой политической партии вы относитесь? Где вас можно услышать? В какой радиопередаче? На данном этапе у нас, что касается партии, я думаю, что мы это попозже обсудим, да, немножечко. Александр Дугин. Читали ли вы Юрия Мамлиева?
1: Мамлиева.
0: Вот тут написано Мамлиева. Может быть, имеется в виду другого какого-нибудь?
1: Да, Юрий Витальевич Мамлиев, мой друг, замечательный русский писатель.
0: И еще очень вопрос, мне понравился, мощный вопрос. Как вы относитесь к концепции ложного эго в индуизме?
1: Да, все. Хороший вопрос. Все отличные вопросы.
0: Вот еще один я все-таки зачту, простите.
1: Конечно.
0: Господин Дугин, как вы считаете, не является ли христианство героином для русского народа? Подпись «Лотос». Явно как-то вот он к восточным все больше склонен. Да, благоуханием, веянием. Ну, нормально пахнет там. Ну, я имею в виду палочки.
1: Я думаю, что... Да, что, значит, что касается партии, то есть я, как бы сказать, не принужу к таким существующим партиям на одном этапе.
0: Извините, давайте сразу просто до меня дошли от достаточно достоверных источников слухи о расколе в МБП, так называемый. Mm-hmm. Вот, якобы господин Лимонов прокомментировал разрыв ваших с ним отношений буквально следующей фразой: в партии, сказал он, не надо командира и комиссара, достаточно командира. Вот. Что это? Действительно у вас там какие-то трения? Действительно это все вот НБПовцы должны считать как раскол?
1: Ну, что-то в этом роде, на самом деле. Действительно, действительно что-то в этом роде. Я, кстати, прекрасно отношусь к Эдуарду Лимонову и как публицисту, и как к писателю, и как человеку, который выражает гражданскую позицию в очень резких формах, которая вначале кажется, ну, такой неприемлемой, экстравагантной, но потом через некоторое проходит время, и он, как и Зиновьев, на самом деле, как покойный Максимов, он, как тот же Юрий Витальевич Мамлиев.
0: Они... Простите, но все-таки одно меня немножечко беспокоит. Вот, выражая свою гражданскую позицию, он вовлекает огромное количество людей, ну, не огромное, может быть, но вовлекает вот в свое дело, так сказать, выражение и проявление своей позиции каким-то открытым способом. Но не секрет, я думаю, для вас, что в случае, если каким-то образом когда-то кто-то там под предлогом борьбы, скажем, с криминальными структурами, с позволения сказать, вдруг мощно возьмутся за всяких вот людей, высказывающих свою позицию слишком активно, то тушку господина Лимонова вывезут попросту американские зеленые береты, поскольку несут за него определенную ответственность. А вот те, кто поддержал его позиции, как раз они останутся здесь.
1: Ну, вы здесь ошибаетесь. Во-первых, Эдуард Лимонов, он как бы у него русское гражданство, с Америкой он, ну, как бы сказать, он, Америка уж точно его не будет защищать, он в черных списках на Западе, благодаря своей, кстати, позиции, благодаря своей участию в югославском конфликте на стороне сербов. Это, мне кажется, не совсем адекватное представление. Он сам сделал свой выбор, и этот выбор очень серьезный, этот выбор безотзывный на самом-то деле, И я думаю, что тут уже вопрос, он как бы ангажирован на 100%. Вот. Поэтому, несмотря на то, что у нас с ним действительно сейчас отношения и сотрудничество, как бы сказать, оно так прервалось, именно благодаря некоторому безразличию его, такому уже возрастающему, к идеологической, мировоззренческой стороне движения, которое для меня является главной и самой интересной, на самом деле.
0: А является ли слухом такое не высказывание, а гуляющее сейчас в определенных кругах телега, катающееся о том, что вы, когда разрывали ваши отношения с Лимоновым,